0: Ирана Хатам Аль-Анбия Али Абдуллахем после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы. Импортозамещенный самолет Superjet 100, как ожидается, приступит к выполнению регулярных рейсов в России уже в конце текущего года. Такое мнение выразил глава Минпромторга России Антон Алиханов. В различной степени готовности в настоящее время находятся 26 серийных самолетов и 42 законтрактованных. Суперджет 100 самолет, который создается по программе импортозамещения системы компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Суперджет. Его сертификация запланирована на август 2026 года. Антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по Германии. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, перспективы восстановления экономики после затянувшейся рецессии под большим вопросом. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз озвучали мнение, что антироссийские санкции неэффективны. Возможность поставок нефти из России в Бангладеш обсуждается между странами, заявили в посольстве России в республике. Напомню, эскалация конфликта вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти на мировой рынок и из стран Персидского залива. Ситуация также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. Открытое горение в многоквартирном доме в дагестанском Хасавюрте ликвидировано. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. Накануне в четырехэтажном многоквартирном доме загорелся мансардный этаж. Из дома эвакуировали 30 человек. Ранее пожар локализовали на площади 700 квадратов. Следующий выпуск новостей менее чем через час на радио «Спутник». Больше информации, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по мессенджерам Макс и Телеграм, у кого он еще или уже работает. А допрашиваем мы сегодня аналитика стольких проблем, что я их уже и не упомню, Александра Леонидовича Каргина, но по делу, которую он, опять же, лучше меня сформулирует.
3: Ну, мы с вами сегодня, Анатолий Александрович, наверное, будем говорить про Европу, про кризис Европы, про то, как это связано с Америкой, с Трампом. В принципе, наверное, чуть-чуть можно затронуть тему Ирана, но это, наверное, не основное, поскольку тема Ближнего Востока, она будет всегда. А вот те события, скажем так, которые сейчас центральные в западном мире, они определяют, как мне кажется, во-первых, крах этого мира, во-вторых, определяют то, как будет дальше развиваться глобальная ситуация, ну, вот, во-первых, и для России, да, в рамках глобального геополитического противостояния.
2: Ну, что касается краха, то, если не ошибаюсь, Untergang den Abendlanden, то есть дословно «закат западных стран» у нас обычно переводят как «закат Европы», Шпенглер опубликовал больше века назад, и с тех пор все ему пеняют, что вот, мол, не угадал, что Европа оказалась живучей.
3: Не, ну что значит «не угадал»? Вот так нельзя сказать. Это ведь, скажем так, геополитические расклады – это игра в долгую. И если мы говорим про те тенденции, которые мы видим сейчас, то как бы многое как раз из того, что он говорил, сбывается. А что-то не сбывается, но сбывается просто по-другому. Плюс есть фактор Дональда Фредовича Трампа, который многие... Он многие те кризисы и проблемы, которые есть в Европе, помножает на 100. Ну, просто по тем или иным причинам. Кстати, вот у меня вот есть такая мысль про Трампа. Я заметил, что у нас очень часто Трампа ругают, И вообще, с одной стороны, другая, с другой стороны, отношение к нему такое вот, ну, напряженное, да, вот некоторые вообще не понимают, как к нему относиться. И для меня в этом смысле есть понятное и довольно ясное, ясный такой критерий. Вот Трамп, да, с одной стороны, да, он там постоянно ругает Европу, попускает Зеленского, глобалистов, глобалистам косточки перемывает. С другой стороны, если мы говорим про его отношения с Россией, есть какой-то переговорный трек, но периодически он и нам вставляет палки в колеса, что греха таить. Вот вопрос, как относиться к Трампу. Мне кажется, что вот главный критерий того, как относиться к тому или иному событию, человеку, явлению, да, про которое нам, ну, непонятно, вот, вот оно разностороннее, это явление, да. И главный критерий здесь – это отношение наших врагов. Вообще, в этом плане враги, они зачастую постоянно, более постоянны, чем друзья, потому что друзья могут предать, а враги, они вот, вот если такой враг, который ненавидит, он ненавидит. Соответственно, надо смотреть, как относится к этому явлению твой враг. Это, кстати, в жизни, в бытовом плане также работает. Если враг это явление этого человека ненавидит, значит, в принципе, для тебя больше пользы от этого явления, если или человека. А если он к нему благосклонен, значит, надо напрячься. Значит, не все так просто. Так вот, если мы говорим про Трампа, вот у нас, повторюсь, его ругают. А тем не менее, давайте посмотрим, как к нему относятся геополитические противники России. Они его ненавидят. Просто ненавидят. Его ненавидит вся Европа, его ненавидит
2: но
3: Украина.
2: Не вся, скажем. Венгрия и Словакия относятся к нему,
3: да,
2: очень
3: сложно
2: тепло.
3: Сложно сказать. Венгрия, слушайте, вот он поддержал Орбана. Сильно это Орбану помогло
2: а
3: на выборах?
2: Тут фокус в том, что, насколько я могу судить, Орбан и Мадьяр, хотя пару лет разругались, и Мадьяр перешел в другую партию, но он за эти пару лет успел сделать партию ТИСа, уменьшенной копией Фидес. Программные установки у них одинаковые.
3: Ну, это все интересно, но, тем не менее, поддержка Трампа, суть в том, что Орбану никак не помогла, то есть вот этот рейтинг Трампа в Венгрии, это тоже довольно спорная вещь. Понятно, что в Европе есть те силы, ну, например, правые силы в Европе, которые к Трампу относятся более позитивно. И то вон Мелони в Италии, да, разругалась с Трампом. А она правая. Ну, вот кто правее в Италии, чем Мелони? Ну, только совсем какие-то уже малозначительные политические акторы.
2: Ну, внучка Муссолини, насколько я помню, немного правее Мелони, но немного.
3: Ну, там, ну, она, смотрите, суть в том, что если мы говорим про Италию, то Италия его ненавидит практически полностью. Да, отношение к нему на Украине всем известно. Киевский режим спит и видит просто, когда Трамп уйдет. Отношение к Трампу в Париже понятно, да, причем практически со всех, со стороны почти всех политиков. Ну, но можно сказать, что Национальный фронт к нему более благосклонен, но тоже с натяжкой. В Германии его не любят все, кроме Альтернативы для Германии. Если мы говорим про Британию, ну вот там есть небольшой островок более лояльного к нему отношения в виде Найджела Фараджа и его партии, партии реформ. Но это тоже, как бы, если мы все-таки берем в отношении, в сравнении со всей страной, это меньшинство. То есть те, кто ненавидит нас, ненавидит Трампа. Из этого можно сделать вывод, что при всех минусах Трампа списывать Дональда Фредовича не стоит торопиться, потому что, в принципе, скорее всего, на его смену придет в Америке политик, который будет более проблемен для нас. И тут даже не важно, кто это будет. То есть, если представитель Демпартии, понятно, что это будет более негативно относящийся к России политик. Если это будет кто-то из республиканцев, то вопрос кто? Рубио точно хуже для России, это очевидно. Если мы поговорим про Венца, сам Венц, у него риторика как бы такая интересная, но надо понимать, кто стоит за Венцем. А за Венцем стоит Питер Тиль, это Палантир. А Палантиру, да, это компания, которая, в принципе, интересна, они, по сути, заинтересованы в противостоянии с Россией. Поэтому не так важно, что Венц говорит сейчас, важно, что он будет делать. А он будет делать то, что будет как-то будет взаимосвязано с интересами тех людей, которые
2: ну,
3: ему
2: да.
3: дают деньги, которые его
2: ну,
3: продвигают.
2: А что касается моего отношения к Трампу, я исхожу из того, что еще в 2015 году он провозгласил «Сделаем Америку снова великой» и тут же объяснил, что имеет в виду. он, как человек, связанный с производством, и не только с финансовыми играми, считает, что величие страны определяется ее производством. На пике своего величия в 1945-м Соединенные государства Америки обеспечивали ни много ни мало половину всего мирового производства. И он хочет возродить большую часть тех производств, что Соединенные государства за последние примерно полвека вывели в регионы с дешевой рабочей силой. Так вот, насколько я могу судить, это повлечет за собой громадную перестройку всей системы глобального разделения труда, причем перестройку, от которой выиграют практически все, но больше всего выиграет именно Российская Федерация, потому что нынешняя система, основанная на идее узкой специализации целых стран, она на самом деле никому не выгодна, хотя, когда ее внедряли, была именно такая иллюзия. Но именно наша страна имеет наибольшие возможности разнообразить свое производство, и, соответственно, мы выиграем больше прочих. Именно поэтому я, в общем, спокойно отношусь ко всяким политическим зигзагам Трампа, исходя из того, что его экономическая программа нам полезна.
3: Ну, вы с точки зрения экономики обо всем поговорили, я говорил больше про политику, про геополитику. Ну, в общем, суть в том, что из всех политиков американских, которые есть, Трамп наиболее, скажем так, адекватен, наиболее в настоящее время подходит нам. И важно понимать, повторюсь, что те, кто придут ему на смену, скорее всего, это будут менее удобные для нас фигуры. Вот. А если мы возвращаемся к теме Европы и про то, что сейчас происходит в Европе, то мы наблюдаем и вправду там исторические сдвиги. Они касаются сразу трех вещей. Во-первых, во многом в первую очередь, это вопросы миграции. Да, мы видим, что этот миграционный кризис, который случился в Европе, он никуда не делся. То есть европейцы, прежде всего, конечно, речь про Западную Европу, они ничего не могут сделать с потоком мигрантов. Они не могут его остановить, они его вроде как немного замедлили, при этом у них не налажена система депортации, при этом у них происходит радикализация общества, растет религиозный фундаментализм, растет расслоение внутреннего общества. Вот все вот эти проблемы с там, всякими борьбой пропалестинских активистов там, против Израиля, эта борьба переходит уже на еврейские общины и на проявление антисемитизма, и происходят уже противоправные действия. И это все только будет нарастать и нарастать, а европейские государства
2: тут
3: не имеют...
2: Извините, тут поступил вопрос...
3: Да, я просто сейчас договорю. А европейские государства не имеют банально яиц, чтобы как-то взять ситуацию под контроль. То есть, причем, ведь ее можно взять под контроль через то, что, там, я не знаю, заявить какую-то там государственную позицию, вот что там, не знаю, там Франция, например, там, вот они признали, например, палестинское государство, да, но никаких конкретных шагов, да, к продвижению создание палестинского государства не сделали. С одной стороны. С другой стороны, они ничего не делают, чтобы там, прекратить, по сути, там, волну антисемитизма, которая идет сейчас во Франции. И это все показывает слабость государства. И это и только одна из линий разлома. А их много, этих линий разлома. Это линия разлома там, по постоянному нападению на какие-то христианские объекты. Это линия разлома по... там, в принципе, радикализации общества, потому что когда там происходит радикализация одной части общества, радикализуется и другая часть общества, да, и, соответственно, появляются какие-то ультралевые, ультраправые движения. Это все разваливает европейские страны.
2: Ну да.
3: Одновременно с этим демографический кризис, он добивает это все, потому что когда нет рождаемости у коренного населения, это огромная проблема. А надо понимать, что вот у нас, мы часто переживаем за демографию в России, но демография в России на порядок сейчас лучше, понятно, чем среднеевропейская.

0: Из-за
1: Извините,
0: демократии.
1: тут два вопроса.
0: Да.
1: На один отвечу я, второй для вас. Итак, Людмила, постоянный слушатель, пишет. Не соглашусь по поводу ума и экономической программы Трампа. Слушает недалеких и необразованных помощников. Неужели он не мог предугадать повышение цены на энергоносители из-за авантюры с Ираном? Он противоречивый и безнадежно старый, вредный старикашка. Ну, я думаю, что повышение цены энергоносителей он, конечно, не предвидел в таком размере, ибо надеялся справиться с Ираном быстро, но, в принципе, ему это самое подорожание энергоносителей не страшно, поскольку бьет не столько по самим Соединенным Государствам Америки, сколько по их стратегическим конкурентам, Европейскому Союзу, и по конкуренту промышленному. Грубо говоря, с подорожанием энергоносителей производство в Китае становится не настолько выгодным по сравнению с Соединенными Государствами, как было. Ведь у Соединенных Государств немалая собственная добыча нефти и газа, поэтому там проблемы с топливом меньше. Так что это он учитывает. Ну а второй вопрос. Могла ли Франция не финансировать киевский режим, если бы и сейчас президентом был Николя Саркози? Ну, во-первых, между Саркози и Макроном был еще Олланд, напрямую причастный к превращению Украины в террористическую организацию. Саркози руководил Францией, когда Украина была еще сравнительно мирной, но я не настолько хорошо помню его внешнюю политику, чтобы оценить, как бы он отнесся к террористической организации Украина. Тут уж вам видней.
0: Я ничего не могу сказать. Знаете, вот это немножко гадание на кофейной гуще. Надо понимать, что мы воспринимаем Саркози исключительно в контексте того времени, когда и вправду он был президентом. Да, это было другое время, абсолютно другое время. Поэтому сказать, как бы он действовал, сложно. Но в целом довольно очевидно, что все либеральные, леволиберальные партии, политики в Европе, они поддерживают киевский режим, они русофобские. И в этом плане, то есть если вы видите, что там в какой-то стране к власти приходят левые, примерно понятно, как бы, как у нас будет складываться вот с этим европейским правительством отношения. То есть понятно, что теоретически возможны исключения какие-то, но это чисто теоретически. Леволиберальная элита Европы, да, вот такая глобалистская элита Европы, она противостоит России, она, по сути, объявила России войну, да, и киевский режим Украины – это их прокси. Это их прокси. Теперь хочу немного прокомментировать по поводу Трампа и цен на нефть, даже не с точки зрения экономики. С точки зрения экономики вы, Антон Александрович, все верно сказали, что для Трампа это не такая большая проблема, потому что, ну, как минимум, потому что США сами продают нефть, и они как бы на этом же и зарабатывают. То есть для него это проблема чисто политическая внутренняя, что цены на бензоколонках растут. Но если мы берем там, доход американских нефтяных компаний, которые в итоге будут, скорее всего, финансировать его предвыборную кампанию, вот, которая начнется там, ну, республиканской партии, не его, ему-то не переизбираться. Ему вообще как бы все равно в этом плане. Вот. То эти компании сейчас нефтяные только выигрыши, они только получают сверхприбыли. Это первый момент. А второй момент это то, что да нет, я бы не сказал, что Трамп так уж не рассчитывал на повышение цены на нефть. Я соглашусь, что, наверное, он думал, что все не так будет долго тянуться. Но мне кажется, вот он это повышение-то и закладывал. И посмотрите, что в итоге произошло. Ну, вот возьмем даже не цены на нефть, с нефтью я сказал, а вот возьмем про газ. Вот с газом вообще произошла следующая ситуация. У США был один из главных конкурентов в части СПГ, да, в части добычи газа, это Катар.

0: Это Катар. Если помните, там был нанесен удар по иранскому месторождению газа. И что сделал Иран? Иран нанес удар по... Там было даже не месторождение, там и месторождение, и завод, как бы, да.
1: Завод по сжижению.
0: Да,
1: газа.
0: Да, да, да. Ну,
1: перевозки.
0: Короче говоря, инфраструктура. По инфраструктуре Катара, связанной с СПГ, да, с добычей газа. И что, по сути, произошло для Америки в этот момент? Американцы, получается, руками своего врага Ирана ослабили, а в каком-то смысле даже частично вывели из игры одного из своих главных конкурентов — Катар. То есть американцев тут вообще все устраивает в этой истории. Это надо как бы, ну, реалистично смотреть на это. Представляли Трампа как такого, ну, недалекого человека, которым все манипулируют, у которого там 7 пятниц на неделе. Очевидно, что у него есть определенный свой эмоциональный фон, очевидно, что он мужик специфический, ну, достаточно посмотреть его на его посты, ясно, что он сам их постит. Это все понятно, но как бы это разные вещи. Человек может быть крайне эмоциональным, крайне вот таким вспыльчивым, и при этом в каких-то действиях очень четко все просчитывать. И заметьте, вот у него вот эти же эмоциональные качели, и при этом он очень быстро как-то отходит. Это же очень неспецифично для взбалмошного, для такого неуравновешенного человека. Но обычно такие люди, они вот он что-то сказал, он что-то сделал, что-то не получилось, ну вот как-то так все. А у этого очень Извините. Часто он что-то говорит, а потом так все вроде не сказал.
1: Вспомнился по этому поводу один из рассказов про Сергея Павловича Королева, который очень часто заявлял своим сотрудникам: «Вы уволены», но никаких реальных действий по этому поводу не предпринимал. И вот однажды он с утра заявил одному из сотрудников, если не ошибаюсь, руководителю разработки спускаемых аппаратов с людьми: «Вы уволены». Вот, а через несколько часов, обсуждая какую-то техническую проблему, заявил: «Я объявляю вам выговор». На что сотрудник сказал: «Не имеете права». Как не имею? Ну, вы же меня уже уволили. Да. Всем дело и кончилось.
0: Ну, смотрите, Трамп ведь чего тоже добился вот этим своим поведением? Это же, кстати, очень уникальная вещь, очень редкая, да. С него во многом взятки гладкие. То есть те вещи, которые, те посты, те заявления, которые себе позволяет Трамп, они бы давно поставили бы, ну, крест на карьере очень многих американцев, да большинства, да почти всех американских политиков. Чего уж тут душой кривить. Все бы на этом бы накрылись уже. Вот скажи они там, не знаю, 1/10 от того, что выдает периодически Трамп. А Трамп себе может это позволить. Он себе это может позволить, поскольку он вот это окно Овертона, вот эти границы постоянно расширял. И как бы уже люди привыкли, что, ну, ну да, он может ляпнуть. И при этом все понимают, что это с его действиями не всегда как-то коррелирует. А действия его, если мы смотрим на действия, там почти всегда есть какая-то последовательность. Вот почти все его действия во второй его президентский срок, первый тоже там можно проанализировать, но если мы говорим про второй президентский срок, это попытка ослабить Китай, это удары по энергетическим тылам Китая. Это и Венесуэла, это и Иран, это все страны, которые торговали с Китаем дешевой нефтью. Причем, заметьте, а как Трамп выстраивает отношения с Россией, что он хочет от России? Довольно очевидно, что, ну, с Россией он не будет никак входить в военное столкновение. Он понимает абсолютную бесперспективность этого. Он пытается с нами как-то договориться, чтобы оторвать нас от Китая. То есть у него есть определенная стратегическая эта история. Это борьба с Китаем. Это то, чего он добивается, то, чего он хочет, это некий его вектор. И тут все довольно неизменно. Вот есть много слов, много бла-бла-бла, а действия-то они характеризуют. И действия, в принципе, в целом довольно последовательны.
1: Ну, я, в общем-то, с этим вполне согласен. Тут у меня такая аналогия.
0: Приятно, когда корабль, с тобой соглашается Анатолий Вассерман.
1: Когда корабль идет против ветра, парусный корабль, ему приходится двигаться зигзагами, чтобы использовать энергию того же ветра и в то же время преодолевать его сопротивление. Так вот, у Трампа, как у корабля, намечена цель, к которой он движется, он испытывает сильное сопротивление и поэтому тоже движется зигзагами. И если знать, какую конечную цель он себе поставил, то понятно, что эти зигзаги его к этой цели приближают. Иной раз очень ненамного, но он цель видит, и он от нее не отстанет. Но об остальном поговорим после. Не переключайтесь.
2: Допрос Вассермана.

0: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
1: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
3: Введите имя.
2: Герман Клименко.
3: Уточните свой статус.
2: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
3: Введите пароль.
2: Радио «Спутник».
3: Докажите, что вы не робот.
1: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».

0: Допрос Вассермана.
1: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по мессенджерам Макс и Телеграм. А допрашиваем мы сегодня аналитика Александра Леонидовича Каргина по делу о взаимоотношениях Европы с Соединенными Государствами Америки. Но прежде чем продолжить допрос, отмечу еще одно сообщение от постоянного слушателя Людмилы. Поведение Трампа напоминает нашего Жириновского. Трамп его копирует. Но думаю, что напрямую не копирует. Я даже не уверен, что Трамп хорошо знаком с поведением Жириновского. Но действительно, это примерно один и тот же политический стиль. И вызван этот стиль тем, что и тот, и другой пускают множество пробных шаров. То есть Жириновский выкатывал всякие странные предложения сам или с чьей-то подсказки, а дальше по массовой реакции на эти предложения определялось, что из этого можно применить, что нежелательно. Вот Трамп ведет себя примерно так же, далеко не все его предложения осуществляются. Ну, а теперь все-таки вернемся
2: к Европе.
1: Да.
2: К старушке. Я предлагаю поговорить немножко о Британии. Может быть, нашим зрителям это будет интересно. Но поскольку все-таки Европа, она большая.
1: Кстати, замечу, что Британия, побывав в Европейском Союзе пару десятилетий, из него вышла.
2: Вот я хотел как раз сказать, вот, что несмотря на то, что Британия вышла из ЕС, Европа, как некий вот такой политический организм, без Британии, наверное, не существует. И до сих пор Британия остается и важным таким политическим игроком на европейском поле. И, собственно говоря, вот этот кризис Британии, который мы сейчас наблюдаем, он во многом определяет, в том числе и кризис Европы. В том числе. Вот Британия, да, я, кстати, вот когда мы говорим про Британию, обычно мы вспоминаем, что это монархия, что это конституционная монархия.
1: Хотя писанной конституции
2: вот
1: там нету.
2: Вот вы буквально, да, Анатолий Александрович, крадете мои мысли. Дело же не только в том, что писанной конституции там нет. Дело в том, что когда мы говорим про конституционную монархию, это вообще как бы оборот речи по отношению к Британии, поскольку вот... Что имеет право делать британский король? Ну, в нашем представлении, это вот британская, как говорят, английская королева, это как бы это некое олицетворение некого образа, когда человек ничего, по сути, ни на что не имеет права, ничего из себя в плане реальных полномочий не представляет, но имеет там какие-то внешнюю атрибутику, да, там пышный двор, какие-то там кареты, ну, такая бутафория. А теперь немножко реальности. Английский монарх. Это все согласно британскому законодательству. Английский монарх, британский монарх имеет право объявлять войну и мир. Он является главнокомандующим. Он может отменять любой закон, принятый парламентом. Распускать парламент. А, кстати, еще он глава англиканской церкви. То есть он назначает епископов. То есть если в какой-то момент человек... с эмоционалом Трампа, да, и с волей Трампа станет британским монархом, мы можем увидеть, что в Лондоне начнутся очень веселые времена, поскольку, по сути, у короля там очень большие полномочия, просто он их не использует. Он их не использует. Опять же, не использует в результате определенных исторических прецедентов. Да, мы помним там, многие революции, как они кончались в Британии. Там, одному его величеству по фамилии Стюарт отрубили голову. То есть там разное было. Не просто так. Короли стали намного более скромно там себя
1: Карл
2: вести.
1: Карл Яковлевич Стюарт.
2: Да, был такой товарищ. Вот, из непростой и нерабочей семьи. Но по факту до сих пор полномочия у высочайшей особы, да, у королевской особы Британии, они огромные. Теперь, на сегодняшний день мы видим, что Британия, она буквально ментально, буквально политически разваливается. это происходит, ну, в абсолютно разных плоскостях. Да, вот вспомним ситуацию с Ираном, когда Трамп попросил у Стармера поддержки, ну как поддержки. Он ему сказал, смотри, что если мы союзники, ты как бы, соответственно, выдвигаешься, да, в Персидский залив. Разблокировать Армузский пролив. Тут еще важный аспект. Американцы в свое время списали все свои тральщики, поскольку и тут у Трампа есть некая правда, когда он говорит, что американцы сами вот этими проливами не пользуются. Он технически прав. То есть американцы сами этими проливами не пользуются, ну кроме Панамского. Но Панамский они могут просто физически контролировать через сухопутные, что называется, войска, если совсем захотят. Вот. Поэтому у них нет тральщиков. А у Британии, например, ну, как заявляли британцы, по крайней мере, да, тральщики были, да, как они заявляли, мы не знаем, есть они на самом деле, нет этих тральщиков. И он говорит, давай, выдвигайся. Он хотел, чтобы Стармер послал туда эсминец. Что произошло? Стармер изначально сказал, что пошлет корабль. Но когда корабль готовился, это заняло где-то неделю, потому что местный профсоюз на одной из, на верфи, на которой готовился корабль, сначала объявил забастовку не по политическим причинам, не потому что они были против, чтобы корабль шел там воевать с Ираном, нет, а потому что они там хотели, чтобы им зарплату больше заплатили, что-то еще хотели. Ну, короче говоря, где-то это они протянули пару недель, через пару недель Трамп сказал, да иди ты нафиг, да, товарищ Стармер. Ну, это уже, ну, не актуально просто, это бред. То есть это была показательная импотенция британских властей. Далее. Это же вот эта политическая импотенция, она переносится практически на все сферы британского политикума. То есть сейчас будут выборы муниципальные в Британии, и партия Стармера, она будет разгромлена просто неимоверно. Вот, кстати, обычно у нас любят разговаривать, говорить про, сейчас про маленький рейтинг Трампа. Извините, у Стармера он в два раза меньше, чем у Трампа.
1: Давайте. У нас звонок. Слушаем вас.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Андрей. Подскажите, пожалуйста, не является ли основной идеей, консолидирующей Европу и Америку, причем Америка – это добрый полицейский, а Европа – злой полицейский, идея на выход из кризиса, в который они...

0: лицейский, а Европа злой полицейский. Идея на выход из кризиса, в который они попали, за счет разделения между собой российских ресурсов, и не считает ли Европа и Америка Россию слабейшим звеном, которое они могут поделить в связи с экономическими проблемами, демографическими проблемами и управленческими проблемами в России.
1: Ну, скажем
0: и Англия,
1: так.
0: Конечно, тут первую скрипку играет, как ну, на такие
1: понятно.
0: Исторические.
1: Сразу скажу, что вот все перечисленные вами проблемы, включая управленческие, у наших оппонентов выражены гораздо острее, чем у нас. То есть они не просто хотят поделить наши ресурсы, а они еще надеются, что в случае ликвидации Российской Федерации некому будет с ними всерьез конкурировать. И еще я замечу, что их кризис в значительной степени вызван тем, что уже несколько десятилетий в эпоху засилья разных левых партий они катастрофически недофинансировали по идейным своим соображениям ключевые отрасли экономики, прежде всего добычу сырья и энергетику. У нас это моровое поветрие продержалось гораздо меньше, поэтому у нас сейчас и энергетика, и добыча сырья в значительно лучшем состоянии. Это то, что я могу сказать с экономической стороны. Ну, а с политической Александр Леонидович, несомненно, знает, что добавить.
2: Если говорить про политическую сторону, то Европа и Америка – это не единый организм. Мы это наблюдаем сейчас. То есть вот как, ну, надо как бы констатировать, да, что глобальный юг тоже оказался не единым, и там есть абсолютно разные игроки. И с одной стороны, там есть условные Эмираты, у них свой интерес, с другой стороны, есть Иран, и мы видим, что сейчас отношения между Эмиратами и Ираном, ну, мягко говоря, плохие. Вот. Там есть Индия, есть Китай, то есть есть разные игроки. И точно так же глобальный Запад, он начал раскалываться, это нормально. Кстати, он начал раскалываться намного больше, чем глобальный юг. То есть глобальный юг в этом плане, да, в сравнении с западным миром, там есть, повторюсь, свои противоречия, есть разные игроки, но там не, вот этот раскол не так явен. А так, в целом, все страны, они как бы сами по себе, это нормально. Если мы посмотрим исторические процессы, послушайте, с кем кто только не дружил, против кого, а потом все менялось. Я вас удивлю, ну, и там, что брать 20 век? Возьмем 19 век, да, в 19 веке главный наш геополитический противник, это, как известно, Великобритания, да, и большая игра, вот эта фраза «англичанка гадит», это же, кто эта англичанка? Это, она имела персонализацию, это королева Виктория имела в виду в этой фразе, да, которая, ее правительство, точнее, да, считало, что они выступают постоянно как некий такой некий инструмент, некий источник проблем для России. Во многом так и было. Так оно и было. А с кем мы дружили тогда против Британии? Вот с кем мы тогда дружили? А мы дружили с США. И мы, например, в гражданской войне, да, в Америке, не просто так поддерживали Северные Штаты, ну, как бы законную власть. Мы их поддерживали. Почему? Потому что британцы поддерживали конфедератов.
1: Южную часть.
2: Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому все меняется, ничего не стоит на месте. Так что с политической точки зрения есть раскол сейчас между США и Европой, этот раскол будет только нарастать, по крайней мере, при Трампе точно, и США будут пытаться с нами выстраивать в своих интересах, понятно, тот или иной диалог. Очевидно, что мы будем ориентироваться на собственный интерес, а с Европой у нас противостояние, но у нас ситуация сейчас намного лучше, чем в Европе. Кстати, то есть в Европе, вот вы сказали про экономику, политическая ситуация в Европе крайне тяжелая. И я, честно говоря, ну вот если мы говорим про то, что они да, пытаются, да, они будут пытаться вставлять нам палки в колеса. Но исходя из тех тенденций, что есть, даже если мы не будем как-то против них активно действовать, их ждет крах. Повторюсь, у них ситуация очень плохая.
1: Кстати, вот тут пришло...
2: Просто ужасная. Вот я не успел просто договорить еще.
1: Да. Вот тут пришло...

0: еще сообщение. Автор не назвался. Слышал мнение, что Германия вооружается не против нас, а против остальной Европы. Для начала против ближайших соседей. Ну, могу сказать, что предыдущее вооружение Германии остальная Европа активно поддерживала в расчете, что Германия пойдет против нас. Но Германия действительно пошла против нас после того, как подмяла под себя всю континентальную Европу. И так же, как в 1812 году против нас шли войска всей континентальной Европы, так и в 1941. Ну, войска были, строго говоря, не со всей Европы, но зато даже те страны, что своих солдат против нас не послали, с превеликим удовольствием поставляли Германии все необходимое для войны, от продовольствия до боеприпасов.
1: Ну, смотрите, Германия, когда начинает вооружаться, она может вначале пойти на каких-то своих соседей, но по итогу, как показывает история, она оборачивает оружие против нас. И тут не должно быть никаких иллюзий. Сейчас Германия открыто говорит, что собирается нам противостоять. И, ну, все говорится открытым текстом. Они сами себя настраивают, накручивают на борьбу с нами. И, соответственно, мы должны это понимать, принимать, делать соответствующие выводы. По поводу в целом Европы, вот когда я начал говорить про политический, геополитический кризис, там, вот чтобы понимали это, пример Британии, да, вот я рассказал про этот корабль, я хочу закончить историю про выборы, там сейчас должны быть муниципальные выборы, и что в Шотландии, что в Уэльсе, а Британия, Великобритания, она сейчас превращается постепенно в Мелкобританию, но вообще как бы это же как бы некая конфигурация из нескольких регионов. Есть Англия, самый населенный регион, есть Уэльс, есть Шотландия, есть Северная Ирландия. Так вот, что в Шотландии, что в Уэльсе? К власти приходят националисты, такие левые националисты, которые говорят о независимости этих территорий. Плюс там есть еще такая зеленая партия, Green Party, Зака Полански, такая довольно, ну, с точки зрения, то есть нам все равно, с точки зрения, на самом деле, внутрибританской повестки, это деструктивная сила, то есть они в открытую говорят, а это общефедеральная партия, они в открытую говорят, что они будут Британию, по сути, разваливать. Они поддерживают вот эти сепаратистские движения в той же Шотландии и Уэльсе. То есть, если сейчас и в Шотландии, и в Уэльсе побеждают сепаратисты-националисты, к ним присоединяется зеленая партия, и они там делают коалицию. Это все может просто закончиться развалом Британии. Я думаю, что, если вы спросите мой прогноз, случится ли это вот прямо на этих выборах, не факт, но если мы говорим, что будет дальше, то дальше такой сценарий вполне возможен. В Британии есть силы как бы патриотические, это вот партия реформ. Ну, кстати, если мы говорим про партию реформ Найджела Фараджа, то как раз именно партия реформ, она это единственная сила, которая, можно сказать, такая лояльная по отношению к Трампу, и она, кстати, лояльна по отношению к России. Фарадж, ну, сейчас не так, не настолько, поскольку на него давит, но раньше Фарадж, по крайней мере, говорил, что он не хочет никак участвовать вот в этой травле против России, которая ведется на Западе. Сейчас можно сказать, что он все-таки прогнулся в каком-то смысле. Если он вдруг придет к власти, а я думаю, что на общих выборах в Британии, которые будут, там, скорее всего, 28-29 год, на общих выборах из большего пока что побеждает Фарадж, побеждает его партия реформ вместе с консерваторами, я думаю, что он все-таки попытается переформатировать британское государство и попытается переформатировать, несомненно, и внешнюю политику, и попытается сменить вот этот неолиберальный курс. Но, и вот тут мы подходим к самому главному. То есть, если у него это получится, то, ну, соответственно, окей, Британия станет менее русофобской. А если у него это не получится, Британия просто развалится. Потому что те, кто против него, вот и зеленая партия, и сепаратисты, и там различные другие леволиберальные глобалистские силы, они просто сейчас настроены на развал Британии. И глобально эта конструкция, она характерна для всей Европы. То есть примерно такая же ситуация будет складываться в разных европейских странах. Просто Британия, она идет впереди европейского континента.
0: Кстати, должен заметить, что вот из четырех основных регионов Британии три кельтские. Только в Англии кельтское племя брит было еще где-то в 5-6 веках практически полностью задавлено германскими переселенцами, племенами англов и саксов. Вот. И кельтский язык там оказался полностью забыт. И, кстати, Британия великая не по размеру. Это греческая традиция называть малой родину, место происхождения какого-то народа, а великой место его расселения. Вот это самое племя брит переселилось из того региона Франции, который до сих пор называется Британь. Соответственно, Великая Британия, это значит, что они там не коренные жители, а тоже переселенцы. До них было племя пикт, самое известное, но
1: они тоже не коренные. Они же тоже были те, кто до пиктов.
0: Ну, коренным населением называются предыдущие завоеватели. Вот, ну это так, к слову, пришлось. А вот еще один вопрос. Расскажите, что сейчас делается на Балтике и как нам защитить Калининград? Ну, отвечу на вторую часть. Защитить Калининград как самостоятельный географический объект довольно сложно. И, кстати говоря, его соседи, Польша и Литва, совершенно искренне считают, что смогут его захватить, они только не учитывают, что Калининград – это все-таки часть Российской Федерации, и Российская Федерация может ударить по Литве и Польше не только из Калининградской области. Вот этим мы его и защитим при необходимости. Ну а что сейчас делается на Балтике – это уже разговор о состоянии Европы.
1: Ну, слушайте, если мы говорим про прибалтийские страны, то все те проблемы, которые есть в Европе, особенно демографическая проблема, она там запредельная. Да? Там рождаемость, по-моему, СКР упал до где-то одного. То есть на одну женщину приходится в среднем один ребенок.
0: При том, что надо, чтобы в среднем было хотя бы 2,1, чтобы население не падало.
1: Совершенно верно, совершенно верно. Ну и там плюс идет проблема с миграцией, в плане, что оттуда люди уезжают. Опять же, перестанут ли они от этого провоцировать Россию? Я думаю, не перестанут. Но для них, особенно в условиях, при условии, когда на капиталистском в Белом доме, да, в Вашингтоне Трамп, для них вот это провоцирование России и попытка втянуть Россию в открытие противостояния, ну, мне кажется, для Прибалтики это просто самоубийство. Они безумцы.
0: Я думаю, что для нас сейчас важнее то, что происходит в Финляндии и Швеции.
1: Тоже верно.
0: У меня, например, стойкое ощущение, что те беспилотники, что время от времени долетают до Мурманска и даже до Архангельска, они не только делаются в Финляндии, но и запускаются с ее территории.
1: Это я не знаю, я могу сказать следующее,
0: судя по их летным характеристикам, вряд ли они долетают с Украины.
1: Смотрите, Финляндия, страны Прибалтики, они не являются самостоятельными политическими акторами, они расходники для более сильных стран Европы. Более сильные страны Европы, которые за всем за этим стоят, это три страны. Это Германия, это Франция, это Британия. Причем, если мы говорим про страну, которая наиболее сейчас инвестируется в противостояние с Россией в военном плане, это Германия. В политическом плане это Британия. А в таком идеологическом плане это Франция. Ну, просто потому, что у Франции нет практически никаких ресурсов. Они по сути, все спустили. Но Франция все равно остается Францией, тем не менее. То есть я как раз не считаю, что надо... Вот я вот все время сейчас говорил, что Европа разваливается. Это так. Но не стоит тоже недооценивать, потому что даже такой, знаете, загинающийся враг, чумной враг, да, который вот он вот-вот помрет, он по-прежнему может быть опасен. Во-первых, он может заразить, во-вторых, он по-прежнему, пока он существует, он опасен. Повторюсь, есть теоретические опции, что там в Европе придут к власти какие-то здравые силы, все изменится. Но это теоретическая опция, я бы на нее не ставил. Если мы говорим, как есть сейчас, то и страны Прибалтики, и Финляндия, они расходники. Их будут использовать, их будут натравливать против нас. Посмотрим, чем это закончится. Для самих этих стран быть расходниками, повторюсь, безумие. Это просто абсолютно неадекватно. Это и для населения не понимать, к чему их ведут политики, и для самих политиков не понимать, что их все равно спишут. Но в целом, судя по всему, нас ждет большое, как минимум, геополитическое противостояние с Европой, а Трамп отойдет в сторону и будет
0: то, что
1: называется, наблюдать.
0: Вы знаете, что это мне напомнило? Во многих странах, у многих народов есть такое поверье, что если ты заражен смертельной болезнью, но сумеешь заразить другого, то можешь выздороветь. Вот так себя и ведет Европа. Ну, а с кем в следующий вторник поговорим? Услышите. До свидания.

Шансы Трампа на продолжение войны против Ирана. Контекст. Дотошные эксперты подсчитали, только в марте американский президент 12 раз заявлял о победе. Аналогичные слова звучали в апреле. Глава государства даже письменно уведомил Конгресс, что конфликт завершен. Однако в этом есть сомнения. Власть в Иране устояла, вопрос с Ормузским проливом не решен. Неподтвердившаяся информация о попадании иранских ракет по военному кораблю США опять всколыхнула рынок. Дональд Трамп и его команда в свете грядущих промежуточных выборов пытаются понять, как настроено общество. Чего хочет? Компромисса с неочевидными для Вашингтона результатами или продолжение военных действий до полной победы? На днях президент заявил, что считает неконституционным требование получить одобрение Конгресса на продолжение операции против Ирана сверх срока в 60 дней. А потому администрация не намерена этого делать. Парламентарии не горят желанием сдаваться без боя и хотят перехватить инициативу у Белого дома. Но Трамп оставил для себя коридор возможностей. Адмирал Брэд Купер представил ему новый план военных действий. То же самое он делал в феврале. Закрытый брифинг Центрального командования в Белом доме показал, решение о продолжении операции, похоже, принято.

пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Он возглавлял правительство самое долгое время за советскую историю. Был выдающимся государственным деятелем и хозяйственником. Алексей Косыгин запустил экономические реформы, которые могли радикально изменить облик страны. Предприятиям предоставили большую самостоятельность, число плановых показателей сократили. Акцент был сделан на прибыль и рентабельность. Стратегическая цель Косыгина – повысить эффективность производства, стимулировать внедрение новых технологий и улучшить хромающее качество продукции. Реформа стала драйвером развития, темпы роста экономики впечатляли. Премьер был образцом технократа, имел огромный опыт, обладал системным мышлением, прагматизмом и настойчивостью. Под его руководством были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Косыгин курировал развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири, ставшего основой экономики СССР. Активно занимался легкой и пищевой промышленностью. Это было нетипично для советских лидеров, фокусировавшихся на тяжелой промышленности и ВПК. Но в какой-то момент партийное руководство испугалось риска подрыва централизованной плановой системы. Аппарат свернул реформы, в стране начался застой, а второго Косыгина так и не появилось.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, столько же в Минске, в Магадане. Полдень в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Евродепутаты подвергаются давлению и угрозам за диалог с Россией. Япония не причастна к сотрудничеству с Украиной в сфере беспилотников. Назван самый выгодный для отпуска летний месяц. Подробности далее. Евродепутаты подвергаются давлению и угрозам за диалог с Россией. Об этом сообщил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Он пояснил, что евродепутаты за контакты с Россией могут быть исключены из своей политической группы, подвергнуты наказанию со стороны своей партии или столкнуться с другими трудностями. Ранее Картайзер разослал депутатам Европарламента приглашение принять участие в неформальной встрече с представителями Госдумы России, которая планируется 3 июня в Санкт-Петербурге. Петербургского международного экономического форума. Картайзер также отметил, что участие носит добровольный характер, а заинтересованным депутатам предложено сообщить о своем намерении до 6 мая. Правительство Японии не причастно к сотрудничеству с Украиной в сфере беспилотников. Об этом заявил депутат Верховной палаты парламента Японии Мунео Судзуки. Он добавил, что в ходе состоявшихся встреч с представителями российского правительства он четко разъяснил, что на деле речь идет не о правительстве, а об одной японской частной компании, которая через третью страну ведет так называемое сотрудничество с Украиной в области разработки беспилотников. Напомню, в конце марта японская компания инвестировала в украинский производитель дронов. В связи с этим послу Японии в Москве был заявлен протест российским МИД. Китайские военно-морские силы испытали новую систему противовоздушной обороны для противодействия беспилотникам. Об этом сообщает местное издание со ссылкой на центральное телевидение Китая. Как отмечается, это означает, что массовому производству новой системы и ее развертыванию официально дан зеленый свет. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в столицу КНР для проведения переговоров со своим китайским коллегой Ван И. Об этом сообщает иранский телеканал. До этого Аракчи посетил Пакистан, Оман и Россию, где обсуждал вопросы, связанные с урегулированием конфликта с Соединенными Штатами. Президент США Дональд Трамп сегодня проведет закрытую встречу с разведкой. Это следует из распространенного Белым домом расписания американского лидера. А до полудня по местному времени у Трампа будет закрытая встреча по политическим вопросам, затем в открытом режиме мероприятие по случаю Дня матери с участием первой леди. Ранее Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе на пути к заключению соглашения с Ираном по атому. Он также объявил о кратковременной приостановке миссии «Проект свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе для оценки возможного окончательного согласования и подписания сделки с Ираном. Самым выгодным для отпуска летним месяцем в этом году станет июль, поскольку в нем больше всего рабочих дней. Об этом рассказала представитель сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Она уточнила, что при расчете выплат зарплата делится на число рабочих дней в месяце. И чем их больше, тем выгоднее отпуск. В июле этого года стоимость одного рабочего дня будет минимальной. И это позволит работнику сохранить привычный уровень дохода и избежать финансовых потерь. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Как и всегда, программа «Спорим с Ищенко». Ростислав Ищенко, обозреватель медиагрупп России, сегодня у нас в студии. Начнем с действий президента Украины. Вопрос вот какой. После того, как Россия выступила с не только идеей, да, а уже вот с решением объявить перемирие на 8-9 мая, на праздник Победы, и после этого появилось большое заявление Министерства обороны, связанное с предупреждением Украине, и не только Украине, как считают многие, на предмет ответных действий России, Зеленский тут же отреагировал, ну, буквально тут же, со словами: «А мы объявляем перемирие в ночь с 5 на 6». А почему с 5 на 6, и почему такая реакция, на ваш взгляд?
3: Ну, я думаю, что с 5 на 6, потому что там дальше уже 7, а потом 8, да? С которого объявила Россия. Значит, вот, что он из этого хочет выиграть? Ну, как вы понимаете, он при этом не отчитывается, но предположить могу, что Украина в любом случае собирается идти по пути провокаций. То есть, ну, если до этого она все время, значит, все перемирия нарушала, а некоторые просто изначально не соблюдала, то можно легко предположить, так же будет и в этот раз. Значит, но при этом надо иметь в виду, что это мы там знаем, это провокации, там не провокации. А украинцев наше мнение, как вы понимаете, не особенно интересует. С нами они воюют. И давным-давно сказали, что всех надо убить, потому что хороших русских нет. Их интересует мнение Европы. Мнение европейской общественности, потому что, как показали последние события, оно играет существенную роль в изменении европейской политики. Вот, например, европейская общественность возмутилась действиями Израиля в Газе. И большая часть европейских стран вынуждена была дистанцироваться, как минимум, от Израиля. Многие даже осудить, прекратить помощь, поддержку там, и так далее. Это, в общем-то, существенно. Даже для Израиля это существенно. А для Украины, которая сейчас живет только за счет европейского финансирования, о чем я даже не говорю там о передаче вооружений и так далее, просто если Европа прекратит финансирование Украины, то ей войны не надо, она все равно жить не сможет просто. Потому что свой бюджет она не собирает. Значит, то есть государство не может само себя содержать. Значит, соответственно, Украине для того, чтобы это финансирование продолжалось, необходимо соответствующее отношение, ну, как минимум, большинства европейских избирателей. И пока что, как показывают все опросы в Европе, значит, большинство европейских избирателей настроено все-таки на поддержку Украины. Там постоянно растет количество тех, кто говорит, что своих проблем полно, и неплохо было бы на них переключиться. Но, тем не менее, значит, даже те, кто говорит о том, что надо продолжать финансирование, хоть это самый узкий для европейцев вопрос, даже они составляют относительное большинство, то есть где-то порядка 40% в среднем по Европе, это люди, которые говорят, да, Украину надо продолжать финансировать. Другие говорят, надо помогать как-то по-другому, там, или лучше контролировать финансирование там, и так далее. Но в целом поддерживают позицию Украины где-то порядка 50-60% европейских избирателей. Повторяю, их количество падает, но очень медленно, может еще годами падать. Значит, ну, в общем-то, это свидетельствует о том, что в Европе есть сформировавшие уже, так сказать, проукраинские, антиукраинские группы. Повторяю, значит, проукраинское большинство медленно сокращается, очень медленно. Значит, и если не будет каких-то радикальных изменений, то есть радикальных причин, вот вроде как европейцам показали Газу, они перестали любить Израиль. Значит, если не будет чего-нибудь такого же по Украине, то, значит, в целом финансирование и прочая поддержка будет продолжаться. Значит, то есть им главное не потерять вот эту вот поддержку. Значит, а соответственно, если они собираются и дальше идти путем провокаций, ну, смотрите, Россия объявила перемирие, значит, временное прекращение огня на 8-9 число, то есть на дни празднования Победы, которая и для всей Европы победа. То есть даже для Германии это дни победы над нацизмом, освобождение от нацистской диктатуры и так далее. Значит, в такие дни брать на себя ответственность за срыв перемирия, ну, в общем-то, это и терять еще какой-то процент поддержки. Да, может быть, это не будет критично, может, это не будет как Газа, да, значит, но это терять какой-то процент поддержки. А она и так уже, в общем-то, ну, там с 70 с лишним процентов упала до 50-60. Это существенно. Значит, если Украина заявляет, что мы объявляем перемирие с 6 числа, ну, во-первых, неизвестно, успеет ли Россия там согласиться с прекращением огня. Потом даже согласие, то есть это же не просто Путин выступил по телевизору, сказал, да, прекращаем огонь. Приказ должен пройти по всем инстанциям, добраться до самой передовой там, и так далее. На это тоже надо время, кстати. Ну и помимо всего прочего, всегда, даже после самого глубокого прекращения огня, какие-то перестрелки продолжаются. Случайные, специальные там, и так далее. Стрелкового оружия даже. Без задействования артиллерии, там, танков, авиации. Или просто кому-то что-то показалось, он из автомата выстрелил, ему выстрелили в ответ. Знаете, это очень хорошо описывают, вернее, описывали, потому что сейчас они практически все умерли, наши писатели-фронтовики, которые воевали в Великую Отечественную. Кто-то один где-то выстрелил ночью, и вся линия фронта на протяжении нескольких километров взрывается огнем, потому что люди с перепугу начинают стрелять. И с одной, и с другой стороны. И всегда можно сказать, ну вот это вот провокация, там мы объявили перемирие 6-го числа, а Россия не соблюдает, она вот стреляет. И это она виновата. А Зеленский же не просто сказал, что он будет, что он объявляет тоже дни тишины, как он сказал, да? Он сказал, что он тоже будет реагировать зеркально, значит, в зависимости от того, как, значит, будет поступать Россия. То есть он заранее заложил возможность там сказать, ну, видите, Россия не соблюдает дни тишины, поэтому мы тоже не соблюдаем. И таким образом получается, вроде бы, как Украина хотела, да, а ей не дали. Значит, злая Россия не дала, потому что она не хочет с 6-го, она хочет с 8-го. Значит, то есть таким образом просто пытается выиграть информационную площадку, то есть ту, которая для него важна, европейскую. Потому что у нас многие этого не понимают. Они начинают возмущаться, говорить, а что, подумаешь, Зеленский выиграл? Может быть, мы его от этого полюбим. Так ему и не надо наша любовь. Ему нужна поддержка тех, кто его поддерживает сейчас. Вот. Значит, ну вот это вот, да, с моей точки зрения, может быть единственным разумным объяснением. А, ну еще есть один момент – Зеленскому важно еще перехватить инициативу в ведении вот этого вот беспрерывного диалога. Я это не могу даже назвать переговорами, да, но такого диалога о мире, который ведется не столько с Украиной, сколько вокруг Украины. Там американцы выдвигают инициативу, и все обсуждают, Россия выдвигает инициативу, и все обсуждают, и так далее. Значит, а Украина что-то там суетится, никто ничего не обсуждает. Значит, ему надо попытаться, или он пытается, вернее, каким-то образом перехватить инициативу, переключить это на себя. Пусть обсуждают хоть какую-то мелочь, да, но которую заявила Украина. Вот заявила Украина 6 числа. Ну, давайте, значит, какую-то реакцию на это у нас должна быть, да. А потом реакция на реакцию и так далее. Причем, обратите, это же делалось в тандеме. Там было заявление Зеленского о том, что 6 числа являются дни тишины, и заявление Зеленского о том, что он очень хочет, значит, трехстороннюю встречу Россия, США, Украина, и даже готов чуть ли не в любом месте встречаться, значит, не уточняя, в каком любом, значит, но вместе с Европейским Союзом.
2: Трехсторонняя встреча с четвертым участником.
3: То есть Украина с Европейским Союзом – это одна сторона, Соединенные Штаты и Россия. Вот. Ну, это как раз вот подтверждает его зависимость от ЕС и попытку сохранить и даже упрочить связи, которые сейчас установились у него с ЕС. Потому что с Соединенными Штатами у него совсем плохо. Понятно, что не все ждут, когда Трамп уйдет, но это еще 2,5 года. Если европейцы могут подождать, то Украина может не дождаться. Вот. А для того, чтобы дождаться, ей нужна активная, последовательная, серьезная европейская поддержка. Вот. Ну, то есть других вариантов у меня нет этого объяснения, почему там Зеленский решил вдруг выступить и сказать, а мы хотим с 6-го. Да?
2: Ну, пожалуйста, да, как говорится, хотите и хотите, тем более, что да, то есть на обстановку это на поле боя никак не повлияет само по себе, а да, а в пиар-поле, ну, собственно, да, вот мы видим, что происходит. А, И второй вопрос, я вдогонку, что называется, хотел тогда тоже спросить на эту же тему, задать вопрос относительно, собственно, того, что мы впервые, наверное, вот в таком контексте слышим в сообщении Министерства обороны. То есть в данном случае речь идет не просто о том, что там меры российских войск будут там адекватными, ответными, там, неважно, так сказать, там, как это будет выглядеть, а конкретное совершенно сообщение, что если будет такая попытка, будет массированный ракетный удар по центру Киева. И вплоть до того, что еще и гражданское население
3: предупреждает. Если будет, если попытка, что считать попыткой?
2: Значит, ну, об этом Министерство обороны не сообщает.
3: Ну да. Вот, в том-то и дело, что Министерство обороны, как вот мы с вами только что говорили, оно предлагает вовремя покинуть Киев, да? Угу. Всем, кому попало. Но не говорит, что такое вовремя.
2: Своевременно, да.
3: Ну, своевременно, да. То есть, когда, допустим, Израиль там, или Иран предлагали кому-то там покинуть зону, они говорили, там, что в такое-то время, значит, в течение вот двух, там, допустим, часов будет нанесен удар, в это время здесь находиться не надо. А когда Министерство обороны говорит, что если будет сделана попытка, значит, там, нанести удар на 9 мая по Москве, то есть, а если на 8, то тогда ничего, да?
2: Реализовать преступные планы, чтобы сорвать празднование Дня Победы. Даже не говорится, по Москве или нет. Mm-hmm. То есть здесь...
3: Ну, хорошо, значит, на День Победы, значит, нельзя. А если это будет 8 или 10, особенно 10, то есть 8 еще можно, значит, реализовать преступные планы по срыву празднования, а 10 уже отпраздновали, да? Значит, тогда будет, непонятно. Значит, дальше... Допустим, 8 или 9, значит, Украина попыталась реализовать преступные планы по срыву празднования Дня Победы. А вот своевременно надо покинуть город, да, значит, а ответ будет, он будет когда? 10, 11, 12, 15. Ну, согласитесь, что своевременно покинуть город нельзя на всю жизнь.
2: Значит, своевременно это сейчас.
3: Я говорю, ну нельзя на всю жизнь, ну, да, там, ну, то есть, особенно когда предлагают мирному населению, да. Значит, не организовано там, допустим, там, войскам, учреждениям и так далее, о которых кто-то позаботится, а мирному населению, которое должно куда-то там уехать. Ну, и не у всех есть, допустим, дачи или родственники где-то, значит, и даже не у всех есть автомобили. Значит, надо каким-то образом, там, или общественным транспортом, или с тележкой, если есть тележка, или с рюкзачком, выбраться из города. Значит, ну, как бы вы ни запасались продуктами, палатками и так далее, рано или поздно любое удовольствие заканчивается. То есть, ну, вы ушли из города, прошла неделя, вы вернулись, тут-то Министерство обороны решило, что пора наносить по нему удар.
2: Что своевременно, да.
3: Значит, что как раз сейчас и есть своевременно. Поэтому пока что это абсолютно ни о чем. То есть, когда люди говорят, допустим, что вот... преступные намерения, да, или преступные действия заключаются в том-то, том-то и том-то. Ну, то есть, понимаете, можно сказать, что выстрел из пистолета на линии фронта – это попытка сорвать празднование Дня Победы. А можно сказать, что попытка донести удар по параду на площади Красной, значит, попытка сорвать празднование Дня Победы. А можно сказать, что самые действия на границе там, или даже в этих самых терроризировании населения новых регионов, да, это попытка сорвать празднование Дня Победы. Ну, это же все, да, каким-то образом.
2: Оно же там тоже будет? Ну, что? В новых регионах празднование Дня Победы.
3: Слушайте, если я живу в новом регионе, да, где-нибудь, ну, вот, допустим, Херсонская областная администрация работает в Геническе, насколько я помню, да? Значит, если я живу там, допустим, в этом самом городе, ну, парада нету, да, допустим. Я дома праздную, прилетел беспилотник, меня убил. Это как? Это преступный срыв празднования Дня Победы? Или он уже не преступный и не срыв? Значит, или только официальные мероприятия можно срывать, а частные... То есть нельзя срывать, а частные можно. Я же говорю, что здесь это заявление в общем. Да? Значит, есть конкретные...
2: То есть всем приготовиться?
3: Да, есть конкретные действия. Допустим, те же самые иранцы говорили, что если вы там нанесете удары по... нашим ядерным объектам, мы нанесем удар по ядерному объекту Израиля в Димоне. И нанесли ответный удар по этому самому. Если будут наноситься удары по нашим штабам, мы нанесем удар по генеральному штабу израильскому. И нанесли удар по израильскому генеральному штабу там, и так далее. Это понятно. Если вы так, то мы этак. Да? Значит, а попытка сорвать празднование Дня Победы, Это, ну, очень расплывчатое заявление. Сейчас ФСБ может наловить десяток этих самых шпионов-диверсантов, потому что он их каждый день ловит, реально, которые, значит, пытались совершить какие-то теракты, тем более на День Победы. Ну, вот, помимо того, что они реально каждый день ловят украинских диверсантов, да, значит, к праздникам, ко всяким, там, не только к Дню Победы, и к 1 января, там, и к Пасхе, и к религиозным, и к светским праздникам, каким угодно, они стараются, значит, реализовать какую-нибудь провокацию, диверсию, просто потому что на праздник это, ну, громче звучит, да? Значит, при тех же усилиях получаете больше информационных, кстати, возможностей распиарить себя. Значит, поэтому на праздник всегда диверсантов больше. Значит, вот эти диверсанты, это попытка сорвать празднование Дня Победы? Или это не попытка сорвать? Или это к ФСБ относится?
2: Я точно не могу ответить на этот вопрос.
3: Они к Министерству обороны, да? Ну, так вот, да. Я не могу комментировать, значит, подобного рода заявления, когда мы когда-нибудь, может быть, ударим по центру Киева, если вы сделаете что-то, что покажется нам, значит, тем, что мы предположили, да?
2: Ну, окей. Да, понимаю. Да, собственно, да, исчерпывающе. Да. Ну, не то чтобы продолжая, но продолжая эту же самую тему, еще несколько слов о том, что вот сейчас происходит в данный момент времени. Вот и сегодня, и вчера очень много сообщений об атаках беспилотниках на Москву, о атаках опять новых регионов и так далее. Причем количество беспилотников опять было очень велико. То есть, хотя перемирие еще не наступило, и такое ощущение, что перед этим перемирием вот этот выплеск, да, более того, в обратную сторону тоже нанесены очень серьезные удары в сторону Украины, ракетные удары по объектам оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса. То есть вот сейчас так в 6 числа должно резко, причем мы-то не объявляли 6 числа, кстати, никакого перемирия, мы-то объявляли с 8-го. То есть 6-го, значит, Украина типа замолкает. А мы продолжаем.
3: Ну, так мне...
2: Тоже
3: я пока что не понимаю. У нас есть время сказать, что да, мы там согласны из 6-го прекратить огонь, да? Значит, но чем позже будет официальное заявление, тем позже, соответственно, будет отдан приказ войскам, значит, и тем больше шансов, что он дойдет позже. Значит, потому что войска не действуют по приказу по телевизору.
2: Не у всех есть телевизоры, да.
3: Да, для них должна пройти, сказать, собственная самая иерархическая ступень. Значит, и точно так же по телевизору не заключают перемирие. Значит, я выступил, я сказал, то есть отправляют соответствующее сообщение. И когда оно пришло, тогда понятно, что, значит, ну, не заключено. Поэтому у нас не так много времени осталось для того, чтобы сообщить нашу позицию по этому поводу. То есть, либо мы не считаем там дни тишины 6-7 перемирием, продолжаем стрелять. Ну, тогда это абсолютно понятно, что Зеленский тут же скажет, видите, я хотел, а они отказались. А теперь что я там должен 8-го, значит, идти у них на поводу? Мы будем отвечать, потому что вот...
2: А тогда, соответственно, и настанет тот самый,
3: да, тогда,
2: момент.
3: Вот, так, да, тогда мы можем сказать действительно, что вот они, видите, а теперь мы хотели, а они отказались, поэтому мы будем отвечать. Значит, вот, но опять-таки... Министерство обороны уже сейчас предложило, да, кому страшно, да, покинуть, да, Киев. Значит, но сейчас у нас еще только 5 число. А там, до 8 там, или до 9 еще 3 дня. Если мы считаем, что уже, да, наступил момент, когда Украина пытается сорвать празднование Дня Победы. Кстати, тут без вопросов они все время пытаются его сорвать.
2: Безусловно.
3: Значит, там ежегодно. Так что здесь можно себе даже голову не морочить. Захотел и нанес удар в ответ в любой момент. Значит, если мы считаем, что уже сейчас, так сказать, наступил вот этот вот час X, да, то есть они выполнили, кстати, норматив, и удар уже, так сказать, неизбежен по Киеву, ну, значит, надо так и сказать, что, ребята, вот в течение недели, да, вы получите ответный удар. Поэтому самому по центру Киева, по окраинам, уже неважно почему. Значит, ну и тогда понятно, что в течение недели, это вот сейчас, дорогие эти самые там посольства, собирайте котомочки, уезжайте во Львов, потом, если хотите, можете возвращаться, фотографировать развалины.
2: Вот, Руслан Владимирович, еще один вопрос на эту тему, пока у нас еще осталось 3 минутки, чтобы потом перейти к следующим. А на ваш взгляд вообще, и, может быть, потому что об этом же очень много и давно идут эти же самые разговоры и призывы к тому, чтобы ударить по центру Киева, по Банковой, по каким-то учреждениям и так далее. Подобного рода удар с точки зрения эффективности его удара, я имею в виду не в пиар-поле, а с точки зрения его реальной эффективности, он, понятно, что возможен. А куда бить-то? То есть я имею в виду, какие цели в Киеве могли бы стать этими самыми военными целями, помимо, собственно, ну, здания Рады?
3: Я не думаю, что военные цели будут сидеть и ждать, пока по ним нанесут туда.
2: Ну, да, но я имею в виду цели как географические точки. Понятно, что не люди конкретные, которые давно уже там...
3: Вот, зря понятно, что не люди, потому что конкретными точками могут быть люди. Ну, смотрите, там, допустим, в Киеве, на этом самом Нарабальском острове, находится штаб-квартира Главного управления разведки и Минобороны. Да, понятно, пытались уже пару раз наносить удары, что-то вроде бы даже попало, но, я так понимаю, не критично, потому что все мерзавцы живы.
2: Угу.
3: Значит, если они все уехали, она пустая. Ну да, нанесли удар, значит, здания рухнули, возможно. Или одно здание рухнуло, или полздания рухнуло. Значит, повредили там какие-то линии связи. Там, далее. Но это же все восстанавливается, во-первых, при желании. Во-вторых, если они перебираются в какое-то другое место, то, опять-таки, связи, все остальное налаживается очень быстро.
2: Значит, вопрос не в центре Киева, а в конкретных
3: целях. Хоть на окраине, да. Хоть в Житомире, хоть где угодно.
2: Да.
3: Куда бы они ни переехали, хоть прямо в Лондон уехали, значит, и оттуда шпионят, это уже их дело. Значит, то есть самое главное – это люди, потому что это люди занимаются всем этим. Значит, помещения со спецсвязью, там, с оборудованием и так далее – это, конечно, тоже важно. Да? Но все эти вопросы решались еще во время прошлой войны. Потому что там во время позапрошлой, я имею в виду Первой мировой, еще не было засекреченной связи, да? А во время Великой Отечественной войны уже были ЗАСовские аппараты, которые передвигались вместе с фронтами, даже с армиями, то есть у командующих армии они были. И в условиях, кстати, боев, в условиях полевых, да, они совершенно спокойно передвигались с передвигающейся армией. То есть обеспечить закрытой связью любые государственные структуры – при их перемещении, значит, в какие-то другие места это не так сложно. Значит, поэтому эффект тут может быть только, ну, как, если реально вы смогли накрыть людей, да, которые, это самое, которые отвечают за соответствующие
2: действия. То, что в Тегеране произошло, по сути.
3: Да. Значит, ну, это самое, но есть еще один момент. Значит, дело в том, что действительно... В стране очень давно, значит, народ суетится по поводу того, я имею в виду в нашей стране, суетится по поводу того, что давайте бахнем. Значит, ну, значит, даже когда народ предлагает что-то совершенно иррациональное, очень долго его, значит, расстраивать нельзя.
2: Да,
3: значит,
2: да.
3: Значит, иногда надо удовлетворить его потребности.
2: Ну что, посмотрим о потребности наши, наше любопытство, наш разговор с Ростиславом Мищенко продолжим.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Спорим с Ищенко.
1: Продолжаем. И Ростислав Владимирович Ищенко, обозреватель медиагруппы России, сегодня в студии «Радио Спутник». Прямой эфир. Я Александр Кузьмак. И продолжаем наш разговор о текущих проблемах, о текущих вопросах, которые связаны именно с текущим моментом специальной военной операции. Мы вот в перерыве, пока шли новости, как раз возникла еще одна такая подтема, связанная именно с тем, что возможно, мы находимся в той самой точке, когда изменится само восприятие и, скажем так, сами способы, возможно, введения, собственно, той самой специальной военной операции. Именно с точки зрения, вот это заявление Министерства обороны говорит о том, что с точки зрения нашего дальнейшего менее избирательного подхода, назовем это так.
2: Ну, я не сказал, что именно заявление Министерства обороны об этом свидетельствует, потому что похожих заявлений Министерство обороны было достаточно много с 22 года. Не идентичных, но похожих. Вот. Но действительно мы сейчас, как, с моей точки зрения, находимся в такой точке поворотной, значит, потому что неоднократно уже и на уровне президента, и на уровне Министерства иностранных дел сейчас делались совершенно определенные заявления, которые корректируют тот подход, который Россия декларировала в 22-м году, в 23-м, 24-м. То есть, во-первых, руководство российское впервые стало признавать где-то с полгода назад, что ситуация может закончиться полной ликвидацией Украины. До этого Россия отказывалась вообще говорить даже на эту тему на официальном уровне. И речь шла о том, что, значит, мы за мир, вот, на условиях максимальной мягкости. Значит, то есть, раз уж вы нас заставили занять какие-то ваши регионы, то это теперь наши регионы. Значит, но это самое. Но во всем остальном, значит, мы там готовы договориться. Вот. В принципе, когда начиналось СВО, то, если вы помните, значит, тоже требования были признать Крым и Севастополь, которые уже были российскими. Требование было признать независимость ДНР и ЛНР, которая уже была признана Россией. То есть признать фактическое состояние дел. Значит, ну и дальше все эти, так сказать, демилитаризации и денацификации. Значит, по сути дела, переговоры шли только о демилитаризации. И то частичной, потому что споры велись по поводу того, там 60-тысячная армия Украины будет, 100-тысячная армия Украины будет. С моей точки зрения, это не принципиально, потому что при необходимости армию можно развернуть быстро. Значит, та же самая Украина продемонстрировала, как из 120-тысячной армии времен позднего Януковича в течение нескольких месяцев, в том же самом 2014 году, развертывается 250-300-тысячная армия, которая душила Донбасс, и как потом из этой 250-тысячной армии за счет уже набранных резервистов, которые имели опыт боевых действий в Донбассе, развертывается миллионная армия в течение 22 года. То есть с февраля по ноябрь Украина развернула миллионную армию. Вот, то есть это вопрос был не принципиальный. Самое главное, что Россия пыталась изменить ситуацию примерно по грузинскому сценарию, только несколько быстрее. Там разгромили грузинскую армию, вышли и дождались, значит, выборов, которые проиграл Саакашвили. А здесь, значит, тоже, значит, планировалось изначально, что Зеленский вообще убежит из Киева, там власть в руки возьмут другие люди, которые будут более лояльно в Украине. Потом не исключалось, опять-таки, что на следующих выборах он проиграет. Ну, то есть он подпишет мир, значит, в следующих выборах проиграет, к власти придут более адекватные люди. И, в общем, будем как-то с Украиной постепенно выстраивать отношения. Это идея стамбульских переговоров. В дальнейшем Россия, в общем-то, вынуждена придерживалась этой же позиции. Почему вынуждена? Потому что по той же причине, что и в Грузии. Потому что, столкнувшись с сопротивлением, да, причем жестким сопротивлением, потому что 5-й год идет война, да, сейчас. Uh-huh. Вот, но достаточно, в принципе, одного года, даже меньше, чтобы понять, что если Украина поставила под ружье миллионную армию, этот миллион не развернул штыки и не сбросил нацистскую власть, то они ее поддерживают. Сознательно, бессознательно, неважно как, но поддерживают. Значит, то есть перед Россией стояла тяжелая проблема, да? Значит, если Украина забирается вся полностью, собственно, эта проблема никуда не делась, она и сейчас стоит, то, значит, возникает вопрос там, лояльности местного населения. Понятно, что большая часть нелояльных или в землю ляжет, или убежит в Европу. Но кто-то останется, это тоже будет не один человек, и не 10, и не тысячи, и даже не 10 тысяч. Их будет много. Значит, счет пойдет на миллионы. Значит, ну и даже не это самая главная проблема. Потому что, опять-таки, показывает практика и опыт, лояльность населения меняется быстро. Значит, православные мужики стали атеистами и коммунистами в течение 10 лет, а потом также перековались назад в православных мужиков только через 70 лет, но тоже очень быстро. Значит, есть огромная проблема с разрушенной экономикой, разрушенной социальной инфраструктурой и с убитой демографией на Украине. То есть, по сути дела, возникает вопрос, что там будет работать, кто там будет работать и кто там будет жить. Вот. И, естественно, если это все входит в состав России, то все это,
1: что с этим делать?
2: Да, все, да, да. Все это падает на российские плечи, на российский бюджет, на все остальное. Потому что вы же не оставите пустырь, да, внутри страны. Угу. Да и за пределами страны пустырь оставлять, значит, не очень удобно, потому что там обязательно кто-нибудь появится. И обязательно будет кто-то неприятный. Значит, вот. Поэтому долгие годы российское руководство пыталось, кстати, уговорить Украину договориться. И поэтому оно, собственно, пошло на переговоры, которые предлагал Трамп, значит, пожалуй, как на этот самый, на фол последней надежды. Значит, потому что к тому времени уже явно российские руководители не очень надеялись на то, что как-то удастся убедить украинцев, значит, вести себя нормально и провести конструктивные переговоры, но все-таки, значит, Трамп, Соединенные Штаты, лидер западного мира, может ногой топнуть, может тапком Зеленского прибить, значит, очевидно, какие-то надежды были. Но потом выяснилось, что ничего он не может. Значит, Зеленский

0: Очевидно, какие-то надежды были. Но потом выяснилось, что ничего он не может. Значит, Зеленский может ему в суп плевать, а он ничего не может. До тех пор, пока Зеленского подпирает Европа. Европа будет подпирать его и дальше. По крайней мере, пока. Значит, а вопрос надо решать уже сейчас. Мы не можем вести войну бесконечно. Значит, и ждать, когда там сменится поколение украинских политиков, и через 20 лет, может быть, придут другие люди, а может быть, и не другие, а еще худшие. Значит, тем более, что так или иначе, демографическая ситуация и экономическая ситуация лучше от этого не становится.
1: Только хуже.
0: Ну и вот, я говорю, насколько я понимаю, где-то год назад, может быть, позже чуть-чуть, может быть, с полгода, было окончательно принято решение. Мы от переговоров не отказываемся. Если повезет, то, может быть, как-то договоримся. Но войну будем заканчивать и прекращать любыми способами. То есть, если надо, значит, вбомбить в каменный век, значит, надо вбомбить в каменный век. Значит, если надо занять всю территорию, значит, надо занять всю территорию. Но войну надо прекращать, потому что мы действительно оказались в опасной ситуации, когда наши, значит, бывшие друзья и партнеры, а сейчас жесткие оппоненты, готовы втянуть в военные действия против нас всю Европу. И хотя многие в это не верят, говорят, ну, это нереально, там, значит, Европа, она не готова, ей нечем воевать, они не хотят воевать. Украина тоже была не готова, ей было нечем воевать, и она не хотела воевать. И значительно больше было нечем воевать, и она значительно больше не хотела воевать, чем Европа.
1: Ну, тогда было откуда взять.
0: Но прошло там буквально несколько месяцев, и она захотела воевать. Вот. И чем дальше, тем больше хочет. И, то есть главное начать. Дальше само пойдет. Вот. Поэтому мы оказались в достаточно опасной ситуации. Для того, чтобы из этой ситуации выходить, в первую очередь надо завершать победой, причем не самой условной победой, а победой безусловной. Надо завершать боевые действия на Украине. Отсюда и жесткость заявлений, не только жесткость заявлений, но я действительно ожидаю, что действия за этими заявлениями последуют, причем независимо от того, попробует Украина сорвать 9 мая или не попробует. Не обязательно удар по центру или по окраинам Киева, но то, что сила удара в России по Украине и география этих ударов нарастает, значит, это очевидно. О том, что уже года два перестали рефлексировать по поводу того, куда там попала наша ракета, в жилой дом, в нежилой дом, значит, и так далее. Это тоже уже очевидно, причем давно. Потому что если там в 22-м году, в 23-м году, в самом начале говорили, ну да, там, значит, это не наша ракета, а ракета ПВО Украины, а если наша ракета, то потому что ее украинцы сбили, она вообще не туда летела. А сейчас никто это даже не комментирует. Значит, ну попали и попали. А что поделаешь, война идет. У нас же попадают в жилые дома, да?
1: Сопутствующий ущерб.
0: Да, да, сопутствующий ущерб. Ну как, ну ракета летит, она могла с курса сбиться, потому что там РЭБ работает, она могла с курса сбиться, потому что в нее попали. Может быть, там брак какой-то был внутри. Да по массе причин она могла сбиться с курса и попасть не туда, куда она самая летела. Вот. Это уже не наша проблема сейчас. То есть на это перестали обращать внимание давным-давно. Более того, чем больше ракет и беспилотников в залпе, тем, понятное дело, больше будет ущерб гражданскому сектору. Ну, просто потому что больше будет падать на жилые дома. По этому поводу мы перестали разговаривать, вообще там перестали оправдываться и объяснять, что это правильно, потому что идет война. Чего объяснять? Во время войны, да, бывают смерти и разрушения. Как там говорил генерал Штирлиц, не научились еще это самое воевать, не убивая и не сжигая. Ну вот и не разрушая. Так, да, не научились воевать по-другому. До сих пор никто не научился. И мы все ближе и ближе приходим, вернее, не мы, а руководство, ближе и ближе приходит к пониманию того, что с тем самым с Украиной договориться не удастся. Значит, с ее партнерами европейскими договориться не удастся. С Соединенными Штатами договариваться не о чем, потому что по проблемам, которые нас разделяют, они говорить не хотят, а вместо Украины они с нами соглашение подписать не могут. И остается единственный вариант, это военный вариант уничтожения Украины. Значит, потому что привести ее в нормальное состояние невозможно. До сих пор там еще есть те самые люди, которые

0: испытывают иллюзии, говорят, ну, там, сейчас мы покажем Зеленскому, какие мы страшные, и он с нами мир заключит. Не заключит. Потому что это самое, он подорвет свои собственные позиции тогда в этом самом, в украинской политике. А он желанный президент для украинских нацистов до тех пор, пока он готов воевать. А украинские нацисты готовы воевать действительно до последнего украинца. Поэтому им абсолютно все равно не собираются заключать мир. Если бы они были бы умными, они бы вообще бы войну бы не начинали, и давно бы мир заключили бы. Вот. Но поскольку они глупые, их мечта умереть на поле боя с оружием в руках, но чтобы война шла против русских, значит, поэтому они и будут именно этим заниматься. Ну, потом, кто останется, убежит опять-таки за рубеж, но это кто останется. Это значит, останется их немного. Вот. Поэтому вариантов у нас практически нету, не осталось. Не, ну, всегда можно надеяться на чудо прозрения, значит, на то, что вдруг там завтра украинская власть скажет, нет, давайте будем мириться. Но не считаю это вообще реальным, даже на 0,5%. Ну, какую-то там тысячную долю процента можно под это дело сбрасывать, но в целом нет. А если мириться невозможно, да, то остается только побеждать. И, кстати, готовиться к тому, что побеждать придется жестко.
1: Вот, Ростислав
0: Я
1: Ильич,
0: бы даже
1: да.
0: сказал жестоко, потому что до тех пор, пока враг не сдается, его уничтожают. И никто другого еще не придумал.
1: Вот и с этим тут вот такая развилка. Я вот думал сейчас, с одной стороны, поговорить о Европе в этой связи, но вот вы сейчас затрагиваете еще одну важнейшую такую глобальную тему. А что делать с Украиной после того, как завершится вся активная фаза специальной военной операции? Это ведь тоже глобальный большой вопрос. Даже в том случае, если мы сейчас переходим к жесткому сценарию. А потом-то эта территория, она же все... Что с ней...
0: Ну, я, возможно, вернее, не возможно, а скорее всего, и не увижу, как на украинском Марсе будут яблони расти. А мой сын вполне возможно и увидит. Значит, потому что я думаю, что лет 20-30 для приведения этой территории в порядок экономический понадобится. И не потому, что это так долго, значит, потому что для людей нету, которые там работать будут. И России их негде брать.
1: Их же еще надо кормить, я прошу прощения.
0: Россия сама
1: Да.
0: находится не в лучшей демографической ситуации. У нее
1: Угу.
0: территории огромные, людей не хватает.
1: Угу.
0: А Украина тоже не маленькая страна. Лет 50, может быть, 70 понадобится для полного искоренения украинства на этих территориях. Потому что должны смениться поколения, которые были воспитаны после 90-го года.
1: Угу.
0: Вот считайте, те, кому сейчас там 10-15, ну, 15, они уже, ну, не
1: Отравлены.
0: все, конечно, но в целом потерянное поколение. То есть они выросли полностью при Украине. И те, кому было 10 лет, там, или 8-9, ну, кто в школу пошел только в этом самом, в 91-м году, там, они тоже для нас уже, ну, условно, там, 10 лет, да, чтобы проще считать было, тоже потерянное поколение. Значит, вот считайте, что люди 81-го года рождения, да, это 19 там и 26 здесь. Значит, соответственно, 45 лет. Да? Это те, кто просто, ну, вот они умрут, потом умрут их дети, которым они будут еще рассказывать о своих героических подвигах по борьбе с Россией. Значит, понятно, что среди детей уже будет значительно меньше, значит, этих самых ушибленных украинством, значит, среди внуков вообще исчезающее малое количество. Значит, поэтому, значит, вот примерно лет через 50, через 70 страна будет и в этническом, в идейном плане, значит, ничем не отличаться там, от Белгородской области или от Курской. Вот. А сейчас это, в общем-то, будут, кстати, большие в любом случае проблемы. Тут как ни поворачивай, да, хоть занимай всю Украину и присоединяй, хоть не занимай, не присоединяй, хоть занимай, присоединяй, но не всю. Значит, в любом случае это большие проблемы, огромные расходы. И сейчас просто у нас, с моей точки зрения, не остается другого выхода, значит, кроме полного ее разгрома. Опять-таки, как там будут дальше решать ее судьбу, значит, это проблема не наша с вами, и даже частично не только российского руководства, потому что Здесь ну, будут на это будут влиять и общая геополитическая расстановка сил. Потому что, когда мы собираемся договариваться о чем-то с американцами, с европейцами, там, с китайцами и так далее, то это проблема в том числе и большого торга, где такие территории, как Украина, там, они служат разменной монетой. То есть не надо там, уходить в морализаторство, надо просто понимать, что для нас важно реализовать, отстоять российские государственные интересы полностью. В полном масштабе. Значит, поэтому там возможны любые решения, но думаю, что при возможности любых решений, скорее всего, большая часть территории Украины в той или в иной степени будет контролироваться Россией еще очень долго. Значит, а может быть и вся территория Украины будет контролироваться Россией. Не знаю, вся ли она войдет в состав России, но контролировать ее лучше всю, ну или, по крайней мере, большую ее часть.
1: Да, как-то до последнего момента не хотели восстанавливать то, что разрушать то, что потом самим придется восстанавливать, да, то есть, по сути дела, это...
0: Естественно, ну, да. Ты что, если территория даже не своя, а даже если это была бы территория дружественного государства, а через территорию, которую идет торговля, с которым идет торговля, то понятно, нам было бы выгодно, чтобы это государство было бы самодостаточным. Чтобы оно не старалось протянутой рукой да. в российской приемной, да, чтобы оно было самодостаточным и дружественным. И именно этого пыталась Россия от Украины добиться на протяжении последних 35 лет. Но, к сожалению, не получается. Вот. А если не получается, значит, у нас остается только дубинка, которой бьют по голове до тех пор, пока не забьют по шлявку в землю.
1: Я тогда вот в оставшееся время так попробую покороче задать этот вопрос, так менее глобально. А нам сейчас важно, именно проводящий вот на этом этапе СВО, вообще что по этому поводу думает? Вашингтон, Брюссель, там, не знаю, Хельсинки,
0: нам на любом Париж, этапе было не важно, что думают. Нам всегда важно, что делают. И вот, я говорю, пока у нас была возможность хотя бы теоретическая договориться, это было, ну, просто договориться было выгоднее, дешевле. Угу. Вот. Поэтому мы пытались договориться. Значит, чем меньше оставалось, кстати, возможности и иллюзий, тем жестче становилась российская позиция. Будет еще меньше или еще меньше.
1: То есть сейчас нам не важно, что и делают.
0: Еще жестче будет. Да, нам важно, сейчас нам важно попытаться не скатиться в большую войну. Значит, но, опять-таки, я могу утешить этих самых любителей бахнуть ядеркой по Лондону. Угу. Если мы придем к выводу, что мы в любом случае скатываемся в большую войну, то даже превентивный удар станет возможным. Потому что это вопрос не хочу, а могу, не могу. Вот. Mm-hmm. И до тех пор, пока есть возможность в большую войну не скатываться, мы будем вести переговоры и искать возможность компромисса. Если станет понятно, что этой возможности больше нету, значит, мы будем размышлять о том, как эту войну выиграть. Тогда не как договориться, давайте тогда будем после войны, если кто-то останется.
1: Ну и в этом случае, ну просто очень хочется, чтобы, да, ну понятно, всем хочется, чтобы просто до этого не дошло.
0: Ну послушайте, никто не хотел, чтобы доходило сейчас до войны, ну, конечно, с Украиной, конечно, да? Конечно. Когда у кого-то было желание воевать 4 года с Украиной. Да. Не было такого желания ни у кого. Ну, к сожалению, значит, не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями.
1: Да. Спасибо большое, Ростислав Владимирович. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы России сегодня, был с нами. Оставайтесь на радио «Спутник».
2: Спорим.

0: «Поговори со мной».
1: Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
2: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе переживали очень многие.
1: Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья и до сих пор все борется, бедный борется.
2: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога, но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
1: Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или, ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16:30 на радио «Спутник».
0: «Поговори со мной». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

Сокращение численности войск США в Германии. Контекст. Берлин рискует лишиться значительной части американского контингента и новейшего оружия как важнейших компонентов системы безопасности. Речь идет минимум о 5000 военнослужащих, о ракетах СМ-6 и гиперзвуковых комплексах Dark Eagle, способных долететь до Москвы за 20 минут. Решение об их размещении принимала администрация Байдена, а потому оно априори подлежит пересмотру Дональдом Трампом. История с ревизией европейского наследия демократов могла бы стать рутинной задачей Белого дома, но события в Иране перевернули шахматную доску, а действие, точнее бездействие ФРГ в лице канцлера Мерца вызвало гнев американского лидера и резко ускорило события. Германия отказалась помогать США. Трамп задается резонным вопросом: зачем тратить миллиарды на государство, предающее острые моменты? Он назвал немецкого канцлера полностью неэффективным. В своей соцсети американский лидер написал: «Мерц считает, что Ирану позволительно иметь ядерное оружие. Он совершенно не понимает, о чем говорит». Трамп допустил, что американские войска также уйдут из Италии и Испании. Но сделать это будет непросто. Конгрессмены будут вставлять палки в колеса.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 5 утра, в Самаре 6. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Мария Захарова подтвердила готовность Москвы к результативным переговорам по Украине. Японский депутат поблагодарил Россию за поставки газа. Полностью российский самолет уже готов к серийным поставкам. Подробности далее. Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом она добавила, что ответственные с американской стороны за переговоры по Украине вовлечены сейчас полностью в ситуацию на Ближнем Востоке. Японский депутат Мунео Судзуки выразил благодарность России за поставки газа японской стране. Ранее японские СМИ сообщали, что танкер с российской нефтью с проекта «Сахалин-2» пришвартовался у порта Кикума. Напомню, Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине, но время от времени импортирует очень небольшой ее объем в рамках проекта «Сахалин-2». Так, по данным японского Минфина, в 25-м финансовом году, который завершился 31 марта, Япония импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти. Заявление госсекретаря США Марка Рубио о том, что в отношении Кубы не существует нефтяной блокады, является ложью и противоречит позиции Белого дома. Об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья. Он напомнил, что 29 января президент Соединенных Штатов подписал указ, предусматривающий угрозу введения пошлин против стран, экспортирующих топливо на Кубу. И в связи с этим за 4 месяца на остров прибыло лишь одно судно с горючим. Он также указал, что новый президентский указ от 1 мая вводит вторичные санкции в энергосфере. Накануне Рубио заявил, что не существует нефтяной блокады как таковой в отношении Кубы, а энергетические проблемы Гаваны связал с прекращением бесплатных поставок нефти из Венесуэлы. Природный пожар из-за ветра стремительно распространился на 2 округа в Забайкалье. Его потушили на общей площади 8 тысяч гектаров. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. Днем ранее ведомство сообщило, что сгорелась сухая трава в 15 километрах от забайкальского села Ключевское. Из-за сильного ветра огонь стремительно стал распространяться. К вечеру вторника пожар потушили уже в 2 округах Забайкалья. Угрозы населенным пунктам нет. Полностью российский самолет Суперджет 100 уже готов к серийным поставкам. Производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов. Суперджет 100 создается по программе импортозамещения системы компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Суперджет. Его сертификация запланирована на август 2026 года. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных самолетов и 42 законтрактованных. Самым выгодным для отпуска летним месяцем в 2026 году станет июль, поскольку в нем больше всего рабочих дней. Об этом рассказала представитель сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Она уточнила, что при расчете выплат зарплата делится на число рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее отпуск. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через час. Больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». На прямой связи с нами, как всегда в это время, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Сумбатович Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте.
3: Пан Саныч, приветствую.
2: Новости приходят настолько напряженные, настолько их много в последнее время, что тут уже, в общем, даже как-то и не очень хочется, во всяком случае, начинать с чего-то веселого, в особенности в связи с событиями еще, которые вот сейчас в Чувашии произошли, и, естественно, в особенности с тем, что вчера заявило российское Министерство обороны в связи с, собственно, текущей ситуацией, в связи с перемирием, объявленным в России. России 8-9 мая и ответным достаточно таким странным шагом с перемирием Украины с 5 на 6, при том, что те события, которые происходят, они уже происходят. Но, по-моему, настолько прямолинейного или прямого, скажем так, призыва к гражданам Киева уехать из города и вообще все, что с этим связано, и ракетный и массированный удар, вот даже такая формулировка присутствует, есть ощущение чего-то, что неминуемо грядет?
3: У меня его нету. Вот, может
2: какое
3: быть,
2: у вас сейчас... ощущение?
3: Ну, во-первых, я не вижу в Киеве ровным счетом никакой паники. Те, кто за это за все ответственны, они и так семьи давным-давно вывезли. И тогда надо не по Киеву вдарить, а по Львову и окрестностям, и всем курортам. Тогда, да, тогда, может, какая-то паника будет. Остальные слушают потужный марафон. На потужном марафоне рассказывается о том, что Россия накануне капитуляции, убивают журналистов уже восставшие граждане. Полицейских, вооруженные люди уже на пороге кабинета Путина. Вы вот, когда вот такое будете слушать 24/7, вы что, будете искренне полагать, что по вам кто-то может нанести какой-то удар? Да боже упаси. Потом очевидно совершенно, что Киев будет нарушать перемирие. Ну, слушайте, ну нету ни одного перемирия, которое Украина не нарушила. И расчет на то, что это вдруг вот по какой-то причине произойдет прямо сейчас... Он очень странен. Хотя бы в силу того обстоятельства, что ЗЮСу надо перебивать очень не кстати для него выпавшие сегодняшние пленки кейса Миндича. А чем он может перекрыть? Только событиями в России. Ну, правда, может это сделать не он, а некоторые наши деятели. У нас же обычно же это все еще сопровождается. А ну-ка, подержите мое пиво, я вам сейчас покажу, как это происходит. Это тоже надо держать в уме. Я не стал бы ждать окончания этого перемирия. Я бы сделал бы это прямо в честь Дня радио.
2: Ну, вот, например, 7-го. Да.
3: Ну, сказать завтра. Все, обратный отчет пошел. В России совсем озверели. Вот, футбол заканчивается, если это можно назвать футболом. Вот, поэтому ловите себе на головы. Да даже если исходить из доктрины, которая царит сегодня в мире. Ну что, кто-то серьезно прореагировал в мировой повестке на то, что творили в Иране Израиль с Соединенными Штатами? Никто. И никак. Какая разница? Ну, получим мы сразу 22-й пакет санкций. Ну и чего? Зато можно будет стоять секундомером и засекать, как быстро переобуются финны, прибалты, поляки и так далее. Еще раз, вот, чтобы все уяснили. За всю многовековую неделимую историю нашей страны нету ни одного эпизода, когда нас любили бы за проявленный гуманизм. Нас любят, когда сплевывают кровавую юшку и подбирают на бусы своей жене выпавшие зубы. Нас любят, когда левой рукой ты пытаешься нащупать отбитую навсегда мошонку, а правой рукой пытаешься вспомнить, где же здесь в этом организме когда-то располагалась печень и куда же она подевалась. Вот в этом случае, да, Россию любят, с Россией считаются. И когда Россия говорит, а не угодно ли еще раз выйти раз на раз, сразу идет объявление, что сеньоры, сеньориты, вы нас не очень правильно поняли, мы вообще про другое. Всякий раз, когда Россия начинает вот эти все разговоры, ну послушайте, вот мы сделаем там 39-е по счету предупреждения, ведите, пожалуйста, себя нравственно, не давайте нам возможности перейти к непопулярным методам, которые ничего хорошего вам же, дебилам, не принесут, это будет означать, что на Россию они будут плевать с высокой колокольни. Это есть медицинский факт. Ну попробуйте, найдите в этой истории хоть один обратный пример. А ведь в нашей стране великое множество было людей, которые думали, да нет, ну раньше вот это были какие-то глупые, непонятные, газет «Зараза» не читали, а мы-то вот сейчас модные, мы европейски ориентированные, И мы, значит, наведем мосты дружбы и сотрудничества. Ну вот с Павла I, давайте вспомним, все, кто это попытался сделать, как и чем они завершали, в том числе в истории России. Это я беру только первых лиц. Если мы там посмотрим на уровень министерский, то это еще хлеще будет. Но картина-то будет, это же как вот в футболе тактика, тактические действия. Ты вот от этого все равно никуда не денешься. Вот они есть, эти факты.
2: Да.
3: Поэтому что тянуть? Давайте в честь Дня радио. Ну, потому что совершенно очевидно, даже если они не ударят вдруг по какой-то причине по Москве или по Санкт-Петербургу. Извините, пожалуйста, а Чебоксары это что? Это не Российская Федерация? То есть мы не должны вот за это, за все, так сказать, pay the price, как говорят американцы. Мы не должны вот этим заниматься. Поэтому что тянуть? Бессмысленная потеря времени. Это государство терроризм поставило во главу угла. Это то немногое, что можно продавать сейчас. Потому что Зеленский бьет, например, там по Чебоксарам и говорит Западу, ну смотрите, но русские же опять ничего мне не сделали. Они слабы, давайте мне больше оружия, давайте мне больше денег, я еще куда-нибудь ударю. Но вы же видите, они ничего не делают в ответ. За Туапсе. Нет, он же не будет рассказывать о том, что Министерство обороны изо дня в день выкашивает инфраструктуру. Потому что мы же не раскрываем, что именно мы выбили, правда? А на потужном марафоне этой информации нету. Но вот они сидят на Западе и думают, нифига себе, Украина без экономики, а сколько всего может сделать? Поэтому я считаю, что тратить время попусту здесь уже, ну, можно закончить всю эту историю. Да, может быть, с первого раза, с серьезного удара ничего не произойдет. Не произойдет с первого, произойдет с 12-го. Далеко не каждый шкаф громко падает сразу с первого хука. Иногда приходится потрудиться, иногда даже ногами. Иногда надо даже будет головой ударить. Ну, что поделаешь, такова жизнь. А теперь давайте еще на эту ситуацию посмотрим с другой стороны. А что выкашивать в Киеве? Ну вот конкретно что, центры принятия решений, там и так никого нету. Ну будут они сидеть условно не на Банковой, а будут сидеть в другом месте. А потом, ну хорошо, не так давно, 2 года назад, примерно в это время, в Шевченковском районном суде должен был состояться очередной суд над Сумбатычем. Он не состоялся, потому что в этот день все в районе было покрыто цветущими геранями. И селюки, разумеется, перепугались. Важный вопрос. Вот от этого, что действие суда было парализовано, ничего подобного, они собрались завтра. И все. Не понимают они хорошее обращение. Ну, бессмысленны вот эти все разговоры до тех пор, пока там не будет, условно говоря, сделана трепанация нацистского черепа, никаких результатов ты не получишь.
2: Я, ну, собственно, кажется, вас об этом и спрашивал, да.
3: Это уже можно уяснить.
2: Да.
3: Никакого другого варианта здесь нету. Если вдруг среди слушателей или зрителей радио «Спутник» есть сердобольные, а мне каждый день пишут обладатели белоснежных манжетов, вот, которые упражняются в любвеобильности. Вот это тоже очень интересно, да, их не парит, что в Чебоксарах и что происходит в Туапсе. Им вот главное, чтобы в Житомире был свет. Ну, в принципе, я бы за это судил, как за сексуальное извращение. Вот, ну, ну ладно, такой статьи нету, просто депутату Милонову некогда. Хорошо. Вот если эти люди сомневаются, я в очередной раз говорю, зайдите и посмотрите, пожалуйста, украинское телевидение. Да, наверное, это сильно растревожит тонкие струны вашей души. Вероятнее всего... Это изнасилует, и причем в особо наглой, циничной форме, вашу тонкую душевную организацию. Может быть, в результате первых там 20 минут вот такой вот процедурки засобаченной, вы поймете, что вы дебилы. Если вот у вас есть вот эта сердобольность, я рекомендую, просто почитайте хотя бы заголовки. уже ладно, к этому божественному, в кавычках, снадобью надо привыкать постепенно, не надо сразу смотреть. Можете ограничиться заголовками и отдать себе отчет, что речь идет о вас, о нас, обо всех. Ваша сердобольность там никому не нужна. Вот на днях коллеги с РТ, по-моему, засветили интервью медика по имени Катерина, которую она дала The Times. Ну, вы слышали, что говорит девчуля вот это вот? Что она получает удовольствие от убийства русских людей. У нас при этом, при всем, все равно процветает вот в массе. Нет, ну как же, там же есть другое какое-то население. Оно может посмотреть. Когда ты задаешь вопрос, а другое это какое? Оно вот какое? Вы можете это наконец-то сформулировать? Ну, слушайте, ну, Моисей водил 40 лет людей по пустыне. Вы 12 лет не в состоянии объяснить, что такое другое население. Такое, которое хохочет над бусификацией, считая, что это все снимает спутник РТ, Соловьев Лайф, это вот это другое население. Другое население, которое спокойно наблюдает, как крушится каноническая украинская православная церковь. Какое это население другое? Вы можете уже наконец-то дать, так сказать, характеристику вот этого удивительного подвида Хохлиус вульгариус. Кто это? Покажите, пожалуйста. Ну, невозможно одно и то же. Они пострадают. Хорошо, а в Чебоксарах что? А, да, я знаю, что обычно здесь звучит. Это моя любимая фраза из недр Государственной Думы 90-х годов. Ну, мы же русские люди, мы привыкли. Обычно это еще с гордостью произносилось.
2: Нет, ну сейчас, по-моему, такого уже, по-моему, сейчас даже...
3: Нет, Сан Саныч, хорошо, объясните мне, а что значит такого нету, если людей волнуют, как они там в Ивано-Франковске, Виннице и Полтаве, их совершенно не парит, как они у нас в Туапсе и Чебоксарах, как они в Белгородской области, как они в Курской, как они,
2: да,
3: в Херсонской.
2: Однозначно, конечно, да, конечно.
3: Но, ну, мне кажется, что это все-таки какая-то деформация мозга. Это должен уже лечить доктор. Я мог бы понять бы, да, если бы у нас был бы Эдем. Вот у нас бы все было бы хорошо. Вот единственная неприятность – это судьи в российском футболе. Но когда это не так, и при этом я каждый день слышу, нет, ну вот они настрадались уже. Послушайте, а миллион человек в моменте, как говорят футбольные комментаторы на Майдане, это кто был? Это вот мы с Сан Санычем там прыгали, что ли, и орали москаляку на геляку. Это вот памятники кто сносил? Кто жрал в три горла колбасу бандеровскую? Кто закусывал консервами москаль в собственном соку? Это все кто был? А мне говорят, нет, то там есть... Или еще вот это отдельная стадия извращения. Там должны быть другие, их не может не быть.
2: Нет, и тут есть еще одна версия. Они есть, но они запуганы и молчат.
3: Ага. Вот. То есть, вот. Так, теперь вот эту деформацию интеллектуальную...
2: Это не моя деформация, только да.
3: Нет, я не говорю, я тоже это слышу. Теперь мы это переводим на русский язык. То есть, во времена Третьего Рейха нашлись люди, которые, понимая, что им будет, не понаслышке зная, что такое гестапо, и вообще карательный инструмент нацистской партии, я не беру там за, против, сейчас вот это не важно. Мое там личное отношение к пятерке заговорщиков мы опускаем, это мелочи. Но нашлись люди, которые бросили вызов самой безжалостной тирании в мировой истории, прекрасно понимая, что в случае провала не только их расстреляют, но уничтожат все семьи. Такие люди нашлись. Пока еще Германия окончательно не сошла с ума, их чествовали. Сейчас, наверное, уже все. Это тоже забытые персоналии. А на Украине не находится никого, кто бы вышел бы и вслух сказал, послушайте, но нас же гонят на убой. Вот эта бесконечная молотьба языками. Давайте начнем призывать женщин. Чего они тут вольно гуляют? Давайте призывать 18-летних. Они еще не успели набрать кредиты в банке. Сдохнут, невелика потеря. Это же называется геноцид, правда? Но никто же этого не делает. То есть в теории они, конечно, есть. А на практике науке это еще неизвестно. Хорошо, объясните мне, пожалуйста, теоретики долбанные, а где весь актив КПУ? Вы еще не забыли такой аббревиатуры? Компартия, это не Queen Parks Rangers, да? Это, извините, Компартия Украины, лично товарищ Симоненко. Мне вот годами, десятилетиями рассказывали, что не надо ничего волноваться за Селюков, там есть Симоненко, сейчас мы трубочку снимем по партийной линии, все будет хорошо. Извините, весь этот актив, он где?
2: А он где?
3: А вот это хороший вопрос, это не ко мне, это, наверное, к тем, кто говорит, что они есть, но просто они где-то. Они в межвоздушном пространстве. Но, ребят, вы, конечно, можете, безусловно, функционировать вот в такой модели, но это тупик.
2: Ну и мы вновь возвращаемся к Чебоксары, Туапсе и так далее, что не может быть никоим образом поставлено на одну доску. Очевидно.
3: Только ее же ставят.
2: Ну
3: вот,
2: да.
3: Сан Саныч, вот это же вот то, что меня больше всего выбешивает. Вот то, от чего я выпил 3 ведра зверина сегодня утром. Нет, детокс полезен. Меня целых 1.5 часа никто не трогал, потому что у меня не работало вообще ничего. Вот, я ехал на эфир и насвистывал «Какой прекрасный я» и «Песенка моя». Хорошо, но есть люди, которые задают совершенно справедливые вопросы. Подождите, отключение мобильного интернета, вы предупредили. Все правильно, безопасность превыше всего, потому что мобильные карты у нас же десятилетиями раздавались на вокзалах, чтобы все гости Родины Великой могли бы их много иметь. Окей, хорошо. А почему при этом легло все остальное? Вот почему легли СМС? Почему легли звонки? А вот люди живут, например, в домах, где нету Wi-Fi. Ну, потому что застройщик считает, что это излишки. Ну, подумаешь, ну, вот у вас есть тут наш модемчик, вот им пользуйтесь. В результате это же связь мобильная. И вот сидят дети, у которых скоро ЕГЭ. Они должны как готовиться к экзамену, если все вырублено? И хоть бы кто-нибудь бы вышел бы, да, и сказал... Послушайте, люди русские, ну вот да, так получилось, все, учтем, исправим. Но ведь этого же тоже не происходит. А это вот лежит в той же самой плоскости, что мы привыкли, и давайте как бы вот на это не будем обращать внимания. Это неправильно. Если я каждый день слышу причитания о том, что вот малый бизнес, вот средний бизнес, это же тоже русские люди, мы же должны о них заботиться, правда? А вот когда сегодня им взяли, все обрубили. Ну, ладно, хорошо, я понял, да, мы русские, мы привыкли. Хорошо, а ценные иностранные специалисты, работающие у нас таксистами, которые сегодня встали на вечную стоянку по всему третьему транспортному кольцу, потому что вырублено все, никаких белых списков не заработало, и даже позвонить Алибеку и спросить на его языке, куда мне ехать, он тоже не может. Ну, а ведь у нас тысячи людей этим пользуются, правда? Ну вот люди задают вопросы. Я не понимаю, по какой причине мы не отвечаем людям. Потому что вот недоверие к государству, к обществу, оно базируется именно вот на этих мелочах. Не на услугах ЦИПСО, не на том, что там говорят эти контуженные мымры на потужном марафоне, а именно на бесконечных наших ошибках.
2: Вот тут я хотел, знаете, спросить ваше мнение на этот счет, именно как историка, да, сразу Костик вспомнился из Покровских ворот почему-то, как историк. Вот вся история России, она всегда в случае больших, серьезных катаклизмов, которые случались на территории России, начинается... во многих, во всяком случае, начинается похоже. То есть мы сначала несем вот эти вот материальные, моральные, всякие разного рода потери, а потом вот этот самый удар по почкам, удар по печени, там, зубы и все остальные органы.
3: Вот. Ну, Сан Саныч, это логично. Ну, вы же сами помните, как...
2: Мы не агрессоры, да, понимаю.
3: В древних летописях же не просто так было написано, что русский человек обязан претерпеть сначала. Мы же не можем этом. Вот вы меня сейчас поймете, как болельщик-болельщика. Помните, вот октябрь...
2: Сейчас ваша очередь, Армен Сумбатович, в большей
3: октябрь
2: степени.
3: Октябрь месяц – это всегда месяц страдания мужского населения России. Потому что мы вылетаем из Еврокубков и не попадаем на крупные турниры. Мы уже морально летом готовимся страдать в октябре.
2: Но мы участвуем.
3: И мы абсолютно спокойно к этому относимся. Да, мы знаем, да, что вот наступит октябрь, и все. И мы принимаем нормальное уже вот это психофизическое состояние. У нас же это во всем. Мы не можем научиться обойтись без первой итерации. У нас поколения сменяются на одном. Мы сначала должны тяжело пострадать, желательно сами от себя. Потому что никакой супостат не нанесет нам столько урона, сколько наши ретивые дураки. И еще и велеречивые. А потом мы должны героически преодолеть трудности. Крикнуть хором «Не посрамим землю русскую».
2: И не посрамить.
3: Выпьем чарку, да, «Не славяне ли мы?» И только после этого мы можем что-то делать. И больше того, Сан Саныч, самое поразительное, что когда ты вот людям говоришь, слушайте, а можно вот как-то вот без первых вещей обойтись, то многие даже вообще не задумываются об этом. Потому что как, ну все же привыкли. Вот русский медведь, его же не просто надо там разбудить в берлоге, да?
2: Да.
3: Туда надо
2: рогатину,
3: вылить,
2: да.
3: Да, бочку сначала кипятка, потом пнуть его рогаткой, потом надо воткнуть шест, болельщики снимаем атрибутику, да, и только после этого как бы там будет что-то происходить. И если как бы вот этой итерации первой нету, мы теряемся, мы не знаем, что делать.
2: Куда нам эту силу
3: у
2: девать?
3: У нас поколение выросло, англичанка гадит, но всякий раз, когда это происходит, у нас, ну, недоумение некоторое. А как это? Ну, так же славно-то все получилось. Ну, хорошо же. Ну, это же неизлечимо. Ну, поколения меняются, происходит одно и то же. С чего начинался 17-й год, 1900? С чего начинался 1991 год? С чего начинался 1998? У нас все время одно и то же. Мы должны создать себе максимум трудностей, которые потом пойдем героически преодолевать. Хотя значительную часть этих трудностей можно было отсечь на первом этапе.
2: У нас ведь есть еще одна, так сказать, привычка в этой ситуации. Мы ее, по-моему, даже с вами обсуждали. Мы ведь потом, медведь проснулся, заломал. А вот после того, как он заломал, он некоторое время там побыл и ушел. И эта история, так сказать, начинается сначала, как это бывало и в 813 году, и в 45-м, и так далее, и так далее. Мы продолжим.
3: Сан Саныч, да, ладно бы, да, медведь сам ушел, за ним приходит лесник, с матом загоняет его обратно в берлогу.
2: Продолжим.
0: Теория заблуждений.

дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».

0: Теория заблуждений.
1: Продолжаем программу «Теория заблуждений». Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, у нас на прямой связи. Я Александр Кузьмак. Армен Сумбатович, сразу вопрос. Вот поскольку у нас программа называется «Теория заблуждений», а не считать ли заблуждением веру в то, что вот эти бесконечные пленки, Миндича, компромат, как они там друг друга не только поливают, но и признаются еще и в том, что война выгодна, и что надо продолжать войну, потому что иначе не будет финансирования. И вот это вот все, что это все, ну, грубо говоря, мало помогает и, так сказать, и ничего не дает вот в этом смысле. То есть, ну, вот это бесконечные коррупционные скандалы, они как-то поражают. В какой-то параллельный мир, параллельная реальность существует, которая никак не влияет на реальность нашу, настоящую. Или это действительно к чему-то
2: кому?
1: Может...
2: Нам или сектам?
1: Нет, то есть это к чему-то может привести вот эта беспубликация, компромат, вот это все, ну, каким-то последствиям, там, не знаю.
2: Ну, я бы рекомендовал бы рассчитывающим на какие-то последствия вспомнить историю последних 35 лет на Украине. На Кравчука был компромат за, извините, приватизацию 90-х годов? Был. Это как-то повлияло на него? Нет. На Кучму был? Там даже журналисту голову отрезали. Uh-huh. Это как-то повлияло? Нет. Ющенко воровал вагонами. И не только он. Это на что-то повлияло? Нет. Янукович. Ответ уже, в общем, всем, наверное, понятен. Террорист Порошенко. На него тоже были пленки. И я хорошо помню, как мы азартно все это обсуждали. Я тогда еще был моложе и еще имел глупость верить в разум Хохлопитека, который размером, наверное, с пух моего попугая. И думал, что когда такой компромат вообще выплевывается, наверное, это как-то на чем-то скажется. Наверное, громадяне должны хлопнуть себя по лбу и сказать: слушайте, мы выгнали коррупционера Януковича для того, чтобы посадить террориста Порошенко, при котором коррупция выросла в 3 раза. Ха-ха, сказал бы я сейчас, потому что, призюсь, она выросла по отношению к террористу Порошенко в 4,2. Ну и что? И какой результат? Это же очевидно. Они исходят из другой модели. Люди просто умеют жить. То, что это за их счет, за счет громадян, то, что они своими жизнями на фортете, а ежедневная сводка Министерства обороны показывает, да, сколько в день убывает в ад, это их вообще не трогает. Поэтому и здесь ничего не будет. Ну, слушайте, ну не будет Миндича, Цукермана и Зюса, будут какие-нибудь другие. Это территория, где всегда можно было воровать до востребования. Востребование при этом не наступает никогда. Идеально, абсолютно. Тем более, у Запада есть вопрос по поводу коррупции? Ни одного, правда? Запад все устраивает. У громадян есть? Нету. Никаких.
1: То есть, может, и есть, но они же все запуганы и молчат, мы помним. Да.
2: Единственное, значит, вопрос, который беспокоит громадян, это почему они до сих пор не ударили по Кремлю. Вот это единственное, да? А вот факты коррупции... Факт экономической составляющей, факт выкоса инфраструктуры – это громадянина не тяготит. То есть это громадянин – это такой мудрец с белоснежной бородой, сидящий на холме и гордо смотрящий вдаль. Он созерцает. Изредка он лезет в карман своего халата, дорогого, естественно, достает оттуда лучшие работы Гегеля в пересказе для даунов и читает вслух пролетающим птичкам и цветущим мухоморам теорию отрицания-отрицания. Правда же? Не, если так, то ради бога. Тогда, наверное, можно ждать какого-то результата. Но, позвольте, я и в этот котелок с кашей плюну. Гегель совершенно справедливо утверждал, что все действительно разумно. Если вот то действительное, что мы видим на Украине, устраивает разумных громадян, ну тогда все, тогда разумно. Кто я такой, чтобы оспорить великого Гегеля? Я не в силах.
1: Таким образом, вот из ваших слов можно сделать вывод, что сам по себе информационный повод, что на территории Украины, ну и, конечно, на территории России, потому что мы теперь об этом знаем, это просто информационный повод. То есть это, ну, грубо говоря, как бы это сказать, солдат, да, что там у нас, собака лает, караван идет, да, ну, то есть это вот никак это не влияет на ход истории, это просто очередной, ну, какой-то, ну, вот проходящий эпизод, а не более того, потому что он ни к чему не приводит и ни на что не влияет.
2: Сан Саныч, я бы не стал бы это даже называть информационным поводом, это информационный шум.
1: Ну,
2: информационный
1: да.
2: Песок, ни на что не влияющий и который принципиально не может оказать никакого воздействия на ход событий. Это две параллельные истории. По большому счету шоу пленок Миндича – это все то же самое хлеба и зрелище. Вот это хлеб, а зрелище на фортете. Их же это все устраивает. Это же на самом деле, это же самый интересный момент вот этого всевеликого оглупления. То есть они, с одной стороны, костерят власть, которая для них там ничего не делает вот прямо сейчас, ну потому что власть там в полголоса бумкнула на потужном марафоне, что ресурса чинить энергетику нету, поэтому, в общем, вы там на особенно много-то зимой не рассчитываете. Тем более, что русские же продолжают как бы сюда присылать цветущие растения. А с другой стороны, они не делают вывод, а куда, собственно, делись эти деньги? Ну вот, я бы задал бы этот вопрос. Я не спорю, что это, в общем, подлый достаточно аргумент, но я утешаюсь тем, что любовь к российскому футболу заставила меня научиться считать бездарно потраченные деньги. Причем абсолютно у всех команд. Я не хотел получать такую привычку. Меня заставили. Поэтому теперь я все время это делаю. Вот как говорилось в 40-х годах. Для чего нужен бухгалтер? Чтобы точно понимать, кто и сколько украл. Вот я в определенном смысле хуторской бухгалтер. Я веду скрупулезный подсчет. А их это не интересует. От слова совсем. Поэтому с чего тут ожидать что-то другого? Хорошо, мы можем с вами совсем с тяжелой, так сказать, стороны подойти к этому 99-му чуду света, называемому Украина. А вообще вы можете назвать хоть одну тему, которая действительно громадян волнует?
1: Ну, я не смотрю потужный марафон.
2: Нет, ну хорошо, но их не волнует ничего.
1: Ну, в общем и целом.
2: Ну, тогда почему их должны взволновать пленки Миндича?
1: Может, ну, то есть единственное, не то чтобы разумное, но единственное объяснение, которое дается в этой связи в публичном пространстве, это то, что вот эта коррупция должна побудить либо европейские власти, либо, ну, то есть, вы понимаете, это не моя точка зрения, да, либо американские власти какие-то там, да, чтобы, так сказать, доверие было утрачено к Украине, а отсюда, мол, дальше, поняв, что деньги уходят в черную дыру, оружие разворовывается по дороге и так далее, мы, мол, перестанем им доверять, и Украина дальше покатится в тартарары именно по этой причине, потому что некому там поставлять, все украдут и так далее. Вот она точка зрения, которая... Вот зачем эти все скандалы? Вот зачем НАБУ и все прочее? Вы сейчас так пристально на меня смотрите, да, я думаю, это не...
2: Это точка зрения, которую блестящим образом описал Роберт Луи Стивенсон, что она достойна дурачка, которого в детстве роняли головой об пол. Какая разница, ну не будет Зюса, допустим, да, будет кто-то другой. Откуда берется убежденность, что на этом воровство завершится? Зюс, я напоминаю, вот примерно в это время, он уже... избранный президентом, он выпрыгивал из своих штанишек и орал о том, как он даст сейчас смертный бой коррупции, потому что он либертарианец. Он, правда, так и не расшифровал до сих пор, что же он заложил в это слово, но, видимо, оно ему просто нравилось. Вот как Фимочке Собок нравилось слово гомосексуализм.
1: Богат.

0: до сих пор, что же он заложил в это слово, но, видимо, оно ему просто нравилось. Вот как Фимочке Собок нравилось слово «гомосексуализм».
1: Богатое слово, да.
0: Вот. Зюз это обещал сделать. Как результат мы видим. Откуда берется расчет на то, что придет следующий, который будет другой? Он, извините, выражаясь ленинским языком, не может находиться в обществе и быть от этого общества свободным. Если воровство и распил финансовых потоков являются главной национальной идеей хутора со времен развала Советского Союза, вы другого где возьмете? Вы его из глины вылепите? И я вам тайну большую открою. Даже если завтра, допустим, или там 9 мая после Орешника, Украина приходит в чувство. Появляется правительство национального спасения, которое с дикими криками несется к памятнику Хмельницкому, плюхается на колени и, воздев руки к небу, вспоминает, что совсем скоро уже 400 лет вместе, и братья присоединить, да, генерал.
1: Держа в одной руке российский флаг, другой советский. Да, это было. Да.
0: Да, пришлите генерал-губернатора. Так вот, генерал-губернатор, какой бы он ни был гениальный, он один там ничего не сделает. Потому что демонтировать надо вообще всю систему, в принципе. Но даже здесь есть возражение. Большевики после победы в гражданской войне в 1920 году стали, так сказать, наводить порядок. Появился новый класс управленцев, который взялся всем рулить. В 1937 году народного комиссара внутренних дел Украинской Советской Социалистической Республики Всеволода Балицкого пришлось пригласить прислониться к стенке, потому что выяснилось, что пламенный большевик, помимо того, что он курировал «Динамо Киев», он еще в одной из графских усадеб под городом открыл публичный дом для себя и партайгеноссы. Я напоминаю, что с момента, когда одна элита уступила место другой, прошло 17 лет. Хорошо, не нравится вам Балицкий, вырожденец. Ладно, у меня и для этого есть веские основания вас порадовать. Вспомним Фрунзе. Казалось бы, да? Лихой красный командир. Сокрушитель барона Врангеля. Ну, правда, там в таких условиях, которые были, любая домохозяйка тоже смогла бы сокрушить барона Врангеля. Потому что когда ты имеешь десятикратное преимущество в живой силе, ну, это очень тяжело, это надо стараться. В общем, чтобы не получилось. У Фрунзе получилось. Это не Тухачевский. Под Варшавой у него вышло. И Фрунзе отправили служить на Украину. Где он за полгода стал украинствующим. То есть он превратился в того, с кем он боролся. Полгода.
1: Да, да, нет, ну понятно, да, это заразно. Да,
0: давай,
1: ну,
0: то есть... давайте сами себе зададим честный вопрос. Вот я готов даже на себя. Попробуйте это спроецировать. Вот скажи, Сумбатыч, ты внук пламенного революционера, члена РСДРП со стажем аж до первой русской революции, похоронен в Харькове. Вот если тебя отправить на Украину, даешь ли ты гарантию, честное пионерское, клянешься ли ты с всеми святынями Переяславля-Залесского, что ты через полгода не станешь кастрюлей? И я честно вам могу сказать, что в тех условиях, которые там есть, я не готов дать такую гарантию.
1: Это прям материализм, что... Армен Сумбатович. Бытие определяет сознание в данном случае у них.
0: Ну, Сан Саныч, туда же отправляли весьма и весьма неглупых людей. Ну, то есть людей,
1: ну, да, конечно,
0: государственных, да, которые понимали политику, многие годы в ней проживали. Но ведь за кратчайшие сроки они умудрялись там впитывать в себя воздух селюкизма. Просто, я не знаю, какой-то запредельной скорости. Я однажды онемел. Значит, было это уже после Майдана второго. То есть это 2014 год. Там уже во Львове все, что можно, посносили. Уже все памятники открыли. И разговариваю я с одним из сотрудников нашего консульства во Львове. Я говорю, слушайте, ну вот, а в нынешних реалиях вот как осуществляется работа? Ну вот с этим русофобским отребием, которые бегают, вот они все время пытаются там что-то вякнуть, они отмечают там день дивизии Галичина, праздники всех упырей. На что мне было сказано? Ничего-ничего. Ничего, мы работаем, мы их переводим.

0: воспитаем.
1: Ну, это из серии «Не мешайте, но отойдите». Ну, это примерно так выглядело.
0: Ну, прекрасно, и какой у нас результат был
1: Ну, именно
0: получен.
1: такой, да, и был получен. Да.
0: Ну, я поэтому и говорю, что здесь есть опасность того, что ты сам окажешься, если тебя просто извлекают из условно российского социума и отправляют туда, ну, это почти стопроцентная гарантия, что ты быстренько окуклишься от этого всего. Вот рассказываю. Крым, да, который сугубо русский, где люди были ориентированы на Россию. Вот 2014 год. Приезжаю я делать радио «Спутник Крыму», а тогда оно называлось «Радио России сегодня». И среди прочего, у меня же еще по партийной линии куча важных мероприятий. Встреча с малым средним бизнесом, встреча с меньшинствами, ну, которые национальные, а не которые другие. Других мне не приводили, слава богу. Вот.
1: Вряд ли, это по партийной линии, да.
0: И на встрече с бизнесом, а там уже, значит, решение Верховного о том, что на 10 лет срок интеграции, да, что... Первое, что я слышу: дорогой Сумбатович, мы так рады, что мы, значит, в составе России наконец-то закончилась эта адская пляска с этими невменяемыми. Но у нас есть небольшое пожелание. Нельзя ли сделать так, чтобы были и российские законы, а мы действовали по украинским?
1: Нет,
0: это Крым. Теперь давайте представим себе, как бы был бы этот разговор условно в Полтаве. Понимаете, Сан Саныч, ведь самое страшное, что мы вот воспринимаем это все, ну, в общем, достаточно естественно. У нас в памяти сразу чего? За двумя зайцами, свадьба в Малиновке, королева бензоколонки, жил-был пес, да, новые конечно. Приключения неуловимых, и мы понимаем, что ровно так дела и должны
1: фургон.
0: Обстоять.
1: Да.
0: Больше того, если бы они так не обстояли, мы чесались бы не в скромных местах и думали, а что такое, где ошибка? Ури, узнай, где у него кнопка. А когда мы видим вот это, то мы понимаем, ну вот же хорошо. Вот-вот-вот, все нормально, сейчас мы будем нести счастье. И когда из раза в раз вот это счастье не несется, то мы никаких выводов для себя не делаем. Потому что у нас же никто не признается в том, что ошибка на ошибке и ошибкой заправляла. Вот у нас принято костерить Ленина за создание Украины. Я не спорю, он виноват. Безусловно. Но у него логика была в чем? Создание Советского Союза не должно походить на Российскую империю. В чем суть вот этой полемики? С одной стороны Каменев, с другой стороны Сталин. Ленин занял позицию Каменева. Каменев говорил, все должны быть равны. И, собственно, из-за этого распался Советский Союз. А что говорил Сталин? Пускай они все входят в РСФСР, тогда бы ничего не развалилось. Но поскольку войти все в РСФСР, а чем это тогда отличается от Российской империи?
1: Ну да.
0: Да, Ленин запретил. Все, вот это возымело действие. Потом был Каганович. Ну хорошо, Кагановича тоже мы пригвоздили к позорному столбу. Лазарь Моисеевич перегнул палку. Хорошо, а вот во времена Брежнева у нас что было? Вот 1967 год, кто у власти? Вот 50-летие Великой Октябрьской социалистической революции. 72% газет и журналов на Украине выходит уже на украинском языке. 72% – это официальная статистика. Это в этом кто виноват?
1: Армен Субатович, вопрос по ходу, вот прям по ходу, как раз из точки зрения статистики в том числе. Сейчас по-прежнему, вот и вопрос будет несколько философского характера на оставшиеся там 5-6 минут. С одной стороны, нам продолжают говорить, что украинцы продолжают думать по-русски. Нам продолжают говорить, что большинство украинцев думает по-русски, говорит в быту по-русски, что украинизация в этой части не прошла. С другой стороны, сейчас, секунду, вот, с другой стороны, вы говорите о том, что, ну, вот тут вот Горбатова могила исправит, да, грубо говоря, что в этой ситуации увещевания не помогут, эволюционные меры не помогают, только революционные, и то только с генерал-губернаторами, а лучше с комендантами. Как
0: а
1: это
0: Саныч,
1: совместить?
0: А можно сразу встречный вопрос, я понимаю, что это некрасиво, вот когда они говорят, что здесь украинизация не прошла, они на основе чего этот вывод делают? Им так хочется?
1: Ну,
0: они эмпирическим путем это установили? Создатели Азова, террористов Азова, говорили на русском языке. Это мешало им убивать русских людей?
1: То есть русский язык не спасает. Да, я вот к чему. Я, собственно, к этому и вел. что русский язык не является таким образом объединяющей силой на Украине с Россией. Он никак ее к России не привязывает, исходя из того, что они делают.
0: Все звезды киевского «Динамо» 70-х годов, прекрасно они на каком языке по-русски все говорили?
1: Ну, конечно, да.
0: Это помешало им стать русофобами? Хорошо, ладно, если вы думаете, что это как бы проблема одной Украины, то у меня и на этот счет вам есть что возразить. Народный артист Советского Союза Михай Волонтир. Будулай. Да? Который был автором лозунга «Евреев в Днестр, русских за Днестр». Он на каком языке думал? Очень простой вопрос. Это особенно относится, этот вопрос, к сердобольным, которые потом все 90-е годы ему на лекарства собирали. Вместо того, чтобы его отправить кое-куда. Ну как, он же заболел, он же хороший человек. Когда вы говорите о том, что украинизация не случилась, вы должны привести хотя бы два доказательства.
1: Вахтанг Кикабидзе, кстати, из этой же серии.
0: Не превращая вот этот постулат в аксиому. Да. А поскольку ни одно доказательство вы привести не можете, кроме того, что мне хочется, чтобы было так. Это не доказательство. Совершенно. Потом, вы как считаете, какой срез общества, какой возрастной порог вы оцениваете? Нельзя ли вот это мне рассказать? Это то есть те дети, которые пошли при Майдане в школу и в этом году ее закончили. Вы считаете, что на них украинизация не сработала вообще никак, да?
1: Нет, нет, я говорю только про язык. Я исключительно про него. То есть и то ссылаясь на их данные. Я опять-таки с вами согласен полностью. Просто принято было...
0: Фус родился в русскоязычном пространстве.
1: Да, да, ну конечно.
0: Ермак родился в русскоязычном пространстве. Кулеба родился в русскоязычном... Ну, дальше можно перечислить абсолютно всех, кроме Арахамии. Этот родился в навозе, совсем тяжело. Они все по факту рождения принадлежали глобальной русской цивилизации, но они эту цивилизацию из себя исторгли и растоптали. А вы говорите, нет, мы эту попытку, как в тяжелой атлетике, не считаем. Угу. Вы, батенька, выпили мельдоний, вы посидите вот здесь вот отдохните месяцок, а потом мы вернемся и примем вас обратно в русско-культурное пространство. Хорошо, я не спорю, так тоже можно. У меня один вопрос. Скажите мне, дорогие мои, от того, что вы вернете в русскоязычное пространство ЗЮСа, вы что испытаете? Восторг? Облегчение? Вот он вам в русскоязычном пространстве для чего нужен? Чтобы что? Объясните, почему в Советском Союзе к отрезанному ломтю было соответствующее отношение. Мы, между прочим, в результате революции потеряли великое множество талантливейших людей, а некоторое количество даже гениев, которые много чего могли бы России матушке, ну хорошо, Советскому Союзу дать. Но почему-то мы не скулили. Для того, чтобы на выходе поскулить про то, что у нас теперь нету с нами ЗЮСа. Слушайте, ну а вам не кажется, что это вообще вещь такая, требует строгого лечебного надзора? А у вас это только вот по отношению к Украине такое отношение или к другим тоже? А то я вам сейчас начну перечислять всех, кто родился в глобальной русской цивилизации вот за последние там 50 лет и стал выродками, вырусью. Вы мне тогда что будете говорить, что это тоже исключение из правил? А когда в правиле одни лишь исключения, это о чем говорит? Вот очень простой вопрос. Вот меня судили в Шевченковском районном суде сугубо русские люди. Шибуняева и Ковтуненко. Ковтуненко вообще с Донбасса, чтобы было понятно. Шибуняева киевская. Вы их тоже будете записывать в глобальную русскую цивилизацию? Ну, они же, кстати, судят и Маргариту Симоновну. Просто когда вы будете записывать их великие русские, не забывайте, там же этот самый Владимир Рудольфович, Владимир Ростиславович, Николай Ян, там все. Потому что это все Шевченковский районный суд. Вы их тоже туда запишете? Ну, давайте. Не а только... потом вы будете ходить и говорить, нет, нам надо все-таки с власовцами бороться.
1: Я, в конце, поскольку время у нас заканчивается, я только хотел сказать вам в ответ, я нет.
0: Вот. Сан Саныч, так я понимаю, что вы нет.
1: Да. Ну, я понимаю.
0: Но вы глушата этой позиции ущербной.
1: В данный момент, да, я был вынужден, чтобы вызвать в вас, вместо таблетки Азверина. Спасибо вам большое. Армен Гаспарян, написатель, член Общественной палаты Российской Федерации, был в нашем эфире. Оставайтесь на радио «Спутник». До встречи.
2: Теория заблуждений.

Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес — радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».

Рост пошлин за гражданство России. Контекст. В 12 раз с 4 до 50 тысяч рублей увеличатся обязательные сборы за право приезжих называться гражданами нашей страны. Правительство внесло в Госдуму проект закона, устанавливающий новые правила получения гражданства. Пошлина за вид на жительство поднимется с 6 до 30 тысяч, а за приглашение на въезд с 960 до 8 тысяч рублей. В разы вырастут и другие платежи в бюджет. Соотечественников, проживающих за рубежом и намеренных вернуться на родину, эти меры не затронут. От уплаты пошлин освобождает заключение договора с оборонным ведомством на период проведения СВО. В Кабмине объясняют необходимость повышения тарифов ростом расходов правоохранительных органов, наведения баз данных и проведения проверок. Стоимость получения гражданства в разных странах варьируется в зависимости от целого ряда факторов. Многие предлагают паспорт в обмен на инвестиции. К примеру, в Вануату гражданство обойдется в 130 тысяч долларов. В Турции эта сумма достигает 400 тысяч. В Европе получение гражданства – дорогое удовольствие, связанное с бесконечными проволочками. Сделать это становится все сложнее. Даже по праву рождения на это уходят годы и многие тысячи евро.

Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами. И потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени. А внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Баку и Саратове 7. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД заявили, что Россия решительно ответит на попытки блокады Калининградской области. Акция «Бессмертный полк» проходит в посольстве России в Токио. Туристический поезд отправится из Владивостока в КНДР в преддверии Дня Победы. Подробности далее. Россия работает на упреждение в вопросе защиты Калининградской области. Она готова к любым сценариям развития ситуации, заявил посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов. А в декабре прошлого года глава нашего государства Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Россия будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту. Акция «Бессмертный полк» проходит в посольстве России в Токио. В ней принимают участие более 300 человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В акции «Бессмертный полк» ожидается участие посла КНР и представителей дипмиссии дружественных стран. Перед участниками выступит посол России в Японии Николай Ноздрев. Также в рамках акции проходит концерт под открытым небом. Для участников акции на территории посольства открыта полевая кухня. Германия ускоренно милитаризуется, готовясь к военному противостоянию с Россией. Об этом заявил посол России в стране Сергей Нечаев. Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 1939 года. Россия в стратегии определена как главная угроза. Туристы из России в преддверии Дня Победы смогут посетить захоронение советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японской оккупации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморья. Туристический поезд следует по маршруту Владивосток-Раджин. Он отправится 8 мая. Всего поезд совершит 4 рейса. Поездка позволит российским туристам увидеть памятные исторические места, посетить экотропы и оранжереи, побывать на острове Пипха и познакомиться с местной культурой и кухней. Евродепутаты подвергаются давлению и угрозам за диалог с Россией. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Он пояснил, что евродепутаты за контакт с Россией могут быть исключены из своей политической партии, подвергнуты наказанию со стороны своей партии или столкнутся с другими трудностями. Ранее Картайзер разослал депутатам Европарламента приглашение принять участие в неформальной встрече с представителями Госдумы России, которая планируется 3 июня в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума. Картайзер также отметил, что участие носит добровольный характер, а заинтересованным депутатам предложено сообщить о своем намерении до 6 мая. Власти Петербурга не планируют вводить новые ограничения работы магазинов по продаже алкоголя. Об этом сказал спикер законодательного собрания города Александр Бельский. При этом он добавил, что Петербург внимательно смотрит за всеми регионами России в том, что касается работы, в том числе по запрету алкоголя и вейпов. Напомню, 1 марта прошлого года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через час. Больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Я Александр Кузьмак. В прямом эфире радио «Спутник», починяем примус вместе с Евгением Александровичем Примаковым. Евгений Александрович, добрый вечер, точнее, какой там день.
3: Добрый вечер, Александр. По нашим правилам нашей починки примус, если вы меня по имени и отчеству, тогда и я вас должен по имени и отчеству.
2: Оно у нас одинаковое, поэтому...
3: Тогда Александр Александрович, да?
2: Нет, может, лучше без.
3: Да, давайте нормально, по именам.
2: Конечно.
3: Дорогие друья, рад вас слышать. Приветствую Александра, который будет моим сегодняшним проводником, потому что я, к сожалению, сегодня не в студии. Я немножко, так сказать, вдалеке от Москвы оказался. Но это нам не помешает весело провести этот час. Ну, и, может быть, не весело, а познавательно. Сегодня в гостях я у себя сам. Наверное, мы с Александром сегодня пройдемся по новостям, да?
2: Да, да, так и будет. Да, давайте тогда по новостям пройдемся. С чего хотите начать, с международных или внутренних? Я бы с внутренних начал, честно говоря, потому что...
3: Давайте, да. Давайте с внутренних. Накопилось.
2: Да, тем более, что чем... Да, ну, то есть меня вот сегодня, чисто с журналистской точки зрения, даже не сегодня, а вчера, собственно, накануне, когда появился документ за подписью Министерства обороны Российской Федерации, где было сказано о перемирии, где было сказано о том, что будет, если перемирие будет нарушено, поразили формулировки. Я сегодня вот несколько раз эту тему в эфире поднимал, но очень интересно ваше мнение в связи с этим. Формулировки, пожалуй, наиболее определенные из всего того, что Министерство обороны России по таким поводам говорило. Если будет нарушено перемирие, будет ракетный массированный удар по центру Киева, и вы, жители Киева, да, сразу предупреждены не только о том, и дипломатические ведомства, о том, что неплохо было бы покинуть город, ну, то есть вот покинуть вот эти вот рискованные районы. Можно так сказать, можно так формулировать вопрос, что, ну, это, пожалуй, наиболее определенное и четкое, ну, не ультиматум, как угодно, объявление, заявление, что будет, если...
3: Смотрите, Александр, дорогие радиослушатели, я теперь больше уже не руковожу Россотрудничеством, поэтому я больше не чиновник, еще безответственный. Поэтому могу говорить, что в голову взбредет, не согласуюсь и не сообразуюсь. Да, наконец-то прозвучало очень определенно, что будет сделано, если. Да, нам этого очень долго не хватало. Да, учитывая то, что у нас этих красных линий уже было пройдено очень много, десятки, наверное, уже и красных, и коричневых, каких только не было пройдено, по-прежнему у многих наших сограждан, людей, которые сидят за новостной повесткой, нет уверенности, что эта новая красная линия снова не будет, так сказать, реализована. Это раз. Два. Мы понимаем, что сейчас украинский киевский режим находится в довольно сложных обстоятельствах, я имею в виду не на поле боя, само собой, а в том, что касается публикации новых, так сказать, волн компромата. Пленки Миндича, так, может быть, кто-то слышал из вас там и так далее. Пленки, на которых запечатлено, кто из топовых чиновников вместе с какими топовыми бизнесменами, каким образом пилил украинские бюджетные деньги. Некоторые наблюдатели, некоторые эксперты говорят, что очень многие попытки запускать сейчас, в том числе и дроны, по российским целям являются неким там антикризом со стороны этого самого украинского режима. Сейчас слова о том, что российское Министерство обороны готово долбануть по центру Киева для части этого самого украинского режима, является прекрасным поводом переключить внимание общественности. Это второй пункт. Третий пункт. Мы прекрасно понимаем, что командование украинских ВСУ, СБУ и прочих террористических организаций вряд ли находятся в зданиях в центре Киева. Давайте говорить об этом прямо. Они наверняка находятся в каких-то защищенных бункерах, так же, как и Зеленский сам. Более того, довольно широко известно, где они строят себе на вот эти вот самые попиленные деньги из украинского бюджета дома. Конча Заспа, или как-то так называется их, собственно, киевская рублевка, мне кажется, так.
2: Знаменитое место.
3: И, ну, мне кажется, вполне логично было бы, так сказать, немножко огорчить их в имущественном плане именно там. Сколько мы положим гражданских в центре Киева, если российскому нашему родному Министерству обороны придется туда бить, к сожалению, эта цифра будет трагическая. Радует ли нас жертвы среди гражданского мирного населения? Да никогда не радовали с самого начала специальной военной операции. Потому что любая война – это безусловная трагедия. Да? Я сейчас не говорю о нашем желании победить, оно безусловно. Но вот именно жертвы среди гражданского населения никогда нас не радовали. Поэтому, еще раз, суммируя, да, хорошо, что мы обозначили что-то, но у меня по-прежнему сохраняются сомнения, что это будет реализовано. Дай бог, чтобы у нас не было повода. Дай бог, чтобы у нас не было повода, чтобы украинцы воздержались от, скажем, атак на нас в нарушении этого самого перемирия. Тем более еще, как говорил там Зеленский, что во время парада дроны их до Красной площади долететь могут. Или что-то
2: подобное, говорил.
3: Да, вот не дай бог им это дело придет в голову, и они попытаются это реализовать. тогда нашему Министерству обороны, которое много раз уже говорило и обещало, месяц, что ли, назад примерно опубликованы были списки целей в Евросоюзе тех фабрик, которые делают компоненты для украинских дронов, насколько я помню. Вот это как-то было опубликовано, и больше продолжения, к сожалению, не было. По-прежнему действуют, например, тоже могу подсказать, мне кажется, это очевидная история для всех, по-прежнему в качестве целей подсказать, по-прежнему действуют вот эти вот огромные центры мошенников украинских на Украине. Я совершенно точно, ну, уверен абсолютно, что локализация этих центров наши спецслужбы, наверное, могут установить. Потому что там работает довольно много людей, наверняка есть какие-то агентурные данные, они тратят огромное количество электроэнергии. Тоже это можно как-то отмониторить, есть технические для этого средства. Почему мы не долбанем по вот этим вот целям? Тем более, что вот эти вот украинские центры мошенников, они обеспечивают довольно неплохо украинские вооруженные вот эти вот бандитские формирования террористические.
2: А вот позвольте, да, я вклинюсь чуть-чуть, я имею в виду, и это будет и как вопрос, и как соображение одновременно. А вот когда говорят в таких случаях, ответ должен быть таким, а дальше там, чтобы было неповадно, или чтобы все поняли, или чтобы увидели и так далее. Не знаю, мне представляется, опять же, поправьте меня, если я не прав, что это не просто должен быть ответ, а это должна быть некая серия ответов, которая выглядит как некая уже новая концепция, новая тенденция в проведении вообще, ну, как бы так, я аккуратно скажу, в происходящем, потому что разовый удар, да, ну, так сказать, попали, не попали, да, скорее всего, попали, что-то будет разрушено и так далее. Здесь нужно, чтобы поняли не просто, что сделали, а что сделали один раз, второй, третий, четвертый, что это как бы будет повторяться. Как вам кажется?
3: Ну, смотрите, Александр, у нас была сейчас в последнее время серия ударов по транспортной, энергетической и так далее инфраструктуры украинской. Слава богу, они были раньше, сейчас новая волна произошла, это радует. Я обратил бы внимание, мы наверняка с вами сейчас еще и про международную повесточку тоже поговорим.
2: Конечно.
3: Я бы обратил внимание на недобрый, но тем не менее очень поучительный опыт того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, как развивался конфликт между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. Еще раз, давайте сразу все точки над «ё» расставим. Агрессия и так далее, все, которое мы, безусловно, осуждаем, потому что не спровоцированная агрессия со стороны Израиля, Соединенных Штатов в адрес Ирана. Все понятно, много раз об этом говорили. Но мы же никогда и нигде, мы же, вы знаете, как, мы же не такие, мы вот ждем трамвая, мы же никогда и нигде не обозначали, что у нас может потенциально стоять цель или задача смены украинского режима. Мы говорили о денационализации, демилитаризации и так далее. Но то, что нас не устраивает банда, которая сидит в Киеве, мы никогда гласно не обозначали. Можем ли мы следовать, так сказать, опыту Соединенных Штатов в том, что касается ликвидации просто главарей этого террористического режима в Киеве, если мы официально такую цель перед собой не ставили? Ну, и сомнения. Либо давайте ставить такую цель перед собой, будем честны перед собой.
2: А сама по себе ликвидация будет являться, это будет цель или это будет этап в достижении цели? Потому что то, если иметь в виду агрессию Израиля и США, то это как раз был, по сути, триггер, который вызвал жесткую ответную реакцию Ирана.
3: Еще раз повторю, я теперь не чиновник, могу, так сказать, нести от себя запросто. Я считаю, что любая дезорганизация, хаос, который будет происходить на Украине, приближает нашу победу. Когда мы говорим о обезглавливании военного руководства, политического руководства, экономического руководства и так далее, режима, который нам противостоит, это приближает, безусловно, нашу победу.
2: Сомнений Все. В этом нет.
3: Тем более, что наш верховный главнокомандующий, я близко к тексту процитировал бы, много раз говорил о том, что Зеленский не является легитимным, так сказать, партнером по переговорам. Может быть, эта позиция в какой-то мере в ходе вот этого самого духа анкориджа, или как мы это будем там называть, может, она и поменялась. Но я не слышал того, чтобы вдруг в официальных заявлениях наших официальных лиц где-то прозвучало, что Зеленский, да, все-таки, да, мы считаем его легитимным, давайте с ним подписываем. Если он нелегитимный, если это человек, который ведет разрушительную политику, враждебную нам, то почему он, простите меня, жив до сих пор? Потому что мы не такие, потому что мы не можем себе позволить то, что делают другие, потому что мы других за это осуждаем, потому что мы говорим, что нет, в современных конфликтах никакая страна не должна ставить вопрос о уничтожении лидера другой страны. Ну, говорилось о том, когда американцы уничтожили Аятоллу Хаменеи, что это легитимный лидер страны. Но мы же Зеленского не считаем легитимным. Тогда почему он жив? Потому что кто-то его сменит и будет еще хуже. Значит, тот, кто его сменит, тоже не должен быть жив. И так далее. Давайте будем жестоковыйны, извините, используя библейскую терминологию. Это вполне себе честно и предсказуемо. Мне вообще кажется, что вопрос нашей предсказуемости решит огромное количество вопросов к нашей политике, доверия к нашей политике и, скажем так, здравых опасений в отношении того, насколько неправильно было бы провоцировать нас. Потому что сейчас ситуация выглядит следующим образом. Мы рисуем красные линии, мы осуждаем, мы делаем это правильно, безусловно, да, конечно, надо осуждать, все, никто не спорит с этим, да. Но вот это наше стратегическое терпение, в одном из моих прошлых эфиров об этом говорил Федор Александрович Лукьянов, мой добрый товарищ, наше стратегическое терпение позволяет нашему противнику, я имею в виду сейчас не только Украину, но и европейцев, и да, американцев, несмотря на весь дух анкориджа, которые по-прежнему являются нашими противниками, назовите мне хотя бы один элемент детанта, некого там облегчения наших отношений с Соединенными Штатами, которое произошло за последнее время. Что у нас, посольство полноценно заработало или имущество наше вернулось? Или, может быть, у нас дипломаты какие-то там вернулись в Соединенные Штаты, которых ранее высылали? Ничего подобного. Кроме неких контактов, на которых договорились продолжать контакты, мы в реальности ничего не видим. Так вот, наша предсказуемость в наших реакциях, что за А обязательно следует Б. Не заявление о том, что Б следует, а чисто автоматически следует вот А, Б, С и так далее. И это производится и реализуется. Вот это нам нужно. Тогда будет понятно, что если Москва говорит, вы знаете, мы ударим по целям в Европе, мы которые производят
2: компоненты... Евгений, я прошу прощения, что вклинюсь. Есть звонок у нас, просто чтобы вы...
3: Да, я вижу звонок.
2: А, видите, да? Ну все.
3: Да, давайте, давайте,
2: давайте. Есть звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, говорите.
4: Здравствуйте, Олег.
2: Слушаем
3: вас, Олег. Здравствуйте, Олег. Очень рад вас снова слышать.
4: Спасибо. Вы знаете, да, абсолютно точное, ну, выверенное заявление Министерства обороны, ну, на 5-м году СВО. Ну, лучше поздно, чем никогда. Мы бы и год назад, и раньше, на 9 мая, могли бы, Минобороны тоже могло бы делать такие заявления. Ну, все правильно, все хорошо. Но здесь... понимаете, это даже все правильно, это должна быть... Ну вот сегодня были удары по Чебоксарам и по Брянской области. По Брянской области там Хаймерсами и ракетные по Чебоксарам. Понимаете, ведь 9 мая будет отмечаться не только в Москве, но и в других городах России. Ну то есть действительно, сказав А, надо говорить и делать Б. Нужно есть, у нас есть высокоточные гиперзвуковые ракеты. Там есть совершенно конкретные там цели, как СБУ, Минобороны, Генштаб и офис вот этого, так сказать, угронацистского главаря. То есть все точечно, гуманно, так сказать, без личных там разрушений там гражданского сектора. Поэтому все нужно делать. Киевлян предупредили покинуть центр Киева. Потому что если мы не скажем «Б», не сделаем, но это все будет вот продолжаться в таком рутинном и отрицательном для нас режиме, на 5-м году СВО. И если мы это сделаем, это реально приблизит мир на наших условиях. Вы совершенно правы, будет дезорганизация управления, государственного управления, военного управления, то есть управление СУ, будет все равно дезорганизовано. Там, вот. И есть, у нас есть тоже такие средства, которые могут, и вот эти, под ЦК КПСС Украины, бывшим, да, находится вот бункер, где вроде там тусуется Зеленский. Мы можем и туда достать. То есть нужно просто... Ну, сказав, сделать это, иначе это будет совсем...
3: Спасибо, уже... Олег. Спасибо, Олег.
2: Спасибо.
3: Я вот ровно об этом и говорю. Сейчас наступает некий там, ну, наконец-то, 5 лет прошло, момент истины, когда вот такое обещание не может быть не реализовано. Если такое обещание не будет реализовано, то это уже край позора просто, за краем позора. Более того, даже если мы не уничтожим банковую и офис президента Зеленского, или как он там называется, сам факт появления там огромной ямы после бункерной бомбы, огромные-огромные ямы, уже, так сказать, переводит, скажем так, наши переговорные позиции на другой уровень. Да, мы сейчас видим попытки Европы эскалировать эту самую специальную военную операцию, эту войну, этот конфликт с Россией. Мы видим, ну, публикации недавно в Бильде были про то, как германский Бундесвер перебрасывает ударные бригады, ударные силы в Литву, если не ошибаюсь, да, или в Латвию, извините, вот сейчас
2: в Литву.
3: Можно перепроверить, в Литву. Причем интересно очень, я где-то мне даже попадался такой образ, что буквально все, что не прибито гвоздями, все перебрасывает сюда, в Литву. Зачем они это делают? Зачем представители НАТО встречаются с представителями европейского шоу, теле, кино и прочего бизнеса для того, чтобы те начали производство контента, медийного контента, который будет объяснять, как славно мы сейчас победим Россию. Зачем они это делают? Они не боятся эскалировать. Это значит, что подобные вещи необходимо останавливать не умиротворяющими заявлениями с нашей стороны. Извините меня. Одна из вещей, которая спасала мир после того, как сначала Соединенные Штаты испытали, а потом использовали ядерное оружие, а потом мы испытали ядерное оружие, но ни разу его не использовали. Мир крепился в 50-е годы тем, что во всех европейских столицах, буквально в больницах, школах и библиотеках, проходили учения с ревуном, когда люди прятались под столы письменные. Это страшно звучит. Это, наверное, даже грешно. Но, тем не менее, именно такой страх сейчас, как мне кажется, это одно из последних средств, которое может остановить обезумевшую совершенно Европу от скатывания к агрессии против России, от нападения на Россию.
2: Ну, мне кажется, в этом случае одной или даже нескольких ям от тех зданий, которые находятся в Киеве, явно недостаточно в этом случае, потому что
3: они, сами по себе... Скажем так, Александр, я согласен, их недостаточно, но они обязательно должны быть.
2: Нет, сами по себе, да, потому что, ну, очевидно же, что и даже если мы просто ямы, если там будут просто разрушения в Киеве, этого недостаточно для того, чтобы как бы остановить вот это вот движение, ну, пусть даже и там к 27-му году, неважно. Ну, вообще,
3: согласен.
2: Да, здесь нужны более серьезные результаты.
3: Посмотрите, довольно давно у меня в программе был Сергей Александрович Караганов, известный своими ядерными аппетитами в отношении Европы. Но, тем не менее, та лестница эскалации, о которой он говорит, знаете как, мы сейчас, как мне кажется, не в той ситуации, когда мы можем подниматься постепенно по лестнице эскалации. Нам придется прыгать через пару ступенек. Например, конечно, это вещи, которые необходимо решать нашему верховному главнокомандующему. Мы только скромно можем высказывать свое мнение. Вижу, что звонок, сейчас успеем ответить. Но начало ядерных испытаний, почему мы ждем, когда их начнут Соединенные Штаты? Почему мы не начинаем ядерные испытания? Почему мы не насчитаем стрельбы стратегическими ракетами без ядерной начинки по заранее обозначенным районам, ну, например, в Атлантике? Не на полигоне Кура, а в Атлантике, в нейтральных водах. Мы же можем стрелять туда? Можем, в принципе. Давайте звонок.
2: Да, давайте. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, говорите.
5: Здравствуйте, Сергей, Санкт-Петербург.
3: Здравствуйте, Сергей.
5: Я вот не понимаю, вот это предупредили мы их, что будем вот эта атака ракетная заранее. Ну что, по зданиям бить, а ракеты не жалко, что ли? Я в этом Киеве был много раз. Там Крещатик, Банковская, там все главное, вот это Украина, ой, это Киев, это мосты. Вот военные говорят уже сколько, политики, у Соловьев Лайф говорят, 6 мостов, морской порт в Одессе, Измаиле. Вот что главное. И там уже не надо будет искать этих Зеленских, там все вымрет, понимаете? И продовольствие, и военные. И вообще меня удивляет, конечно, вот смотрите, 4 года назад было страшно даже подумать, что такое будет, да? почти всю страну каждый день. А мы вот праздник, вот теперь мы ответим. Или вот помните, на Валдане, на Валдане атаковали президента с семьей-то. Помните, под Новый год-то? Что там, слава богу, спасли. Ой, мы тут сразу 6 там дней подряд, оп, и опять успокоились.
3: Спасибо, Сергей, спасибо. Спасибо, просто мало времени осталось до новостей, поэтому я попытаюсь, да, прокомментировать, ответить. Мы сейчас про Валдай вспомнили, а мы что, забыли, что у нас беспилотник прилетал, собственно, по Кремлю?
2: Да, в самом начале.
3: Буквально.
2: Да, это было.
3: Прямо в самом начале просто в Кремль он впилился, в купол вот этот вот Сената, насколько я помню, да, здание Сената. Прямо вот туда.
2: Да.
3: Понимаете, в чем дело? У нас, безусловно, есть эти возможности. Более того, мы уже вспоминали с вами про Иран и то, что сделали чудовищного, там успели сделать американцы. Мы видели с вами прекрасные видео, как те же самые американцы складывают мосты. А до этого, когда я работал на Ближнем Востоке, я видел, как израильтяне разрушают полностью и мосты, и туннели, и электростанции, и прочее, прочее. Я абсолютно убежден, что у нас ровно те же самые возможности есть. Вопрос только нашей решительности.
2: Ну и в данном случае, наверное, я бы не стал, как наш слушатель вот только что сделал, выбирать за Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации цели для ракетных ударов, вот, но тем не менее совершенно согласен с ним в том смысле, что их должно быть много. То есть это должен быть удар, ну как бы такой силы, знаете, как говорят иногда в восточных единоборствах, да, ответ, ну никогда не бей первым, но если ты отвечаешь, то отвечай так, чтобы соперник не поднялся. Вот,
3: поднялся.
2: Да. То есть вот в этом смысле я за и за мосты, и за все что угодно, если этот удар будет иметь эффект окончательно.
3: Буквально понимаю, что очень мало времени, слежу за таймером, но тем не менее, смотрите, когда мы говорим о том, что специальная военная операция идет уже 5-й год, и война становится все далее позиционной, хотя да, с медленным нашим наступлением, у нас есть сильнейшее искушение перевернуть стол, и я надеюсь, что это будет сделано. Спасибо.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Починяем примус. С Евгением Примаковым.
1: Продолжаем починять примус вместе с Евгением Примаковым, который у нас находится на прямой связи. Я Александр Кузьмак. Евгений, еще раз приветствую.
2: Приветствую, Александр. Я продолжу мысль, прерванную новостями. Смотрите, когда мы говорим о том, что мы не такие, ну вот, вот у нас есть Соединенные Штаты, Израиль, они сделали это злодейство, они поступили неправильно, Соединенные Штаты украли Мадуро, уничтожили Хаменеи, а там еще что-то там нарушили международное право там, и прочее, прочее. Но мы не такие. Вот мне кажется, очень есть большая угроза того, что мы не такие в нашей версии станет аналогом так называемого знаменитого «это другина». Помните же, есть такой забавный термин? «Это другое». Вот мы не такие, мы чистоплюи, мы так не можем и прочее, прочее. Российская империя со старых-старых времен никогда не отличалась чистоплюйством в плохом смысле этого слова, в том, что касается национальных интересов. Я помню прекрасные истории про то, как в ходе большой игры против британцев в нашей Средней Центральной Азии, она же Средняя Центральная Азия, когда мы тягались, так сказать, с британцами по поводу контроля над Туркменистаном, Туркестаном тогда, извините, как, ну, буквально пленных британских офицеров, которые командовали дикими племенами, отлавливали пароли и отправляли обратно в освояси. Никто чистоплюйством не страдал, был национальный интерес. Вот сейчас мы с этим самым «это другим», очень плохой версией, мне кажется, можем столкнуться с тем, что происходит, например, с нашим, казалось бы, давним союзником Арменией. Посмотрите, что сейчас происходит. Прошел европейский саммит в Ереване, приехал туда Макрон. А до этого приехал к Пашиняну Зеленский. А до этого соглашение о стратегическом партнерстве, ну, сейчас с Францией, с Макроном, Пашинян подписал, а до этого с Британией. А сейчас Макрон, выступая в Ереване, сказал, что вот смотрите, какое безобразие. В Ереване находится 4000 контингента российских, так сказать, войск на базе, а еще 1000 пограничников российских. Мы вот, европейцы, должны помочь все-таки Армении, так сказать, защищаться самостоятельно и независимо. А что произошло с этого момента? Мы, может быть, резко повысили стоимость энергоресурсов для Армении. Может быть, мы задали какие-то вопросы по поводу пребывания граждан Армении здесь или возможности для армянской политической элиты приятно проводить время в клубах в Москве и так далее, когда они сюда приезжают. Нет, мы не такие. Мы чистоплюйствуем. Дорогие друзья, давайте прекратим это дело. Это решит огромное количество проблем. Я сейчас не говорю о том, что мы должны обязательно как-то притеснять, обижать и оскорблять наших соседей. Я просто утверждаю, что наши соседи, которые так или иначе приобретают от сотрудничества с Россией определенные приятные выгоды в виде приятных цифр в бюджете, низких затрат на оборону, низких затрат на энергоресурсы и прочее, прочее, должны понимать вот то, с чего мы, Александр, с вами начали, когда начали обсуждать заявление Минобороны по поводу ударов по Киеву, если будет нарушено перемирие. Заявление А, сделано Б. Вот четкое и понятное, абсолютно безэмоциональная, не привязанная даже, извините, сейчас буду страшные вещи говорить, не привязанная даже к нашей общей исторической памяти о том, что деды наши воевали вместе. Если люди, если правящие классы этих самых республик ведут себя вот таким образом по-свински, они должны понимать, с Россией выгодно, пока вы дружите с Россией. Когда вы не дружите с Россией становится плохо, обидно, горько, неудобно и некомфортно. Вот этот переключатель, он должен быть автоматически, не следуя за какими-то заявлениями, предупреждениями, 89-м каким-то там красной линией и прочим, а просто автоматом. Не просто мы должны находить плодожорку в армянской армянских абрикосах, а просто говорит, что мы не позволяем далее поставлять армянские абрикосы даже в рамках единого экономического содружества ЕАЭС, Евразес. Вот потому что армянские власти ведут себя таким образом, потому что приезжал туда Зеленский и приятные беседы имел с премьер-министром. Армяне, у вас выборы впереди. То правительство, за которое вы будете голосовать, правящее, если вы будете это делать, похоронит вашу страну. Я больше не дипломат, не сотрудник, не член коллегии МИД, могу это говорить прямо.
1: Ну, я единственное, что хотел бы добавить, на мой взгляд, я тут, вот тут как раз даже, ну, в некотором смысле в порядке полемики, потому что если бы этих самых пленных британских офицеров мы бы не пороли, а расстреливали за шпионскую деятельность, вот тогда я бы сказал, что Россия не вела себя по-чистоплюйски. А мы-то как раз, к сожалению, даже когда вошли в Париж в 1813 году, и уж тем более, когда сталкивались с подобного рода вещами, мы максимально старались вести себя милосердно по отношению к поверженному противнику. Поэтому, на мой взгляд, Александр, мы недостаточно жестко себя ведем в этой ситуации.
2: Там же есть изумительная байка. Я просто сейчас не имею под глазами этого текста. Я примерно вспоминаю, что это было. Есть мой добрый товарищ Андрей Медведев, блистательный наш журналист, который написал несколько книжек про большую игру. Так вот, там было очень интересно. Британское правительство потребовало наказать.
1: Да-да-да, я знаю эту историю. Самого, да, конечно.
2: Капитана или кого-то, на что Александр Третий сказал, что если бы ты их расстрелял, то так или повесил, то тогда был бы сейчас не капитаном, а майором.
1: Вот, собственно, об этом и речь. То есть я как раз это имею в виду, да. Потому что мы в очень многих ситуациях позволяем многое из того, что могли бы не позволять. И в прошлом тоже. Потому что, ну, это прям отдельная такая философская дискуссия о российской ментальности на всех уровнях. У нас есть звонок, говорите, пожалуйста, здравствуйте, представьтесь.
3: Добрый день, добрый вечер. Меня зовут Кирилл, я из Санкт-Петербурга.
2: Здравствуйте, Кирилл.
3: Пока ждал, хотел задать вам вопрос, побоялся, что вы сами его зададите и ответите на него. У меня такой вопрос. Если коротко, то за последние 100 лет, хотя бы за последние 100 лет, если вспомнить причину Первой мировой войны, гражданской войны, революции, Второй мировой войны, и вот сейчас мы видим, что король Карл приезжает в США и, в общем-то, откровенно заявляет, что за событиями на Украине стоит именно Британия, и продолжающиеся события в Армении, куда приезжает Европа, и, наверное, следует тоже обратить внимание на Британию, почему мы говорим, что нам нужно ответить Киеву? Конечно, тактически это верно, но проблемы ведь на этом не прекратятся. Может быть, следует ответить Британии, и я думаю, вряд ли она нам сможет как-то ответить. Почему бы нам этого не сделать?
2: Конечно, да. Ну, смотрите, опять же, сегодня вспоминали уже несколько раз Персию, Иран. Опять же, мы не такие, мы себе не можем позволить того всего 5-го, 10-го, 5-я статья НАТО, а вдруг, чтобы как бы чего не вышло и прочее, прочее. Смотрите, абсолютно отмороженный в хорошем смысле Иран начинает делать, ну, давайте, да, это тоже неправильно, они тоже начинают долбить по Объединенным Арабским Эмиратам, обстреливать их и дронами, и ракетами, и прочим, что, на самом деле, повергает и Эмираты в полное совершенно состояние ужаса, потому что, в принципе, Эмираты никогда не поддерживали военную операцию Израиля, уж тем более уж Израиля, но и Соединенных Штатов против Тегерана, и, так сказать, пытались...
1: Зато с удовольствием покупали американский госдолг.
2: Ну, да, зато, ну, слушайте, а кто это не делал? Ну, скажем так, давайте вспомним, где часть наших валютно-финансовых резервов оказалась неожиданно. А кто этого не делал? Ну, так ладно, не будем о грустном. Так вот, Иран показал, что можно, что, оказывается, не надо заниматься чистоплюйством. Мы считаем, что на вашей территории находятся базы, мы бьем по вашей территории. Смотрите, ведь иранская ракета, насколько я помню, даже на Кипр прилетала, поскольку там британская база находится военная. Хотя Кипр, соответственно, часть интегрированной очень системы безопасности Североатлантического союза. Страна.

0: Кипр, соответственно, часть интегрированная очень система безопасности Североатлантического союза.
1: Страна Евросоюза, да.
0: Ничего, ничего, не испугались. Кто-то включал пятую статью НАТО устава. Да нет, натовцы сами шарахнулись просто от любых предложений американских втянуть их в историю с деблокированием Армузского залива. Это то, из-за чего сейчас Трамп делает совершенно погромные заявления в адрес НАТО, чуть ли не выходом из НАТО угрожая. Конечно, я не верю ни в коей мере, что он это будет делать, но тем не менее слова, которые для европейцев звучат очень обидно. Вот поэтому мне кажется, надеяться на то, что мы договоримся с ними, что будет Минск-33, что некий дух Анкоридже приведет нас там к чему-то и чему-то. Смотрите, все, что сейчас относилось к так называемому духу Анкориджа, прекрасно подрывается европейскими новыми милитаристскими амбициями.
1: А можно я...
0: И американцы...
1: Да. Да. А можно я чуть-чуть, как бы, это будет такое, это не то, чтобы соскочить с темы, а наоборот, как раз, посмотреть именно на вашу точку зрения, соглашаясь с ней абсолютно, но с другой стороны, и вот какой вопрос. Я хотел бы вспомнить историю Биеннале последнего, и вот почему.
0: О, прекрасная история, да.
1: Да, вот, собственно, конфликт, Министерство культуры там, значит, говорит, что международная выставка сама приняла решение, Еврокомиссия шантажирует деньгами и все прочее. Вот совсем недавно пришла информация о том, что там угрозы присылали, вам там руки-ноги переломают и так далее. Такие артисты, значит, соответственно, угрозы получали. Вот на моей памяти российскую культуру и искусство начинают воспринимать, в том числе в Европе, тогда, когда эта Европа сначала получит, извините, по зубам, да, вот сначала, а потом уже концерт, что Чайковского, что кого угодно другого, и все с удовольствием слушают. Когда в обратном порядке, мне немножко страшно за вот все эти истории, как мы едем, так сказать, как миссионеры в Африку проповедовать русскую культуру в ту же Италию с такими угрозами, с рисками, иногда с унижением, как наши спортсмены, и нейтральный статус и все прочее. А потом мы сами удивляемся, что нас там унижают, что нам угрожают и все прочее. Может быть, повременить с этим, как вам кажется?
0: Нет, нет, нет, с этим не надо временить, просто не надо считать, что мы культурной или гуманитарной дипломатией решим все проблемы. Не бывает изолированной культурно-гуманитарной дипломатии, которая решит все проблемы. Не бывает. Это всегда даже не шахматная доска.
1: Но мы едем к врагам, получается, разве нет?
0: Это тетрайдер, на каждой стороне которого мы играем свою партию. Где-то это шахматы, где-то это концерт, где-то мы двигали танки, где-то мы играли в чапаевцев. Вот именно в сочетании многих-многих средств и способов мы будем, так сказать, достигать своих целей. Кстати, по поводу биеннале. Просто еще там на прошлой работе я немножко, так сказать, по ходу дела следил за тем, что там происходило. Вы должны понимать, дорогие радиослушатели, степень истеричности реакции на то, что там есть павильон, это фестиваль, который происходит два раза в год, поэтому он биеннале, двухгодичный, где на Джардини биеннале есть павильоны разных стран. Вот наш, насколько я помню, насколько я помню, он был построен еще там при проклятом царизме.
1: Да, в 13-м году, по-моему.
0: Замечательный, да, павильон. Так вот, он официально называется «Русский павильон», но вы должны понимать, дорогие мои, что там нету во время этого самого биеннале фестиваля русской экспозиции. Мы так или иначе все равно передаем это в пользование, я не помню, честно говоря, страну, которая будет выставляться в нашем павильоне, просто до официального открытия, не для посещения людей, там будут размещены некие инсталляции наши, чтобы люди буквально через окно могли увидеть, что там внутри находится. И некая там демонстрация того, что это русский павильон. Даже этого уже достаточно было для того, чтобы евросоюзовские чиновники впали в безумную истерику. Слава богу, в Венеции достаточно храбрый парень, мэр, и, насколько я понимаю, генеральный директор этого самого биеннале тоже...

0: замечательно смелый человек, который не поддался на все эти вопли и провокации. Все-таки вот даже в такой усеченной форме, судя по всему, мы там будем присутствовать. Можем ли мы считать за свою великую, большую стратегическую победу? Нет, безусловно. Да, это является лишь одним из многих-многих элементов нашего противостояния вот этому самому Западу. Понимаете как? Я прошу прощения, я просто добавлю маленькую мысль. Опять же, с моей прошлой работы. Мы в свое время в Россотрудничестве думали о том, что ну вот же, есть культурные центры в странах Евросоюза. Евросоюз и Россотрудничество под санкциями. Как же так? Может быть, нам все это дело закрыть и отправиться, так сказать, в ближнее зарубежье? В принципе, мы так поступали. Мы сокращали то невеликое количество людей, которые работают в европейских столицах, в русских домах. Те невеликие деньги, которые у нас были, перебрасывали в ту же самую там, Ереван, Астану, Душанбе и прочее, прочее. Но закрыться, помочь им закрыть нас, спустить самим русский флаг, показать им спину и сказать, что хорошо, мы уходим, вот это абсолютно неправильная вещь, как мне кажется, с этической точки зрения.
1: Оставим, так сказать, тогда этот вопрос в рамках полемики. Честно сказать, у меня другое мнение на этот счет, но да бог с ним. Я считаю, что нельзя в данном... Я бы не стал называть это показать спину и спускать флаг, потому что мы находимся в данном случае не на территории страны, которая не разделяет российские ценности, а на территории страны, которая не просто поставляет оружие, а ведет гибридную, иногда и открытую войну с Россией. В этой ситуации показывать им русские картины... Сейчас я утрирую, русских артистов, смотрите. Я считаю неправильным. Есть еще приблизительно 75% мира, где российская культура приветствуется и где она действительно нужна.
0: Александр, тогда давайте будем, во-первых, это никогда не является... А мне нравятся дискуссии, все отлично.
1: С удовольствием.
0: Да, конечно. Смотрите, во-первых, мы не говорим о том, что из-за того, что у нас несколько дней висел флаг над русским павильоном в Венеции, мы не додали каким-то другим людям и народам, и странам, где мы должны присутствовать.
1: Так и я этого не говорю.
0: Во-первых, должен быть вопрос выбора. Вот. Второй пункт. Если мы говорим, что давайте мы не будем там что-то делать, давайте тогда будем последовательны. Давайте с нашей стороны прекратим поставки любых энергоресурсов, включая газовозами и так далее, в порты в Европе. Давайте будем последовательны в этой ситуации.
1: Я думаю, что...
0: Наши газовозы по-прежнему идут туда. Да, обходя как-то там угрозы, которые разные правительства там, помните, вот этот теневой флот там и прочее, здесь мы арестуем вас, здесь мы вас захватим и прочее, прочее. Где-то украинские беспилотные катера бьют по нашим газовозам. Так было у нас у побережья Ливии где-то несколько месяцев назад, когда в Средиземном море там они сожгли наш газовоз. Но они приходят все-таки в порты, в том числе и в Европе, разгружаются там. Это приносит доход европейским компаниям, это приносит, соответственно, опосредованный доход европейским бюджетам, и эти деньги так или иначе попадают на Украину в виде вооружений, которые закупаются на эти средства у американцев. Тогда давайте будем последовательны.
1: Отчасти я согласен.
0: Рвать тогда связи.
1: Я отчасти согласен, потому что они сами разорвали все эти связи, собственно, начиная от Северного потока и всего остального. Но здесь все-таки речь идет о том, что мы продаем эти ресурсы. И мы за эти ресурсы так или иначе получаем, пусть опосредованно, деньги. Пусть через третьи страны, но так или иначе.
0: Продажа — вещь взаимовыгодная, вы же понимаете.
1: Ну, конечно. Правильно? Если она невыгодная, то зачем бы мы их продавали? Да? То есть, а в случае с Биеннале мы ничего не продаем. Мы просто, грубо говоря, зайдя в чужой монастырь, в котором нас явно не ждут, мы, пытаемся, давайте мы вам покажем, какие мы. И вот тут у меня вопрос, а стоит ли сейчас это делать там, где на каждом углу кричат о том, что Россия агрессор, что Россия там ворует украинских детей и многое-многое другое. Вот тут у меня, скорее вопрос.
0: Скажем, да, тут вопрос такой, Александр, если позволите. Есть такой термин в английском языке «cost effectiveness». Что обозначает целесообразность и эффективность траты тех или иных средств. Вот мне кажется, если мы можем обеспечить какое-то количество людей в Европе, не относящихся к России негативных, в среде так называемого, как по-разному назовем, интеллигенция, креативный класс там и прочее, прочее, люди, которые так или иначе влияют отчасти или могут влиять на общественное мнение. Мы должны работать с этими людьми. Их будут называть пятой колонной, их будут травить и так далее. Но я знаю, что часть этих людей по-прежнему приходят на культурные мероприятия в те самые русские дома, в культурные центры, в том же самом Риме, в Берлине, в Вене и так далее, и так далее. Эти люди должны быть там. Они там есть. Их немного. Они под атакой находятся, постоянной. Но способствовать их, так сказать, исчезновению, ну зачем же это? Это, опять же, мне кажется, не соотносится с идеей целесообразности.
1: Вот тут, просто, как, да? тут, числе, тут как хорошо, раз я согласен с вами. Я-то как раз вот даже дело не в cost effectiveness, а именно что с точки зрения положения России, вот именно, потому, вот именно поэтому мы и другие, то есть, грубо говоря. То есть в этом смысле я-то как раз склонен считать, что...
0: Черт, мне кажется, я себя поймал сам в какую-то засаду.
1: Потому что тетрайдер, про который вы говорите, он и работает таким образом, что мы, в отличие от всего остального мира, когда нас, так сказать, подвергают таким репрессиям, мы, тем не менее, продолжаем пропагандировать искусство свое в Европе. Но и мы же не бьем по гражданским объектам на Украине, хотя многие к этому призывают. Вот я вот здесь вижу
0: смотрите,
1: некую однородность.
0: Что гражданскими объектами? Электростанции гражданские
1: нет,
0: объекты?
1: Нет, конечно. Ну нет, в данном случае нет. Я имею в виду...
0: Мы тогда говорим просто по жилым домам, да,
1: да,
0: вот
1: да,
0: по
1: да,
0: там, детским садам и школам. Да, безусловно, мы не бьем по ним. Трагические какие-то вещи происходят, когда что-то сбивают украинские противовоздушники, там, противоракетники и прочее, но тем не менее у нас никогда не стоит таких задач. Трагические события, которые мы видим сейчас в Чебоксарах и так далее, это... вещи, которые вот эти вот террористический режим киевский делает совершенно осознанно. Совершенно осознанно. У нас не очень принято цитировать вражеские СМИ, возможно, правильно. Но вот я читаю там иногда ленту BBC, то же самое. Я не знаю, она у нас вроде до сих пор люди аккредитованы как-то, BBC-шники у нас официально. И я за последнее время совершенно с большим удивлением увидел, что у них в ленте появляется. Не просто, что Россия съела украинских детей и так далее, и так далее. А что украинская ракета прилетела в жилой дом, и там погибло столько там мирных людей. Украинская там фламинго, или как эта дрянь у них называется, попала в высотку, и там погибло и ранено столько-то гражданских и мирных людей. Они начинают это замечать.
1: И это радует, ну как радует, плохое слово здесь, да, наверное, но тем не менее.
0: Это не радует, это вызывает некое... удовлетворение,
1: ну,
0: что ли?
1: Да,
0: я бы так сказал. Удовлетворение. Тут... Безусловно. Вот теперь главное, чтобы наши, так сказать, обещания сходились полностью автоматически с реализацией их. Что касается не только Украины, как я говорил, но и в том числе и наших там разных членов ЕАЭС, там, Евразес. Вспомним сейчас Армения. Ведь недавно Пашинян с месяца, что ли, примерно назад, он же был у нас в Москве,
1: да.
0: И Владимир Владимирович ему говорил, что ну никак не сочетается ваше, так сказать, желание встроиться в Евросоюз, в их экономическую систему, и ваше присутствие в Евразийском экономическом содружестве, союзе. Ну, как бы, либо это, вам предстоит выбирать. Пашинян, чтобы тянуть время, делал вид, что он делает какие-то выписки, а потом что-то такое заявил, что, ну, знаете, не я буду решать, это народ у нас Армении решит и прочее, прочее. Видели демонстрации в Ереване, когда люди вышли с транспарантами с упоминанием политических узников нынешнего режима.
1: И ну, отбирали украинские флаги.
0: Да.
1: Нет, ну,
0: да,
1: согласен.
0: Безусловно.
1: Да. Евгений, спасибо огромное. Время наше к концу подошло.
0: Спасибо.
1: Если позволите, в конце я все-таки поздравлю вас с юбилеем прошедшим.
0: Ой. Да. Спасибо большое.
1: И, собственно, вот теперь могу сказать, что программа подошла к концу. Оставайтесь на Радио Спутник. До новых встреч. Счастливо. Пока.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Шансы Трампа на продолжение войны против Ирана. Контекст. Дотошные эксперты подсчитали, только в марте американский президент 12 раз заявлял о победе. Аналогичные слова звучали в апреле. Глава государства даже письменно уведомил Конгресс, что конфликт завершен. Однако в этом есть сомнения. Власть в Иране устояла, вопрос с Ормузским проливом не решен. Неподтвердившаяся информация о попадании иранских ракет по военному кораблю США опять всколыхнула рынок. Дональд Трамп и его команда в свете грядущих промежуточных выборов пытаются понять, как настроено общество. Чего хочет? Компромисса с неочевидными для Вашингтона результатами или продолжение военных действий до полной победы? На днях президент заявил, что считает неконституционным требование получить одобрение Конгресса на продолжение операции против Ирана сверх срока в 60 дней. А потому администрация не намерена этого делать. Парламентарии не горят желанием сдаваться без боя и хотят перехватить инициативу у Белого дома. Но Трамп оставил для себя коридор возможностей. Адмирал Брэд Купер представил ему новый план военных действий. То же самое он делал в феврале. Закрытый брифинг Центрального командования в Белом доме показал: решение о продолжении операции, похоже, принято.

0: «Поговори со мной».
1: Наташ, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
2: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
1: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
2: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
1: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
2: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
1: в 16:30
2: на радио «Спутник».
3: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
4: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
5: По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
4: Узнать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.
6: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
4: Радио «Спутник». Разберемся.
7: В Москве и Санкт-Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия готова к любым сценариям в вопросе защиты Калининграда. Часть компаний из Германии готова вернуться в Россию после нормализации. Полностью российский суперджет отправится в первый рейс уже в конце года. Теперь подробнее. Россия работает на упреждение в вопросе защиты Калининградской области, готова к любым сценариям развития ситуации. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов. По его словам, эксклавное расположение этого региона диктует необходимость особых мер для обеспечения его безопасности и создания условий для раскрытия его потенциала. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. По его словам, возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту. Часть германских компаний декларирует готовность вернуться в Россию после первых же признаков нормализации. Об этом заявил посол России в этой стране Сергей Нечаев. По его словам, бизнес ФРГ признает бесперспективность антироссийской политики. Более того, курс Берлина на подрыв экономического, промышленного, научного и военного потенциала страны болезненно отражается в первую очередь на самой Германии. Ее промышленное производство сокращается 5-й год подряд, а перспективы восстановления экономики после затянувшейся рецессии под большим вопросом. Политика ЕС по России зашла в тупик, но в Европарламенте не хватает смелости предложить изменения. Об этом заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, попытки политической и дипломатической изоляции России привели лишь к самоисключению ЕС из важных дипломатических процессов. Пассажиров, отмененных из-за непогоды вертолетных рейсов с Камчатки в Северо-Курильск на острове Парамушир, доставили дополнительным рейсом домой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. Еще часть пассажиров, отмененных авиарейсов, отправится в четверг на теплоходе «Василий Завойко». Ранее авиакомпания «Тайга» отменила рейсы вертолета по маршруту Петропавловск-Камчатский и Северо-Курильск и не предоставила пассажирам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. После вмешательства местной транспортной прокуратуры права пассажиров были восстановлены. Ракетные испытания проводятся на полигоне Кура в Усть-Камчатском округе с 6 по 10 мая. Об этом сообщили в краевом правительстве. В этот период запрещено находиться и передвигаться по полигону и прилегающим участкам любым видам техники и людям. Напомню, полигон находится примерно в 500 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского и используется для испытания ракет, в том числе для отработки поражения целей. Импортозамещенный самолет Superjet Stuk, как ожидается, приступит к выполнению регулярных рейсов в Россию уже в конце текущего года. Такое мнение выразил глава Минпромторга Антон Алиханов. Напомню, это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения системы компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Его сертификация запланирована на август текущего года. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
5: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
0: Всем доброе утро. В эфире радио «Спутник Экспресс». Информационно-развлекательное шоу Екатерина Кирберева, Константин Придыбайло. Пытаемся разбудить вас, растолкать, взбодрить и рассказать новости, которые произошли, ну, либо поздно вечером, либо ночью, либо, может быть, чуть раньше, но вы могли их упустить, а может быть, не упустили. Доброе утро, Кать, как дела?
8: Доброе утро, да. Сейчас будем взбадривать всех, кто еще не взбодрился сам.
0: Ну, грех не взбодриться, уже среда, между прочим, 6 мая, 7 часов, почти 5 минут, московское точное время. Осталось-то всего ничего, день продержаться, потом еще четверг, а потом еще пятница и 3 дня выходных. Ну, не прелесть ли, не радость ли?
8: День простоять и ночь продержаться, да, ты как мальчишеки-бальчише, да, потом будет 3 дня, будем праздновать День Победы. Ты поедешь куда-нибудь на День Победы на дачу?
0: Я пойду, наверное, работать сначала с утра на День Победы, туда, вот прям туда, вроде как. А потом, да, наверное, может быть, куда-нибудь поеду, как и все простые люди.
8: Но это говорит о том, что все должны подписаться на все каналы Константина Придыбайло, чтобы посмотреть, чего он там увидит на 9 мая. Очень близко, из первых рук.
0: Ждем визита разного рода лидеров стран, президентов, премьер-министров и прочих. Ну, об этом потом поговорим, наверное, ближе к 9 мая, когда эта информация начнет открываться. А сейчас предлагаю отбивку и новости сегодняшнего дня. Вступило в силу, вроде бы как, перемирие, объявленное Владимиром Зеленским, лидером ОПГ на Украине. Началось оно с полуночи Я вчера, по-моему, говорил, что оно вчера работало, но я ошибся, если я так говорил. Оно начало работать с 0 часов 0 минут 6 мая. То есть работает, по идее, уже 7 часов и 6 минут. Но мы прекрасно видим, как был нанесен удар по Крыму. В Джанкое погибли 5 гражданских человек в результате удара беспилотника. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Вот такое вот перемирие по Зеленскому.
8: Так а мы вчера же здесь в «Экспрессе» говорили, что с 5 по 6, с 0 5 по...
0: Не-не-не, ошиблись. С 0 6.
8: Да, 23. Да. Все понятно. А я тоже еще посмотрела и так возмущалась удару по Чебоксарам. То есть удар по Чебоксарам — это само по себе возмутительное событие. Тут это бесспорно. Но на фоне еще и режима тишины, еще и перемирия, это вообще вызывало массу вопросов.
0: Ну, видимо, здесь трудности перевода. Самое... Зеленский говорил на мове, и наши коллеги, кто переводил с украинского языка, написали 5-6. То есть многие вчера задумались, что перемирие должно было быть и вчера, но нет, на самом деле потом разобрались, оказалось, имел в виду с полуночи 6 числа.
8: Угу, понятно. Но будем смотреть, что будет происходить сегодня, потому что по Крыму-то действительно уже и прилетело, и было, и будем наблюдать, что будет дальше. Может быть, они считают, что Крым — это не российская территория, поэтому они имеют возможность его бомбить. Как так?
0: Ну, у них примерно такая логика была касательно Донбасса в течение многих лет, что Донбасс — это вообще их земля, и что хотим, то и делаем. Но это как-то вообще не укладывается тогда
8: свою
0: в здравый смысл.
8: Свою, да, бомбить?
0: Ну да, бей своих, чтоб чужие боялись. Видимо, такая логика у украинских режимов последние годы. Но нет. Ну, в общем, нанесен был удар беспилотником по Джанкою, 5 человек погибли. Там сейчас спорят в телеграм-каналах, что якобы этот удар был нанесен еще поздно вечером 5-го, это не относится к перемирию, пишут украинские каналы. И, ну, в общем,
8: мой,
0: это оправдание в пользу бедных, как говорится. Давайте убивать людей, когда у нас есть лицензия еще на убийство, или ее нет. Ну, просто вот мы решили так поступить. Самая большая такая версия, почему Зеленский объявил вот это перемирие именно сейчас, чтобы перегруппироваться, накопить какое-то вооружение, подтянуть его к фронту, потому что последние дни просто безумная какая-то истерика и безумная атака на столицу была, на Москву, отбито огромное количество беспилотников, аэропорты прерывали свою работу и вчера на несколько, в общей сумме часов, если сложить там, то Внуково не работало, потом то Домодедово, то Шереметьево, то Жуковский, то еще что-то. То же самое касается и региональных аэропортов. Но обидно, вот я только что узнал, оказывается, обидно мне стало за ребят, мальчишек из одной спортшколы, которые не смогли вылететь на матч, который находился в другом регионе. И представь себе, вот, ну, ты парнишка, мальчишка, там, допустим, да и вообще любой спортсмен, даже если взрослый, ты вылетаешь на турнир, на игру, а тебе самолет не выпускают, ну, потому что введен план-ковер. Ты не можешь вовремя вылететь, и в итоге тебе ставят техническое поражение. Мне кажется, это нечестно.
8: То есть они все-таки пропустили соревнования? Конечно, жалко, да. Пишут, что 93 беспилотника было уничтожено с 14 до 21 по московскому времени. Это разные регионы, включая Крым. И еще в ночь с 4 на 5 мая 289 беспилотников было уничтожено. Представляешь, то есть такое количество действительно массировано. У меня сейчас подруга в Сочи отдыхает. Вот, говорят, тоже видели работу ПВО вчера.
0: Ну, там периодически бывает на юге, да. Ой, это даже не мальчишки были, слушай. Я тут подумал, что это детская команда, это взрослая. Это футбольный клуб «Уфа». В Уфе засчитано техническое поражение в матче первой лиги со СКА «Хабаровск». Клуб из Башкортостана наказан за неявку на игру, которая должна была пройти 3 мая в Хабаровске. А они не вылетели, потому что было закрыто воздушное пространство. Представь себе, мне кажется...
8: Ну, это странно.
0: Это
8: организаторы — это тоже люди. Тоже же должны понимать, что есть какие-то непреодолимые обстоятельства. Причем тут эта команда, как они могли на это повлиять?
0: Ну,
8: вот
0: странно, да.
8: Форс-мажор.
0: Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза объяснил решение присудить Уфе техническое поражение в игре со СКА. Ссылка на закрытие аэропорта в связи с угрозой БПЛА не опровергает решение вот этой вот комиссии. Очень, очень обидно. Мне кажется, можно было бы, в принципе, матч-то и перенести. Тем более, это первая лига наша, ничего такого.
8: Конечно. Я надеюсь, что это пересмотрят, что все-таки это какая-то ошибка и человеческий фактор. Тем более, когда такие вещи попадают в СМИ, обычно это привлекает внимание вышестоящего начальства и задавать начинают вопросы, что вы там делаете, что вы там устроили, разве люди могли вылететь, они же не виноваты, и пересматривают обычно такие вещи.
0: Да у нас и так футбол как бы прихрамывает на обе ноги. Давайте мы еще и из-за украинского режима будем портить и футбол, и лигу, и вообще и болельщиков расстраивать и прочее, и прочее. Я предлагаю матч этот переиграть. Ну да ладно, переметнемся через океан. Там в США, как всегда, много чего
8: там
0: интересного.
8: Трамп.
0: Там Госдеп в первую очередь решил одобрить возможную продажу Украине авиабомб увеличенной дальности. Общая сумма возможного контракта $373.5 миллиона.
8: И главный подрядчик там Боинг, что очень интересно и тоже немаловажно. Я посмотрела, что это за бомбы. Оказывается, это комплект до оснащения бомб, то есть их сбрасывают, но они не в свободном полете летят, а они могут управляться. У них там есть система навигации какая-то. С 90-х годов они приняты на вооружение в США. Вот такая хитрая штука.
0: Ну да, это умные бомбы. У нас такие тоже есть, их огромное количество. Украинский режим их очень сильно боится, когда их мониторинговые группы, каналы начинают говорить о запуске управляемых вот таких похожих российских авиабомб. Но не знаю, конечно, американцы, как всегда, в своем стиле. Сначала говорят о том, что нужно там перемирие какое-то, что Украина проигрывает, что теряет землю. А через день они раз на 373 миллиона бомб им отгружают.
8: Ты знаешь, у них такие доходы, вот даже смотришь, что они сейчас стали там крупнейшим экспортером нефти в мире. Вот мы говорим постоянно там Иран, Ирак, Арабские Эмираты вышли из ОПЕК, Саудовская Аравия. А так-то под шумок тихо-тихо США крупнейший экспортер нефти в мире. Огромные деньги получают от всех этих поставок. И куда им эти деньги девать? Внутренний рынок развивать? Ну, смысла нет, потому что у них нет такой покупательной способности. А куда-то деньги вкладывать надо. Вот они их вкладывают в милитаризацию, в вооружение. И это оплачивается в первую очередь собственными налогоплательщиками, американцами, а с другой стороны всеми должниками. Ну, вот они так свою власть устанавливают. Посмотрим.
0: Юрий в Телеграм пишет нам. А почему вы говорите о прилетах в Москву? Остальные территории не Россия. Юрий, сделайте погромче, где вы там слушаете нас. Мы, если только сегодняшний эфир вспомнить, перечислили уже и Чебоксары, и другие регионы, и про Туапсе никто не забывает. Слушайте радио «Спутник» погромче, если у вас есть какие-то проблемы с восприятием информации. Никто не говорит только про Москву.
8: Да, мы любим и уважаем все регионы. Тем более сегодня говорили даже больше не про Москву. И вот если, да. Если возвращаться туда, из нашей страны уходить в другие страны, то еще и ФРГ проводит ускоренную милитаризацию и готовится к войне с Россией. Тревожно, опять новости говорят, что даже раньше 29-го года, который прогнозировали, а война может начаться даже раньше между Германией и Россией. Как тебе такое утреннее?
0: Это было интервью посла Российской Федерации в Берлине Сергея Нечаева нашим коллегам. Да, он заявил о том, что Германия превратилась в страну вооруженного конфликта на Украине, держит курс на прямое противостояние с Россией. Вот буквально только что, если кто-то слушал внимательно новости на радио «Спутник», говорилось о том, что Россия, в принципе, очень внимательно смотрит за тем, что происходит на Западе, как идет такая милитаризация ряда стран, и рассматриваются разные сценарии, вплоть до блокады Калининграда, и, как заявляло руководство нашей страны, все попытки, все вообще даже поползновения установить блокаду Калининграда, они будут пресечены. И, конечно, это все очень грустно наблюдать, грустно читать, потому что как ощущение, что потом, рано или поздно, в учебниках истории все это может фигурировать под названием Третья мировая война. И просто очень растянутая война.
8: Да. И вообще меня несколько, ну не то что удивляет, что ли, но просто есть впечатление, что раньше об этом говорили меньше. То есть было, ну есть какие-то такие локальные конфликты там, сям, там, в Газе, у нас на Украине, еще где-то. А сейчас об этом уже стали говорить именно как о всеобщем масштабном конфликте, у которого просто много очагов горячей фазы. И вот то, что уже посол рассказывает такие вещи, ну, есть впечатление, что к этому стоит прислушаться и обратить внимание.
0: Ну, мне кажется, не то, что мало говорили. Говорили-то много, просто это не было таким явным противостоянием двух сторон. То есть раньше были просто какие-то конфликты, один против одного, там один против другого, здесь, там третий против четвертого в другом месте. А сейчас прям очевидно, что идет огромная война против России, против, ну, не только России, и части российских союзников. Ну, та же Беларусь, Китай можно отнести, потому что
8: Иран.
0: Когда огромное количество ресурсов Соединенные Штаты тратят на войну торговую, там, экономическую с Китаем, и поэтому пока это выглядит просто таким образом. Воюем снарядами, бомбами, ракетами, пока только мы с Европой, с НАТО и с Америкой на территории Украины. Но не ровен час где-нибудь они подожгут еще один фитиль. С Ираном не получилось. И, кстати говоря, очень забавная история. Операция, вот та самая, которая вносила очень яркое название, там какая-то ярость, вот это все, она была свернута. И свернута по очень интересной причине. Оказывается, президент Соединенных Штатов Америки не может вести боевые действия больше 60 дней без согласования с Конгрессом. И получается, они были вынуждены свернуть.
8: А я так поняла, что это не ярость была свернута, а ярость — это, собственно, их первая атака, вторая, да, уже скорее на Иран, это вот прямо военное вмешательство, а была свернута вот этот проект «Свобода», который начался в воскресенье.
0: Не
8: то есть
0: совсем.
8: Это такое патрулирование и сопровождение судов в Ормузском проливе, нет?
0: Нет, эпическая ярость была официально завершена, все, завершена, об этом сказал Марко Рубио, все.
8: Угу.
0: Операция,
8: видимо,
0: которая была
8: начата
0: 28 февраля, выполнила поставленные задачи и завершена. Они не могли продолжать вот эту эпическую ярость больше 60 дней. Поэтому они ее завершили официально и назвали новую операцию, которая как раз-таки была, скажем так, целью. Ее целью было обеспечение прохода судов через Ормузский пролив, и назвали его проект «Свобода». Вот. Но как...
8: А, понятно, да.
0: Но видимо, они его начали, и через несколько там дней, буквально через два дня, они этот проект «Свобода» поставили на паузу, опираясь на просьбы Пакистана и других стран, сказал Трамп. А также на тот факт, что был достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана. Поэтому реализация миссии «Проект Свобода» будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение. Вот.
8: Угу. То есть это две операции, которые, ну, идут параллельно, одна внутри другой, можно так сказать. Вот, в общем, они пересекаются так или иначе. Но Дональд Трамп сказал, что будут смотреть, получится ли подписать соглашение с Ираном, и это такой как бы жест доброй воли. И мне интересно, действительно ли это жест доброй воли, или это какая-то неспособность сопровождения судов. Потому что такое тоже вполне возможно и вероятно.
0: Ну, там этот проект «Свобода» заключался в очень забавной формулировке. Американцы не предлагали сопровождать какие-то танкеры, хотя об этом изначально вроде бы как там кто-то ляпнул, а потом все отмотали назад. Американцы сказали в итоге, что мы будем вам рассказывать, где, скорее всего, можно пройти в Ормузском проливе, куда не дотянутся снаряды иранцев и где нет каких-то мин, о которых они постоянно твердят. Но никаких кораблей сопровождения быть не может. Вы что? И, конечно, все люди, которые занимаются вот этими перевозками, они развели руками и сказали, а вы что, нас хотите надурить? В чем смысл тогда вашей вот этой операции? Ну, в итоге, скажем так, обделавшись, они эту операцию приостановили.
8: Свернули.
0: Потому что никто в здравом уме из американских военачальников не отправит какой-никакой корабль, шлюпку, там, я не знаю, какой-нибудь катер со своими военными в Ормузский пролив, и, не дай бог, они там подорвутся. Это будет огромнейшая проблема для Соединенных Штатов. Ну, а дураков не нашлось, которые поверят американцам. Они там, знаешь, пунктирной линии начертят на контурных картах и скажут, вот здесь безопасно, вот здесь проходить. Ну, конечно, дураков нет, никто не поверит.
8: Видимо, да, разные новостные агентства по-разному это все интерпретировали, и не было какой-то единой понятной формулировки, потому что вот Axios, например, пишет, что американский флот должен был находиться в кавычках в непосредственной близости от коммерческих судов на случай атак со стороны иранских военных. И вообще, я вот вчера смотрела новости американские, те, которые идут у них по телевидению, и меня очень заинтересовало, насколько они преподносят все, что происходит в мире, как какую-то такую гуманистическую миссию, что, мол, мы с Ираном не воюем, мы просто наблюдаем, мы находимся рядом на случай провокации со стороны Ирана. И здесь сразу, знаешь, возникает вопрос, а что вы забыли вообще на том континенте находиться там рядом? С вами рядом никто не находится на случай ваших атак.
0: Ну да. Тут Иран выкатил инструкцию еще по применению Ормузского пролива. Как это теперь выглядит? Корабль, который хочет пройти через Ормузский пролив, присылает специальный запрос на e-mail иранцам. Иран, если все условия прохода для прохода выполнены, в ответ присылает инструкцию. Не знаю, там, с маршрутом, с координатами безопасными и так далее и тому подобное. В общем, такая пока ситуация. Тут пришел вопрос в комментариях. Немцы, Германия готовятся к ядерной войне с Россией или к какой? Пишет Макс. Не пойму, как это вообще у них в голове укладывается. Знаете, иронию еще добавляет та ситуация, что вчера вечером немецкие власти объявили о том, что Берлин запрашивает, ну, скорее всего, подаст заявку на проведение Олимпийских игр, внимание, в 2036, 40 и 44 годах. Конечно, параллели с 2036 и 1936 напрашиваются, ну, сами собой просто. Причем с учетом того, что набирает популярность альтернатива для Германии, и черт его знает, что будет с Германией через 10 лет при таком раскладе.
8: Да, для меня вообще удивительно, потому что вот когда мы говорили о Германии, почему-то там фигурировала формулировка ФРГ, то есть как будто бы Германия у нас что, разделена, что ли, или как так получается. То есть очевидно, что есть часть немцев, да и вообще часть европейцев, которые прекрасно понимают, что историю повторять в этом смысле не стоит, и что уже один раз это было, второй раз, ну не надо этого делать. Вот сейчас 9 мая как напоминание. Я не знаю, для меня это что-то такое ужасное.
0: Я тебя расстрою. Германия официально называется ФРГ. Это Федеративная Республика Германия. Это
8: слушай,
0: прям,
8: я даже не знала.
0: Прям официальное
8: вот, видишь,
0: название.
8: Живи, как учись.
0: Да, официальное название. Это мы называем Германией, ну и все там Джомани называют. А официально это Федеративная Республика Германия, разделенная на земли и прочее, прочее, прочее. А ГДР, та самая Восточная Германия, она была поглощена. Это, кстати, до сих пор вопрос дискуссионный, не было не проведено никакого референдума, ничего подобного. Я вот буквально вчера узнал, оказывается, что там, когда находилась миллионная группировка наших советских войск, то немцам, восточным немцам обещали, что у них там все будет хорошо, конечно же, что будут по-прежнему работать предприятия. В общем, прошло уже 30 лет с момента обрушения Берлинской стены, а оказывается, что даже те здания, те базы, на которых находилась миллионная группировка советских войск, там Потсдам и прочее, прочее, они вообще стоят просто заколоченные. И в этих городах это все выглядит достаточно удручающе. И люди, которые встречали падение Берлинской стены со стороны Востока достаточно радостно, думали, мы сейчас будем ездить на Мерседесах, но они вот спустя 30 лет немножко грустят, потому что многие вещи оказались просто обманом. Вот и все. Ну, из забавного тоже оттуда, из европейского чудесного сада, новость, которая просто меня с утра улыбнула. В Латвии завели дело на человека, который повесил рекламу субботника на русском языке. Ну, в Латвии многие говорят на русском. Он предложил там соседям выйти на субботник, убрать территорию, там, прилегающую к разным землям, и плюс там еще братская могила на захоронениях. Так вот, депутат местной думы города Елгава написал: «Субботник, кто, если не мы?» И нацистские власти Латвии увидели здесь отсылку к ВДВ. Представьте себе. Но у ВДВ немножко другой слоган. Там никто, кроме нас, в принципе. И в итоге на человека завели практически административное дело. Прикинь.
8: Там вообще происходит какой-то сюр. Там есть конкурирующие вот с этой партией другие партии, и там их лидеры эмигрировали уже в Белоруссию, кого-то посадили, кто-то находится под следствием. То есть у них это постоянная какая-то история.
0: Ну, кто, если не мы? Это за такой слоган заводить административное дело, конечно, очень смешно. Ладно, прервемся на новости и рекламу на радио «Спутник».
4: Так-так, повернитесь левее, теперь немного вправо, выпрямитесь, вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
5: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
4: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
9: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
10: Да.
9: А переоценивали?
10: Вряд ли.
9: Сколько друзей вы потеряли?
10: Не так много.
4: Искусство изящных пикировок.
11: Часто ли ты ошибаешься?
10: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
4: И точных попаданий в цель.
9: Чему главному тебя научили твои дети?
12: Тому, что взрослый человек может расти.
4: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. 5 мирных жителей погибли в Джанкое в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. На месте происшествия работают экстренные службы. Ситуация находится под личным контролем руководства региона. Жителей просят сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. Российские средства радиоэлектронной разведки перехватывают переговоры колумбийских наемников по мобильным сетям и радиостанциям. Об этом рассказал военнослужащий группировки войск «Север» с позывным «Топаз». По его словам, в ходе переговоров наемники сами выдают места дислокации мест хранения и маршруты движения. Офицер подчеркнул, что, судя по переводу перехвата, это было отдельное подразделение колумбийских наемников. Воевать они совершенно не умеют и не особо хотят, и идут это делать исключительно за деньги, добавил военный. Режим ЧС введен в Дзержинско-Тосеевском округе Красноярского края из-за подъема уровня воды в реке Усолка до 7 метров 37 сантиметров при критической отметке в 6 метров 50 сантиметров. Прокуратура организовала проверку. Об этом передает пресс-служба надзорного ведомства. По ее данным, в зоне подтопления оказались 15 жилых домов в селе Троицк, где проживают 29 человек, включая 6 детей. Из 2 домов уже эвакуировано 4 человека, среди них 2 ребенка. В селе Бакчет подтоплены огороды и частично надворные постройки 2 домов, где также проживают 4 человека. На месте работают аварийно-спасательные службы. Размер ущерба будет определен после того, как вода начнет спадать. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его соратники рискуют потерять независимость страны, пытаясь переориентироваться на прозападные рельсы. Таким мнением поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Беспалько. Однако Еревана ждут большие экономические потери. В Европе, по словам эксперта, никто не ждет армянские товары, а во Франции и Германии есть свои производители алкоголя, минеральной воды и фруктов. Адлер, Зеленоградск, Липецк, Светлогорск и Ростов-на-Дону стали самыми популярными городами для оздоровительного отдыха в России этой весной. Об этом рассказали в сервисе для планирования путешествий OneToTrip. По его данным, интерес среди российских туристов к оздоровительному отдыху продолжает расти. Так, спрос в этом сезоне увеличился на 11% по сравнению с весной прошлого года. В этом сезоне в оздоровительном туризме появились новые направления. Так, наибольшим спросом среди них пользуются Дорохово, Лазаревская и Истра. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. FM. «Эспрессо».
3: Продолжается на радио «Спутник» утренний экспресс, развлекательно-информационное или информационно-развлекательное шоу. Катерина Кельберева, Константин Придыбайло. Доброе утро. Вот едешь по Москве, я думаю, по любому другому городу, и Петербургу, и Казани, и Уфе, и любым нашим другим малым, в том числе, городам. Люблю 9 мая. Люблю, потому что у нас украшают города красными полотнищами, российскими флагами, знаменем Победы. Точнее, ну как, знамя Победы у нас одно, а копиями знамени Победы. И вообще глаз радуется. И всегда возникает в голове мысль, почему вот мы вот стесняемся все время, там, смотрим американские фильмы. Вот я на днях тоже узнал, да что уж правду говорить, скажу. Вчера узнал, оказывается, в Америке Голливуд, ну мы все прекрасно знаем, у них там есть целая серия фильмов про Человека-паука. И там есть такая сцена, в каждом фильме она есть и неоднократно, где Человек-паук там прыгает с какого-нибудь небоскреба и приземляется на асфальт в такой узнаваемой позе. И оказывается, вот создатели этих фильмов на протяжении уже многих лет делают таким образом, что когда Человек-паук приземляется на асфальт, всегда в кадре американский флаг.
5: Ух ты!
3: Да, во всех фильмах, вот включая там самый старый наш, многими россиянами любимый фильм с актером, господи, вылетел из головы, неважно, и с Кевиллом, с этим новым актером, который сыграл Человека-паука, везде вот эта сцена, где он такой, как бы в позе лотоса приземляется на асфальт, всегда в кадре американский флаг. А почему мы стесняемся своего флага? Я к чему? Просто вчера я забрал, купил, конечно, на мой взгляд, дороговато стоил, но я вот купил флаг России и флагшток, чтобы прикрутить себе на даче флаг России. Он у меня будет там висеть. И таких вот, когда едешь, например, говорила впереди второй этап майских праздников, вот обратите внимание, когда вы едете за город к друзьям или к себе на дачу, как много флагов России или, например, там военных подразделений наших, там ВДВ, там пограничников, многие их вывешивают, ну это их право. Как много флагов России вы замечаете? Мне кажется, пришло время перестать стесняться флага России, знамени Победы в том числе, если кому-то близко это, почему бы нам не вешать это все на домах? Просто вот ехал по Москве и реально глаз радовался.
5: Больше, наверное, даже советских флагов, потому что к Дню Победы это воспринимается как победа советского народа. И поэтому российских может быть даже меньше. Ты очень интересную тему, на мой взгляд, затронул по поводу пиара страны. Вот у меня не так давно был подкаст с Евгением Вольтовым, продюсером, и тоже с ним обсуждали тему, как можно пиарить страну, то есть как можно ее на международной арене показывать. Вот очень интересно насчет Человека-паука и американского флага. У нас по аналогии могут быть там советские какие-то атрибуты. То есть вот эта вот преемственность истории должна быть показана. И, конечно же, там и фильмы, и песни, и флаги, и какие-то, я не знаю, ремесла, промысла. Это то, что должно быть у нас постоянно перед глазами, и то, чем мы должны гордиться и все время хотеть это продемонстрировать всем.
3: Тут Геша пишет в комментариях. Кстати, а почему вот вы российское радио, а у вас флага нет ни одного российского? Ни у одного российского радио не присутствует флаг, никаких опознавательных знаков, кроме своих. Ну, я скажу в ответ Геше, что у радио «Спутник» есть самое главное. Это название. «Спутник» — это русское слово, придуманное в Советском Союзе, когда был запущен тот самый первый искусственный спутник Земли. Поэтому у нас есть вот такой козырь в рукаве. Мы самое, что ни на есть, российская патриотическая радиостанция. Вот там у других названий, вот там уже есть к чему придраться. У некоторых названий вообще очень странные, там есть практически вражеские, можно так сказать. Но не будем уже над коллегами глумиться и смеяться. Но в целом, в этом логика есть. Вот, Тоби Магуайр точно звали, Том Холланд, вот тот самый новый, который, кстати говоря, у Долина эту квартиру купил. Это же тоже смешная история, что мошенники представили Долины паспорт, как раз-таки актера Тома Холланда, его фотография была врезана в российский паспорт, и получается, Человек-паук, вот тот самый, который приземляется возле американского флага, ограбил Долина. Ну да ладно, вспомнили Долину.
5: Я бы тоже ужас. Не узнала, кстати, актера Тома Холланда. Я вообще в актерах плохо разбираюсь. Я там максимум Андрея Миронова знаю и Брэда Питта, и все.
3: А вот Людмила...
5: И всех остальных я бы не узнала.
3: А вот Людмила 77 пишет, не надо повторять за американцами. Флаг — это не тряпка для пикника. А я не предлагаю на флаге шашлык есть. Я предлагаю у вас там на даче, в загородном доме или в квартире. Ну, в квартире на окно, ну, наверное, не так, но и то, в принципе, почему бы и нет, как говорится. А если у вас есть там дача, что вас останавливает? Сделать красивое крепление, повесить флаг России. Вот странник пишет, у нас тут в колхозе много у кого флаг висит.
5: Именно вот. Россия или советский флаг? Вот интересно, странник, напишите.
3: Channel 3767 пишет, почитайте закон о флагах в нашей стране. Дорогой Channel, пришлите закон о флагах в нашей стране, если вы что-то где-то, что-то хотите меня поправить.
5: Американцы, кстати, тоже серьезно относятся к обращению с флагом, и не все там можно с ним делать, и вообще там можно под суд попасть, если ты там что-то не то делаешь с флагом. Я помню, купальники были в цветах американского флага. Ты помнишь, раньше были в моде, было много достаточно?
3: Да, было такое, да.
5: Но вот у нас сейчас есть линия одежды, да,

0: американского флага. Ты помнишь, раньше были в моде, было много достаточно.
1: Да, было такое, да.
0: Но вот у нас сейчас есть линия одежды, да, Bosco Sport, там тоже флаги, и как будто бы это вот...
1: Ой, про одежду я вообще очень долго такое могу говорить. Но я предлагаю к новостям вернуться, такое лирическое отступление было по поводу этих флагов, так что... А напишите, как ваши города украшены к 9 мая, тоже интересно. Может быть, что-то новенькое. Вот мне нравится, как в Москве появились, раньше не замечал, огроменные красные полотна. Они такими треугольниками висят на больших проспектах, смотрится потрясающе. Но по этим большим проспектам гоняют люди на очень странных автомобилях. Это новость, которая вчера разлетелась по интернету со скоростью примерно с такой, которой эта машина и ехала. В ДТП попал известный исполнитель, рэпер Наваи, и... Попал он на Феррари, причем на Зубовском бульваре в центре Москвы эта Феррари летела без номеров, вместе с вот этим рэпером сидел его концертный директор, кадры опубликовал Дептранс во всех своих соцсетях, было, уже, наверное, было или будет, как, по крайней мере, сегодня составлено обращение в суд о лишении прав и возмещении ущерба за повреждение городской инфраструктуры. Самое интересное, что вот этот Феррари, на который почему-то без номеров, между прочим, ехал тот самый рэпер, Феррари, она специальная спортивная. То есть это...
0: Может, арендная? Поэтому без... Может, арендная, поэтому
1: нет,
0: без номеров? Хотя нет.
1: Все машины сказать с номерами.
0: Новая, да, наверное, просто.
1: Да нет, тоже не новая. Тебе дают... Он несколько месяцев уже ему принадлежит, просто он ездит без номеров. Вот он думает, что он такой вот блатной, наверное.
0: Гэнгста, он такой, типа, я хулиган.
1: Да, Наваи Бакиров зовут его.
0: И несколько раз видела видео с авариями с участием таких автомобилей, как там Феррари, Ламборджини, и всегда почему-то машина просто всмятку, что бы там ни произошло, то есть они из мостов падают, и куда-то они там влетают на огромной скорости, а человеку ничего. То есть есть впечатление, как будто бы машина вот весь этот удар принимает на себя и очень безопасно для водителя.
1: Ну, понятно, для Феррари это выглядит как реклама, но я просто пытаюсь к здравому смыслу призвать. Феррари 488 писта, это модель без номеров, еще раз обращу внимание. Этот автомобиль, это суперкар официально, почти 4-литровый двигатель. Мощностью, внимание, 720 лошадиных сил разгоняется до 100 км в час за 2,85 секунды. Максимальная скорость 340 км в час. Это трековая машина, на которой можно и скорее даже нужно ездить только по специальным трекам. Почему люди ездят на дорогах общего пользования?
0: Но они хотят показать, что я же могу, у меня есть Феррари. Ну так, конечно, они не предназначены для городских скоростей, они не предназначены для того, чтобы останавливаться на этих светофорах, чтобы пропускать пешеходов где-то. Конечно же, они просто разогнаться до большой скорости и ехать, потому что она маневренная, управляемая, быстрая, но уж точно не для того, чтобы вот всем этим заниматься, чем мы в городе. Ну, так летели.
1: Ну, для меня вот это большая загадка, почему такие автомобили у нас ездят по улицам. Я, честно, я не представляю, где он может, в принципе, в Москве разогнаться, особенно там в час пик. То есть для чего такая машина?
0: Где?
1: Стоимость автомобиля порядка 55 миллионов рублей. Машина восстановлению не подлежит. Рэпер и его концертный директор отделались испугом. Даже есть кадры, где после ДТП, как они врезались там сначала в столб, потом в дерево, и они выходят, и они скрылись с места ДТП, там рэпер боялся, что его кто-то узнает, все его узнали, он потом переоделся, в общем, очень мутная история. Я очень надеюсь, что наши, вот честно, когда нужны депутаты, они почему-то спят. Дорогие депутаты Государственной Думы, обратите, пожалуйста, внимание, что по улицам Москвы ездят спорткары, предназначенные для кольцевых гонок, для треков. Я не против, что, я не предлагаю запретить их покупать. Человек может купить все, что душе угодно, Но мне кажется, на дорогах общего пользования такие автомобили, ну, не совсем корректно, чтобы они ездили. Машина разгоняется до сотни за 2,8 секунды. То есть даже по кадрам Дептранса видно, как он очень резко едет, и, ну, почему-то там, не знаю, он задумался, отвлекся.

0: И он прямо ровненько влетает, там, цепляет столб и прилетает ровненько в дерево. Может быть, мы про это подумаем? Просто тут у нас вчера депутаты возбудились по поводу установленных камер на скорость. Там тоже очень мутная история. Оказывается, есть какие-то частные камеры, которые фиксируют скорость, и каким-то образом эти данные как-то...
1: Это еще был 10 лет назад был скандал, что эти камеры частные, что вообще там всего лишь там 30% или сколько-то идет государству, а остальное это все идет в частный карман. Я не знаю, возможно, там сейчас поменялось, но вот около 10 лет назад, когда их только-только ставили, была вот как раз эта история.
0: Нет, это ничего не поменялось. Вот вчера буквально депутаты, ну ладно, скажу прямо, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, он предложил передать все дорожные камеры под госконтроль. Сейчас частные инвесторы могут устанавливать и обслуживать комплексы фиксации нарушений за свой счет. Затем их расходы покрываются из оплаченных штрафов, либо в виде процента от сборов, либо фиксированной суммы с каждого постановления. То есть камеру получается, что может любой, что ли, установить? Вот для меня вот это новость вчерашнего дня.
1: Ну, любой, да не любой, да, у кого есть связи, возможности и все остальное. Это, знаешь, мне сейчас пришло в голову, что это похоже на концессии, когда раньше там железные дороги, или какие-то мосты, порты строила компания, а потом с нее какое-то определенное там 20, 30, 50 лет получала доходы. Но камера — это, конечно же, не дорога, потому что дорога остается в стране, как и любой мост и все остальное, инфраструктура, а камера — это просто чепуха, которая с какой стати вообще частники получают с этого доход. Это было поразительно, и сейчас поразительно, и это отдельная тема для обсуждения.
0: На дорогах Москвы не только гонять запрещено, пасты на простых BMW, Мерседесах, Лексусах разбиваются насмерть, пишет странник. Геш добавляет, надо вообще ограничить мощность двигателя на дорогах общественного пользования. Ну, такая тема, конечно, mm-hmm. дискуссионная в плане того, что вроде как мы не любим все запреты, но при этом, когда машина разгоняется за 3 секунды до 100, это страшно. То есть это... Ну, я бы не хотел, чтобы рядом со мной на светофоре где-то стояла такая машина, а еще хуже, чтобы эта машина ехала перпендикулярно моему маршруту, потому что я даже не успею заметить, что она где-то там разогналась. Ну, предлагаю но дальше.
1: Ее еще при этом, эту машину, я так понимаю, что сложно контролировать. То есть не так просто ехать, например, со скоростью 30-40 км в час на Феррари. Она будет реветь, она будет хотеть разогнаться, и ну, вот эта маленькая скорость для нее неудобна и неприемлема.
0: Да, вон на мощных BMW-то ездить так не могут люди. Вон,
1: нас... Ну да.
0: А тут...
1: Есть еще одна история про Хамали и Наваи, вот про этих самых рэперов. Там девочка была, актриса, которая снималась когда-то в их клипе. Так вот, ее тоже буквально вчера там сбили, ну, мотоциклист сбил ее насмерть.
0: Прям насмерть ее сбили?
1: Да. Она вышла, типа, фотографировать, объявила об этом в соцсетях, что я буду фотографировать мотоциклистов на дорогах. И она была на проезжей части, и мотоциклист, не знаю, справился, не справился с управлением. В общем, сбил насмерть вот девушку,
0: точно,
1: которая
0: насмерть,
1: снималась у них в клипе.
0: Угу. Я думал, я просто читал, что вроде как там все хорошо, но нет, с мотоциклистом все хорошо, а ее действительно сбила насмерть Ксения Добромилова. Она фотограф, она занималась фотографией мотоциклистов. И вчера она объявила о проведении такой фотосессии, скорее это фотоохота она называла. Она периодически так делала, объявляла какое-то место, локацию, где будет стоять, фотографировать мотоциклистов, которые проезжают мимо. И вот один из мотоциклистов, который ехал, зацепил ее, и действительно она погибла. Ужас какой, красивая молодая девчонка, 34 угу. года было. Я думал, что все хорошо с ней, и вот теперь я расстроился. Но как будто бы какой-то, знаешь, пункт назначения. В один день люди, связанные клипом «Девочка война», по-моему, вот это вот называлась песня, в клипе, в котором она снималась. И, конечно, да, как будто бы, знаешь, вот эти, их не хочется верить в мистику, но как будто бы да. Легендарная серия «Пункт назначения», когда люди погибают, там, связанные там какой-то одной историей. Ужас. Но рэпер сам не погиб, его концертный директор живо. Ладно, предлагаю к другим новостям пойти. Кто едет сейчас за рулем и слушает радио «Спутник», будьте, пожалуйста, осторожны за рулем. Это самое главное. Что еще из интересного? Вот, кстати говоря, тут пришло две забавные новости. Оказывается, люди, которые бывают в космосе, они потом могут видеть пришельцев. Это заявил астронавт американский Брайан Бинни. Он сказал, что когда вот он в 2004 году побывал на орбите Земли и рассказал о контакте с НЛО в своей спальне. По словам американца, все произошло до полета в космос. В декабре 2003 года он находился в своем доме в Калифорнии. В 4 часа утра его разбудили вспышки света. Показалось, что кто-то включил телек, и эти вспышки возникли из-за смены кадров. Я никогда не видел ничего подобного, ни до, ни после. Они то ли излучали меня, то ли проверяли, но не нашли ничего интересного. Бывший военный добавил, что два ярких огня подлетели прямо к его окну, приблизились к нему. И, в общем, потом улетели. А почему я вдруг вспомнил про пришельцев? Потому что, оказывается, представьте себе, помнишь, был такой инопланетянин Алешенька, которого нашли в Челябинской области?
1: Нет.
0: Да как, господи, легендарный гуманоид Алешенька, найденный в Челябинской области, кыштымский карлик его еще называли. Оказывается, ему сегодня исполнилось 30 лет. 30 лет назад нашли нашего Алешеньку, вот этого гуманоида, в 1996 году. Огромное количество исследователей потратили кучу времени на то, чтобы понять, это был реальный инопланетянин, не был инопланетянином. По одной простой причине, потому что вот это само тело Алешеньки, оно, у него очень интересная судьба. Его нашла там одна женщина, потом она его оставила у себя в доме. Женщина была, знаешь, такой Плюшкин. Потом этот дом ограбил другой дядька, увидел этого Алешеньку уже в виде мумии. Потом эта мумия попала в руки милиционера. Этот милиционер отдал этого Алешеньку каким-то сектантам. Сектанты его проводили над ним какие-то опыты и похоронили. И у нас были только несколько фотографий и буквально несколько минут видео, снятого на старую VHS-кассету Алешеньки. И, конечно, все думали, что это гуманоид какой-то, пришелец. И я хотел бы спросить наших слушателей, друзья, а вы верите вообще в инопланетян? Вот верите вот в такие истории про Алешеньку, про... та же ситуация с пунктом назначения и вчерашними авариями. Вот люди, связанные одной какой-то силой, одной какой-то историей, они вдруг погибают. Вот верите ли вы в такую мистику или нет? У нас 5 минут буквально остается. Звоните +7 495 95 95 91 2, +7 495 95 95 91 2. Ты веришь в пришельцев?
1: Ну вот по поводу того, что было вот с этим астронавтом американским и с Алешенькой, конкретно в эти две истории я не верю. И вообще мне сразу вспоминается, как раньше бабушки... Мне кажется, у каждой бабушки была вот эта история, что ко мне в дом залетела шаровая молния, полетала, я там куда-то на стул забралась, и она улетела. Или, например, я спала, ко мне сзади подошел бабайка, там меня потрогал за плечи и ушел. Почему-то бабушки вот это любили рассказывать. И вот здесь какая-то, ну, похожая для меня история. И вот ты стал говорить про гуманоидов, я, знаешь, про что вспомнила? Есть такой ученый и фантаст, в том числе писатель Иван Ефремов, который написал там «Туманность Андромеды», «Час быка». Вот у него есть научные, в том числе, статьи, где он рассуждает, что все планеты, которые находятся примерно в таком же положении, как Земля, у них одинаковая схема вызревания планет. Ну, то есть сначала там какой-то первородный бульон образуется, потом растительность, потом животный мир. Ну и так вот постепенно в процессе эволюции формы, так или иначе, получается человеческая. То есть если есть где-то жизнь, неважно, насколько далеко это от Земли, то она не выглядит как какой-то там мох или думающий океан или еще как-то, или там осьминоги даже, а это именно форма человека. Поэтому если мы когда-то встретимся с существами с других планет, то это будут, в принципе, такие же люди.
0: Не верю. Вот. Мне кажется, это страшно. Верите ли вы в инопланетян? +7 495 95 95 91 2. Тут Геша написал: «Я уже 3 раза заснял НЛО, не выходя из дома. Почаще в небо смотрите». Я даже не знаю, я вот не припомню, чтобы я видел какие-то неопознанные летающие объекты. Вечером, ночью, когда там нет облаков, и ты видишь пролетающие какие-то моргающие точки, то, конечно, может показаться, что это что-то там инопланетное. Но, как правило, это либо какие-то спутники, либо самолет очень высоко летит, и ничего такого инопланетного. Но в Алешеньку, я признаюсь, честно верил. Но я не думал, что Алешенька настолько старый. Ему уже 30 лет.
1: Ну да. Не знаю, для меня Алешенька это какая-то история про то, что один человек передал другому, другой третьему, и так получился какой-то сломанный телефон, плюс какая-то непонятная кассета VHS, которая, как всегда, с плохим качеством. Ну, много же такого было и про «Круги на полях», и про НЛО. Я помню,
0: А что,
1: книжка была
0: круги на
1: детская.
0: полях? Круги на полях — это разве не НЛО? Потом расскажешь. А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
2: Доброе утро, Иван, Санкт-Петербург. Давненько вам не звонил.
0: Рады вас слышать.
1: Давайте.
0: Доброе утро.
2: Да, давайте, значит, про мистику и все остальное. Инопланетяне, и инопланетяне 100% существуют, ну, потому что теория вероятности, да, об этом говорит. Если мы считаем примерное количество звезд в космосе, да, и количество обитаемых планет, понимаем, что, в общем, по логике они должны быть. По поводу контактирования с нами маловероятно. Современная физика говорит о том, что мы не можем перемещаться на скоростях околосветовых, а в силу того, что расстояние между галактиками там исчисляется миллионами световых лет, ну, как бы нереально. Вот. А по поводу, значит, мистики и всего остального, ну, я как человек верующий могу вам сказать так, что оно действительно есть. Я не говорю там про всяких экстрасенсов, хотя тоже не исключено. Но просто посмотрите на замечательные и очень красивые законы физики. Да, квантовая физика и так далее. Это не может быть сделано неразумным существом. Это не может быть случайностью. Да, соответственно, есть одно существо, Господь Бог, которое, собственно говоря, это все и создало. Да, что нам позволяет делать? Машины, самолеты, квантовую связь и так далее.
0: Как вы красиво все объяснили при помощи физики и науки. Я прям в восторге. Звоните нам чаще, что же вы так редко звоните? Очень, очень классно, интересно с вами пообщаться. Спасибо большое за звонок. Да, согласен. Я думаю, тоже инопланетяне существуют. Но я думаю, что мы к ним-то не прилетим, а они до нас могут. Я считаю и хочу верить, что они чуть-чуть умнее нас.
1: Ну, просто да, они могли раньше начать развиваться, у них могла немножко по-другому пойти история, и они уже и вышли в космос, и изобрели там всякие двигатели хитрые, и много чего знают, и могут нам предложить связь интересную, которую мы сможем использовать для вот такого межпланетного общения.
0: Я думаю, что умный инопланетянин, он где-то болтается там в летающей тарелке над Землей, смотрит, что у нас на планете происходит, и думает: о, дураки, конечно. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в науку, в развитие, чтобы коммуницировать друг с другом, обмениваться опытом, летать в космос все дальше и дальше, изучать новые планеты. Эти дурные какие-то кожаные мешки воюют друг с другом, убивают себя за черную жижу,
1: конечно,
0: которая вытекает из-под земли, хотя там пролететь, не знаю, там пару лет земных, и вы доберетесь до какой-нибудь планеты, где будет безграничный источник энергии, способный передаваться там беспроводным путем.
1: Конечно.
0: Я думаю так, я верю в это.
1: Про круги на полях коротко скажу, что в 91 году два британца признались, что они там 78 года сотни этих кругов на полях нарисовали для того, чтобы вот мистифицировать и рассказать всем, что это НЛО там и так далее. И они там даже показывали, каким образом они это делали, там достаточно примитивное орудие, но сам по себе факт прикольный.
0: Пойду рисовать круги на полях в ближайший праздник. Екатерина Кириберева, Константин Придыбайло, это был «Экспресс», пока-пока.

0: Дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
2: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. В ДНР уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Энергоресурсы Африки не станут быстрой заменой ближневосточных. В России выросли продажи новых легковых автомобилей. Теперь подробнее. Две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР уничтожило террористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России. В пресс-службе ведомства добавили, что, кроме того, выявлены и уничтожены пункт управления БПЛА и склад боеприпасов. Поражение сил противника прошло совместно с 4-й бригадой южной группировки российских войск в рамках ведения охоты на украинских диверсантов в Константиновке. Канцлер Германии Фридрих Мерц имеет множество советников, однако среди них нет настоящих союзников. Об этом пишет газета «Политика». По ее данным, Мерц не располагает сторонниками, которые вместе с ним боролись бы за обещанные им изменения в политике. Отмечается, что он обладает огромной уверенностью в себе, но при этом удивительно подвержен влиянию. Ранее опрос Института по изучению общественного мнения, проведенный в конце марта-начале апреля, показал, что уровень недовольства немцев канцлером Германии достиг рекордных 78%. Это выше, чем когда-либо у предыдущего канцлера ФРГ Олафа Шольца. Международные энергокомпании на фоне проблем с судоходством в Ормузском проливе стремятся снизить зависимость от ресурсов Ближнего Востока и ищут быструю альтернативу в Африке. Однако африканские проекты требуют повышенных финансовых вложений и не станут быстрой заменой, передают РИА Новости. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американская нефтегазовая компания ExxonMobil готова вложить до 24 миллиардов долларов в проекты у берегов Нигерии, а британская BP купила доли в месторождениях у побережья Намибии. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам апреля этого года выросли на 15% в годовом выражении и составили 117,5 тысяч единиц. Об этом сообщило агентство «Автостат». Лидерство за собой сохранила отечественная «Лада». За ней расположились китайский «ХВЛ» и российская марка «Теннет». В первую пятерку также вошли китайский бренд «Джили» и его белорусский аналог «Белджи». В топ-10 попали еще три китайские марки – «Шанган», «Джейку» и «Жетур», а также японская «Тойота» и российский «Солярис». Среди моделей самой продаваемой традиционно стала «Лада Гранта». На второе место поднялся «Теннет Т7», вытеснив «ХВЛ Джолион» на третью позицию. Россия в марте на треть увеличила в годовом выражении закупки косметики из Турции до 12 600 000 долларов. Это следует из данных турецкой статслужбы. Большая часть импорта пришлась на смеси из ароматических масел, средства для ухода за кожей и парфюм. А по итогам марта Россия стала крупнейшим покупателем турецкой косметики. В топ-3 также вошли Нидерланды и Соединенные Штаты. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь с возможной грозой до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщили в центре погоды ФОБОС. Ветер западный с разворотом на северо-восточный. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: Программа «Мария Захарова» в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Константин Придыбайло. Буду задавать Марии Владимировне вопросы. И я их подготовил достаточно много. Да, хватит ли нам часа? Как всегда, наверное, нет. Ну, перво-наперво, что бы хотелось обсудить с Марией Владимировной, это статья, которая была опубликована буквально пару дней назад в газете «Ведомости», в которой Мария Владимировна рассказала о том, как американские власти, правительство, Госдеп, глубинное государство, это можно назвать по-разному, распространяют гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств. И для меня это стало, конечно, удивительным открытием, потому что они от этой практики отходили вообще по всем правилам. Дети, рожденные от дипломатов, не получают гражданство по праву земли. Но когда я стал думать, а это ж получается, они становятся гражданами США, и если вдруг дипломатический сотрудник решит со своим ребенком выехать, например, домой, в Россию, то по моей логике в аэропорту может появиться сотрудник какой-нибудь спецслужбы, показать вот так ручкой и сказать: а мы не уверены, что гражданин США будет в безопасности в России. Мария Владимировна, доброе утро. Правильно ли я мыслю?
3: Да, доброе утро. Здравствуйте. Вы мыслите, Константин, абсолютно правильно. Именно, я не могу сказать, что только об этом, но именно об этом также данная статья. Напомню, это газета «Ведомости», она вышла в понедельник, она есть в цифровой версии, она есть в печатной версии, она есть у меня в телеграм-канале, с ней можно ознакомиться, она большая. Она написана, я не знаю, в таком, в разном стиле, и для того, чтобы понять, как это на практике происходит, я просто буквально описала, поменяла просто имена, но я описала вначале, как это происходит непосредственно. Вы можете посмотреть диалог, который обычно имеет место быть, когда сотрудник Госдепартамента звонит российскому дипломату и информируют его, ну, примерно так, знаете, лет через 9 после рождения ребенка, или, например, там 13, о том, что девочка или мальчик являются гражданами Соединенных Штатов Америки. А потом я описала всю юридическую сторону этого вопроса с точки зрения ее абсолютной незаконности. Давайте разбираться с самого начала. Я бы даже сказала, что Давайте начнем с откликов на эту статью. Она действительно, так сказать, как сказать, пришлась к информационному двору. Наделала, видимо, немало шума. Я думаю,
2: весь понедельник обсуждали во всех гостиных, кухнях, телеграм-каналах и так далее.
3: Да, да. И, значит, давайте начнем с реакции. Первая реакция была, я имею в виду не по значимости, а которая, конечно, на которую я хочу обратить внимание, дописались, ну, вот эти вот все иногенско, так сказать, диссидентско-декаданские источники дописались до того, что это у меня такая ситуация. Этот фейк был запущен давно, он еще существовал примерно до 2020 года, его эксплуатировали, этот фейк навальнисты, что якобы у меня кто-то в семье имеет зарубежное иностранное гражданство. У меня ни у кого в семье, ни у меня, ни у мужа, ни у дочки, ни у мамы, ни у папы нету никакого иного гражданства и никогда не было. У меня, у них, и у меня, и у моих ближайших родственников не было никогда ни видов на жительство в других странах, никогда не было никаких пролонгированных виз, которые приравниваются к виду на жительство. Мало того, этот фейк был брошен, я еще раз говорю, мне кажется, это был год, первый раз я это начала, этот маразм читать, год 17-18, как раз как только вот меня назначили, началась работа активная, и нужны были фейки. Вот были заброшены, один из них, что якобы, мол, у меня там кто-то. Этот фейк мы дезавуировали, опровергли, ну вот в частности в 2020 году. И до этого мы опровергали. То есть, представляете, 6 лет уже на нескольких площадках официально были опубликованы опровержения, но они все равно, значит, начали. Значит, на всякий случай для тех, кому могла попасться эта информация, никогда ни у кого из моих близких не было.
2: Но у них аргументация была, я тоже это видел. Свадьбу же Мария Захарова играла в Нью-Йорке. Вот, все, вот такая параллель.
3: У меня просто, мы познакомились с мужем примерно за 2 месяца или за 3 месяца до моего, за месяц до отъезда. Потом я уехала в командировку, у меня уже все документы были на руках, я не могла подвести свое ведомство, свой коллектив. Я поехала в командировку, проработала там пару месяцев. Мы активно общались, приехал мой нынешний муж и ныне существующий здравствуй, и все эти годы со мной находившийся. Тогда он был моим молодым человеком, можно так сказать. И мы пошли в консульство и расписались. Вот такая у нас была свадьба. Я в консульстве на территории Российской Федерации, в консульстве, вице-консул нас расписал. В кабинете было четверо. Вице-консул, мы вдвоем и портрет Путина. Вот. Кстати говоря, я давайте уже мы как не с того, конечно, начали, но давайте я расскажу. Это действительно очень интересная история. Или мы вообще сделаем, может быть, какое-нибудь дополнение к какому-нибудь другому эфиру, чтобы сейчас не сбиваться с... Потому что это действительно интересно.
2: Давайте в другой раз, но да.
3: Это не имеет никакого... То есть он расписался, мы провели замечательный, как это называется, ханимун, медовый месяц в виде медового дня в зоопарке Бронкса, и через пару дней он улетел. Все, да.
2: Никаких гражданств нет, все.
3: О чем вы говорите? Нет, ну я читала, чего только не читала. Нет, не было. Поэтому. Но существуют люди, которые действительно, вот у них так получилось, так радостно сложилось, что у дипломатов появляются дети. И кто-то может спланировать рождение ребенка, иметь такую возможность выбрать место, выбрать обстоятельства, выбрать, так сказать, наверное, роддом. А у кого-то происходят определенные жизненные обстоятельства, которые не дают возможности такого выбора по разным причинам. Так случается, что... Ну, еще раз говорю, мы говорим о живых людях, мы говорим о людях, у которых есть ответственность перед своей службой, у которых так, помимо всего прочего, мы говорим о людях, которые в том числе были неоднократно отрезаны от, так сказать, возможности, от своей родины, невозможностью осуществить перелет или переезд. Вы вспомните 20-21 года, когда вообще самолеты никуда не летали или летали с такими ограничениями, я имею в виду по требованиям ковидно, что проще было действительно не лететь. Вот разве этого не было? Вспомните, это же реально наша жизнь, когда люди месяцами, а порой и по полгода были друг с другом разлучены и как-то не могли проехать. А я сейчас говорю еще и о зарубежных странах. Напомню вам, где действовали просто в виде режимов ограничения, связанные с вакциной, она должна была быть только их национальной, потому что другие вакцины они не признавали, вы же помните это все. И люди не могли какой там в свою страну порой вернуться, они не могли осуществлять нормальную жизнедеятельность на территории этих стран. Это просто один из примеров. Почему я привожу именно этот пример? Потому что он действительно тогда касался каждого человека, и о нем может вспомнить каждый. Таких примеров немало. Конфликты, ограничения. Вот, например, с 22 года тоже еще один пример. Он просто касается не всех, но он есть. Европейский Союз запретил полеты российской авиации. Нет возможности прямого авиасообщения. То же самое происходит со Соединенными Штатами Америки. Сколько сейчас требуется времени для того, чтобы долететь до Соединенных Штатов? С какими пересадками? Сколько пересадки эти происходят? Какие чудеса происходят в ходе этих пересадок, в том числе российскими дипломатами? Это можно целое, знаете, это 15 серий эфиров посвятить этому. Поэтому вот в этих обстоятельствах такое случается, так бывает, что действительно... так сказать, рожают и за рубежом тоже. И я думаю, что вряд ли у кого-то, ну, вообще у нормальных людей возникнет я не знаю, какая-то потребность или желание что-то высказать на этот счет, что нет таких обстоятельств и не может быть таких обстоятельств.
2: Я бы, да, знаете, какое быть. Слово подобрал? Расковырять. Вот я просто тоже пост в Телеграме написал со ссылкой на эту статью, что творилось в комментариях. Я думаю, ну вы серьезно? Вы ковыряетесь в этом вопросе? Но если бы человек действительно имел возможность там прилететь на родину, я думаю, каждая беременная женщина сделала бы это.
3: Знаете, после того, что сделали представители Госдепа или глубинного государства, которые, так сказать, вот так повели себя в отношении российских дипломатов, начали, это буквально угрозы. Понимаете, это же не просто какие-то милые разговоры специфические, это угрозы. Я думаю, что для очень многих это станет решающим, доминирующим фактором. И теперь возвращаемся к этому конкретному моменту, о котором вы сказали. Именно так это и происходит сейчас, когда снимает трубку российский дипломат, а там, на том конце, ему говорят: вы знаете, ваш ребенок является гражданином Соединенных Штатов Америки. Нет, не надо ориентироваться на тех бесноватых комментарии, которые говорили о том, что вот некие там бонусы или некие возможности, которые запланированы. Голос трубки четко говорит: ваш ребенок теперь наш ребенок. Вот вам и ответ всем тем, кто говорил о том, что это, так сказать, такая идиллическая пастораль, да, и что тут вы жалуетесь, ну и дальше эту тему перепевали. Нет, это не идиллическая пастораль, это элементы начала психологического давления, которая потом, как правило, и мы это видим на примере не только и не столько, наверное, дипломатов, мы видим на примерах других граждан. И сейчас большое количество семей, матерей знают, о чем я говорю, и подтвердят это, когда к ним приходят домой, стучатся, звонят, а то бывает и без стука, и без звонка, забирают детей под предлогом, например, ювенального права. Или под предлогом необходимости обследовать его на предмет мультигендерности, которую они там сами придумали. Или просто потому, что они рассматривают, как и говорят сотрудники Госдепа, этого ребенка в качестве своего гражданина, который по неизвестным для них, конечно, мы берем в кавычки, причинам находится в семье с другим гражданством. Вот о чем идет речь. Теперь относительно того, какая вообще под этим, подо всем юридическая база. Я приведу два примера. Первый чисто юридический. Во-первых, существуют все виды венских конвенций, которые дипломатических, консульских сношений, когда сотрудники не имеют права быть подвергнутыми какому-то насильственному действию со стороны властей страны пребывания. Но мы прекрасно понимаем, что для Соединенных Штатов, в принципе, закон не писан никакой, не то, что международное право, а вы теперь видите и внутреннее право, так сказать, какое там поворачивается, изворачивается, как хочешь, просто попрано, забыто, брошено там куда-то в угол. Но ведь есть и прецедентное право у них на территории Соединенных Штатов Америки, и мы тоже вот в этой статье привела ссылку на него, когда действительно, причем очень давно, были приняты судебные на территории Соединенных Штатов Америки решения относительно того, что дипломаты не могут претендовать на получение гражданства, то есть их дети не могут претендовать на получение гражданства по праву рождения на земле. То есть все, весь пакет всего есть законодательство международно-правового и, так сказать, внутриамериканского, но нет. В данном случае все идет по другому сценарию. Но что самое фантастическое заключается в том, что именно сейчас Соединенные Штаты Америки, та команда, которая находится в Белом доме, развернули колоссальную работу, связанную с борьбой с нелегальным получением американского гражданства, вида на жительство, нелегальной натурализации, то есть, так сказать, пребывания на территории Соединенных Штатов Америки и прикрытия себя какими-то там документами, не имея на это законного основания. Они проходятся по делам или по историям, имеющим многолетний опыт пребывания на территории Соединенных Штатов Америки. Их не волнует ничего, сколько человек сделал для Соединенных Штатов Америки, насколько он хорош как работник, какая ценность его как специалиста. Они, как вы, наверное, заметили, этим фактом они крайне гордятся, нанимают, фрахтуют самолеты, запихивают туда людей, это не один, не пять, не десять, не сотни, это сотни, переходящие в тысячи, запихивают в эти самолеты людей и отправляют их в те страны, откуда они прибыли. И еще раз хочу сказать, наплевав абсолютно на то, сколько эти люди уже провели времени на территории США, что у них уже родились там, например, дети, что у них там есть жены, семьи и так далее, их ничего не волнует. Они гордятся этим. За спиной у тех, кто проводит в Соединенных Штатах Америки именно эту политику, а во главе этой политики стоит Дональд Трамп, это его личная, перешедшая в партийная идеологема, это его девиз. Это один из составных элементов концепции, которую он назвал там, по восстановлению Америки в прежних рамках ее величия, а потом просто в рамках ее величия, или вообще без рамок. Наплевав на все это, сотрудники Госдепа, вопреки и нарушая законы, как международно-правовые, так и обязательства, которые у них есть по двусторонним, так сказать, договоренностям, а также внутренние установки, внутреннее законодательство и внутренние решения их же американских судов, выдают гражданство вот так по телефону детям дипломатов. Ну, у меня, понимаете, как сказать, я не могу сказать, что у меня слов нет, потому что слов у меня было много, и мы их все, так сказать, побуквенно напечатали в газете «Ведомости». Но это, конечно, за гранью. Я считаю, что это за гранью. Это один из показателей вот этого разрушающегося образа правового государства с наличием прав и свобод. Какие права, когда люди не имеют права с точки зрения американского глубинного государства отказаться от насильственно навязываемого их несовершеннолетним детям гражданства. Ведь это еще один важный нюанс. Да, у них есть право почвы, так называемое. Оно, кстати говоря, зафиксировано в международном праве. Есть такое право почвы, когда по факту рождения на какой-то земле, если это не противоречит там, законодательству той или иной страны, человек может по достижению совершеннолетия претендовать на гражданство. Подайте. Еще раз, важный аспект. По достижению совершеннолетия. То есть тогда, когда ребенок становится совершеннолетним, он может, мог бы и так далее. Но ведь они это делают в отношении несовершеннолетних. Они звонят и вот так дословно говорят, вашему ребенку 9 лет? Прекрасно. Имейте в виду, когда российский дипломат говорит о том, что вы же примерно раз 7 выдавали моему ребенку, как и другим членам моей семьи, жене, другим детям, визы как иностранцам. А вы понимаете, да, что одно, в принципе, исключает другое. То есть, если ты гражданин, тебе не положено и не должна быть, и не может быть выдана виза. Если ты не гражданин, то ты как раз обязан претендовать на визу. Есть еще вид на жительство, но он тоже исключает выдачу визы. Когда наши дипломаты говорят о том, что вы же раз по 7, по 10 выдавали визу на протяжении всего периода пребывания в командировках ребенку как российскому гражданину в российский паспорт, переподтверждая этим то, что было заявлено и семьей, и ребенком, и нашей страной изначально. Этот ребенок гражданин Российской Федерации, у него другого гражданства, гражданства Соединенных Штатов Америки нет. На что, знаете, следует какой ответ? Говорит Госдепартамент, двоеточие, это техническая ошибка. Все. Теперь самое интересное. Вот, допустим, ну, опять же, не будем возвращаться к комментариям, многие из которых были, конечно, там заранее, ну, в общем, ботообразные и так далее, потому что действительно тема неприятная. Тема-то, связанная с внутренней политикой Соединенных Штатов Америки, я думаю, мы об этом с вами тоже поговорим. А если вы скажете, может быть, это такая как бы либерализация отношения к российским дипломатам, может быть, это какая-то такая, знаете, рука, которая протянута, странная, может быть, немножко с фигой, может быть, немножко грязновато, кривоватая, но все-таки как бы протянутая, я скажу, конечно, нет. Потому что ведь мы регулярно запрашиваем визы для сотрудников, которые направляются в загранучреждения в США. Наше посольство, наше генеральное консульство, которое еще не закрыто, в наше поспредство. Это же целая драма. Мы же каждый раз получение визы и направление сотрудников не происходит автоматически по каким-то ранее действовавшим и с другими странами действующим соглашениям, договоренностям и так далее. Это каждый раз колоссальная работа, это рабочий процесс, который длится месяцами. Нет, не с точки зрения того, что почему-то там мы должны получать легко визы, без документов, без материалов. Нет. И документы, и материалы предоставляются. Все. Я имею в виду, что это целое, понимаете, это целый процесс согласования. Этот процесс растянут на месяца-тире, порой даже и годы для того, чтобы человек поехал работать в том числе в контексте развития двусторонних отношений. Не зарабатывать себе деньги, не заниматься своей частной личной жизнью, а в контексте реализации положений двусторонних отношений. Нет, нельзя. Это целая отдельная тоже проблематика. Но даже те визы, которые мы запрашиваем по участию в мероприятиях, которые проходят на территории международных организаций, расположенных в США, не американских, а международных. Вот, например, Организация Объединенных Наций находится в Нью-Йорке, и там каждый день проходят какие-то мероприятия. Конечно, не каждый день из Москвы делегируется дипломат, но раз в месяц под заседание, примерно, мы скажем так, примерно под заседание того или иного органа наши эксперты-профильники должны прибыть в ООН для участия в каком-то мероприятии. Хочу сказать сразу, что онлайн-подключение не, как правило, в 99% случаев не институлизировано в ООНовских структурах. Это вопросы к ним. Это не к нам вопросы. Почему так и как так? Вот так.
2: Да то вот неделю назад, Мария Владимировна, не дали визу как раз на заседание Комитета по информации Генассамблеи ООН, не дали визу представителю российской делегации. Если я не ошибаюсь, причем Олег Гаврилов это был.
3: Да, причем это заместитель директора Департамента информации и печати, который занимается международными информационными проблемами, которые регулярно принимают участие в международных конференциях, которые происходят за рубежом в нашей стране, именно по проблематике защиты журналистов, свободы слова, развития средств массовой информации. Великолепный специалист, он не получил визу. Мы продолжим эту тему позже, во второй части программы, потому что есть многое что сказать. И процитировать, кстати говоря.
2: Прервемся на новости рекламы. Пока подпишитесь на Марию Владимировну в Телеграм. Если не читали статью на «Ведомостях», как раз будет время, чтобы ее прочесть. Успеете.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Популярный блогер. Автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
1: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится с католиком?
2: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
3: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
4: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет, развод – это грех получается.
5: И дальше вопрос Чернышевского. Что делать?
0: Час Островского в четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Прокурор Крыма Олег Камшилов взял на личный контроль ситуацию в атакованном ВСУ Джанкое, где погибли 5 человек. Кроме того, обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Глава республики Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших и добавил, что органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. 9 укреплений ВСУ, в том числе пункты управления БПЛА, за неделю уничтожили расчеты беспилотных систем совместно с артиллерией. Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Север» с позывным «Кедр». По его словам, это позволило нарушить коммуникацию противника и предотвратить проникновение вражеских БПЛА на территорию Российской Федерации. Германия не поставляет ракеты «Таурус» на Украину. Об этом заявили в посольстве страны в России. Там напомнили, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщал, что Киеву не нужны эти ракеты, поскольку у него есть свое дальнобойное вооружение. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин объявлял, что применение ракет «Таурус» в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям России и Германии, но влияние на ход боевых действий не окажет. Россия считает, что поставки вооружения Украине – это игра с огнем, они мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Кроме того, накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Япония не будет поставлять Украине военную продукцию. Об этом заявил депутат Верхней палаты парламента страны Мунео Судзуки. Правительство ранее сняло ограничения на экспорт вооружений, фактически открыв возможность поставок любого оружия, в том числе и летального, в третьи страны. Поэтому при этом вооружения могут быть поставлены только странам, с которыми Японию связывают соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий. Поставки в страны, находящиеся в состоянии конфликта, в принципе, считаются невозможными, но допускаются исключения из правил в особых случаях. 4 полицейских городского округа Жуковский наградил медалями за смелость во имя спасения министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Уточняется, что в результате слаженной работы правоохранителей эвакуировано 40 человек, включая 10 детей, а также домашние животные из горящего многоэтажного дома. Прибывшие по сообщению о возгорании полицейские, не дожидаясь пожарных, сразу стали эвакуировать людей, а также запросили дополнительную помощь. К моменту прибытия спасателей сотрудники МВД, кроме того, вывели из квартиры на 7-м этаже пожилую женщину и помогли покинуть здание еще нескольким жильцам. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Мария Захарова.
7: Программа Марии Захаровой продолжается на радио «Спутник». Мария Владимировна, у нас же прямой и открытый эфир. И вот коротко, если можно, поступил вопрос от наших слушателей. А в суды наши дипломаты подавали по поводу вот выдачи детей? Или это абсолютно бесперспективная история, потому что...
8: Но в этом суть.
7: Они этом иностранные граждане.
8: Да, в этом суть, что дипломат обладает иммунитетом. Он, находясь на территории другого государства, имеет особый статус, который не предполагает вот такого же наличия, не знаю, характеристик, такой же активности и таких же действий во внутриполитическом и общественном поле, как граждане этой страны.
7: То есть в суд подать он не может, получается.
8: Иммунитета, да, когда в отношении дипломата не должны совершаться определенные действия. Это никаким образом не говорит о том, что дипломат может себя вести как хочет. Ездить там, не знаю, по бордюрам, значит, забирать на улице все, что ему нравится, там, вести себя вопреки законам. Ничего подобного. Уважительное отношение к законам той страны, где он находится – безусловно, в том числе и знание законов этой страны. Но когда к нему по каким-либо причинам предъявляются подобные требования, он защищен иммунитетом. Я больше хочу сказать, ровно поэтому внутри американского законодательства и есть изъятие в отношении рожденных на территории США детей дипломатов всех стран. Почему? Потому что дипломат не... находясь даже на территории страны, является человеком, который создает ВВП этой страны. Он не платит налоги этой страны. Он не имеет, как, например, в Соединенных Штатах Америки, никаких обязательств. Он никаким образом не вовлечен во внутреннюю жизнь этого государства и этого общества. Понимаете? Вот поэтому у него и есть... так сказать, свои иммунитеты дипломатические. И поэтому американское государство, я сейчас вам зачитаю, я процитирую все эти положения, американские же, американского законодательства или законодательства, которое они, так сказать, принимали и воспринимали раньше. Поэтому они сами внутри США не рассматривают детей дипломатических работников других стран, рожденных на своей территории, в качестве граждан. Ну вот посмотрите, тысячи, вот это очень важно, это правда. Я сейчас не, еще раз сразу говорю, я не оговорюсь, когда произнесу год. Не оговорюсь, это так. 1898 год. 1898 год. Верховный суд США, а для них, для страны с прецедентным правом, это как раз-таки актуально действующая история, они гордятся подобными вещами. Многие смеются над тем, как в разных штатах, ну, например, там, я не знаю, запрещено что-либо носить, да, из одежды, или запрещено на улицах что-то там такое пить, есть и так далее. Почему? Смешно действительно, такая архаика, но они этим гордятся. Они приняли эту законодательную норму 150 лет назад, это часть их традиции, это часть их уклада. Они этим гордятся, это живо до сих пор. Хотя многие, есть даже, может, в интернете найти список вот таких интересных, но странноватых законодательных норм, которые у них действуют до сих пор, и они их не отменяют, они этим гордятся. Вот посмотри, 1898 год, Верховный суд США. В рамках дела США против Вонг Ким Арка постановляет, это прямая цитата из решения американского Верховного суда. Как вы понимаете, решение американского Верховного суда внутри Соединенных Штатов Америки оспорить, ну, как бы некому. Требование о том, чтобы лицо находилось под юрисдикцией Соединенных Штатов, исключает применение данного правила к детям, рожденным от дипломатических представителей иностранного государства. Еще что-то нужно, это их акт Верховного суда. Далее идем. Они, опять же, не отрицают, они никогда не говорили, что более не являются частью Венской конвенции о дипломатических или консульских сношениях. Статья 24. Например, конвенция 1964 года. Консульское должностное лицо или сотрудник консульского учреждения, а также члены их семей освобождаются от всех видов принудительных повинностей. И самое удивительное, на протяжении 60 лет с момента заключения консульской конвенции, о которой я сказала, она толковалась и применялась, в том числе Соединенными Штатами Америки, как исключающая возможность принудительного распространения гражданства государства пребывания на детей консульских должностных лиц. И понимаете, ведь это вопрос и буквы закона, и целеполагания. А зачем они это делают? Для чего? Просто исходя из того, что они теперь по-новому начинают трактовать, вопреки своему законодательству, так у вас тысячи людей, десятки тысяч, которые умоляют вас дать им гражданство. Они создавали ВВП Соединенных Штатов Америки. Они вытаскивали на своих плечах, а лучше сказать, горбах, значит, Соединенных Штатов Америки во время пандемии, когда оказалось, что им даже, не знаю, там, сколотить сарай некому, они некому. Все сидели по домам, так сказать, всех отправили, кто не имел гражданства.

0: кто не имел гражданства, так сказать, в освояси, и за счет оставшихся мигрантов или только пришедших, они выживали. Ну, это буквально. Вот именно так,
1: Но,
0: потому что
1: Мария Владимировна, а что далеко ходить? Вон сколько украинцев там находится, сколько беглых россиян с
0: вот
1: разными
0: представляете,
1: отклонениями?
0: люди, которые... Мы сейчас не говорим о маргинальных элементах, мы сейчас говорим именно о тех людях, которые работают руками, головой, ногами, которые им строят, которые им, не знаю, помогают делать и выполнять самую тяжелую, самую, не хочу сказать грязную, но самую невыносимую работу. Этих людей они упаковывают, говорят, сколько вы тут пробыли? 7 лет, у вас семья, дети, пошли вон отсюда, мы вам не дадим ничего. Хотя человек делал все, и мало того, какой-то даже пакет документов насобирал для того, чтобы уже перейти в новую категорию. Вон, говорят им, мало того, значительная часть американского общества против такого подхода. Я не могу сказать, это не моя страна. Они, так сказать, могут быть за, против, это их дело. То, что они должны делать, они должны выполнять те законы, которые они приняли в отношении дипломатов, которые они ранее соблюдали и не имели никаких поправок в законодательство за этот период. И они должны выполнять международные обязательства, которые тоже никакими законами никто никогда не отменял. Я вот вам привела несколько цитат, но их огромное количество и намного больше. Мало того, они ведь и справки выдавали. Такие справки прям выдавали о том, что ребенок, рожденный на территории США, не является гражданином, потому что он является ребенком дипломата. Понимаете? А тут начинается, так какое целеполагание? Зачем они это делают? Для соблюдения прав, так сказать, и свобод граждан, исходя из их так называемой демократии? Конечно, нет. У них вот, еще раз повторю, тысячи людей, в отношении которых можно было бы применить и реализовать концепцию прав человека, свобод, ну, слово милосердие уже заменено на слово толерантность. Ну, давайте используем слово толерантность. Можно было толерантность к ним проявить, но нет. Почему же они это делают в отношении дипломатов? Вы абсолютно правильно с этого начали программу. Потому что в любую секунду они теперь могут этим людям сказать, что так как этот ребенок является их гражданином, то они имеют преимущественное право, а у них же ювенальное право вовсю там бушует, называйте как хотите, ювенальное, закон, неважно. То есть те рычаги, которые позволяют изымать детей из семей любых, своих граждан, других граждан, а теперь, оказывается, у них такой появляется мощнейший инструмент в виде якобы наличия гражданства. Юристы, я думаю, вот если посмотреть на эту сторону с юридической точки зрения, но вряд ли припомнят, как можно при отсутствии какого-то запроса, при отсутствии судебного разбирательства, при отсутствии даже спорной ситуации между субъектами, так сказать, общественных отношений, семейных отношений, каких-то, ну, таких ситуаций пограничных. Вот когда нету никакой пограничной ситуации, нет споров, нет тяж, вот я думаю, вряд ли кто-то вспомнит, а если вспомнит, скажите, пожалуйста, когда просто из ниоткуда несовершеннолетнему ребенку, у которого уже есть свое гражданство, юридически оформленное, кто-то может навязать гражданство другой страны, памятуя о том, где там и как он родился. Еще раз говорю, когда нет споров, когда нет тяж, когда нет проблем, когда отсутствие гражданства, то есть когда нету момента, связанного с тем, что у ребенка нет никакого паспорта, утрачены документы, он требует защиты, он одинок, некому позаботиться. Ничего из этого нет. Есть папа и мама, есть оформленные документы, есть понимание законодательства внутренней страны, есть понимание дипломатического консульского иммунитета, есть прекрасные отношения внутри семьи, коллектив. Все есть и

0: вдруг вам стучат неизвестные люди в дверь, звонят в телефон и настойчиво требуют признать то, что у вашего ребенка есть гражданство другой страны. Для чего? Еще раз повторю, вы четко сказали, что в какой-то момент начать воздействовать на ребенка, через ребенка, на семью, на сотрудника, на членов его семьи в расширенном таком формате. Но это, конечно, недопустимо. Это вне логики, вне закона, вне права, вне морали, вне всего. И самое удивительное, это бьет по той самой политике, которую сейчас проводит нынешняя команда. То есть это вот сам, для меня это самое удивительное.
1: Ну, это шантаж, давление и, конечно, попытки нашими дипломатами как-то управлять. Мария Владимировна, у нас на самом деле немного времени.
0: Константин, но это же, понимаете, это же очень важно. Вот вы поймите, что опять же, я думаю, что это вы где-то частично видите. Мы с вами следим за международной повесткой регулярно. Я просто хочу сказать, что одной из самых драматичных историй с нынешних Соединенных Штатов Америки становятся кадры депортации людей, когда людей разъединяют, когда отец криком кричит или мать криком кричит на том берегу. Понимаете, это реально какой-то вот 18-19 век, когда людей разъединяли, когда одному говорили, вы можете сойти на берег, а второму не можете сойти на берег. Это век 20-й, когда, допустим, от, условно говоря, браков как тогда говорили, межрасовых, такое было еще понятие, да, рождались дети и преимущество отдавали людям с таким цветом кожи, а, например, людям с другим цветом кожи вообще даже войти было невозможно вместе со своей семьей куда-либо. Это что вообще такое? Вот это самая драматичная часть истории Соединенных Штатов Америки сейчас разворачивается на наших глазах. Людей разъединяют, семьи разъединяют и тут же предлагают гражданство тем, кто хочет от него отказаться любыми способами, говоря о том, что оно не запрашивалось, оно не запрашивается, оно не нужно, оно никогда не будет принято. И просьба больше не беспокоить. Мало того, говорится это не в личном качестве, но еще и документально идут нота за нотой, документ за документом в Госдепы, в посольство Соединенных Штатов Америки в Москве в ходе переговоров, в ходе встреч. Отстаньте от нас, не трогайте, не звоните, перестаньте и так далее. И тут же мы видим, как, не знаю, там мексиканскую семью отправляют в криках куда-то туда, на территорию Мексики, говоря о том, что, ну да, 15 лет проживания на территории Соединенных Штатов, вы построили 45 домов, а вы, так сказать, ухаживали за
1: тысячи больных там вообще.
0: Больных, это не дает вам оснований находиться на территории Соединенных Штатов Америки. Вот. Вот о чем вся эта история.
1: Мария Владимировна, я начал программу с того, что, как всегда, нам, наверное, не хватит часа. Я еще очень хочу поговорить о предстоящем великом празднике Дне Победы и всем том, что происходит вокруг него. Ну, помимо того, что в Германии запретили собственную букву, букву Z, она у них есть в алфавите, они запретили флаг России, Белоруссии, георгиевскую ленту. Киевский режим прямо угрожает терактами и провокациями в великий праздник. Вот как на это все смотреть? Это...
0: Во-первых, киевский режим угрожает провокациями, терактами не только в сам день, но проводит их каждый день. И, конечно, активизировались они сейчас, безусловно, в преддверии праздника. Почему? Да потому что, ну, многие же не верили, а теперь уже невозможно не видеть этого. Потому что именно это... Именно то, что составляет ценностную часть не только нашей страны, а мировой цивилизации, является вызовом для тех, кто испокон веку был, как говорится, как баба-яга, против. Вот все те, кто были против победы тогда, 85-80 лет назад, они же против нее сейчас. Да, были страны антигитлеровской коалиции, это нельзя отрицать. Каждый, правда, по-своему шел к участию в антигитлеровской коалиции. Наша страна сразу была против нацистской Германии, сразу стала на защиту как своей собственной страны, так и, собственно говоря, Европы. освобождая ее постепенно, шаг за шагом, изгоняя нацизм с европейского континента и загоняя его туда-обратно, откуда он вылез. Понимаете? А ведь другие страны по-разному подходили к этому процессу. Франция, часть войны была, так сказать, вишистской, коллаборационистской. Это значительная часть периода Второй мировой войны характеризует Францию именно как страну, занимавшую пронацистские позиции. Это режим Виши. А что касается Британии и заигрывания Британии, так сказать, на всех фронтах, и спонсирование идейное, и политическое, и поддержка тех процессов, которые проходили на территории Германии в 30-е годы, об этом тоже известно, а Мюнхенский сговор, например, а те силы, которые подпитывались с территории США, нацистов в Германии, понимаете? То есть у каждого своя история. Вот сейчас все те, кто тогда занимал пронацистские позиции, вот сейчас они объединились вокруг, так сказать, киевского режима для того, чтобы использовать его в реализации своих реваншистских, не то что планов и намерений, а глубинных маниакальных установок. То же самое происходит сейчас. Как они были против победы тогда, так они против победы сейчас. И именно Дня Победы. Поэтому здесь нет ничего непонятного для тех, кто знает историю и кто понимает, из чего тогда созидалась и ковалась победа. Она ковалась, переплавляя противоречия в пользу сил добра. Она не ковалась из монолита и изначальных установок на противодействие нацизму всех членов антигитлеровской коалиции. Эти члены антигитлеровской коалиции, многие были вынуждены прийти к отрицанию нацизма, увидев, как Советский Союз, так сказать, одерживает победу над Третьим Рейхом, и, конечно, переломом стало абсолютно. Но переломом стала Сталинградская битва, после которой уже не было у них возможности занять позицию другую. А до этого там были по-разному сложенные пазлы. Понимаете? Вот и все. И сейчас те, кто тогда... Естественно, это не физически живущие люди. Эти поколения уже уходят. Да? Я имею в виду политические силы, финансово-экономические группировки, связанные с политическими силами, которые живы, и, кстати говоря, живы были все эти десятилетия. И я каждый раз, когда вижу, знаете, или слышу недоверие, сомнения относительно того, что, ну, может быть, это какая-то натяжка, посмотрите фильм «Обыкновенный фашизм». Этот фильм, который снимался не вчера, не 15 лет назад, не 30 лет назад. Он как раз снимался в момент, ну, по сути, вот такого экватора того исторического периода, который мы прожили с момента начала и окончания Второй мировой войны. То есть это был фильм «Набат». Это был фильм, который был снят буквально пару десятилетий после окончания Второй мировой войны и предупреждал о тех процессах, которые вновь набирают силу на европейском континенте, естественно, с подпиткой их из-за океана. Посмотрите этот фильм. И он, этот фильм, предрекал, что может быть, если на это будет сделана ставка и если этому не противопоставить антифашизм. Поэтому ничего здесь нету притянутого за уши. Как мы будем отмечать, мы понимаете, мы к этому дню относимся не как к одному дню в календаре. Для нас этот день соткан из 364 дней в году. Я имею в виду для внешней политической службы. Не было того брифинга, который бы не был посвящен данной проблематики. Нет тут того посольства, которое в течение года не проводили бы целую цепочку, серию мероприятий. Нет того посредства, который бы не работал с международным сообществом, вырабатывая международные документы, являющиеся сами по себе международным правом в контексте тех событий и сохранения исторической памяти. Для нас 9 мая – это, по сути, подведение итогов той работы, которую каждый дипломат, каждый руководитель, от руководителя внешнеполитического ведомства в виде министра иностранных дел Сергеевича Лаврова, руководителей загранучреждений, генконсульств, посредств, в том числе технического нашего состава, все вместе созидают, работают, реализуют каждый день в течение года. Это для нас день подведение итогов за год.
1: Знаете, Мария Владимировна, вы вспомнили про фильм «Обыкновенный фашизм», легендарная кинолента, а я бы еще, наверное, как раз-таки в длинные выходные посоветовал старшему поколению показать детям «Белорусский вокзал». Сегодня 55 лет этой ленте, где как раз-таки и показана связь поколений и дань уважения тем героям, которые приехали с фронта на «Белорусский вокзал».
0: Кстати говоря, показано и неуважение.
1: В том числе.
0: Вы, наверное... Я еще хочу сказать, знаете, о чем? А посмотрите, пожалуйста, еще и покажите детям фильм, казалось бы, при чем он здесь? Фильм «Влюблен по собственному желанию» с Янковским в главной роли. Он совершенно про другое, он про романтические отношения, он про кризис, ну, может быть, даже не только среднего возраста, не про возрастной кризис, про кризис человека, который сломался перед неудачами, про поиск, про человечность и про то, что является камертоном соотношения человека даже в те годы, жив он или мертв душевно. Это тема Великой Отечественной. Я не хочу раскрывать подробности, хочу пересказывать этот фильм. Просто посмотрите, посмотрите. Там буквально в нескольких кадрах показана проблема, сейчас ставшая во весь рост. Памяти памятников героям. Еще раз. Даже в этом фильме, который полностью посвящен межличностным отношениям двух одиноких людей, сердец, душ, как эта тема пронзительно показана. А, конечно, «Белорусский вокзал» и одна из моих самых любимых песен не только военных лет, я имею в виду не только о военных годах, не только о победе, вообще одна из самых любимых. Это, конечно, «Мы за ценой не постоим». И, конечно, гениальная Нина Ургант, которая ее фантастически спела.
1: Спасибо большое, Мария Владимировна, за сегодняшний эфир. С наступающим, с праздником, с великим Днем Победы.

0: знать за 90 секунд. Автомобилисты, ездящие по трассе Москва-Ярославль, наверняка обращали внимание на многочисленные возвышенности с волнистой вершиной и пологими склонами. Их называют «увалами». Они перемежаются с низменностями. И так десятки километров. Живописная картина и захватывающая езда на больших, но в пределах правил скоростях, многих очень впечатляет. Откуда же в спокойной средней полосе такие ландшафты? У ученых есть объяснение. Это морены – скопление обломочного материала, переносимого или отложенного ледниками. В их состав входят глина, пески, гравий и валуны. Некогда в этих местах речки прорезали долины и овраги. Но на русскую равнину с двух сторон наступали ледники – со скандинавского полуострова и с Урала. Они-то и формировали своеобразный пейзаж. Эти процессы еще в прошлом веке описал сербский астрофизик Милутин Миланкович. Согласно его научным выводам, изменение траектории движения нашей планеты и солнечного воздействия на нее за последние 100 тысяч лет вызвали несколько ледниковых периодов. Это привело не только к формированию удивительных рельефов, но и определило миграцию человека по Земле.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10.00, в Красноярске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. Нефть дешевеет почти на 2% после заявления США о прогрессе в переговорах с Ираном. Названы популярные города России по спросу на аренду квартир на майские праздники. Теперь подробнее. Войска беспилотных систем группировки «Север» за прошедший месяц уничтожили более 10 наземных роботизированных комплексов, нарушив логистику ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил командир подразделения с позывным «СВАТ». По его словам, такие платформы применяются также для подвоза продовольствия на позиции и считаются важным звеном в логистической цепи ВСУ на передовой. Он отметил, что попытки перемещать эти комплексы скрытно вдоль лесополосы под кустарником не дают результата, поскольку расчеты разведывательных беспилотников и ведут наблюдения круглосуточно и быстро выявляют цели. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются почти на 2% на фоне ожиданий возобновления поставок сырья из ближневосточного региона после того, как президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в достижении окончательного соглашения о прекращении конфликта с Ираном. Однако цены на нефть марок Brent и WTI продолжают держаться выше $100 за баррель, а перспективы мирного соглашения остаются неопределенными. Кроме того, даже если оно будет достигнуто, для полного восстановления торговых потоков потребуется время, считают специалисты. Россияне стали чаще пользоваться СМС по итогам первых майских праздников на фоне ограничений мобильного интернета в столице и некоторых регионах. Отмечается, что увеличение в этом году было замечено еще до наступления праздников на 25-30%, а учитывая выезды на природу и праздники, к ним прибавились еще 5-10% дополнительно. Ранее «Большая четверка» операторов связи предупредила о возможных временных ограничениях на мобильный интернет и СМС в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Казань, Санкт-Петербург, Москва, Волгоград и Нижний Новгород вошли в топ-5 направлений по спросу российских туристов на аренду квартир на предстоящие майские праздники. Об этом рассказали в сервисе «Авито путешествия». Чаще всего пользователи бронируют однокомнатные и двухкомнатные квартиры, при этом проживать в них туристы в среднем планируют втроем. В свою очередь, в сегменте загородного жилья россияне чаще бронируют объекты в Московской и Ленинградской областях, в Краснодарском крае, а также Республике Алтай и Карелии. Большим спросом в этой категории пользуются загородные дома и коттеджи, а проживать здесь планируют компании из 6 человек. Центральный банк Индонезии сократил лимит на покупку долларов США до 50 тысяч в месяц на человека для поддержания курса рупии на фоне глобальной нестабильности. Кроме того, индонезийский регулятор готовит дальнейшее ужесточение правил и снижение порога до 25 тысяч долларов. При превышении этой суммы потребуется предоставление документов, подтверждающих экономическую цель валютной операции, включая импортные контракты или документы об оплате услуг. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стас разберется.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех на программе «Стас разберется». Стас Василий, Стас, а как просто? Привет, привет.
3: Доброе утро.
2: Мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. А обязательно загляните к нам в соцсети, ВКонтакте, на «Одноклассники», Рутюб. Везде работаем, везде показываем. Можно смотреть, можно пересмотреть, можно прокомментировать. Подпишитесь на наш канал в Максе. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Коллеги там наполняют пространство интереснейшими новостями, яркими событиями, красочными вырезками из нашего эфира, но эфир, естественно, главнее. Мы Вот вчера подметили, что мало было Трампа в эфире, прям как-то он игнорировал.
3: Поэтому надо больше Трампа.
2: Вот сегодня, мне кажется, вылезти бы из новостей.
3: Ты потакаешь Трампа, понимаешь? У него цели так быть во всех новостных повестках.
2: Наоборот, он слушает программу «Стас разберется», выяснил, что что-то маловато меня было во вторник. Вот в среду, после Марии Захаровой, вот тут я бахну новостями. И бахнул новостями. Поэтому все справедливо.
3: Слушай, больше удивляют те дни, когда Трамп не бахает новостями.
2: Да, вчера был как раз такой.
3: Ну что-то как-то неправильно.
2: И оказывается во всем мире как-то по-другому, что не то, что какие-то другие вещи происходят. Вообще можно выйти из окна. Как сейчас модно говорить у молодежи интернет. Травы там коснуться.
3: Выйти из дома, ты имел в виду.
2: И про
3: просто
2: это тоже, да.
3: Выйти из окна — это немножечко другое.
2: Я сказал выйти из окна. Нет, прошу прощения, слушайте, это оговорка тоже, да. Нет. Посмотреть за окно я имел в виду, или выйти самостоятельно за дверь. Да, спасибо большое за поправку.
3: Ну почему? Слушай, я вот жил раньше на первом этаже. Я помню, мне вот в детстве через дверь выходить вообще не нравилось. Я строго из окна вылазил.
2: Я в одном отпуске был номер на первом этаже, тоже через дверь я не выходил никогда. Вот, да, это хорошо.
3: Ну, потому что это как-то неправильно.
2: Но у нас сегодня, кстати, и тема про это будет, правда, уже ближе ко второй части передачи. Если
3: Как раз когда мы проснемся, более-менее, во всяком случае, я.
2: Ну, давай начнем, правда, с Трампа, потому что, честно скажу, я немножечко запутался во всех этих яростях, во всех этих свободах, во всех этих миссиях, проектах и всем, что американское военное руководство, да и политическое тоже организует, потому что, с одной стороны, с 8 апреля было некое перемирие, некая приостановка каких-то действий.
3: Какое, кстати, по счету там? Ты считал вообще перемирие между Ираном и США?
2: Я боюсь, что я моргнул, а там еще несколько перемирий.
3: Да. Вот, знаешь, вот 5 лет назад или 8, я считал, что типа, да, философия, зачем она нам нужна, но теперь понимаешь, что философия — это основа всего, потому что от базовых определений, что считать перемирием и прочее, зависит то, как нам это обсуждать, как нам к этому относиться, потому что, ну, разумеется, это, ну, можно сказать, что это было перемирием, но оно было нарушено, вот, но с другой стороны, а что еще-то делать? Приходится каждый раз просто договариваться с США, чтобы самим получить передышку и как-то восстановить силы, набраться ракет, получить оружие там из Украины, из России, из Китая, неважно. А потом уже как-то более-менее продолжить сражаться.
2: Я просто не совсем понимаю, для чего это вот как-то... Ну, может быть, это какие-то новые реалии, придумать название, оформить заголовок. Да, вот я помню эту новость, которая прошла, в начале недели как раз обсуждали, что есть у американского президента 60 дней на то, чтобы вести какие-то военные действия без одобрения Конгресса, а дальше нужно либо получить одобрение, либо закрыть ту операцию и начать новую. Но тут, да, как говорят, и этот проект «Свобода», он приостановил. Вот буквально совсем несколько, ну, пару часов назад, вот это совсем свежая новость. Хотя этот проект, эта миссия, если я правильно понял, она ориентирована на то, чтобы вот транспортировать корабли, выводить, сопровождать через этот самый Армузский пролив. В итоге сказали, какие-то 2 боевых корабля они провели, сами сказали, что провели, я им, естественно, никому не верю.
3: Да, а иранская сторона говорит, что на самом деле там танкер приплывал, они бахнули по нему ракетами, он развернулся и уплыл обратно. Ну, я, если честно, все-таки больше Ирану верю.
2: Я
3: да,
2: тоже.
3: В этом плане, потому что, ну,
2: слушай,
3: опять же...
2: я только сейчас по комментам понял, ты побрился.
3: Да.
2: Это после вчерашнего или позавчерашнего пробора?
3: Нет, слушай, вообще, не, просто так вот. У меня каждый раз, вот раз, наверное, в полгода или в год, я себе такой челлендж делаю, насколько я смогу отрастить бороду. Но мне просто интересно. И каждый раз вот я буквально вот сдаюсь примерно на одном моменте, когда оно начинает мешать. Во-первых, когда ты понимаешь, что ты чисто, я на ночь каждый день кефир пью, да, и просто я иду, у меня все усы в этом кефире. Я такой, господи, как это неудобно.
2: Две большие разницы. Борода и усы. Усы можно стричь, брить. Более того, есть такая группа, ну, в Америке, мормоны. Они, вот, кстати, про усы. Они бороду оставляли, а усы всегда сбривали, потому что усы, там, откуда они родом, а они родом, по-моему, из швейцарских Альп, это признак того, что ты воюешь. И если ты сбрил усы, значит, ты пацифист, поэтому мормоны всегда сбривали усы. Так что усы с бородой я бы предпочитал.

0: Чел, ну, как бы это, разнести.
1: Ну, а мне не нравится, у меня она не так красиво растет. Я бы, наоборот, лучше бы тогда усы оставил, да, если бы мне надо было выбирать. Но к усам у меня из-за Фредди Меркури такое, знаешь, пренебрежительное отношение. Просто вот с детства, вот, знаешь, есть какие-то вещи, ты понимаешь, они нерациональные, но с детства в тебя заложены. У меня отец каждое утро, вот я просыпался, я всегда просыпался под музыку Queen. То есть вот группа Queen, я все их альбомы там, ну, наизусть знал, мне кажется, уже лет в 8, и мог совершенно спокойно подпевать, да, там, ну, там, на своем, на птичьем таком языке. Но меня вот постоянно бесил батя, потому что он постоянно ненавидел геев, а я знал, что Фредди Меркури гей. И я не понимал, как это вот так вот можно, типа, ну, быть фанатом группы Queen, вплоть до того, что у тебя там все альбомы, и ты только вот Queen и Александр Барыкин. Такое вот сочетание. Я не знаю, как так вышло, не спрашивай.
0: Похоже. Я вот несколько раз рассказывал, я рос фактически на трех зеленых папиных кассетах. Там были Абба, Битлз, мой обожаемый Алан Парсонс, Би Джиз и почему-то Юрий Лоза. Я знаю вторую песню Юрия Лозы, если что, вот в этом смысле. Но нет, я обожаю вот эти все, всю эту музыку до сих пор слушаю, кстати, да.
1: Ну,
0: кстати,
1: вот,
0: да, упомянутые геи, ЛГБТ, запрещенное экстремистское движение. Просто
1: так вот, и Фредди Меркури, как и все геи, ты же знаешь, что усы это, ну, в основном гейская мода была в какой-то период времени. То есть вот как геи друг друга идентифицировали, это вот такие вот кожаные одежды и усы.
0: Но это в какие годы? Потому что для 80-х вот эти большие усы, или для конца 70-х, наоборот, признак брутальности. Половина рокеров, половина металлистов с усами ходили.
1: Которые потом оказались геями, ну, как нет, тот же самый Джудас Прист.
0: Значительное число, я не буду вдаваться, но значительное число никакими такими никем не оказались. Ну,
1: мне, знаешь, вообще кажется, что вот эта вот брутальность повышенная, она как, вот, как тестостерон, если ты себе колешь, если ты слишком большие дозировки делаешь, он может, ну точнее не может, он будет амортизироваться в эстроген. Вот мне кажется, то же самое и с мужественностью. Чем больше ты из себя мужественного строишь вообще там по жизни или на сцене, тем больше вероятность потом, что
0: типа
1: ты окажешься геем.
0: Ну да. Давай, ладно, да. правда возвращаться. А, ну я только тоже скажу, что...
1: А это мы вернемся к тому, что Трамп гей в итоге.
0: Нельзя.
1: Пусть он отрастит усы.
0: Докажи, типа, да? Ну, слушай, можно пошутить, что если у него такая прическа вот здесь, что у него может быть здесь. Хотя на фотошопе тоже можно. Да. Я, кстати, максимально продержался без бритья усы бородов. У меня было 15 месяцев. Вот.
1: Жесть.
0: Это вот, причем зимой было самое занятное. Играю в футбол, и вот все смерзает. Ну, ты дышишь, все смерзается, и ты потом рот не можешь открыть. Ну, кстати, тоже вот я в ноябре постриг бороду, потому что приходилось, когда ешь, я отдельно на бороду вот так вот салфеточку накладывал, потому что вся борода в тарелку, вот все дела.
1: Да, то есть это супер неудобно, вот как бы борода, как будто бы для меня, может, она у меня растет как-то неправильно, супер непрактично, поэтому я все сбрил, потому что меня просто, ну, достало, вот. Я еще обычно, знаешь, у меня из-за того, что волосы очень жесткие такие растут, я же из носа выдираю постоянно, но вот этого мне сейчас нельзя, вот это, конечно, моя боль, потому что я вот из носа бы все бы выдернул для того, чтобы, ну вот, она, знаешь, ты чуть-чуть носом дернул, какое-то мимическое сокращение сделал, эти волосы лезут, и ты чихать начинаешь, потому что они щекочут вот эту вот внутреннюю часть. Но мне врач строго-настрого запретил, поэтому придется терпеть. Но с другой стороны, я чихаю все равно меньше после операции, даже несмотря на то, что у меня сейчас вот месяц я уже, получается, ничего не делал с носом вот этих вот манипуляций. Поэтому, ну, как бы, не знаю, терпим карлики максимально просто.
0: Кстати, огромное спасибо, что поправили. Естественно, не мормоны, естественно, амиши. Извините, перепутал. Это те, которые брили усы в знак своего пацифизма.
1: Ну, амиши — это ортодоксальные американцы, как я понял, которые отвергают все новое.
0: Ну, а почему они все... Ну да, это правда, которые...
1: Я помню, в сериале «Банши» они были
0: амиши. Подожди, в «Гриффинах», по-моему, это... Короче, где-то вот в каком-то из таких мультиков над ними шутили, что они очень быстро могут собрать все, что угодно, чтобы им не взрывало там дома, сараи. Они быстренько раз-раз и все собрали. Спасибо, что поправили. Давай возвращаться, правда, к Ормузскому проливу,
1: да,
0: к прохождению кораблей и к тому, кому мы не верим. Потому что, ну, правда, есть еще... Вот вдогоночку сразу. Ну, нет, давай сначала завершим, кому верим, кому не верим, потому что американцы сказали, мы прошли,
1: но
0: и мы
1: больше не проводим. Я не верю никому, Ирану я верю больше, потому что американские заявления, но они неоднократно вот так вот извращались. Причем я не могу сказать, что вот там американцы обманывают, да? Но они вот как-то вот так вот и выраженицы выбирают, чтобы не докопались. Иран, вот он Ну, обычно говорит проще, вот они как бы по факту говорят обычно. Вот. А американцы, это все вот это вот иезуитство, иносказательность и прочее. Я такие вещи не очень люблю, но понятное дело, что они просто так вот себе там соломочку подстеливают для того, чтобы потом сказать, не-не-не, ну вы что, мы не это прям имели в виду, ну точнее, не прям это, на самом деле все немножечко иначе и прочее.
0: Угу. Мне, знаешь, в этом обмене новостями и вот этом наполнении информационного поля больше всего обратил на себя внимание, ну, по крайней мере, вот то, что происходит со слов отдельных сторон, говорят, что иранцы бахнули по нефтеперерабатывающему заводу на Фуджейре. Это, кстати, я там был полтора года назад. Неважно, это в Эмиратах. Это в Эмиратах, это после выхода из Армузского пролива, чуть-чуть на юг туда проехать, уже ближе туда.
1: Но Иран, как я понял, это отвергает.
0: Вот. Иран говорит, мы не били, а если и били, это как-то американский милитаристский авантюризм. То есть фактически Иран говорит, что американцы сами бахнули по своим партнерам в регионе, чтобы выдать это за поступок Ирана.
1: В это я, если честно, тоже не верю. И в это я, если честно, тоже не верю. Обычно делается по-другому. Просто ждется чего-то. Или какую-то, вот знаешь, там, извините.
0: Только... Будь здоров, все в порядке, да. Это на каких словах, что Ирану не веришь вы, и ты чихнул на правду?
1: Ну, так нельзя. Смотри, не я считаю, что там как было, ну, господи.
0: Да, прям понесло. Ну, я... Знаешь, правду говоришь, да? Давай.
1: Скорее всего, какая-нибудь маленькая, типа, даже не провокация была внутри какого-нибудь завода, могло что-то произойти, а может быть, вообще даже ничего не было, но сказали, что произошло. Оно же, знаешь, как делается. Мы с вами видели, опять же, просто мой фильм про Гладиус, помните? Хотя мне и самому неплохо бы его пересмотреть. Просто делается уже даже не операция под чужим флагом, да? Вот. Ну, то есть, раньше там тебе надо кого-то что-то убить, куда-то что-то залезть. А зачем, если ты можешь просто картинку сделать, даже не нейросетевую, а как-то вот грамотно подснять с какого-то ракурса, как-то вот обо всем об этом рассказать, что вот, посмотрите, они напали, поэтому они вынуждают нас на себя лезть. Это всего лишь оправдание агрессии, но реальная причина агрессии, она, в принципе-то, не меняется, сколько бы мы Иран и США не обсуждали. Это, конечно же, нефть. Да, это то, за что Иран, народ Ирана, его руководство не только страдают уже там больше 100 лет, да, и то, за что они будут страдать, либо пока они не будут уничтожены Соединенными Штатами, либо пока Соединенные Штаты не будут уничтожены Ираном. Ну, или не Ираном, а они распадутся в силу внутренних противоречий. То есть это борьба, которая будет длиться бесконечно. Касательно самих операций, ну, да, я считаю, что если режим настолько себя уже дискредитировал, США — это самая вообще лживая страна из всех возможных. Поэтому, что бы они там ни сказали касательно операций, ну, да, я не верю в это, потому что они столько уже операций под чужими флагами сделали, стольких подставили, что, ну, по умолчанию, здесь Ирану доверия будет больше. Ну, просто потому, что вот есть человек там, да, там, десятикратный убийца, человек, который там 10 человек убил, там, отсидел за это и каким-то образом вышел. И патологический лжец еще к тому же. Или просто, ну, его, так сказать, жертва, которая, ну, тебе, может быть, не нравится по каким-то своим идеологическим взглядам и по отношению там к женщинам и прочее, но ты просто знаешь, что вот этот вот человек-убийца, он уголовничек, да, и ему доверять ни при каком раскладе вообще не стоит, что бы он тебе ни говорил, что бы он ни делал.
0: Я тогда спрошу твое мнение по поводу, знаешь, аббревиатура гуляет по англоязычным интернетам, которая звучит как «тако».
1: И она расшифровывается... Trump always get back, да.
0: Chickens out.
1: Chickens out, get back. Get back, это я так запомнил,
0: ну,
1: да.
0: Ну, суть та же самая, что Трамп всегда вот от своих инициатив откатывается, отказывается. Там немножечко более такая обидная формулировка. Но это правда очень напоминает вот его заходы, его громкие слова. А затем... Вот, кстати, мы к очень большому сожалению в понедельник этой темы не коснулись. Но много обсуждается на тему того, что Трампа, который у себя в соцсетях постит всякие нейросетевые картинки периодически, вот в области этих мемасов, видосиков, коротышей и такого подобного контента Иран, ну и, собственно, те компании, которые на Иран работают, переиграл. Потому что мемы против, вот высмеивающие американскую агрессию, они получаются эффективнее, чем те, которые продвигают, посмотрите, мы сделали ролик про нападение на Иран, в каком там в духе, в какой-то игры, я не помню даже эту игру. какой-то не Call of Duty, а какая-то другая. Извините, я в таких играх не очень ориентируюсь.
1: А я тоже что-то забыл про какую-нибудь там игру, да, говорили.
0: Про игрушку, прям вот в ее стиле было сделано. Что-то наводится, ракета летит. Я думаю, нам слушатели запросто и легко подскажут. Это к разговору о том, что за, ну вот, замахом на рубль, опять же, вспоминают фразу из дворового футбола, следует удар-то, ну, серьезный, но по сравнению с замахом на копейку.
1: Да, но я все-таки не согласен, потому что это действительно, это прозвище, оно пошло в основном против, после переговоров с Ким Чен Ыном. А, вот. Но, понимаешь, что прикол-то в том, что все равно он делает то, что ему надо. Это может так выглядеть, действительно, но в конечном итоге вот этих вот целей, насколько возможно, по праву сильного, да, насколько возможно все это силой, так сказать, продавить, он все равно добивается.
0: Но ты не находишь, что это достаточно часто бывает так, что вот у него получился такой результат, и говорит, а я так и хотел. Ровно вот то, что получилось, ребят, мои цели.
1: Ну так же, как и все политики делают, да.
0: Вопрос хорошо в том, бы только, если бы Трамп еще не как все политики вооруженных действий, войн и вооруженных действий не начинал, как и, например, многие другие американские президенты.
1: Ну, видишь, здесь ты не согласен с тем, что я, по сути, каждый эфир говорю. Я говорю, что они были все равно неизбежны. Начали бы их не Трамп, так начали бы другие политики. Ну и кроме того, Трамп — это же закономерное следствие той системы, которая была. Да, демократы, они бы делали другое, но, по сути, они бы делали то же самое, да. Ну, не Трамп начал войну в Украине, но если бы Трамп был президентом вместо Байдена в 2020 году, то Трамп начал бы войну в Украине. Понимаешь?
0: В 2020 году Трамп и был президентом.
1: В 2022 году, если бы он был президентом в 2022 году, да, то он бы начал войну в Украине.
0: Ну да, да. Ну, вот с другой стороны, вот тебе все эти огромные интернетские и прочие напоминалки, что
1: это совершенно
0: республиканский
1: нормально,
0: но, депутат начинает. О, депутат, все путаю сегодня. Республиканский президент начинает войну на Ближнем Востоке.
1: Ну, это совершенно нормально. Потому что война на Ближнем Востоке, она стала катализатором украинской войны. Если бы сперва пострадали... Ну, хотя, с другой стороны, нет, тут дело в Ормузском проливе. Мы, типа, ничего такого не контролируем, да, для того, чтобы это перекрыть. А вот Ормузский пролив, он ударил уже по всем, и это часть энергетического кризиса, который уже был в 70-е, который по США тогда очень сильно ударил. И поэтому они сделали то же самое. Ты пойми... Претензии к Трампу, они не в том, что он начал войну. Обрати внимание, они в том, что он не достиг успеха. Понимаешь? И это волнует американское общество всех
0: остальных. Американское общество, да, я хотел уточнить, чьи претензии. Это я согласен.
1: В том числе и саудитов, и европейцев. Да, да.
0: Ему бы совершенно по-другому вопросы задавали, абсолютный факт.
1: И Америка бы на мировой арене бы себя вела совершенно по-другому бы сейчас, еще жестче. Они себя ведут жестче там по инерции, да, но если бы они достигли успехов в этом противостоянии, то, конечно, вели бы себя еще жестче, причем жестче прям намного.
0: Я пытаюсь представить, что в исполнении Трампа и сегодняшней Америки еще жестче.
1: Ну, еще жестче, это когда у них больше вооружений, когда эти вооружения, ну, а их больше почему? Потому что они более эффективно ими расходуются, то есть потому что они более эффективно ими распоряжаются, меньше госконтрактов и всего такого. Но такого, слава богу, не будет, потому что в этом суть, капиталистическая суть Америки. А вот если бы также Китай с его более эффективной и подчиненной государству, частным сектором подчиненному государству начать производить вооружение, вот тогда заплясали бы.
0: Подсказывают ту игру, в стиле которой снимали ролики, Battlefield. Спасибо большое, что подсказали. Ну, а еще, да, правда,
1: конечно, Battlefield,
0: принцип, да, техасского стрелка. Сначала стреляй, а потом рисуй мишени в местах попадания. Мне кажется, это очень про Дональда Трампа. Да, у многих других мировых лидеров...
1: Да, но это с точки зрения мемов.
0: Согласен.
1: Это с точки зрения мемов, вот упрощение ситуации.
0: Ну, да.
1: Но, вы знаете, я не люблю душнил, которые, типа, вы все упрощаете, давайте говорить серьезно. Я люблю пошутить, но потом уже поговорить серьезно, да? Так что, ну, принцип техасского стрелка, вот, господи, надо запомнить, память совсем стала никакущая, надо запомнить принцип техасского стрелка, потому что это хорошо, надо записать. Вот, но, как бы, в любом случае, меня волнует вот глобально, что либо Иран, либо США. То есть тут не будет, так скажем, выживших. Может быть, какое-то компромиссное решение, то есть вдвоем они из этой игры не выйдут, какое-то компромиссное решение, например, какие-то спонсируемые террористы, США, да, которые в итоге захватывают все эти нефтяные вышки и продают все Соединенным Штатам Америки. Вот как вот они делают в Мали, например, и всем остальном, да?
0: Ну, погоди, а вот пример Ирака, Афганистана, откуда, ну, все, ребят, извините, не получилось, ушли и сделали вид, что мы все сделали. Ну, это же очень по-американски.
1: Слушай, ну так все получилось. Нет, ну, опять же, смотря что считать успехом. Я считаю, что ну, все цели иракской войны были достигнуты. Я могу согласиться как с тем, что американцы проиграли, потому что все скажут, а, ну что, американцы, ну они проиграли, они там не смогли сменить окончательный режим, ну, они не смогли построить капитализм.
0: Краткосрочные цели и долгосрочные. Краткосрочные
1: нет.
0: Сделали, но в долгую?
1: Нет, в долгую они как раз-таки все сделали. То есть вообще все, смотри, во-первых, они там на этих ЧВК подзаработали просто из-за
0: это
1: частного характера.
0: Это пока
1: нет, нет, оно, во-первых, укоренилось, появилось много всяких ЧВКшных компаний, так что это тоже долгосрочно и на самой Америке отразится. В итоге и в самой Америке все эти ребята начали зарабатывать. В итоге-то сама Америка преобразилась, и именно из-за того, что было в Ираке, как бы ни казалось, что эти события не связаны, теперь появился ICE, да, и все остальные вот эти вот ребята, появились Палантиры и все остальное. Но
0: ты
1: самое
0: думаешь,
1: главное...
0: без этого не появилось бы? Внутренних процессов, ни других историй бы, кроме
1: Иракской войны,
0: не толкнуло.
1: Оно появилось бы, потому что закономерно.
0: Ну, вот.
1: Нет, я думаю, не толкнуло бы, потому что вот Ирак, он стал по-настоящему диким западом, где не работали абсолютно никакие правила, где действительно можно было приезжать и просто стрелять в людей просто по приколу. Нанимаешься в ЧВК, едешь туда, стреляешь по иракцам, ну не просто так же там миллион человек погиб, но это ладно. Мы вспоминаем другое, бремеровские указы, которые давали транснациональным нефтяным, в первую очередь, американским корпорациям, абсолютно отсутствие налогов, обложений и всего остального. То есть нефть они к себе прибрали к рукам. И опять же, со временем, когда они эту территорию покинули, что-то там иракцы начали возмущаться, начали смотреть в сторону Ирана, как так, мы тоже хотим национализировать нефть, почему американцы владеют нашими ресурсами, и отчасти и этим обусловлена тоже агрессия против Ирана, потому что они являются примером, который показывает, да, что да. Как это так, это что, можно не американцам все отдавать? Опять же, вопрос идет о том, чтобы деньги оставались в экономике, да, чтобы ты, если ты владеешь там на территории... Ну, вот такое вот. Иранцы, они на самом деле во время исламской революции тоже очень жестко поступили. Они могли выторговать себе более правильные просто условия, но там идеология, да, взяла верх. Вот, это тоже было, ну, мне кажется, неправильно. Можно было договориться, что мы как бы все контролируем, тут все охраняем, но не терять... квалифицированные кадры, которые все это дело добивали.
0: Я понимаю, что это общими словами прозвучит, но правда ведь история как-то чуть более такой продолжительный процесс, а судить по событиям вот 10, 5, 15, 20-летнего периода, ну...
1: Конечно.
0: Наверное, рановато. Ну да, правда,
1: ну,
0: посмотрим.
1: Ну, рановато, потому что через тысячу лет окажется, что это был правильный шаг, потому что из-за этого Америка развалилась, и всему человечеству из-за этого стало лучше, да? Так что смотря как бы для кого... Я смотрю только на одно. Кто заработал? Вот все. То есть я считаю, победа — это заработок. Мы живем при капитализме. Профит — это и есть победа.
0: Давай небольшой перерыв сделаем. Реклам новости, вернемся через пару минут.
2: Стас разберется. Поговори со мной.
3: Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
4: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе переживали очень многие.
3: Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья и до сих пор все борется, бедный борется.
4: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога, но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
3: Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или, ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16:30 на радио «Спутник».
2: «Поговори со мной».
5: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
6: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
5: И что вы чувствуете?
6: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
5: А чего бы вам хотелось?
6: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
6: то, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
5: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили 104 украинских беспилотника самолетного типа в Сумской области. Об этом сообщил командир батальона с позывным «СКАТ». По его словам, поражение цели осуществлялось с применением различных способов и средств. Работа по уничтожению вражеских БПЛА ведется круглосуточно. Военнослужащий отметил, что эффективное взаимодействие различных видов оружия и тактических приемов позволяет избивать дроны ВСУ, существенно снижая его разведывательные и ударные возможности. Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Чтобы этим воспользоваться, абоненту нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением. Подать его можно лично или дистанционно. Через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Отмечается, что развитие процедуры перенесения абонентского номера позволит сделать услуги связи более гибкими и удобными для граждан и будет способствовать развитию конкуренции в отрасли, указали в пресс-службе Кабмина. Соединенные Штаты в марте текущего года импортировали из России удобрений на максимальные за все время торговли с двух стран почти 244 миллиона долларов. Это следует из данных американской статслужбы. Больше всего американцы приобретали азотные удобрения, также импортировались калийные, фосфорные и смешанные. В результате Россия вернулась на второе место среди основных поставщиков этого товара штатам. Первую строчку традиционно заняла Канада. Также в пятерку вошли Саудовская Аравия, Оман и Катар. Еврокомиссия обвинила Италию в неуважении ценностей и несоблюдении санкций ЕС из-за участия России в Венецианской биеннале. Об этом сообщает издание Financial Times. Уточняется, что в связи с появлением на выставке российского павильона Еврокомиссия уведомила организаторов о приостановке финансирования в размере 2 миллионов евро. Ранее итальянская газета писала, что российский павильон на мероприятии будет закрыт для широкой публики из-за санкций, однако с 5 по 8 мая в нем пройдет вернисаж, доступ к которому будет осуществляться по приглашениям. Россия примет участие в этом мероприятии после 4-летнего перерыва. Облачная, с прояснениями погода, кратковременный дождь с возможной грозой до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, ветер западный порывистый с разворотом на северо-восточный 4,9 метров в секунду. Показания барометров будут расти и составят 745 миллиметров ртутного столба. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
5: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
8: Разберется?
5: Стас разберется.
0: Давайте продолжим. По нефти. Что как ожидать? Все прекрасно понимают, что ну вот все так или иначе зависит от Ирана, Америки, Израиля и того, как разворачивается ситуация. Потому что вот этот один из американских тоже порталов, который вроде бы ну, периодически что-то вбрасывает, говорит, удары Израиля с Америкой, продолжатся. Уже в ближайшее время.
1: Ну да. Ну, это как бы очевидно. То есть я об этом тоже с самого начала говорил. Ну, так и будет, да. Нас ждет бесконечная война. Война безо всяких причин. Война – дело трампистов.
0: Ну да.
1: Здесь, ну, нечего добавить. Вопрос только, знаешь, можно пытаться предугадать, под какими причинами оно начнется, что, ну, скорее всего, действительно, уже вот в ближайшее время, потому что США уже обвинили Иран в нападении на Объединенные Арабские Эмираты, поэтому, ну, все, вот они напали, вот они ударили по НПЗ, пора начинать, да. При этом то, что беспилотники украинские под Нарвы летают из Эстонии прямо к нам, ну, это как бы, ну, это не повод начать Москву, а то, что там на НПЗ вроде как, ну, предположительно, кто-то где-то кому-то когда-то сказал, что что-то вроде как-то произошло,

0: Это повод, я считаю, начать войну, дополнительную, отвязать вот это вот все перемирие. Ну, короче, американцы вооружаются, подгоняют там авианосцы и все остальное, а уж как это пройдет, должны решать военные эксперты. Я только могу пожелать Ирану удачи.
1: А вот в этом смысле могут ли какие-нибудь межгосударственные образования, государственные комиссии или, не знаю, или союзы, или организации придумать, запланировать, реализовать какие-то меры, чтобы вот этого энергетического кризиса, ну, последствия энергетического кризиса минимизировать? Потому что уже
0: да,
1: все
0: конечно,
1: расскажут,
0: начать
1: а что?
0: Покупать у России. Но лучше уж энергетический кризис.
1: Ну, получается, что так.
0: Ну да, оно так и будет. То есть энергетический кризис лучше. А здесь же, понимаешь, вот вся мировая тенденция, она идет к тому, ну, кто больше выдержит. Угу. То есть, кто больше выдержит? Россия, да, выдержит, пока ее пытаются развалить и уничтожить. Или США с европейским миром выдержат, пытаясь уничтожить Россию. Кто первый сломается? Сейчас все будет зависеть от силы наших экономик. Понимаешь? То есть вот кто больше готов терпеть?
1: Экономически.
0: Ну, во всех смыслах, из экономически же как бы теплится и все остальное. Вот, насколько ты там готов дорогие цены за коммуналку терпеть, там, за гаджеты, которые теперь по параллельному импорту
1: правильно
0: дороже.
1: Но ты же понимаешь, что
0: цены
1: опять же
0: на нефть американские.
1: Да-да-да, цены на нефть, понятно, это то, за что все и воюют. Но это все вопрос формулировок, потому что они там говорят, что Россия это бензоколонка с, как это там, разваленной в клочья экономикой. У нас говорят, что кирдык вашей Америки, ну и все ждут,
0: нет,
1: когда друг у друга
0: говорю,
1: кирдык.
0: Не, ну да, да.

0: что вот у них уже наступил. Кто-то там скажет, извините, у вас уже наступил.
1: Не-не-не, это когда там люди конкретные захватывают власть.
0: Люди захватывают власть.
1: Ну да. То есть, когда происходит насильственная смена режима, они пытаются нас додавить через интернет. Ну, пример-то та же самая исламская революция в Иране.
0: 79-й год, да, это...
1: Да, но в США грабили нефть за копейки США, США с этого кайфовали, люди ничего не получали, было большое расслоение, и для людей был сделан минимум. Поэтому они объединились вот в такую вот исламскую революцию и в конечном итоге свергли власть.
0: Но видишь, помнят-то фотографии...
1: Ну, помнить-то могут что угодно. Да, это значит, как... мы там в информационных книгах. Ну, это как и кактус. Это
0: Иран. Да, да, да.
1: Да не, ну у нас-то тоже много хватает, всего такого на планете.
0: Вот эта фотография,
1: да.
0: Посмотрите, как на той стороне от Благовещенска вырос этот хей-хе, который на самом деле только на набережной существует. Это тоже есть. По мемам все учат историю, по мемам и картинкам. Никто учебники читать не хочет, никто статьи читать не
1: потому
0: хочет.
1: Что
0: а если попадается новость, всегда можно сказать, извините, не открылась, не в курсе.
1: Слушай, мы в сегодняшнем дне разобраться не можем. Вот мы реально можем понять, что происходит сегодня. У некоторых людей до сих пор Путин не выпил таблетки, напал на Украину, Трамп не выпил таблетки, напал на Иран, но в отличие от Путина, Трампу как бы мы желаем этого. Мы говорим об антивоенных активистах, хотя они на самом деле не пацифисты никакие, а просто сторонники победы Украины. Да? То есть они просто ненавидят, они хотят, чтобы Россия проиграла. Если бы Россия воевала бы, то я не знаю, с какими там, с Приднестровьем, с Молдавией, с Арменией, с кем угодно, они бы поддерживали любую сторону, потому что они не пацифисты, они вот исключительно антироссийские, они за проигрыш России выступают. Понимаешь, и во всем в этом разобраться, но мы в сегодняшнем дне объективно не можем ничего понять. Поэтому я предпочитаю смотреть на движение капиталов. Вот это вот то, что меня волнует, и ну, мне кажется, что это то, что действительно влияет, и то, что ты можешь понять. Потому что если бы я идеалистически сейчас сидел, ну вот, Трамп может, Трампу обидно, Трамп захочет вернуть рейтинги. Нет, нужна нефть. Все остальные источники себя исчерпали, поэтому теперь нефть. Еще больше войн будет. Вот. Но тут о частностях, конечно, можно рассуждать, но тем не менее. Типа там после Венесуэлы осмелел или не после Венесуэлы.
0: Справедливо. В эту тему. Про авиационную отрасль что скажешь? Потому что ну, несколько месяцев уже все... Да ладно месяцев, лет вот рассказывают, как перенастроились вот эти полетные направления, потому что Европа закрывает свое небо, над Россией Европа не летает. Внезапно выяснилось, китайские авиакомпании рыночек себе подгребают. А тут и вот, да, что если нефти осталось на 101 день, авиационного топлива там что-то на 2 месяца. Но я помню такое же заявление, вот... Ну, месяц назад. Его все остается и остается. Понятное дело, что там что-то появляется еще, но тем не менее.
1: Да, но тогда не было катализатора в виде Армузского пролива.
0: Был. Это с конца февраля.
1: Про 100 дней просто я не слышал, чтобы говорили. Говорили про то, что у Китая действительно там есть запасы нефти, которых им на 100 дней
0: хватит. Я сейчас про авиатопливо. Про авиационное топливо. Было вот это про Кубу, где его не осталось. И тоже проходило, что посмотрите, если сейчас там что-то не решится, то авиационного топлива не будет, все мы обанкротимся. И вот это прям выходит на какой-то новый уровень, потому что этим пугают разные авиационные компании. Есть какие-то расходы, причем серьезные. Есть отчеты о снижении прибыльности. Есть отмены рейсов. Где-то там насчитали. Ну да, американцы, правда, американская контора сократила на 3,5% количество. Правда, это Дельта, а Дельта очень сильно и забавно ругают всегда. Ну да ладно. В общем, вот так вот авиация. Куда? На дирижаблях кататься будем, чтобы поезда будут развивать?
1: Да нет, просто все дороже станет. То есть ситуация действительно плохая, но не настолько плохая, как рисуют, я думаю. Будем не на дирижаблях, а также на самолетах, но только теперь в несколько раз дороже. С другой стороны, а как это должно касаться китайца? Касаться Китая и России, да? Учитывая, что мы им по силе Сибири будем все гнать, они будут авиационное топливо делать, так еще и сейчас вот эти вот санкции, да, китайских компаний внутри государства, что типа вы под санкционными компаниями работаете, вы что, офигели, что ли, там, что вам эти американцы? А значит, они будут уходить от доллара, да, то есть получается, что американцы такие, типа, не работать с этими компаниями, которые иранскую нефть покупают и российскую, а Китай такой, слышь, с кем хотим работать, с тем и будем. И в итоге тогда вы не будете нашими долларами пользоваться. Они такие, ну окей, значит не будем. И будут у нас взаиморасчеты в национальных валютах. Для БРИКСа это даже хорошо.

0: ресурсы мы будем продавать, но придется переориентироваться в туристических направлениях. Ну, заодно Турция и все остальные великие страны покажут, как они хорошо себя чувствуют без российских туристов, когда те поедут в Китай, да? Там недавно ты видел, как на нашего бойца толпой напали на стадионе в Турции за то, что слишком сильно...
1: Смотрел.
0: Ну, там наш вот боец, по-моему, Сергей Глухов, короче.
1: Все, я почему-то подумал про другой вид спорта. Да, по боксу было соревнование, если я правильно помню, небольшое.
0: Да, по боксу. Я только недавно что-то это увидел, я вообще был поражен. Как не стыдно, просто позор. Вот, ну, мне кажется, за такой... Вот ты можешь себе представить, чтобы в России такой русский бы сделали? Хотя у нас там на турнирах всякое происходит.
1: Сказать, что нужно просто уровень сравнивать сравнимым с коллегами, с друзьями тоже обсуждали подобное. Да. Возможно ли такое, вот, например, в нашем любимом
0: рестлинге? Нет, ну чтобы у нас... Надо. Нет, рестлинг это другое. Я имею в виду в России, вот именно в серьезном каком-то спорте, не в поп-ММА, чтобы человек из другой страны приехал, и мы на него всем стадионом напали.
1: Так а почему ты в Турцию турецкого соревнования считаешь каким-то крутым, солидным, серьезным? Это ж такое небольшое тоже, небольшое местечковое
0: что-то. Вообще, да. Меня просто это что-то такое, знаешь, возмутило.
1: Я за то, чтобы сравнивать сравнимое. Вот. Я абсолютно убежден, что схожая ситуация может произойти в любой стране, потому что зритель, накачанный адреналином, эмоциями, с небольшим контролем вот организационным, ну потому что везде могут, в любой стране могут на организацию посмотреть пониже, поменьше, похуже, послабее. В рестлинге вон недавно была история, когда куча зрителей и рестлеров напали на одного зрителя, в итоге единственная арена в Чикаго, на минуточку, один из самых немаленьких городов Америки, единственная контора, арена, которая была готова предоставлять свои площадки для независимого рестлинга, естественно, не для WWE, сказал, все, у нас больше рестлинга не будет. И все, вся индустрия в регионе закрывается. Поэтому это везде такое происходит. К сожалению, может, там, не знаю, к норме. Но вместе с тем, авиационка, это же не только туризм.
0: Это вообще все, это бизнесы. Логистика да. прежде всего, да.
1: Да.
0: И подорожает. Ну, это то, о чем я и говорю, подорожает все и для всех. То есть готовьтесь жить хуже.
1: Ну, да. Есть вот слова тоже, кстати, отметился на эту тему глава РФПИ, Российский фонд прямых инвестиций. Кирилл Дмитриев говорит о том, что кризис в авиации – это предвестник других кризисов. Можно же согласиться?
0: Да.
1: Не прям точно уже высчитывая, что опять вот точно вам кирдык и нам кирдык. Но точно что-то будет меняться. Отменяют рейсы, да, перенаправляют свои потоки. Я, кстати, нашел какой-то... Случайно у меня всплыл в соцсетях рейтинг самых загруженных аэропортов. Там в первых 15 только два европейских. Китайских в первые десятки, по-моему... Два Шанхай и Гуанчжоу.
0: А сейчас все вообще полетят в Китай. Сейчас это вот такое направление будет. Уже я вижу, как это по соцсетям вот разгоняется. Да, я имею в виду не то, что там китайские администрации кому-то платят, хотя блогеров они приглашают на халяву. Я должен был поехать, и что-то я, не знаю, я как всегда не могу собраться никуда. Но есть еще прикол в том, что многих блогеров, они вот просто приглашают на халяву, да, они не платят никому. А многие блогеры, видя это, да, больше рождает еще более большое. Они тоже едут, но уже потому, что, ну как, Китай, тренд, надо тоже съездить. Вот там Усачев едет, там Дугалис едет, надо показать.
1: Ну а ты думаешь, это прям большие, огромные вот эти цифры? Вот,
0: оно будет... разгоняться со временем. Большие цифры турпотока. Слушай, я вот в Турцию там... С каких годов модно вообще в Турцию ездить? Наверное, с 2000-х, да?
1: Ну, или даже сначала.
0: А я впервые в 22-м году только доехал, да, хотя уже вот эта вот мода... Оно разгоняется достаточно долго, но здесь вопрос экономический. То, что в Китае будет выгоднее, то, что в Китае есть инфраструктура, и все-таки в Китае все это стоит достаточно дешево. Ну и, слушай, согласись, интересно посмотреть, там, потому что вот эти вот... При всем там уважении к компании Яндекс, все-таки дронов-доставщиков я пока не видел, когда к тебе прям прилетает дрон. Когда у тебя робот-полицейский по улице идет, ну, понятное дело, это не как там Робокоп. Там вот такой вот идет просто вот робот, еле-еле едет. Да, и он... А я обычно бомжей, когда пьяных вижу, я ее всегда включаю. Я вот когда с кем-то иду, вижу, человек идет, шатается, я включаю вот этот. Потому что Робокоп всегда вставал очень смешно.
1: А ты, кстати, знаешь, что изначальные трейлеры Робокопа были под музыку из «Терминатора»? И вообще по-другому. Не написали музыку, ее потом доделывали. И совершенно по-другому фильм воспринимается. По трейлерам.
0: Прикольно. Слушай, ну я что такое трейлер, это узнал только в эпоху интернета. Это у этих там американцев был трейлеры, да. У нас, дай бог, на видеокассеты с гнусавым переводом что-то будет. Столько всяких вот этих вымышленных кассет я ходил, искал, знаешь, еще в детстве по Павшинскому. Какой-нибудь, вот знаешь, вот люди, они же, дети, они же особенно балаболы. И кто-нибудь мне рассказал, говорит, есть порнуха, с Малдером искали, и мы ходили, искали. Все, типа, вот эти вот порно-секретные порно-материалы мы их называли.
1: Вы же предусмотрели фактически вот эти все искусственные интеллектуальные наработки и нейросетевые, когда сейчас кого угодно, куда угодно.
0: Слушай, а сейчас столько уже контента, что это вообще неинтересно. Мне в какой-то степени жаль вообще зумеров, потому что они никогда не знают, что такое вот искать. Когда вот ты слышал, что-то... Ты сейчас заходишь в интернете, все спокойно находишь. У нас же там в другой город зачем-то поехать. Да даже в 10-е года, я помню, когда мне нужен был какое-то, ну, какое-то устройство редкое, да, то мне приходилось куда-то ехать в другой город. Поэтому я сейчас, кстати, увлекаюсь, там, допустим, коллекционированием каких-то необычных гаджетов, потому что их надо еще там заказать, как-то умудриться. Вот приятель у меня, Женя, Утопия Шоу, он вообще там всякие штуки из кинофильмов заказывает. Он себе заказал оригинальный из «Назад в будущее», что-то за сколько-то тысяч долларов, я забыл, что. Но он показывал в этом в ролике «Вписке». Да, по-моему, это на «Вписке» было на Ютьюбе, запрещенном сервисе, замедленном. Сами замедлились, поэтому можно не пояснять было. Вот. А он показывал там то, что он всякие вот эти вот карточки, предметы из фильмов покупает, потому что людям немножечко не хватает этого ощущения. Грустно, что ты можешь абсолютно все купить. Вот. Но о чем мы говорили, кстати?
1: Мы про Робокопа говорили, а началось все про кризис,
0: Китай.
1: В авиаиндустрии, о том, что на Китай много... Но я тебе знаешь, что скажу? Насчет переориентирование на Китай. Вот финансовые центры и вот эта вот штука, история, которая изначально вроде как была, ну, Европа, Америка, в Америке, наверное, тоже много есть. Потом многое переориентируется на Ближний Восток, потому что, эй, посмотрите, у нас тут крутой, классный офис в Дубае, потому что здесь с налогами веселее и прикольнее. А сейчас и оттуда вроде что-то как-то надо вывозить. Вот этот финансовый центр куда-нибудь переехать могут. Вроде в Китай, в Сингапур, в Шанхай читается, но это далеко. Даже так.
0: Ну, кстати, надо об этом подумать. Но понимаешь, в чем дело? Дело-то не в офисе, да, как таковом. Дело в системе, которую ты выстроил. И с точки зрения финансовых взаимодействий Китай выстроил неплохую систему. Во-первых, они уже золото перевели под себя, то есть они ждут какого-то кризиса. Они открыли свою частную золотую биржу. А во-вторых, они полностью себе обеспечили крутую инфраструктуру. Но самое главное, у них там фантастический уровень просто образования. Но это то, чем я восхищаюсь еще с 2019 года, там, или 20-го, когда я там побывал, и, ну, мне рассказали люди, которые там живут, то есть я у разных людей спрашивал, они независимо, мне рассказывали одно и то же. То есть в этом плане я думаю, что финансовый центр для России, конечно, переместится в Китай, а вот что будет с европейским миром, я думаю, там будет только раздрай, и система сама себя будет сейчас уничтожать.
1: Так тут же, понимаешь, тут не только про европейский мир речь-то идет, речь и про американский, потому что самый загруженный аэропорт это... Я, кстати, удивился, это аэропорт Атланты. Я очень удивился, вот на юго-востоке страны. Неважно. И тот же Китай, и тот же Ближний Восток, они же все от кризиса в авиаиндустрии могут и будут страдать.
0: Ну, страдать будет вся планета.
1: Вот, да.
0: Мы на этапе саморазрушения. То есть мы сейчас платим, ну, как человечество, да, за то, что мы хорошо пожили. Ну, как мы, страны конкретные. Да, в Африке-то хорошо никогда не было. Там бесконечно война шла. И это мы у них, можно сказать, отбирали. Просто кто-то активно, а кто-то просто пассивно, да, кто-то просто сидя и не думая, откуда берутся деньги, а кто-то конкретно с автоматом бегал, убивал. Все, что мы сейчас с нами будет происходить в ближайшее время, это плата за изначально неправильно выстроенную систему. Мы всей планетой сидели на наркоте, да, и сейчас внезапно организм сказал, ну все, братишка, пора расплачиваться. Мы-то думали, так будет всегда, мы думали, что все берется из ниоткуда, кайфовали, не думали своей головой, просто получали удовольствие, потребляли. Теперь И мы совершили как бы ту же самую ошибку стандарту. Вместо того, чтобы как-то все вот это вот оставлять на потом, да, вот по чуть-чуть, мы там сразу быстро росли. Некоторые отрасли, из них вырастали пузыри. И мы все с вами очень быстро потребляли, пытались взять максимум, потому что после нас хоть потоп. Но потоп случился еще при нашей жизни, и мы сейчас все за это будем платить, всей планетой. Это плата за нашу человеческую неразумность. Так что да, все будет плохо. Это, ну, как бы факт, но я призываю людей не заниматься думскроллингом, несмотря на то, что я негативные вещи говорю. У вас, если вы не криворукий имбецил, склонный начитаться всякого там, всякой чуши в интернете и пойти просто лечь и плакать, да, у вас все будет нормально, потому что вы можете взять, обучиться какой-то профессии, абсолютно любой, выбирайте там, где сейчас хорошо платят, и учитесь. И вы можете зарабатывать просто и кайфовать. Я вам скажу даже так, с точки зрения вот такой вот, ну, прям ницшеанской, да, можно сказать, такой прям не терпящей ничего, но сейчас самое крутое время для того, чтобы действовать, и дальше постепенно будет еще круче, потому что пока все остальные находятся в апатии, да. Помните, я вам рассказывал, когда продавцом работал, был у нас такой украинец Игорь Ломака, ходил, всех деморализовал постоянно, каждое утро приходил, говорил, как все плохо, а потом под вечер смотришь отчет, у него огромные продажи. Вот так же сейчас. Сейчас все люди вокруг вас деморализованы. Повсюду пессимистичное настроение, поэтому самое время взять себя в руки, показать вот эту вот психологическую устойчивость, потому что, поверьте, на смертном одре нас с вами будут волновать не те вещи, ой, а что там Трамп, а что там Путин, а что они нам ничего не сделали, не дали. Нас будет волновать то, как мы сами действовали в тех или иных ситуациях. Так что, как говорится, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Поэтому надо действовать. Надо вот именно действительно действовать и видеть, что пока все вокруг в унынии, это твой шанс. То есть, если у вас уровень уныния выше, чем у среднего человека, то сейчас средний уровень уныния по палате стал намного больше. Все постепенно превращаются в обиженных, которые только бесконечно ноют и рассказывают, что им Путин не додал, что им Трамп не додал, что им кто не додал. И это самое время, потому что люди спокойные, не истероиды, не истерики, они сейчас просто на вес золота. У меня, знаешь, я вот просто уже сам боюсь, когда у меня с каким-то человеком, допустим, по работе, возникает даже не конфликтная ситуация, просто недопонимание, я вот уже боюсь, что он сейчас начнет истерить. Но, слава богу, со всеми решаем культурно. Но с большинством людей я боюсь, что сейчас они начнут истерить, потому что я вот с недавних пор истериков просто не переношу.
1: Давай на этом моменте сделаем паузу. И как раз-таки, все-таки, правда, начали мы с этого, вернулись к этому, вот к этим самым истерикам, оправданным, неоправданным.
0: Просто и тому, каждый как раз, когда говорят, что борются. Все плохо у нас будет, я считаю нужным приободрить конкретных людей. Согласен. Потому что
1: это вот на самом деле звоночку.
0: Это в вашей голове.
1: Вот-вот. Да. Не только в нашей голове и не
0: здесь
1: только.
0: Не уверен?
1: Да, один в один ты прям рассказывай, прям реплику взять вот эту твою и в ответ туда. Ладно, в любом случае, перерыв, реклам новости, позвонить нам можно будет уже в начале следующего часа, 95-95-912, телефон уже прям можно набирать, а у нас пока перерыв.
2: Стас разберется. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асией. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу как импорт. элитную, так и свою русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Екатеринбурге полдень, в Барнауле 2 часа дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Задержаны 5 агентов спецслужб Украины в 4 городах России. В аэропорту Сочи на прилет и вылет задерживаются 16 рейсов. Автовладельцам рекомендовали иметь бумажный полис ОСАГО на случай ограничения интернета. Теперь подробнее. Пять агентов спецслужб Украины задержаны в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Они собирали данные об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах СВО. Об этом сообщили в ФСБ. Отмечается, что в будущем эту информацию планировалось использовать для совершения диверсионно-террористических актов. Координировали действия агентов Киева в мессенджере Telegram. Возбуждены уголовные дела по статьям о подстрекательстве на приготовление к теракту, приготовлении к теракту, содействии диверсионной деятельности, незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств, участии в деятельности террористической организации, незаконном хранении неправомерно полученных персональных данных. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала мая уничтожили в Харьковской области более 10 средств доставки грузов и личного состава ВСУ. Об этом рассказал начальник огневого поражения с позывным «Карта». Он отметил, что логистические маршруты находятся под постоянным наблюдением воздушной разведки и ударных дронов, а по обнаруженным целям работают FPV-дроны и коптеры со сбрасываемой боевой частью. Беспилотники снаряжают осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами, а уничтожение техники по оценки военного, нарушает снабжение и ослабляет подразделения противника на линии боевого соприкосновения. 16 рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи на 2 часа и более. Это следует из данных онлайн-табло авиагавани. Задерживаются вылеты 10 рейсов в Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Пермь, Москву, Уфу и Нижний Новгород, Оренбург и Стамбул. На прилет задерживаются 6 рейсов из Екатеринбурга, Новокузнецка, Уфы, Нижнего Новгорода, Орска и Стамбула. Кроме того, отменен рейс в Сочи из Ярославля авиакомпании «Азимут». Два десятка жилых домов и почти 800 приусадебных участков остаются потопленными в регионах Сибири. Об этом сообщает пресс-центр местного правительства. На всех этих территориях организована работа по отведению воды, проводится очистка каналов, кюветов, прокопка траншей. На месте работает спецтехника. Сложная паводковая ситуация сохраняется в Алтайском и Красноярском краях, в Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях. Однако на текущий момент из всех востребован только один пункт временного размещения в Кемеровской области. В нем остаются 4 взрослых человека и 1 ребенок. Автовладельцам в России стоит иметь под рукой бумажную версию полиса ОСАГО на случай ограничений в работе интернета, чтобы при необходимости доказать сотруднику ГАИ, что водитель исполнил обязанность по страхованию автогражданской ответственности. Об этом рассказали в Российском союзе автостраховщиков. В начале недели «Большая четверка» операторов связи предупредила о возможных временных ограничениях на мобильный интернет и СМС в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Давайте продолжать. Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Это Стас «Разберется». Ждем всех ВКонтакте, Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе, телеканал «Макс», радио «Нижнее подчеркивание «Спутник». Естественно, в прямом эфире на радио 91.2 FM Москва, 91.5 Санкт-Петербург. Полный список городов частот вещания на сайте radiosputnik.ru. Давай несколько европейских новостей. Возможно, покороче, потому что Европа такой себе информационный источник. Но вместе с тем, снова Финляндия. Вот постоянно оттуда что-то, прям вот держится молодцом, держится на верш, прям пеной на новостной повестке, и сколько ее не сдувают, там происходит такой этот самый финский долив. Не успели мы только забыть про премьера, ну как забыть финского премьера, который про беспилотники украинские, залетающие на финскую территорию, рассказал, снова напомнил о себе президент Стуб, который снова напоминает, снова рассказывает. Европа сама относительно Украины ничего решать не может, не хочет или не умеет. Ждет позиции Соединенных Штатов. Мы вот фактически в предыдущем часе, да и вообще достаточно много времени уделяем тому, что Штаты больше уделяют внимание и больше увлечены происходящим на Ближнем Востоке. Но вот тут, я не знаю, насколько Стуб в этом смысле все европейское мнение как бы консолидирует, но такая точка тоже присутствует. Как Штаты скажут, в ту сторону Европа и побежит.
4: Финляндия после отказа любых своих контактов с Россией, она экономически очень ослабла. Они об этом неоднократно сами заявляли, и статистика говорит не в их пользу, да, потому что российские туристы, российская вот эта атомная электростанция, которая дала бы им энергию, а сейчас как бы в энергетический кризис-то, да, как бы это все бы лишним бы точно не было. Но проблема в том, что, во-первых, Финляндия из-за своей экономической слабости, она и в Европе-то не особо сильный голос представляет. Так что на то, что там говорит... Стуб, Павел Петр, Петр Павел, там и все остальные вот такие вот лидеры. Говорю, лидеры вот таких вот маленьких европейских стран, это не имеет абсолютно никакого значения. Все-таки с Украиной дело не в том, что там решать должны США или не США. Об этом-то мы знали с самого начала, даже не с 2022 года, а с 2014. Все, кто интересовались политикой, понимали, что эта война развязана именно с США. Да? Сперва гражданская, а потом уже полноценная. Тут вопрос в другом. Что в том, что Украина сейчас превратилась в главный мировой, как раз-таки для Америки и Европы, хаб для отмывания денег. Речь идет не только в том, что они забирают у европейского налогоплательщика и отправляют к себе в карман и используют для этого Украину, потому что через украинскую банковскую и не только систему все это можно легко сделать, как мы видели с вами на одном из примеров в Венгрии. Кстати, что там с этими деньгами, надо поинтересоваться, вернули их в итоге украинскому банку или нет. Дело еще и в том, что Украина превратилась в главный оружейный хаб на планете. Как вы знаете, сейчас идут большие количества конфликтов там, французских и, в принципе, европейских в Африке, так же, как и американских. И все это оружие там с Украины. И сейчас Украина, она себя действительно позиционирует как страна, которая готова биться с Россией на территории всей планеты. Да? То есть в Африке, где-то в Мали что-то происходит, все, Украина тут как тут, украинские наемники проводят обучение, учат пилотируемыми дронами управлять и работать. Украинское оружие там, причем не просто какие-то автоматы Калашникова, а конкретно так уже ПЗРК, да, то есть это все привозится туда на государственном уровне. Это не просто какая-то стайка террористов что-то там купила. Ну, для того, чтобы, например, в Мали там есть такая группировка, которая контролирует как раз-таки все вот эти вот месторождения, именно силой захватили, и это золото они потом отправляют в Америку, в европейские некоторые страны там в разном количестве. И прикол заключается в том, что Зеленский готов эти услуги предоставлять. То есть недавно, выступая, например, в Армении, он об этом в открытую говорил. И встречаясь с европейскими политиками, да, там Пашинян на рояле играет, Зеленский подыгрывает своим детородным органам, там зажимая септаккорды, а Макрон сидит с микрофоном и поет, да. То есть прикол в том, что Украина это крупнейший мировой хаб, и по сути это теперь главный бизнес страны, потому что вся ее экономика, даже то жалкое подобие экономики, которое было, потому что с 91 года они не сделали ничего, вся эта экономика, она разрушена. И теперь у них единственное это оружейный бизнес, это офшоры, это финансовые капиталы, это продажа земли, блэк-роки и многое-многое-многое другое. Так что я думаю, что бы там Ступ ни говорил, Украина это, ну, это хаб, это то, чем в свое время была независимая Ичкерия, только это был нефтяной хаб, а Украина оружейно-финансовый. Вот и все, поэтому я просто к тому, что, видимо, рассчитывать на ближайшее завершение этого конфликта не стоит, а если и стоит, то все равно продолжится вот это вот противостояние, потому что Украина окончательно встала на рельсы, такого вот транспортировочного хаба капиталистического, капиталистически оружейного, для того, чтобы сражаться с Россией. И пока, вы знаешь, в Диабло есть такие монстры, ты когда, короче, бьешь монстра, по нему урон не идет, потому что рядом стоит шаман, да, который его питает, который делает ему барьер. И пока ты не бахнешь по шаману, самому монстру ты вообще абсолютно ничего не сделаешь. Ну вот так же и Америка, она страхует Украину, хоть уничтожь сегодня ядерный удар по Украине, нанеси, да, ну, конечно, я не призываю, я против такого, и слава богу, что у нас, ну, рациональные люди управляют ядерным оружием, но я просто говорю гипотетически. И если бы даже это сделали, это бы ничего не изменило, потому что все равно государство со своими законами, со всем своим остается, и ими можно регулировать и управлять.
3: Ичкерия, упомянутая, внесенная в список экстремистов-террористов, запрещенная организация, и все ее институты, просто упомянул, а еще у нас...
4: И обратите внимание, да, где они сидят, все эти ичкерийцы, ну, кстати, вот, как раз на Украине.
3: И у нас звонок тоже есть, 95-95-91-2, это наш телефон, код московский 495, не забывайте, а вас мы слушаем. Доброе утро, представьте, пожалуйста, и вперед.
5: Доброе утро, ребята. Это Владимир Борисович, историк Москва. В 6 классе все мы изучали историю Древней Руси, которая выросла из Киевской Руси. Киев – мать городам русским. Это пословица уже больше 1000 лет. Потом, через 800 лет существования Киевской Руси, ее захватила Польша и назвала своей окраиной. Отсюда и слово «Украина». Это означает «польская окраина». Король раздал эти земли своим помещикам, которые его выбирали, в отличие от того, как у нас во времена Грозного власть передавалась от отца к сыну. И вот, чтобы за него голосовали помещики, он раздал эти земли русские, захваченные помещикам. Этих помещиков и называли украинцы. Так я что хочу сказать. Украина – это древняя русская земля. И если сейчас мы остановимся и будет мир, то на огромной части оставшейся Украины нацисты, это для них такой будет подарок. Они с новой силой наберутся сил и с новой силой нам объявят России новую войну. Это будет обязательно. Неужели это никому не понятно? Неужели непонятно, что нужно возвращать всю Украину, до Львова включительно, в Россию? Это русская древняя земля. Спасибо. Как ваше мнение?
4: Спасибо большое. Огромное спасибо вам за то, что позвонили, рассказали. Со всем уважением, с мнением не согласен. Любая земля, она там переходила от стран к странам, да, и если бы греки были бы сильными, например,
3: шутки
4: заявляли...
3: Шутки про то, как Польшу разделили, но это мемы даже, да, в Польше.
4: Да, и если бы сейчас бы греки бы начали говорить, слушайте, вообще-то Крым наш, да, Конан Кемериец, про него еще в свое время Говард писал, ну, у нас бы ничего это, кроме смеха, не вызвало бы, да, а просто потому что, ну, там, чья земля, кто кого создал, откуда пошли какие народы, Киевская Русь, не Киевская Русь, это важно знать, это важно изучать, но все-таки вот именно государственные границы и прочее, оно, конечно, может постоянно меняться. Оно, конечно, может постоянно меняться, и тут зависит от того, как вы далеко зайдете в этом рассуждении.
3: Ну, мы про символы можем тоже говорить. Все-таки есть что-то тоже это определенное, да? Ну,
4: нет.
3: Утвердившееся. Ну, как нет?
4: Киев, ну, мать
3: городов
4: это
3: русских, это словосочетание,
4: это
3: которое
4: у нас
3: полтора...
4: Смотри, у нас это воспринимается как, типа, ну вот, мы один народ, а у них это воспринимается, то есть они, есть такая тоже достаточно популярная риторика в Украине, и была, кстати, очень долго, что мы эти москали, потомки татаро-монголов, которые весь Новгород вырезали,
3: ну,
4: да, потому что были тоже...
3: Ну, ты сейчас просто пересказываешь методичку, которая вот как раз-таки с 90-х, с нулевых, как, с какого там, с конца 80-х туда спускалась.
4: Да, но это же та же самая фраза, это тот же самый символ,
3: ну, давай не сравнивать
4: от того, как на него смотреть.
3: С историческими масштабами и с количеством людей, которые вот этот шаблон готовы повторить. Типа Москва, Третий Рим, Киев, мать городов русских, и вот все. Щит на вратах Царьграда.
4: Ну и это... А кто прав?
3: Кстати, да. Константинополь наш.
4: Да, кто прав-то? Все это приведет к бесконечному числу споров на тему вот этой вот самоидентификации, которая уже столетия не существует и которая, ну, не имеет никакого значения. Угу. Ну, вот мне так кажется. Просто потому что, ну, я считаю, это важно в контексте истории, это как бы важно знать, но и важно понимать, что это вам не дает, там, условно говоря, права какие-то части земли себе возвращать, просто потому что тогда каждый начнет делить и вспоминать, а вот
3: я
4: это когда-то
3: согласен.
4: Нам принадлежало, вот
3: я
4: это нам.
3: Я с тобой согласен, но Владимир, позвонивший, прошу прощения, отчество запамятовал, он на другой момент обратил внимание о том, что на оставшейся части будут продолжать укореняться, развиваться развиваться. Вот ровно те самые настроения, которые привели к ситуации 10-х, 20-х. И, в принципе, вот то, где вот те самые методички про, что там, про татаро-монголов, про кого бы ни попадя, будут как раз-таки и продвигаться. Да. И Майнкампф, внесенную в экстремистскую террористскую литературу, тоже будут вполне себе и издаваться,
4: и публиковаться. И Майнкампф, и Деструкт, и Реструкт, и все что угодно могут публиковать, да. Могут публиковать книги, там, песни «Смерть Русне», да, как они сейчас делают, группа «Скверны» и все остальные. Но вопрос же в том, откуда истоки этих настроений. А истоки берутся как раз-таки из образовательных институтов. А кто спонсирует образовательные институты? Всякие НКО. Откуда у НКО деньги? Деньги от людей, которые заинтересованы в расчленении этой самой страны, да, там, в том самом случае Украины, и направлении ее по пути антироссии. Понимаешь, вот мой, так сказать, поинт, да, в чем поинт, брат, он заключается в том, что абсолютно неважно, что там было на самом деле, мы любую историю, любые нарративы в голову людей можем вложить, а могут вложить и враги. И что было на самом деле, к сожалению, это неважно, потому что у нас эпоха постправды. Вот что было на самом деле, но оно правда, вот именно с точки зрения изменения реальности, воздействия на реальность путем там политической деятельности или чего-то, оно вообще не имеет, ну, оно имеет там не самое последнее, но где-то уже там в конце значения. Мы вам перепишем все как угодно. Я вот сейчас делаю про Норвегию, допустим, да, ролик, и вот там я, в принципе, вот весь этот процесс. Вот ты, кстати, знал, что в свое время Медведев, ну, ты, наверное, знал, но Медведев как раз-таки касательно там Баренцева моря подписывал договора и, да, разрешал там промысел норвежцам. С Йенсом Столтенбергом.
3: Вот да? Тут сейчас немножечко стыдно, но Столтен... А он ж правда... Я думал, он датчанин.
4: Да, правда, да, мне... вот. Вот прикинь, ну вот загугли. Начинаешь, короче, когда изучать тему, ты такой...
3: Не-не,
4: опа,
3: я
4: вот
3: даже помню,
4: как
3: рисовали вот эту границу, что норвегам даже дальше больше границы по морю, где есть вот эта самая нефть, которую сейчас они качают. Было, да.
4: Хотя споры еще с советских времен шли.
3: Да, это было.
4: Вот Столтенбергу позволили, как бы, Дмитрий Анатольевич, либеральная политика вперед, как бы, полностью поддерживаем железного Димона, настолько, насколько это возможно. Просто, то есть, вот эти вот, ну, любые нарративы можно людям в голову вложить. Извините, если, как бы, может быть, вы и правы, но я с этим не согласен. Просто потому, что я вижу, как вот, насколько это все неважно, насколько все можно переписать, да, вот этот вот про Трампа, если я, допустим, просто мне эта тема, ну, не особенно интересна, в силу того, что она не особо хайповая, но если мне понадобилось бы разоблачить вот это вот тако, да, трамповское, Trump always chicken out, я бы привел примеры, я бы сделал ролик и изменил бы нарратив общественного создания в этом восприятии. Но для меня есть темы поинтереснее, да, какие-то другие вещи расформировать, но многие бы этого просто не увидели, как минимум потому, что меня нет на YouTube. Раньше я мог на YouTube управлять нарративами, да, потому что, ну, большая аудитория. Это только количеством аудитории определяется, а количество аудитории уже не только твоим талантом, но и площадкой, которая тебя либо продвигает, либо отправляет куда-то в самое дно алгоритмов. Ну и, конечно, количеством людей, которые тебя будут дискредитировать, твою личность, и путем там критики и разоблачений, и тем самым дискредитировать и тот нарратив, который ты продвигаешь, просто потому что тебе уже верить, на всяком случае, массовый обыватель будет меньше. Вот еще, как-то так.
3: Еще один звонок у нас есть. 95-95-91-2, телефон московский. Доброе утро. Представьте, пожалуйста, мы вас слушаем.
6: Доброе утро, Вячеслав, Ялта. У меня
3: такой вопрос.
6: Вы вот говорили о том, что, скорее всего, у нас вот будет сейчас планета расплачиваться, так сказать, за такое очень обильное потребление. У меня вопрос. Вот Евросоюз буквально недавно вроде как хочет продвинуть такую схему, что должен меняться аккумулятор в телефоне. Обязательно. Ну, в смартфоне имеется в виду. Вот. У меня вот нас ждет все-таки возвращение к тому, что вещи, которые у вас сломались или прослужили 2-3 года, можно отремонтировать. Потому что современные вещи, к сожалению, ремонтопригодность у них очень низкая. То есть кондиционерная машина, ну, она не ремонтируется. Там, например, чтобы снять бак, он треснет почти 50-50, я вот помню, ремонтировать кондиционерную машину. Телефон, ну, извините, чтобы поменять аккумулятор, кое-где нужно открыть дисплей. Ну, вы понимаете, вот такая вот некоторая линия просто какая-то. То есть, я имею в виду, мы вернемся к экологии и подумаем, что вещи неплохо было бы повысить ремонтопригодность, и чтобы телефон у тебя, может, года через два мог относить куда-нибудь, и тебе могли бы его обновить, ну, вы поняли, обновить, в смысле, там, поменять панельки, но не полностью его менять. Вот, то есть это же тоже важно. Я, конечно, понимаю, что это все идет против капитализма, потому что капиталистам надо бы продавать тебе каждый год новый телефон, и желательно полностью новый, чтобы ты за него платил. Но как минимум хоть как-то мы сможем передвинуть этот цен на то, чтобы вот к вещам относились более, во-первых, почти, ну, так сказать, более, не так потребительски даже так, наверное. И они все-таки были возможность их чинить и нормальными пользоваться после ремонта. Спасибо.
3: Да, спасибо большое. Большое за вопрос. Я, кстати, готов подключиться. У меня, правда, не телефон, у меня робот-пылесос, и я очень хочу ему заменить батарею. Не могу найти. На другой, кстати, нашел, заказал с этого, с одного этого. Ну, а в принципе, да, это же правда, это философия еще определенная, тоже отношение к вещам, к жизни. Спасибо, Вячеслав, большое.
4: Я бы все-таки сказал, что я говорил не только про потребление. Потребление было следствием возможности того, что нам дали потреблять. Я говорил больше, что мы расплачиваемся за то, что та система, которую мы строили, она давала быстрые там тактические победы, да, то есть сегодня у нас все станет лучше, завтра еще лучше, но при этом неизбежно вела нас к большому кризису, и мы за все за это заплатим. Я больше про это говорил, да. Я против потребления на самом деле ничего не имею. Ну а что, если у человека есть возможность покупать себе кайфовые вещи, что в этом плохого? А касательно батарей, там, аккумуляторов и прочее, здесь, конечно, присутствует жесткая капиталистическая логика, но ее влияние, оно меньше. Во-первых, зачем делать там плохой гаджет, если можно сделать хороший, который будет служить долго, потому что, ну, я не знаю, вот у меня iPhone, ну, не ломался уже лет 10 вообще, ну, может, даже 15, ну, не считая тех моментов, когда я сам его там психанул, раздолбал, но вот такого, чтобы я пользуюсь телефоном, он сломал, такого вообще нет. Вот, он может быть изначально с браком, но тогда тебе его просто по гарантии меняют, и все. Замена аккумуляторов была возможна, когда наши устройства были простыми просто до безобразия. То, что сейчас нужно отклеивать дисплей, но это плата за технологичность. Понимаете, любое технологически сложное изделие, оно будет, ну, неремонтно пригодным для обычного человека. Но все-таки я как бы первый, кто будет критиковать капитализм, но здесь просто не соглашусь, ну-ка.
3: Я не автолюбитель, но наслышан прям чуть не прям как про мемную историю, что в каких-то, боюсь марку назвать неправильно, в машинах, в новых, просто если открыть капот, там уж кожух, под который ты не залезешь. Это делается для защиты от дурака или все-таки, чтобы ты не сам чинил, а привез капиталистам на ремонтную базу, чтобы они там, другого... эти капиталисты, не?
4: Да, одно другого не отменяет, мне кажется. Вот, вот так вот. Ну, просто, слушай, я вот даже не особенно понимаю, как сейчас можно починить, допустим, автомобиль Ли, учитывая, что это не столько автомобиль, сколько гаджет. То есть там и ДВС есть, то есть ты и в двигателях должен разбираться, но при этом разбираться и в микроэлектронике, и в прошивках, потому что там вот прошивку надо поставить, какая-то с большей русификацией, какая-то с меньшей. И там типа столько всего, что я не представляю. Это уже как авианосец, да? И поэтому, ну... изделия становятся сложнее, да. Раньше там, что, я помню, мы это, там, из материнской платы, из сокета, там, 775, АМ-2, да. Я помню, приносят мне в ремонт, у меня компьютер не работает. Ну, я достаю, смотрю, он ножку процессора погнул. Я ножку процессора выпрямил, вторую выпрямил, у нас был трафарет специальный, то есть ты вот все это отсматриваешь, вставляешь, работает, все. Но сейчас-то процессор, вы даже из телефона его типа и не достанете. Понимаете? Поэтому касательно замены аккумуляторов...
3: Да это так, к слову, было, потому что тут, правда, накидали, уже даже кто-то говорит, пришлите АКБ, я переделаю. С радостью. На один я заменил, потому что я нашел такую же модель, заказал спокойно, без проблем. А вот, знаете, просто нету. Нету аккумуляторов. Извини, давай.
4: А что у тебя за робот-пылесос-то?
3: Я забыл его название, но вот он попроще, и просто хочу, я его вынул специально, я к производителю обращался, не помню название, просто это достаточно давно было, я в итоге взял другой на китайский, на букву Х, она же
4: Кс. Капитализм, он больше, знаешь, вот к чему приводит? К тому, что компания Xiaomi по десяткам брендов выпускает одни и те же продукты, и у меня кондиционер одной компании, приложение от другой компании, чтобы с Яндекс, этим, с Яндекс Алисы связать, я пользуюсь приложением третьей компании, и в каждый там свой аккаунт где-то не заходит. Геморрой просто сумасшедший. Но касательно замены аккумуляторов, ну тут важно найти хорошую мастерскую. Вот тебе пример, да? Я обратился к своим корешам, когда раздолбал iPhone. Я не хотел менять его, не хотел покупать новый, но мне было очень обидно, что я вот так вот психанул, ну, вот год назад это было, да, я вот как бы, ну, вот до сих пор очень обидно. Причем из-за Яндекса, из-за того, что Яндекс Алиса криво, но раздолбал iPhone. Вот такой вот я нелогичный человек. Я обратился, мне сказали, ну, ремонт будет стоить 70 тысяч, но еще не факт, что он заработает. Угу. Но я там дисплей раздолбал в дребезги, там аккумулятор, ну, у меня уже заискрился. Да. Вообще как следует. Я прям на него потом, я, ну, впервые за долгое время плакал, потому что я такой, блин, ну я это все на свои деньги покупал. Я как бы работал, я раздолбал. Айфон, почему у меня такое неуважительное отношение к вещам, почему я не смог сдержаться, что это за состояние эффекта такое было. Ну и, короче, спустя полгода я в итоге купил новый, потому что, ну, типа 70 тысяч за ремонт, это куда ни шло, но когда мне говорят, что не факт еще, без что гарантии, он после этого, да, заработает, да. И я, короче, забил на это. И мне кореш говорит, слушай, а у меня вот ремонтник есть хороший, давай я отвезу. Короче, за 40 тысяч мне привозят этот айфон, он новый. Вообще,
7: вот
4: все работает, вся моя информация.
7: Вот когда есть такой ремонтник, ну, да, просто хвала таким людям невозможная. И тем, кто с такими людьми знакомен, да.
4: Вот, вот, да, да, то есть найти кого-то, кто тебе еще починит, потому что большинство, они на самом деле там по большей части не квалифицированы. Но, заканчивая ответ на вопрос Вячеслава, то, что Евросоюз там собирается кого-то обязать, скорее всего, это будет касаться просто каких-то там дешевых, простеньких телефонов. Айфоны современные, там это уже просто так не сделать. Там каждый миллиметр на счету, угу, они от аудиоразъемов отказываются просто ради того, чтобы чуть-чуть больше места под аккумулятор было, потому что уже типа устаревшие технологии и прочее. И я все-таки считаю, что современные смартфоны, вот когда у тебя крутой смартфон, там у тебя и искусственный интеллект, и все остальное, они настолько, ну, сложны, что просто как бы, ну, не до этого там. Кроме того, а что замена аккумулятора? Вам не хватает заряда аккумулятора, так у нас сейчас пауэрбэнки вовсю. Вон, крепи сзади на магните или чехол с аккумулятором надевай. Не хватает, бери два таких чехла, два пауэрбэнка, носи. Вот у меня 4 пауэрбэнка с собой обычно.
7: Ну а интересно, а зачем тогда Европа к этому приходит? У нас минутка остается, в смысле, к этим законам о том, что должны... Помнишь,
4: да
7: это
4: там был... надо детально читать. Я тебя уверяю, мы на сайте, если перейдем, все переведем, окажется, что это касается каких-нибудь телефонов там.
7: Слушай,
4: обычных, а не смартфонов.
7: Но единый вот этот слот для зарядки, они в итоге то ли приняли, то ли договорились, то есть iPhone в этом,
4: да,
7: смысле...
4: Да и слава богу, учитывая, что он давно единый. iPhone это сделали сколько? 5 лет назад, mm-hmm, они на USB-C и так, да, уже, да, перешли. Да, да. Они это сделали не поэтому, не просто Lightning не очень практичный, они нашли другой способ с этого заработать.
7: Ну, видишь, то есть каким-то образом все-таки... Не знаю, правда,
4: но
7: очень интересно,
4: это техасский стрелок. Техасский стрелок.
7: Принцип техасского стрелка, да.
4: Принцип техасского стрелка.
7: Еще один небольшой перерыв сделаем, реклам новости, вернемся через пару минут.

0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. В средние века европейские города были настоящими клоаками с кучами мусора и жуткими ароматами на улицах. Люди тоже не отличались чистоплотностью. Это образно, без тени вымысла, описал Патрик Зюскинд в романе «Парфюмер». Популярные еще в Древнем Риме термы и бассейны в Европе превратились в места оргий. Заведения были общественными, без разделения на полы и конфессии. И люди стали использовать их далеко не только для гигиены. Распространение христианства вошло в прямой конфликт с этой практикой. Бани стали массово закрываться, становясь привилегией элиты. Простолюдины погружались в антисанитарию. Более того, во время эпидемий стал популярным домысел, что водные процедуры нарушают терморегуляцию и раскрывают поры. Это якобы делает организм беззащитным перед новыми заболеваниями. Чтобы заглушить чудовищные запахи, европейцы носили на теле кульки с травами и ароматическими тканями. Королева Елизавета I, правившая Англией в XVI веке, принимала ванну максимум 2 раза в год. Так продолжалось до победы над Наполеоном. Русские войска тогда открыли на улицах Парижа первые общедоступные бани. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Наталья Бута. Здравствуйте. 5 агентов спецслужб Украины задержаны в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Они собирали данные об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах СВО. Об этом сообщил ФСБ. В будущем эту информацию планировалось использовать для совершения диверсионно-террористических актов и координировали действия агентов Киева в мессенджере Telegram. Возбуждены уголовные дела по статьям о подстрекательстве на приготовление к теракту, приготовлении к теракту, содействии диверсионной деятельности, незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также участие в деятельности террористической организации и незаконном хранении неправомерно полученных персональных данных. Израиль готов оказать Германии помощь с поставками авиационного топлива и природного газа после соответствующих запросов от немецкой стороны. Об этом сообщила пресс-служба МИДа Израиля. Варианты поставок будут рассмотрены в зависимости от текущей ситуации в сфере безопасности. Их координация будет осуществляться с нефтеперерабатывающими заводами. Кроме того, Министерство энергетики и инфраструктуры Израиля изучит способы оказания помощи в решении проблемы природного газа. Минпромторг объявил конкурс на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по улучшению характеристик надежности, расширению назначенного ресурса, поддержанию эксплуатации и сохранению летной годности самолетов семейства Сухой Суперджет 100. А это следует из материалов на официальном сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 4,5 миллиарда рублей. Проведение работ предполагается в 3 этапа. Окончание подачи заявок для проведения назначено на 14 мая текущего года. Мошенники отправляют в группы, где родственники ищут пропавших или не выходящих на связь участников СВО, сообщения о якобы переезде чата из-за блокировок или технических проблем, после чего воруют аккаунты пользователей. Об этом сообщает МВД. Подчеркивается, что подобные сообщества изначально находятся в зоне повышенного внимания противника, размещая там персональные данные, фотографии, детали службы или перемещений. Пользователи нередко сами раскрывают чувствительную информацию. Народный фронт с начала СВО собрал на помощь бойцам и мирным жителям более 67 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе президентского движения. Отмечается, что в рамках проекта «Кулибин-клуб» для нужд фронта передано более 200 тысяч изделий. Приложение «Радар.НФ», которое позволяет гражданам передавать сигналы о возможных угрозах ударов беспилотников, скачали почти 3 миллиона человек. Через него отправлено свыше 40 тысяч сообщений, которые помогают спецслужбам предотвращать атаки ВСУ. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется?
3: Давайте продолжим. Стас разберется на радио «Спутник». Телефон 959-5951-2. Если есть о чем рассказать, есть что спросить, а обязательно это сделайте. Позвоните, с удовольствием вас послушаем. Еще одна еще немножечко политическая новость, или все уже к философии перейдем, к философии,
4: да,
3: психологии
4: и прочее. Давай кратко пробежимся.
3: Давай так, начнем.
4: Резонанс, по базе.
3: Резонансная история. Очередной селеб попал в аварию, попал на камеры при этом, попытался то ли сбежать, то ли еще что-то такое, но все это всегда привлекает значительное внимание. На этот раз рэпер Наваи Бакиров. Боюсь, ударение неправильно поставить, немножечко не моя музыка. На зубы, слушай, это прям почти возле моей школы и возле другой нашей территории. На машине, солидной машине, без номеров, не справился с управлением. В итоге машину врезало в светофор, машину, конечно, разнесло по полной. Захотел сбежать, захотел где-то укрыться.
4: Пацаны, пересаживайтесь на электромобили, они еле едут.
3: Хорошо. Но вот такая вот история снова очередная, потому что сразу накидали, навспоминали и других селебов, которые водят, мягко говоря, не по правилам. Но вообще в центре...
4: Ну тут
3: центр
4: не по правилам, не справился. Подожди, с управлением.
3: Без номеров, извини меня, это по правилам?
4: А, ну, без номеров?
3: Я
4: слушай, ну так
3: нет,
4: подожди. Ну, без госномеров. Может быть, он только купил машину. Я вот помню, когда покупаешь машину, я сколько там... Сколько-то времени тебе дается, там, несколько недель на получение номеров, и меня всегда тормозили, я там такой, я только с салона еду. 2 недели, по-моему, дается.
3: А там нет такого, что у тебя какая-то бумажка или временный номер, но все-таки оно же есть?
4: Нет, временного номера нет. Ну, ты заходишь в салон, только вот берешь. По-моему, временного номера я знаю, да, то есть я вот когда лишку купил, меня тормозили, что-то без номеров. Я доставал бумажку, по-моему, там, ну, вот только что купил, вот только из салона еду.
3: Давай так. Вот
4: но если не из салона, если без номеров, то это, конечно, ну,
3: вне зависимости от этого, есть видео аварии. Ну, давай так, скорость там чуть выше, я так утрирую, чем скорость потока.
4: Ну, то есть он прям сильно там разогнался, да?
3: Ну, я не могу оценить, потому что это вот камера очень небольшой промежуток показывает, но все машины, которые едут, они, ну, существенно медленнее, чем вот его разворачивает, подбрасывает потом на этом на бордюрчике, и вот он сминает светофор, врезается в дерево.
4: Ну, такая вот бывают история. Аварии. Ну, надо смотреть, почему он был без номеров. Ну, может быть, и не виноват. Ну, то есть я к тому, что я-то первый, кто на ПДД хочет там повозмущаться, да, но тут нужно конкретно рассматривать. Просто то, что он без номеров ехал, он, может быть, только купил машину и еще не успел номера получить. Такое бывает. А так-то смысл-то без номеров вообще ездить? Он в чем заключается? Тебя же каждый пост будет тормозить.
3: Я не знаю. Вот я не понимаю, в принципе, почему на таких машинах нужно ездить именно по Садовому, но я готов...
4: Ну, может быть, ездил он на гоночный трак, поехал, да, а вернулся, вот, и вот что-то немножечко разогнался, не справился, не вывез. А может быть, как раз потому, что машина новая.
3: Поэтому, ну, я к тому, что...
4: А может быть, беспредельщики, я типа не спорю, да, меня больше пугает то, что Эдвард Билл, который клялся и божился, что он больше возить не будет... Ну, сравнивать здесь не надо, потому что Эдвард Билл был пьяный, по-моему, или нет? О, Господи, вот все выветривается из головы, столько событий происходит, я не пойму. У меня реально деменция началась, или проблема в том, что просто много всяких событий, много всего запоминать, и поэтому вылетает там со временем из головы, да? Ну, то есть...
3: Ту ситуацию коронавирусных времен,
4: да.
3: По-моему, все-таки состояние опьянения информации... По-моему, не было.
4: Да, то есть, но это про Ефремова
3: перегнал. Ну, Ефремов — это еще более другая страшная, конечно, история. Ну, да, давай тогда, наверное, подождем, когда будет более подробная официальная информация.
4: Так что наш комментарий заключается в том, что изначально выводы не делаете, да, но если выяснится, что без номеров, потому что, ну, а что нет, и что гонял как сумасшедший, ну, конечно, надо тогда осуждать, но это уже закон должен заняться, и чтобы человек понес размерную ответственность. ответственность, но вроде бы никто не пострадал или пострадал кто-то.
3: Я, опять же, могу вот по тем кадрам, которые есть, вроде людей рядом не было. А как будет официальная информация, подождем, пусть все расскажут. Потому что все, естественно, подают эту информацию по-всякому, пересказывают.
4: Ну, смотрите, первый источник. Конечно, богатый человек, а Наваи — это супербогатый рэпер, Хамаи и Наваи — это самые высокооплачиваемые. Я думаю, богаче намного даже, чем там Шаман или еще кто-то. И, конечно, надо повозмущаться. Но я тоже любитель, как бы, ненавидеть богатых, но вопрос еще, каких богатых? Но если человек сам заработал там на музыке, вот в такой системе, то какие к нему претензии? Это не то. Но если человек там вот, по сути-то, украл деньги-то, ничего не делал, то тогда, конечно, да, таких надо ненавидеть, таких нужно унижать абсолютно на всех эфирах и везде, где только можно. Но я здесь, ну, пока что крамолы никакой не вижу. Повторюсь, она может быть и есть. А то сейчас скажете, что мне там кто-то проплатил, чтобы я кого-то защищал, как всегда. Но нет.
3: Но да, подождем, что и как будет сказано, а так ДТП хватает, к сожалению.
4: ДТП, чтобы не происходило. Да, да. Меня больше, знаешь, Садовый он там въехал, меня больше бесит, когда вот прям вся трасса где-нибудь там в Красногорске стоит просто из-за двух дебилов, которые, как в известной басне, не смогли просто разъехаться. А в итоге стоит на много часов вообще все. Про Лобню свою любимую я просто говорить не буду. Если два дебила там въедут друг в друга, там перекрывается вся полоса, потому что там одна полоса. И нет, что по Европротоколу как-то разъехаться, что-то такое, да, они начинают стоять, вызывать полицию, полиция еще пытается проехать, и многие люди опаздывают просто на работу на многие-многие часы, вот.
3: Это правда, это так. У нас звонок пришел, 95-95-91-2, позвоните, что-нибудь нас спросите. Доброе утро, мы вас слушаем, представьте, пожалуйста.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Андрей из Краснодара, постоянный послушатель.
4: Спасибо большое, Андрей.
2: Я хотел бы с наступающим праздником Победы всех ветеранов, всех участников, всех наших героев, как и действующих, так и в отставке поздравить. Ни разу эта мысль у вас не прозвучала, к сожалению. В основном,
4: а это по умолчанию.
2: Вот, неужели он такой герой, что ему надо столько радиоэфира посвящать? И вопрос такой, с кем бы вы могли из, допустим, персонажей мультфильмов сравнить или фильмов американских. Мне вот как бы приходит в голову, у меня сын, там ему 11-12 лет было, он там MTV смотрел, увлекался. И всяких там показывали моральных, значит, таких дегенератов, типа Бивиса и Баскида, титанов рестлинга, с таким лексиконом, вот любят они наезжать, угрожать, прыгать, значит, на голову задницей своим там оппонентам. Вот кого бы вы могли бы предложить, чтобы сравнить Трампа с какими стилями?

0: вот кого бы вы могли бы предложить, чтобы сравнить Трампа с такими теле или кино, или мультгероями? Спасибо.
1: Спасибо огромное. Да. Я в обязательном порядке напомню, что Дональд Трамп находится в зале славы WWE. В 2007 году на Расселмании он представлял одну из сторон в одном из матчей, где на кону была прическа. Представитель Трамп этот матч выиграл. После матча разошлась большая драка, где Трамп провел фирменный станнер Стива Остина. Винс он, по-моему, провел. Но и Винс сам он тоже, да-да-да, от Стива Остина он тоже этот самый станнер получал. Поэтому к титанам рестлинга Трамп имеет прямое отношение.
2: Угу. Слушайте, ну вот по поводу вот этого поздравления с 9 мая, ну это по умолчанию, и все-таки уже, ну, 9 мая, да, я думаю, нужно поздравлять заранее, как будто бы, ну, я
1: не привык поздравлять. Не надо торопиться, да, конечно, да. Это мы помним об этом, это не означает, что если мы об этом не говорим каждую минуту, что это кто-то забывает. День Победы, кстати, относительно недавно упоминался в рейтинге самых уважаемых, любимых и ценимых праздников в России, это топ-2 в двойке первых.
2: Да. Касательно Бивиса и Батхеда, по-моему, с этим прекрасно справились Рудой и Дудь, оба иноагенты. Они просто прекрасно, да, отыграли Бивиса и Батхеда, последнее интервью, как если бы Бивис был коммунистом, а Батхед либералом. Вот. Бивис, а что мы будем делать с частной собственностью? Бивис и Батхед — это, по-моему, пародийный мультфильм. Он призван не вдохновить своим примером на то, чтобы быть дебилом, а как раз-таки наоборот, на то, чтобы дебилом не быть. Это вот... мне, как бы я никогда не смотрел его, но сама
1: они
2: концепция...
1: всегда там отхватывали, если я правильно помню. А потом, ну, да, смотрели, да, хорошую музыку, ну, клипы тех времен.
2: Да-да-да, и комментировали. Угу. По сути, придумали формат комментариев задолго до того, как это стало,
1: да,
2: мейнстримом.
1: Да-да-да, PewDiePie, привет большой, да.
2: Ну, и до PewDiePie реакция уже, кстати, по-моему. Хотя, ну, он вроде, да,
1: популяризировал до максимума, да-да-да.
2: Но уже как бы и все. Сейчас PewDiePie, кстати, ты знаешь, чем вообще занимается?
1: Что-то ты рассказывал, но я просто... Это не моя
2: область. Борется с компанией Google, перешел на нейросети, перешел полностью на Linux, отказался от всех продуктов Google, потому что они продают данные и прочее. А еще стал персонажем аниме. Там вот он был в Японии, что-то там озвучивал. На самом деле вообще очень классно. Феликс, конечно, классный чувак. Вот. Касательно, ну, Трамп, да, это все-таки вот рестлинг. А так, вот надо подумать, кого из персонажей.
1: Во-первых, относительно недавно прям подтвердили, что Бив Таннен из «Назад в будущее», вот
2: это
1: из
2: Трамп.
1: Этого, это срисовано с Трампа. Ну вот во второй части, когда они слетали в прошлое, потом вернулись в
2: такой... А он уже тогда на таком хайпе был? То есть он вроде был, но вроде...
1: Конец 80-х, конечно. Ну, бизнесменом, да, был, бизнесменом. И вот там даже некоторые шаги, некоторые движения вот прям читались. По-моему, даже прическа похожа.
2: Офигеть.
1: Картина с этим, с Бифом Таннен. Ну это потрясающе, конечно, и можно очень много... А, Трамп Тауэр, а у этого была Таннер Тауэр.
2: Слушай, я все время... Я понял, да-да-да. Я-то подумал про этого. Таннен мне вспоминается именно из третьей части, именно где он танцевать заставляет персонажа Матти Макфлая.
1: Да-да-да.
2: Я перепутал. Я вспомнил.
1: Я говорю, из коррумпированного вот этого настоящего, в который они вернулись,
2: да,
1: после,
2: да,
1: того, как подкинул
2: лимонад. Когда он еще прыгает на эту с крыши.
1: С крыши, да, на машину попадает. Ну, это вот доказано. Скрудж Макдак подсказывают. Это, понятно, персонаж намного раньше появившийся, но тоже...
2: Не, Скрудж Макдак, он просто был скупер. Пердяй, но он вроде бы такой. Не, Таннен вот идеально подходит, идеально, действительно, раз он с него исписан. Вот мы выбрали
1: что-то
2: персонажа.
1: Некоторые моменты натурально, они потом уже происходили с Трампом, потому что, ну, слушай, не, трилогии надо пересмотреть. Гениальненько, очень хорошо, очень здорово.
2: А вот ты бы хотел, чтобы сделали ремейк?
1: Нет, вот я против ремейков, в принципе. Я не люблю
2: этих
1: повторов.
2: А я вот не знаю. Все-таки оно, с одной стороны, действительно это неправильно, а с другой стороны, ну это же любимая вселенная, посмотреть на нее с другой стороны.
1: Ремейк или вот что-то по мотивам?
2: Ну не ремейк, а спин-офф, сериал по мотивам.
1: Нет, все равно нет. Мне кажется, это, знаешь, та ситуация, в которой сказали достаточно. Плюс, вот опять же, я не настаиваю, что со мной прям нужно 100 пудов соглашаться, но и, господи, Майкл Джей Фокс, который, кстати, удивительно вообще, ну, это же, он очень от тяжелой болезни страдает и постоянно борется, демонстрирует силу духа и тела. Кристофер Ллойд восхитительный. Ну, как их заменить тут? Опять же, вот кто играет Таннена, я не помню
2: актеров. Ну, спин-офф про их каких-нибудь там внучков.
1: Ой, не, это вообще, как мне кажется, ерунда была бы.
2: Ну да, возможно. Ну, главное, чтобы не в холодильнике путешествовали.
1: Ну, это, да, это к другому. Что еще? Давай по новостям. 95959.

0: два, еще можно позвонить, спросить. Давай такие все-таки правда. Значит, про депрессию, про уныние. Ну, давай про это, потому что и в начале было, и в конце того часа. Значит, в Америке обещают Минздрав местный, которым руководит один из клана Кеннеди, чья племяшечка, между прочим, подписала контракт с WWE, я сегодня от этого никуда не уйду, они будут добиваться снижения потребления таблеток от депрессии при лечении в США. И, в свою очередь, была статистика по России, где как раз-таки потребление вот этих самых препаратов и таблеток, и антидепрессантов, и прочего сильно растет. Причем растет вот даже за последний год. В полтора раза за 4 года выросли. Это жалующиеся на регулярный стресс.
1: Ну, а как лечить депрессию без препаратов, честно говоря, непонятно.
0: В Штатах, я так понимаю, другие, более эффективные методы хотят найти. Там речь идет именно против привычных таблеток. Что-то вот
1: понятно,
0: с этим связано.
1: Возьмут все то же самое, просто выпустят под своим брендом 10 раз дороже.
0: Перебрать. И в свою очередь была статистика по России, где как раз-таки потребление вот этих самых препаратов и таблеток, и антидепрессантов, и прочего сильно растет. Причем растет вот даже за последний год. В полтора раза за 4 года выросли. Это жалующиеся на регулярный стресс.
1: Ну, а как лечить депрессию без препаратов, честно говоря, непонятно.
0: В Штатах, я так понимаю, другие, более эффективные методы хотят найти. Там речь идет именно против привычных таблеток. Что-то вот
1: понятно,
0: с этим связано.
1: Возьмут все то же самое, просто выпустят под своим брендом 10 раз дороже.
0: Перебрать эти логистические цепочки.
1: Потому что, кроме антидепрессантов, вот я не понимаю, что реально способно помочь от депрессии, от тревоги, от стресса. Вот правда не понимаю. И дело не в том, что я там какой-то слабовольный. Все, кто там скажут, что там лох на антидепрессантах сидит. Ну, они рано или поздно с еще большими проблемами столкнутся, потому что своей тревожностью и всем остальным надо заниматься. Это не просто так возникает, это вот нашей тяжелой, так сказать, жизни в 90-е и 2000-е, да, сложной экономической ситуации, из которой вытекают всякие ОПГ, из которой вытекает всякий неблагополучный образ жизни, который приводит к тому, что ты, ну, действительно находишься просто в постоянном стрессе, с тобой...
0: Зависание в каких-нибудь телеграмчиках или в каких-нибудь сообществах, где исключительно негативные посты пишут, почему... Потому что это посмотрят. Вот эти самые, простите опять же за слово, дум-скроллеры.
1: Так вот, это о чем я говорю, знание, угу. Сила.
0: Да, да, лучше, да, да.
1: Я
0: критическое
1: считаю, что...
0: мышление и знание.
1: Лучше тратить время на вот такой вот, ну, полуобразовательный контент. История там компаний, брендов, бизнесов, просто история, да, вот это вот. Ну, я считаю, что от этого толку будет намного больше.
0: В общем, время заканчивается. Спасибо огромное Стасу, спасибо огромное, кто смотрел, кто слушал, кто звонил, кто оставлял комментарии. Прервемся на один день. Не забывайте завтра на час раньше. Стас разберется. Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

Страна героев. Максим Шарин. Профессиональным действием Максима Шарина и его отряда Российское оборонное ведомство дало высочайшую оценку. Подразделения ВСУ в надежде прорвать нашу линию обороны попытались предпринять наступательные действия. Грамотно оценив ситуацию и возможные риски, Максим организовал оборону на контролируемом участке и вступил в прямой контакт с врагом. Отряду наших бойцов удалось дезорганизовать его работу. Противник запросил поддержку артиллерии. По российским позициям полетели снаряды и ракеты. Работала ствольная и реактивная артиллерия. Шарин получил ранение, оказал себе помощь и вместе с товарищами продолжил упорное сопротивление.

0: Удивление. В любой момент враг мог начать повторный обстрел. Командир принял единственно возможное решение – отводить людей и технику на запасные позиции. Оно оказалось абсолютно правильным. По месту недавней дислокации орудий отряда был нанесен еще один удар. Он оказался безрезультатным. Техника и бойцы были спасены. Через короткое время, обнаружив расположение украинских РСЗО, российские артиллеристы точным залпом их ликвидировали. Атака была отбита, попытка прорыва нашей обороны захлебнулась. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7.
2: Еще об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. В частности, атакам подверглись город Энергодар, Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловские муниципальные округа. Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 35. Из них 11 остаются в больнице, 2 человека погибли. Об этом сообщает Сергей Беляев. Поздравил с наступающим праздником присутствовавших ветеранов и тружеников тыла, соотечественников, представителей аккредитованных в Стокгольме дипмиссий, а также шведских деловых и культурных кругов. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: 11.04 в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. С нашей студией на прямой связи Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений Николаевич, здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: Скажите, пожалуйста, давайте разберемся в истории, связанной с перемириями. Я просто пытаюсь восстановить для себя хронологию. Сначала Министерство обороны Российской Федерации объявляет, что у нас 8-9 мая будет перемирие в честь, соответственно, у нас 9 мая праздника Великой Победы. Затем Зеленский говорит, что он объявляет свое перемирие в ночь на 6 мая. Оно начинается. Вслед за этим у нас идут новости об ударе по Крыму. 5 человек погибли. Как это понимать?
4: Ну, так и понимать, что Зеленский сказал, что вот до 6 мая мы там, он прямым текстом же говорил, а до этого времени мы будем бить. Ну, вот они и били.

0: То есть это произошло еще до того, как вступило в силу официально объявленное с его стороны перемирие. Это не является фактическим его нарушением.
1: Ну, предположительно так.
0: Хотя я знаю, конечно, как вооруженные силы Украины соблюдают перемирие, лично у меня возникают сомнения в плане того, насколько честно они его будут выполнять. Вы согласны со мной в этом?
1: А у нас уже были прецеденты, и я бы сказал так, что ни разу, когда эти перемирия уже объявлялись, как правило, в связи с религиозными христианскими праздниками, мы видим, что несмотря на то, что полного прекращения огня не происходило, но снижалась его интенсивность.
0: Перемирие, которое с нашей стороны объявлено, будет ли его вооруженные силы Украины соблюдать или хотя бы снизят интенсивность обстрелов беспилотниками?
1: Ну, тут вопрос, что, так сказать, Зеленский же заявил, что они с 6 мая и непонятно до какого, да, ну, видимо, так сказать, до 9-го. Вот, но тут есть две версии. Версия первая, что они просто решили, так сказать, перехватить эту повестку, а мы вот более длинное перемирие предлагаем, а мы вот вообще, так сказать, там, навязываем свой темп переговоров. А есть версия, что они используют вот эти вот несколько дней перемирия для того, чтобы сосредоточить максимальное количество ресурсов, пользуясь тем, что огонь против них не ведется, подвести максимально близко к стране, к границе пусковые мощности и 9 мая все-таки сделать масштабный удар. Вот, такую конспирологическую версию я тоже слышал, но тут вопрос всегда в уровнях доверия. Сейчас я думаю, что уровень доверия сторон по отношению друг к другу беспрецедентно низкий.
0: Вот как раз говоря о соблюдении, тут также в выпуске новостей мы слышали, что удары по Энергодару были, несколько человек пострадали, там есть удары по инфраструктуре. Поэтому пока, как мне кажется, во всяком случае, темпов снижения интенсивности ударов, и ночные удары беспилотниками они тоже были, я пока не наблюдаю.
1: То есть уже 6 числа украинцы били, я просто не видел еще новости сегодня. Да. Ну, к вопросу о том, насколько они хозяева своего слова.
0: И говоря о доверии, есть ли какие-то рычаги, с вашей точки зрения, для того, чтобы, если мы не говорим о доверии, а чтобы вот физически заставить сторону конфликта выполнять те требования о перемирии или не требования, а те предложения хотя бы, которые она сама же объявляет? Просто как будто бы нет никаких, знаете, возможностей повлиять на решение.
1: Ну, американцы, я думаю, что это единственное, как бы, то, чего еще слегка побаиваются украинские власти, потому что я думаю, что за последние полтора года произошло очень серьезное перераспределение долей в капитале открытого акционерного общества «Украина». Пакет американцев снизился, и, видимо, он сегодня уже меньше блокирующего, меньше 25%, а выросли пакеты европейцев и Великобритании. И в этом смысле, я думаю, что американцы могут повлиять, могут не повлиять, а с европейцами и с британцами разговаривать бессмысленно, потому что как раз их концепция заключается в том, чтобы война была максимально долгой и выматывающей, причем для обеих сторон конфликта. Там, Украина для них это, конечно же, расходный материал.
0: И говоря о готовности Соединенных Штатов, глядя на последние новости, у меня также возникают сомнения сегодня, скептически, может быть, в какой-то степени настроен, но, тем не менее, Госдеп Соединенных Штатов одобряет продажу Украине авиабомб JDM на общую сумму там свыше 373 миллионов долларов. Как-то это слабо вяжется с желанием сократить смерти с обеих сторон и с желанием урегулировать конфликт.
1: Ну, у Трампа логика, как я ее понимаю, она примерно такая. Конфликт должен быть прекращен. Но если стороны не способны договориться, ну, значит, Америка на этом должна зарабатывать. Америка не должна на этом терять. То есть, собственно,

0: логика, которую он реализует. Хотите оружие, пожалуйста, заплатите за него деньги. Украинцы заплатить не могут, платит Европа. Ну, окей, давайте так. То есть это чисто бизнесовая логика.
1: Логика бизнеса, конечно, она не умаляет того, что происходит. Но это как бы личные, может быть, какие-то моменты. При этом мы со своей стороны неоднократно заявляем о том, что готовы к переговорам. Вот официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула в интервью коллегам РИА Новости, что наша страна готова к переговорам, которые будут иметь реальный эффект и реальный результат. Скажите, пожалуйста, вот момент, когда переговоры будут иметь реальный результат, когда он может наступить? Что должно для этого произойти?
0: Вы меня это спрашиваете на 5-м году войны? У нас уже было несколько попыток переговоров, наиболее, наверное, близко к договоренностям стороны были весной 22 года во время переговоров в Стамбуле, которые, как мы помним, были сорваны, причем драматически, там же и был прилет Бориса Джонсона, и была, в общем-то, позиция и администрации Байдена, может быть, менее радикальная, но тоже, в общем, не способствующая мирным договоренностям. Было очень серьезное внутреннее сопротивление, но достаточно вспомнить, как одного из членов переговорной группы застрелили прямо в центре Киева, и, кстати, людям за это ничего не было. Вот. Поэтому, конечно же, я думаю, что все равно ключевой фактор – это фактор силы. То есть должен произойти какой-то перелом, в ходе которого ну, одна из сторон поймет, что она продолжать больше не может. Вот. Тогда уже могут быть какие-то действительно результативные переговоры.
1: Вот как раз говоря о том, что одна из сторон продолжать больше не может. Под одной из сторон, говоря о нас, мы понимаем, что это, да, действительно Российская Федерация. Но если мы говорим об Украине, то там есть ряд внешних акторов, которые как раз и владеют теми долями акций, о которых вы упомянули ранее. И вот мы внутри России, по крайней мере, часть общества, все продолжаем надеяться на некий раскол внутри Европы, что внутренние их разногласия вынудят сменить курс, ухудшение уровня жизни заставят перераспределить финансовые потоки. Такой сценарий, он реален вообще? Или это именно наши мечтания, которые не сбудутся?
0: Ну, этот сценарий реален, ну, во-первых, не быстро, а во-вторых, ну, я бы его вероятность оценивал процентов 20. Потому что европейские элиты, в общем-то, вполне заинтересованы в продолжении этой войны. Стоит она им на самом деле не так уж дорого, если брать в целом объем ВВП Европейского Союза и Великобритании. Эта война помогает им решать достаточно большое количество внутренних проблем. Ну, например, они очень элегантно отскочили от темы зеленой повестки. Ну, не до конца еще, но тем не менее, потому что этот запрос на милитаризацию позволил, например, в Германии разморозить угольные шахты. Это реанимирует проекты атомной энергетики. Большой заказ для военно-промышленного комплекса – это стимул для развития экономики. Поэтому более того, еще важный фактор внутриполитический – это помогает заткнуть рот оппозиции, потому что любого, кто не согласен с курсом, обвиняют в том, что они агенты Путина. Вот, это помогает, в общем-то, достаточно жестко вести себя по отношению к критикам национальных правительств и Еврокомиссии, Евросоюза. Вот. Поэтому, ну, в принципе, им как бы где у них мотивация? Что касается электоральных протестов против этого, ну, по крайней мере, пока удается это все затыкать. Мы в свое время делали большой доклад еще в 2018 году, на тему, как справиться с драконом популизма. Вот. И, соответственно, все методы, которые мы в этом докладе описали, сегодня европейские власти используют. То есть методы какие? Метод напугать драконом, то есть его всячески стигматизировать. Это то, что, например, происходит, по крайней мере, пока в Германии с альтернативой для Германии, которую стигматизируют, объявляют абсолютно нерукопожатной, неприемлемой партией, с которой невозможно никакие договоренности. Это так называемая стратегия Брандмауэра. Да? То есть все мы ограничились, и какие бы результаты АФД не получала, все равно их не возьмут в коалицию на федеральном уровне. Другая технология – это накормить дракона, это сделать его частью себя, как это произошло, например, с Джорджем Мелони, которая была достаточно критична по украинскому кейсу, а придя к власти, перешла в разряд ястребов. Есть технология создать много маленьких дракончиков. Когда формируются спойлерские проекты, которые оттягивают голоса. Есть стратегия самому стать драконом, когда власть перехватывает те или иные лозунги оппозиционных партий. Это все используется, и на данный момент мы видим, что, скажем, стратегия стать драконом помогла Венгрии, новому политическому проекту, это другая стратегия, это стратегия вырастить своего дракона, где Петер Мадьяр перехватил значительную часть лозунгов Виктора Орбана, выиграл у него выборы, при этом при поддержке Евросоюза. Учитывая то, что есть консолидированная, активная и ресурсно обеспеченная группа вот этих вот глобалистов, они могут штопать дырки в каждой из стран и решать, по крайней мере, вот эти вот вопросы с электоральным недовольством, плюс включена действительно достаточно мощная система пропаганды, причем как на уровне учебных заведений, на уровне средств массовой информации, на уровне фундаментальной пропаганды. Недавняя история, как натовские чиновники приглашали к себе представителей киностудии с предложением им срочно снимать фильмы о необходимости единства НАТО и о страшной угрозе со стороны России. Ну и цензура достаточно жесткая в социальных сетях. Там, один из чемпионов по количеству уголовных дел за там, лайки, комментарии в социальных сетях сегодня это Великобритания. Когда-то для нас маяк свободы.
1: Где роль избирателя вот в той системе, о которой вы чуть ранее говорили, может ли, в принципе, вот разбирая все те приемы создания драконов, превращения в дракона, избиратель найти для себя что-то близкое, вот то, что отражает именно его повседневную боль, или это уже физически невозможно с наличием столь многих сущностей?
0: Ну, гипотетически это возможно, но в целом, конечно же, так или иначе, есть слой профессиональных политиков, и работа основная ведется не столько с избирателями, сколько с этими профессиональными политиками, которых определенным образом выращивают, готовят, выстраивают в коалиции, перекупают и так далее. Ну, в общем, пока модель получает регулярно обидные пробоины, как недавно, например, на выборах в Болгарии. Вот. Но в целом еще едет, и я так понимаю, это все-таки консенсусная позиция европейской элиты, что идея вот этого страшного другого, которым можно оправдать затягивание поясов, сокращение социальных программ, милитаризацию экономики и так далее, ну, это то, что надо. И пока маховик только раскручивается в эту сторону, и дай бог все-таки нам не дойти до полномасштабной войны с Европейским Союзом.
1: Вот еще один из примеров как раз европейских, это Румыния, вотум недоверия правительству во главе с премьером Илье Балажаном. Перспективы, потому что мы помним выборы в Румынии, помним, как там все было непросто, перспективы в этом направлении возможны или здесь некая пробоина, которая в дальнейшем позволит еще одну фракцию евроскептиков привести к власти в отдельной стране?
0: Ну, мы же видели, опять же, как там это все работало. Еще одна технология из описанного нами арсенала, ну, нами это Минченко консалтинг, это технология.

0: боги обрезать дракону когти и вырвать зубы. Ну, то есть там была ситуация, когда в первом туре выиграл какой-то, кстати, кандидат, который не нравится правящему истеблишменту, выборы отменили, и все, и до свидания. И Джей Ди Венс попенял им, погрозил пальчиком. На этом все и закончилось. Поэтому я думаю, что помимо элегантных технологий, закулисных сговоров и, так сказать, медийных манипуляций, есть еще и банальная, грубая технология использования силового ресурса. И, в общем, по поводу Румынии у меня большого энтузиазма нет.
1: Говоря о взаимодействии Российской Федерации с Европой, много разных мнений есть. Одно из них принадлежит зампреду Совбеза Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который заявляет, что единственным способом каким-то образом сделать так, чтобы Европа не была слишком активна на украинском направлении, не строила надежд на успешную победоносную войну с нашей страной, это держать ее в страхе перед неизбежным возмездием. Не играем ли мы таким образом на руку тем европейским элитам, которые за счет страха перед Россией как раз и проворачивают разного рода схемы с финансированием, как раз проводят активную милитаризацию страны. То есть, как здесь вот занять правильную позицию? Есть ли правильная позиция в вопросе взаимодействия с Европой сейчас?
0: Ну, сущностно, Дмитрий Анатольевич Медведев, конечно же, прав. Вот. А вот технически, как этого добиться, это большой вопрос. На эту тему очень много пишет и дает интервью мой старший товарищ, создатель Совета по внешней оборонной политике Сергей Александрович Караганов. Ну, он предлагает долбануть. Долбануть по территории Евросоюза. Сейчас его позиция несколько менее радикальна. Раньше он предлагал долбануть сразу именно по странам Старой Европы ядерным оружием. Сейчас предлагает выбрать какие-то точки и ударить по ним сначала не ядерным, а потом ядерным. Но вот это всегда очень сложная игра. Понимаете, это как в детстве на улице, я правда не знаю, насколько релевантен для вас пример, в эпоху вашего взросления еще дрались на улицах или уже нет?
1: Конечно, я еще не настолько
0: Дрались.
1: молод, да?
0: Да, ну вот, видите, вы просто очень, очень свежо выглядите.
1: Спасибо.
0: Да, и тут вопрос такой, что когда на улице редко же начинается драка просто так, да, сначала стороны обмениваются какими-то претензиями и так далее, и часто бывает так, что драка вообще не происходит. А как, почему она не происходит? Потому что одна из сторон видит, что другая сторона настроена решительно и действительно готова свои угрозы реализовать. И в уличной драке или там, сказать, в уличной разборке нет ничего хуже, чем блефовать, а потом оказаться неспособным реализовать свою угрозу. Вот. И, соответственно, вот этот вопрос, это ключевой, какой действительно набор угроз, потому что, ну, слова «красные линии», ну, стали уже поводом для насмешек, мемов там, и шуточек и так далее, что, конечно же, не очень хорошо. Ну, там, грубо говоря, вот сейчас через территорию стран Прибалтики дроны украинские наносят удары там, по Ленинградской области и не только. А мы как должны отвечать? Мы должны как-то вообще отвечать? Тем более, что там было вообще какое-то хамство. Ну, не только через Прибалтику, и через скандинавские страны, кто там, по-моему, шведы нашего посла вызывали, или кто-то там, и говорили ай-яй-яй за то, что у них на территории дрон упал. И, в общем, вопрос в том, что действительно нужна какая-то система как бы угроз.
1: Вот мы
0: И,
1: опубликовали список предприятий с адресами. Этого
0: ну, и...
1: достаточно или нет?
0: Ну, судя по тому, что сейчас происходит, видимо, нет. Видимо, нет. Ну, вот в свое время семья

0: Тимов смогла создать устойчивое впечатление на Западе. Я сейчас безоценочно говорю, что они опасные отморозки. Вот, что с ними лучше не связываться, потому что они, не задумываясь, нажмут кнопку, и там непонятно, насколько у них там мощный этот их ядерный арсенал, насколько там летают их ракеты. Ну вот что есть, они отправят. И, собственно, мы видим, что они там более-менее комфортно себя чувствуют.
1: Евгений Николаевич, у нас
0: Иран, да.
1: сейчас выпуск новостей будет. Да, Евгений
0: Хорошо.
1: Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». В эфире «Радио Спутник». После выпуска новостей продолжим прямой эфир.

0: Белый список сайтов на время отключения интернета. Контекст. Ограничение доступа к сети в период подготовки и празднования 9 мая в Москве и пригородах не затронет социально значимые ресурсы. Минцифры обратилась в правоохранительные структуры для оперативного согласования соответствующего перечня сайтов. 5 мая жители региона и приезжие жаловались на перебои с интернетом. Не работали некоторые сервисы, что затрудняло передвижение, покупку товаров и услуг. Нельзя было отправлять СМС-сообщения. Однако операторы в короткие сроки приступили к восстановлению доступа. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций пообещали своевременно предупредить граждан, если ситуация повторится. В ведомстве уточнили, что точечные отключения мобильного интернета в регионах проводятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Эта мера позволяет снизить точность наведения дронов и противостоять атакам. Пользователям рекомендовали использовать возможности Wi-Fi. Аналогичные ограничения вводились в прошлом году, на 80-летие Победы. В белый список вошли портал госуслуги, сайты государственных органов власти и банков, крупнейшие цифровые экосистемы, такие как Яндекс и ВКонтакте.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
0: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
2: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
9: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Самолет «Аэропакт-22» разбился в Омской области. Причины устанавливаются. Западно-сибирская транспортная прокуратура сообщила, что

0: в настоящий момент проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. При крушении погибли 2 человека. Служба аэропорта Сочи дополнительно усилена персоналом после вводившихся во вторник ограничений на прием и выпуск воздушных судов. На данный момент скоплений пассажиров в авиагавани нет. По данным аэропорта, на запасных аэродромах остаются 3 самолета. По последним данным, обслужено 30 рейсов на вылет и 31 на прилет. 4300 пассажиров отправлено в города назначения. В среду аэропорт планирует обслужить 98 рейсов на прилет и 97 на вылет. Аэропорт Саратова-Гагарин во вторник принял в качестве запасного 14 самолетов, следовавших в Москву и Волгоград на фоне действовавших ограничений. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани. Все пассажиры ожидали вылета в терминале, где были обеспечены водой и местами, или оставались на борту самолетов по решению авиакомпаний. Правоохранители изъяли контрафактную табачную продукцию стоимостью около 30 миллионов рублей в квартирах и на складе в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительным данным, криминальный бизнес организован иностранцем, наладившим ввоз крупных партий электронных сигарет, не имея для этого лицензии. Он распространял продукцию по широкой сети торговых точек на территории столичного региона. Возбуждено уголовное дело, задержанный иностранец помещен под домашний арест. Британская Минобороны не обладает достаточными средствами для финансирования разработки и производства высокотехнологичных вооружений. Об этом пишет газета Financial Times. В оборонных стартапах сообщили, что получают лишь символические суммы, недостаточные для проведения полноценных исследований, и чувствуют, что они субсидируют британскую армию. В конечном итоге, по словам представителя одного из производителей дронов, нехватка контрактов может вынудить многие стартапы уйти с рынка. Ранее газета писала, что в Великобритании отсутствуют средства для покупки новых вооружений вплоть до 2030 года. Самыми доступными направлениями для отдыха российских туристов в странах Азии в мае этого года стали Таиланд, Вьетнам и китайский Хайнань. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Там отметили, что май традиционно считается началом низкого сезона для многих азиатских направлений, в связи с чем в этот период на рынке часто появляются горящие туры и распродажи. Уточняется, что благодаря этому туристы могут заметно сэкономить на поездке в страны Юго-Восточной Азии даже с учетом перелета. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
2: 11.33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутнику». У микрофона Михаил Алимов. А с нами на прямой связи президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Именченко. Евгений Николаевич, еще раз вас приветствую.
3: Ну, здравствуйте.
2: Предыдущую получасовку вы не договорили мысль, хотел бы, чтобы вы продолжили. Начали с КНДР, с ее имиджа на мировой арене, и там начали про Иран говорить, но у нас новости наступили. Пожалуйста, продолжите.
3: Да, Иран, в общем, бьет туда, куда может дотянуться. Ибо не можем дотянуться до территории США, долбанем по американским базам, а заодно по их союзникам, чтобы союзники американцам начали говорить: ребята, завязывайте, что-то не туда мы заехали. Но в этом смысле надо отметить, конечно же, высокий уровень устойчивости полицентричной системы Ирана, которая, в общем-то, продолжает существовать и огрызаться в условиях гибели верховного руководителя и значительной части военно-политической элиты. Но я так понимаю, там произошел сдвиг в сторону корпуса стражи и исламской революции. Вот они там главные банкующие сегодня. Но как бы тут уже не принципиально, кто именно. Да? Важно то, что они отвечают асимметрично, создавая большое количество таких вот угроз тем, до кого могут дотянуться. Вот. В этом смысле такая традиционалистская, предсказуемая, рациональная внешняя политика России, в общем-то, наверное, выглядит

0: несколько, может быть, не очень соответствующий духу времени.
1: Вот у части общества складывается ощущение, как будто, знаете, Ирану можно, нам нельзя.
0: Ну, честно говоря, я могу сказать, мы сейчас смотрим данные фокус-групп, и люди задают вопросы после как раз именно после Венесуэлы и после Ирана простые. А чё мы не захватили Зеленского? Да? Или типа, а чё он до сих пор жив? А почему мы не использовали момент, когда американцы и израильтяне долбили по Ирану, для того, чтобы ну, сделать какой-нибудь там свой суперудар? Что как бы у нас все примерно так же вот и двигалось. Но это скорее обывательские вопросы, и я, не будучи специалистом по военной проблематике, ну, не буду брать на себя ответственность, давать советы нашему Министерству обороны и нашим спецслужбам.
1: Давайте резюмируя тему с Европой. Есть мнение в Европарламенте, что как будто та политика, которую Европейский Союз сейчас проводит в отношении России, не ведет к какому-то взаимодействию с Российской Федерацией. У меня к вам два вопроса. Нужно ли на текущем уровне Европе взаимодействие с Россией? И если да, то в каком виде оно должно осуществляться?
0: Ну, пока-то они, в общем, рубят все, что только можно рубить. Вот. Я не вижу никакой заинтересованности. То есть Россия, как рынок для европейских товаров, сегодня не существует. Российские энергоносители, они максимально вышибают. Ну, вот Венгрия и Словакия там сохранили какие-то поставки и желание получать. Италия большой хаб, но там Мелони мечется между двумя позициями. То есть, с одной стороны, экономически выгодно, с другой стороны, политически вроде бы надо отказываться. А с третьей стороны, перекрыт Ормузский пролив, и проблема с поставками альтернативных энергоносителей. Вот. И в этом смысле я готов признать рациональность тех экспертов, которые говорят о том, что чем дольше продлится вот этот иранский кризис, тем лучше для России. То есть там баланс плюсов и минусов все-таки в пользу плюсов. Хотя минусы тоже есть. Например, это торможение коридора север-юг, который идет на Индию, который, в принципе, для нас является весьма значимым. Но влияние на мировые цены на нефть, в целом проблематизация развития европейской экономики, ну, наверное, это скорее больше в плюсы, чем в минусы. Ну и плюс отвлечение элементарное военных ресурсов тех же самых американцев, там, ракет, управляемых бомб и так далее, на иранское направление.
1: Говоря о поставках оружия Украине, есть страна Большой Семерки, которая в этом не задействована. Это Япония. Коллегам из РИА Новости дал интервью депутат Верхней Палаты парламента страны Мунео Судзуки и отметил, что такой позиции государство будет продолжаться и впредь, несмотря на то, что новое правительство сняло ограничения на экспорт вооружений. Почему такая позиция у Японии сейчас и не поменяется ли что-то в этом направлении, поскольку японские власти, по крайней мере, как мне кажется, на текущий момент, они все-таки больше проамериканские. И бизнес есть бизнес, о чем мы с вами говорили.
0: Ну, во-первых, я бы сказал так, что Санаэ Такаити, она, в общем-то, принципиально новое явление в японской политике – это возрождение милитаризма. Когда у нас там отдельные деятели начинают радоваться: «Ох, посмотрите, они вернули традицию, дух Микадо, там, культ императора». Это какое-то безумие просто, потому что у нас есть под боком страна, с другой стороны, так сказать, где у нас на данный момент нет конфликта, да, потенциально новый фронт, который имеет к нам территориальные претензии, и вот она начинает последовательно снимать те ограничения, которые в свое время на себя накладывала, связанные

с размером армии, с развитием военно-промышленного комплекса, возникает тема про ядерное оружие. И, так сказать, один из сюжетов, что ну давайте мы разместим ядерное оружие Соединенных Штатов Америки на японских островах. Давайте мы начнем разрабатывать свое собственное ядерное оружие. И та же самая история, вот это вот снятие табу на продажу оружия. У японцев, в общем-то, неплохие наработки в сфере робототехники и компьютерных систем.

0: конце концов, продали третьей стране, третья страна продала Украине. И, собственно, и вся история, если к этому не придираться. Поэтому я-то думаю, что вот этот поднимающийся из моря, подобно цунами, начинающемуся японский дракон, это повод для очень серьезного беспокойства и для нашего внешнеполитического ведомства, и для армии, и для спецслужб. И это прямо недооцененная сегодня проблема. Потому что если кому-то радостно, что там начинают говорить о традиционных ценностях, но я просто, знаете, как потомок полковника российской армии, который в русско-японскую войну 904-905 года воевал против японцев, несколько иначе на это смотрю.
1: Тут еще интересы Китая же, наверное, каким-то образом будут представлены. Китай, как вам кажется, сейчас задумывается об этом или тоже пока недооценивает?
0: Китай, я думаю, об этом очень серьезно задумывается. И более того, стратегия американцев по поводу создания вокруг Китая такой зоны военных союзников, в частности, более активного втягивания в эту сферу такой набирающей обороты страны, как Индонезия, уверяю вас, китайцев это очень сильно волнует. Это, ну, в принципе, прямым текстом пишется в китайских средствах массовой информации, в китайских аналитических докладах их ученых-международников и в партийных документах, в общем-то, тоже эта тема существует, что американцы пытаются действительно именно в пространстве морском обложить Китай, в общем, в том числе создать в перспективе возможности для морской блокады.
1: Да, то есть угроза будет серьезная. И там еще не стоит забывать про Тайвань, про разного рода. Я с ностальгией уже вспоминаю времена, когда мы обсуждали визит Пелоси на Тайвань. То есть, как бы да, в этом вопросе тоже есть очень важные новости, за которыми нужно следить. Давайте тогда двигаться дальше по новостной повестке. У нас есть большой блок, который посвящен Дональду Трампу и Ормузскому проливу. США приостановили миссию «Проект Свобода», связанную с сопровождением судов, говоря о том, что мы сначала должны озвучить некоторые моменты, потом эти моменты, соответственно, продемонстрировать в реальности. Трамп много говорит, но зачастую по просьбам дорогих союзников этого не происходит. То есть в этой истории такая тактика дала сбой.
0: У Трампа такой стиль попробовать сначала все решить богатырским наскоком. То есть раз, схватить, так сказать, и на скачке так сказать, что-то получить. Я вообще в какой-то момент начинаю сомневаться, точно у него предки немцы и шотландцы. Ну, хотя шотландские горцы, в принципе, также и действовали. То есть это такая тактика кочевников. Наскочить, схватить, урча, убежать. И с Венесуэлой получилось, с Ираном не получилось. И у Трампа есть очень сильный психологический ограничитель. Это то, что он все время говорил. No boots on the ground. Не будет сапога американского солдата на почве другой страны. Ну, потому что это потенциально очень высокие потери. Он за это критиковал и военные операции в Ираке, в Афганистане. И, собственно, логика Трампа такова, что, в общем, надо минимизировать потери среди военнослужащих Соединенных Штатов Америки. Тем не менее, я думаю, что на сегодня они решили несколько важных задач. Но первое, нанесли серьезный удар по конкурентоспособности Европейского Союза. Второе, нанесли такой же удар по монархиям Персидского залива, которые в какой-то момент начинали казаться такой тихой гаванью, куда можно инвесторам перемещать деньги из Соединенных Штатов Америки. Но теперь уже нет этой тихой гавани. Дальше Трампу позиция его союзников по НАТО дает возможность начать аккуратные

0: выход из европейского военного пространства. Ну, собственно, вот на днях озвучили планы по выводу части военнослужащих с военных баз в Германии. Плюс они, конечно же, получили уникальнейший, бесценный опыт использования искусственного интеллекта в практической плоскости, в боевой, с точки зрения обнаружения целей, нанесения по них ударов, координации различных родов войск, спецслужб, координации с союзниками. То есть, я думаю, что вот это может быть даже ключевая история. Они вот на практике посмотрели, как работает и искусственный интеллект на его нынешнем уровне в современных военных операциях. И, в общем, на мой взгляд, это может быть такое даст очень серьезный толчок дальнейшему развитию этих технологий, как в военном, так, кстати говоря, и в мирном плане. Но пока, по крайней мере, мнение большинства экспертов, при том, что есть скептики о том, что ИИ это именно вот такая критическая технология, которая меняет новый технологический уклад, и лидерство в ней является условием будущего лидерства в мировой экономике. Ну вот, собственно, они получили очень мощное такое натурное испытание, и, возможно, оно не закончится. Но в целом, конечно же, я думаю, что Трамп будет пытаться с иранской проблематики соскочить с минимальными потерями, перегружая дальнейшее урегулирование на европейцев и на монархии Арабского залива.
1: При этом, говоря об Иране, нельзя не упомянуть контекст внутриполитический, поскольку сейчас у Трампа и республиканцев есть некие сложности на фоне неоднозначных результатов. И уже вспоминаются и бывшие президенты, которые начинают критиковать решение. Там недавно, по-моему, Обама высказался о том, что вот мне в свое время израильтяне тоже предлагали в Иран влезть, я не стал. А вот Трамп, посмотрите на него, какой он сделал. Это вот перспективы республиканцев в таком случае какие?
0: Ну, во-первых, я могу сказать, что Обама сделал очень хорошую сделку с иранцами, и очень напрасно Трамп ее сломал. Вот. На мой взгляд, это был хороший компромиссный вариант. Должен же кто-то и про Обаму что-то хорошее сказать. Вот. А что касается нынешней ситуации, Трамп на эту историю смотрит несколько иначе. Ну, во-первых, надо вспомнить, какая система выборов в Соединенных Штатах Америки. Это выборы по одномандатным округам с системой простого большинства. Вот, что в нижнюю палату, что в верхнюю палату. По нижней палате они добились принципиального решения Верховного суда, которое позволяет перенарезать карты. То есть, если раньше было гарантировано, что вот должны быть округа, которые обеспечивают, например, представительство афроамериканцев, Верховный суд сказал, что все, уже нет у нас такой проблемы, покончили мы с расовым угнетением, поэтому нарезайте, как хотите. И сейчас идет эпидемия перенарезок. Демократы, правда, в тех штатах, где у них контроль над региональными законодательными палатами, где свои губернаторы, они там перенарезают в свою пользу, как, например, в Вирджинии. Но пока счет по перенарезке уже в пользу республиканцев. И в ближайшее время еще три штата сделают перенарезку округов. Ну, а, соответственно, там тут минус один округ у демократов, здесь и уже вроде как, может быть, и удастся контроль над нижней палатой удержать. Дальше для Трампа главное удержание позиции поддержки его базы. Вот мага-республиканцы, по крайней мере, пока, несмотря на жесткую критику со стороны Такера Карлсона и ряда других персонажей, они пока остаются радикально протрампистскими. Есть экономическая проблематика, в частности, тема цены на бензин, которая начинает ударять по рейтингам, с одной стороны. С другой стороны, ну, американцы выигрывают, потому что Америка все-таки это, и, точнее, Соединенные Штаты Америки – это импортер пардон, экспортер нефти, и, соответственно, они зарабатывают, по крайней мере, те штаты, где добывают нефть, они зарабатывают на росте цен на энергоносители. Дальше очень важный момент. Я думаю, что у Трампа есть полторы, я бы так сказал, полторы заначки на время перед промежуточными выборами, которые состоятся в ноябре этого года. Первая половинка – это украинское урегулирование. А вдруг получится? Ну, пока вероятность, наверное, несколько снижается, но тем не менее, вот, так сказать, мы можем добиться сделки на Украине, и, может быть, это даст какой-то буст. Ну и второе – это Куба. Там идет достаточно плотный переговорный процесс. Глава Госдепа Марко Рубио в плотном контакте с внуком Рауля Кастро, что-то они там варят, и вполне возможен вариант, что они под выборы сделают какой-то вариант смены режима там, или аннексии Кубы и так далее, и, соответственно, покажут, что вот это вот новое издание доктрины Монро «Америка для американцев», она начинает работать, вот мы вернули контроль над непокорным островом свободы. И, кстати говоря, это может серьезно увеличить шансы Марко Рубио на то, чтобы стать кандидатом от республиканцев на следующих выборах президента.
1: Говоря о Кубе, та блокада, которой, по словам Марко Рубио, нет, она в глазах кубинцев выглядит виной именно руководства, почему их могут снять? Или там народ, в принципе, никто не спрашивает, просто придут и сделают, как в Венесуэле?
0: Ну, идея именно верхушечного сговора, то есть покупки верхушки правящего режима, их инкорпорации, может быть, там физического устранения тех, кто относится к ястребиному лагерю, ну, в принципе, вот в Венесуэле сработало, почему бы на Кубе не попробовать, тем более, что действительно с точки зрения экономики, и с точки зрения доступа к элементарным благам сейчас, там электричество, горячее водоснабжение и так далее, там, в общем, достаточно серьезная проблема.
1: И для того, чтобы проворачивать эту историю с Кубой, им не обязательно до конца выходить из истории с Ираном, или все-таки сначала, у нас минутка остается, или все-таки сначала окончательно решат иранский вопрос, и тогда уже займутся Кубой?
0: Не, у Трампа же логика такая. Вот он ведет сеанс одновременной игры. На этой доске получается, мы играем на ней. Что-то там начало как-то не так, мы переключаемся на другую. То есть ресурсов Соединенных Штатов Америки хватает для того, чтобы играть одновременно на нескольких досках, снижая интенсивность на одном театре, для того, чтобы переместить свою энергию на другой. Вот, поэтому пока, по крайней мере, я думаю, что там может вообще надолго как бы в подвешенном состоянии зафиксироваться ситуация с Ираном, а, кстати, американцы переключатся на ту же самую Кубу.
1: Хорошо. Благодарю вас, Евгений Николаевич, за эфир. Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко был в эфире «Радио Спутник». Обсудили несколько тем, в том числе и то, как с Кубой ситуация будет развиваться. При этом, опять же, и с Ормузским проливом еще не до конца понятно, что будет происходить. Цены на нефть в ожидании. Будем наблюдать, в том числе и за энергетическими рынками. Сейчас выпуск новостей, потом коллеги продолжат прямой эфир.

Страна героев. Мухтар Алавдинов. Нашим бойцам нужно было выбить противника из одного из занимаемых им в лесополосе опорных пунктов. Сержант Мухтар Алавдинов и его боевые товарищи в ходе штурмовых действий и длительного боя взяли опорник под контроль. Успели закрепиться и оценить ситуацию. Неожиданно из штаба сообщили, что другое подразделение

0: Отделение попало в окружение в соседнем районе. Сержант Алавдинов в составе группы выдвинулся для оказания помощи. Вражеские силы были обнаружены очень быстро. Пользуясь неровностями местности, наши бойцы открыли по ним шквальный огонь. ВСУшники понесли огромные потери, а оставшиеся в живых пустились в бегство. Они понимали, что сопротивление бесполезно. Российские военные многократно превосходят их по выучке и решимости. В результате оперативных и четко рассчитанных действий Мухтару Алавдинову и его сослуживцам удалось прорвать окружение. Российские военнослужащие были выведены в безопасное место. Раненым тут же оказали первую медицинскую помощь. Сержант вернулся на ранее взятую позицию и еще несколько дней оборонял ее от вылазок врага. В ходе одного из огневых контактов получил ранение, но продолжал биться. В госпиталь его эвакуировали уже после боя. Страна героев.
1: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
4: Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице полдень, в Перми 2 часа дня, в Якутске 6 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. В Омской области возбуждено уголовное дело после падения самолета. В России на 13% в годовом выражении вырос экспорт молочной продукции. МФТИ выпустил вторую часть учебника китайского языка для технических специальностей. Теперь подробнее. Уголовное дело возбуждено после падения легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в Омской области, в результате которого погибли 22 человека. Об этом сообщили в Следственном комитете. А Западно-Сибирская транспортная прокуратура в настоящий момент проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. Второй Западный окружной военный суд приговорил

0: к 19 годам лишения свободы бывшую посудомойщицу кадетского корпуса Следственного комитета, пытавшуюся приобщить кадета к террористической деятельности. Подсудимая целенаправленно навязывала воспитаннику негативное отношение к участникам спецоперации и сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, она снабжала подростка литературой по минно-взрывному делу и правилам конспирации. Свою вину осужденная отрицает. Госдума планирует в весеннюю сессию выйти на принятие законопроекта об аннулировании вида на жительство или разрешения на временное проживание мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года. Об этом сообщил председатель Вячеслав Володин. Он добавил, что это позволит дополнительно усилить контроль за законностью пребывания в Российской Федерации мигрантов, их занятостью и доходами. Экспорт российской молочной продукции в первом квартале этого года вырос на 13% в годовом выражении до 96 миллионов долларов. Об этом сообщил Федеральный центр «Агроэкспорт». В пятерку основных видов экспортируемой продукции в указанном периоде вошли сыры и творог, кисломолочные продукты, молоко и сливки, молочная сыворотка и прочие молочные продукты, а также мороженое. Крупнейшими импортерами стали Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Азербайджан и Грузия. А среди самых растущих рынков в стоимостном выражении отметились Туниса, Вьетнам, Сербия, Турция и Армения. Количество беспилотных трамваев в Москве будет увеличено до 15 к концу этого года, а к 2030 году беспилотными станут примерно две трети столичного парка трамваев. Программное обеспечение для этого вида транспорта создали сотрудники московского метрополитена. Инновационный трамвай перевез уже более 100 тысяч пассажиров. Уточняется, что беспилотные трамваи не превышают скорости, обеспечивают плавное движение, они самостоятельно останавливаются, открывают и закрывают двери, четко следуют сигналам светофора и пропускают пешеходов, курсируют в стандартных городских условиях наравне с другими трамваями и точно придерживаются графика. Вторую часть учебника китайского языка для технических специальностей с уроками, посвященными искусственному интеллекту, робототехнике, генной инженерии, выпустил коллектив преподавателей Департамента иностранных языков МФТИ. Об этом рассказали в ВУЗе. Ключевым отличием учебника стал принцип «язык через специальность». То есть специализированная лексика встроена в типичные повседневные диалоги между студентами, что позволяет обучающимся не только осваивать термины, но и применять их в дальнейшем в живой речи. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Всем привет! Вы слушаете «Радио Спутник», «Дневной ракурс», и в студии я, Лисо Хабалова, и мой коллега Алексей Красильников.
3: Привет, привет,
2: Алексей! Мне, знаешь, что интересно? Ты когда последний раз летал?
3: В субботу.
2: В субботу? Откуда прилетел? Ну, ты загорел и отдыхал?
3: Да. У меня вот это выдалось очень маленькое расстояние по времени между тем временем, когда я все еще был в тепле, в жаре на море, и тем, как пришла СМС от такси, что пора утром на работу. Вот среда. Почему я все время среда называю? Суббота, день я еще был на море. Перелет у меня был в субботу поздно вечером, и вот в понедельник утром уже будьте добры.
2: Все равно везунчик, ты побывал на отдыхе. Я, кстати, тоже недавно летала.
3: Рекомендую.
2: Да, у меня был такой более рабочий, наверное, перелет. И ты заметил цены на билеты? Заметил их какие-то изменения?
3: Ты знаешь, я в этом смысле не очень готов как-то дискутировать с точки зрения собственного опыта, потому что предпочитаю пользоваться так называемыми, ну, этими пакетными, да, предложениями. Uh-huh. А туроператоры, они всегда берут по немножечко другой цене. Поэтому вот то, что растет, то, что снижается, я замечаю, ну, не в первую очередь, это если и сказывается, то, ну, вот как-то так косвенно, плюс уже через какое-то время, после того, как я, собственно, эту покупку сделаю, потому что если говорить про отпуск, ну, все-таки хочется выпланировать пораньше.
2: Поняла. Ты знаешь, я летаю очень часто, на самом деле, так складываются обстоятельства, и я не заметила, чтобы цены как-то очень сильно возросли, то есть они достаточно высокие уже последние 3 года, и цена так особо будто бы не меняется, страшнее
3: а вот
2: не
3: это
2: становится.
3: Очень правильное подмечание. Всегда статистика, к которой приходишь, которая официально, и вот собственный личный опыт в разных областях совершенно не всегда будут как-то ассоциированы. Но в данном случае, я не просто так понимаю, ты завела разговор про авиационную область, здесь можно как раз-таки обратиться к словам.

0: словам Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций, который сказал, что вот сегодняшний кризис авиационный, он откровенно и серьезно и как следует скажется через некоторое время. На данный момент наблюдается снижение числа рейсов. Разные авиакомпании отчитываются об убытках и переходят на более экономные форматы работы, что ли так, если можно сказать.
1: Если честно, для меня это звучит немного пугающе, экономный формат работы. Знаешь, как человек, который постоянно летает, мне интересно, что подразумевается под экономным
0: снижение
1: форматом
0: числа
1: работ
0: неэффективных рейсов. То есть, если рейс невыгодный, его просто убирают. Дальше было очень занятно, кстати, тоже сообщение о том, что некоторые авиакомпании переходят на маленькие самолеты, потому что неэффективно возить большое количество людей. Да. Но в этой же новости пишут, что другие компании, наоборот, на большие. Чтобы вот, условно говоря, отправить один большой рейс, чем 2-3 маленьких. То есть в этом смысле каждая авиакомпания свой экономный способ искать, конечно же, будет. Но это отдельный, опять же, разговор, потому что мне тоже цифры эти нравятся, о том, что авиационного топлива в мире осталось вот буквально на 2 месяца. Нефти осталось на 101 день. Понятное дело, что оно все наполняется и пополняется, но ситуация такова, что вот эти запасы минимальный за очень долгое время.
1: Да, очень суровые заявления. И, кстати, главное в словах Кирилла Дмитриева, что проблема авиации – это лишь часть какого-то более масштабного глобального кризиса, какого-то экономического спада, который может затронуть все отрасли.
0: Это как звоночек, потому что за логистикой, за переездами, за перелетами потянется и все остальное. Возможно, это вот не так серьезно, как рост, допустим, цен на автомобильное топливо, потому что значительная часть перевозок проводится по земле, или вот что у нас там с железными дорогами, но вместе с тем это тот звоночек, на который нельзя не обратить внимание, но есть и позитивный же звоночек, потому что вот та самая ситуация с импортозамещенным самолетом приходит ближе к финишной ленточке уже.
1: Вот, кстати, да, и уже известно не совсем точное, но дата есть. Планируется в августе завершить сертификацию Superjet 100, планирует в августе 26 года. Его регулярные пассажирские перевозки могут стартовать уже до конца этого года.
0: Подробнее об этом, как обычно, в дневном ракурсе мы побеседуем через час с комментариями экспертов, с авторитетнейшими мнениями, а у нас набор и других не менее значимых, но страсть каких коротких и важных новостей.
1: Да.
0: Вот такие сообщения, прошу прощения, приходят достаточно регулярно, и вот всегда не понимаешь, как полностью к ним относиться. В ФСБ сообщили, что задержаны 5 агентов спецслужб Украины. Речь идет про Ижевск, Барнаул, Благовещенск, Астрахань, если вот просто города даже эти представить на карте, это по всей стране разбросаны.
1: По всей стране, да, они очень сильно далеко находятся друг от друга.
0: И с одной стороны ты расстраиваешься, что это происходит, потому что это страшно, это действительно это терроризм, это госизмена, это подрыв государственного суверенитета. С другой стороны, есть результаты работы ФСБ. Наверное, вот какой-то баланс в этом выдержан.
1: Согласна. И это хорошо. Хорошо, что все контролируется и не успевает никаких ситуаций происходить страшных. Среди задержанных 4 граждан России и 1 иностранец. Вот так. Они собирали данные об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и о российских военнослужащих, участвующих в СВО. И, кстати, опять же, вся информация шла через Телеграм.
0: Это важно, кстати, уточнить. О том для тех людей, которые вот просто услышали, увидели о том, что определенный сервис замедлен или другой сервис заблокирован. Понимаете, вот все это происходит именно там. И вдвойне понимаете, что любая информация, которая у вас где-то, может быть, в соцсетях проходит, фотографии, может быть, голосовые, может быть, что-нибудь еще так или иначе, может затрагивать вот эти самые объекты, которые в конечном счете будут представлять интерес для вражеской разведки.
1: Да и вербуют, видишь, кого угодно. Получается, 4 россиян и 1 иностранец. Особо неинтересно им кого брать, лишь бы согласились.
0: В этом смысле тоже давний пример, что у меня есть такая присказка любимая, я, правда, давненько не вспоминал, из фильма «Электроник» очень люблю, как говорили персонажи, у каждого человека есть кнопка, то есть вот на которую нажать, и он сделает все, что угодно. И в этом смысле, опять же, традиционное обращение ко всем, если видите что-то странное в поведении своих друзей, близких, коллег, родственников или в своем поведении, обратите внимание, возможно, эта кнопка заработала, и что-то подобное может произойти, потому что потом придется отвечать по всей строгости закона.
1: Да-да-да, это очень важное замечание.
0: Давай немножечко про западный взгляд на украинскую ситуацию, потому что очередной европейский лидер, правда, ну, не государственный, Милорад Додик, руководит регионом Боснии, рассказывает о том, в принципе, напоминает, наверное, о... Республика Сербская, извините, пожалуйста, чтобы дополнить. Наверное, понятное всем говорит о том, что вот те...

0: Конфликт, который происходит на Украине сейчас, конфликт имеется в виду и военные действия, и внутри украинская дестабилизация, и поставки туда постоянные вооружения, это способ, вариант для действующей европейской элиты удержаться на плаву. Это их инструмент политического выживания. Вроде бы и привычные действительно слова, но когда это говорят с Запада, по-другому немножечко воспринимаешь, опять же.
1: Ну да, то есть, по его словам, Западная Европа использует Украину для военного противостояния с Россией. Украина стала единственным, будто бы возможным источником сохранения Западной Европы, так кажется.
0: Ну, в этом смысле, опять же, не раз и не два об этом говорили, но призывы, напоминания никогда в этом смысле лишними не будет. Кстати, я прошу прощения, я назвал президентом Республики Сербской по привычке, а он с октября уже, оказывается, им не является. Пошел специально, проверил его должность. Занимается сейчас он, руководит правящей в Республике Сербской партии. То есть у него такая вот... Я не знаю, кстати, сказать, горизонтальное или вертикальное развитие карьеры. Но при этом, при всем, тоже нужно помнить о том, вот сообщение, которое было буквально недавно, есть и боснийские, есть и сербские предприятия. Сербские уже из государства Сербия, которые продолжают торговать с Украиной вооружением. В обход каких-то гласных или негласных запретов, чего-то озвученного или прочего, нужно всегда помнить, в этом смысле у России как-то было два союзника, да, армия и флот. Ну, с недавних пор третий, еще военно-космические силы. Любая страна, какой бы близкой, любой регион, каким бы он близким не казался традиционно, исторически, это все пока что Запад, даже вот так.
1: И интересно, что он конкретно перечисляет, что без лидеров, без сырья, без ценностей, то есть сейчас Европа держится, будто бы, по его словам, на двух вещах, на страхе перед Россией и на поддержке Украины.
0: А это восхитительная, на самом деле, вот я не знаю, как это сказать, нелогичная история, потому что из самых разных стран, и из Эстонии, кстати, про которую мы сегодня немножечко побеседуем чуть позже, и из Финляндии, из других прибалтийских стран, и из Германии, из Польши, звучат такие слова. С одной стороны, что ну, мы сейчас Россию тоже победим. Ну, вся, сейчас чуть-чуть еще поднажмем, все, танки на Красной площади,
1: долго
0: вся Россия
1: говорят
0: за Уралом. Да-да-да. Но при этом вот параллельно тот же человек может говорить о том, что что будет дальше делать. Ну, поэтому Россия нападет на Европу. То есть вот мы Россию победили полностью, Украина победила. Но при этом для Европы такая вот первая важная, самая значимая. И это говорит один человек, у которого, видимо, два полушария друг с другом могут не соприкасаться в голове, или, я не знаю, или правая рука там с левой, что бы то ни было.
1: Ну, видишь, это не просто критика его такая, уже какой-то конкретный прогноз он дает, что мир на Украине приведет к дестабилизации Европы. И если он прав, то у Европы просто нет стимулов этот мир приближать.
0: Об
1: что,
0: этом
1: мы и наблюдаем сейчас, мне
0: об
1: кажется.
0: Этом, опять же, у нас чуть позже подробнее будет. Достаточно обстоятельное интервью дал президент Эстонии, которому можно уделить чуть больше внимания, но об этом, опять же, чуть позже. А про активность и про военную активность Европы можно говорить и про другие регионы, потому что нежелательная в России организация фонд Генриха Белля насчитала, констатировала, что на юго-востоке, на юге Азии есть пиковое со времен Холодной войны присутствие Евросоюза. То есть вот настолько большой интерес Индонезия, Индия, вот Индо-Тихоокеанский регион.
1: А лидером на первый взгляд, Францию. Кажется, да, причем здесь Европа и Индо-Тихоокеанский регион. Но эти цифры говорят будто бы сами за себя. Такого присутствия не было со времен Холодной войны. И лидер здесь Франция, но Германия, Италия, Нидерланды тоже активно уже подключились.
0: Ну, тут вообще, конечно, нужно понимать абсолютные показатели. То есть сколько, условно говоря, и чего там находится. Потому что, сказать, впервые с Холодной войны, ну, это за 30 с небольшим лет. И что действительно туда переходит? Можно, в принципе, вспомнить, что Франция действительно это активный игрок на рынке вооружений. Страна активно продает, страна активно поставляет. Причем в этом смысле можно вспомнить, что у Индии долгое время были контракты с Францией на поставки самолетов. Они, правда, их пытаются всегда варьировать. Страна предпочитает грести из разных источников свое вооружение. Я сейчас про Индию. Но в остальном, правда, что за безопасность, что за интересы могут быть у европейских стран вот там вот. Это же ведь, в принципе, тоже в прошлом зона влияния, в первую очередь, как раз Франция, Индокитай, Индия, ну, Индия чуть меньше, Индия, это Великобритания, и туда дальше, к Индонезии, и в острова вот этого, Полинезии, Микронезии.
1: А мне, знаешь, что интересно? Получается, вот в чем парадокс. Военное присутствие выросло уже до какого-то исторического максимума, но реального влияния...
0: Ну, пока это только добавляет. За 30 лет, пока это не исторический.
1: Ну, хорошо,
0: пока...
1: за 30 лет даже, пускай. Но это добавляет какого-то вот реального влияния. Сейчас
0: сложно
1: им
0: сказать.
1: Да, очень интересно.
0: Многие, опять же, обращают внимание, что некоторые страны ведут активные контакты и с Россией, и с Китаем. Плюс, опять же, давайте не забывать, Индо-Тихоокеанский регион, там есть две страны, которые, мягко говоря, на мировое лидерство претендуют и по экономическим, и по другим показателям. Это Китай и Индия в этом смысле. Очень интересно послушать бы, конечно, вот что думают в этих странах по данному вопросу. А Европе не помешало бы и о своих внутренних делах подумать, потому что в данном случае в Германии можно подвести промежуточные итоги, потому что
1: хватит ли у них ресурсов вообще на это все?
0: Сейчас немножечко о том, что у канцлера Фридриха Мерца сегодня, судя по всему, будет большой банкет дома, потому что он продержался год на посту канцлера. Это, кстати, абсолютно без шуток, пометуя, как скачет пост премьер-министра по рукам Великобритании, или сколько там был предыдущий канцлер Шольц на своем посту, который поставил антирекорд не со времен холодной войны, а со времен там чуть не 50-х, 60-х годов, но по факту подводят его итоги. Есть хорошее и с точки зрения экономики, и с точки зрения налогов. Он интересные реформы успел провести. Сократил нелегальную миграцию, но при этом общее понимание в Германии не оправдал Мерц. Уровень его поддержки 29%, и на этот раз это уже исторически низкий уровень. У нас сегодня день рекордов. Потому что вот предшественник Шольц по итогам своего первого года 56% имел. У Меркель, которая была еще перед этим, 74%. У Мерца 29%.
1: Но видишь, он своими резкими заявлениями об Иране, это будто бы какая-то последняя, возможно, капля была, не самыми мудрыми заявлениями, спровоцировал серьезный конфликт США. И видишь, Трамп объявил...
0: Подожди, что значит не слишком мудрыми? О том, что Германия отказалась поддерживать США и Израиль? С точки зрения какой-то мировой структуры безопасности, это очень, наоборот, такие взрослые взвешенные решения. И многие как раз-таки связывают решение Дональда Трампа, решение вывести несколько тысяч военных из Германии, на что там сразу начали мэры маленьких городков жаловаться, кто у нас будет это пиво пить и эту свинину поедать, или что там они поедают, не знаю. Нет, недлики это из другой страны. Я забыл, что в Германии идет. Колбаски пусть они там не доедят. И в этом смысле, я не знаю, мне кажется, это вполне себе мудрое решение. Другое дело, что его уже не хватило абсолютно точно. Но, кстати, очередному канцлеру, как и Шольцу, считают, что не хватает решительности.
1: Правда?
0: Это один из аргументов, почему 29% рейтинг одобрения.
1: А решительности на что, например?
0: А я так понимаю, в проведении своих реформ, потому что у него есть определенные, оппоненты и разногласия внутри правящей коалиции, у него есть определенные разногласия и противоречия на европейском уровне, в рамках Евросоюза, и про Америку тоже, правда, не просто так сказали, вспомнили. Поэтому пусть разбирается, что и как. Но определенные реформы, определенные достижения у него, безусловно, есть. Но народу, видимо, что-то другое нужно. Не знаю, мне кажется, немцы действительно как-то скучают в этом смысле по решительной руке, по такой, которая хлопнет по столу и вперед. Вот такая решительная рука, которая была у Ангелы Меркель. Соскучилась Германия по женскому вниманию и женской требовательности.
1: Не знаю. Но что интересно, сам Мерц считает, что на данный момент итоги подводить рано. То есть он не сдается.
0: Это из той серии, что что вы меня списали-то со счетов. Хотя, опять же, вспоминая, как быстро меняются в той же Великобритании, в той же Германии, в последнее время менялись некоторые руководители, это момент такой достаточно важный. А как в Молдавии могут менять свое будущее, это как раз очень-очень острый и очень такой болезненный вопрос, потому что бывшая глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах, обращает внимание, что могут быть изменены правила проведения референдумов и вообще понятие избирать может быть немножечко адаптировано. Дать право голоса хотят только тем, кто участвовал хотя бы в одних из трех предыдущих республиканских выборов. Это срежет почти в два раза общее число избирателей. А для того, чтобы провести какое-то решение, получается, будет достаточно четверти. 850 тысяч человек собрали, а мы помним, какие голоса в Молдавии могут стать решающими. Это памятуя об электронных, о голосованиях, которые происходили за границами Молдавии, которые внезапно оказываются решителями. Это все, конечно, выглядит очень-очень интересно. Вообще у Влах в этом смысле фраза такая очень громкая. Решение о будущем страны будет принимать меньшинство. А это меньшинство выбирают, назначают действующей власти.
1: Да, но она почитала, что вообще из этих людей достаточно около 850 тысяч голосов, чтобы большинством отменить нейтралитет.
0: Большинство имеется в виду вот этим самым количеством.
1: Да.
0: Его будет достаточно.
1: Да, его будет достаточно.
0: Все это произошло на фоне недавнего интервью Майи Санду, президент Молдавии с гражданством других стран. Угу. Прямым текстом рассказала, что присоединение Молдавии к Румынии могло бы помочь Молдавии вступить в Евросоюз. Вот об этом долгое время говорили как о возможном чем-то, как о мифе, как о сказке, как о словах, которые можно написать на баннере и вот идти с ним на выборы. Прямым текстом это говорит президент. Президент своей страны. Ребят, мы сейчас присоединимся к соседям, и мы в Евросоюзе. Хороший вопрос, для чего это нужно соседям, учитывая, что Молдавия – это одна из самых бедных, если не самая бедная страна Европы.
1: А действительно, для чего это может быть нужно, как ты считаешь?
0: Я не знаю. Это пусть они сами разбираются. Вот честно. Более того, сначала пусть разбираются румыны, которым... румыны, ладно, у них историческая память. Это Молдавия, это считают свои, могут считать своей территорией. А дальше Европа что-то опять же так же. Но Ирина Влах опять же напоминает, призывает, что вот это политическое поведение, политическая нестабильность в Молдавии... Вопрос очень и очень сложный.
1: Да, что интересно, теперь нефть дешевеет почти на 2% после заявлений Трампа. Заявляет он о паузе в военной операции США в Персидском заливе, сославшись на прогресс в переговорах с Ираном.
0: Мне здесь в первую очередь, во-первых, 2%, наверное, все-таки не очень большой скачок. Многие и трейдеры, и финансисты говорят о том, что меньше 5% – это вот эти колебания, которые отыгрываются очень быстро и просто. Вопрос в другом. Снова на словах Дональда Трампа идет вот этот скачок. Представляешь, кто-то знал, что Трамп это скажет, и скинул определенные какие-то активы. Или, наоборот, закупил их, зная, как изменится цена. Вот это инсайдерство – это одно из главных преступлений, в принципе, в экономике. Трамп этим, я не знаю, как он этим пользуется. Но было много разного сказано про некоторые вот эти его заявления и действия, после которых биржа играла, цены росли, падали, и кто-то, безусловно, на этом мог навариться.
1: Поэтому и говорят, что рынок сохраняет какую-то осторожность, потому что многие трейдеры уже не верят в то, что эти переговоры приведут к какому-то долгосрочному решению. И любое новое обострение может развернуть все опять наверх.
0: Подождем, потому что, если честно, вот правда, опять же, в субботу из отпуска, и я запутался в этих операциях, какие Трамп начинает, какие завершает, то он подал документы, ярость у него какая-то закончилась, началась свобода, проект свобода, теперь свобода закончилась, нужно прям такое ощущение, что можно моргнуть, и ты упустишь какое-то ключевое заявление Трампа, от которого опять сейчас рынок как скакнет или упадет на 2%.
1: Слушай, ну он не дремлет, активист, что уж тут поделать.
0: Ты имеешь в виду на то, что пожилые люди мало спят? И Трамп мало спит в этом смысле?
1: Нет, ты знаешь, не это имела в виду, но можно и так посмотреть на ситуацию у всех по-разному.
0: Да, вполне, вполне. У нас две с небольшой минутки остается, да, к внутренним тоже историям всяким перейдем. Типа, ты когда-нибудь звонила, когда-нибудь кого-нибудь пранкила?
1: Нет.
0: Даже в шутку, даже друзей?
1: Даже друзей, мне всегда всех жалко.
0: Какая-то честная,
1: да,
0: прям и правильная.
1: К сожалению, или к счастью, не знаю, такой человек.
0: Для сегодня бывало разыграть. Другое дело, что я не очень хорошо голоса пародирую. Хотя у меня есть знакомый, который хорошо пародирует голос Наруто. Шутка немножечко инсайдовая, но да ладно, кто понял, тот понял. Но на самом деле сегодня вот эти звонки с подменой голоса, это очень серьезный инструмент политического, экономического,
1: очень
0: общественного влияния
1: инструмент.
0: И давления. И Вован и Лексус, наверное, самый известный русскоговорящий, русский пранкеры, напоминают, предупреждают, что сейчас, в особенности в преддверии 9 мая, хотел сказать, звездам, не только, хотя, да, звездам, вполне себе звездам российской политики, российского общества, российской экономики будут поступать такие звонки. Упомянули, что пытаются уже вот эти пранкеры со стороны врагов дозвониться и каким-то образом спровоцировать Владимира Соловьева, Шамана, Дениса Майданова, и вот дальше Джиган упоминается. Я бы очень хотел, чтобы с пранкерами поговорил Джиган.
1: Было бы интересно за этим наблюдать, и я уверена, что он бы нашел, что ему ответить. Он бы их, не знаю, привел в замешательство.
0: Какая тактичная формулировка, да. Что еще успеем? Про туризм успеем сказать? Подсчитали. А, тут получается двойная такая тема, да? С одной стороны, по понятным причинам растет количество ликвидированных турфирм за первый квартал года. На 34 с небольшим процента. Это, правда, подсчет определенного сервиса, то есть это не официальная информация. Но вместе с тем, вот на треть упало число этих самых туристических фирм.
1: Слушай, ну это не удивительно. Радует, что все-таки сейчас люди еще бронируют себе отдых, и, возможно, у туризма есть шанс. Невозможно,
0: нет, надеюсь, конечно,
1: что
0: вот,
1: есть.
0: Он, вот конечно, я, пожалуйста,
1: есть.
0: Я пример. Хотя
1: вот,
0: я,
1: пожалуйста,
0: у меня, кстати, такая история была. Я этот отпуск заказал ровно за день и оплатил до того, как началась вот эта вот ситуация на Ближнем Востоке. И мне все время казалось, что сейчас вот как цены там рухнут, бахнут. Я каждый день проверял, летает ли туда самолет. Все пока, слава богу, в этом смысле обошлось. Но я бы обратил внимание на еще один момент, на который АТОР обращает внимание, о том, что из-за вот этого падения туристического интереса интуристов стало меньше, из-за этого впервые за 5 лет снижены цены московскими ательерами. Я вообще не понимаю, что такое
1: это
0: снижение
1: неправда.
0: Цен.
1: Это неправда. Ну, не то чтобы неправда, нет, я не могу такое говорить.
0: Здесь, как
1: да,
0: говорится,
1: конечно.
0: Что есть, тут есть.
1: На личном опыте говорю, что
0: где
1: будто
0: как?
1: Бы нет.
0: Где
1: да.
0: как? Но в этом смысле происходит много всего разного. Дневной ракурс тоже продолжится, в нем тоже впереди много разного. В эти 30 минут вместе с вами были Алексей Красильников, Лисо Хабалова. Лисо, благодарю.
1: Спасибо.

«Знать за 90 секунд». Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины 19 века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24 и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
5: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
4: И что вы чувствуете?
5: Это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
4: А чего бы вам хотелось?
5: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
5: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Около 50 автомобилей повреждены за прошедшие сутки в Белгороде в результате ударов дронов ВСУ. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков. Кроме того, разрушения зафиксированы в 24 населенных пунктах и в 7 муниципалитетах. 2 человека погибли, 6 обратились за медицинской помощью. Также повреждения выявлены в 3 многоквартирных домах, 9 частных домовладениях, 4 коммерческих и 2 социальных объектах, сельхозпредприятий, 2 инфраструктурных объектах, административном здании, складе и 69 транспортных средствах. Более 86 тысяч автомобилей для личного пользования оформила Владивостокская таможня с января по апрель этого года. Рост в сравнении с аналогичным показателем прошлого года составил более 8%. Подчеркивается, что при этом удается избежать скопления машин и обеспечить бесперебойное оформление за счет увеличения числа инспекторов, прикомандированных из других таможенных органов. Таможенные операции совершаются строго определенными.

0: таможенными органами с учетом географии расположения пунктов пропуска через государственную границу, способа перемещения автомобилей, места жительства или пребывания владельцев. Закрытие химических производственных мощностей в Европе привело к тому, что страны больше не могут выпускать такие базовые препараты, как парацетамол. Об этом сообщает газета Financial Times. Одной из причин этого стал наплыв более доступной химической продукции из Китая. За 2024-2025 годы Брюссель открыл 24 антидемпинговых расследования против дешевого импорта из КНР. Эксперты объясняют, что Китай наращивает экспорт в Европу для того, чтобы компенсировать потери от закрытия американского рынка. Торжественный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялся в совместной туркменско-российской средней школе имени Пушкина в Ашхабаде. В мероприятии приняли участие более 100 старшеклассников. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях приняли участие 300 тысяч жителей Туркменской Советской Республики. Из них 130 тысяч награждены орденами и медалями, 104 из них стали героями Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами Ордена Славы. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает почти 220 тысяч автомобилей из-за возможной задержки изображения на камере заднего вида. Это следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США. Уточняется, что компания выпустила бесплатно обновленную версию программного обеспечения, планирует разослать письма с уведомлениями 3 июля. Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: Дневной ракурс на радио «Спутник» продолжается. Алексей Красильников меня зовут. Наши координаты прежние. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Полный список городов частот вещания на сайте radiospootnik.ru. А обязательно загляните к нам ВКонтакте, в Дзен, в Одноклассники, в Рутюб. Там можно читать, можно смотреть, пересматривать, комментировать. Естественно, подпишитесь на нас в Максе. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Коллеги туда оформляют и новости, и фотографиями, и видео. Ничего важного не пропустите. Хотя, конечно, прямой эфир послушать на «Спутнике» всегда важнее, интереснее и любопытнее. На ближайшие полчаса пара, мне кажется, небезынтересных тем у нас заявлены. Прямо сейчас к нашей беседе, к нашему эфиру, к дневному ракурсу подключается Павел Самиев, генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-Дром», председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России». Павел Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
2: Павел Александрович, я вам предложу на обсуждение или для комментария фрагмент интервью эстонского президента, который рассказал, который напомнил о том, что европейский бизнес может, должен и хотел бы вернуться в Россию, а конфликт, военный конфликт, каким бы затяжным он ни был, он рано или поздно все равно закончится. В этом интервью президент Алан Алар Карис, его зовут, он это интервью дал одному из телеканалов, он напомнил, что даже столетняя война рано или поздно закончилась, правда, интересно, знает ли он, что столетняя война не 100 лет длилась, но об этом где-нибудь в другом месте. А вот о взаимоотношениях России как рынка, как значительного числа потенциальных покупателей, как государства, которое ведет свою экономическую деятельность с одной стороны, и вот этого самого европейского или американского, или азиатского тоже, иных бизнесов, я вот вам бы как раз и предложил бы, наверное, поделиться своими мыслями. Это сейчас в какой-то в тихой фазе находится? Или, может быть, где-то за кулисами? Но об этом, о желании вернуться, говорят уже достаточно настойчиво. Павел Александрович?
3: Здесь надо сказать, что, конечно же, многие европейские и американские компании, которые ограничили или прекратили деятельность в России, продажи официально, по крайней мере, они, конечно же, хотели бы на этот рынок вернуться. Все-таки рынок достаточно большой. А сказать, что многие из них готовы выйти, как только будет, ну, хотя бы какое-то минимальное потепление, что называется, да, и какое-то открытие, снятие каких-то ограничений, наверное, было бы слишком оптимистично, но, скажем так, в какой-то долгосрочной перспективе подавляющее большинство, наверное, даже все, те,

0: кто работали на нашем рынке, они, конечно же, хотели бы вернуться, потому что действительно это для них существенная часть бизнеса. Сейчас под давлением, в том числе регулирующих органов, некоторые структуры продолжают уходить с российского рынка. Да, некоторые ушли сразу там, в 22-м году, некоторые ушли в 23-м году. Сейчас вот есть примеры на банковском рынке, кстати, которые держались, наверное, дольше всех. Банки тоже сворачиваются, но это тоже даже не их решение, а это давление со стороны регуляторов, госструктур, да, которые заставляют сворачивать в России бизнес. Сами вот Сбербанки, европейские в частности, они не хотели этого делать. Естественно, что если произойдет обратное движение, рынок откроется и как-то будет выглядеть так, что можно снова возвращаться, они точно сразу будут это делать.
1: А вот разрешите здесь с другой стороны задать вопрос. Ну, есть вот эти старинные философские утверждения, ну, и в разных формах существующие, о том, что, ну, как бы пустая ниша будет заполнена, о том, что природа пустоты не терпит. Да, определенные компании ушли, а возвращаться-то им будет куда? Условно говоря, рынок-то в этом смысле не заняли ли уже другие компании, например, из тех стран, которые решили все-таки вести бизнес в России? Что-то и где-то, не буду говорить цифры, но это абсолютно точно происходит, импорта замещено, потому что в определенных областях успехи есть. И в этом смысле хотеть-то, это как в анекдоте, да, съесть-то он может и съест, только кто ему даст. В этом смысле европейскому, американскому и, допустим, условно говоря, японскому бизнесу дадут вот поесть на этом рынке в будущем?
0: Ну, безусловно, в некоторых нишах импортозамещение или там, допустим, Китай-замещение, можно так сказать, да, произошло достаточно явно, и туда возвращаться будет тяжело. Некоторые сегменты, они очень конкурентны, и там возврат некоторых европейских или там, тех же американских или японских компаний, он затруднителен будет именно потому, что там действительно высокое качество товаров и российских, и из других стран, и уход их с этих ниш, потери у них, собственно, позиции на рынке, означает, что вернуться будет очень тяжело. Ну, понятно, что какую-то долю все равно можно будет получить, но это будет очень тяжело. Есть ниши, где сила брендов, сила истории работы некоторых компаний, ну, я не буду, наверное, называть, но, очевидно, каждый может для себя выделить, что есть определенные компании, которые просто, ну, так исторически уже завоевали определенный такой имидж, репутацию с точки зрения качества того, что они делают. Ну, не то чтобы эксклюзивность, но в некоторых случаях...
1: Или просто доверие, абсолютно правильно вы говорите. Можно даже не называть эти компании, каждый примерно что-то свое представит.
0: И даже сейчас многие потребители пытаются купить товары этих компаний, выезжая куда-то за рубеж или тот же параллельный импорт и так далее, это происходит, да, то есть мы понимаем, что тем не менее, несмотря на запреты и ограничения, все-таки потребление даже товаров этих компаний, оно есть. А, конечно же, им будет обратно вернуться в каком-то смысле проще. Но, с другой стороны, тоже здесь такой вопрос. Некоторые из них так ушли, что они фактически продали или каким-то образом лишились активов в России, то есть это не просто торговля товарами, произведенными в Европе, например, да, или под этими брендами в других странах, а это были внутри страны и производственные активы, и другие структуры, которые были переданы, соответственно, новым собственникам, российским. То есть в таком случае фактически здесь уже действительно произошло замещение полное, и зайти обратно таким компаниям, ну, тут, наверное, я не знаю, как так возможно, только через обратный выкуп тех же структур, и обратно возврат брендов и работы. Если об этом договоренности с теми новыми собственниками, которые в России теперь занимаются этим бизнесом, ну, это такой большой вопрос. Где-то есть. Кто-то ушел, оставив такую возможность, и такая опция в договоренностях прописана.
1: Павел Александрович, а разрешите, опять же, спросить-то с другой стороны. А в этом смысле Россия определенные меры, какие-то шаги, может быть, на уровне заявлений, делает по возможному этому самому возвращению, каким-то образом подготовиться ко всему к этому. Потому что абсолютно точно вы подмечаете, некоторые бренды вернутся, и действительно доверие к ним даже спустя несколько лет будет достаточно. Высказывались предположения, опасения, и, кстати, упоминался опыт в других регионах, про автобизнес. Про некоторые, скажем так, ресторанные сети, которые сначала уходили из определенных стран, потом возвращались и предлагали заниженную цену еще для того, чтобы местного вот этого регионального покупателя в этой стране этим взять. Соответственно, обрушить национальное производство, которое худо-бедно где-то как-то держится. Но это в качестве одного из примеров я просто вспомнил. То есть у нас в стране что-то наблюдаете в плане подготовки?

0: качестве одного из примеров я просто вспомнил. То есть у нас в стране что-то наблюдаете в плане подготовки, в плане какого-то, может быть, законодательного, может быть, правового, а может быть, на уровне общественных дискуссий или экспертных дискуссий, вот какого-то возможного регулирования?
1: Ну, если мы говорим про то, что какая-то иностранная компания заходит на рынок и начинает действовать не совсем правильными методами, в том числе это демпинг, это какие-то неконкурентные практики и так далее, то тут получается вопрос не в том, что там она уходила и возвращается, а вопрос в том, что в принципе так делать нельзя, и с этим нужно бороться, и понятно, что на это существуют специальные регуляторы, которые этим должны заниматься, если такое будет. Если мы говорим про именно какие-то ограничения для того, чтобы кто-то из иностранцев обратно зашел, кто уже ушел, здесь, мне кажется, должно зависеть от того, как они ушли. То есть мы видим разные, на самом деле, сценарии, как уходили иностранные бренды из России. Да? Есть примеры, когда иностранные компании уходили достаточно, без каких-то жестких заявлений и действий. То есть они, в общем-то, объясняли тем, что им на них в том числе оказывается давление. Мы сейчас, кстати, видим это на примерах банков, как я уже сказал, да, вот, мне кажется, хороший такой пример. Банки совершенно явно, европейские банки, европейские дочки, да, кстати, и американская дочка тоже такая есть, они совершенно явно заявляют о том, что они не хотят уходить из России, если для них этот бизнес важен, значим, интересен, да, да. Клиенты ценные и так далее. Но их заставляют это делать регуляторы, европейские в частности. И вот это один сценарий. Другой сценарий, когда сама компания заявляла, что принципиально не будет работать с российскими клиентами, что нам такие потребители не нужны, что мы все враги для них. Ну вот возврат такой компании – это большой вопрос, потому что здесь уже действительно, возможно, какие-то специальные ограничительные меры даже, может, стоит и ввести на то, чтобы они не смогли просто вернуться на этот рынок.
0: Павел Александрович, а вот тоже цитата, немножечко другая, все из того самого интервью президента Эстонии. Его спрашивают прямым текстом, мол, вы бы не хотели вообще все контакты разорвать с Россией? Ну, почему бы Эстонию не разорвать? Он в ответ на это, я прям процитирую, а вы знаете в истории какой-нибудь подобный пример, когда это срабатывало? Я понимаю, что Эстония не самое большое государство, не самое значимое, хотя в НАТО они свои 2% платили чуть не первыми и других этому учили, но вместе с тем подобный сигнал может быть услышан, что это действительно не вопрос здесь и сейчас, а это вопрос того, как бывало раньше, и того, как будет в будущем.
1: Ну, честно говоря, да, если берем мы историю, то такого, чтобы, несмотря вообще ни на какие события, вот, после того, как заканчивается какая-то, например, активная фаза военных действий, каких-то конфликтов и еще чего-то, что остаются разорванными, в принципе, взаимосвязи экономические, социальные, культурные и так далее. Таких примеров нет. То есть, на самом деле, всегда так или иначе восстановление происходило. Вопрос в том, что действительно, какие условия, что для этого должно произойти, как быстро это может произойти. Но рано или поздно все восстанавливается. Да, это факт исторический, и тут, как бы, честно говоря, действительно вариантов таких, наверное, других-то и нет.
0: А можно предполагать масштабы этого восстановления? Понятно, что на уровне прогнозов, которые это дело неблагодарное, но есть мнение, что будет прям аж новый расцвет. Коллегам из РИА Новости интервью дал президент Ассоциации итальянских предпринимателей Виторио Тарембини, ну, президента Ассоциации в России, предпринимателей в России. Но как-то прям вот в цветущие сады не очень верится пока, вот на данный момент.
1: Да, я видел его комментарий, он достаточно оптимистично смотрит, конечно, у него, в принципе, достаточно такой взгляд на будущее в целом оптимистичный, вот, и в том числе на такой вот расцвет экономических взаимоотношений России и Европы. Ну, может быть, это будет не так, конечно, все хорошо, но то, что все равно будет обратное движение и будет восстановление, ну, с этим, мне кажется, никто не спорит. Другое дело, что на какой мы точке сейчас находимся, да, то есть мы в нижней уже где-то вот, да, в самом низу, и потом будет только движение уже в лучшую сторону, да, и еще впереди какая-то нижняя точка, но рано или поздно все, конечно, будет восстанавливаться. А то, что будет какой-то новый ренессанс, да, ну там прям вот расцвет такой, да.
0: Ну, итальянское же слово, да, итальянец, да, же говорил.
1: Да, да, конечно, да. Здесь не только вопрос в возврате на наш рынок, например, производителей брендов и так далее, но еще и обратное движение, потому что для Европы мы очень важный поставщик и энергоресурсов были. Ну, кстати, сейчас тоже остаемся. Да. И еще целого ряда там товаров, много на самом деле, то есть это не только энергоресурс. Множество позиций, по которым мы были очень важным экономическим партнером. И кстати говоря, экономический рост, конечно же, был бы существенно выше,

0: в Европе, чем сейчас.
1: Ну вот мозгами-то казалось бы, мозгами-то казалось бы это понимают. Другое дело, что вот ситуация такая, что вслух это произнести решится не каждый на Западе. Павел Александрович, вам спасибо огромное за ваши ответы. Павел Самиев на радио «Спутник». А мы немножечко про внутрироссийскую ситуацию поговорим, где не так часто слышишь о том, что большие успехи и удачное импортозамещение, да и хороший импорт из дружественных стран приводят к тому, что рынок определенный перенасыщен. Именно так происходит с сыром. Пишут, сообщают эксперты, что российский рынок столкнулся с рекордным объемом сыров, которые находятся на складах. Есть увеличение самого производства, есть удачный импорт из Белоруссии. Но год от году запасы к началу апреля выросли на почти на одну, больше, чем на одну пятую. 21% год от году. Более того, если сравнивать со средними значениями за 5 лет, ну, понятно, там коронавирусные, конечно, были годы, когда совсем была достаточно специфическая история, но рост по сравнению со средним вот этим показателем 52%. То есть в полтора раза больше, чем в целом вообще. Есть определенные, конечно, отличия и различия, и разница в целом между вот этим повышенным вроде как предложением, тем спросом, который есть, ну и, естественно, ценами, которые у всего этого происходят, но вот по факту цифры здесь есть такие. Причем, как отмечает гендиректор Союза, сейчас я правильно произнесу должность, Союз молока Артем Белова, в январе-феврале спрос практически с прошлым годом не менялся. То есть в этом смысле можно сказать, что в области сыров Россия мало того, что обеспечена, так еще и сверх определенных, сверх тех границ, которыми это все меряется. К чему это может привести? К тому, что, может, правда, надо есть больше сыра? Или каким образом к этому подойти? Это действительно пусть уже разбираются и фермеры, и экономисты, и поставщики. Другое дело, что, ну, я не знаю, то ли на уровне каких-то других экономических законов, но вот по ценам ситуация другая. Вроде бы там чуть не с первого курса факультета экономики или курса экономики все должны знать о том, что предложение, спрос, если спрос меньше, значит, цена вроде как должна пойти вниз, но далеко не всегда это происходит. Более того, здесь же очень интересная история по сравнению с предыдущим годом, когда не про запас можно говорить, а про производство молока, сырого молока, из которого этот сыр производится. В прошлом году были какие-то совершенно страшные недоборы, недопроизводство этого самого молока, и достаточно много об этом у нас в эфире говорилось. В начале даже этого года констатировали по итогам за 25 год, что и производство упало, и цена выросла. У нас был в эфире Олег Сирота, сыровар, известный достаточно представитель ассоциации «Народный фермер», который цитировал в этом смысле Карла Маркса, который рассказал о том, что ради прибыли в 300% капиталист может пойти на все, что угодно. И в этом смысле, ну, казалось бы, тогда повод был. Есть ли повод сейчас, чтобы цена на это снизилась? Хороший действительно вопрос. А в остальном, да, вот по производству сырого молока, вот к сегодняшнему, к этому году, к текущему году, установлен рекорд за 3 десятилетия. Максимум за 30 лет произведено, и в конечном счете вот так и есть. Собственно, с Олегом Сиротой и тоже пообщаемся по этому вопросу. Сыроварщик, член общественной палаты, представитель ассоциации «Народный фермер». Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья, здравствуйте.
1: Олег, расскажите, пожалуйста, как вот это все происходит, потому что буквально несколько месяцев назад мы с вами рассказывали про разные вопросы, которые есть, сложности некоторые, которые есть у сырной промышленности, а сейчас, оказывается, вот рекордные запасы.
2: Ну, они начали формироваться еще год-полтора назад, рекордные запасы, и мы с вами уже к этому подходили, касались этого в эфирах. А действительно, мы можно всех поздравить, друзья. Мы обеспечены молоком.
1: Вот про это как раз.
2: У нас, помните, как у кота Матроскина сейчас ситуация, что помните, у него было в умывальнике, вот в бочках, в тазиках, вот везде молоко. Вот у нас в сухом остатке примерно такая же история, только в масштабах страны. Мы все с вами обсуждали как раз на эфирах, и Метельхоз так торжественно вот включился. Вот знаете, у нас же в России то густо, то пусто. Вот, и так все включились, так все подпрыгнули. Михаил Владимирович Мишустин, кого поставил задачу, первая задача обеспечена.
1: Немножечко режиме, что спрос на российский сыр, на российское молоко есть. Вопрос, как это подать. Но здесь, видимо, действительно с этим что-то нужно

0: Вспомнилось, по-моему, 20-й или 19-й год была ситуация, когда за нефть еще доплачивали. Вы фактически вот рассказали про такую ситуацию в молоке, когда за продажу молока еще и доплатить готовы.
1: Да, да, да, это реально так. Ну, потому что коров же нельзя выключить, потому что остановишься коровник, это как мартеновская печь на плавильном заводе, на металлургическом, которая остановилась, все, ты ее не запустишь. Это должно производиться. В масштабах страны спрос в этом году упал. Мы тоже все видим. То есть в разных сегментах, в фермерском сегменте вообще самое страшное падение 20-30%, а в общем ритейле процентов 4-5 мы видим до 10, это прям тоже много. Как будто 1 января выключили, и прям часть людей как будто перестала есть. Такой вот.
0: Ну, даже меньше. А какого конкретно сыра сейчас самый переизбыток? Можно как-то обозначить?
1: Самый большой запас — это, конечно, российские сыры, голландские сыры. Вот вся вот эта группа, которая самая ходовая, ее больше всего на остатках лежит.
0: Олег, вам спасибо огромное, что дозвонились до вас, что вы к нам вышли в эфир. Олег Сирота, сыровар, член общественной палаты, председатель ассоциации «Народный фермер», человек, который про сыр знает все, про прошлое, про настоящее и про будущее в эфире «Дневного ракурса» на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.

0: Страна героев. Максим Шарин. Профессиональным действием Максима Шарина и его отряда российское оборонное ведомство дало высочайшую оценку. Подразделения ВСУ в надежде прорвать нашу линию обороны попытались предпринять наступательные действия. Грамотно оценив ситуацию и возможные риски, Максим организовал оборону на контролируемом участке и вступил в прямой контакт с врагом. Отряду наших бойцов удалось дезорганизовать его работу. Противник запросил поддержку артиллерии. По российским позициям полетели снаряды и ракеты. Работала ствольная и реактивная артиллерия. Шарин получил ранение, оказал себе помощь и вместе с товарищами продолжил упорное сопротивление. В любой момент враг мог начать повторный обстрел. Командир принял единственно возможное решение – отводить людей и технику на запасные позиции. Оно оказалось абсолютно правильным. По месту недавней дислокации орудий отряда был нанесен еще один удар. Он оказался безрезультатным. Техника и бойцы были спасены. Через короткое время, обнаружив расположение украинских РСЗО, российские артиллеристы точным залпом их ликвидировали. Атака была отбита, попытка прорыва нашей обороны захлебнулась. Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
2: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится к католикам?
3: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
4: Как объяснить, что динозавр?

0: Солнце жили миллионы лет на нашей планете. До появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней.
1: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
2: И дальше вопрос Чернышевского, что делать?
3: Час Островского. В четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве и Краснодаре час дня, в Оренбурге 15.00, во Владивостоке 8 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. В Запорожской области задержаны агенты украинских спецслужб. Украине потребуется 10-15 лет для выполнения требований по вступлению в ЕС. Около 550 иностранцев выдворят из России после рейдов в Петербурге и Ленобласти. Теперь подробнее. В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали 4 агентов украинских спецслужб. По данным регионального управления ведомства, они причастны к обороту компонентов для самодельного взрывного устройства, которое могло быть использовано для совершения резонансных преступлений. Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированием ВСУ в Запорожской области, сообщила Минобороны. Уничтожены более 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль и 2 станции радиоэлектронной борьбы. В ведомстве добавили, что всего за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивные снаряды системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Лидеры Евросоюза не беспокоятся о том, что Украина использует дроны против гражданских объектов в России. Об этом заявили в финской партии «Альянс Свободы». Там добавляют, что ЕС, поставляя Киеву беспилотники, напрямую финансирует терроризм против гражданского населения в Российской Федерации. Кремль считает, что поставки вооружения Украине – это игра с огнем. Они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. А в российском медиа отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Украине потребуется как минимум 10-15 лет на то, чтобы выполнить требования для вступления в Евросоюз. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на представителей Еврокомиссии. Напомню, Владимир Зеленский ранее потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 27 году. Однако, как сообщил журнал Economist, ряд европейских стран выступает против присоединения Киева к блоку, в том числе из-за проблемы с коррупцией в стране. Около 550 иностранцев выдворят из России после серии рейдов по выявлению нарушений миграционного законодательства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Также правоохранители выявили 50 работодателей, незаконно привлекавших мигрантов. Их ждут штрафы в размере от 800 тысяч рублей за каждого незаконного трудоустроенного работника. Более 100 тысяч россиян планируется бесплатно обучить новой профессии в этом году. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Для этого выбрано 213 самых востребованных профессий, в том числе 27 из них зарезервировано только для участников СВО. Всего доступно порядка 5700 программ. По данным аппарата, с начала этого года на портале «Работа России» подано более 84 тысяч заявок, что на треть превышает спрос прошлого года за аналогичный период. Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве в День Победы. За сутки на каждый квадратный метр улиц прольется до 5-6 литров воды. Об этом сообщили в центре погоды ФОБУС. Ночью и утром плюс 6, плюс 9 градусов, днем плюс 9, плюс 12, что соответствует многолетним показателям апреля. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
5: Всем привет! Вы слушаете «Радио Спутник», «Дневной ракурс», и в студии я, Лиса Хабалова, и мой коллега Михаил Алимов. Миша, привет!
6: Привет, привет! Мы слушателей тут, тоже приветствуем.
5: Да, мы тут недавно обсуждали совсем перелеты, и я говорила о том, что я особо не заметила изменения ценовой политики. Мой коллега тоже. А ты давно летал? Заметил ли какое-то изменение цен?
6: Я начал. Я в последний раз летал в январе, получается, в конце января, да, когда у меня был отпуск в славный город Магадан, это было. Тогда еще никакого кризиса не было. Поэтому, как бы, я сейчас замечаю грядущее и то, что сейчас происходит, исключительно из новостных лент и комментариев политических деятелей в том числе.
5: Угу. Но здесь интересное заявление от главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Он выступил с тревожным прогнозом, что мировой авиационный кризис – это только вершина айсберга. И по его оценке, количество отмененных рейсов в мире только в мае уже достигло 12 тысяч. И причина – это рост цен на топливо и общий энергетический кризис.
6: Ну, а первая причина всему, естественно, Ормузский пролив, проблемы с логистикой, проблемы у добывающих стран. И, в принципе, это действительно такая первая ласточка, поскольку, если мы рассмотрим в вакууме, даже то, что там 12 тысяч рейсов этих отменили, это период отпусков у многих, это мобильность между странами. Авиационное топливо – это также вещь, которая необходима для того, чтобы в разного рода удаленные места доставлять какие-то грузы, товары первой необходимости, поскольку других способов, для этого не предусмотрено. При этом мы, как страна, которая имеет полный цикл и добываем, и перерабатываем, и отправляем на экспорт, в меньшей степени от этого зависим. Я предлагаю послушать комментарий гендиректора компании Альянс авиационных технологий Aventel Виктор Прятко. Отметил, что ситуация может повлиять на международный перевод, поэтому нам следует сосредоточиться на внутренних перелетах. Слушаем.
7: У нас более-менее ситуация с топливом нормальная, но полеты в другие страны в значительной степени ограничены. Поэтому это тоже накладывает свой отпечаток на получение прибыли авиакомпаниями. В связи с этим нужно, конечно, в нашей большой стране развивать туризм внутри страны. У нас много очень интересных мест, в самых отдаленных местах, от Камчатки до Балтийского моря, Белого моря. На севере хорошие есть места. Если развивать туристический бизнес, то можно будет, конечно, загрузить авиационную технику, и она будет получать достаточную прибыль внутри страны.
6: Где-то прибыло, где-то убыло, так что да, действительно, здесь может выиграть российский туристический сектор, но для того, чтобы это было осуществимо, нам необходимо собственные самолеты, поскольку в условиях санкций у нас были определенные проблемы, мы это признавали, поставщики отказываются с нами работать из-за санкций, поэтому наши авиакомпании начинали вводить механизмы параллельного импорта, закупали там через посредников, в том числе практиковали и такие вещи, когда у нас простаивающие борты разбирались на авиазапчасти, но теперь вот есть, помимо того, что мы используем параллельный импорт для того, чтобы получать детали от иностранных самолетов, у нас приближаются сроки, когда на рейс выйдет импортозамещенный суперджет.
5: Да.
6: Расскажи нам немножко про него подробнее.
5: Да, он уже готовится. Дата точная неизвестна, но пока вся мировая авиация там сходит с ума, у них лихорадка, в России готовят ответ, и который полностью соответствует всем нормам, это импортозамещенный суперджет, и глава Минпромторга назвал дату, когда мы сможем увидеть его на регулярных рейсах, и он, Антон Алиханов, заявил, что завершить сертификацию суперджет планируется в августе 2026 года, то есть, получается, регулярные пассажирские перевозки они планируют проводить уже в конце этого года. Мне кажется, это очень интересно, это потрясающая новость, и как раз говоря о предыдущем комментарии, можно добавить, что да, таким образом, возможно, получится улучшить внутренний туризм. Конечно, да, все будет зависеть от стоимости на билеты в том числе.
6: Обновим наш

0: авиационный парк, не знаю уж какими темпами это будет происходить, поскольку сейчас в разной степени готовности находятся 26 серийных самолетов, пока под контрактами находятся 42 борта, да, соответственно, пока это все пройдет необходимую сертификацию, пока это все поставят в авиакомпании, но первый рейс, да, действительно сможем увидеть уже совсем скоро, и я буду искренне ждать, потому что это действительно достижение для нашей авиационной промышленности. Возвращаясь к теме кризиса, давай послушаем еще один комментарий. Политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак рассказал, что кризис затронет многие страны, а Россия может ему противостоять.
1: Там открывается широкая перспектива впаданий. Выбирайте, что хотите. Морской транспорт, рыбная ловля, сельское хозяйство, производство удобрений, сбор урожая. Ну, значит, население каких-то стран будет меньше, есть таких стран будет немало, где-то будет голод. Россия-то готова к кризису. Потенциал для того, чтобы вообще на него не обращать внимания, есть. И у нас есть все ресурсы для того, чтобы справиться с этим кризисом, в отличие от многих стран. Потому что мы страна и добывающая сырье, и перерабатывающая, и экспортирующая. Если у нас крупный бизнес не будет широко использовать предоставляемые возможности, у нас, в принципе, все возможности для того, чтобы на фоне остальных стран пройти это нормально.
2: Слушай, довольно интересный положительный прогноз он дает.
0: Да, положительный для нас, но не очень оптимистичный для ряда государств, поскольку, как я буквально сегодня утром обсуждал с экспертом, пока ситуация в Ормузском проливе остается неопределенной, соответственно, моменты, связанные с поставками нефтепродуктов, моменты, связанные с... в том числе и продовольственной сферой, пока остаются неясными, это влечет за собой подорожание, это влечет за собой сокращение потребления, сокращение производства. В общем, кризис — это вещь такая, которая не развивается в одной сфере, а затрагивает каскадом многие. И, опять же, у нас эксперты неоднократно в эфире говорили, что ожидать можно падение одного из столпов современного европейского существования, поскольку свобода передвижения, в том числе дешевые, относительно дешевые, во всяком случае, авиаперелеты потихоньку будут уходить в прошлое.
2: Да, мне кажется, они уже будто бы по чуть-чуть так, знаешь, учитывая то, какая ценовая политика сейчас на билеты.
0: Ну, смотри, с ценовой политикой на билет можно много говорить, можно много спорить.
2: Ты знаешь, я обо всем говорю исключительно на личном опыте, конечно, и, возможно, опыте каких-то своих хороших знакомых, друзей. На перелеты приходится потратиться значительно так.
0: Ну, с учетом размеров нашей страны, авиатранспорт — это одна из важнейших вещей, поэтому нужно, конечно, двигаться в направлении, чтобы цены на билет снижались, но я могу, например, сказать, что есть очень хороший механизм, с которым тоже сталкивался на практике.
2: Так,
0: это
2: скажи.
0: Субсидированный перелет, когда мне еще возраст позволял, я дешевле летал, чем обычно. У меня знакомые есть, которые на Дальнем Востоке проживают и могут, когда, конечно, удается поймать билеты, могут по субсидированным ставкам их покупать, поскольку они на Дальнем Востоке прописаны.
2: Кстати, да, это действительно плюс. У меня мама с папой, они летают по субсидированным билетам в Хабаровск. Это действительно удобно.
0: Вот, ну а как бы моменты, связанные с зарубежными поездками, это... Сейчас будет достаточно болезненная тема, потому что кризис затронет же не только те страны, которые внутри между собой летают. Это затронет и те самолеты, те авиакомпании, которые будут в эти страны летать, в том числе и там через Россию, из России. Поэтому, в принципе, сейчас международный авиационный туризм – вещь, на мой взгляд, достаточно хлипкая.
2: Ну, возможно. Но будем надеяться, что все эти положительные прогнозы сбудутся, и Суперджет как-то спасет.
0: Ну, пока спасать еще рановато. У нас еще есть ресурс, мы там и сертификаты летной годности продляем. Поэтому говорить о том, что мы прям падаем в пропасть, и Суперджет нас спасет, на мой взгляд, это преждевременно, как минимум. Я надеюсь, что такого, в принципе, не дойдет. Но будет большим подспорьем. А теперь давай потихоньку переходить уже к следующей теме, я думаю. Пентагон запросил более 30 миллиардов долларов на оборонное производство. Видите, как интересно происходит. У нас процесс импортозамещения, начиная с начала специальной военной операции, выходит на первый план. Теперь о таком же задумался и Пентагон, поскольку военное ведомство

0: США указывает на зависимость от иностранных поставщиков. То есть таким образом Вашингтон намерен замкнуть всю производственную цепочку внутри страны и будет, соответственно, в этом направлении продвигать шаги. Обсудим эту тему с военно-политическим обозревателем Михаилом Ануфриенко, который с нами на прямой связи находится. Михаил, добрый день.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот в прошлом году, там, по-моему, 1,5 миллиарда просили, сейчас 30. Почему Вашингтон задумался о технологическом суверенитете в оборонной сфере?
2: Ну, не только в оборонной сфере. Вашингтон перетаскивает все одеяла, все производства, все деньги на себя, понимая, что проводимая сейчас политика ведет, в общем-то, к изоляции от традиционных рынков и от традиционных цепочек поставок. Ну, давайте посмотрим объективно. Мир сейчас меняется глобально. И, собственно, по инициативе Вашингтона. И он служит инициатором всех катаклизмов, которые сейчас происходят на планете. Но они приводят же и к тому, что кардинально меняются цепочки поставок. Китай впервые, сразу после введения 20-го пакета санкций против России, впервые ввел санкции против полудюжины европейских предприятий. То есть это начинается игра уже не в одни ворота. И Соединенные Штаты прекрасно понимают, что им будут перекрывать кислород, в том числе и китайцы, которые так или иначе, как бы они ни были заинтересованы в американском рынке, не заинтересованы в росте военных возможностей Соединенных Штатов. Поэтому да, это вынужденная мера, и Соединенным Штатам придется все больше и больше тратить на то же самое импортозамещение. Тут никуда не денешься. Причем это путь, как показывает наша практика, ни одного, ни двух, ни пяти лет. Это очень длительный процесс. Это им нужно разрабатывать собственные месторождения. Они у них есть редкоземельных металлов. Налаживать и открывать собственное производство. Переработку, обработку. И это все касается и артиллерийских снарядов. Не только там компьютеров и комплектующих к ним.
1: Михаил, интересно, даже если Конгресс выделит эти деньги, то построить новые шахты и заводы за год невозможно. Сколько реально времени им потребуется, чтобы ощутить хоть какой-то результат от этих влияний?
2: Я думаю, что какой-то результат они начнут ощущать лет через 5, потому что, обратите внимание, вот с 22 года они визгом верещат о необходимости производства и увеличения производства артиллерийских снарядов. ВОЗ и не там. То есть, как оказалось, замороженные там в конце прошлого века производство и производственные линии уже восстановлению не подлежат. Нет, ко всему прочему, и специалистов. Соединенные Штаты не производят танки «Абрамс», они снимают их с хранения и модернизируют. То есть так или иначе, это очень длительный процесс. Вся цепочка.
0: А при этом Трамп опять же заходил в Белый дом со словами: давайте экономить бюджет, госдолг у нас и так чересчур большой. А Пентагон просит денег, все просят денег, и одно с другим как-то не очень коррелирует.
2: Ну, мы видим, что Трамп делает свои заявления, рассчитанные на короткий, зачастую даже однодневный период. Он сам себе противоречит, абсолютно не заморачивается, но в целом тот путь, который не озвучивался, но тем не менее реализуется, он соблюдается. Это изоляция Соединенных Штатов, переход их на возможную автаркию с единственным «но», откуда бы они ни уходили, разбить как можно больше посуды, оставить после себя руины, чтобы там долго ничего не восстанавливалось. Причем, обратите внимание, такую же политику они проводят по отношению к Евросоюзу.
0: Вот как раз говоря о Евросоюзе, я так понимаю, что несмотря на технологии, рассчитанные там на производство внутри страны, Штаты все равно будут экспортировать вооружение в Европу, или где-то здесь тоже ожидается пересмотр?
2: Нет, вооружение в Европу они будут экспортировать всегда. И не только в Европу, а всему миру. Они на этом зарабатывают деньги, они этим привязывают ко всему прочему весь остальной мир к себе, потому что если ты уже подсел на какой-то вид вооружений, их надо обслуживать, нужно поставлять боеприпасы, нужно модернизировать. То есть это долгоиграющая, многолетняя, на десятки лет рассчитанная политика, она дает свои результаты. Соединенные Штаты им не совершенно не зря то же самое производство F-35 размещали во многих странах. В результате эти страны являются потребителями этих самых F-35. Со всеми их недостатками, но тем не менее, какой бы ни был самолет, но вот другого нет, будете жрать то, что дают. Поэтому эта политика сохраняется.
1: А мне знаете, что интересно? Получается, самые большие деньги сейчас идут на химию и редкоземельные металлы, включая галлий, германий и титан. Это прямой удар по Китаю, получается, который жестко ограничил их экспорт сейчас. И не свидетельствует ли это о том, что США, наконец, осознали свою уязвимость, возможно,

0: пытаются играть в долгую таким образом, а не санкциями.
1: Конечно, свидетельствует. Это именно вот тут игра в долгую. Заявление Трампа рассчитано на 7-минутное потребление, а это идет игра в долгую, рассчитанная на долгие годы. И впереди конфронтация неизбежная с Китаем. Американцы понимают, что на фоне этого Китай не будет им поставлять те же редкоземельные металлы и чипы, и наноплаты, и все остальное. То есть все идет по пути все больших и больших перемен в мире, все больше нестабильности, и Соединенные Штаты начинают подстилать соломку, вот, пусть с опозданием, но начинают.
2: И знаете, я тут сразу вспомнил не так давно, кстати, произошедшие разговоры про российские редкоземельные металлы, там Украина тоже где-то в этом контексте мелькала. В таком случае Вашингтон будет пытаться, если там что-то не выйдет, или, может быть, чтобы диверсифицировать каналы, как-то к нам обратиться за редкоземами?
1: Ну, обратиться-то они могут к кому угодно, это с них останется. Но производить у себя и разрабатывать они, безусловно, будут. А то, что ребята беспринципные, и они вполне способны покупать у того, с кем воюют, так это, в общем-то, не секрет. Ну, собственно говоря, мы сейчас делаем то же самое, поставляя нефтепродукты в тот же самый Евросоюз.
2: Just business, как говорит Трамп, и как говорят многие. Да.
1: Вот. Лично.
2: Давайте вернемся к теме Европы и США. Тут есть тоже что обсудить. Публикация Financial Times, которые охарактеризовали отказ Соединенных Штатов разместить в Германии ракеты дальнего действия. О чем нам говорит такая публикация? Что действительно Вашингтон не намерен усиливать эскалацию на данном направлении, несмотря на то, что Европе нужны сейчас ракеты, которые вблизи России будут базироваться.
1: Знаете, это вот как раз заявление Financial Times не стоит выеденного яйца. Мы неоднократно наблюдали, когда американцы размещают свои ракеты, нарушая все договоры о противоракетном оружии и все прочее, в Румынии и вблизи наших границ их ничто не останавливало. Сейчас просто идет демонстративная порка Германии, демонстративный вывод части американского контингента. И поэтому, конечно, размещать там в данный момент ракеты нецелесообразно. А вот через полгодика или через годик, так ради бога, почему нет? Тем более, что базы американской авиации остаются, носители, в том числе и ядерного оружия, возможности базироваться в Европе остаются. И на Германии здесь крест не сошелся клином. Мы прекрасно понимаем, что та же Польша распахнет свои объятия. Финляндия верещит, что она готова принять ядерное оружие. Ну, про прибалтийских шпрот я вообще молчу, эти готовы вообще на что угодно, если американский дядя Сэм шляпкой кивнет. Поэтому американцы здесь ничего не теряют, а вот демонстративно показать немцам, что ими недовольны, да, они могут.
2: А почему ими недовольны? То есть, ну, там Франция и порой еще более жесткие заявления говорит, а тут именно Германия под раздачу попала.
1: Вы знаете, вот честно говоря, по-моему, тут идет, знаете, как игра вслепую, там, в морской бой. А2 попал, В5 мимо, ну и ладно, какая разница, кого лупить? Немцев так немцев, французов так французов. Их там, по-моему, по очереди Трамп всех так обходит. Он же Испанию с Италией тоже не обошел своим вниманием за то, что не поддержали в Персидском заливе операцию. Так, собственно говоря, никто ж не поддержал. Но вот выбираются страны, так сказать, методом тыка. Завтра найдут следующего виновного. В целом политика не меняется. Европу воспитывают, чтобы она просто брала под козырек и делала то, что говорит дядя Сэм. Когда слишком сильно возражают, а там Мерц что-то начал возражать вообще-то. Вот и атомные станции собрался возрождать, и Бундесвер там что-то снова там забряцал. Пора уже пряжки год Метунс выпускать, наверное. Ну, видимо, поэтому.
2: То есть это связано в том числе и с тем, что Европа, несмотря на заявление Трампа о хоть какой-то заинтересованности в мире, продолжает держать курс на конфронтацию с Россией. Это так следует воспринимать?
1: Ну, слушайте, ну, да нет никакого миротворчества Соединенных Штатов. Простите, только что там одобрили поставку Киеву на 1/3 миллиарда бомб с увеличенной дальностью JDAM. Это аналоги наших управляемых авиабомб. Дальность до 70 километров. Ну, простите, параллельно вот заявление о том, что это не изменит положение дел на фронте, звучат издевательски. То есть, да, положение дел на фронте это не изменит, но зато русских умрет больше. Поэтому давайте будем поставлять. То есть, при том, что мы ведем переговоры с теми же Соединенными Штатами о возможном мирном окончании конфликта. Мы с кем договоримся вообще?
2: Большой вопрос. Ну, это же за деньги, это не как Байден. Он им просто так поставлял, а мы вот деньги получим.
1: Ну, для нас ничего не меняется. Американцы продолжают спонсировать, вооружать киевскую хунту, просто расплачиваются за это европейцы, только и всего. А нам какая разница, кто платит?
2: Михаил, полторы минутки осталось. Перспективы дальнейшие по американским военным базам, по американскому контингенту в Европе. Станет ли случай с Германией первой ласточкой, или американцы не отпустят от себя Европу?
1: Они ни в коем случае не отпустят от себя Европу. Они заинтересованы в ослаблении Европы, прежде всего в экономическом плане. Для того, чтобы Евросоюз никогда не возродился как конкурент Соединенных Штатов. Это было четверть века назад. И с тех пор американцы последовательно по всем позициям давят европейскую экономику. Сейчас они близки в общем-то, к тому, чтобы она не возродилась никогда. А вот еще и расплачивание за поддержку киевского режима – это еще дополнительный фактор, который ложится на бремя Евросоюза. Поэтому никаких баз они оттуда выводить не будут. Это воспитательный процесс. Они воспитывают младших вассалов. Воспитывают пока успешно. По крайней мере, все заявления из Европы, которые раздаются, они весьма невнятны и ничего за собой не ведут. По крайней мере, вот это тот же демонтаж электростанции 84 мегаватта, которая должна была обслуживать северные потоки, Германия передает Киеву. Ну, о чем речь? О том, что дешевый газ Германии по-прежнему не нужен. Хотя одна нитка северного потока уже восстановлена.
2: Да, тут вопрос, когда политика превалирует над экономикой. Это, к сожалению, все чаще происходит. Благодарим вас, Михаил. Михаил Нуфриенко, военно-политический обозреватель, был в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом мы с Лисо вернемся в прямой эфир вместе с интересными также гостями.
3: Дневной ракурс.

0: Вспышка хантавирусной инфекции на лайнере в Атлантическом океане. Контекст. Путешествие из Аргентины в Кабо-Верде трагически закончилось для двух пассажиров нидерландского круизного корабля. Они скончались от опасной инфекции. Всего на лайнере находилось 149 человек, включая россиянина. Во время перехода через Атлантику у нескольких из них начали появляться симптомы осложненного респираторного заболевания. Под наблюдением медиков оказались 6 человек. Их положение усугублялось тем, что органы власти Кабо-Верде не разрешили высадку пассажиров. Не исключено введение карантинных мер для всех находящихся на борту. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что угрозы эпидемии нет. Вспышка носит точечный характер. Российские власти подчеркнули, что ситуация в нашей стране находится под полным контролем профильных структур. Группа хантавирусов передается человеку от грызунов через дыхательные пути. Заболевание начинается с симптомов, напоминающих грипп. Оно способно стремительно прогрессировать. В самых нежелательных случаях у инфицированных развивается острая дыхательная недостаточность или поражение почек. Летальность может достигать 40%. Специфического лечения болезни пока нет. Однако человек человеку вирус передать не может.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: «Поговори со мной».
1: Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
2: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе переживали очень многие.
1: Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья и до сих пор все борется, бедный борется.
2: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога, но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
1: Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или, ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16:30 на радио «Спутник».
0: «Поговори со мной».
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
4: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Наталья Буту. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение формированием ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила Минобороны. Противник потерял до 130 военнослужащих, 17 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 13 и 16 годам лишения свободы двух жителей Новосибирской области по делу о госизмене и пропаганде терроризма. Об этом сообщило УФСБ по региону. По данным ведомства, они организовывали проведение пропагандистских акций по заданию, запрещенной на территории России украинской террористической организации, и отсылали их представителям отчеты. В общественных местах на территории области преступники расклеивали листовки с антироссийскими лозунгами, а также расписывали стены граффити, пропагандирующими террористическую деятельность незаконного вооруженного формирования с его атрибутикой и ссылками на информационные ресурсы террористической структуры. Около 19 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси собрано в Туапсе при ликвидации последствий ЧС на нефтекомплексе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Общая группировка участвующих в работе специалистов составляет 767 человек. В работе также задействовано 89 единиц техники. Напомню, нефтепродукты попали в реку Туапсе из-за пожаров на комплексе в морском порту. Возгорания возникли из-за атаки украинских беспилотников. Разлив топлива локализовали. Позже из-за сильных дождей уровень воды в реке поднялся, и нефтепродукты попали в море. Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона. Замэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что обследование водоемов проводится в несколько этапов, а в настоящее время ведутся работы по удалению крупного бытового и природного мусора, осмотр береговых линий, а затем будет проведена повторная очистка водоемов. Безопасность на воде круглый год обеспечивает более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В столице работают 26 поисково-спасательных станций. Под их постоянным контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы. Республиканцы в Сенате запросили около миллиарда долларов на строительство бального зала Белого дома. Об этом сообщает местные СМИ. Уточняется, что эта сумма рассчитана до 2029 года. Американский президент Дональд Трамп ранее озвучивал стоимость строительства бального зала в пределах от 300 до 400 миллионов долларов. Потом он сообщил, что под этим помещением будет также оборудован новый защищенный бункер. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
6: Дневной ракурс.
7: 13:33 в российской столице. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». У микрофона все так же Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем добрый день. И к нам в студию пришли Никита и Федор Кравчуки. Я же правильно склоняю вашу фамилию?
8: Да.
7: Отлично. Режиссеры фильма «Коммерсант», который сейчас у нас в кинотеатрах крутят. У нас собирают миллионы рублей. Еще раз вас приветствую.
8: Добрый вечер, добрый день. Добрый
9: привет, привет.
2: Привет.
7: Да. Ребят, вы молодые, можно же на «ты», правильно?
8: Да, конечно, конечно,
7: обязательно. Отлично. Тогда у меня такой вопрос. Как сейчас режиссеры, в принципе, дебютируют в крупном кино? Что для этого нужно сделать? Может, вы какие-то мифы нам развеете? Кто хочет ответить?
8: На самом деле, я думаю, самое главное — это написать хороший сценарий. И от этого начинается любой путь как бы создания к полному метру со сценария. Идеально, если у тебя сценарий авторский, если ты сам как режиссер написал еще и текст.
10: Ну и возможности, на самом деле, море. Очень много возможностей. Возможности сейчас есть. Сейчас есть и Министерство культуры, которое выдает гранты на дебюты, так называемые. Если, как Федя уже сказал, у тебя есть хороший сценарий написанный, заблаговременно очень важно не писать его за месяц до подачи на Минкульт, иначе у тебя ничего не получится. Вот. То в целом шансы велики. Плюс еще сейчас в ВГИКе стартовала программа дипломных полных метров. Собственно, мы первая ласточка этой программы, и у нас сейчас каждый год разыгрывается 3 гранта от Министерства культуры в рамках образования в ГИКа, который позволяет себе снять полнометражный фильм и с ним как бы выпуститься из института, и потом еще снять, насколько я знаю, вот это, кстати, надо уточнить, снять еще и потом дебют, получить грант от Министерства культуры.
8: Тут не уверен, мне кажется, это будет, это и считается
10: дебютом. Скорее всего, да.
2: То есть вы, получается, буквально дебютанты, и ваш первый фильм стал лидером проката и собрал более 200 миллионов рублей. Скажите честно,
10: это
2: вы сами...
10: Это только начало, да.
2: Я в этом уверена. Скажите честно, вы сами ожидали такого ошеломительного успеха?
8: Мы, честно говоря, рассчитывали, но, наверное, на такой ошеломительный успех, мы в шоке.
2: А когда вы поняли, что «Коммерсант» он не просто понравился публике, а реально выстрелил?
8: Ну вот мы сейчас, наверное, после первых 2 уикендов понимаем, что это действительно не просто симпатия зрителей, а это действительно... Он, потому что первый уикенд сейчас собрал меньше, чем второй уикенд. Это значит, что идет сарафан на радио, это значит, что люди рассказывают о фильме,
10: больше,
8: о своих впечатлениях.
10: Больше.
8: Я говорю, да, второй уикенд собрал больше, чем первый.
10: Да. Это, ну, как бы, на самом деле, это исключение из правил, обычно второй уикенд меньше собирают. И еще, наверное, надо сказать, что первая ласточка, вот это вот сомнение о том, что фильм... Точнее, не сомнение, а мысль о том, что фильм получился, у нас возникла на показе на кинорынке. Мы показали фильм первому большому зрителю, там было около 300 человек в зале, и когда все посмотрели, во-первых, были классные аплодисменты, и, выходя из зала, нас благодарили. Это, на самом деле, большая редкость, какой-то показатель такого как бы первого успеха. Ну и дальше уже отзывы зрителей, сарафанное радио, и, на самом деле, безумно благодарны нашему зрителю, что он так поддерживает фильм, ведь если поддержка не будет угасать и будет такой же, то и таких фильмов будет больше, а хочется верить, что, честно говоря, в индустрии не хватает, на наш взгляд, разноплановых жанров. Да. 18+ фильмов.
2: А вот 90-е сейчас один из главных трендов, получается, в кино и культуре. А почему, на ваш взгляд, зрителям сегодня так интересно возвращаться в то время? Что их там привлекает?
10: Вообще, вот мы для себя сформулировали здесь несколько мыслей, которые, на наш взгляд, как раз-таки отвечают на этот вопрос. Первое — это то, что есть некий миф об этом времени для людей, которые не жили там. Вот, например, мы с Федей в 90-е не застали в сознательном возрасте, и мы не знаем, как это было. Мы знаем только это со слов очевидцев, из фильмов, книг, передач. И тут, я думаю, что для нас это, как для драматургов и режиссеров, это в первую очередь такой дикий запад, только а-ля Рус, в котором мы можем рассказать остросюжетную драму.
7: А в таком случае вы с кем-то консультировались, поскольку одно дело «Дикий Запад», когда там нет уже живых свидетелей, там это было давно, а вот сейчас у нас, ну, это буквально можно было там чьих-то родителей спросить, каково там было. В общем, кто вас консультировал?
8: В первую очередь Андрей Рубанов, автор книги, потому что он очевидец этих событий, он сам это все пережил, и он не только рассказал это все в своем дебютном романе, который доверил нам, мы ему за это бесконечно благодарны. Он нас консультировал на этапе написания сценария, на всех все вопросы. Мы звонили ему, приезжали к нему в гости, расспрашивали его, как устроен тюремный быт, как устроен был его банк, как они жили, на чем они ездили, как они говорили, как они называли доллары, как они связывались как бы там с международными какими-то компаниями. И затем у нас было много консультантов тюремных. С одной и с другой стороны как бы закона. Это были и надзиратели, и это были и люди, которые сидели, имели опыт отсидки как бы в разных абсолютно заведениях, учреждениях. И плюс ко всему, конечно, как бы мы могли обратиться и к родителям, и тем, кто просто очевидцам самим самого времени, если нам хотелось узнать какие-то уже бытовые подробности.
10: Посмотрели все, на самом деле, на эту тему. Да. Посмотрели, прочли все. То есть мы там, начиная от Достоевского, заканчивая современными...
8: И заканчивая сценариями там Луцка и Саморядова, да, которые нас очень вдохновляли. Это было прямо очень полезно.
7: А вот после того, как познакомились, проконсультировались, у вас лично в глазах впечатление о 90-х поменялось?
10: На самом деле уточнилось очень сильно, потому что все равно образ тех 90-х, которые рисуют у нас там как будто в кино и в сериалах, он плюс-минус соответствует истине, там за редким исключением, но картина, она отражает ту реальность. Мы лишь дополнили ее таким, наверное, более свежим, более молодым взглядом, назвали это таким зумерским, не зумерским даже, да, зумерским монтажом. Кто-то из журналистов нас поздравлял, что мы открыли и...
8: Зумер-муви,
10: да. Вот, и для нас было важно, чтобы зритель, когда смотрел фильм, не заглядывал в телефон во время просмотра, а для нас это бич, как бы современный зритель выработал для себя такую вредную привычку смотреть кино, параллельно смотреть в экран телефона и там листать либо соцсети, либо
9: Wildberries. А когда вы провели такую аналитику, интересно, когда вы это успели заметить?
10: Мы замечаем это просто, во-первых, за собой, в первую очередь, а во-вторых, за просто как бы соседами по залу зрительному и так далее. И, на наш взгляд, это проблема не в зрителе, это проблема в картине, которая, видимо, не удерживает внимание зрителя так, чтобы он не захотел отвлечься. А нам было важно как бы построить повествование максимально плотно и
8: нам не хочется, чтобы просто будущие поколения были косоглазыми, как бы один глаз смотрит в экран, другой как бы еще куда-то.
7: Боюсь, что это процесс неизбежный.
8: Ну и, наверное, как бы относительно 90-х хочется сказать, что вот в последних сериалах, в последних фильмах, которые выходят, наверное, просто отображена только определенная часть этого времени, а мы хотели показать, что время разным было, потому что, по-моему, любое время, то есть нету такого, что вот для всех людей какой-то временной период одинаковый абсолютно. То есть если там не случилось какой-то, не знаю, глобальной катастрофы, и все там спасаются от лавы, то, наверное, все переживают даже в этих обстоятельствах по-разному те или иные события. Поэтому вот «Коммерсанты» как бы в 90-х мы как будто бы не видели. То есть, наверное, последний фильм такой...
7: «Олигарх»? Похож,
8: «Олигарх», да, был.
10: Да.
8: С тех пор как будто бы не выходило ничего подобного. И тюрьма никогда, по нашим впечатлениям, не была как бы основным местом действия. Ну, очень давно не была основным местом действия в отечественном кино. И обитатели тюрьмы редко бывают как бы полноценными персонажами. Они обычно являются препятствием вместе с, как бы, с этой тюрьмой. А здесь мы старались как бы все-таки показать, что везде есть место человечности.
10: Ну, и надо понимать, что фильм делается очень долго. И говорить про какой-то, говорить однозначно, что мы там открыли для себя что-то новое в 90-х, мы находились в процессе 3 года. Мы полтора года писали сценарий и полтора года его реализовывали. И это длительная дистанция, которую нельзя анализировать там конечным результатом. Мы до сих пор в этом процессе. И мне кажется, как только там только фильм выйдет...
8: В цифру,
10: наверное, тогда мы уже его окончательно отпустим и будем жить новой жизнью для себя, новым фильмом.
9: А вот вы режиссеры, то есть создаете в том числе массовую культуру. Вас не отпугивало это? Вы понимали, какую ответственность вы, возможно, несете? И не пугало ли вас?
10: Да, наверное, мы не хотели, нас это не пугало, нас это вдохновляло, потому что мы не хотели, наверное, романтизировать ни в коем случае блатную романтику,

0: вниманием к деталям отнеслись к, собственно говоря, первоисточнику, и на наш взгляд фальши и лжи мы допустили минимальное количество, а там, где мы ее допустили, мы это сделали осознанно в рамках художественного произведения, где просто было необходимо вывести там зрителя на какую-то нужную эмоцию. То есть, там, безусловно, есть какие-то придумки, но они в рамках реальности, а не в рампках, там, типа, инопланетян.
1: Ну да, понятно, что вампиров. В любом случае книжка отличается от жизни, как бы, у Андрея, и у нас фильм отличается от книжки, я думаю, в примерно равной пропорции, потому что это просто разные произведения, и все служит какому-то, ну, какой-то одной цели, должно служить, во всяком случае, в идеале.
2: Основная задача такой книги, такого фильма, с вашей точки зрения, она в чем? Предостеречь от ошибок, показать быт эпохи, или это все комплексный процесс?
1: Ну вот Андрей рассказывал, что когда он писал книгу, он написал книгу не с первой попытки, и он долго искал ключ к ней. И он понял в какой-то момент, что он пишет книгу для себя, там, 17-18-летнего. Когда он находится на пике, как бы там, каких-то вот гормональных таких мегаломанских возможностей своего организма, своего мозга, когда он хочет покорить весь мир, и когда он может совершить ряд каких-то непоправимых ошибок. И, наверное, как бы мы тоже снимали для своего поколения, мы старались рассказывать эту историю на современном языке, который как бы интересен и понятен в первую очередь нам самим. И мы не знаем, как бы, надеюсь, что этот фильм произведет разное воздействие на разные слои населения. Для кого-то, возможно, это будет иметь какой-то терапевтический эффект. Да, для кого-то это, возможно, будет предостережением. Для кого-то это будет просто развлечением на вечер. И все эти варианты, они все ну, хорошие, потому что сколько зрителей, столько как бы и мнений.
0: Ну, мы не хотели, наверное, никого учить. Мы хотели, в первую очередь, снять фильм, который бы сами хотели посмотреть.
1: Да,
0: с большим
1: да.
0: удовольствием. И мы его смотрим с большим удовольствием. То есть эту задачу мы выполнили. А там уже, грубо говоря, научит ли этот фильм кого-то чему-то или, наоборот, там, как бы испортит жизнь. Есть огромное количество, потому что там целый спектр сценариев, которые этот фильм может дать зрителю. Вот. Это уже не наша ответственность. Мы свою задачу, на наш взгляд, с Федей выполнили хорошо. Мы довольны, по крайней мере, тем результатом, который получился, и не хотели бы ничего менять.
3: И, судя по всему, не только вы, но и зрители, потому что такой огромный кассовый сбор уже.
2: Вот, говоря как раз о молодежи, поскольку мы здесь люди молодые, вы сказали, довольны своим фильмом. А чем еще у нас молодые люди довольны? На какое кино сейчас ходят люди там до 30? Хотя, конечно, молодежь у нас несколько повыше, но именно вот молодежь прям.
1: Слушайте, мне кажется, что, честно говоря, хочется верить, что люди просто ходят смотреть кино, которое как бы, ну, почти на любое кино. Я думаю, что сейчас очень яркие дебюты выходят. И здорово, что зритель их очень, очень тепло воспринимает. Вообще, впервые вот за последнее время мы ощущаем, что и зритель, и продюсеры очень заинтересованы в молодых авторах. Потому что вообще, по-моему, я не знаю, может быть, мы как в «Гиковце» привыкли так думать, но, по-моему, когда выходит поколение режиссеров, как бы выпускается, это, ну, хочется, чтобы это было событием,
0: да.
1: Потому что это там несколько десятков человек.
0: Хочется верить, что у нас такая мини-русская, либо не мини, а большая будет русская волна,
1: нового
0: кино. И мы это уже видим, в этом году вышло огромное количество картин, и день рождения Сидни Люмета, Рауля Гейдарова, да. И Сережа Малкина вышел, здесь был Юра с Хабенским, тоже на самом деле произвел такой фурор. И «Шурале» Алины Насибулиной, и наш фильм, и картины «Дружеских связей», и еще много дебютов впереди, не вышедших, но я уверен, что они удивят зрителя. И надо понимать, что то тепло, с которым зритель встречает эти картины, и молодой, и там типа 35-45+, там, это тепло вдохновляет и заряжает кинематограф, нашу индустрию необходимой энергией для того, чтобы потенциал роста у индустрии был выше. И на наш взгляд, сейчас будет достаточно высокий уровень будущих работ у кино, и не знаю, здесь можно ругаться или нет.
2: Если очень тихо, шепотом в сторону от
0: микрофона. Да, в общем, есть вот это вот, знаете, словосочетание устойчивое, что русское кино говно. Это уже не так. И это давно уже не было. И это никогда не было так. Всегда были великолепные картины. В каждый год выходило минимум одно произведение, которое требовало внимания зрителя.
3: Да.
0: А относиться к индустрии с хейтом, ну, наверное, это неблагодарное занятие, потому что огромное количество талантов кино делают. И даже в плохом фильме есть заслуга очень большого количества людей, которые выполнили свою работу гениально, хорошо, талантливо.
1: Ну, в титрах это не напишешь в любом случае.
0: Да, в титрах это не напишешь, но все равно у нас как бы индустрия.

0: И в хорошем очень, на самом деле, сейчас состоянии.
1: Многие эксперты, не скажу, что всегда разделяю их мнение, но бытует такое мнение, что в России есть проблемы со сценаристами. И ты, когда в кино приходишь, тоже замечаешь, там где-то несостыковки, где-то мотивация непонятного персонажа. Вы на своем опыте можете сказать, так это или нет? И если так, то почему?
0: Это действительно проблема, которую сейчас решают в индустрии. Чтобы написать хороший сценарий, нужно там типа полгода, два года человеческой жизни, которая облекается там, в 90, 200, 120 страниц сценария. Чтобы это сделать, это колоссальный труд одного, двух, трех человек. И на наш взгляд сейчас есть много, безусловно, сценаристов, но просто того человека часов не хватает для того, чтобы произвести
2: в нужном качестве, в нужном количестве сценариев.
0: Да, да, да.
2: Потому что на самом деле как бы...
0: А индустрия требует больше истории. Да. И поэтому вот баланс не очень...
2: Мы с Никитой не заканчивали. То есть правильно. У нас понятно, как у режиссеров было, там, были сценарные пары, нас учили там сценарному мастерству, но мы не планировали, что будем сценаристами вместе с режиссером, как бы с режиссерским, как бы с режиссерской должностью. Нам пришлось написать себе самостоятельно сценарий, потому что те сценарии, которые могут предложить продюсеры и сценаристы молодым неопытным режиссерам, это обычно небольшие локальные и как бы такие настроенческие картины, которые которые создадут более продолжительный как бы рост карьерный. Мы хотели как бы преодолеть несколько этапов, мы хотели преодолеть несколько как бы там прослоек вот этих дебютных работ, потому что нам после «Френдзоны» сериала предлагали в основном мелодрамы и такие романтические как бы молодежные истории. Мы хотели сразу все-таки постараться сделать, выйти как бы в большое кино. И мы для этого сели писать сценарий сами. И мы заново изобретали, как писать сценарий вдвоем, как экранизировать книгу. И понятно, что нам очень помог наш как бы бэкграунд и в гиковский, и как бы и там в работе в сценарной комнате на «Френдзоне», и там еще для ряда проектов. Но это большущий труд, который, как бы, понятно, когда ты делаешь для себя, ты можешь отвечать за его качество намного более компетентно, чем когда тебе просто предлагают сценарий.
3: Поэтому... А к романтическим молодежным историям вы бы еще хотели вернуться, или теперь только серьезное кино?
0: Да, «Ромео и Джульетта» же это романтическая молодежная история, по сути своей, да. Но в сеттинге довольно кровожадном. Да, там братоусобные войны, междуусобные войны, и они хорошо перекладываются там на слово «пацана». В какой-то степени слово «пацана» там есть элемент «Ромео и Джульетта» Шекспира. И в целом, если смотреть на это под таким углом, то да, наверное, мы бы хотели бы снять что-то подобное, и без любви фильм многое теряет в своей основе. Но, наверное, мы бы хотели бы сейчас отстыковаться несколько от жанра криминал, потому что нам не хотелось бы здесь заключать себя в это амплуа, что мы режиссеры, которые снимают криминальные драмы в сеттинге 90-х. Мы с этой задачей справились, дальше хотим попробовать себя в чем-то новом. И открыты к сотворчеству, открыты к новым идеям абсолютно. Вот, наверное, мы бы сейчас не спешили бы снимать популярный жанр в нашей индустрии сказки. Чуть-чуть зритель как будто бы им отравлен. Вот. Хотя сказки, безусловно, выходят разные, есть и хорошие, и не очень.
3: Я смотрю эти сказки.
0: Да, есть много очень сказок крутых, но, на наш взгляд, это не единственный жанр в индустрии, который может принести деньги, и которые и сейчас в целом требуется, на наш взгляд, жанровое разнообразие в кино, потому что зрители разные, и в Новый год не всегда хочется смотреть только сказку.
2: По нашим впечатлениям, у нас тоже новогоднее кино, у нас есть новогодняя сцена, у нас как бы все-таки есть и семья, которая объединяется.
1: В общем, есть перспективы на Новый год. Да.
2: Да.
1: Ну что, у нас приближается конец эфира, значит, пришло время немножко провокационных вопросов. В третий год подряд уже, насколько я помню, есть такая традиция, что в майские, что в другие праздники, когда в прокате только отечественные фильмы. Насколько это помогает отрасли? Если бы было не так, можно ли было ожидать некоего, скажем так, падения в популярности?
0: Это помогает отрасли, да, будем честны. Надо понимать, что когда ты сражаешься, например, с фильмом «Вот эта драма», где лицо Паттинсона и Зендаи продает само себя вне зависимости... А фильм хороший, кстати говоря, я на него сходил. Отличное кино, прекрасное, но мы столкнулись с этой конкуренцией. И будем честны, маркетинг западного образца отличается от нашего тем, что Паттинсон и Зендая знает весь мир. Это мировой бренд, который вот эта фабрика звезд, которую они воспитывали, взращивали столетием. Буквально Голливуд построил очень мощную, очень крепкую систему, с которой сложно бороться без каких-то бонусов и преимуществ. И надо понимать, что да, может быть, сейчас в кино будет дефицит фильмов западного образца, но это неплохо, потому что это будет в нашей индустрии взращивать фильмы конкурентные и более зрительские не только для нашего рынка, но и для международного. И, конечно, эта практика, она, наверное, не совсем честная для свободного рынка, но она адекватная, и мы ее приветствуем.
1: Да, потому что протекционизм никто не отменял.
2: Да. Да. Ну, конечно, хочется, конечно, чтобы наши фильмы были конкурентоспособны на мировом рынке. И хочется, чтобы мы не забывали, что мы снимаем не только для, там, для внутреннего кино, и рассчитывали на то, что зритель мировой тоже будет смотреть наши фильмы. И выбирать иногда российское кино, оказываясь в сеансе, где есть выбор зарубежный.
3: А вот еще, знаете, интересно, в такие праздничные окна получается весь фокус на нашем кино. И как вы думаете, кому такая политика приносит больше пользы? Молодым режиссерам, которые только начинаются, врываются в индустрию, или уже признанным мастерам с большим бюджетом?
2: Я думаю, что это зависит от истории. Просто, на самом деле, выигрывают всегда хорошие фильмы. Вот, например, ну, хочется верить, что наш фильм тому пример. Потому что, честно говоря, у нас... Вот мы вышли с очень большими режиссерами, и вот конкурируем как бы в прокате с «Ангелами Ладоги», который снял там мой мастер Александр Кот, и вот эта драма, фильм, и еще ряд там зарубежных фильмов, и несмотря на то, что это очень большие картины, и при этом, ну, хорошие фильмы, а наш фильм небольшой, дебютный, но тоже хороший, к нему вот есть большой зрительский интерес. В том числе, на наш взгляд, потому что это новый жанр, и он отличается от того, что как бы есть в прокате.
0: Да, мы попробовали другой жанр. Да. Сейчас есть вот страх, боязнь индустрии пробовать новые жанры, потому что привыкли, что сказка собирает, это не будет собирать, потому что это не сказка. Все, что не сказка, не будет собирать. Или все, что не военное кино, не будет собирать.
1: А зритель немножко подустал и идет.
0: Конечно, и хочется чуть-чуть экспериментировать. И, на наш взгляд, наш эксперимент удачный. Есть, я уверен, что и неудачные эксперименты, которые отпугивают как раз-таки больших продюсеров делать такое кино. Хотя с точки зрения бюджета и у нас фильм не маленький бюджет.
1: Эфирное время к концу подходит. Благодарю вас, Никита, Федор Кравчуки, режиссеры фильма «Коммерсант», были в эфире «Радио Спутник», а сейчас выпуск новостей.
2: Спасибо большое. До свидания.

0: Страна героев. Мухтар Алавдинов. Нашим бойцам нужно было выбить противника из одного из занимаемых им в лесополосе опорных пунктов. Сержант Мухтар Алавдинов и его боевые товарищи в ходе штурмовых действий и длительного боя взяли опорник под контроль. Успели закрепиться и оценить ситуацию. Неожиданно из штаба сообщили, что другое подразделение попало в окружение в соседнем районе. Сержант Алавдинов в составе группы выдвинулся для оказания помощи. Вражеские силы были обнаружены очень быстро. Пользуясь неровностями местности, наши бойцы открыли по ним шквальный огонь. ВСУшники понесли огромные потери, а оставшиеся в живых пустились в бегство. Они понимали, что сопротивление бесполезно. Российские военные многократно превосходят их по выучке и решимости. В результате оперативных и четко рассчитанных действий Мухтару Алавдинову и его сослуживцам удалось прорвать окружение. Российские военнослужащие были выведены в безопасное место. Раненым тут же оказали первую медицинскую помощь. Сержант вернулся на ранее взятую позицию и еще несколько дней оборонял ее от вылазок врага. В ходе одного из огневых контактов получил ранение, но продолжал биться. В госпиталь его эвакуировали уже после боя. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
3: Стас!

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 14 часов, Новосибирске 18, Ташкенте 16.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Омбудсмен сообщила, что помогла найти двух российских военнослужащих, которые числились пропавшими без вести. Верховный суд Башкирии выпустил мэра Уфы под домашний арест. Случай заражения Ханта вирусом выявили в Швейцарии. Подробности далее. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что помогла найти двух российских военнослужащих, которые числились пропавшими без вести. А по словам омбудсмена, семьи искали этих бойцов больше года. На церемонии возложения цветов к монументу в Музее Победы на Поклонной горе Москалькова добавила, что Москва и Киев продолжают вести переговоры о новом обмене военнопленными. Предыдущий состоялся в конце апреля. Первый зам руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Поездка прошла на фоне атак ВСУ на Энергодар, сообщила пресс-служба станции. На встрече с руководством АЭС Кириенко выразил поддержку сотрудникам и жителям Энергодара, отметив их выдержку, сплоченность и стойкость. Обсуждалось также состояние Запорожской АЭС, меры по ее поддержке и подготовка к переходу в режим генерации, когда это станет возможным. На совещании отдельно затронули также ситуацию в городе Энергодаре и планы его развития. За последние три месяца в России аннулировали свыше 8 тысяч видов на жительство, выданных мигрантам. Это на 90% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что также существенно снизились объемы выдачи новых ВНЖ и разрешений на временное проживание, в среднем на 27%. На рассмотрении Госдумы находятся новые законопроекты, направленные на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Верховный суд Башкирии отпустил мэра Уфы Ратмира Мавлиева под домашний арест до 28 июня, сообщил РИА Новости.

0: Адвокат Марат Самойлов. При принятии решения суд учел наличие у обвиняемого малолетних детей. Городоначальник в конце апреля был помещен под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Ранее глава Башкирии Ради Хабиров сообщил, что до решения суда Мавлиев остается на должности главы городской администрации. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в июле впервые с 27 апреля опустилась ниже $100, следует из данных торгов. Июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 9% до $92 за баррель. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присвоил звание народного героя фронтовику Кенжебаю Маденову посмертно за героизм и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной. Во время Берлинской операции 29 апреля 1945 года взвод под командованием Маденова водрузил красный флаг на крыше Берлинской ратуши. Президент Казахстана напомнил, что около 500 граждан республики удостоены звания Героя Советского Союза и долг нынешнего поколения сохранить в памяти их имена. Случай заражения хантавирусом выявили в Швейцарии. Заболевший был на борту круизного лайнера в Атлантике, на котором было зафиксировано несколько случаев заражения, сообщил Кабмин Конфедерации. Сейчас пациент находится в больнице в Цюрихе. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Макс.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: 14.04 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. С нашей студией на прямой связи публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, вас приветствую.
3: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых мерах в отношении регуляции миграционной политики у нас, и в том числе есть меры, касающиеся их непременной работе, когда они находятся на территории России. То есть в случае, если приезжие специалисты работают менее 10 месяцев в течение года, то и могут аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание. Егор Станиславович, с вашей точки зрения, поможет ли эта мера в решении вопроса, когда к нам приезжают люди там, по патенту и потом просто ничем не занимаются? Там, и...
3: Нельзя сказать, что они ничем не занимаются. Они не занимаются той работой, ради которой они получили патент, которая рассматривается с точки зрения нашего государства как нужная, как необходимая в экономике страны. То есть, грубо говоря, люди оформляются, приезжают сюда в качестве трудовых ресурсов для российской экономики, а в итоге это разрешение и на пребывание в России используют чисто для своего личного обогащения, для снабжения своей семьи на родине, потом для перетягивания этой семьи и так далее. Вот знаете, я регулярно, скажем, у нас в дачном поселке встречаю проходящих мимо мигрантов с вопросом, работа есть? Они же вряд ли приехали сюда для того, чтобы, что называется, там, рубить ветки на участке, копать землю, забивать гвозди и так далее. То есть они приехали наверняка по патентам в сфере строительства или чего-то еще. Но все это не используется, закон российский фактически нарушается, а тем самым получается бездонная бочка, потому что трудовых ресурсов на тех направлениях, где, скажем, наше государство считает необходимым привлечение мигрантов, по-прежнему не хватает. И, соответственно, выдаются новые патенты, и, соответственно, приезжают все новые и новые мигранты. И вот через какое-то время мы уже слышим по телевизору дурацкие шуточки, что в Москве русских слишком много, а потом начинается...
2: Егор Станиславович, скажите, пожалуйста, а из-за чего это происходит? То есть это работодатель, который патент запросил, не следит за тем, чтобы... Или они сами просто приезжают и не работают там, где должны быть?
3: Все сразу. Нам нужно просто принципиально менять нашу философию. привлечение зарубежных трудовых.

0: их ресурсов. Да, можно допустить, что их действительно не хватает как бы на определенных направлениях. Однако есть такая штука, которая введена была с классикой ее, это страны Персидского залива, это организационный набор. То есть когда приезжают именно люди под конкретную работу с достаточно жестким режимом пребывания. Это как бы не, что называется, прогулки в свободном режиме, не делай, что хочешь и так далее. Ты приезжаешь, ты живешь в определенном месте, ты выполняешь определенную работу, ты уезжаешь. Эта система оргнабора показала себя очень хорошо, потому что, например, когда были вот эти иранские прилеты в Дубай, в Саудовскую Аравию и так далее, были скептики, которые говорили, вот сейчас вот эти рабочие, они взбунтуются, они будут хулиганить, грабить и так далее. Ничего подобного. То есть страны залива четко показали, что эта схема работает, при том, что их трудодефицит, но совершенно не сравним с нашим. То есть если у нас все-таки это как бы ну, какие-то локальные пустоты в экономике, которые нужно вот так или иначе запомнить, то там как бы рабочей силы не хватает на всех направлениях. То есть нам нужен жесткий переход на оргнабор. Нам нужен жесткий отказ от той философии, которая у нас проповедовалось, скажем, 15-20 лет назад, когда говорили, что нам, в принципе, в стране нужно дополнительное население, и под это дело заманивали мигрантов семьями, а раздавали массово, абсолютно без всякой критики и проверки паспорта. Вот. Но еще недавно мы сравнительно сталкиваемся со случаями, когда, скажем, раздаются квартиры как многодетным, а потом выясняется, что рядом живет как бы семья коренных жителей России. Вот. И им такая же квартира по каким-то загадочным причинам не положена, при том, что они тоже многодетные. То есть нам нужно менять принципиально всю философию отношения к миграции и действительно отказываться от, если так можно выразиться, разбавления нашего населения. Вот не так давно, опять же, была тема Дни коренных народов России в рамках Года единства народов России. И мы обнаружили, что в куче мест под это дело проводились фестивали, скажем, культуры стран Средней Азии. При том, что ну, они, во-первых, никак не могут считаться малочисленными, там, скажем, узбеков 40 миллионов и так далее. Во-вторых, это не, все-таки не коренные народы России, по крайней мере, в нынешних ее границах. То есть, грубо говоря, нам продолжают навязывать концепцию миграции и мигрантов как части, причем важной части населения России. Нам кажется, от этого надо уходить, потому что, ну, в свою очередь, нельзя сказать, что где бы то ни было, там, в каких-либо из этих соседних стран, рассматривают, скажем, русское население, которое там находится, как важную часть своего населения. Постоянно то тут, то там мы сталкиваемся, скажем, с переименованием русских названий, появившихся, например, в XIX веке, причем в связи с тем, что, например, эти там, горы открыли русские исследователи, географы и так далее. Мы постоянно сталкиваемся с ограничениями русского языка. То и дело мы смотрим ролики, как, ну, допустим, в Казахстане какие-то появляются языковые патрули, которые достают как бы местных граждан, как русского, так и казахского происхождения, ну, с нападками, почему ты не разговариваешь по-казахски. Вот. То есть, грубо говоря, в ситуации, когда ну, люди, которые вообще по моей этой логике вещей, как бы мне кажется, она очевидна, да, для многих очевидной, вообще эти люди должны иметь право на автоматическое получение российского гражданства. Вместо этого, вот в странах, где они находятся в положении откровенной дискриминации. В то же время у нас ну, какое-то искусственное уже раздувание происходит.
1: Это потребует и пересмотра решений, связанных с визами.
0: Да, несомненно, однозначно, и вообще ужесточение пограничного контроля. Потому что на сегодняшний момент мы имеем огромное количество случаев, когда граница, например, пересекает люди, которым запрещен

0: въезд в Российскую Федерацию. Как они делают? Они просто у себя оформляют новые документы, что, в общем, скажем так, не в столицах этих стран сделать можно достаточно легально за не очень большую взятку. То есть мы до сих пор, вот это абсолютная загадка для меня, стопроцентная загадка, мы до сих пор не наладили на границе дактилоскопию. Почему? Ну, в общем, мы тратим огромные ресурсы, например, там, на ту же самую борьбу со всяким VPN, Telegram и так далее. Миллиарды на это направляются, создаются сложные технологические системы под это дело. Раз мы такие замечательные, крутые и можем, как бы, что называется, поставить столько барьеров, почему мы не введем элементарный барьер в виде дактилоскопической базы всех, кто въезжает в Российскую Федерацию. И тогда очень просто, как бы с одного проката пальчика, будет понятно, что к нам въезжает человек, который, допустим, депортирован за серьезное преступление, за серьезное нарушение законов нашей страны, а он пытается въехать к нам снова. Как бы, ну, мы его задерживаем, либо до свидания, либо отправляем в места не столь отдаленные. Вот. То есть абсолютная загадка, почему уже 20 лет непрерывно я слышу разговоры о необходимости дактилоскопии на границе, при которой даже, строго говоря, визовый режим после этого не нужен. Мы можем четко, что называется, как говорится в Писании, поделить всех на овец и козлищ. Вот. Ну, здесь остается только развести руками.
1: Ну, есть же инициативы, связанные с цифровым профилем мигрантов, в том числе, и сейчас внедряют.
0: Совершенно верно. И вот это надо внедрять. Я считаю, что это гораздо более значимая на сегодняшний момент проблема, чем те, скажем так, запретительные инициативы, на которые мы тратим сегодня огромные бюджетные деньги. Потому что, ну, как контроль, разумный контроль за миграцией, это снижение криминального фона, это ну, значительное как бы успокоение нашего местного населения, потому что ну, людям действительно, скажем, вымотали нервы все эти многочисленные новости о криминальных конфликтах с участием мигрантов, об угрозах с этим связанных и так далее. Вот. Ну и в конечном счете, помимо прочего, как показали эксперименты во многих регионах России, вот эти трудовые ресурсы, под которые привлекались мигранты, они во многих случаях были избыточны, потому что, оказывается, довольно большое количество граждан России вполне себе способно заниматься тем же самым трудом и неплохо на этом зарабатывают и делают быстро, качественно и так далее. Вот я много времени провожу в городе славном Санкт-Петербурге, где, скажем, полностью запрещены присутствие мигрантов в такси и в доставке. Если с такси действительно ситуация та, что водителей стало, ну, наверное, процентов на 20 меньше, Иногда это чувствуется, но, грубо говоря, мне лично это кажется разумной как бы ценой. То, например, в доставке никакого дефицита нет вообще. То есть большое количество курьеров, они привозят быстро, они привозят качественно, они не блуждают по дворам, не теряются и так далее. То есть, в принципе, эксперимент себя хорошо показал, его можно распространять дальше и на другие регионы тоже.
1: Ну, тут есть еще момент, связанный с бизнесом, с тем, что мигрантам надо меньше платить, но это как бы тоже есть разумное решение в плане несколько подужаться компаниям
0: отдельно. Знаете, проблема в том, что сейчас на бизнес такое количество всевозможного давления, всеразных там налоговых проверок, новых налогов, ограничений и так далее, что если просто часть хотя бы вот этого давления снять, то у бизнеса вполне себе появятся возможности платить больше гражданам России, тем более, что когда платишь гражданам России, все эти деньги возвращаются в экономику. Вот. А все-таки средний гражданин, он не, как бы не копит миллионы на бабушкиных счетах, чтобы отдать их потом мошенникам, вот. Он тратит их на покупки, тратит на свою же собственную экономику. Поэтому рост зарплат внутри экономики страны.

0: Они в общем и целом никогда не идет ей в минус.
1: Потому что деньги остаются внутри. Да, давайте
0: Да.
1: двигаться дальше по темам. Публикации у нас приближается 9 мая. И вот перед праздником мои коллеги-журналисты начинают обзванивать экспертов с разного рода вопросами. В том числе это касается и юридической плоскости. И вот теперь юрист напоминает, как правильно носить георгиевскую ленточку для того, чтобы, не дай бог, чего-то там не произошло. С вашей точки зрения, нужны нам такие публикации? Или они только вызывают недоумение людей с вопросом о том, почему нам рассказывают, как правильно что-то делать?
0: Знаете, они, мне кажется, что большая часть этих публикаций бессмысленна и даже вредна, особенно в нынешних условиях. Я об этом много говорю последний год, но не потому, что мне хочется или нравится говорить, а потому, что это действительно острая болезненная проблема. Мы затравили фактически нервную систему наших граждан чудовищным количеством запретов, ограничений, предупреждений. Причем, ладно бы эти предупреждения и ограничения действительно исходили от государства, тут, как вы верно заметили, они, в общем-то, высасываются журналистами из воздуха. Я не буду тыкать в некоторые наши крупнейшие информагентства, которые буквально ввели у себя рубрику. В ежедневном режиме они пишут о том, какие еще штрафы потенциально угрожают россиянам. То есть это настолько, ну, как сказать, ни к чему. Вот. Это настолько, ну, как бы часть этих штрафов при этом, ну, действительно логичная, абсолютно разумная и так далее. Просто как бы не нужно создавать такой массовый поток. Когда там пишут, что да, вас могут оштрафовать за шашлыки на балконе, ну да. Действительно, как бы никто не должен жарить шашлыки на балконе, это очевидно. В случае с георгиевской ленточкой, проблема в следующем, что да, конечно, ну, скажем, есть объективно неэтичные способы ее ношения. Скажем, когда люди вешают на ручку машины, когда люди там вешают на ошейник собаки и так далее, это все делается людьми не от большого ума. Но давайте все-таки вспомним, что исходная акция «Георгиевская ленточка» была запущена в 2005 году агентством РИА Новости как добровольный народный порыв. То есть это была, ну, как бы реакция нашего народа, как бы стремление показать свою близость к победе, стремление показать важность для себя этого праздника, стремление показать, что да, мы наследники победителей. И вот и первые, ну, по крайней мере, десятилетия точно, это было именно проявление, ну, индивидуального личного порыва человека. Причем постепенно, как бы, ну, во многих регионах, скажем, на территории тогдашней Украины, слава богу, значительная часть этой территории сейчас уже находится в пределах Российской Федерации, люди носили эту ленточку как опознавательный знак своих убеждений, своего противостояния возрождению нацизма, и они рисковали за эту ленточку головой. Вот. И вот с какого-то момента, ну, объективно говоря, началась какая-то формализация, официализация и засушивание. Вот тогда вот впервые появились вот эти странные люди, которые начали ходить со списком правил, которые начали приставать людям, где у метро, там, к девочкам, что типа, а зачем ты ее там вплела в волосы или что-то еще в том же духе. И вот понимаете, какой это эффект имеет на практике? Это не имеет чаще всего эффект в виде того, что люди начинают носить ее по правилам, пусть даже выдуманным. Люди начинают думать по-другому. А вот могут ко мне пристать какие-то странные люди, а могут вообще, вот сейчас вот писали в новостях, что можно получить уголовный срок за неуважение и все в том же духе. Вот. А не буду я
1: лучше
0: вообще...
1: не буду носить, да.
0: Да, не буду я надевать. И действительно, вот последние там 2-3 года, когда вот этот вот как бы навязчивая формализация пошла у нас вверх, я стал замечать, что гораздо меньше вот на людях этой ленты в неофициальном контексте, гораздо на меньший срок она появляется. Если раньше, я помню, начинали носить ленту где-то с 1 мая и как-то носили, в общем-то, весь месяц май, вот, а у некоторых она и на все лето задерживалась, то тут буквально вот воткнут на один день 9 мая ленточку, как бы покажут свою как бы позицию, лояльность и так далее, и снимают снова, как такой, не хочется говорить, постылый уже символ. Но вот навязывают, зачем вот навязывают людям отношение к выражению нашего патриотического подвига, который еще освещен уже не только 9 мая 1945 года, но и событиями и 2014, и с 2022 по настоящее время. Вот, зачем это все превращать в такой, ну, скажем,
1: Егор
0: так...
1: Егор Станиславович, может, это реакция как раз государства в том числе на то, что у нас сейчас много не совсем думающих о последствиях людей. Ну, вспомним недавнюю Пасху, колен на куличе. Если без ответственности такое оставлять...
0: Знаете, ну, на самом деле, как сказать, вот помните, у нас была такая история, хочется надеяться, что была, хочется надеяться, что мы с этим не столкнемся снова, в прошлом году, в позапрошлом году это называли крестопадом. Потом дошло до того, что Госдума приняла закон, запрещающий изображать церкви без крестов. А как это обосновывали? А это обосновывали просто. А вот не, как бы нет ли риска осквернения, если мы нарисуем крест? А вот не выбросит ли эту упаковку в мусор, если нарисуют крест и так далее? То есть, понимаете, у нас все-таки сейчас объективно гораздо больше риск. Не, что называется, оскорбить там святыню, когда какой-то глупый человек делает кальян там на куличе и так далее. А то, что мы ее вообще забудем, затопчем и выведем из актуального оборота. Я вот как автор учебника обществознания, я специально прям даже написал в нем небольшую брезочку о том, как зарождаются традиции, что традиции — это не только прошлое, они могут родиться и сейчас, как вот традиции с георгиевской ленточкой. И вот очень не хотелось бы, чтобы мы вот так вот это все затоптали этими угрозами, что традиция родилась в 2005, а в 2025 уже начала немножко помирать. Я очень за это боюсь. Очень хочется, чтобы вот эта написанная мной врезка была бы актуальной и через 10, и через 20, и через 30 лет.
1: Да, благодарю вас, Егор Станиславович. У нас сейчас будет выпуск новостей, после него продолжим прямой эфир. Публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров был в эфире «Радио Спутник». Обсудили историю с георгиевскими ленточками. Кстати, пора бы их уже начинать носить потихоньку, праздник приближается. Выпуск новостей, потом продолжим.

за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США.

До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу, алутиики, дали тоже русские.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым. Он рассказал главе государства, что в прошлом году аграрии Тамбовщины собрали рекордный урожай зерна – около 6 миллионов тонн. Ранее показатель составлял около 3,5 миллионов. Первышов был избран губернатором в сентябре прошлого года. Он выпускник программы «Время героев», первый герой специальной военной операции, возглавивший регион. Два мирных жителя Херсонской области погибли от ударов ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. В частности, по его словам, под артиллерийский обстрел попали Олежки. В результате погибли 57-летняя женщина и 77-летний мужчина. В районе Запорожской АЭС не согласован режим тишины для ремонта основной линии внешнего электроснабжения. Обстановка остается напряженной, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, объект по-прежнему запитан за счет единственной резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1». Линия Днепровская отключена с 24 марта. Участок повреждения ЛЭП установлен. Он находится в акватории Днепра. Проведение ремонтно-восстановительных работ затруднено из-за сохраняющейся военной обстановки вокруг. В Карачаево-Черкесии нашли туристок, которые пропали 2 дня назад. С девушками все в порядке, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщило региональное управление МЧС. По данным спасателей, туристки были на одной из промежуточных точек маршрута под перевалом Озерный Архызский. Польша выделяет по 15 тысяч долларов на каждого американского солдата в республике, сообщила глава МИД страны Радослав Сикорский. По его словам, в интересах Варшавы иметь как можно больше американских солдат. Сегодня в стране их насчитывается 10 тысяч, что эквивалентно 2 тяжелым бригадам, напомнил Сикорский. Касаясь потенциального перемещения американских военнослужащих из ФРГ, министр указал, что их с радостью примут в Польше. В ночь на субботу официальный представитель Пентагона подтвердил решение вывести из Германии 5000 американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Ежедневная аудитория МАК

0: превысила 85 миллионов пользователей. Приложение установили свыше 120 миллионов человек, отправлено более 150 миллиардов сообщений, совершено свыше 6 миллиардов звонков, рассказали в пресс-службе онлайн-платформы. Там добавили, что количество иностранных пользователей в Максе превышает 8 миллионов. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Холмогорская резьба.
2: 14:33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов. С нами на прямой связи публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, еще раз добрый день.
3: Еще раз здравствуйте, Михаил, и дорогие слушатели.
2: Есть некий правительственный документ, в котором предлагают создать кибердружины и медиапатрули для профилактики негативных социальных явлений в детской и молодежной среде. Я, как представитель не так давно молодежной, да и, в принципе, еще молодежной, когда читаю такую новость, если бы я был даже уже чуть помладше, ее бы воспринял, ну, буквально в штыки, потому что у нас молодые люди зачастую от родителей-то скрывают, чем они занимаются. А если еще кто-то снаружи будет за нами наблюдать, то это как бы не очень хорошо в моем мировоззрении на таком уровне. Не приведет ли это к обратному эффекту, что они там таиться начнут и, в принципе, хуже относиться к происходящему?
3: Ну, это, к сожалению, проявление все той же тенденции, о которой мы говорили в первой части программы в связи с Георгиевской ленточкой, что у нас начало, ну, просто вот уже как-то прогрессировать запретомания во всех возможных формах, и это не очень хорошо, потому что, ну, как бы в воюющей стране, в стране, где мы постоянно имеем объективные факторы тревожности, а создавать еще усилиями государства такие дополнительные факторы тревожности, как бы, и вот и здесь зажмись, и тех берегись, и этих берегись, это, ну, на самом деле чревато серьезными социальными проблемами, и даже при негативном развитии событий, как бы и социальным взрывом, и манипулированием вот этим вот, как бы обещанием освободить от этих излишних стеснений со стороны самых разных, как бы, вражеских сил, как бы и квазиоппозиционных, и прямо, что называется, иностранных и так далее. И вот, ну, данная инициатива, понимаете, либо это, на мой взгляд, пустая растрата сил и ресурсов, которые можно потратить гораздо более эффективно, либо, что еще хуже, это вот как раз подталкивание, ну, фактически в режим, я бы сказал, такой гражданской войны между подростками, молодыми людьми и так далее. Когда есть, что называется, с одной стороны, дружинники, а с другой стороны, преследуемая ими молодежь, причем не всегда, возможно, преследуемая за какие-то, ну, действительно, по-настоящему серьезные правонарушения, а чисто для того, чтобы отчитаться. Потому что, ну, наш опыт большой исторический, в общем-то, не только наш. В общем, в любой, скажем так, зарубежной стране вы найдете все то же самое. Показывает, что гораздо проще искать под фонарем. Гораздо проще бороться не с настоящими серьезными системными нарушениями, когда кто-то там продает запрещенные вещества, когда кто-то там организует там детскую порнографию, все в том же духе, а гораздо проще бороться с какими-нибудь там, не знаю, неосторожными высказываниями, юморком и все в том же духе. А самое ужасное, что может быть, это когда все это начнет еще и создаваться специально для того, чтобы это потом ловить и выловить. Вот на днях на меня произвела совершенно жуткую впечатление история школьниц в Южно-Сахалинске, которые создали от имени преподавателя фейковый аккаунт и начали, соответственно, генерировать от него.

0: от его имени какую-то порнографию и так далее, с тем, чтобы его опозорить. И все это привело к достаточно неприятным последствиям. Хорошо, что все это было в итоге выявлено, выловлено и так далее, и человеку жизнь сломать не смогли.
1: Так, может, вот. Медиапатруль бы это и выяснил?
0: Вот я боюсь, что это хороший вариант, если медиапатруль это выяснит. Вот. А плохой вариант, гораздо хуже вариант, это если, скажем, представители всех возможных киберпатрулей и так далее сами начнут генерировать такой же контент, либо для того, чтобы отчитаться, либо для того, чтобы, скажем, кого-то шантажировать, что вот от твоего имени, вот мы сейчас, и ты никому не докажешь, мы тебя поймаем, опозорим и так далее.
1: Это вы сейчас прям как будто украинских мошенников озвучиваете.
0: Ну, совершенно верно. То есть в нашей сегодняшней среде, когда людей постоянно чем-то шантажируют в интересах мошенников и жуликов, вот, создавать еще вот как бы дополнительный контур источников, скажем, именем которых эти мошенники могут прикрываться. А вот как бы от твоего имени в таком-то аккаунте обнаружена такая-то публикация, немедленно там отдай нам 100 миллионов рублей, или все это поступит в правоохранительные органы. Вот мы, киберпатрули, так как вы понимаете, скажем, корочку киберпатруля будет получить гораздо легче, чем корточку МВД или ФСБ и так далее. То есть здесь я уверен, что эти персонажи, они уже стоят на изготовке, как бы с тем, что вот еще одна форма для шантажа открывается. Поэтому, ну, сегодня, ну, значительная часть вот излишних добавочных ограничений, я считаю, что их надо снимать, как бы, и уж точно не надо с ними переусердствовать, особенно как справедливо не так давно напомним, президент, выступая перед законодателями, что когда мы дополнительно застрессовываем наших граждан, ничего хорошего это не породит.
1: Но при этом, вернемся именно к теме, которая связана с этим гипотетическим киберпатрулем, авторы инициативы указывают на вполне объективные вещи. У нас там и рост числа, вот в том числе то, что вы назвали пример, у нас там и разного рода трагедии в школах происходят. Как с этим тогда бороться, если не так?
0: Ну, с одной стороны, грубо говоря, здесь нужны реальные экспертные структуры плюс подключение ИИ. То есть, грубо говоря, искусственный интеллект выделяет базовую как бы группу риска, а потом на серьезные эксперты, а не добровольные помощники милиции, вот, анализируют и видят, где есть действительные угрозы. Что если реально там где-то парень систематически пишет у себя на странице, что типа как он хотел бы всех убить все живое и так далее, вот, то это вполне может вычленить искусственный интеллект, а потом эксперт проанализировать. Это действительно серьезно и так далее. Вот. А если вот это вот шерстение добровольными помощниками, оно будет создавать очень высокий процент брака. Очень высокий процент брака. Потому что, ну, есть естественная психологическая потребность людей, что хочется, с одной стороны, выслужиться и показать себя, соответственно, найти всего побольше, вот. А с другой стороны, возникает инстинкт охотника. Если, грубо говоря, тебе добыча не попадается, ты начинаешь ее себе придумывать. То есть, ну, это просто... У меня иногда, знаете, есть очень нехорошее ощущение, что те, кто у нас вот генерирует вот эти замечательные идеи, о которых мы с такой грустью говорим, они просто не совсем понимают базовые законы социальной психологии и поведения больших групп людей. Что, например, скажем, если постоянно демотивировать граждан, то возникает такая очень неприятная вещь, описанная в психологии Эмилем Дюргеймом, как аномия. Когда люди начинают, принимая как бы те или иные социальные решения, руководствоваться исключительно вот своей узкой личной выгодой, не ориентируясь ни на социальные нормы, ни на то, как лучше общество. То есть это, грубо говоря, вот вы со мной так, а я с вами вот так. Вот. И, соответственно, грубо говоря, есть так, чтобы было понятно всем, все начинают переходить дорогу на красный свет. И в какой-то момент количество переходящих дорогу на красный свет становится таким, что ну, вот вся система движения уже ломается. То есть, грубо говоря, уже машина не может проехать вот этот вот...

0: он нарушается полностью. Вот я очень боюсь, что мы получим именно такую ситуацию.
1: Ну и не стоит забывать, если рассматривать конкретно этот случай, про народную любовь к будущим дружинникам и травлю, с которой мы активно боремся уже сейчас.
0: То есть, грубо говоря, скажем так, если не выдавать им там серьезных полномочий, серьезных как бы степени безопасности, то они с этим, то они просто-напросто еще и столкнутся с очень нехорошей агрессивной реакцией со стороны как бы иногда обычных людей, а иногда как раз со стороны настоящих киберпреступников, которым это тоже все не нужно.
1: Вот вы говорили про демотивацию людей. Вот в администрации президента говорят, что если нам постоянно демонстрировать сериалы наподобие Fallout, где постапокалипсис, все плохо, то тогда граждане Российской Федерации не будут видеть светлого будущего из-за таких произведений мирового кинематографа. Согласны с мнением господина Алексея Семенова, что нам нужно рисовать позитивную картинку путем великой силы искусства?
0: Ну, понимаете, как сказать, мы все за все хорошее против всего плохого. Я с этим не спорю. Хотя, конечно, Fallout — это такой неоднозначный сериал, он скорее про выживание в условиях катастрофы. То есть, грубо говоря, в нем есть некие мотивирующие элементы. Но даже, скажем, в том, как сказать, потоке фильмов, которые приходят к нам с Запада, есть не только это. Вот, например, я с большим удовольствием смотрел уже два сезона сериала «Лэндмен» про жизнь американских нефтяников. Очень добрый, очень позитивный, очень настроенный на семейные ценности, как их, конечно, понимают американцы. То есть не будем спорить, что у нас семейные ценности немножко другие, но как бы по их стандарту очень хорошо настроенный сериал. Вот. То есть два сезона мне приносил чисто радость. Я, конечно, боюсь, что он испортится, так же, как испортился предыдущий там сериал Шеридана «Йеллоустоун». То есть первые сезоны были прекрасные, потом это все начало деградировать. Но сказать, что даже вот в плане импорта одна дрянь лезет, сказать нельзя. Хотя, ну, действительно, ну, объективно у нас много в этом смысле поступает гадости. Причем, что интересно, вот наша фильтрация от Минкульта, вот сколько нас запугивает, что мы вот отменим все фильмы, которые посягают на традиционные ценности и так далее. Все равно почему-то удивительным образом самые ядовитые и токсичные продукты, типа фильма «Горничная» с Сидни Суини, все равно прекрасно выходит у нас на широкий экран. Собирают
1: миллиарды. Все туда не за смыслами зашли, правильно?
0: Ну, они шли, конечно, не за смыслами, но попутно получили совершенно такую ядреную феминистски повесточную пропаганду вот в самом грубом виде, что типа все мужики токсичные сволочи, как бы просто его убей. Ну да, согласитесь, что как бы установка, которая транслируется прямо в мозг этим фильмом, в том числе через прелести Сидни Суини, она состоит именно в этом. Но вопрос в том, что мы этому противопоставим? Уже 4 года у нас достаточно снижен уровень кинематографического импорта. Уже 4 года для нас, общих кинематографистов, тепличные условия. При этом, ну, скажем честно, что много появилось за это время объективных киношедевров, пришло что-то, что нас как бы удивило, поразило, порадовало и так далее. Вот. К сожалению, я этого сказать не могу. Я смотрю наши фильмы достаточно много, достаточно регулярно, и, ну, качественно наши кинематографисты за это время не выросли. Вот то, что они могли сделать и 10, и 15 лет назад.
1: Но движение же есть к улучшению.
0: В лучшем случае, да. Но есть хорошие, скажем, фильмы про СВО, но тоже один из 10. Вот, например, «Малыш», где реально фильм весьма и весьма неплохой, достойный. Есть, ну, вложено какие-то небезумные деньги, например, в наши киносказки, по большому счету, в пересъем наших советских мультфильмов в качестве кинематографических сказок.

0: Большая часть из них, ну, откровенно говоря, мне либо было лично смотреть просто стыдно. Вот. Там с какими-нибудь чебурашками там, ну, начали за здравие. Уже во второй части огромное количество родителей, которые пошли на этот фильм с детьми, сказали, что из этого фильма создается ощущение, что дети... Живые человеческие дети, а не из мандаринов с ушами. Вот. Это какое-то абсолютное зло, и как бы вот непонятно, зачем они нужны.
1: Ну,
0: То есть,
1: собирают же фильм, значит, ходят. Ну, почему?
0: ну, понимаете, собирают-то да, собирают да. Ну, во-первых, как бы при нынешнем уровне конкуренции получается, что собирает не то, что действительно хорошо, а то, что может как бы собрать. К сожалению, у нас и вкус зрителя не очень разный.
1: Егор Станиславович, давайте вернемся к изначальной теме, пожалуйста, вот к вопросу о том, как нам картину будущего-то нарисовать.
0: Вот беда. Вот я же говорю, что беда. Потому что я вспоминаю, как, когда 2 года назад, наверное, у нас попытались нарисовать картину будущего, опять по лекалам советской эпохи, пересняли Алису. Вот, картина замечательная Москва, Москва будущего, вид с Воробьевых гор. Я смотрю, как бы я человек очень любящий этот район, этот вид, смотрю, что-то здесь не так. И вдруг понимаю, что куда-то в Москве будущего исчезли Андреевский монастырь в одной точке, Новодевичий монастырь в другой точке. Вот как-то конструкторы образа будущего, они просто-напросто эти детали потеряли. Вот. А в конце заканчивается все тем, как главный положительный герой зачем-то общается с черным солнцем. Тут мне уже совсем как бы поплохело, если вспомнить, чьим символом является черное солнце в нынешней нашей актуальной реальности. Вот, то есть прежде на самом деле главный вопрос и господину из АП, и главный вопрос ко всем нам. Для того, чтобы создать позитивный, радостный, светлый образ будущего, нужно его иметь. Нужно четко понять, какое будущее мы хотим. Нужно понять, как бы, что для нас является в нем важным, а что нет. Нужно как бы, ну, спрогнозировать и в хорошем смысле слова мечтать. Выдумывать как бы новые технологии, выдумывать, как они связаны со старым и так далее. То есть включить хотя бы, ну, скажем, тот механизм, позитивного, оптимистического видения мира, который был, что называется, в эпоху Жюль Верна.
1: А это
0: Другое
1: не
0: дело.
1: возвращает нас к вопросу наличия государственной идеологии обязательной?
0: Знаете, это не вопрос государственного дела. Это вопрос, наоборот, скажем так, поощрения частной мечты. Вот, скажем, одно время, а в 2000-е годы у нас было огромное количество, я бы сказал так, имперской фантастики, где, скажем, будущее, космос, высокие технологии, возрождается Российская империя. Или, скажем, это альтернативный мир, где она сохраняется. И вот, с одной стороны, там кадеты, гвардейцы, а с другой стороны, они все космолетчики и так далее. Это
1: Честь,
0: было очень...
1: доблесть сохранилась, да, я тоже люблю такого рода литературу.
0: Вот, очень популярные были книги. Характерно, что ни по одной из этих книг никто даже не попытался ничего снять. Даже там убогого, не говорю уж о хорошем. Вот. И как-то наоборот, все время я читал нудянку в литературной критике, что вот белогвардейская пропаганда, вот что называется империализма, никакого действительного, вот что называется прогресса, никакой мультирасовости, мультикультурности. И как-то, ну, большая часть вот этой фантастики, она в конечном счете сошла на нет. Ну, как бы в значительной степени вместе с задыханием книжного рынка, а не рынок, там, где дают, что называется, премии, где дают гранты писателям и так далее, он финансировал совершенно другое. Опять же, мы вынесли часть вот этой вот профинансированной, врагом публики, но на его месте, на их месте оказалась пустота. То есть, грубо говоря, как минимум, нам нужно не давить. фантазию не давить, а проектирование будущего. Ну и пока и от государства должно исходить, ну, скажем так, вот, ну, сейчас мы как-то сегодня у нас получилась в этом смысле однотемная передача, но наболела. Что называется, не генерировать бесконечное количество запретов. Когда начинаются шуточки на ту тему, что самая популярная книга – это 1984 год. Хотя, на самом деле, там объяснение очень простое, потому что истекли права Джорджа Оруэлла. Эта книга, она как бы вышла в свободный обиход, и, соответственно, ее все начали бесплатно печатать и так далее. Вот. Для того, чтобы у нас не было вот этой реальности 1984 года, нужно все-таки высвободить фантазию и стремление в будущее у тех людей, которые любят Россию.
1: То есть это должно исходить снизу, не сверху.
0: Да, ну а сверху здесь главное не мешать и не давить, потому что вот это вот, когда весь дискурс сводится к тому, что «а давайте запретим Fallout и вместо этого будем продвигать позитивчик», все слышат «давайте запретим», и понимают, что на продвижение позитивщика дадут каким-нибудь распильщикам очередным день. Вот давайте попытаемся выйти из этой ситуации.
1: Благодарю вас за разговор, Егор Станиславович, публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров был в эфире «Радио Спутник». Закончили на позитивной ноте. Создаем смысл и образ будущего в первую очередь мы сами.

0: Страна героев. Максим Шарин. Профессиональным действием Максима Шарина и его отряда Российское оборонное ведомство дало высочайшую оценку. Подразделения ВСУ в надежде прорвать нашу линию обороны попытались предпринять наступательные действия. Грамотно оценив ситуацию и возможные риски, Максим организовал оборону на контролируемом участке и вступил в прямой контакт с врагом. Отряду наших бойцов удалось дезорганизовать его работу. Противник запросил поддержку артиллерии. По российским позициям полетели снаряды и ракеты. Работала ствольная и реактивная артиллерия. Шарин получил ранение, оказал себе помощь и вместе с товарищами продолжил упорное сопротивление. В любой момент враг мог начать повторный обстрел. Командир принял единственно возможное решение – отводить людей и технику на запасные позиции. Оно оказалось абсолютно правильным. По месту недавней дислокации орудий отряда был нанесен еще один удар. Он оказался безрезультатным. Техника и бойцы были спасены. Через короткое время, обнаружив расположение украинских РСЗО, российские артиллеристы точным залпом их ликвидировали. Атака была отбита, попытка прорыва нашей обороны захлебнулась. Страна героев. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15 часов, в Красноярске 19, в Ашхабаде 17.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 40 многоквартирных домов и социальные объекты повреждены в Чебоксарах в результате атаки со стороны ВСУ. В Карачаево-Черкесии нашли двух туристок, пропавших два дня назад. Трамп пригрозил возобновить бомбардировки Ирана с большей силой. Подробности далее. В Чебоксарах в результате массированной атаки со стороны ВСУ повреждены 40 многоквартирных домов и социальные объекты, включая школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он напомнил, что в республике введен режим чрезвычайной ситуации. Это позволяет властям оперативно мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь, отметил Николаев. По его словам, сейчас 70 специалистов проводят поквартирные обходы для оценки ущерба. В пунктах временного размещения приняли больше 1000 человек. А ВСУ атаковали Чебоксары в ночь на вторник. Пострадали 35 человек и двое погибли. Интенсивность атак со стороны ВСУ на город-спутник Запорожская АЭС «Энергодар» значительно возросла. Только за вчерашний день зафиксировано порядка 20 ударов. Такого ранее не было, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Массированный налет украинских дронов на город атомщиков продолжается и сегодня, рассказал в свою очередь глава администрации Максим Пухов. Он призвал жителей не выходить на улицы без крайней необходимости, оставаться в укрытиях или дома, а также держаться подальше от окон. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов поставил задачу правительству региона нарастить темп промышленного производства, чтобы промышленный сектор обогнал по росту сельское хозяйство. Об этом глава региона рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам Первышова, доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет 23,5%, а промышленности всего 18,5%. Глава региона объяснил, что сельское хозяйство зависит от погоды, а развитие промышленности даст возможность наращивать экономический потенциал. В операции по поиску двух туристок, пропавших в горах Карачаево-Черкесии, было задействовано более 30 человек, а также 9 единиц техники и вертолет Ми-8. Девушек нашли на одной из промежуточных точек маршрута под перевалом Озерной Архызки. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в региональном управлении МЧС. Сейчас спасатели спускают туристок к населенному пункту Маруха в Зеленчукском районе. По данным прокуратуры, девушки приехали из Астрахани.

0: Ленинградской области. Их поход начался 25 апреля. Маршрут был зарегистрирован в МЧС. Бомбардировки Ирана возобновятся с большей силой, если Тегеран не согласится на условия США. Об этом заявил в своей соцсети американский президент Дональд Трамп. По его словам, если предположить, что Иран согласится выполнить договоренности, то операция «Эпическая ярость» завершится, а Армузский пролив снова будет открыт для всех, включая Иран. Строительство моста паруса, связывающего Филевскую и Мневниковскую поймы в Москве, планируется завершить в следующем году, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что новый объект строят по новым технологиям. Уникальным мост делает 88-метровый пилон в виде паруса. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Очередной информационный час на «Радио Спутник». У микрофона Алексей Осин и Лисо Хабалова. Привет, Лисо. Ну и важные, самые интересные темы. Начнем, понятное дело, с политики, со специальной военной операции. Ну, как знаете, Зеленский выступил в стиле «Баба-Яга против». После того, как Владимир Владимирович Путин объявил перемирие на День Победы, что вполне логично, Зеленский решил устроить свое собственное на несколько дней раньше, 5 и 6 мая. Ну и в результате ВСУ это же перемирие нарушили, и погибли люди, в том числе дети в крымском российском городе Джанкое. Такая вот ситуация произошла. Обсуждаем и создавшееся положение с Романом Донецким, блогером, автором телеграм-канала Дон.РФ. Роман, я вас приветствую. А вот, наверное, у нас какие-то проблемы со связью возник. А, все, как мне подсказывает, Роман с нами. Роман? Здравствуйте.
3: Доброго дня, меня слышно?
2: Да, все прекрасно. Ну вот скажите, что это за, так сказать, антраша Зеленского? Зачем нужно было на несколько дней раньше объявлять свое собственное перемирие? И почему оно было нарушено, с вашей точки зрения?
3: Ну, начнем с того, что он объявил его не на 5-е, 6-го, а в ночь с 5-го на 6-е и бессрочное. Это уже второй год подряд попытка привести к заморозке на ЛБС постоянной. Вот таким вот нехитрым способом. А если на это никто не пойдет, а на это никто не пойдет по вполне понятным причинам, то кричать, что это мы, мол, не хотим мира, а вот он всей душой. Говорят, в том году с 30 апреля подобные крики были объявить, в этом вот подвинул.
2: Так в итоге, а что тогда в Джанкое произошло? Или это как бы они будут говорить, что это до того, как оно вступило в силу, в действие?
3: Не только в Джанкое нарушения перемирия, особенно на новых территориях, в целом были всю ночь. Точнее, не нарушения перемирия. Перемирия-то не было, мы ни на что не соглашались, ничто не обсуждали.
2: Ну, односторонние, будем так говорить, да? Мы же они объявили, у нас свое одностороннее, у них свое. Получается так.
3: И получается, что всю ночь они его нарушали.
4: А, интересно.
3: Работали мы.
4: Украинская сторона заявляет, что это Россия нарушает перемирие, но мы видим, что атака на Крым произошла именно после объявления Зеленским режима тишины. Как в таком случае можно трактовать эти действия Киева и как провокацию или как потерю управления, возможно, собственными войсками?
3: Да нет никакой потери управления. Начнем с того, что мы не нарушали никакого перемирия, потому что мы его не заключали.
4: Угу.
3: Это вполне элементарно и логично. А продолжим тем, что все 12 лет текущего конфликта, он начался все-таки в 2014 году на Донбассе, это постоянные перемирия, которые Украина постоянно нарушала средним интервалом от момента начала полторы минуты.
2: Может ли это стать, ну, предположим, пока пауза, да, в переговорах, аргументом для нас, что, дескать, Зеленский и его режим настаивают на перемирии, там, на месяц они говорили, еще на какой-то срок, неважно. Может ли быть аргументом то, что они сами нарушают свои же собственные перемирия?
3: В прошлом году мы объявляли перемирие на Пасху на 9 мая. Было в среднем по 500-550 нарушений в сутки. В этом году пасхальное перемирие, там уже за 1000, по-моему, по памяти говорю, зашкалило количество нарушений. Этот раз будет тоже. Мы их объявляем не для того. По большому счету, Пасха – самый главный христианский праздник. День Победы – самый главный праздник всех народов бывшего Советского Союза. Это скорее гуманитарный жест. Если противник на него не откликается, он на него постоянно не откликается.
4: Получается, что Россия объявила о прекращении огня конкретно на 8 и 9 мая. Стоит ли ожидать, как вы думаете, стоит ли ожидать, что Киев попытается использовать эти дни для нанесения ударов под прикрытием перемирия, как
2: тем,
4: это
2: тем
4: произошло
2: более
4: в случае с Джанкоем?
3: Начнем с того, что войск ПВО перемирия не бывает. И во всех решениях про перемирие указано, что армия России будет отвечать соразмерно на все враждебные действия ВСУ. Так что в этом плане и он будет использовать опыт 12 лет, и десятков перемирий показывают, что они будут наносить удары. Ну и уже наш опыт показывает, что никто в ответ молчать, понятное дело, не будет.
2: Раз о 9 мая заговорили, как считаете, целесообразно ли проводить парад на Красной площади, ну, равно как и в других городах нашей страны? И о чем это должно всему граду и граду и миру говорить?
3: При фронтовых и в пограничье ИГИ не проводят, никаких массовых мероприятий не будет. Начнем с того, понятно, что меры безопасности должны быть, а в других городах, а почему нет? Если мы провели 7 ноября 41 года парад, когда ситуация была, мягко говоря, похуже, мы войну выигрываем, а медийная шумиха с той стороны, есть медийная шумиха. Вот и все. Парад Победы – символ определенной мере нашей страны, и отказаться от него было бы просто глупо и опасно.
2: А вот, например, шествие бессмертного полка, может быть, там не в приграничных областях, а в каких-то городах, оно же у нас онлайн проходит сейчас в эти дни, как считаете?
3: Так и приходит, и должно проходить. Все-таки большое количество мирных людей, возможно, любые провокации, это понятно. Угу. Парад в Москве, это парад в Москве, там будут приняты более чем все меры безопасности. Это ясно. В нескольких крупных городах, честно говоря, даже не отслеживал, как будет по большим городам, кроме Москвы, этот раз. Но это тоже можно понять. А вот именно шествие такого рода, ну, за кордоном же полиции их проводить действительно.
4: Я бы все-таки хотела уточнить, вот как вы считаете, как вы оцениваете вообще решение Киева объявить режим тишины на 2 суток раньше российского перемирия, и почему они при этом сопроводили это все ударом по Джанкою с гибелью мирных жителей, как сообщается?
2: Севастополю тоже, к сожалению.
4: Да.
3: Чтобы обвинить нас в срыве перемирия. Вчера целый день шли удары по территории РФ. Целый день. Мы отвечали, причем довольно активно, но тем не менее. Вчера был очень шумный день, вежливо говоря, по дронам, по другим средствам поражения. Соответственно, это Зеленскому еще внутренней политике постоянно нужно демонстрировать, что он побеждает. Как вариант что-то такое показать, ну, он попытался. Конечно, глупо, но на Украине верят некоторые.
2: Спасибо большое, Роман. Роман Донецкий, блогер, автор телеграм-канала Дон РФ, был в эфире «Радио Спутник».

0: Скандал вокруг итальянского биеннале. Руководство выставки допустило Россию к участию, или пригласило, наверное, так правильнее будет сказать, участвовать в этом мероприятии. И это сполошило Еврокомиссию. Назвали они это косвенной экономической поддержкой страны-агрессора. Ну и выразило сомнение в том, что Италия и конкретно организаторы выставки соблюдают свою обязанность, извините за тавтологию, соблюдать ценности ЕС. Ну и, собственно говоря, открылся российский павильон на биеннале, продолжится выставка до 22 ноября, и вот обстановку вокруг случившегося обсуждаем с Грегором Шпицыным, политологом, независимым журналистом, автором телеграм-канала «Мекленбургский петербуржец». Как раз потренировал заодно дикцию. Грегор, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну, вот смотрите, получается, что Италия оправдывается, говорит, что, в общем, это не их дело. Руководство биеннале пригласило Россию по собственной инициативе, Еврокомиссия недовольна. Как во всем этом хитросплетении нам с вами разобраться?
1: Ну, смотрите, во-первых, действительно, комиссия биеннале – это, собственно, независимая организация, которая вольна предпринимать те шаги, которые сочтет нужным. Тем более, что павильон, в котором Россия участвует, насколько я понимаю, он построен еще в 1914 году, да, еще на деньги Российской империи, то есть тогда по праву правопреемственности принадлежит Российской Федерации. Вот. Тем более, что часть итальянских элит, она, в общем-то, за восстановление межкультурных связей, потому что культура – это все-таки не совсем даже экономика и не совсем, тем более уж, не военная экономика. Поэтому здесь, в общем-то, позиция части итальянского правительства даже, да, вице-премьер Сальвини выступал за то, чтобы пригласить Россию, она, в общем-то, оправдана и кажется вполне разумной. Но Еврокомиссия, она принимает санкционный пакет за санкционным пакетом, причем далеко не всегда санкции, которые в нем находятся, они являются проработанными и вообще разумными и не входящими в противоречие с законами и подзаконными актами Европейского Союза. Вот, например, когда 3 года назад ввели ограничения на так называемый экспорт автомобилей из России в Евросоюз, таможенники в Германии начали задерживать автомобили с российскими номерами. Но это было вообще, это был просто бред, потому что когда я рассказал об этом случае своему другу, который является адвокатом и членом городского совета города Висмар, он мне не поверил. Он говорит, такого в принципе не может быть. Это, во-первых, нелогично, а во-вторых, это входит в противоречие с огромным количеством юридических норм. И только после того, как я показал ему публикацию в немецкой газете, он почесал голову и сказал, что ну вот мы живем в такие времена, что происходит даже невозможное. Примерно то же самое, наверное, и с биеннале. Ну, тут, понимаете, тут вход вступил экономический рычаг. То есть цензуры как бы в Европейском Союзе нет, да, но то, что вы имеете свободу слова говорить, не означает то, что вас услышат.
0: Вы это можете говорить, вот я бы так даже сказал.
1: Да. И то, что, например, ну хорошо, вы можете сказать, но вот мы вас просто лишим финансирования. Как Еврокомиссия лишила биеннале гранта в 2 миллиона евро. Хорошо, пожалуйста.
0: И получается, что несмотря на это, получается, русские богатые дали больше или как?
1: Насколько я понимаю, то жюри, которое, собственно, принимало решение о допуске России к участию, оно ушло в отставку для того, чтобы мероприятие не лишилось этого гранта. То есть это вопрос уже тонкая такая юридическая материя, кто соглашался, кто теперь отвечает и, в общем-то, дадут деньги или нет. Ну, вы знаете, все вопрос в деньгах. И Еврокомиссия в этом плане, она рассуждает вполне разумно, что нужно бить по самому больному, по кошельку. Вы хотели проявить независимость, хотели проявить принципиальность, хотели рассказать о том, что Россия снова может быть рукопожатной в Европе, а вот вам не дадим 2 миллиона евро. Ну, примерно точно так же работает и свобода слова в Германии, например, когда вы можете критиковать политиков, только не удивляйтесь тому, что вам прилетит штраф где-то от 4 до 12 тысяч евро. И противостоять вы этому штрафу сможете, либо наняв хорошую адвокатскую компанию, которая примерно возьмет вас столько же в качестве гонорара, если не больше, либо если у вас есть медийные ресурсы, и вы, в общем, можете за себя постоять сказать, в медийном поле, и противная сторона просто решит с вами не связываться, потому что имиджевые издержки будут превышать, в общем, ту прибыль, которую с вас могут получить. Точно так же работает, например, система в США, когда, на примере Мэла Гибсона, можно критиковать какие-то порядки в США, но нельзя критиковать, например, политику государства Израиль. В этом случае вы просто можете забыть о получении премии «Оскар», о допуске к серьезным проектам, о каких-то серьезных контрактах с серьезными продюсерами. То есть можете говорить все, что хотите, но будьте готовы к последствиям. Ну, примерно так же и Европа.
2: Вот интересно, как скандал повлияет на репутацию Биеннале? Превратится ли это все в чисто политическую арену? Или уже получается так?
1: Уже, в принципе, все превратилось в чисто политическую арену. Ну, как вот в Мюнхенской опере в 2022 году просто исключили всех российских исполнителей. Да? В Берлине до сих пор, по-моему, встречаются еще плакаты, когда русский балет переименован в украинский, да, а московский хор переименован в киевский. Да? Ну, хотя это просто, ну, это не имеет ничего общего со здравым смыслом, но тем не менее. Нужно Россию это всюду вычеркнуть. Поэтому это укладывается в контекст, и я не думаю, на самом деле, что кто-то в Европе очень сильно заботится о своей репутации. Хотя, когда все это закончится, разумеется, этот след в истории останется, причем след не очень приятный, и, в общем-то, тем людям, кто принимал такие очень спорные решения, придется отвечать за них.
0: Как там у Спивакова виртуоза Крещатика, наверное, так теперь звучит. Спасибо, Грегор. Грегор Шпицын, политолог.

0: Продолжаем разговор. Ну, в общем, тема-то, которую обсуждаем все время. Нужны мигранты, не нужны. Если нужны, то в каком качестве? Как их приглашать? Как сделать так, чтобы они исключительно работали, а не занимались противоправной деятельностью? МВД рассуждает, скажем так, о целевом наборе иностранной рабочей силы в 27-30-х годах. Записку, соответствующую, в правительство направило министерство. Согласно вот этой записке, предполагает создание миграционных хабов, где будет осуществляться пребывание иностранцев, медосмотры, геномные регистрации и так далее. То есть там они под присмотром будут. И, что важно, будут заключать исключительно срочные трудовые договора. Ну, и вот в этой записке пишется о том, что правительство может провести эксперимент, изучить правила и условия пребывания иностранной рабочей силы. На прямой линии со студией «Радио Спутник» миграционный эксперт, доктор политических наук, доцент РАНХИКС Михаил Бурда. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, уже профессор Ранхингс, но это...
0: Ой, простите, ради бога, у нас...
1: Да, ничего страшного.
0: Я сказал не доцент, я... Все понятно, да, поправим. Да. Поздравляем вас, кстати говоря, да,
1: спасибо.
0: Со звездочкой, так сказать. Будем знать, коллеги, я думаю, обратили внимание. Чем принципиально отличаются вот эти идеи от тех, которые были раньше?
1: Ну, во-первых, пока у нас еще действует в настоящее время патентная система, которая предполагает произвольный как въезд иностранцев, да, так и произвольный поиск работодателя. То есть иностранец приезжает, оформляет патент, а потом начинает трудоустраиваться куда-то, либо не трудоустраиваться. Вот. А если мы говорим о системе организованного набора, то я бы вот не очень согласился бы с формулировкой, что МВД размышляет. МВД приступил к исполнению тех положений, которые заложены в новой концепции государственной миграционной политики, которая вот в октябре месяце была утверждена указом президента. И, соответственно, как раз в плане реализации, который был утвержден, по-моему, 30 декабря, там как раз говорится о том, что с 27 по 30 год будет действовать в субъектах Российской Федерации в различных экспериментальный режим, который вот подразумевает, собственно, то, что изложено в законопроекте в этой записке правительства Российской Федерации. Вот, и основное отличие вот этой системы организованного набора, она направлена на то, чтобы обеспечить именно адресную потребность российской экономики в трудовых мигрантах и не допустить того, чтобы эти трудовые мигранты меняли свой правовой статус, а после истечения срока трудового договора выезжали обратно в те государства, из которых они въехали. То есть, по сути, эта трудовая миграция станет у нас целевой, адресной и возвратной. То есть, вот эти задачи МВД в рамках имеющихся поручений по реализации концепции миграционной политики пытаются решить.
0: А в каких городах, как вы полагаете, или какой будет принцип организации миграционных хабов?
1: Ну, если обратиться к плану мероприятий по реализации концепции, то там, значит, субъекты Российской Федерации не конкретизированы. Там речь говорится о том, что в Москве и Московской области этот эксперимент проводиться не будет. А вот в других субъектах, я понимаю, что это будет на усмотрение главы субъектов. У нас есть регионы, которые де-факто организованный набор уже на сегодняшний день применяют, правда, в отношении трудовых мигрантов из визовых стран. Таких примеров достаточно много, более 30. Я думаю, что эти субъекты с удовольствием попробуют вот оргнабор, который предлагает МВД, и который будет направлен не только на мигрантов из визовых стран, но и на наиболее массовую трудовую миграцию по патентам из, в первую очередь, Таджикистана и Узбекистана.
0: Важный момент. Нам вроде бы нужны квалифицированные кадры, не хватает именно такого направления работников. А приезжают в основном дешевая рабочая сила, так сказать, ну, на разнорабочие, строители, не знаю, курьеры и так далее. Вот это каким-то образом будет регулироваться?
1: Ну, смотрите, если мы обратимся к классическому оргнабору, да, то здесь работодатель несет ответственность, ну и фактически он отбирает именно тех работников, которые непосредственно нужны ему для

0: реализации той или иной трудовой функции. А в целом, вот насколько я знаю, в России есть потребность иностранной рабочей силы в сфере строительства, в сфере ЖКХ и сельского хозяйства. То есть там требуются как квалифицированные, так и неквалифицированные работники. Организован набор, он чем и, как говорится, прекрасен, тем, что позволяет именно адресно привлекать. Ну, то есть, предположим, работодателю нужно на стройку там столько-то специалистов такой-то квалификации. Он, соответственно, их отбирает, привозит, они работают. То же самое в ЖКХ. А избыточных, то есть как было у нас раньше, когда некоторые, так сказать, коллеги, эксперты озвучивают там цифры, там в России нужно 5 миллионов мигрантов, кто-то говорит 10 миллионов мигрантов, да, а для чего? То есть вот они какие сферы, какие ниши займут? Вот, то есть ответа на этот вопрос не было озвучено. Система оргнабора как раз и подразумевает, что работодатель будет считать, сколько ему конкретно работников нужно, на какие должности. И он сам решит, то есть это будет квалифицированный, а возможно ему нужны и, так сказать, разнорабочие, предположим, да, для выполнения какой-то функции. И вот тут как бы есть простор определенный, с одной стороны простор, а с другой стороны именно вот эта адресность, то есть привлекает только тех, кто нужен. А тех, кто не нужен, их не привлекают.
1: Какая еще работа будет вестись в этих хабах? Ведь надо, наверное, обучать русскому языку, как-то прививать знания нашей культуры, может быть, истории и так далее. Хотя это вполне наивно может звучать, но тем не менее.
0: Ну, вы знаете, требования по о том, что необходимо получить сертификат о знании русского языка, чтобы получить документ на право осуществления трудовой деятельности, там патент, да, или разрешение на работу, его никто не отменял, да, и, соответственно, мигранты эти экзамены должны сдать, то есть обладать определенными там минимальными навыками знания русского языка и всего остального, что вы перечислили. Вот. А что касается как это организовать, ну, очевидно, что вот раз это мы говорим о в принципе, формирование таких хабов, то в этих хабов предусматривается создание соответствующих обучающих центров. Но я вот так вам скажу. Вот русский язык, допустим, его, конечно, хорошо, чтобы мигранты знали, да, это мягкая сила продвижения. С другой стороны, если, допустим, мигрант работает в закрытом контуре, он не контактирует с внешним миром, а нужно ли так строго с него русский язык спрашивать, да, если мы, опять-таки, будет соблюдаться принцип, да, что он приехал без семьи, приехал, отработал и уехал домой. И вот. А что касается адаптации, у нас, к большому сожалению, сейчас не
1: сильно... Михаил, извините, к сожалению, да. Время подходит, да, к концу, тема очень объемная, обязательно к, да, ней вернемся. Михаил Бурда, миграционный, хорошо, эксперт, доктор политических наук, профессор РАН ХИКС, был в эфире радио «Спутник». Продолжим после новостей.

0: Ограничение возможности поступления в магистратуру. Контекст. Два уровня высшего образования в России связать воедино, предлагают депутаты Госдумы. Согласно их инициативе, на вторую ступень обучения, магистратуру, можно будет поступить только после окончания бакалавриата по той же специальности. Не исключено, что после широкого обсуждения эта последовательность будет распространяться на все профессии. Логика абсолютно понятная и прозрачная. Системная связь разных ступеней образования при подготовке специалистов в определенной отрасли не должна разрываться. Однако сейчас, как отмечают народные избранники, программы бакалавриата и магистратуры не вытекают одна из другой. В результате около четверти студентов меняют свой профиль непосредственно в процессе получения высшего образования. По мнению ряда экспертов, такую возможность можно оставить лишь для так называемых смежных специальностей в гуманитарной и технологической сферах. Слухи о том, что осенью этого года отменят магистратуру и бакалавриат, как элементы Болонской системы, не имеют под собой оснований. В России с 2023 года идет реформа образования, в результате которой в нашей стране к 2030 году должна появиться национальная модель обучения.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
1: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Начну со срочных сообщений. В Екатеринбурге обрушилась часть кровли учебного заведения на площади 400 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. Подробности в следующем выпуске. Семьям погибших при атаке ВСУ в Чебоксарах выплатят по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим до 627 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Чувашии. Там уточнили, что пострадавшим также положена единовременная материальная помощь и выплата за утраченное имущество. ВСУ атаковали Чебоксары в ночь на вторник. Пострадали 35 человек, двое погибли, повреждено 40 многоквартирных домов, несколько школ, детских садов и колледж. В республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Правительство России утвердило концепцию развития пассажирских перевозок в пригородном железнодорожном сообщении, рассчитанную до 2035 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, благодаря профильной концепции перевозки пассажиров к 2035 году вырастут как минимум на 15%, будет закуплено до 7 тысяч электричек. Также через 9 лет по всей России будут продавать электронные билеты на пригородные поезда, добавил глава правительства. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану более масштабными интенсивными бомбардировками, чем прежде, в случае отсутствия договоренности. Американский лидер написал об этом в своей соцсети. И если же Иран согласится выполнить договоренности, то операция «Эпическая ярость» закончится. Армузский пролив снова будет открыт для всех, добавил политик. Американское руководство ранее заявило о значительном прогрессе на пути к заключению сделки с Ираном. Власти латвийского Даугавпилса под предлогом технических неполадок затушили единственный вечный огонь, остававшийся в странах Балтии. Об этом рассказал РИА Новости эстонский активист Максим Рева. По его словам, мэр пообещал восстановить символ опавших героев, но в итоге газовое оборудование убрали. Рева отметил, что депутат горсобрания Юрий Зайцев, по инициативе которого огонь был установлен, попытался воспротивиться действиям властей, но им сразу же занялась служба госбезопасности. Личный состав органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД Беларуси переведены на усиленный режим несения службы в период празднования 9 мая. Правоохранители проверили все места проведения мероприятий и прилегающую территорию. Будут усилены наряды на объектах транспорта. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Всем привет! Вы слушаете радио «Спутник». В эфире передача «Эфирный час». В студии Алексей Осин и я, Лисо Хабалова. Здравствуйте, Алексей, еще раз.
4: Еще раз привет.
3: Итак, сейчас поговорим о ситуации с турфирмами. Количество ликвидаций турфирм в России резко возросло. За первый квартал 2026 года в России закрылось 1200 туристических компаний. Это на 34% больше, чем в прошлом году. Раньше показатель этот сокращался, теперь он резко пошел вверх. Причина – высокая ключевая ставка Центробанка, из-за которой бизнесу стало невыгодно брать кредиты, плюс общее падение спроса на фоне дорогих путевок. Вот такая ситуация.
4: Ну и у нас на прямой линии связи со студией «Радио Спутник» руководитель туристической компании Диана Фердман. Диан, мы вас приветствуем.
5: Да, добрый день.
4: Чувствуете тенденцию?
5: На самом деле, да, я даже с удовольствием сегодня, с удовольствием, конечно, громко сказано, вышла, чтобы про это поговорить, но вы так анонсировали причину как кредиты, я бы хотела, конечно, дать несколько уточнений. 1200 турфирм, которые закрылись по статистике, это правда, мы наблюдаем, только из моего ближайшего окружения три компании закрыли туристический бизнес, но кредиты тут ни при чем. Высокая ставка и кредиты не имеют отношения к туристическим компаниям, потому что турфирмы, они не работают ни на каких там больших оборотных средствах, мы работаем за агентскую комиссию. То есть турист нам заплатил, мы отправили деньги, получили там разницу, и на эти деньги живет компания. Мы не привлекаем кредитные средства, у нас нет там производства, мы не закупаем продукты, одежду и так далее. Поэтому мы в кредит не живем в принципе. А вот снижение покупательского спроса, конечно же, да. То, что происходит на Ближнем Востоке, вы знаете, даже дело не в том, что у людей нет денег. Прям все резко не обнищали. Люди боятся. Вот я бы это за второй фактор.
3: А чего бояться?
5: Вообще боятся куда-то ехать, потому что сначала у нас пандемия, многие застряли, потом начало СВО, закрылось огромное количество и прямых перелетов, и сократилось вообще у нас количество направлений. Потом Ближний Восток, опять люди застряли. Люди просто боятся куда-то ехать. Здесь бомбят, тут взрывают. А здесь ковры, боятся ехать, потерять деньги, застрять. Также проблемы с тем, что не работают наши карты за границей, да. Люди везут кэш, их грабят. Очень много препятствий. Люди хотят поехать отдохнуть, а получается, что слишком психологически большая нагрузка, и едут на дачи, едут куда-то там путешествовать по России.
3: А скажите, означают ли все эти препятствия, что цены на летние туры взлетят из-за сокращения предложения?
5: Сокращения предложения у нас нет. У нас предложений, в общем-то, столько же, сколько в прошлом году, да, да, было. Но люди не едут, поэтому я не думаю как раз, что...
4: То есть спроса нет, предложения есть, нет спроса?
5: Спроса нет, совершенно верно. Мы первый раз, я 15 лет в туризме, наблюдаем, можете себе представить, горящие туры на майские праздники. Такого не было никогда. На майские праздники можно было улететь в ту же самую Турцию за 150 тысяч на двоих с перелетом и all-inclusive. Таких цен не было уже очень много лет. Вот такая история.
4: А мы тут сидим, работаем, елки-моталки.
5: А да подождите, тогда вопрос... Не работает, Алексей, поэтому никто не едет.
4: Тогда обратный вопрос. А, ну то есть вы на него уже ответили. Значит, соответственно, цены-то падают. Граждане, обращайтесь в туристическое агентство. Там сейчас можно...
5: Пока они все не позакрывались, да, чтобы... Действительно, мне кажется, что в этом году и на нашем юге в том числе Сочи пустой стоит. И тоже снижение цен мы наблюдаем, чего не было никогда. Сочи только подтягивали свой ценник ближе к лету. Так что в этом году очень интересная тенденция. С одной стороны, нет дикого роста цен, который мы наблюдали последние несколько лет. А с другой стороны, резкий спад желающих ехать. Очень интересная история. И причин тому много. И денег нет. Не только же у бизнеса деньги исчезли, а у всех как-то стало тяжелее. Да? Сейчас продуктовая корзина как-то очень сильно выросла. И люди сейчас уже выбирают поесть или отдохнуть. А так как поесть это у нас первичное, да, требование, а отдохнуть вроде бы как избыточное. Ну и вообще я сейчас много читаю о том, что у нас психология не порядок на Ближнем Востоке. Получается, нам ехать-то особо некуда.
4: Ну, давайте мириться, как говорится, или, знаете, сначала отдохнуть, а потом отдохнуть от поесть. Может быть, и такая ситуация. Спасибо большое, Диана. Диана Фердман, руководитель туристической компании, была в эфире «Радио Спутник».

0: Практически вся наша страна открывает пожароопасный сезон. 80 регионов у нас, их чуть больше 80, насколько я помню, да, в стране всего. Ну и ежедневно рейды с применением беспилотных летательных аппаратов проводятся, выявляют поджигатели, такие негодяи, оказывается, тоже есть. В 39 регионах особый противопожарный режим с ограничением посещения лесов, запретом на сжигание мусора, на установку мангалов и прочее. Вот вся эта ситуация, ну, не знаю, вот давайте попробуем выяснить, она в этом году особенно какая-то опасная, или, в общем, это для мая месяца дело обычное. На линии Николай Шматков, эксперт направления Народного фронта аналитика, члена Общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства. Николай Михайлович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вот скажите, в этом году особенно все сурово, или это обычное дело для вас?
1: Для нас. Ну, вы знаете, это, к сожалению, это довольно обычная ситуация для весны. И в этом году ситуация очень разная в разных регионах. На Дальнем Востоке она особенно сложная. Это Еврейская автономная область, Приморский край, Хабаровский край. И у нас на европейской части России, вот несмотря на то, что вот только что, казалось бы, да, был снег, лежал, и было сильное похолодание, но до этого снега и до похолодания успели очень сильно начать гореть леса в Брянской области, в Смоленской области, в Псковской, Новгородской и Ленинградской. То есть уже сейчас еще май вот только наступает, а огнем пройдено уже порядка 1,5 миллионов гектаров лесных земель. Но это много, конечно.
2: А насколько МЧС готова к такому масштабу и хватит ли сил при массовых природных пожарах?
1: Ну вот сейчас все-таки ситуация в европейской части России, она немножко сдержана вот этим похолоданием, которое прошло. Но опять-таки ситуация может измениться, что выглянуло солнышко, и люди потянутся на природу. Угу. Замечательная, отличная традиция весну встречать на природе, но вот не стоит разводить и потом не следить за кострами, за мангалами, особенности жечь сухую траву. Вот это самое худшее, самое глупое и опасное, что можно вообще делать.
2: А вообще, конечно, возможно, немножечко прямо-таки утрирую, но все

0: и вот все загорелось сразу, и все везде плохо. Ну, такого не ожидается. Все-таки погода везде немножко разная. И вот, слава богу, такой ситуации мы не ожидаем.
1: Поджигатели и случайно, так сказать, допустившие ситуацию, соотношение каково? Есть такие данные?
0: Ну, достоверной прямо статистики нет, потому что
1: поджигателей
0: найти достаточно трудно. И в основном-то люди, конечно, случайно поджигают лес, но это приводит к очень большим финансовым расходам этих людей, потому что по законодательству сейчас не только надо возместить ущерб, но и затраты на тушение огня. И вот совсем недавно был прецедент, когда суд в Красноярском крае практически миллион человеку пришлось заплатить за то, что вот он упустил случайно огонь в лес.
1: А те, кто специально это делают, они чем руководствуются? Славой Герострата, что ли?
0: Ну, на самом деле специально лес поджигают не так часто, поджигают сухую траву и любуются, вот как она горит. То есть это люди с проблемами со здоровьем, скажем так, да, ментальным в том числе. Это люди, которые, ну, скажем, в неадекватной ситуации решили как-то себя развлечь. Это подростки, дети. И причем это не только российская проблема, не только наша беда, во всем мире такая проблема отмечается. И вот с этим что делать, не всегда понятно.
1: Но на самом деле, кстати, был даже не то, что человек со слабым здоровьем психическим, а вовсе даже великий император, который специально поджег свой родной город, чтобы написать стихотворение. Ну, в общем, если вообще вот службу МЧС оценивать с точки зрения, скажем так, современных методов, вот что дают беспилотники в данном случае? Они ведь на авансцену-то вышли, ну, год-два, наверное, или раньше тоже были?
0: Раньше было гораздо меньше, то есть сейчас некий прорыв такой получается, и я думаю, что за этим, конечно, будущее. Это оперативная информация со спутников.
1: Ну, во время последнего звонка детишкам запретили танцевать под иностранную музыку. Это что за случай, почему такая реакция ваша была? И что за этим последовало, самое главное?
2: Ну, это случаев несколько таких в разных местах. И, к сожалению, это правда, да. Но шокирует меня то, что некоторые люди, они, видимо, совсем, так сказать, путают вопросы, связанные с защитой русского языка, вот, и просто политику тупого запретительства всего того, что звучит не на русском. Я не понимаю, почему хорошая песня на иностранном языке, она преступна. Я, честно говоря, не могу понять, почему Джо Дассен, не знаю, там Уитни Хьюстон, это плохо.
1: Слушайте, мы с вами руины исторической эпохи, потому что вряд ли сейчас дети под Джо Дассен и Уитни Хьюстон танцуют. Это лет 30 назад.
3: Танцуют, под Уитни Хьюстон танцуют еще, да.
1: Ну, значит, не так мы с вами отстали.
2: Да. Извините меня.
1: Нет, я сам их очень люблю, не в этом вопрос.
2: И дети любят такие романтические медляки, которые как раз это порождение эпохи 80-х, 90-х. Нет, вопрос не во вкусе, не в
1: эпохе, да.
2: И так далее. А вопрос в том, что это искусство. Искусство бывает хорошее и плохое, с одной стороны. Но с другой стороны, это выпускной вечер. Дети, они на то и дети, что они еще не взрослые. Значит, они могут любить то, что нам кажется с вами, не очень объяснимо. И я вот как родитель шестерых детей, для того, чтобы нервы свои не тратить, просто выдыхаю. Не нравится это, потом он перестанет это нравиться. А сейчас, если ты начнешь размахивать там запретами, этой музыку не слушай, это не включай, ну к чему мы придем? Мы потеряем уважение в глазах детей.
3: А в чем именно суть этих поправок? Как вы думаете, они прямо разрешат иностранную музыку или просто уточнят, что закон про вывески и указатели, а не про культуру в целом?
2: Конечно. Закон про то, чтобы защитить наш социум, грубо говоря, от намеренных англицизмов, от намеренного использования иностранных вывесок. То есть, это действительно... Многим людям непонятно. Я из Санкт-Петербурга, поэтому у нас иностранные вывески имеют место быть. Почему? У нас много туристов, люди, не все знают русский язык, не

0: вывески не только на английском, но у нас и на китайском языке, и ничего там трагичного нету. Вот. Но когда вывески только, идешь по улице, и ни одной русской вывески, все на английском языке, там, причем вывески совершенно не туристического назначения, конечно, вызывает некую отрыв. Но сейчас не про это, а про музыку, про то, что влезать в личные пристрастия музыкальные, особенно подростков, ну, это совсем уж никуда не годится. Вот. У нас хорошие дети, хорошие подростки. Вот. Если им нравится музыка, которая не совсем понятна и к учителю, или их там родителям, это не значит, что дети плохие.
1: А скажите, какова вообще цель изначально закона? Это защита языка в публичном пространстве или формирование некого культурного кода, как сейчас модно говорить?
0: Ну, это бережное отношение к культурному наследию, каковым является, безусловно, русский язык. Русский язык – это наша гордость, это объект защиты и охраны. Защита и охрана не, совершенно не означает, что другая культура должна лежать мордой в пол. Вот. Нет, конечно. Угу. И все-таки здесь есть небольшая разница. Может быть, некие общая государственная политика и вопрос тех же самых детских праздников, там, последних звонков и так далее.
2: А, ну, извините, а тут такая ситуация. Ну, тут явно ведь эксцесс исполнителя. Ну, не очень, может быть, так сказать, умная чиновница или чиновник, я уж не знаю, там кто, директор школы, может быть, я никого не хочу обижать. Вот она так поняла, истолковала, вот даже не закон ваш, а некие веяния общие, да? Ну хорошо, а зачем это как-то обрисовывать в законе? Это же понятно, что самого текста закона это не касается. Там нет запрета на иностранную музыку, правда ведь?
0: Да, но закон должен быть написан так, и должен представляться людям таким образом, чтобы так называемый эксцесс исполнителя был сведен к минимуму, чтобы четко было закреплено право людей на свободу выбора личных музыкальных предпочтений. Вот. И если бы эти случаи не имели места, если бы мы не получили сигналы сразу из нескольких регионов о том, что вот такие там требования, мы, конечно, не стали бы, может, так реагировать, но я со своими коллегами по «Единой России» это обсудил, и мы считали необходимым закрепить, отдельно прописать защиту наших подростков от того, чтобы им не навязывали определенную музыку для выпускных вечеров или еще на каких-то вечеринок.
2: Так а что, только подростков, что ли, а взрослый, там какой-нибудь директор компании скажет, что нет, вот тут закон есть такой, давайте сейчас запретим, будем только тут частушки исполнять.
0: Это, ну, давайте честно говорить, за взрослыми так не прокатит уже, да, и люди-то уже имеют право голоса, а дети все-таки это дети. Но вопрос не только в детях, а вопрос в том, что защищая наше культурное достояние, мы не должны превращаться в неких там товарищей Огурцовых. Потому что товарищ Огурцов был конечным человеком с нулевым авторитетом, каковым мы являться совершенно не хотим.
2: Понятно. Спасибо большое, Виталий Валентинович. Виталий Милонов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Но все-таки главное это то, что вряд ли можно все прописать в законах, потому что должна создаться такая уникальная ситуация, когда будет немодно называть, не знаю, жилой комплекс Гадюкина Эстейт, например, а вот как-то по-другому. Спасибо большое. Это был информационный час на радио «Спутник». Скоро новости. Оставайтесь на орбите.

Страна героев. Мухтар Алавдинов. Нашим бойцам нужно было выбить противника

0: Из одного из занимаемых им в лесополосе опорных пунктов. Сержант Мухтар Алавдинов и его боевые товарищи в ходе штурмовых действий и длительного боя взяли опорник под контроль. Успели закрепиться и оценить ситуацию. Неожиданно из штаба сообщили, что другое подразделение попало в окружение в соседнем районе. Сержант Алавдинов в составе группы выдвинулся для оказания помощи. Вражеские силы были обнаружены очень быстро. Пользуясь неровностями местности, наши бойцы открыли по ним шквальный огонь. ВСУшники понесли огромные потери, а оставшиеся в живых пустились в бегство. Они понимали, что сопротивление бесполезно. Российские военные многократно превосходят их по выучке и решимости. В результате оперативных и четко рассчитанных действий Мухтару Алавдинову и его сослуживцам удалось прорвать окружение. Российские военнослужащие были выведены в безопасное место. Раненым тут же оказали первую медицинскую помощь. Сержант вернулся на ранее взятую позицию и еще несколько дней оборонял ее от вылазок врага. В ходе одного из огневых контактов получил ранение, но продолжал биться. В госпиталь его эвакуировали уже после боя. Страна героев. Пятница, вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
7: Да.
6: А переоценивали?
7: Вряд ли.
6: Сколько друзей вы потеряли?
7: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
6: Часто ли ты ошибаешься?
7: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
6: Чему главному тебя научили твои дети?
8: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16 часов, Кемерове 18, Баку 17.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Никто не пострадал при обрушении крыши колледжа в Екатеринбурге. В здании администрации Энергодара вспыхнул пожар в результате удара со стороны ВСУ. Трамп считает, что пока слишком рано думать о прямых мирных переговорах с

0: Ранам подробности далее. Пострадавшихся. Ключевым нововведением является переход к системе долгосрочного транспортного заказа. Регионы получат возможность планировать параметры перевозок на период от 3 до 15 лет. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики. В понедельник президент страны Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова по собственному желанию и назначил Щукина временно исполняющим обязанности. А сегодня полпред президента в Северокавказском округе Юрий Чайка официально представил Щукина.
1: Администрация есть привычка говорить о том, что сделка уже почти состоялась. Например, у нас сделка с Украиной, по их мнению, почти состоялась уже полтора года, ну вот, в общем-то, мы до сих пор воюем, я думаю, что воевать будем долго. Поэтому посмотрим. Ну, тут надо понимать, конечно, что Иран, несмотря на то, что он держится молодцом и всячески как бы показывает, что он готов продолжать применять силу для того, чтобы свои права отстаивать, все-таки не безграничными возможностями обладает и когда-то может на какие-то условия согласиться. Те, которые озвучиваются, ну, они довольно, в принципе, для Ирана комплементарные, скажем так, потому что по фактически-то что они теряют? Обогащения у них как такового для вооружейного уровня было не так уж и много. Это то, что они всегда заявляли. У них фетва была от аятолы, что мы не будем создавать ядерное оружие. Поэтому практически они продают воздух. Другой вопрос, насколько они американцам могут доверять вообще. То есть, ну, сколько было переговоров у них до этого? И сколько раз во время переговоров по ним наносился удар? Поэтому здесь пока вообще рано о чем-то говорить и предсказывать вообще что-то. Это, наверное, безумие будет сказать, что будет так, а не иначе. Посмотрим там, я думаю, что в ближайшие дни станет видно.
2: Мне здесь сразу вспоминается заявление иранского президента о том, что, с одной стороны, Штаты проводят политику максимального давления, о чем, опять же, и Трамп в соцсетях высказывается, и американские военачальники говорят, что вот сейчас мы еще даже не начинали, что вот-вот-вот и будет какой-то массивный удар. А с другой стороны, Штаты рассчитывают, что Иран сядет за стол переговоров и уступит односторонним требованиям Америки, в то время как это невозможно и невыполнимо. То есть, если мы рассмотрим вот эту гипотетическую сделку, то как будто бы это выглядит, что Соединенные Штаты частично отошли от тех требований, которые изначально заявляли.
1: Они там серьезно отошли от этих требований. Если помните, они и баллистику требовали еще пару месяцев назад прекратить производство баллистики. А сейчас, буквально вчера это или позавчера было, Трамп сказал, ну да, баллистика это плохо, но главное это ядерное оружие, то есть это их уже не очень волнует. Поэтому, если в том виде, в котором это подает Axios, будет заключен договор, ну, американцы-то, конечно, в прессе будут рассказывать, что они победили, но все будут прекрасно понимать, что Иран фактически свои какие-то интересы отстоял. Да, там не без труда, да, ограничения на обогащение у них, видимо, будет, если это соглашение будет все-таки заключено, но для них это победа, я буду считать.
2: Меня но в данном... Да, продолжайте.
1: Я говорю, что это совершенно не факт, что оно вообще будет заключено, потому что, ну, вспомните, прошлый год, 25-й, да, вот этот год, сколько раз об этом соглашении с Ираном даже просто-напросто Америка заявляла. Поэтому это одно из тех вот событий, которые уже мы видели не раз. Может, оно кончится иначе на этот раз, и реально будет заключено соглашение? Ну, наверное, может, потому что все-таки стороны устали. И Америка, кстати говоря, тоже устала от того, что у них цены на заправке соответствующие. Поэтому, ну, наверное, обеим сторонам сейчас выгодно заключить соглашение. Вопрос в том, настолько ли обе стороны готовы пойти на уступки, но Америка, по крайней мере, декларирует, что готова. Вот посмотрим, что из этого получится.
2: Говоря о ценах на заправке, меня в данном случае волнует один пункт. Он связан конкретно с механизмом прохода судов через Ормузский пролив. То есть в таком случае Иран должен будет отступить от правила, что, мол, есть только одобренный Ираном коридор. Свобода судоходства может вернуться в таком случае.
1: Да, может вернуться, но, опять-таки, как это подает пресса, то это будет возвращаться постепенно. И, знаете, там даже если у них сейчас они заключат действительно какой-то меморандум, что месяц будут переговоры вестись, то за этот месяц может случиться что угодно. Но, в конце концов, у нас есть Израиль, которому очень невыгодно, чтобы это соглашение действовало, потому что после Трампа, я думаю, что на ближайшие лет, так 20 точно, а может быть и навсегда, не будет у Израиля про израильского президента Соединенных Штатов. Поэтому им либо сейчас надо решать какие-то моменты, либо никогда. И, ну, события в Ливане показывают, что вот они начинают осознавать, что они в хрустальном доме живут, что они простреливаются фипеведроном насквозь, из севера на юг, из запада на восток. Поэтому...

0: Израиль, скорее всего, что-то попытается предпринять, если будет тут какой-то месячный, долгий процесс переговоров.
1: И вполне возможно, откуда-то неизвестные дроны и ракеты от сомалийских пиратов, которые куда-нибудь прилетят.
0: Да, безусловно. Операция под чужим флагом – это, я думаю, что то, что можно увидеть в первую очередь.
1: Тогда давайте перейдем уже к более близкой к нам истории, хотя, несомненно, мы тоже переживаем за Иран, переживаем за мировую экономику. Но за что мы переживаем еще больше? Я сразу вспоминаю один из культовых фильмов «День радио», когда такие вещи произношу. Переживаем мы за, к сожалению, не смешные вещи, а очень серьезные. Еврокомиссия объявила о создании альянса Евросоюза и Украины по беспилотникам. Насколько это все в ближайшей перспективе будет в отношении нашим важным? То есть сообщается о планах совместно производить, сообщается о планах создать совет, вместе координировать. Для нас это что значит?
0: Да, ничего нового на самом деле. Вот все вот эти вот разгоны, то, что вот беспилотников стало больше, они летят дальше, да, стало. Да, летят дальше. Но, во-первых, это проценты, а не разы. Потому что вот буквально майские праздники вот эти, все помнят прекрасно, что происходит там Челябинск, что у нас там еще Крым вчера, да, вот этой ночью. Много неприятных событий, гражданские погибли, но все абсолютно не помнят, как это было в 24-25. Украинская сторона то же самое заявляла, то же самое пыталась сделать. Точно так же накопила беспилотников, правда, они были другие, и их было все-таки чуть-чуть меньше. Вот буквально там у себя там разбирал эту ситуацию, там это было 500 с лишним, сейчас 700 с лишним, там, ну, примерно. Ну, то есть, это увеличение не в разы, а на проценты пока. А, да, они будут пытаться вот это, на этом настаивать, на именно производство беспилотников, чтобы кошмарить нам тылы. Но, во-первых, высокоточкой не выигрываются войны. Ну, не выигрываются войны, войны выигрывает пехота. Да, будет больно, но это как бы война. Знаете, вот в 45-м году у Третьего рейха было Фау-2. Сильно оно ему помогло? А они запускали очень активно, по Англии особенно. Ну и как это вообще хоть как-то повлияло на их ситуацию? Никак. Поэтому, к сожалению, противник будет вот те возможности, которые у них есть, наращивать, а вот именно кошмарить нас беспилотниками, это то, что дешево для них, это то, что они умеют, могут, и им нравится медийная картинка, которую они получают. Это они будут продолжать делать. Но от этого радикально ничего не изменится. Будут неприятные прилеты обязательно. Этого, к сожалению, наверное, избежать невозможно, как бы мы там не усиливали нашу ПВО. Нам, со своей очередь, надо просто попытаться сделать максимум своего, что мы можем в этом плане, то есть максимально организационно, там, технически и другими там, средствами вот, попытаться эту проблему купировать, там, создать кучу МОГов, мобильных огневых групп, там, создать там, какие-то средства поражения более дешевые, чтобы какие-то там, не знаю, радары мелкие создать, чтобы это все видеть, где они летят. Есть много технических решений, наверное, много они, наверное, применяются, уже что-то развертывается. Это вечная борьба, считая меча, и ну, я думаю, что ничего радикально страшного не случится с одной стороны, с другой стороны, ну, определенный урон, пока идет война, мы будем нести. Это неизбежно.
1: Для Европы этот альянс нужен для чего? Для того, чтобы продлить украинскую историю, или действительно они там чему-то учатся, как-то готовятся к гипотетической войне с Россией, которую они заявляют там у себя на складах, запасы дронов, может быть, будут иметь, то есть в этом направлении как?
0: Смотрите, вот буквально про Израиль сейчас говорили, вот просто вот вся практика, вот вся история человечества показывает, что люди не учатся на чужих ошибках, ну вот не учатся, ну не иначе устроен человек, он будет там рассказывать, что у него куча артиллерийских стволов, как вот Израиль рассказывал, что нам ваши там FPV-дроны, что нам ваши дроны, мы там завалим их артиллерией, и все будет здорово, но в итоге у них сейчас горят меркавы просто каждый день, даже во время этого перемирия. То же самое и с Европой. Они пребывают в своем мирке, созданной своей же прессой. И к войне, что бы там ни писала наша пресса или иностранная по этому поводу, они не готовы от слова совсем. На складах у них не может ничего оседать, потому что все, что они есть, они сразу толкают вот на Украину, это все сразу летит по нам. Это накопительством у нас, наверное, единственный, кто занимается, это мы. Когда мы часть того, что мы производим, это у нас лежит. Ну, условно говоря, вот сравните объемы, которые летели по Украине зимой и сейчас. Мы сейчас много наносим, очень много. Гораздо больше, чем противник по нам. Просто, ну, некоторые вещи уже освещаются, знаете, так без вау-эффекта. Ну, прилетел Искандер по Днепру, ну, кого это удивишь, да? А если прилетит, не дай бог, там, крылатая ракета или баллистическая ракета по какому-нибудь нашему городу, естественно, это будет во всех заголовках, потому что же это такое, по нам ракету пустили. Но при этом, при всем, у нас сейчас меньше не потому, что вот ударов наносится, да, не потому, что мы производим меньше, потому что ну, цели определенные сейчас нерелевантно выносить. То есть можно продолжать было вот бомбить им энергетику. Ну, может быть, там, если там про вкусовщину говорить, может быть, я там на месте людей, которые принимали решение, так бы и сделал, потому что это тоже опять красивая картинка. Но вот принято другое решение, другие цели. Тепловозы, там, логистика, много сейчас чего выносим, то, что нужно выносить. Но эти цели надо разведывать. Поэтому часть у нас все-таки оседает там.
1: Говоря о красивой картинке, у меня тут сходу вопрос родился. Наше медийное сопровождение украинского конфликта стало лучше за несколько лет?
0: Стало хуже. В этом году, я вам скажу, отвратительно. Вот просто-напросто. Может быть, это не касается каких-то централизированных каналов, но все то, что около, это начиная с января этого года, это, ну, иначе, чем словом позор, не назвать. У людей критическое мышление начало отказывать.
1: В каком плане?
0: Слушайте, у меня такое ощущение, когда вот просто, ну вот, заходишь в интернет, читаешь новости на других каналах, не на своем, да, вот просто комментарии читаешь к этому всему. У меня такое ощущение, что у нас сейчас 41-й год, и мы до Урала где-то отступаем. Хотя по факту продвижение у нас есть каждый месяц. Ситуация, которая в этом году у нас есть с продвижением и со всем остальным, такая же, как была в прошлом году, в том числе и по дронам. Потому что никто не помнит, что, допустим, было с дронами в прошлом году. Для них, ой, канал написал какой-то, что по Чебоксарам ударили. Да, так далеко не били. А что, не били в прошлом году по нами? Что там не было попытки по параду ударить, вот по летной группе не было попытки ударить. Да все это уже было, уже 100 раз. Просто на новом уровне. Это спираль, она пока идет война, будет всегда. Нам нужно их отогнать за Днепр, чтобы таких ударов было минимум. Пока мы это не сделаем, но будут по нам прилетать. Просто ну нельзя как бы надеяться, что мы будем все время воевать в стиле релакшери. Мы не с Украиной одной воюем, их снабжает, на секундочку, самый большой военный блок в мире. У них больше всего конвенционного оружия, конвенционального, да, то есть не ядерного. У них куча техники просто. У нас так у стока никогда не было. Как у, вот, у России именно, как независимого государства, не как у СССР. Понятно, там, что у стран Варшавского договора, наверное, когда-то было тоже прилично техники. Но столько, как у НАТО, у нас не было никогда. У них склады были почти что бездонные, они их все практически исчерпали. И вот что, люди хотят, чтобы мы, вот, ну просто-напросто у нас это все без проблем было, это без проблем не будет. И как бы не мы эту всю историю заварили изначально, поэтому ну что нам делать? Мы обороняемся, несмотря на то, что вот в данной стадии, да, вот когда вот мы сейчас в 22-м году вот, пришли успокаивать вот это вот недоразумение, что у нас под боком, мы как будто бы, ну вот, инициативу проявили, да, но это все это не отменяет того, что к нашим границам ползли, это не отменяет того, что как бы вся эта агрессивная политика против нас была направлена, и мы долгое время не реагировали. Поэтому, ну что делать, такова жизнь.
1: Это именно идет со стороны как публикации контента, это, или это отношение людей? Мне просто реально интересно разобраться в этом вопросе.
0: Смотрите, ну, люди в основном, как бы, их мировоззрение складывается из того, какие вот данные к ним поступают. Если им каждый день говорить, там, значит, затерпели, слили и так далее, не все, но большинство будут думать, что мы затерпели, слили и так далее. Соответственно, вот с этого, с января этого года, просто-напросто непрекращающимся потоком, по любой новости, вот буквально, по перемирию, объявили перемирие 8-9, выходит Зеленский и говорит, перемирие начинается с ночи с 5 на 6. Что мы читаем? Вот, Зеленский сделал гениальный ход. Это делают не украинские каналы, это делают наши российские каналы. Гениальный ход Зеленского. У нас сейчас 6 число, уже вечер. И как там происходит гениальный ход Зеленского? Как прилетало, так и прилетает. Да. И только слезы вот.
1: То есть это вопрос, когда человек, который, ну, теория руководит государством, не держит собственное слово.
0: Абсолютно так. И представьте себе, если бы это было в обратную, насколько бы известной субстанции разметало бы вообще по всему интернету, по всем СМИ и так далее. То есть вот к вашему вопросу освещение ужасное. И оно ухудшается со временем. Я не знаю, там будет этому конец вообще или нет, но, видимо, нет.
1: За счет чего, вот как раз упомянули перемирие, почему так произошло? Человек не контролирует то, что происходит на линии фронта, делает это сознательно? Или как это работает?
0: Я не совсем пойму вопроса, что
1: ну, кто говорит, Зеленский? Да, объявлено с его точки зрения режим тишины, как он его называет, и тут же летят так. Дроны. Вот буквально сразу же.
0: Смотрите, Зеленский, я думаю, что он, во-первых, не рассчитывал особо на то, что это перемирие сработает. Нам нельзя было идти ему на, у него на поводу, потому что, во-первых, это не согласовано, во-вторых, там в формулировке не стояло даты конца этого перемирия. Он мог сказать: я вообще с вами договорился с 5 до 6 и до бесконечности, вот это то перемирие, которое я хотел, без меня неограниченное. Ну и в целом, как бы, если сейчас у него пойти так на поводу, ну он 31 мая скажет: а у меня там день взятия Бастилии какой-нибудь, все, хочу перемирия еще на 5 дней. Это совершенно точно не надо было делать. Это первый момент. Второй момент. Естественно, он понимал, что для нас это, ну, сомнительно, что Путин там и наше руководство, кто угодно, согласится на это. И сомнительно, что нас в обществе к этому бы отнеслись нормально. Ну, поэтому, наверное, они рассчитывали, что мы продолжим воевать, как и воевали до 8 числа, когда мы, значит, вот у нас есть приказ о прекращении огня. Я уверен, что они его нарушат. Практически наверняка. Разве что на них надавят. Но вот в этом году конкретно есть ощущение, что дипломатического давления со стороны тех же Штатов там, или еще с чьей-нибудь стороны, может быть, не хватит. И придется нам свои угрозы притворять в жизнь. Интересно будет на это посмотреть на самом деле.
1: Вот как раз-таки тоже мой следующий вопрос предварили. А угрозы ударить по центру Киева ракетами многочисленными тоже не повлияют на решение никак?
0: Ну, безусловно, нет. Как бы, ну, Зеленскому на это все равно. Он в этом ударе не погибнет, очевидно. Он вряд ли будет вообще находиться на Украине. А тут момент такой, что я надеюсь, как и в прошлом году говорю, что если попытки ударить там по параду или просто по любым нашим городам, потому что, ну, знаете, вообще фиксацию на параде не совсем понимают, конечно, важно, это важное событие для страны, победа в Великой Отечественной войне и так далее, но как бы прилет, допустим, по Белгороду или прилет по Москве, я ставлю знак равно, потому что, ну, это оба города России.
1: Да, или по Энергодару, который прямо сейчас тушат здание администрации.
0: Абсолютно верно. Все освобожденные территории то же самое. Любое село, там, любой город — это город России. Поэтому тут различия делать особо не стоит. Вот. Поэтому надеюсь, что если 8-9 будет нарушаться перемирие, то мы используем, ну, тот максимум возможностей, которые у нас есть. Наверное, все, что до черты применения ядерного оружия, чтобы по Киеву ударить. Ну, например, как бы, если это вообще технически сейчас возможно, нам дважды показывали, как орешник прошибает любую ПВО, но никогда не показывали, вот что он в неядерном исполнении, какой он урон может нанести. Но если он действительно может нанести очень серьезный урон, то почему бы его не испробовать на Банковой, если они вдруг хотят ударить по параду? Это, с одной стороны, как бы, мы экспериментируем, мы применяем новое оружие и сами смотрим, что из этого будет. С другой стороны, ну, это медийный эффект и политический эффект может иметь большой. Военного эффекта от этого не будет. Вообще нет ничего вот до предела применения ядерного оружия, чтобы мы вот могли ударить, а нам легче, полегчало бы на фронте. Но нету такого. Это надо просто ядерным оружием тогда бить, чтобы как-то на фронт это повлияло. Но вот медийные, политические, там еще какие-то плюсы мы от себя можем как бы получить. Ну вот хотя бы так. Если мы ударим, им будет больно, они трижды подумают в следующий раз, чтобы что-то делать. Они, естественно, к этому все равно придут, но давление извне и снаружи Украины вынудит там Зеленского чуть осторожнее какие-то вещи там реализовывать. Потому что, ну, если будет больно, это может их хоть чему-то научить, хотя бы на время. Время, когда там будет меньше прилетать по каким-то целям, но это уже выигрыш какой-то.
1: Помимо вооружений в рамках боевых действий большую роль играют люди. Мы неоднократно обсуждали в эфире проблемы мобилизационные на Украине, обсуждали бусификацию. И вот есть несколько инициатив от украинских законодателей, как это, эту ситуацию преломить. Вот, например, есть такое предложение ввести обязательно военную подготовку для молодых людей от 18 до 22 лет перед выездом за границу, поскольку их тренеры по общевойсковой подготовке якобы смогут переубедить, чтобы не работать за 1000 евро в Польше, а прийти в ВСУ. Поможет им это?
0: Конкретно этот вариант нет. Я думаю, что лучшее, на что они могут рассчитывать, это то, что они хотят забронированных сотрудников перепроверить, кого-то отбронировать. Ну, там они, наверное, 1200-300 вытащат. Но эти 1200-300, да, они будут знать, кто это, где они живут и так далее. И проще будет их находить. Но попробую еще эти 200-300 тысяч все-таки мобилизовать и заставить воевать. Так что, ну, все эти инициативы, на самом деле, от того, что проблемы-то с призывом у них есть. Уже какой год идет война, уже потери-то... Они, конечно, могут заявлять сколько угодно, что у них 50 тысяч, но ни один человек в здравом уме это не верит. Там, я не знаю, даже просто по размеру кладбищ посмотреть, и понятно будет, что это не 50 тысяч, далеко не 50 тысяч. Тем более, что мы им передали только 20 тысяч тел. Соответственно, ну, будут пытаться всячески такие вот инициативы, которые им вроде как помогут с мобилизацией, ну, пропихнуть. Смотрим, что у них получится.
1: То есть это простой расчет, я имею в виду с точки зрения украинского руководства, и не только украинского, но и западного. Что раньше закончится, потенциал российской экономики или люди на украинской территории?
0: Слушайте, понимаете, в чем дело? Не может закончиться потенциал российской экономики раньше, чем люди на украинской территории. У нас может закончиться политическая воля раньше. Это единственное, что может закончиться. То есть, если в какой-то момент мы решим, что вот мы несем слишком большой урон, мы можем остановиться. Но если вот мы вот твердо бы решили, что мы из этой войны без уничтожения противника не уйдем, мы бы из нее не ушли до уничтожения противника. Правда, вопрос цены. И хорошо, что вот не нам с вами принимать решение, потому что это решение, конечно, очень непростое.
1: Да, решение, которое влияет не только на нас, но и, в принципе, на будущее, да и на весь мир тоже.
0: Да.
1: Благодарю вас, Игорь. Игорь Рублев, автор телеграм-канала «Пролив Сталина», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Обсудили мы в том числе и грядущее перемирие, которое объявлено войсками Российской Федерации в связи с 9 мая. Будем искренне надеяться, что это перемирие будет соблюдаться, и вся страна встретит этот праздник в мире, спокойствии и торжестве. Михаил Алимов для вас работал. Выпуск новостей, потом продолжится прямой эфир.

Узнать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже, благодаря любовной связи с Петерсом. В обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: поговори со мной.
1: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
2: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
1: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
2: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
1: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
2: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
1: в 16:30
2: на радио «Спутник».
3: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: И Ольга Дубровина. Здравствуйте. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Россию в преддверии 9 мая. Королевский самолет приземлился в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Участие в параде Победы в Москве уже подтвердили ряд зарубежных государственных деятелей, сообщил ранее помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, глава государства запланировал серию международных встреч 9 мая. В здании администрации Энергодара вспыхнул пожар. В результате удара со стороны ВСУ загорелось помещение на 8-м этаже. Пожар оперативно локализован, сообщил глава администрации Максим Пухов. По его словам, город подвергается непрекращающимся атакам, и особой целью противника является именно здание администрации. Пухов призвал жителей не выходить на улицы без крайней необходимости, оставаться в укрытиях. Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения крыши в спортзале колледжа в Екатеринбурге, сообщило Управление Следственного комитета по Свердловской области. По его данным, при ЧП никто не пострадал. Корпус, где обрушилась кровля, предварительно готовился под снос, утверждают в главке МВД. По данным властей, учебный процесс продолжится в штатном режиме. Уроки перенесут на летний стадион и в другой зал. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики. Ему поручено продолжить выполнение своих функций до формирования нового кабинета, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на указ. По документу исполнение обязанностей председателя правительства Дагестана возложено на Магомеда Рамазанова. Президент России Владимир Путин в понедельник принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил временно исполняющим обязанности Щукина. Сегодня полпред президента в Северокавказском округе Юрий Чайка официально представил его на сессии Народного собрания республики. Иран с начала конфликта с США и Израилем поразил как минимум 228 американских военных объектов и единиц техники на Ближнем Востоке. Это значительно больше, чем признает американское руководство, утверждает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на анализ спутниковых снимков. Издание отмечает, что удары были нанесены в том числе по ангарам, казармам, топливохранилищам, самолетам и ключевым радиолокационным станциям, системам связи и ПВО. Французская авианосная группа, в составе которой единственный авианосец страны Шарль де Голль, направляется в Красное море и Аденский залив. Корабли уже пересекли Суэцкий канал, передает Reuters со ссылкой на Минобороны Франции. Отмечается, что переход проводится в рамках подготовки Парижа к возможной международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
0: поговори со мной.
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии полиграфолог, доцент кафедры криминалистики университета имени Кутафина Ярослава Комиссарова. Ярослав, я вас приветствую.
5: Добрый день.
2: Давайте начнем с вашей интереснейшей профессии, а именно с полиграфолога. Скажите, пожалуйста, где сейчас полиграф используется? Вот в самом активном виде.
5: Полиграф используется в двух направлениях, и во всех странах мира это одни и те же два направления. Это профессиональный кадровый отбор, управление персоналом и расследование. Причем расследования могут быть как в рамках уголовного судопроизводства, так и может быть какое-то разбирательство, когда инициатор проверки, заказчик, не обращается в правоохранительные органы. Мы можем представить какую-то небольшую компанию, произошел инцидент, сотрудники компании все друг с другом давно знакомы, возможно, даже родственники. И в этом случае имеет смысл обратиться к полиграфологу и попробовать решить эту проблему с помощью специалиста.
2: То есть, получается, это либо бизнес, либо уже какое-то дело, которое должно дойти до суда.
5: Либо уже идет расследование уголовного дела, либо люди обратились в гражданский процесс, задействовано, так сказать, гражданское процессуальное законодательство, что-то делит, не согласно с какими-то договорами дарения, завещания, и вот возникает тоже вопрос, а как подтвердить свою правоту или как доказать, что человек тебя несправедливо обвиняют.
2: Кто-то кого-то пытается обмануть, я правильно понимаю? И этот условный механизм, он помогает разобраться, кто врет.
5: Классическое название полиграфа такое, которое придумали журналисты, это детектор лжи, лай-детектор. Поэтому да, это средство, с помощью которого мы диагностируем информационное состояние человека. Да, вот работает полиграф, и его задача, ну, задача, конечно, не прибора, а полиграфолога, это все-таки помочь инициатору процедуры разоблачить лжеца. Наш обследуемый это человек, который сознательно что-то скрывает от другого человека. И тогда полиграфолог может помочь вывести его на чистую воду.
2: Но когда мы кого-то обманываем или говорим продуманную ложь, или, например, молчим, скрывая что-то, я так понимаю, что бывают же разновидности лжи, не обязательно надо что-то
5: лжи
2: говорить словами, да?
5: Огромное количество форм лжи, и вы, Наталья, совершенно правильно назвали две ключевых – активное и пассивное. Активное легендирование, много слов, да, которые не соответствуют действительности, и пассивное в форме умолчания, когда человек отказывается говорить.
2: В каких случаях человек чаще всего себя удаёт, когда он молчит или когда, наоборот, говорит что-то?
5: Ну, это очень по-разному. Если мы говорим про пассивную ложь в форме умолчания, то нам все равно нужен диалог, нам нужно контактное взаимодействие. На самом деле ложь в форме умолчания у нас узаконена в Конституции. 51-я статья Конституции разрешает людям не свидетельствовать против себя самого и своих близких. Ну, представим ситуацию уголовного дела. Следователь что говорит? Какие тактические приемы, вот как криминалисты, мы рекомендуем следователю применять? Человек говорит, я ссылаюсь на 51-ю статью Конституции. Я не хочу, язык враг мой, лучше я буду молчать. А следователь говорит, хорошо, я вам расскажу, какой арсенал у меня, как у следователя, есть. И следователь рассказывает и смотрит, как человек реагирует. Следователь говорит, вот мы проведем очную ставку, у нас есть свидетель-очевидец, не один, а два. Вот мы провели осмотр мест происшествия, мы собрали такие-то следы, можем назначить такую-то экспертизу. И вот сидит наш молчаливый лжец и говорит, ага, и это вам известно. И это вы уже вынюхали. Ну ладно, всего не скажу, но запиши. Вот тут я был, но я был белый и пушистый, никого, значит, там пальцем не тронул. Поэтому в данном случае нет инструментария. Здесь нет инструментальной детекции лжи, есть анализ невербальной коммуникации. И психофизиологические реакции лжеца пытается анализировать сам следователь. Ну, опытные HR-агенты, они тоже обладают хорошими навыками на распознавание вот такого информационного состояния. Это навыки из области психологии. Соответственно, вот можно попробовать. Но такая интерпретация...
2: Скажем так, без полиграфа, я
5: понимаю,
2: да? Без
5: полиграфа, да, вот
2: путем
5: в нашем
2: вот
5: с вами общении,
2: вопрос.
5: Наблюдая за мимикой, наблюдая за жестикуляцией. А вот когда мы говорим все-таки об объективации, объективизировании, вот этих сведений, тогда, конечно, лучше применить инструментальную технологию, привлечь специалиста-полиграфолога, и вот уже в жестко заданных специальных условиях у нас будет проходить тестирование. И здесь молчать невозможно. Условия проведения процедуры, полиграфолог задает вопросы специальным образом подобранные, а человек на них должен отвечать. Причем ответы предполагаются односложные, однозначные, либо да, либо нет. Но прежде чем человек сосредоточится и скажет да или нет, мы обсуждаем этот вопрос. То есть работа полиграфолога это контактное взаимодействие, это диалог, и человек должен быть готов к этому диалогу. Причем мы даже даем такую инструкцию: пожалуйста, если в связи с моим вопросом у вас возникнет какая-то ассоциация, вы ее озвучите. Мы уточним вопрос, может быть, поменяем формулировку, и вы тогда уже уверенно скажете либо да, либо нет.
2: Этот опросник, его составляет
5: полиграфолог.
2: Соответственно, он с кем-то работает, с психологом или нет, или у него там есть своя какая-то методика.
5: Дело в том, что полиграфология – это самостоятельная междисциплинарная область знания. Это не разновидность науки психологии, не ее подраздел, не ее составляющая часть. У нас три кита. Первый – да, психология обязательно, нужны знания в определенном объеме. Дальше у нас идет физиология, потому что регистрируем-то мы реакции человеческого тела, значит, без медицины, физиологии конкретно, психофизиологии – это самостоятельная наука. И, конечно, криминалистика, потому что построение версии, проверка версии – это все то, чем занимается криминалистика. И вот получается такой интересный сплав, который мы и называем полиграфологией. Кстати, сам термин появился в 90-е годы.
2: Такая молодая наука, да?
5: Наука древняя, а вот собственные, так сказать, наименования, вот именно понимание междисциплинарности, да, молодая. И вот я автор учебника «Основы полиграфологии», он вышел в первое издание в 2016 году.
2: И тем не менее, она зависит от определенного прибора.
5: Сам прибор ничего не привносит такого вот самодостаточного. Это регистратор. А регистрировать на самом деле можно много чего. Важна ведь интерпретация. И даже мы говорим, что на самом деле инструментом-то является личность эксперта. Для нас нужен полиграф для того, чтобы мы видели какие-то объективные характеристики. Все-таки сама процедура, она достаточно длительная. Это может быть и 2, и 3 часа. И человек, полиграфолог, он, хотя и работает очень напряженно, все равно устает и может что-то пропустить. А вот с помощью видеозаписи всей процедуры и фиксации реакции с помощью полиграфа мы получаем детализированную картину, и версия, которая складывается у полиграфолога в момент процедуры, она вот подкрепляется полиграммой, да, и мы можем заказчику показать: посмотри, пожалуйста, вот видишь здесь вот, да, изменения.
2: Ну, как кардиограмма, да, это выглядит?
5: Да, да, да. Один из каналов регистрации – это сердечно-сосудистая активность, это фактически очень близко к нашей электрокардиограмме.
2: Ну, то есть мимика и прочее это не считывается?
5: Нет, анализ вербальной коммуникации не входит в задачу полиграфолога, потому что это-то как раз в чистом виде психологический подход. И если мы будем распыляться и пытаться усидеть на двух стульях, то мы пропустим цель, совершим неизбежно ошибку. Ну что греха таить, да, очень многие работодатели любят, когда один человек выполняет за одну зарплату две разных работы. Поэтому должность и в государственных структурах, и в коммерческих организациях – психолог-полиграфолог. Она существует. Но мы всегда говорим, что лучше как психолог поработать в один день и даже в этот день не проводить исследования с применением полиграфа, а вот на другой день, ну или хотя бы после обеденного перерыва провести исследование с применением полиграфа. Потому что вот анализ невербальной коммуникации, задача психолога – это в какой-то степени очень такая эмпатийная задача. Аккуратненько проникнуть в чужую душу, собрать нужную информацию, выбраться, не оставить грязных следов. А задача полиграфолога – держать обследуемое лицо вот нашего человека в таком легком напряжении. Человек не должен в датчиках расслабиться, он должен помнить одну истину. Для полиграфолога все версии одинаково вероятны. И когда люди с надеждой в глаза говорят: ну как же, ну вы же разберетесь, мы отступаем, каменеем и говорим: наша задача, да, выяснить, что вы знаете.
2: То есть они надеются, что вы поможете доказать их
5: невиновность. И психолог-то как раз в большей степени это может продемонстрировать, а мы не можем продемонстрировать, это не наша задача. Версия обвинителя и версия защитника, неважно, уголовное дело или кадровый отбор, все версии для нас равновероятны. Наша задача только смотреть на реакции человеческого тела в ответ на наши вопросы.
2: Допустим, я работаю в компании, и мне предлагают пройти вот эту процедуру, а я не хочу. Это же, я имею право отказаться?
5: Ну, тут ведь корпоративная этика и корпоративная культура. Но с точки зрения юриспруденции, если организация предполагает, что, возможно, понадобится регулярный отбор, фильтрация, да, все-таки особенно в коммерческих структурах, бывает возможность где-то что-то, минуя руководство, заработать себе копеечку, не доложив руководство. Если предполагаются такие регулярные проверки, то нужно включить этот пункт в локальные нормативные акты. И Трудовой кодекс нам позволяет, статья 8, работодателю закрепить возможность таких эпизодических проверок. Или если у работодателя случился инцидент на предприятии, и действительно что-то пропало, или утечка информации, или даже просто сотруднику сотрудника, как вот люди говорят, что ты сумочки вытащил, да, украл, да, в просторечии это вот так это выглядит, то здесь надо, конечно, людей информировать и получить их согласие. Но в данном случае, мне кажется, никто не отказывается, потому что если ты хочешь работать в этой организации, значит, ты принимаешь правила игры. Ведь, да, без добровольного согласия согласия, ну, даже если мы возьмем уголовное дело, посадить человека в кресло, приковать наручниками к креслу, можно. А как клещами-то с языка слова не вытянешь? Поэтому я уже сказала, это у нас диалог, это взаимодействие. И человек должен согласиться взаимодействовать.
0: Я правильно понимаю, что чтобы получить, скажем так, ответ, который потом можно было бы проверить на аппарате, сделать какие-то выводы, то нужно правильно сформулировать вопрос. Потому что не любые вопросы подходят для этого тестирования.
5: Конечно. Ну, чему учат полиграфологов? Учат как раз использовать методики составления тестов. Есть исследования с применением полиграфа, большая процедура, а есть внутри исследования блок, который называется тестирование. Вот человек сидит в датчиках, по определенной программе задает вопросы, получает ответы, интерпретирует потом реакции. И на самом деле две крупных методики существуют. Это методика вопросов сравнения, методика контрольных вопросов, она ранее.

0: Наверное, то, о чем мы хотели бы услышать наши слушатели, то, что вы спрашиваете, это проверочные вопросы, вопросы по самой проблемной ситуации. Ведь возникла какая-то проблема у работодателя, вот, или уголовное дело возбуждено, и все проверочные вопросы крутятся вокруг этой фабулы. Вот что здесь важно? Здесь очень важно четко сформулировать вопрос, который не был бы обвиняющим, не был бы наводящим и не содержал никаких эмоциональных или правовых оценок. Нельзя спросить человека, это вы убили, ну, условно, Иванова, Петрова, Сидорова,
1: Лору Пальм.
0: Вы нажимали на спусковой крючок, вы ударили ножом, вы держали, вы выносили, вы брали, вы прикасались. То есть мы идем через описание физических действий. А как это работает? Есть понятие, ну, двигательная память, память на движение, моторика, рученьки помнят. Вот если человек взял этот нож и ударил, или человек открыл этот ящик стола руководителя и вытащил оттуда листок, который не должен был брать с ценной информацией, у нас это все сохраняется в памяти, и тогда, когда возникает процедура исследования, мы апеллируем к этим действиям, и у человека запускается механизм воспроизведения информации. И внутри себя, на самом деле, мы с вами неправдивые и не лживые. Внутри себя каждый человек точно знает, что он делал или не делал. А вот если мы спросим, вы украли? Человек скажет, да вы что, я ничего не крал. Я взял свое, причем без процентов. Вот поэтому правовые оценки, эмоциональная окраска, они...
1: Ну, здесь разница сразу понятна. Я не украл, я взял то, что мне
0: нужно. Причем мне причитается нужно больше, но я вот минимально, что давал взаймы, то у него и забрал, а то от него возврата долго не дождешься.
1: Таким образом, получается, что нету срока давности, да, у этого метода. То есть, допустим, человек что-то сделал, потом он себя убедил в чем-то, что он этого не делал. И, собственно говоря, вы уже не сможете проверить, потому что он уже верит в обратное.
0: Тут надо разделить несколько слоев, да, будет. Во-первых, ученые, ну, здесь психологи, психофизиологи пока не очень точно знают до конца, а существует ли забывание вот в том смысле, в котором мы говорим в повседневной жизни. Вот мы забываем навсегда, эта информация распадается на молекулы и атомы, или эта информация где-то в организме сохраняется, и нужно просто найти этот крючок, какой-то триггер запустить, и она всплывет годы, там, десятилетия спустя. Поэтому нет ответа пока на этот вопрос. Мы можем исходить из того, что и исходим, мы, полиграфологи, исходим из того, что, по большому счету, давность не так важна. Можно работать по эпизодам, которые случились, события в жизни человека много лет назад. Что важно? Важно, чтобы это было для человека эмоционально значимо. Если 15 лет назад он проходил мимо зоопарка в городе Москве, уткнувшись носом в телефон и там что-то слышал в кустах за оградой, ну, бессмысленно работать, да, по этой ситуации. А вот если как раз вот то, что мы обсуждали, человек взял и сделал, и это то, что он хочет скрыть на всю оставшуюся жизнь от всех самых близких людей, вытеснить из своей памяти, тогда, конечно, работать можно и нужно. А вот еще один аспект, который вы, Наталья, затронули совершенно правильно, феномен ложных воспоминаний. Мы о нем очень мало знаем, и в нашей стране психологи-то о нем как раз знают и говорят, и учат своих студентов. А вот юристы об этом практически ничего у нас не знают. Что такое ложные воспоминания? Это как раз трансформация информации внутри человека, которая приводит к тому, что честный человек верит во что-то, считает, что это соответствует действительности, и, извините за такой вот сленг, с пеной у рта готов до истерики биться за то, что он говорит правду. Вот самые страшные люди для нас – это добросовестные участники, ну, судопроизводства. Все-таки я криминалист. Вот добросовестный, честный свидетель или жертва преступления, которая настаивает на том, что это было синим, а это зеленым, таят их показания, очень большая опасность.
1: Потому здесь что хочется на каком-то примере понять, то есть, чтобы вот эту разницу почувствовать, что значит он хороший свидетель, но с ним сложно работать.
0: Нет, дело не сложно работать. Ложь всегда осознанна. И если человек что-то удерживает внутри себя, какую-то информацию, полиграфолог работает, добывает, так сказать, сведения, получает картину реагирования, может поделиться ею с заказчиком. А если это ложные воспоминания, за ними не стоит никакой фактуры.
1: То есть он что-то придумал?
0: Он не придумал. Это не фантазия. Это трансформация какой-то истории. Вот, условно говоря, да, человек вот вышел во двор раннее утро, собачка должна погулять, окинул двор взглядом, что-то там смотрит, какой-то вот молодой человек как-то очень быстро и так нехорошо бежит через клумбу с цветочками на автобусную остановку.
1: Он его запомнил.
0: Ой, да что он запомнил? Невоспитанная нынче пошла молодежь. И благополучно забыл. И вот получается, что потом, когда ему говорят, да это не просто молодой человек бежал, это был человек, который совершил убийство. Вот, потом нашли тело где-то там за гаражами или возле электроподстанции. И человек думает, а, я свидетель-очевидец, да? И пошло. Рассказал родственникам, рассказал друзьям. И вот то, что он видел, это один слой. А то, что он потом рассказал, а потом добавил что-то из памяти, из сериалов, а потом еще жизненный опыт, а потом приехали, представить

0: телеканала взяли интервью, и в то, что он будет рассказывать в суде...
1: Это будет на 180 градусов.
0: Другая история. То есть он и не лжец, и в то же время воспоминания, которые он озвучивает, они ложные, за ними нет реальной действительности.
2: Возможно, он хороший писатель просто, придумал всю историю.
0: Или фантазер, да, есть такое.
2: Можно тоже ошибиться, да?
0: Нам нужен все-таки в идеале для исследования с применением полиграфа заведомо лгущий человек. Это единственная ситуация, когда полиграфолог полезен и качественно работает. Но, естественно, нам-то могут направить человека, который вообще ничего не знает о случившемся и действительно не сказал никакие сведения в своей анкете, как его заподозрили кадровики в этом.
2: И проверить его нельзя.
0: И вот тут полиграф, детектор лжи, не превращается в детектор правды. На самом деле мы никого не можем оправдать. И, честно говоря, некоторые вот полиграфологи злоупотребляют доверием общественности, доверием людей, когда говорят: приходите, копеечку заплатите, я помогу вам доказать, что вы невиновны, непричастны. Нет, это не так, потому что до конца механизмы памяти все-таки не изучены. И поэтому, если у нас отсутствует реакция на проверочные вопросы, если мы не можем изобличить человека во лжи, мы, так сказать, лапки поджимаем и говорим: отсутствие реакции – это всего лишь отсутствие реакции. Чтобы попробовать подтвердить правдивую для человека версию, он нам должен рассказать, где он был в это время, в каком-то другом месте, и мы будем проверять через его реакции на другую версию, да, его осведомленность. Это довольно сложная задача. Поэтому полиграф не детектор правды.
2: Когда я кого-то, или там, условно говоря, какой человек кого-то обманывает, что его выдает? Я так понимаю, есть учащенное сердцебиение, руки, наверное, потеют.
0: Ну, на самом деле, колебания пота вот на уровне нашей кожи рук – это такие микроколебания, которые мы не ощущаем, как вот ладошки вспотели, да, не обязательно там капли пота со лба утирать. Микроциркуляция, микроколебания, они существуют, они есть всегда. Мы регистрируем эту активность потовых желез. Вот уже мы говорили, что сердечно-сосудистую активность обязательно регистрируем. И эти два канала регистрации очень надежны, потому что человек произвольно ими не может управлять. Ну, еще мы регистрируем дыхание. На самом деле мы можем манипулировать дыханием, задерживать его или там делать глубокие вдохи-выдохи. Но когда человек погружается в процедуру исследования, он об этом часто забывает. И канал вот дыхания не может быть не настолько надежен, как активность потовых желез, но тоже мы это фиксируем. Вот это и есть джентльменский набор работы полиграфолога.
2: Допустим, я попала в клуб обманутых жен и хочу своего мужа проверить. И прихожу к вам, к полиграфологу. Что он мне говорит?
0: Уважающий себя полиграфолог за это не возьмется. Да. Дело в том, что здесь очень тонкий лед, и уже в воронку, страшную воронку, втягивается и тот, кто хочет инициировать эту процедуру, и тот, кто на нее соглашается. Обоим этим людям нужна помощь психолога. Им нужно заниматься психотерапией, с ними надо работать. И самое проблемное то, что даже если полиграфолог хорошо сделает свою работу, не предложит вот заключение, а даст заказчику, что мы получим? Во-первых, 100% заказчик будет недоволен любым результатом. И если версия обвинительная, и если версия оправдательная, потому что любой ревнивец свою ревность подогревает и где-то в этом сомневается, то он уже живет просто за счет вот подогрева вот этого своего эмоционального состояния. Ему не нужна финишная точка. А потом мы все помним очень страшную историю, историю Маргариты Грачевой. Ведь тогда супруг ревнивый пригласил полиграфолога, и полиграфолог поработала с Маргаритой и сделала выводы относительно того, что она где-то была, с кем-то время какое-то проводила. И это стало триггером для того, что мы знаем, супруг ревнивый ее вывел в лес и отрубил кисти рук. Страшнейшая история. И вот, пожалуйста, участие полиграфолога в этой истории. Поэтому обязательно надо дистанцироваться.
2: А если, допустим, идет в суде какое-то разбирательство о разводе, и суд, допустим, он может обязать человека пройти вот эту вот процедуру?
0: Это гражданский процесс. В гражданском процессе суд как бы над схваткой, да, условно. Истцы и ответчики приходят, приносят свои аргументы, судья помогает им эти аргументы превратить в доказательства, и суд ничего не навязывает, как правило, но если суд и говорит о каком-то экспертном исследовании, то по таким вот делам, семейные споры, определение места жительства ребенка назначаются, ну, классически, если можно так выразиться, психолого-психиатрические экспертизы в отношении несовершеннолетнего, в отношении родителей. Здесь экспертиза с применением полиграфа как таковая для гражданского судопроизводства – это большая-пребольшая редкость. Суд не может заставить, не может обязать. В уголовном судопроизводстве на самом деле та же история. Нельзя провести принудительную экспертизу с применением полиграфа. Мы опять возвращаемся к тому, о чем уже говорили. Нужно общаться, нужно задавать вопросы, нужно на них отвечать. Но предложить это следователь может. И вы знаете, парадоксальная ситуация случается с людьми во всем мире. Вот человек отказывается от допросов. Вот в России ссылается на 51-ю статью Конституции.
2: Что хочет молчать, да?
0: Да. И это не вызывает никаких проблем. И он не боится сослаться на эту статью. А когда ему предлагают пройти экспертизу с применением полиграфа, он соглашается. И здесь сработает перевертыш. Он боится отказом от экспертизы себя разоблачить. Ты только что отказался давать показания в ходе допроса. Что тебе мешает отказаться от
2: экспертизы? То, что он надеется обмануть этот аппарат, я
0: думаю. И даже если не надеется обмануть, даже если вот человек честный, он просто боится, что его необоснованно обвинят и заподозрят, именно поэтому он чувствует, что вокруг него, так сказать, петля сжимается, а он не при делах. И он все равно согласится на эту экспертизу, но тоже заставить-то нельзя. Это все добровольно, однозначно, за счет контактного взаимодействия. Угу.
2: А бывали ли случаи, ну, возможно, вы знаете, да, из практики работы следователя тут, скорее всего, когда следователь был уверен, что человек виноват, предложил ему пройти эту процедуру, чтобы подтвердить его вину, и он оказался невиновен.
0: Да, у меня, поскольку я практикующий эксперт-полиграфолог, у меня в практике были такие прецеденты, и, наверное, это самое сложное для полиграфолога. Я помню одно резонансное дело, связано, так сказать, подпиской о неразглашении информации, не могу назвать даты, имена, но это было очень резонансное дело, было уже готово обвинительное заключение, и вот на финишной прямой перед направлением дело в суд. Следователь приехал, назначил вот экспертизу, это не в Москве было уголовное дело, и говорит, ну, чтобы в суде обвиняемые не отказались от своих показаний, чтобы они не начали говорить, что их там незаконными методами следствия побудили во всем этом признаться, давайте вот мы закрепимся, пробежим эту экспертизу, и все будет хорошо. Украсим, так сказать, бантик, прицепим к этой истории. И я работаю с обоими обвиняемыми, и я понимаю, что там нет всего, что им приписали. Да, но мы уже выяснили, что полиграф не детектор правды. Я не могу сказать, что они не обладают этой информацией, тем более я не могу сказать, что они этого не делали. Но у меня-то оправдательная версия, я говорю об этом следователю. Следователь возмущен, пытается найти других полиграфологов, там расходятся мнения, несколько было экспертиз проведено. В итоге суд вынес оправдательный приговор. И еще я помню такое очень резонансное тоже дело, но уже в Москве. Резонансное с какой точки зрения? Сам эпизод, само преступление, это пенялся человек в разбойном нападении, ну, в какой-то степени относительно рядовая история. Но почему резонансная? Потому что экспертизу назначила судья. И она говорит, у меня вот небольшая совокупность доказательств, что он разбойное нападение совершил. Но у меня есть и небольшая совокупность доказательств, что он его не совершал. Но проблема в том, что обвинительный приговор был уже вынесен и назначено наказание в виде, там, насколько я помню, 7 лет лишения свободы. Дело возвращается в тот же самый суд. И вот после того, как я провела экспертизу, я была допрошена в суде, судья вынесла оправдательный приговор. 12 лет до этого в Москве не было прецедента, чтобы после обвинительного приговора другая судья в этом же суде вынесла приговор оправдательный. Мне кажется, вот для служителей Фемиды и для следователей самое главное помнить, что свобода оценки доказательств, она заключается в том, что руководствуясь законом и совестью, приговор выносится на основе внутреннего убеждения. И огромное, так сказать, уважение вот к этой судье, она еще работает, поэтому я не называю фамилию, что внутреннее убеждение она сформировала.
2: То есть она получила подтверждение, да? Вот
0: да,
2: свои...
0: да, она получила основу для укрепления своего внутреннего убеждения. Это работает так.
2: Спасибо большое. Полиграфолог, доцент кафедры криминалистики университета имени Кутафина Ярослава Комиссарова.
0: Спасибо. Спасибо.
3: Поговори со мной. Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
4: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
3: И что вы чувствуете?
4: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
3: А чего бы вам хотелось?
4: Хочется поворчать, естественно.
3: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
4: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
3: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
5: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится с католиком?
6: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
7: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
8: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет, развод – это грех получается.
9: И дальше вопрос Чернышевского, что делать?
3: Час Островского. В четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
10: В Москве 17 часов, в Хабаровске полночь, в Ереване 18.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Верховный правитель Малайзии прибыл с визитом в Россию. 4 мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак украинских беспилотников. ВОЗ сравнил распространение хантавируса и начало пандемии COVID-19. Подробности далее. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Россию в преддверии 9 мая. Королевский самолет приземлился в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Участие в торжествах по случаю Дня Победы в российской столице уже подтвердили ряд зарубежных государственных деятелей, сообщил ранее помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин запланировал серию международных встреч. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал президенту Владимиру Путину о мерах поддержки военнослужащих. На встрече с главой государства руководитель региона подчеркнул, что сам принимал участие в СВО и находится в плотном контакте с другими бойцами. Он, в частности, регулярно встречается с ними для решения волнующих вопросов. Первышов добавил, что многие военнослужащие уже работают в местных органах власти. Этому способствует программа «Герои Тамбовщины», которая готовит управленцев из числа участников СВО. Детским омбудсменом в регионе стала вдова Героя России Ольга Лапшина. 4 мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Черемошное Белгородского округа дрон ударил по легковому автомобилю. Двое мужчин получили минно-взрывные травмы, им оказали помощь, лечение они продолжат амбулаторно. Еще один мужчина ранен в городе Шебекине после удара FPV-дрона по трактору на территории местного предприятия. Еще один пострадавший обратился в ЦРБ самостоятельно. Правительство Польши обжалует соглашение о свободной торговле со странами Меркосур в суде ЕС. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Он напомнил, что Варшава уже добилась некоторых результатов в противодействии негативным последствиям соглашения. Польша ранее безуспешно пыталась заблокировать подписание документа между Евросоюзом и странами Меркосур, общим рынком государств Южной Америки. Варшава опасается, что страну завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными стандартами. Распространение хантавируса среди пассажиров круизного лайнера в Атлантике не похоже на начальные этапы пандемии коронавируса. Это мнение высказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус. По его словам, риск для остального мира низок. Общее число заразившихся на лайнере достигло 8 человек. Сегодня еще один случай выявили у мужчины, вернувшегося в Швейцарию. Трое пассажиров скончались. Москвичей вновь начали предупреждать о возможных ограничениях мобильного интернета и смс-сообщений. В ближайшие дни, передает корреспондент РИА Новости. Аналогичная ситуация наблюдалась накануне. Большая четверка операторов связи в понедельник предупредила о временных ограничениях на мобильный интернет и смс в Москве и области с 5 по 9 мая. Ограничения вводятся по соображениям безопасности. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
11: Здравствуйте, друзья. Председатель Комитета Совета Федерации по конструктивному законодательству, конституционному, конечно же, вот тут зрение подвело, законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас на прямой связи со студией «Радио Спутник», где нахожусь я, Алексей Осин. Андрей Александрович, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Алексей. Мы вполне конструктивный комитет.
11: Да, поэтому... да, вот видите, да.
12: Оговорка мне понравилась.
11: Оговорка практически по Фрейду, да. Но у нас политики сегодня мало, и, может быть, слава богу. Кстати, она как-то, несмотря на бурление международное, разнообразное, может быть, отошла в эти дни на несколько задний план. Хотя, как знать, нет, происходят все время события, которые будоражат общественное мнение. История с перемириями. По традиции уже президент России на 9 мая, на 8-9 мая объявил о прекращении огня односторонним. В ответ киевский режим тоже объявил о прекращении огня, но несколькими днями ранее. И фактически тут же свое собственное одностороннее перемирие нарушил, но при этом Россию обвинили в том, что, значит, вот некие действия нашей страны, хотя мы ничего никому не обещали до 9 мая, нивелируют объявленное нами же перемирие. Вот если кто-то может это без, так сказать, некой дозы чая разобраться в этом, ну, люди, конечно, молодцы. Так вот, хотел вас вот о чем спросить. В чем игра? В чем игра Зеленского? Объявить раньше, потом атаковать? Зачем все это? С вашей точки зрения, конечно.
12: Посмотрим. Я думаю, что в данной ситуации Зеленский действовал достаточно эмоционально, потому что он, во-первых, ну, сказал вещь очевидно, ну, скажем так, такую, которая, ну, ставит его в один ряд как раз с нацистскими преступниками, теми, которые были побеждены, да, 81 год назад. Когда он в Армении сказал, что может атаковать Москву в день, когда будет праздноваться победа, подчеркну это, да, советского народа, то есть и украинцев, и белорусов, и россиян, которые принимали участие во Второй мировой войне, да, в Великой Отечественной войне, это наша общая победа. Вот его такой, как бы, этот посыл, который он дал в Армении, что может быть атакована Москва в день, когда, ну, действительно вся страна празднует. И вообще в нормальной ситуации Украина всегда праздновала День Победы над фашистской Германией. Это праздник украинцев такой же, какой и для нас. Вот. Но Зеленский получил очень жесткую отповедь, да, от Министерства обороны России, которое, в общем, сделало... Ну, заявление, оно достаточно широко разошлось, как бы, и Зеленскому нужно было реагировать. Я думаю, что первое, это у него был просто испуг, очевидно, да, что действительно в случае атаки на Москву в ходе праздничных мероприятий, если таковые будут, то будет очень жесткий ответ России, как сказано в заявлении Министерства обороны Российской Федерации. И он дальше начал искать какой-то выход. И вот появилась эта идея объявить перемирие 6 числа. Почему 6-го? Ну, как бы, никаких комментариев не было. Как вы справедливо сказали, тем не менее, Украина продолжила атаки там, в Крыму, да, эти...
11: Джанкои, да.
12: Вот, поэтому я думаю, что игра его, собственно говоря, не совсем игра. Он бахвалился в Ереване, что будет атаковать Красную площадь 9 мая. Потом испугался последствий своих слов, в случае, если действительно Украина что-то предпримет. А потом начал пытаться как-то выйти из этой ситуации. Я не думаю, что у него это была спланированная такая игра. Я думаю, что он действовал, что называется, по обстоятельствам. И больше руководствуясь собственными эмоциями.
11: Вот так. Да, вот если вообще на 9 мая взглянуть, вот знаете, какая мысль сейчас в голову пришла? Вот взять ту же Украину. ну, наверное, может быть, несколько десятков тысяч отщепенцев, бандеровцев, фашистов и так далее. Они с определенными лозунгами воевали на одной стороне. Ну, там была декларация, да, в 41-м году о независимости, о том, что они рука об руку с Гитлером там будут строить что-то там, мировой порядок и прочее, да. В то время как миллионы украинцев героически воевали в рядах Красной армии или Советской армии, да. Скажите, почему сейчас верх одержало вот это вот мизерное меньшинство? Уж мизерное, извините. Как вы думаете, не только на Украине, Прибалтике там?
12: Не то, что сейчас, да, не то, что сейчас они одержали верх. Я думаю, что все годы независимости Украины после распада Советского Союза были достаточно влиятельные силы в стране, которые готовили людей, молодежь, в частности, вот к этому повороту неонацистскому. Потому что Украину, по всей видимости, изначально планировали использовать как такой против России. И это сейчас произошло. За год, за несколько месяцев ты не изменишь так сознание людей. Украину к этому готовили. Начиная со времен Ющенко, вспомните, да, героизация там Бандеры, переименование улиц и прочее, прочее. Это началось задолго до, не то что до каких-то наших, скажем так, проблем с Украиной, которые, в общем-то, были следствием антиконституционного государственного переворота в этой стране. Да? Собственно, переворот – это в полной мере неонацистский переворот. Мы хорошо помним и правый сектор, и всех, кто тогда стояли, все эти имена хорошо известны. Они, кстати, большинство этих людей там бежали просто за рубеж, да, они же не воюют в рядах СВО. Они просто убежали за границу, выполнив свою роль. Поэтому вот этот вот разворот, Алексей, я убежден, это спланированная история, спланированная такая долгосрочная тема, которая отрабатывалась европейскими странами, ну, в течение вот буквально 3 десятилетий. И вот это дало сегодня свои плоды. Я думаю, нам не надо забывать, что не только Прибалтика, но очень многие европейские страны ассоциировали себя, скажем так, с противной стороной. Не с той стороной, которая вышла победителем во Второй мировой войне. Я думаю, что если тем же самым американцам или англичанам показать, что из себя на самом деле представляют эти неонацистские батальоны украинские, люди, политики нет, все понимают, а люди будут в ужасе в этих странах. Потому что они действительно считают, что тогда они, некоторые даже считают, что они одни, да, как Соединенные Штаты, что они раздавили нацизм тогда в 45-м году в Европе, уничтожили нацизм. А получается, что оказались живы силы, которые буквально возродили эту чуму вот на Украине. Да, невероятно, но это так.
11: Вот какая еще удивительная, уж извините, так отвлекаемся, да, может быть, не совсем о политике, но вот когда говорят даже самые матерые украинские пропагандисты, да, иногда вот слушаешь, они употребляют некие знаки из нашего общего культурного кода. Вот эти ключевые фразы из фильмов, да, на которых, так сказать, мы все воспитывались, да, то есть это вроде бы работает, но не работает. А в чем мы неправильно, может быть, себя вели? Или вот как вы можете сказать, что за 30 лет наших братьев вот так вот переформатировали? Потому что это величайшее достижение, хотя и черное, да, со стороны Запада. Это вот лучшее они для себя придумать не могли.
12: Согласен, Алексей. Знаете, это такой очень сложный вопрос. Мы, наверное, с вами, ну, давайте попробуем как-то на него ответить.
11: Ну, я понял, да.
12: Я считаю реально, что правда так. Я в данном случае, это скорее такое, ну, что ли, размышление. Украина все-таки это в тех границах, в которых Украина вышла из состава Союза СССР и получила независимость, это все-таки искусственное образование. И вот это искусственное образование нужно было чем-то скреплять. И к нашему, ну, невероятному удивлению и в каком-то смысле к ужасу оказалось, что вот таким скрепляющим элементом стал национализм украинский. Да? Вообще-то этот украинский национализм всегда был, ну, очень таким маргинальным движением. Представить себе, что Украину захватит вот эта чума такого национализма, который, в общем, всегда мы как бы привыкли ассоциировать только с какими-то там западными регионами Украины. Mm-hmm. Да, действительно, с регионами, кстати говоря, которые даже в состав Российской империи никогда не входили, та же самая Галичина, да? И вот эти границы Украины, которые появились после Второй мировой войны в результате там договоренности, которые были достигнуты в Ялте союзниками, вот то, что скрепляло эти государства в течение 30 лет, как выясняется, был вот этот вот махровый западноукраинский национализм. И его взяли на вооружение западные страны для того, чтобы объяснить, что Украина – это не Россия, что Украина – это антироссия. Это вот единственное объяснение, которое я могу дать, честно говоря. То, что это не проблема последних месяцев или даже лет, я в этом абсолютно убежден. К этому украинцев, к сожалению, готовили буквально сразу после того, как страна получила независимость. Я думаю, многим было понятно, что Украина не жизнеспособна в таких границах. Надо было чем-то ее скреплять, сжимать. Да? И вот таким, вот такой, извините, скрепой, ужасной совершенно скрепой, оказался вот этот национализм, который одержал верх, по сути дела, и в идеологии, и в образовании, и в политике. Как... Вот во что превратилось действительно братское наше государство.
11: Ну, на самом деле, могу, извините, чуть-чуть, несколько минут эфира заберу, рассказать такую небольшую историю. Год, наверное, 2007-2008, в Одессе книжный магазин захожу, беру книжку, написано «100 знаменитых украинцев». Открываю, а такая иллюстрированная, скорее для детей, то есть там с картинками, все очень красочно. И вот первые 10 – это киевские князья. То есть это все тогда уже было, их тогда уже учили, да, что мы разные. Я тогда очень удивился, где-то мы тогда к этому относились несерьезно. Мы так посмеивались, дескать, ну там играются ребята вот в это свое. А получилось вот как. Ну, вот, кстати говоря, перед 9 мая...
12: Если говорить о том, Алексей, да, что мы делали не так. Вот вы, мне кажется, очень неправильно ответили сейчас на свой вопрос. Мы, к сожалению, недооценили эту проблему. Да? Да. Когда Украина объявлялась чуть ли не родиной слонов, когда всерьез рассказывали, что они чуть ли не прародители всех мировых цивилизаций, что они выкопали Черное море. Мы над этим смеялись как над анекдотом. Да? А к этому надо было относиться серьезно. Да, корни этого национализма, наверное, есть. В середине 19 века было несколько там известных, да, профессоров, которые начинали рассказывать эти сказки про древнее украинское государство, хотя всем понятно, что никакого древнего украинского государства не было. Да? Была Киевская Русь, и это совсем не Украина, и не Россия, кстати, наверное, да, Киевская Русь. Это государство, которое появилось в раннем Средневековье, и у него своя совершенно история. Да, это наша... как бы прародина нашей государственности российской. Вот. Но то, что мы к этому несерьезно, к сожалению, отнеслись, вы правы, это большая ошибка и, в общем, большая трагедия теперь для нас.
11: Ну вот если опять-таки в преддверии 9 мая, каждый год ведь обсуждаем эти вещи. Вот в Берлине, в Прибалтике запрещают опять символику Советского Союза, георгиевские ленточки, флаги, песни петь в таких для нас важных местах исторических, как Трептов парк, Тиргартен, это все Берлин, да? Или где-нибудь в Даугавпилсе запрещают там цветы приносить, значит, вечный огонь погасили последний, оставшиеся в Прибалтике, они боятся? Чего они боятся-то? Ну, придут люди.
12: Они не боятся ничего. Нет, это не страх.
11: А что?
12: Это реваншизм. Это реваншизм чистой воды. Мы считали почему-то, еще одна ошибка, не только мы, я думаю, что и американцы так считали, да и англичане, скорее всего, что вот эта нацистская чума в Германии была полностью побеждена. Да, ведь проводили в полном смысле слова денацификацию Германии после мировой войны. Да? И мы считали, что немцы во всем раскаялись, поняли, что нужно строить современное государство совершенно по-другому, без вот этой неонацистской, националистической составляющей. А сегодня мы видим, что на самом деле потомки, дети, ну не дети, а уже внуки тех самых немецких генералов, они с удовольствием разворачиваются в сторону той самой истории. И, по сути дела, когда в Германии запрещают советскую символику, Это для них элемент реванша. И вообще то, что сегодня происходит на Украине, я уверен, во многих европейских странах, ну, в первую очередь, конечно, в Германии, в этих прибалтийских государствах так называемых, это элемент реванша. Они ничего не боятся. Они просто показывают, что сейчас они могут себе это позволить. Продемонстрировать то, что их тогда не до конца уничтожили, этих нацистов. И сейчас они берут вот таким образом, пока таким. Они берут реванш за тот разгром, который Советский Союз нанес фашистской Германии. Это именно так они воспринимаются. Не нужно себя обманывать, что они чего-то боятся и так далее. Ничего они не боятся. Они просто наглые, циничные, современные неонацисты, которые пока еще не могут ходить с портретом Гитлера. Но, поверьте, скоро выйдут с его портретом. И пойдут, и будут рассказывать, что он освобождал Европу от какой-нибудь коммунистической заразы. Будет ровно так.
11: То есть, получается, это они свой День Победы празднуют, да, над нами?
12: Который... Да, совершенно верно. Да, совершенно верно.
11: Таким
12: это
11: образом.
12: Их форма празднования Дня Победы. Они отмечают реванш, который они сейчас, по их мнению, берут над Советским Союзом. Потому что Советский Союз распался. Часть Советского Союза сегодня, Украина, значимая часть, очень большая, когда-то богатейшая республика, в которую весь советский народ вкладывал огромное количество своего труда в построение этих и атомных станций, и энергетики украинской, и сельское хозяйство, наверное, было одно из лучших в Советском Союзе. Да? Сейчас эта страна воюет с Россией, используя весь свой, не говоря уже какие-то экономические потенциалы, весь свой человеческий ресурс готовы уничтожить просто ради того, чтобы нанести поражение России. И это они воспринимают как свою победу, свое достижение. Первый шаг к тому реваншу, на который они до сих пор, я уверен, надеются. Надеются, потому что этот план нанести России поражение на поле боя силами украинских неонацистов с помощью американского и европейского оружия и инструкторов американских и европейских, это не что иное, как попытка взять реванш за поражение Европы во Второй мировой войне. Потому что там была не только Германия.
11: Ну, понятно, Италия, Румыния, да.
12: И Италия, и Румыния, и Венгрия, и Чехия, и Словакия, и прибалты пресловутые со своими нацистскими батальонами.
11: Финны, да.
12: Они сейчас, финны, совершенно верно, да, финны. Они сейчас берут реванш. Это их, скажем так, они видят в этом какой-то для себя историческую миссию на современном этапе. Нанести поражение России, желательно на поле боя. Да, наверное, не все политики сейчас уже в это верят. Далеко не все граждане понимают, что это так. Но это очевидный совершенно реваншизм. И надо заниматься не только денацификацией Украины. Я боюсь, что денацификация Европы тоже будет стоять на повестке дня. Что очень многие сейчас почувствовали вот этот вот привкус реваншизма.
11: Но пока сами воевать боятся, в отличие от Гитлера и же с ним, так сказать.
12: Но мы с вами пока не знаем. Мы не знаем, боятся они или не боятся. Ага. Вот это, знаете, тоже большой вопрос. Не надо их недооценивать. Я думаю, что с учетом того, что европейцы понимают теперь, что они, в общем-то, должны нести ответственность за собственную безопасность. Ну так, при такой политике Соединенных Штатов, да, большой вопрос, можно ли дальше полагаться на Америку. И какая будет там политика в ближайшие десятилетия, даже при смене администрации Трампа, ну и так далее. При всех политических процессах, понятных, которые там идут. Я думаю, что европейцы будут вооружаться, они будут готовиться к войне с нами.
11: А как же в этом случае бессмертный полк? Он же во многих европейских странах проходит. Или это только те, кто уехал из Советского Союза, ну, бывшего?
12: Я не могу сказать, это только для тех, кто уехал из Советского Союза. Ну, конечно, в Европе есть огромное количество людей, которые потомки тех, кто боролся с фашизмом. И люди выходят во многих городах европейских с бессмертным полком. Я к этому отношусь с уважением. Угу. И я думаю, что со временем им будет все сложнее и сложнее это делать. Потому что неизбежно это движение будет подавляться. Потому что там невозможно выйти с портретом своего деда или прадеда в советской форме, да, в условиях, когда запрещается советская символика. Это все постепенно будет ужесточаться. Я уверен, что им не понравится эта история с бессмертным полком.
11: Кстати, вот берлинская история на этот раз, вот что в отличие от предыдущих лет появилось, может быть, я до этого не встречал. Ну, понятно, что советские флаги запрещены, георгиевские ленточки, символы V и Z, так сказать, белорусские флаги, но почему-то особо оговаривается флаг Чеченской республики. Как думаете, почему?
12: Не знаю. Я думаю, что это деталь. Наверное, они просто где-то видели эти флаги. Но понятно, что очень много чеченцев воюет в зоне специальной военной операции. Возможно, где-то они флаги там эти видят. Я думаю, что эта деталь, она не так значима, что они запретить решили еще чеченский флаг. А вот то, что они запрещают советскую символику, это очень значимо. Это очень важно понять, что это не от страха, это от ненависти.
11: Угу. Ну, в общем, получается, что 9 мая все равно каждый раз становится таким, ну, мирным пока, слава богу, но все равно выяснением отношений, позиций, и поэтому этот праздник важнее для нас, наверное, с каждым годом, потому что нам говорят, что вы в прошлое смотрите, а получается, что они в прошлое сами тоже смотрят. Или нет?
12: Они смотрят в прошлое, но они надеются изменить. Проблема в том, что они надеются изменить будущее, изменить его в свою пользу. Я повторю это слово, потому что я абсолютно уверен, что это точно уместно, да? Это реваншизм, настоящий реваншизм. Они пытаются отомстить потомкам тех, кто уничтожил фашистскую Европу в 1945 году.
11: Ну и, наверное, вот, чтобы закрыть эту тему, да, потом перейти к другим не менее важным. Вот, смотрите, получается так, вот ненависть застилает глаза, застит глаза, и они даже готовы себя делать беднее, а стало быть, лишать себя экономической мощи, и в то же время пытаются вот на фоне ухудшающегося положения в экономике пытаются милитаризировать Европу до последнего просто. Но ведь они слабеют, получается так. А раз слабеют, то как же им на нас-то пойти, да, в итоге? Или все-таки это все равно? Или когда...
12: Алексей, так всегда происходит, когда идеология берет верх. Угу. Им кажется, что сейчас важно, чтобы вот эта вот идеология реваншизма, она охватила умы как можно большего количества европейцев, да, и они этим занимаются. Ничего, найдут они ресурсы для того, чтобы вооружить собственную армию и развязать при желании такую военную истерию в стране. Да, объективно сейчас они действуют во вред собственной экономике, собственным странам. Ну, я думаю, что это их не смущает. Тогда, когда идеология поставлена на первое место, так часто происходит. Это и в нашей истории так было.
11: Да, мы же на этом надорвались, да.
12: Часто ты не можешь объяснить разумно те или иные действия властей, да, с точки зрения экономической логики, да, ну там история Советского Союза много может дать вам таких примеров.
11: Ну вот если там Ленин... Сейчас
12: идеология, да, у них стоит на первом месте. У нас... Идеология, что нужно нанести России поражение, сейчас эта идеология полностью охватила их умы, она их просто подчинила себе.
11: Ну вот я вспоминаю, например, Ленин, да, хотя тогда идеология была вот очень сильная, вроде мы там от капиталистов-помещиков старались избавиться, и тут он объявляет о том, что капиталисты опять, значит, в законном поле, но тем не менее это позволяет ему тактически на какой-то момент выиграть.
12: Тактически, Ну, вот, да, вот, да. Недолго эта вся история с НЭПом продолжалась, это была тактика. А потом идеология снова как бы подчинила политику себе.
11: Продолжим после новостей. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному и конструктивному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. 4 мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Черемошное Белгородского округа дрон ударил по легковому автомобилю. Двое мужчин получили минно-взрывные травмы, им оказали помощь. Лечение они продолжат амбулаторно. Один мужчина ранен в городе Шебекине после удара FPV дрона по трактору на территории местного предприятия. Еще один пострадавший обратился в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно. Дети, пострадавшие от утечки газа в Омской области, находятся в состоянии легкой степени тяжести. Угрозы для их здоровья нет, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Отравление газом произошло во время экскурсии в IT-клубе города Тара, рядом с которым произошла утечка газа. На уроке по программированию находились 40 детей, ученики 5-х и 6-х классов, 14 школьников и один педагог пострадали. Территория Уральского колледжа технологии и предпринимательства, где обрушилась кровля, оцеплена. Ведется разбор завалов. На место прибыли полицейские с поисковыми собаками, сообщает корреспондент РИА Новости. Обрушение произошло в спортзале на площади 400 квадратных метров. По данным прокуратуры Свердловской области, о пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о халатности. Вторая из россиянок, спасенных из мошеннического колл-центра Мьянмия, вылетела из Бангкока в Москву, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин. Он напомнил, что ранее сегодня на родину отправили первую освобожденную соотечественницу. Накануне стало известно, что двух женщин удалось вызволить из мошеннического колл-центра совместными усилиями сотрудников посольств России в Мьянме и Таиланде и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда. Основатель CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет. О кончине известного бизнесмена сообщил сам телеканал. Отмечается, что Тернер был филантропом и известным общественным деятелем. В частности, он дважды встречался с президентом России Владимиром Путиным в 1994 и 2000 годах. Авиакомпания «Аэрофлота» внесла изменения в правила провоза пауэрбанков. Их теперь нельзя сдать в багаж и заряжать на борту. Один пассажир может провести только два аккумулятора, сообщил перевозчик. Также внешние аккумуляторы нельзя теперь использовать для зарядки других устройств. Размещать их можно только в кармане или под сидением кресла. Если содержание лития в устройстве выше 2 граммов, но ниже 8, оно допускается к перевозке только с согласия авиакомпании. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» и «Макс».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Продолжаем разговор с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. Андрей Александрович, а вот теперь с другой стороны давайте посмотрим на примерно то же самое. Я, честно говоря, даже пытался найти, вот признаюсь, не нашел. Появились некие правила ношения георгиевских ленточек. Значит, где-то пишут, что, оказывается, их нужно носить только выше локтя, что их там нельзя привязывать к, значит, ручке автомобиля. Кто-то какие-то еще правила выдвигает. Вот как вы полагаете, в принципе, хорошее начинание, которое прижилось, и мы все, в общем, с воодушевлением это делаем, каждый, так сказать, 9 мая, вот нужно его зарегулировать или нет? Я понимаю, что нельзя бросать это в грязь куда-то, да, чтобы она, ленточка эта была какая-то, ну, непрезентабельная, надо ее там постирать или новую взять и носить. Но, тем не менее, вот кто будет измерять? Помните, как в школе? Длина юбки, давайте вот линейку приложим и потом отправим школьницу домой. Вот она там плохо себя ведет. Нужно зарегулирование этого дела или просто регулирование?
3: Точно нет. Я, Алексей, согласен скорее с вами. К георгиевской ленте, так же, как и к другим символам победы, нужно относиться с уважением. Да? Мне кажется, что это вполне как бы достаточно. А придумал, я точно не специалист, не знаю, кто придумывает эти правила, как бы, да, как там выше локтя или еще что-нибудь. Можно ли на машине? Потому что если люди выражают такое мнение, и как бы где-то на стекле георгиевская лента, ну, я, честно говоря, в этом ничего не вижу, как бы плохого. Если к этому, если мы понимаем, что человек относится с уважением к георгиевской ленте как к символу победы. Я, мне так кажется. А придумывать вот эти вот сложные правила, ну, не знаю.
2: Но просто есть ведь закон об осквернении, да, осквернять нельзя. А вот в данном случае, где эта граница? И кто будет за ней следить?
3: Ну, наверное, кто-то будет следить. Точно не мы с вами.
2: Вот, ну и опять-таки, примерно из той же сферы. Вот вроде бы недавно действует закон о защите русского языка, там в основном говорится о вывесках и прочей, так сказать, наглядной агитации и символике, да, но при этом, не знаю, основываясь на этом законе или не основываясь, сразу в нескольких российских регионах в школах запретили ребятам танцевать вальс под иностранную музыку, а там вполне приличные композиции, классика вообще современной музыки, вот, но поется на иностранном языке. И очень грамотно сказал адвокат Федор Трусов, он сказал, что, ну, он сказал для любого директора школы, я бы все-таки так широко не распространял, но вот для некоторых директоров школ намек сверху – это категорическое указание. Вот здесь как быть? Вот как быть, чтобы нормальный, в принципе, закон, он не трактовался странным образом? Хотя я уверен, что в законе этого нет, но депутаты уже поправки собираются вносить.
3: Потому что мне кажется, что это какое-то сумасшествие. Да? Вот ну, я вам хочу сказать, что все премьеры последние в Большом театре, совершенно потрясающие, Отелло, тоже пели на иностранном языке. Я не вижу проблем. Там тоже были, извините, иностранные треки, если можно так выразиться, да? И на иностранном языке пели, по-итальянски, да, и музыка Верди. Вот мне кажется, что все это не от большого ума, честно говоря, запретить школьникам танцевать под какие-то иностранные треки. Ну, безумие какое-то. Вот с этим точно, вот этим точно не нужно заниматься, да, потому что это просто смешит, мне кажется, большинство людей. И уж то, что это сильно насмешит, ну, кого-то, наверное, расстроит, да, кто привык к этой музыке, но таких здравую часть школьников просто повеселит, но это 100% так. Ну, не должны этим заниматься ни государство, ни директора школ. Дети танцуют под ту музыку, которая им нравится.
2: Я бы, кстати, вспомнил, откуда, собственно, вальс-то взялся. И кто королем вальсов-то считался. Тоже ведь как-то...
3: Штраус, насколько я помню, вроде бы, да?
2: А, ну Штраус,
3: да. Королем вальса-то Штраус, как бы, наверное, является.
2: Помните, у Булгакова, говорит, а это, говорит, кто, говорит, за дирижерским пультом? Король вальсов, Штраус. Да. Ну вот еще одна, кстати, вот новация. Вот здесь я, вот, честно говоря, некое зернышко, может быть, бы увидел, но хочется вашего комментария. Организация медиапатрулей. То есть некие кибердружины собираются организовывать, причем, насколько я понял, на, так сказать, на общественной основе. То есть это не какие-то, так сказать, на зарплате будут люди. Сами же, я так понимаю, подростки будут просматривать некий контент, общаться со своими сверстниками на предмет того, что не было бы вот этих вот жутких случаев там насилия в школах, да? То есть получается так, что взрослые иногда, они далеки от этого мира, им тяжело даже родителям следить. Они не понимают, ну, равно как, например, и я, что там происходит. А дети, наоборот, близко. И это такой, может быть, вариант Тимура и его команды. В современном
3: смысле. Я согласен, Алексей, тут есть какое-то разумное зерно, потому что, конечно, ребята, наверное, лучше понимают и знают своих сверстников и чаще посещают их страницы в социальных сетях, да, общаются, в конце концов, с ними. И видят, если с человеком происходит что-то не то, наверное, они это могут первыми заметить. Да? Но меня, знаете, всегда беспокоит тема, когда разного рода общественные дружины, патрули организуются. Меня беспокоит то, на какой правовой основе они действуют. Знаете, я не против самоорганизации людей. Зачастую это очень полезная история, когда люди сами организовываются и пытаются как-то урегулировать без вмешательства государства, да, какие-то вопросы. Это часто очень приносит большую пользу. И гражданское общество так и развивается на самом деле. Но тут всегда возникает такой Очень непростой вопрос. А имеют ли право эти дружинники, общественники применять принуждение в той или иной форме? Вот я как бы это всегда неизбежно этим заканчивается. Людям, которые чего-то достигают в этой сфере, в общественной, им кажется, что в какой-то момент времени они могут подменить собой государственные институты. А значит, им кажется, что у них появляется право на принуждение или право на насилие. А вот право на насилие, на принуждение, это исключительное право государства. И вот здесь всегда, скажем так, возникают конфликты между разного рода формами общественной организации, какими-то, да, даже вот там связанных с поддержанием общественного порядка, да, и тем фактом, что государство не может, не должно ни в коем случае делиться вот этим правом, правом на принуждение, правом на насилие с какими бы то ни было общественными структурами. Как бы хорошо они ни были организованы, и как бы правильно они ни действовали, во имя каких бы благих целей они не организовывали себя. Вот это как бы всегда достаточно больной вопрос, и я последовательно выступаю противником того, чтобы такого рода общественным объединениям придавать те или иные какие-то властные полномочия.
2: Ну, то есть, если Тимур поставил фингал Мишке Квакину, который поломал яблони у, не знаю, там, у жены командира, который на фронте находится, это плохо.
3: Ничего хорошего в этом нет, потому что это тоже насилие, и как бы, знаете, это может быть смешно, фингал, а если он выстрелил в него?
2: Нет,
3: Да, сейчас,
2: это не
3: если он в
2: смешно.
3: него выстрелил. Я считаю, что это очень опасная вещь, когда те или иные общественные объединения берут на себя функции, которые может выполнять только государство. Это очень опасно, это очень конфликтно, и это в конечном итоге порождает в обществе большое количество конфликтов, противоречий, которые государство в итоге вынуждено будет разрешать с применением того же самого насилия.
2: Ну, просто понимаете, есть, и это у нас было в Советском Союзе развито, знаете, через форму такой некоторой игры делать полезные дела, которые, может быть, так кажутся скучными. Ведь, опять-таки, если к Аркадию Гайдару возвращаться, то натаскать воды в тот же дом, где мужчина там воюет, да, и тяжело его, так сказать, жене, детям это делать, это же хорошо, правда ведь? А так вроде
3: Конечно, хорошо, никто
2: таскать
3: против
2: воду.
3: этого не возражает.
2: Ага.
3: Никто против этого не возражает. Применять насилие в отношении других людей, даже если их поведение вам кажется не вполне правильным, это уже это переход определенной границы.
2: Ну да, тут, конечно, соглашусь. Но есть ведь, смотрите, еще такой момент.
3: Понимаете, в чем
2: Да.
3: опасность, Алексей? Да, как бы тогда этим людям кажется, если они делают какие-то добрые дела, не знаю, там, организованы во имя какой-то праведной цели, которую, может быть, мы с вами даже разделяем. Но в какой-то момент времени им почему-то начинает казаться, что закон для них не написан. В силу того, что они все такие правильные, хорошие и правильные ценности исповедуют, им начинает казаться, что закон написан для других людей, а они как бы оказываются над ним. И это очень опасно, это всегда заканчивается плохо. Всегда.
2: Да, своим все, чужим закон. Но тут еще один, знаете, какой момент есть? А вот у нас мы крайне отрицательно к стукачеству относимся, и так это называем плохим таким словом, да? А вот, скажем, про своего одноклассника сказать, что он как-то странно себя ведет, это не вот это другое, как считаете?
3: Наверное, зависит от ситуации. Нам с вами сложно в какой-то абстрактной такой в абстрактной манере это действительно так обсудить. Но слушайте, если ребенок, не знаю, там нацистскую символику использует активно в своих социальных сетях или еще что-нибудь, да, там постит ролики с насилием и говорит, что он кого-нибудь там ненавидит и пойдет убьет, но пойти поговорить с учителем, это будет донос, что ли?
2: Ну,
3: Он...
2: я ваше мнение спрашиваю.
3: Мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет. Иначе тогда мы с вами загоним сами себя в тупик. Мы скажем, что предотвращение преступления вообще в принципе невозможно. Никакое. Да, потому что объективно люди, которые сталкиваются с тем, что кто-то готовит то или иное преступление, просто должны молчать и ждать, чтобы их не обвинили, не сказали, что...

0: то или иное преступление, просто должны молчать и ждать, чтобы их не обвинили, не сказали, что они доносчики.
1: Ну,
0: Вот тут я...
1: да, радует, что мы, в общем, возвращаемся, как мне кажется, может быть, мы в начале пути только, как мой друг сказал, что, говорит, «Война и мир» — это не война и не война, название произведения, а мир — это общество, то есть война и общество.
0: Да, у Толстого так и написано,
1: Да.
0: война и общество, и как бы мир, люди,
1: Да.
0: да?
1: И вот мне кажется, что у нас это понятие, оно нашу как бы общность людей, нашу многонациональную, она очень характеризует, что у нас вот мир многое решает. Как считаете? Ну, то есть это
0: И
1: в
0: это
1: Советском
0: хорошо,
1: Союзе
0: это
1: культивировалось, да?
0: правильно. Это правильно. Я говорю, что я всячески поддерживаю, когда люди занимаются какой-то самоорганизацией для решения тех или иных проблем, которых у нас в жизни очень много. Да, я, например, тоже в первую очередь, например, являюсь сторонником того, чтобы те же самые средства массовой информации скорее для себя сами выработали какие-то правила поведения, да. Но если этого не получается, ну давайте тогда, да, государство запретит публиковать там сцены убийств, насилия в школах над детьми, да. Но вообще-то хотелось бы, чтобы была какая-то самоцензура, в том числе и не только там в официальных средствах массовой информации, но и в соцсетях, в разного рода каналах, в Телеграме в том же самом. Да? Если это не получается, ну, государство вынуждено применять здесь принуждение и устанавливать какие-то правила. Но всегда хотелось бы, чтобы люди сами понимали, где эта грань дозволенного. Когда это не получается, ну, государству приходится применять закон.
1: Ну и вот еще о запретах. Тут сразу несколько по этому поводу дел. Московский суд по отношению к интернет-изданию, видимо, так надо говорить, которое называется «Я плакал», значит, применила санкции касательно... Сам портал был запрещен, да, за то, что там публиковались анекдоты экстремистской и оскорбительной направленности. Ну, тут я, в принципе, понимаю, если контент, неважно, анекдот это или нет, но носит вот такую направленность, значит, соответственно, нужно меры принимать. А, в принципе, можно анекдоты запретить? Даже пусть они
0: Нет,
1: вот
0: конечно,
1: такие...
0: как можно запретить анекдоты? Можно запретить экстремистские материалы, анекдоты вряд ли можно запретить. И сказки нельзя запретить. И еще там разного рода можно перечислять дальше. Нет, знаете, может быть, для кого-то это звучит так жестко, но мы с вами, Алексей, тоже, когда речь идет о каком-то конкретном деле судебном, да, там надо, чтобы как-то профессионально это прокомментировать или иметь какую-то позицию по этому делу, надо хотя бы познакомиться с какими-то материалами, да, с позицией сторон по этому делу, что там происходило, понимать. А так, ну да, вот можно, конечно, это все попадать в таком юмористическом ключе. Вот запретили в Москве, как бы суд запретил в Москве анекдоты, да. Ну, а можно попытаться разобраться. Я думаю, что у суда были основания для того, чтобы такое решение принять.
1: Ну
0: Тем
1: да,
0: более, что
1: там, собственно, содержание...
0: Если СМИ пишут об этом, да, процесс открытый, соответственно, и средства массовой информации, и люди просто могли послушать, что там происходит в суде.
1: Ну вот да, если... А хорошо, а если, предположим, это да, было бы на какой-нибудь личной страничке в соцсети у какого-нибудь гражданина, вот тут как считаете?
0: А какая разница? На
1: Неважно.
0: личной странице, если это экстремистский материал, ну, точно так же надо привлечь к ответственности за его распространение.
1: Ну да, да, да, тут вопросов нет. Теперь несколько слов об образовании. Ну, насколько я понимаю, депутаты озаботились тем, чтобы как-то привести в порядок поступление в магистратуру. То есть у нас 20% студентов поступают в магистратуру по химическим, например, технологиям, да, совершенно не по той специальности, по которой они заканчивали бакалавриат. Ну, вроде бы и юриспруденция, кстати, процент еще выше, 24. Я вот эту новость прочитал, и, честно говоря, я вообще вот спросил, а нужно ли нам все-таки двуступенчатое вот это вот, как бы позаимствовано у европейцев система? Как считаете?
0: Я ничего там плохого не вижу, знаете, это какая-то бесконечная дискуссия, нужен ли нам бакалавриат или надо все это отменить, и будет 100 мнений высказываться на эту тему. Идея была очень простая, что бакалавры – это люди, которые получают высшее образование и идут работать по специальности, магистры – это люди, которые дополнительно хотели бы заниматься наукой или работать в высшей школе, да? Простой был критерий, потом это постепенно начало размываться. Я являюсь сторонником того, чтобы по какому-то перечню дисциплин

0: В магистратуру могли поступать только те, кто закончил бакалавриат по данной специальности. Да? И мне кажется, что по ряду дисциплин это и действовало, и действует. И по юридическим, и по медицинским, по ветеринарным специальностям. Такие правила, по-моему, уже давно были введены. Да? Но есть какие-то вещи, я не знаю, если человек закончил бакалавриат по философии, да, ему, наверное, можно поступить в магистратуру по политологии, да, я никакой проблемы в этом не вижу. Или, не знаю, там, по истории, возможно, да, потому что у тех же самых философов, ну, достаточно большой объем, насколько я помню, был разного рода исторических дисциплин. То есть есть какие-то вещи, наверное, на которые нет смысла налагать ограничения. Но, конечно, есть перечень специальностей, где наличие базового фундаментального образования является обязательным. Вот я привел пример, да, та же самая медицина, право, ветеринария, возможно, какие-то сферы естественных наук. Ну, например, почему бы человеку, который занимался, например, физикой, не поступить в магистратуру по химии? Есть вещи, которые очень тесно соприкасаются, да, в естественных науках: физика, химия, там, материаловедение,
1: Даже
0: да,
1: биология, да, в общем.
0: кристаллизация. Да, поэтому биология та же самая с химией очень тесно связана. Поэтому, в принципе, сам подход, что по ряду дисциплин надо, конечно же, получать сначала базовое фундаментальное образование, а потом продолжать идти на следующую ступень высшего образования, сам этот подход меня нисколько не смущает. Конечно, так должно.
1: Ну, то есть, все-таки, значит, вот это разделение на производственников с высшим образованием, ну, не обязательно производственников, да, уже людей, которые начинают работать, и те, кто готовится к научной деятельности, оно нормально, да, с вашей точки зрения?
0: Абсолютно. Потому
1: А.
0: что, конечно, нормально. Конечно, нормально.
1: Ну и...
0: Магистратура, я сам преподаю в магистратуре, да, как бы дисциплины определенные там, сейчас меньше, но это очень, это другое образование, это другая подготовка, да. Там очень много времени на самостоятельную работу идет, там очень много каких-то теоретических, специальных курсов читается в магистратуре. А бакалавр – это ты будь добр, вот прослушай все фундаментальные отраслевые дисциплины, там, конституционная, уголовная, гражданская, административная, финансовая и так далее, и так далее. У магистров этого нет, они уже более узко специализируются на какой-то проблематике, которая действительно им интересна.
1: Ну, еще одна проблема образования теперь миграция. Конечно, у каждого свое мнение, ломаются копья. И на весенней сессии Государственной Думы, по словам представителя Государственной Думы Вячеслава Володина, будет обсуждаться идея об, насколько я понял, да, об аннулировании вида на жительство у малоработающих мигрантов, то есть которые трудятся менее 10 месяцев в году. Но тут вот вопрос в том, а как это можно отследить? 10 он или
0: Это очень,
1: 9?
0: это, конечно, можно просто достаточно отследить, сейчас никакой проблемы в этом нет.
1: Нету? Ага.
0: Абсолютно никакой нет проблемы, легко это можно отследить, работает человек или нет. В том числе, а если он находится здесь и работает, он, наверное, налоги должен платить, например, да? Должен быть в какой-то организации трудоустроен, да, как бы. Ну, то есть сейчас у нас очень высокий уровень, вы возьмите базу, посмотрите, как база налоговой службы создана. Это действительно, вот у нас Егоров Даниил с этой федерации выступал вот на пленарном заседании, которое перед майскими праздниками проходило. И, ну, действительно, Валентина Ивановна сказала, наверное, лучшая служба с точки зрения организации данных, массива данных, которые есть у налоговой службы, наверное, в мире, может быть, нет даже таких примеров сегодня. Это все отследить не так сложно. Я базово с тем принципом, что если человек приезжает сюда как трудовой мигрант, но не работает, ну, тогда, наверное, ему нужно покинуть территорию нашей страны, да, потому что он же чем-то тогда здесь занимается, возможно, это какая-то криминальная деятельность, как-то он получает доходы, да, на что-то он живет, но вроде как нигде не учтен, как именно человек, который трудится, а прибывает он сюда для этого, да. Это естественно. Вот если, например, студент приезжает в Российскую Федерацию учиться, вот у нас в Университете Дружбы Народов, да, приезжают студенты, его отчисляют. Он не хочет учиться, не желает, не хочет, не может, неважно по каким причинам. Но он покидает страну, потому что у него виза, которая предполагает прохождение обучения на территории нашей страны. И он, конечно же, если он перестает учиться, ему нужно выехать из Российской Федерации и вернуться там, типа, домой. трудовыми мигрантами то же самое. Если человек приезжает для того, чтобы работать у нас в стране и не устраиваться легально на работу, ну, ему надо покинуть территорию Российской Федерации. Это абсолютно правильный подход. Дальше можно спорить, там, сколько месяцев в году он должен работать. Но это уже дискуссия, которая, я думаю, что пройдет в рамках обсуждения этих законопроектов. Но сам подход, сам принцип абсолютно правильный, конечно.
1: Сегодня, кстати, говорили о том, у нас еще пару минут есть, о том, что прежний, скажем так, подход, да, когда приезжает иностранец, покупает патент и, собственно, может работать, будет меняться на, скажем так, будут некие заявки от бизнеса, и будут приезжать иностранцы и в неких центрах размещаться, где, собственно, за ними будут присматривать и все
0: это
1: процедуры.
0: Это вопрос организации, Алексей. Это можно менять постоянно. Я вам хочу сказать, что мы действительно вот за последние годы достигли очень большого прогресса в этой сфере. У нас действительно есть сейчас полноценные базы данных у Министерства внутренних дел, которые огромную работу проделали, там служба даже специальная появилась, отдельная служба, да, по вопросам миграции. В правительстве есть комиссия правительственная, которая занимается этими вопросами. Я, например, член этой правительственной комиссии, мы разбираем все наши как бы вопросы совместные и с ведомствами, и с Государственной Думой, с аппаратом правительства. Все вопросы, связанные с нахождением здесь мигрантов, с учетом, да, и мы действительно сделали огромный шаг вперед с точки зрения понимания того, сколько людей у нас находится на территории страны, где они реально находятся, как мы можем проконтролировать, чем они заняты. Вот следующий шаг, я думаю, и это вот этого года, может быть, следующего задача, это заставить всех легально работать, платить налоги, да, как бы уплачивать все необходимые взносы, которые должен платить работающий человек. Я думаю, что мы эту цель тоже достигли. Сейчас мы понимаем, сколько людей у нас находится на территории страны. Понимаем очень хорошо. И большая часть этих людей уже находится здесь легально.
1: Ну да, при этом, кстати, наши власти говорят, что катастрофически не хватает рабочих рук. Например, глава ЦБ об этом упоминал.
0: Знаете, мне это сложно оценить, но я что хочу сказать, что, конечно же, миграция – это в первую очередь экономический вопрос. Это не вопрос правоохранителей, полиции или каких-то еще контролирующих органов. Вопросы миграции упираются всегда в вопросы экономики. Это 100% так.
1: Спасибо большое, Андрей Александрович, за интересную беседу. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Белый список сайтов на время отключения интернета. Контекст. Ограничение доступа к сети в период подготовки и празднования 9 мая в Москве и пригородах не затронет социально значимые ресурсы. Минцифры обратилась в правоохранительные структуры для оперативного согласования соответствующего перечня сайтов. 5 мая жители региона и приезжие жаловались на перебои с интернетом. Не работали некоторые сервисы, что затрудняло передвижение, покупку товаров и услуг. Нельзя было отправлять СМС-сообщения. Однако операторы в короткие сроки приступили к восстановлению доступа. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций пообещали своевременно предупредить граждан, если ситуация повторится. В ведомстве уточнили, что точечные отключения мобильного интернета в регионах проводятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Эта мера позволяет снизить точность наведения дронов и противостоять атакам. Пользователям рекомендовали использовать возможности Wi-Fi. Аналогичные ограничения вводились в прошлом году, на 80-летие Победы. В белый список вошли портал госуслуги, сайты государственных органов власти и банков, крупнейшие цифровые экосистемы, такие как Яндекс и ВКонтакте.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 18 часов, в Ижевске 19, в Астане 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 17 строений горят в Лынковском районе Брянской области. Вторая освобожденная из колл-центра Мьянмы россиянка вылетела на родину. Зеленский утверждает, что Венгрия вернула конфискованные ценности от счет банка. Подробности далее. Крупный пожар тушат в Брянской области. Огнем охвачены 17 строений в Злынковском районе. Пожару присвоен повышенный ранг, сообщает управление МЧС по региону. Спасатели уточнили, что пожар к этому часу локализован. Сведений о пострадавших не поступало. Дети, пострадавшие от утечки газа в Омской области, находятся в состоянии легкой степени тяжести. Угрозы для их здоровья нет, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Отравление газом произошло во время экскурсии в IT-клубе города Тара. На уроке по программированию находились 40 детей, ученики 5-х и 6-х классов, 14 школьников и один педагог пострадали. Территория Уральского колледжа технологии и предпринимательства в Екатеринбурге, где обрушилась кровля, оцеплена. Ведется разбор завалов. На место прибыли полицейские с поисковыми собаками, сообщает корреспондент РИА Новости. Обрушение произошло в спортзале на площади 400 квадратных метров. По данным прокуратуры, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о халатности. Вторая из россиянок, спасенных из мошеннического колл-центра в Мьянме, вылетела из Бангкока в Москву. Об этом рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин. Он напомнил, что ранее сегодня на родину отправили первую освобожденную соотечественницу. Накануне стало известно, что двух женщин удалось вызволить из мошеннического колл-центра совместными усилиями сотрудников посольства России в Мьянме и Таиланде и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда. Венгрия вернула Киеву конфискованные средства и ценности украинского Ощадбанка. Это утверждает Владимир Зеленский. По его словам, средства и ценности в полном объеме уже на украинской территории. Это важный шаг в отношениях с Венгрией, отметил политик. Налогово-таможенное ведомство этой страны в марте задержало по подозрению в отмывании денег 7 граждан Украины, включая бывшего генерала спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов. Золота. Власти Молдавии 9 мая организуют в Кишиневе празднование Дня Европы. Члены Кабмина должны принять в этом активное участие, заявил премьер Александр Мунтяну. Он призвал коллег объяснить гражданам, почему Молдавия должна укреплять сотрудничество с Европой. При этом о Дне Победы Мунтяну даже не упомянул. Между тем, торжества к этому событию все-таки пройдут в Кишиневе. Координационный комитет Победы организует 9 мая шествие бессмертного полка. Проект «Лето в Москве» стартует 30 мая. Он продлится 3 месяца, сообщил зампред комитета по туризму города Булат Нурмуханов. Он отметил, что в этом году особый вклад будет со стороны бизнеса. Ожидается, что он вложит в мероприятие свыше 3-4 миллиардов рублей. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: 4:07, среда, 6 мая, 26 год. Всем здравствуйте, меня зовут Алеша Тимофеев. Каждую среду, вы знаете, вечером на радио «Спутник» Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, профессор, политолог, кандидат политических наук. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Про вышку надо говорить, да?
3: Про какую?
2: Вышку надо говорить.
3: Ну, конечно, надо. Профессор института медиа, высшей школы экономики.
2: Ну. Да, мы хором. Так, ну что, все как бы этот... Начинаем. Давайте напомню в самом начале про эти всякие способы и возможности, которые у вас есть, и вы, так сказать, должны обязательно ими воспользоваться. Ну, не обязательно, по желанию воспользоваться. Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Там есть возможность писать комментарии, пожелания, ну, что-то вопросы какие-то задавать. Задавайте, задавайте. Так, а мы к Ирану, который опубликовал правила судоходства. Правила судоходства и пароходства. По состоянию на 6 мая Иран ввел новые правила в Персидском заливе и Армудском проливе, фактически устанавливая режим суверенного управления этим стратегическим маршрутом.
3: Ну, есть только одна тонкость. Он установил суверенное управление своей частью Армудского пролива. Там никогда не надо забывать, что Армудский пролив... Вот интересно, да? Столько лет никто про это не вспоминал, тут посмотрели карту, и оказалось, да, что Армудский пролив, да, не совсем пропорционально, но делится на две части. Суверенная часть Ирана и суверенная часть Омана. Угу. Да, поэтому это касается только суверенной части Ирана. Касается ли это суверенной части Омана, выяснится после того, как... Ну, я думаю, что вряд ли оманцы будут... будто, что называется, обострять здесь. Они как раз играют в абсолютном тандеме с иранцами. И, собственно, касса не в юанях, как я понимаю, это вот моя гипотеза, никаких инсайдов у меня нет, но вот касса в юанях, она в Иране находится. А касса не в юанях, да, она находится в Омане. И все у них хорошо. Но здесь все интересно. Это же все-таки был международный режим свободного судоходства, все ходили, Ирано-Иракская война, шарашили танкеры не в пример нынешнему, не стыдливо, не чтобы пугнуть, а чтобы утопить. До сих пор там не все эти остовы танкеров в Армудском проливе смелей растащили, там еще пара осталась, да? А никто не подвергал сомнению, что это кто хочет, тот и ходит. Ну, как говорится, кто проскочил, тот и проскочил. А здесь, прямо на наших глазах, на протяжении двух месяцев, ну, чуть хорошо, трех, да, выяснилось, что это суверенные водные пространства. За то, чтобы пройти по этим суверенным водным пространствам, надо платить деньги. И все потихонечку с этим соглашаются. Потому что, в общем, конечно, вот этот вот вчерашний очередной маневр Трампа с тем, что он завершил операцию.
2: Да, да, одну, но одну, начал другую.
3: Начал,
2: да,
3: другую, да. Потом на эту, ну, да, это, да, все, да, понятно. Я прекрасно понимаю логику Трампа, потому что залезать в петлю, которую... ему накидывают все, уже, по-моему, все там, и европейцы, и британцы, ну, все. Но он не хочет. Но все-таки, вот критикуем мы Дональда нашего Фредовича, а вот все-таки вот приходит решительный момент, и у него рацио включается. Спойлер, рацио у него включается, когда разговор начинает идти про бабки. Извините, про финансовую сторону, да, вопроса. Ну, давайте упрощу, все-таки про бабки. Угу. Да? А тут он сразу понял, что самое главное, каким-то образом отжать, чтобы в кассе был его, как это принято говорить, НДС, да? Чтобы была его добавленная стоимость. Вот, собственно, вокруг этого идет торг. Вообще все, что сейчас происходит вокруг Армудского пролива, завершение одной операции, начало другой операции, отвод, значит, этого замечательного авианосца Джеральд Форд, который то ли горел от поджога, то ли от ракеты, ну, в общем,
2: то ли
3: горел.
2: От небезопасного,
3: да,
2: курения.
3: То ли, значит, курили зашкерившиеся, да, два маримана. Да. Да, но по факту-то его вывели на долгий ремонт. Да, вот это все, это торг. И вообще на Ближнем Востоке, на Среднем немножко по-другому, но тоже на Ближнем и Среднем Востоке, чем громче кричат о том, что о непримиримости, о том, что вот, ну, сообщение последнее, прям с ленты могу зачитать, что вот если Иран не согласится на сделку, оказывается, сделка все-таки намечается до 14 мая, не поверите, до 14 мая у Трампа с Ираном должна быть сделка.
2: Неделька.
3: Да, через неделю, ну через,
2: да,
3: 8
2: через
3: дней.
2: Да, да.
3: Так, ну, не через полторы, все-таки через 8 6-е, дней.
2: Ну,
3: да,
2: 7, 7, 6, ну, хорошо, 8, да, да.
3: Да, на, это с выходными.
2: Угу.
3: Так, ну, поиграть в гольф там и так далее. Оказывается, сделка. Но тут же, значит, если не пойдет на сделку, разбомбим еще больше прежнего. Да, при этом масштабы группировки, они постепенно сокращаются.
2: Тут еще вопрос же, так сказать, а вот пуще прежнего. А прежнее это как, простите?
3: А прежнее это как было, но с учетом того, что примерно половину высокоточного дальнобойного оружия уже расстреляли. Вот чем громче вот эти крики, заявления и так далее, ну, значит, идет торг.
2: Вот я несколько правил, а то мы анонсировали, профессор все рассказал превосходно, понятно, доступно. Значит, я несколько правил, вот, которые вводит Тегеран. Электронная авторизация неинтересна. Короче говоря, там суда обязаны получать специальное разрешение на транзит.
3: Ну электронная? Это же не по факсу, как в Америке. В некоторые ведомства до сих пор...
2: QR-код надо будет.
3: Значит, отправлять. А в Японии только по факсу, а лучше еще бумажные копии.
2: С поклоном причем.
3: С поклоном, да, принести на какие-то лицензии. Ну. Кошмар полный. А здесь это же в ногу со временем, с искусственным интеллектом. Следующий этап будет, иранцы объявят, что отбирать танкеры на пароход будет искусственный интеллект. Вот это будет фишка.
2: Да.
3: Я считаю, вот это вот будет фишка сезона.
2: Обязательные коридоры. КСИР требует, чтобы все суда следовали исключительно по назначенным Ираном маршрутам. Значит, чтобы все следовали туда, суда следовали туда, куда скажет Иран. Любое отклонение рассматривается как небезопасное и может привести к решительным действиям, включая захват судна. Для невраждебных стран. Вот это не просто для дружественных, а для невраждебных. Вот это тоже обращает на себя внимание. Рассматривается введение платы за проход и безопасность, взимаемой в иранских реалах. И моя любимая, ограничения могут коснуться стран, которые используют в официальных документах иное название вместо «Персидский залив».
3: Это залив Трампа не пройдет. Но там есть еще ограничения. Это трафик в направлении из и в направлении портов Израиля. Там еще вот это ограничение есть, что не будет допускаться проход. То есть ставочки-то довольно велики.
2: С одной стороны, да, там про Израиль, значит, причем там не только Израиль, но и США, но что обращать на себя внимание, еще одна формулировка. Судам, связанным с Израилем или США, проход может быть.
3: Да.
2: Полностью может быть.
3: Ну, я же говорю,
2: кто-то
3: в Иране смотрел фильм «Начальник Чукотки». Я об этом говорил. А с вас, как с антисоветского элемента, 50% пошлина. Ну, это же, ну, слушайте.
2: Ну, на Персидский залив. Ну, арабы-то навряд ли будут называть Арабский залив Персидским заливом. Ну, кажется.
3: Это будет очень... Послушайте, но я учил все-таки арабский язык, и когда... Я не знаю, как сейчас, а когда я учил арабский язык, он был Халиджиль Араби, то есть Арабский залив. Ну, посмотрим, как они с этим делом справятся.
2: А нам-то что? Ну, у нас и те, и другие, как бы, ну...
3: Не, ну, у нас в русском языке не принято никогда был Арабский залив.
2: Да, у нас
3: Персидский залив.
2: Я имею в виду партнерские соглашения вот, с арабами. Не соглашения, а отношения. С арабами и с персами. У нас неплохие отношения. И с евреями даже, что тут говорить. С Израилем тоже, в общем-то, да. И все стратегические партнеры. На все завязаны, так сказать, многие пути, коридоры, эти самые бабки. Ну, как нам-то?
3: Значит, ну, во-первых, мы, удержавшись от каких-то действительно резких действий в ходе войны, мы сохранили то, что мы сохранили за Россией, то, что вообще потеряли все. Это статус посредника. Мы в действительности можем разговаривать со всеми участниками этого конфликта. У нас уникальное положение. Больше такого государства...
2: А Китай?
3: Нет. А вот Китай вряд ли может сейчас разговаривать в полной мере с частью арабских стран. Да, у Китая тоже сохранились очень серьезные отношения.
2: И он мирил, мы же помним, там мы
3: да,
2: прям...
3: ну, были предложения китайские. Но все-таки среди арабских стран Китай воспринимается как сторона, которая ближе к Ирану. Мы все-таки более нейтральны. Этот статус, ну, дальше начинаются очень сложные новости, да, потому что у России вот этот статус посредника еще ни разу не удавалось монетизировать. Во всяком случае, на моей памяти, я таких примеров вот здесь как раз вспоминаю и не могу вспомнить, да, это очень почетно, вас даже посадят за какую-нибудь там во главе стола на подписании чего-то. Вот Трампа это бы прям устроил, он подписал бы Совет мира 3 и уехал бы там, а сказал, за банкет заплатит вот этот мужик, я не помню, как его зовут, но он там стоит, да, и так далее. Это очень сложный статус. Он дохода и влияния как таковой не дает. Ну, то есть он может дать, но для этого нужно абсолютно новый уровень присутствия в регионе, которого у нас... Давайте тоже. У нас есть отношения с тем же самыми, как это говорится на сленге, у арабистов заливниками, то есть представителями монархии Персидского залива. Но вот так, чтобы у нас там было какое-то супервлияние, да не сказал бы. То, что действительно рынок недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах очень интересовал многих в России, это, конечно, очень важно, почетно и так далее, но это пока не дает влияния. А вот то... чем мы должны реально сейчас обеспокоиться и чем мы сейчас должны заниматься, это коридор север-юг. Потому что вообще я сейчас, вот я сейчас, вы знаете, конспирологию не люблю, но я в нее сейчас нырну. Вот если отбросить вот все, хаотизация, исключение на, там, на 10-12 лет Персидского залива из глобального баланса углеводородов, то есть не только из нефти, но из оргсинтеза, да, из газоудобрений, из всего, да, вот это вот хаотизация. Вот если убрать вот эту идею глобальной хаотизации, главные пострадавшие могли быть иранцы вообще из-за этой войны, могли быть иранцы и мы. Почему? Потому что мы и иранцы утрачивали на уже работавший на момент начала войны, да, коридор север-юг. По нему, да, по нему сложно идут поезда. Там надо электрифицировать, модернизировать, что там только не надо делать. Но он работал. И в результате хаотизации, разрушения иранской государственности мы могли утратить инструмент, который дает нам, России, новое геополитическое качество. Вот поэтому у меня конспирология, что те люди, которые готовили эту войну и выталкивали в эту войну Дональда Трампа в том виде, как он эту войну вел на первом этапе, они в том числе, помимо всех других целей, рассматривали необходимость... уничтожение вот этого реального российского геоэкономического достижения на южном направлении. Это не получилось. Поэтому сейчас, да, возникает следующий момент. Но он же работает. Когда вы что-то создаете и что-то под угрозой уничтожения, это никому не надо.
2: А я сейчас задам слово.
3: А сейчас он будет нужен всем.
2: Профессор, предсказуемый ли юг в достаточной степени для строительства и возлагания серьезных надежд на тот самый коридор север-юг?
3: Я вам так скажу, юг на сегодняшний момент гораздо более предсказуемый, чем, например, Центральная Европа, так называемая зона Малой Антанты, западный фронтир Евразии. Вот где уж будет большой передел с переделом собственности, это там.
2: Но юг имеется в виду, что вот этот коридор север-юг, насколько я понимаю, это все-таки, так сказать, ворота туда, в Африку, да?
3: Нет, это, конечно, не в Африку, это, конечно, ворота в Индию. Это...
2: Индия и Африка, да.
3: Африка, да. Африка тоже, но сперва Индия. Давайте пройдем пока путь Афанасия Никитина, да. А потом, значит, пойдем, как говорится, другим путем. Но пока сходим путем Афанасия Никитина. Тем более, что и Индия поняла, что она нуждается в отношениях с Россией, что отношения с США, как выяснилось, на хлеб не намажешь. А отношения с Россией – это и маслица, и много чего очень интересного.
2: И оружие, это же было традиционное.
3: Да, и очень много интересного. И второе, я вам так скажу, до сих пор приходите в некоторые учреждения в Израиле с документами Османской империи, у вас их примут. Да, а примут ли у вас документы периода народных демократий в Восточной Европе? Это большой человеческий вопрос. Скорее всего, нет. А потому что значит непредсказуемо? Ну, вот помните, такой был КВЖД. Так?
2: Китайская
3: восточная железная дорога, построенная, потому что не получалось построить быстро через Байкал, там, ну, там много всяких вещей. Заведовал ей такой человек по фамилии, по-моему, генерал-лейтенант он был, хорват, Дмитрий по отчеству, сейчас не вспомню. Непростая Первая мировая война, гражданская война, разруха. А он заведует. Его полномочия подтверждают все последователи правительства, которые там вообще существуют. Потом в какой-то момент советское правительство вспоминает и говорит, а кто это? А это вот такой царский генерал. Называется эта вся зона КВЖД, называлась Благословенная Хорватия. Там все работало. Там все работало как часы. Советский Союз торговал со всеми странами и так далее.
2: Но если мы просто, мы же начали, Дмитрий Евстафьев в студии «Радио Спутник», значит, нам надо теперь два раза напоминать.
3: Почему?
2: Слушателям. Ну, вот так, надо напоминать. Значит, но смотрите, еще три месяца назад свободное судоходство в Арабском, Персидском, Оманском заливе, а теперь вот оно какое-то... Да. Это же все признаки...
3: Как при генерале Хорватии, я сейчас обязательно вперед посмотрю, как звали этого замечательного человека, при генерале Хорватии такой фигни бы не было, а ее при нем и не было. Да. Потому что потом советское правительство вспомнило про его существование, решило уволить, он сказал, да не вопрос.
2: Но... Дмитрий Леонидович.
3: Да,
2: Дмитрий Леонидович.
3: Дмитрий Леонидович, замечательный человек. Он сказал, да не вопрос, я вообще на пенсию давно хотел уйти, вы меня не отпускали. А теперь, значит, у меня по контракту с царским правительством, да, мне нужны бонусы. Советское правительство сказало, не. Он сказал, ну ладно, и подал в международный суд. И советское правительство ему было вынуждено выплатить компенсацию. Вот. Вот это то, что называется нормально работающий международный транспортный коридор. Да? А вот когда вы говорите, ну ладно, в принципе, это территориально, ну все же знали, что Ормузский пролив в территориальных водах двух стран. Ну это все, да это на карте есть. Но все думали, да ладно, пронесет. А не проносит. Вот раньше, почему проносило? Я вам объясню, почему проносило. Потому что в Америке, в странах Персидского залива было, если мне не изменяет память, в дробях я не силен, но 6 американских военных баз, не считая сухопутных, особенно в Кувейте. И американские военно-морские корабли бороздили большой театр в пределах Персидского залива. Сейчас там никого нет. И тот, кто там бороздит просторы, да, тот и определяет правила. А там мне очень понравилось, как американцы проводили корабли. То есть они, значит, два эсминца было дело. Они зашли, прошли по ленточке, вернулись обратно. Ну и чё? Ну, понятно, что после этого не выкатить свои правила прохода через Персидский залив иранцы просто не могли. Но это просто было приглашение сказать, ну вот мы можем так. А иранцы говорят, а мы можем так. Но международный транспортный коридор это вот я, кстати говоря, вот до меня в эфире «Спутника» был великолепный сенатор Клишес, и он все время переводил дело на юридическую основу. Здесь с юридической основы начинается. Если вы подписали правильный документ о том, как это функционирует, и если вы обеспечиваете это некоторым объемом военной силы, а у Дмитрия Леонидовича Хорвата была такая военная сила, пограничная казачья стража, которая подчинялась ему и только ему, то ничего у вас с правовыми особенностями не произойдет. Ну, а там всяких пиратов, хунхузов, которые там...
2: Хунхузы убили сына Дмитрия Леонидовича Хорвата. Я просто сейчас открыл, одним глазом смотрю.
3: Да, там
2: вообще
3: были...
2: Жена, дочь архитектора Альберта Бенуа.
3: Точно, там человек выдающийся человек. Да. Кстати, если мы действительно будем вот восстанавливать непрерывность этой истории, так, то вот это вот человек, который ее показывает в том числе. Так? В том числе и человек сохранил для, в общем, чуждой, по большому счету, себе власти. Актив фантастического геоэкономического значения. Почему? Потому что это был блестящий менеджер. Вообще, если вот вспоминать, то вот такие люди, это вот золото империи.
2: Золото империи, да. Ну, уехал, в, понятно, похоронен в Пекине, да.
3: Похоронен в Пекине.
2: Да, но дети разъехались по всему миру. Одна из внучек, насколько я понимаю, а нет, жена сына передала архив генерал-лейтенанта Метленичкова
3: да.
2: Петерговскому музею-заповеднику. Ну, очень классно. Интересная история, это, так сказать, офф-топ. Значит, но смотрите, еще один вопрос, который хочу вам задать. Вот эта суверенизация проливов главных вот этих мировых артерий, суверенизация главных мировых артерий, за которые всю историю человечества люди, так сказать, друг друга убивают. Она, например, на османской, так сказать, стране, которая хочет стать империей, не отразится? Нет. Ну вот, например, вот та самая конвенция Монтрео там и прочее, прочее. Вот опять мы про Босфор и Дарданеллы можем поговорить. Ну а что? Ну Эрдоган посмотрит и скажет, а что это, персам можно, значит, устанавливать суверенизацию, а мне почему нельзя?
3: Да что до персов-то идти? Гамаль Абдель-Насеру можно было? Это же просто отжал актив у британцев с помощью Советского Союза. Это вопрос. Может. Может и Малакский пролив очень серьезно изменить статус. Может и Тайваньский пролив. Там сложнее, там расстояние чуть больше, хотя не настолько и больше. Да вообще это может все измениться. И нам тоже надо посматривать на то, как попытаются наши замечательные партнеры вскрыть суверенность России в Северном морском пути. Они уже к этому подходят. Да. Да? В этом смысле элементами функционирования бесперебойного такого рода активов являются, первое, действительно глубокая правовая проработка, и второе, это наличие...
2: Международное.
3: Конечно.
2: А кто же гарантировать будет и чем? Это же должны люди, так сказать, ударить по рукам.
3: Гарантировать эти вещи может только наличие военной силы и политической воли к ее применению. Напомню, к сожалению, в истории Советского Союза был очень неприятный эпизод с этим связанный. Угу. Называется он до сих пор, вот идут большие болезненные обсуждения, как был потерян Шпицберген. Шпицберген был потерян ровно в тот момент, когда у Советского Союза не оказалось военно-силовых инструментов для того, чтобы обеспечить его подлинно международный статус. И так везде и всегда.
2: Дмитрий Евстафьев, студия «Радио Спутник». Слушателям напоминаю про Телеграм, ВКонтакте и Рутюб. Там просто можно... Почему все время говорю о Телеграм? В Макс, конечно, тоже подписывайтесь, все понятно. Но просто если пишете сообщения и комментарии в Телеграм, то я их вижу и могу ваши вопросы переадресовать профессору Евстафьеву. Все, сейчас новости, после чего будем продолжать.

0: только не ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
3: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Ольга Дубровина, здравствуйте. Россия настоятельно требует от ФРГ отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом. Как отмечает российское посольство в Берлине, запрет на российскую и советскую символику 8 и 9 мая абсурден и циничен. Ограничения будут действовать на военных мемориалах Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцерхайде в период с 6 утра 8 мая до 22 часов 9, сообщается в документе столичной полиции. Запрещается, в частности, ношение военной формы, ее элементов, знаков отличия, демонстрация букв В или З, георгиевских ленточек, знамен и флагов с привязкой к России, Белоруссии и советского флага. Также запрещается исполнять военные песни. Частично ограничения не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. В Берлине 8 и 9 мая запланировано множество памятных мероприятий. Так должно пройти шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших в ходе Второй мировой войны. Участники соберутся на площади перед Бранденбургскими воротами и пройдут до советского мемориала в Тиргартене. Около 2 миллионов украинцев проживают в России, включая тех, кто принял гражданство страны, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. На встрече с ветеранами СВО в Доме прав человека омбудсмен подчеркнула, что ее аппарат продолжает работу по гражданской линии, в частности, по вопросам воссоединения семей России и Украины, члены которых оказались разделены из-за закрытых границ. Кинологический расчет Уральского поисково-спасательного отряда МЧС обследовал спортзал колледжа, где обрушилась кровля, а людей под завалами не обнаружено. По данным Департамента информполитики региона, учебный процесс в Уральском колледже технологии и предпринимательства продолжится в штатном режиме. Уроки физкультуры перенесут в другой зал. Возбуждено уголовное дело о халатности. Американский президент Дональд Трамп видит хороший шанс на сделку с Ираном и завершение конфликта. В противном случае он пригрозил снова разбомбить страну. Трамп добавил, что условием будущего соглашения сторон является передача иранского обогащенного урана в США. Начальник генштаба армии Израиля Эйяль Замир, между тем, объявил готовность возобновить широкомасштабную операцию против Ирана, отметив, что военные Израиля и США поддерживают полную координацию действий. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху со своей стороны поручил армии быть готовой к любому сценарию в противостоянии с Ираном. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
1: Мы продолжаем. 18:33. Профессор Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз здравствуйте. Говорили мы про Иран и про коридор север-юг, и почему юг нужно воспринимать как очаг стабильности все же, да? Очаг стабильности. Так, ну, будем вот это вот, мы обсудили мы или нет, что Трамп пригрозил Ирану бомбардировками, там и все это еще.
5: Нет, ну, это, конечно, мы можем обсуждать.
1: Теперь как туда, к Америке, вот в этой же, в этом же контексте, в этой же среде, но с другой стороны.
5: А тут тоже, слушайте, ну, тут тоже все очень логично. Трампу надо любой ценой показать, что он все-таки, он в Персидском заливе победил или вот-вот победит, или победит, но в следующий раз, но тем не менее он разговаривает со всеми с позиции силы. Но у него просто других вариантов нет. Главное, еще раз, вот я вот на это все смотрю, и я вот думаю, я все время ждал, что кто-то прорежется из такого, знаете, солидного вашингтонского политикума, не обязательно там республиканец, кто-то из демократов, кто выйдет и скажет, ну ладно, все, понятно, победил Трамп, все. Да, да, да, да. Никто. Трампу не подыгрывает никто. Особенно...
1: А Хексет, который выступил, мы с вами говорили, что он там будет, так сказать, этот, заявлять в Конгрессе, да, на прошлой неделе. Но он был полон решимости. Как
5: он нас не, во-первых, он нас лично с вами не разочаровал.
1: Да, это правда, да.
5: Так,
1: да.
5: Потому что, но отзывы-то по поводу выступления Хексета, они ж очень простые. А что за мужик-то приходил? Угу. Что он вообще нес? Так, плана нет. Там кто-то, там постоянно же разговариваем. Мы думали, что есть хотя бы план, да, уничтожить это в принципе, а нет плана вообще никакого. Но никто за Трампа не вписывается. Но в этом вот я верну вас. Трамп все-таки рацию включил. И ему вот всей этой изоляции внутри США накидывали. Я сейчас даже не буду вот этот вот ультиматум Карла Третьего, да, вот даже вот конспирологию, хотя это никакая не конспирология, это было сказано публично, никакая, всякая конспирология в сегодняшней политике просто умирает, чахнет, потому что она не может придумать что, что-то, что перебьет то, что говорится публично. Но никто за него не вписывается, ему на шею вешали, да, веревочку, а давай-ка ты возобнови боевые действия. А дальше что же было? А дальше было бы, что значит, закон о 60 днях не обнуляется, а просто, что называется, секундомер ставится на счетчик. Это очень спорно, но это бы протянули. Дальше не утверждены ни одни из запросов Пентагона на дополнительное финансирование. То есть стрелять придется уже из оперативных складных запасов. Дальше. Обновление матчасти боевых, которая там размещена, нет. Да? И дальше вот эта вот петля, в случае даже такого, ну, возобновления по минимуму боевых действий, она начала бы просто вот тупо, извините за этот термин, я про тупо, затягиваться. Трамп все-таки понял, что лучше выглядит слабым, чем мертвым. Угу. Так? И он выбрал продолжение вот этой медийной эквилибристики. Я все-таки допускаю, что он нанесет одиночные удары по целям, которые будут объявлены иранскими центрами обогащения, потому что вот если посмотреть опять системно, вот я медийщика, вот вы мне не хотели представлять из института медиа, я вот сейчас медийщика все время включаю, вот если посмотреть на ленту новостей в системе и в динамике, больше всего он говорит, ну, понятно, про деньги за Армузский пролив, но про них уже меньше говорит. Это прям заметно, как он меньше про это стал говорить. Больше всего он стал говорить про обогащенный уран, про то, что он добьется, что Иран не будет вообще обогащать даже 3,60, там, 3,60, хотел сказать 3,62, ну, это да, была да, бы знаковая да, цифра. Да, да, 3,67 – это уровень обогащения, достаточный там для ряда энергетических реакторов. Но вот для него это принципиально. Поэтому я думаю, я допускаю, что он сделает несколько точечных ударов по иранским объектам. Но он понял, что ему лучше сейчас отступить. Там масса всяких других факторов. Он вернется к войне против Ирана, поверьте мне.
1: Вот, и значит, вот это...
5: Но не сейчас.
1: Возвращению к этому. Значит, как-то очень ловко, впрочем, как всегда, удалось, так сказать, с медийного пространства в контексте американо-иранской войны исчезнуть Израилю. Вы не обратили на это внимание? Значит, Израиль разбирается с Ливаном. А Ливан и отношения, ну, вот это, так сказать, израиль-ливанские отношения или израильско-хизбалистские, не знаю, правильно, не очень по-русски, ну ладно, значит, отношения, они, да, они вплетены в канву вот этого перемирия, значит, если останавливаем тут, то останавливаем там. Но извините меня, пожалуйста, значит, а разве не Израиль шарахнул, так сказать, по лидерам? Именно Израиль.
5: Сейчас вот на моем месте сидит представитель израильского политика, он говорит, мы?
1: Да,
5: разве это были мы?
1: Да, вы, потому что...
5: Нет, это все шла... Трамп.
1: Нет, Трамп, и вот первые сообщения вот этих трех уже месячной давности, Америка бьет инфраструктуру, Израиль уничтожает лидеров, людей, ну, конкретных, а потом они хвастаются, у нас, значит, вот эта система, мы видели с камер наблюдения, где паркуются, куда заходят, это мы. Да. А Иран такой, ну, а Иран договаривается сейчас с Америкой.
5: Да, но есть нюанс. Трамп сам сказал, что он убил всех иранских лидеров. Израильтяне говорят, ну вы что, нам не верите? Вон Трамп это сказал, да? Это же он все убил.
1: Но поначалу вот это обкидывали друг друга бомбочками.
5: Поначалу они себе...
1: бомбочками обкидывали друг друга.
5: Ну, конечно, но поначалу, ну... Алексей, ну поначалу Тегеран даже не за 3 дня, за 2 дня собирались, потом за 5. Да, потом решили, что называется, что это все сложнее. Поэтому все это было раньше, забудьте. Но, наверное, из меня плохой защитник позиции Израиля, но первым кинул их Трамп, который начал с Ираном договариваться о формате. Опять, если не важно. Он выдвигал свои планы, но договариваться начал по плану иранцев. И он фактически согласился о том, что Хизбалла должна, Хизбалла и Ливан, назовем это так, деликатно, должны быть частью этого соглашения. То есть первым израильтян вообще-то кинул Трамп. Да, ему тоже было за что, потому что они обещали, что все обрушится, а ничего не обрушилось. Еще и, значит, вынесли все американские военные объекты. Пришлось, вот тут опять новые сообщения, пришлось даже врать о количестве уничтоженных иранцами американских военных объектов. Как говорится, дорога осилит идущий. Надеюсь, что через месяцок мы узнаем не только судьбу тех двух летунов, которых так героически искали.
1: По биению сердца.
5: Да, значит, по биению сердца. Да, сколько уже? Месяц? Да, месяц, нам не могут месяц. Двух и одного целого полковника. Там один полуполковник, а второй, значит, целый полковник показать. Ну, фотки хотя бы покажите. Но я думаю, через некоторое время мы узнаем реальное количество погибших с американской стороны. Дорогу осилит идущий. Вот Америка встала на дорогу правды. Правды в рассказе о том, почему уничтожена была школа девочек, почему столько погибло детей, да? Почему были выбраны такие цели. Правду говорить легко и приятно, а то особенно, если это правда против твоих политических противников, которые занимают, как считают демократы, по недоразумению, Белый дом. Да, но израильская-то позиция, я не хочу сказать, что она железобетонная, но под ней есть основания. Трамп считает, что он может кинуть любого, и ему за это ничего не будет.
1: Да.
5: Израиль с этим, видимо, не согласен.
1: Угу.
5: Да, поэтому Израиль себя отстранил. А теперь вопрос, а каким образом можно будет провести масштабную, хотя бы, бог с ней, масштабную, сравнимую с предыдущей фазой воздушную кампанию против Ирана без задействования для ударной, подчеркиваю, авиации израильских аэродромов. Да, для вспомогательных, для заправщиков, для самолетов раннего предупреждения могут и позволить. А вот Если не будет, если Трамп не впишется в войну Израиля против Хизбуллы на юге Ливана, а дела там у Израиля идут, мягко говоря, кисло, то я боюсь, что Израиль, что американская авиация будет вынуждена летать очень далеко. А, между прочим, есть опять нюанс. Нюанс называется май. В Персидском заливе в мае, а тем более в июне, очень жарко. Да? И для американских ВВС это тоже очень большой вызов. Причем по всем параметрам, в том числе по параметрам заметности самолетов. Там масса всяких тонкостей. Да? А еще вообще надо провести техобслуживание этих самолетов, потому что в этом году, как я понимаю, я не небольшой спец по вот метеорологии, но был поздний Хамсин, довольно жесткий, поэтому что там намело какого песка в двигателе, да, и в электронику американских самолетов, которые стояли на открытых зачастую площадках, вот это большой вопрос, да, поэтому Трамп включил рацию и решил, что лучше он потеряет немного, как он считает, лица сейчас и вернется к этому вопросу, к вопросу о том, к вопросу о войне с Ираном в более удачное время, когда это не будет иметь решающего воздействия, ну, например, на такую мелочь, как промежуточные выборы в Конгрессе. Потому что военные неудачи марта-апреля, ну, как, ну, американцы вообще люди с короткой памятью, ну, к сентябрю, наверное, забудутся.
1: Тем более, так сказать, ну, скажем, слава богу, да, погибших немного, ну, в смысле, да.
5: Заявленных.
1: Но заявленных, да, да, да.
5: Да, если мне не изменяет память, 13 человек.
1: Но Иран-то с Израилем разобрались уже или не разобрались? Я что-то не просто не понимаю. Нас так долго и так упорно утверждали в этой тонкости восточных обрядов и обычаев, что-то, дескать, ответ.

0: деле. Я просто запутался. Я
1: а кто, то есть, кто кому?
0: Да. Вот именно. Я, ну, нам говорили, нет, ответка но обязательно важна.
1: Ответка, значит, за уничтожение политического руководства? Нет, конечно же, Иран адекватно на это не ответил, но с точки зрения экономической, ну, Израиль получил ответ от Ирана гораздо более чувствительный, чем в так называемую 12-дневную войну. И дело даже не в том, что это просто был гораздо более чувствительный, дело было в том, что израильтяне что же считать умеют? Да, они просчитали. И просчитали количество ракет, количество перехватчиков. Они прекрасно знают, что восполнить на 100% этот объем использованных тех же самых патриотов просто нельзя. Их столько за год не производится. Не говоря, ну там по железному куполу ситуация проще, а вот по Тхаду и по патриотам последней серии, ну вы меня извините, там ситуация трагическая, тем более сейчас визжат арабы, дайте, потому что арабам все равно тоже придется что-то дать. Да, а доли украинцев на всех не хватит.
0: Угу.
1: Поэтому они посчитали, что возобновление боевых действий против Ирана, оно может иметь еще более чувствительные последствия, нежели вырубание примерно 30% энергосистемы Израиля.
0: Ну и что, это их, так сказать, все, как это,
1: нет,
0: как это слово-то было к дуэли постоянно привязано, как оно, ну, типа восстановление справедливости. Все, они удовлетворились
1: нет.
0: этим или нет?
1: Последний
0: удар масштабный, 15 апреля, алло, сегодня 6 мая, вы все закончилось между Ираном и Израилем?
1: Нет, ну, во-первых, главное слово... И из дуэли, ну, насколько я
0: сатисфакция,
1: помню.
0: Господи, сатисфакция.
1: Ну, сатисфакция, да. Это, конечно, хорошо. А главное слово – это готов. Это Евгений Онегин готов, готов.
0: Да.
1: Так, вот, поэтому, нет, конечно, все это, все решили отложить. Никто не удовлетворен, никто не победил. И иранцы победили геоэкономически, ну, во-первых, нет, ну, они еще тоже не победили геоэкономически, они заявили выигрышную позицию. Посмотрим, кто с ней и как согласится, и действительно ли Трамп откатит назад. Трамп имеет возможность откатить назад, ну, примерно до октября месяца. В октябре месяце он уже будет более свободен с точки зрения внутренней политики, если там у него не произойдет что-то еще. А он у нас такой затейник, этот Дональд Трамп, он нам может, он себе устроит, ну, вообще, я говорю, веселому одному не скучно,
0: да.
1: Он и себе устроит, и американцам, и нам будет что обсуждать, поэтому спасибо ему большое за то, что он есть, да, но к сентябрю ситуация может быть совсем другая, так, но до сентября он, ну, но я слабо себе представляю, как можно летом вести боевые действия, особенно в этих условиях. Ну, то есть можно, конечно.
0: Ну, видишь, в Ираке, а что там?
1: Ну, в Ираке. В Ираке как раз к этому моменту уже все начало затухать. Так, в Ираке как раз к этому моменту все было подгадано, чтобы разгромить всех. Собственно, поэтому и форсировали покупку всей республиканской гвардии, которую Саддам Хусейн сдала. Да, угу. Поэтому здесь, конечно, есть вариант, что сейчас в направлении Ирана двигаются караваны мулов с золотом, так? Это, ну, образно говоря. Но это, конечно, вариант никогда нельзя исключать. Ну, посмотрим. Но, в принципе, мне кажется, что Дональд Трамп смирился с тем, что в Китай ему придется ехать не победителем.
0: Вот. В Китай пока Трамп не едет, но поехал Ракчи. Значит, мы говорили с вами, профессор Евстафьев, Дмитрий Геннадьевич, в студии, значит, в предыдущей получасовке профессор сказал, что Россия в контексте вот разруливания ситуации на Ближнем Востоке по отношению, так сказать, учитывая интересы арабов, персов, там, израильтян, в более привилегированном положении, потому что вот как бы удалось сбалансировать. А почему Китаю не удалось? Потому что Китай как бы в большей степени за Иран, то есть занимает одну сторону. Китай не посредник, нет. И в это самое время глава иранского МИДа Аракчи совершил первый визит в Китай.
1: Ну, во-первых, он ездил и в Россию. Здесь дело не в том, Аракчи ездит по всему миру для того, чтобы... Ну, так сказать, у иранцев оказалась на редкость активная дипломатия. Сравните активность

0: дипломатическую иранцев и дипломатическую активность того же самого Трампа и его команды. Он тут заявил, что Кушнер с Выдковым никуда не поедут, ни в Иран, ни в Пакистан. А если там кто-то хочет переговоры вести, приезжайте ко мне в Соединенные Штаты. Да? В этом смысле, конечно, иранцы переигрывают. Другой вопрос опять. Вот это переигрывание на тактическом уровне в дипломатию мало что дает, если твой противник решил, так сказать, выйти на поле дипломатической борьбы с бейсбольной битой.
1: Вот мы откроем завесу небольшую, приоткроем. Мы вот в перерыве во время новостей с профессором одним ухом, конечно, внимательно слушали выпуск новостей на радио «Спутник», самый авторитетный, проверенный, все это. И в тот же момент, так сказать, говорили про Китай. Что Китай, дескать, не воин. Но это действительно так. И хотелось сказать... А дипломат ли тогда Китай? Но выходит, что и не очень-то дипломат. Да, арабов с персами мирили. Но мы помним, что, например, попытки, и слава богу, что они были, и дай бог здоровья всем, Иван И, и спецпредставителю Си, значит, по урегулированию, забыл, как его звали, к сожалению, и самому председателю Си. Мы помним все эти формулы, которые предлагает Китай для урегулирования. Но они как бы за все хорошее, против всего плохого. Ну, давайте честно. 4 за, 4 против тогда, я помню, предлагали, да, по Украине. Хорошо, что они предлагают, и хорошо, что они напоминают об этом. Но здесь ровно то же самое. Суверенитет Ирана, там, нелегитимные военные операции. Вот о чем говорит Ван И. Это все так. Но как будто бы этого недостаточно. Я скажу, этого недостаточно для страны, которая претендует стать... номером один. И для страны, которая, так сказать, предлагает концепцию всеобщей единой судьбы человечества. Но если ты хочешь стать лидером мира, ну так будь им. А пока будь им, это не китайское имя, фамилия, нет. А пока не получается, как будто бы.
0: Значит, из меня, конечно, адвокат Китая очень странный. И, наверное, сейчас очень многие так с удивлением посмотрят на то, что на меня, и послушают, что я сейчас скажу. Но с точки зрения дипломатических навыков, Китай за последние 20 лет совершил рывок фантастический, который от него вообще-то никто не ждал. Напомню, что, например, это вот концепция Чимерика, да. которой жили... Очень многие и в Китае, и в Соединенных Штатах, собственно, это концепция клана Клинтонов, так есть, по большому счету, геополитический большой проект клана Клинтонов. Она была построена на том, что Китай абсолютно вторичен с точки зрения политико-дипломатических своих действий, потенциал. Что да, экономика, да, даже в финансы пусть, в технологии даже кое-куда их пустим, но политически и дипломатически Китай должен быть маргинализирован. То, чего добились китайцы, это колоссально. Но есть нюанс.
1: Ну чего, профессор? Но хорошо, значит, это все тельки для себя, это называется. Знаете, вот это есть такое. Они, конечно, для себя, так сказать, точно, совершенно, и Африка тут тебе, и Латинская Америка, и все на свете. Но если ты заявляешь свое претензии на мировое лидерство, ты должен, так сказать, ну как-то не только для себя, как будто бы.
0: Это правда, потому что, но главная проблема Китая в сегодняшнем виде, не это. Китай привык, что он играет по чужим правилам, в рамках чужой системы координат. Китай слишком долго держали в чужой системе координат со времен Дэн Сяопина. Китай пока не смог сформулировать даже намеки на свои правила игры, на свою геополитическую концепцию. Все, что... Ну, вот они попытались там альтернативную систему глобального управления. Mm. Попытались. Лед на саммите ШОС. Mm. Лед затрещал, потому что все повернулись и сказали, это что такое? Американцы повернулись, все повернулись. Китай произнес некие слова, которые для Китая необычны. Что сделали китайцы? Я, честно, вот я от них ожидал, что они сейчас выкатят в развитие и с научной точки зрения, и с идеологической. Китайцы взяли и ушли обратно в свою ракушку. в ракушку игры вторым номером. Ну, вот, собственно, они и играют вторым номером в персидском.
1: И получают из этого прибыль очень часто, так сказать. Да. Сидя и выжидая, просто глядя, как
0: конечно,
1: дерутся.
0: Конечно, но это, да, дает прибыль, я согласен. И китайцы заработали, мы вот тут хвалимся, что мы что-то заработали на войне в Персидском заливе. Ну, пририсуйте два нолика, и будете знать, сколько китайцы заработали на войне в Персидском заливе. Так, но это никогда не даст глобального лидерства. Самое важное, что, ну, например, Дональд Трамп это понимает, сделать с этим ничего не может. А вот те, кто придут после Трампа, люди глубинного государства, это все уже поняли. И они против Китая после, как говорится, в эпоху после Трампа, если в Америке, конечно, будет эта эпоха, тут, как говорится, не знаю. Да, тут всякие у меня уже мысли в голову лезут. Но в эпоху после Трампа эти люди глубинного государства с Китаем будут играть совсем по-другому, более жестко. И напомню, чем кончилась предыдущая такая дилемма. Она у Китая была там давно, в доколумбовую эпоху. У них был самый большой флот, самый совершенный. Им надо было стать первыми, стать подлинными лидерами. И они не решились. Они сожгли свой самый могущественный флот, по сравнению с которыми вот эти каравеллы Колумба, это какие-то скорлупки какие-то. А у них были огромные корабли, которыми можно было завоевать и объединить мир. И они тогда побоялись. А вот теперь посмотрим, что будет.
1: Ну, побоялись или не захотели, может быть. Они же, это, так сказать, стена и стена китайская, великая. Великая. Хорошо. В общем, мы уходим на выпуск новостей. Скоро вернемся. Так, профессор, сейчас мы будем тест устраивать, так сказать, на слово пацана. Значит, профессор обещал узнать про инопланетян всю правду и доложить нам, что это там они обеспокоились про убийство инопланетян. Сейчас, помню, после выпуска новостей, сейчас будем об этом говорить.
2: Знать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросил на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километров поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 19 часов, в Саратове 20:00, Душанбе 21 час. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Москва потребовала от германской стороны отменить запрет на российскую советскую символику. Временный руководитель Дагестана назвал ветеранов СВО золотым кадровым резервом республики. Трамп считает возможным достичь соглашения с Ираном до визита в КНР. Подробности далее. Запреты властей Берлина на российскую советскую символику 8 и 9 мая абсурдны и циничны, заявили в посольстве России в Германии. Дипломаты отметили, что на деле данные меры направлены на ограничение права потомков советских воинов-освободителей, а также неравнодушных жителей и гостей города достойно отметить очередную годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне. Россия настоятельно потребовала от германской стороны отменить запрет и восстановить историческую справедливость, официально признав преступление Третьего Рейха и его пособников в годы Великой Отечественной геноцидом народов Советского Союза. Запрет на демонстрацию символов победы, в том числе георгиевских лент, будет действовать на военных мемориалах в Берлине, в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцерхайде в период с 6 утра 8 мая до 22 часов 9. Все проекты, которые были начаты в Дагестане под руководством Сергея Меликова, будут продолжены и доведены до конца, заверил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Он отметил, что Дагестан – это уникальный сплав культуры, языка и традиции, надежный форпост государства на южных рубежах. Щукин также назвал ветеранов СВО золотым кадровым резервом республики и пообещал активно вовлекать их в органы местного самоуправления. Патриотизм героев, их лидерские качества, ответственность, боевой опыт должны работать на мирное развитие. Развитие Дагестана, подчеркнул в Рио главы региона. Президент США Дональд Трамп считает возможным достичь соглашения с Ираном до своего визита в Китай в середине мая. Это не обязательно должно случиться, но это было бы идеально, отметил американский лидер в интервью изданию PBS. Трамп видит хороший шанс на сделку с Ираном и завершение конфликта. В противном случае он пригрозил снова разбомбить Исламскую республику. Условием будущего соглашения сторон является передача иранского обогащенного урана в США, добавил американский президент. Он утверждает, что Штаты ослабят санкции в отношении Ирана в случае заключения сделки. На фоне сообщения о близости подписания соглашения между США и Ираном из Израиля звучат другие заявления. Начальник генштаба ЦАХАЛ Эйаль Замир объявил о готовности возобновить широкомасштабную операцию против Ирана, отметив, что военные Израиля и США поддерживают полную координацию действий. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху со своей стороны поручил армии быть готовой к любому сценарию в противостоянии с Ираном. Президент ФИФА Джанни Инфантино готов лично принести хот-дог и кока-колу болельщику, который купит билет на финал чемпионата мира по футболу за 2 миллиона долларов. Соответствующее заявление функционер сделал, комментируя резкий взлет цен. Глава ФИФА подчеркнул, что он является оправданным. По данным СМИ, ФИФА повысила стоимость билетов на финал до 10 990 долларов. После возобновления продаж билеты перепродают по цене 2 миллиона долларов каждый. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Продолжаем прямой эфир. 4 минуты 8-го. Среда, 6 мая, 26-й год. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, профессор кафедры, профессор института медиа Высшей школы экономики. Дмитрий Геннадьевич, еще раз приветствую. Привет. Значит, слушатель пишет, не согласен. Ни с кем не согласен. Ни с тем, ни с другим. Ни с Каутским, ни с этим.
3: Какой. Оценки 10-10 Трамп.
2: Ну, да, но напишите.
3: Я же сразу говорю, я что, гипотезу высказываю? Я не нейрохирург. Окончательный диагноз дает только, что там в голове у Трампа. Дает нейрохирург, и то только по состоянию на сейчас, на момент скрытия мозга. Да? Но Но рационально он действует. Ну, не сумасшедший. Иногда косит по сумасшедшего. Кстати, видно очень, вот я как медичек скажу, когда он начинает косить под сумасшедшего...
2: Дурковать, простите за это.
3: Ну, хорошо. Да, употребим этот термин, обозвав его методологическим. Но это прям сразу видно.
2: Да.
3: Иногда искренен. Вот про Италу, к сожалению, был искренен. Он искренне не понимал, почему там все это происходит, почему они не сдаются. Вот это был искренне. Но... Когда припрет, он будет рациональным. Я больше что скажу. Он будет рационально жесток. Угу. Он будет... Это человек, который не... Вот здесь, наверное, важную вещь скажу. Опять со мной не согласятся, но тем не менее. Это человек, который не щадит своих. А значит, он вдвойне не будет щадить тех, кого не считает своими. Он своих не щадит. Для него нет людей... Даже рядом с собой, если они перестают для него существовать, если они ему функционально становятся некомфортны, не нужны, не выполняют его задачи, не преклоняются перед его волей, не считают его единственным. Трампу важно, чтобы его считали не главным, а единственным. Посмотрите. Но более лояльного человека в вице-президенты, чем Венс, найти было нельзя. Рубио – это гораздо более, ну, нельзя сказать, нелояльный, но человек с гораздо большим объемом своих идей, своих мыслей и своих планов на будущее. Венс, вот как вице-президент, да, как, ну, что называется, человек, который может подставить плечо, а когда надо сделать вид, что его нет, это было идеально. Вы посмотрите, как только Венс открыл рот по поводу, кстати, войны против Ирана, да? Ну и где Венс? Его тут же задвинули, его тоже начали назначать на расстрельные должности, на борьбу с коррупцией. Знаете, что такое борьба с коррупцией в Соединенных Штатах? Это как в Советском Союзе сельское хозяйство, да? Его сразу начали уничтожать. Вот, кстати, Руби, это, конечно, хитрован, я его сразу выделил, так? Он просто исчез. Угу. Вот нет Рубио. Вообще человек исчез. Даже по поводу Кубы. Но вот казалось бы, звездный час. Да, значит, одевай пробковый шлем, отвоевывай Кубу. Да, молчит. Умный, хитрый, опасный. Так про меня говорил один крупный политический, к сожалению, ныне покойный политический деятель нашей страны. Очень его нам, мне-то точно, а нам всем не хватает. Звали его Вадим Вольфович
2: Жириновский. Ну, понятно, да, да. Значит, ну, смотрите, Венса не видно, но Трампа видно. Трампа видно и в Америке. Рекордное неодобрение. Уровень недовольства действиями Трампа в начале мая 2026 года достиг 62%.
3: Феерический уровень
2: неодобрения. Это самый высокий показатель неодобрения. А при этом, внимание... Ядро остается за ним. По данным последних опросов, лишь около 6% из тех, кто голосовал за него ранее, изменили свое отношение в худшую сторону. Ядро остается ядром, несмотря на Zero War, значит, несмотря ни на что, ядро остается ядром.
3: Потому что Трамп вселил веру. Трамп выступает как, ну, если хотите, религиозный лидер. Так, но 6% утраты доверия в открытом опросе из тех, кто голосовал раньше, это, во-первых, довольно много. С учетом, если пересчитать это, как говорится, грамм-доллар на копейку, как говорил один из моих учителей в науке, тоже, к сожалению, покойный, это очень много. Это практически проигрыш в президентском противостоянии. 6%.
2: Да, это
3: при том, что ядерный электорат у него, он очень всегда был консолидирован. Но это такой симптом. Посмотрим. Вот сейчас, помните, мы говорили, вот я объяснял, что мага – это сложно, что мага не зависит от лидеров, что лидеры мага, они не ведут за собой... А вот сейчас можно говорить о том, что вот этот раскол в мага и уход лидеров значимых, да, они оставляют Трампа в одиночестве с этим движением. И вот сейчас будет очень важный тест, кстати говоря. сколько, какой процент кандидатов от республиканской партии они будут себя публично, открыто ассоциировать именно с МАГА? Я могу четко сказать прямо сейчас, вот сколько, какой процент от Демпартии будет себя с МАГА ассоциировать? Ноль. Да? А вот мне от республиканцев интересно, насколько республиканский истеблишмент даже на уровне, ну, скажем так, базовых общефедеральных избирательных систем, ну, палат представителей, да, это все-таки люди ближе к земле, то есть сенатор это великий человек, их на каждый штат двое, да, он и в штате это может не бывать, были там и такие люди, которые до штата не заезжали, к ним приезжали, но лоббисты были, такой был, по-моему, Дэн Ростенковский, я правильно фамилию, да, он в штате бывал редко, но вопросы решал по лоббизму, все счастливы были, но а потом там сложная у него дальше судьба была. Но есть смысл в том, что это люди от земли. Вот какой процент кандидатов от республиканской партии на грядущих выборах прямо скажет, мы МАГА. И вот это будет показатель. Работает, опросы это хорошо.
2: Но... А Трамп может сказать, МАГА уже не торт?
3: А он уже это сказал. МАГА уже сказал, МАГА это я.
2: Да, совершенно верно, да.
3: МАГА это я. А торт это не торт, это после этого это не имеет значения. Но МАГА это некая... В чем смысл МАГА? Это некая организационная оболочка, куда могли зайти все. И сторонники Израиля, и да, противники, и, там да, и противников Израиля тоже хватало. Так, вот они, их объединяла общая идея религиозно, ну, мы бы сказали бы в советское время идеологического характера, но по сути это религиозная идея.
2: Вера, мессианство такое, да.
3: Да, вера в да, абсолютно, вера в мессианство, воплощенное в одного человека. Ну, американцы в принципе верят в, так сказать, мессианскую идею, в свою исключительность. А вот здесь еще один человек, которого Господь за простреленное ухо привел в Белый дом. Это была крайне удобная, почти идеальная организационная оболочка. А вот сейчас посмотрим, как она будет действовать.
2: Вот смотрите, значит, теперь к инопланетянам. Ну, правда, любопытно. Ну, слушайте, ну, я понимаю, смешно там все, да. Но все, обращают внимание, НАСА говорит, что будет расследовать. Значит, что я, тезис какой? Вот мы сказали, антирекорд Трампа. Помните кино, да, «Хвост виляет собакой», «Плутовство» или «Хвост виляет собакой». Вот там, чтобы скрыть секс-скандал, придумали войнушку. А тут, чтобы скрыть войнушку, как бы, чтобы они и забыли, как будто бы надо какой-то секс-скандал вытаскивать наружу, ну, чтобы отвлечь внимание. Ну, какие-то трусы, я не знаю, там, пятно на платье Моники Левинский. Если... Ну, что, короче говоря, что-то на... Ну, хорошо, если не пятно на платье Моники Левинский, тогда давайте инопланетян подавайте.
3: Как я будто вам... бы... Нет, я так скажу. Ну, во-первых, секс-скандал будет. То есть, вот, если Трамп сейчас откатит от Персидского залива, можно 100% говорить, что сейчас будет вторая порция, вторая, третья и далее везде порция файлов Эпштейна, и она будет для Трампа еще менее приятной, чем первая. Но я почитал, кстати, откровение, там, по-моему, только покойного астронавта, который сказал, что там антипланетяне, да тут их в Калифорнии через одного, но это я шучу, но... Я вам так скажу, общее ощущение, чем будут забивать повестку. Вот сейчас идет конкуренция вот этих вещей, чем забить общеполитическую повестку. Потому что на данном этапе, не дай Господь, с точки зрения американской элиты, и даже не, вот, не теневых, не вот этих людей из особнячков в пригородах Вашингтона и не из вот там пару кварталов в Нью-Йорке таких есть, даже не, я не про этих, а даже с точки зрения публичных американских политиков, не дай Господь, средний американец начнет читать не ту часть газеты, которая про скидки в магазинах, там, про американский футбол, бейсбол и так далее, а общеполитическую часть. Вот греха не оберешься. Политизированный американец – это страшная сила, да, и эта сила непредсказуемая. Здесь идет конкуренция, кто чем забьет. И это, конечно, конкуренция, на эту конкуренцию накладывают очень большое влияние, интересы разных кланов. Вот, кстати, очень удивительно. Самый прям на подходе. Вот я в это верил, и, к сожалению, я ошибся. Я в своих ошибках, я все честно признаюсь. Я считал, что, конечно, наиболее выигрышный этап и выигрышный вариант – это, конечно, убийство Кеннеди. Так? Никто не помнит, кто это. Половина уже забыла, в чем там было дело. А уже слова «залив Качинос» уже вообще пустой звук. Тут Куба. И вот сейчас...
2: «Залив свиней», да, вы имеете в
3: виду? Да, «залив свиней». Да. Так, это попытка интервенции американских прокси. Да каких американских? Да. Просто американских.
2: Ну ладно, не, ну там все-таки кубинцы, но ЦРУ, то есть все рассекретили уже, да, ЦРУ финансировала кубинцев. Но перед этим бомбардировка аэропортов.
3: Да, бомбардировка аэропортов была, и там уже этих кубинцев с бомбардировщиками уже не привяжешь. Да. Это были уже абсолютно четко американские бомбардировщики. Но... А вот не зашло почему-то. Вот не вижу этих самых. При внимательном, значит, изучении даже рептилоиды обозначились. Угу. Причем, ну как, это предсказуемо абсолютно было, визит Карла III.
2: Да. Да,
3: это просто было запрограммировано. Даже они проявились на инопланетяне в товарном, как нас говорят, в ассортименте. Угу. Любой, выбирай на вкус, в космосе, в Калифорнии, где угодно, база 51, да. Ангар 18, все есть. Все, вот просто все, что было про инопланетян, все темы вывалены, ни одного документа. Угу. Говорят, сгорели. Угу. Сгорели все, да? Про,
2: значит... как Москва при Петре, все время горит, то этот горит, это, значит, авианосец, то документы, все время горят.
3: Какие-то да. пожары.
2: Да,
3: так?
2: пожары.
3: Но да. Про Кеннеди ничего вообще. А это один из наиболее таких долгоиграющих, живущих сюжетов в американской вот этой потаённой культуре. Но действительно, все выглядит, специально прочитал, посмотрел, все выглядит как попытка забить некие события внутри. А что могли забить? Сейчас опять окунаюсь в конспирологию. А забить могли только одно. Попытку... Трампа, именно Трампа, не его команда, а именно Трампа, попытаться договориться с глубинным государством о том, на каких условиях Трамп будет доживать оставшиеся 2 года после выборов. Единственное вот это, что просто подходит по времени, по месту, по характеру, что стоило забивать таким образом. Больше ничего не вижу, честно. Доклад закончен.
2: Посмотрим. Да, посмотрим. Про залив свиней я, так сказать, тут тоже офф-топ проанонсирую. Значит, я написал в канале своем «Мир, труд, май». Сейчас май, да? Мы привыкли к этому лозунгу. «Мир, труд, май». Но у Маяковского, откуда он появился, на первом месте был труд. Труд. Стихотворение написано в год первой пятилетки, там, значит, про труд, но труд на первом месте. А в 61-м, как раз, когда залив свиней и прочее, когда до Карибского кризиса остается совсем немножко, в Советском Союзе на первое место в этой триаде выходит слово «мир».
3: Нет.
2: «Мир, труд, май». Вот тоже такие любопытные.
3: Да, это любопытно. Не знал этой истории, да. Очень любопытно.
2: Как труд, значит, стал на второе место. Ну, что тут...
3: И зря он стал на второе место.
2: Ну, не знаю. Ну, хорошо, что «мир» на первом.
3: «Мир» на первом хорошо, но «труд» на втором плохо.
2: Да, тоже справедливо, да, как-то очень запутанно, но справедливо. Так, американский инфлюенсер получает до 5000 долларов за один ролик в соцсетях, где они высказывают свои опасения в том, что китайский ИИ крадет их данные и может лишить их работы. В принципе, вот это вот... поговорим про это, нет?
3: Поговорим, нет? А что не проговорить? А я всегда говорил, что украинство заразно. Вот то, что я вот смотрю, вот этот вот...
2: Это правда.
3: Политикум. Вот я еще помню времена, и это на нашей с вами памяти. Я, кстати говоря, уже, наверное, принимал участие в некоторых программах на радио «Спутник». Я еще помню времена, когда политикум был только в одной стране.
2: Да,
3: и он был на Украине.
2: Да, именно так. Именно, а это слово вот это вот, мне не, совсем не нравится.
3: Оно, мне вообще оно не нравится.
2: Да, это
3: и мне процесс не нравится, вот это размножение политикумов.
2: Да, политикумов.
3: Потом политикум появился, причем и как слово, и как явление, он появился в Германии. Вот эта вот тусовка, которая, понятно, что ее... Выбор не имеет значения. Понятно, что ее перемонтируют в абсолютно, ну, не, это не, нельзя сказать, произвольном формате. Ее как раз в непроизвольном формате эту тусовку перемонтируют. Потом я гляжу, а политикум начал перемещаться в Соединенные Штаты Америки. А что такое политикум? Политикум – это достаточно большой, устойчивый, социально-экономический слой, который извлекает доходы из повседневного пребывания внутри информационного пространства, внутри информационной повестки. Но покусали, украинство заразно.
2: Да? Вы там не просто покусали, так сказать, глядя иногда… Ну, при всем уважении, ну, глядя и слыша, так сказать, вот по сторонам просто посмотришь, кажется, что там и воздушно-капельным тоже передается.
3: Да, не говоря уже про другие варианты распространения известных, так сказать...
2: Вирулентность,
3: инфекционных заболеваний. Но вот иногда выключаешь звук, и если не обращать внимания на идентичность дикторов... то по манерам, по подаче – это политикум. А главное в политикуме что? Что определяет устойчивое существование политикума? Дайте денег.
2: Да.
3: Вот.
2: Да-да.
3: Дайте денег. А то, значит, дайте денег, а то придут китайцы, отберут и так далее. Но это ужасно.
2: Но смотрите, значит, тут не просто дайте, тут появляется Build American AI, компания, которая связана с сетью политического фандрайзинга. Вы слышали такое еще словосочетание? Политический фандрайзинг. Политику тот самый, да.
3: Нет.
2: Значит, бюджет составляет 140 миллионов долларов. Среди спонсоров этой сети числятся руководители, инвесторы крупных технологических компаний, таких как OpenAI, Palantir, венчурный фонд.
3: Знакомые все лица, правда?
2: Все те, да, на манеже все те же. Значит, но что тут еще? А мы помним, что в мае, в начале мая, точнее, ну вот недавно, господи, начало мая, компания Oracle уволила 30 тысяч сотрудников. Тоже в связи с искусственным интеллектом. И это может, кстати, стать продолжением нашей предыдущей, так сказать, части беседы по поводу вот, а что станет следующим. А искусственный интеллект тут занимает какое-то место в этом медиа сопровождении политических процессов?
3: Ну, конечно, это, послушайте, я думаю, что в значительной мере новости и комментарии к новостям в глобальных СМИ, они уже генерятся искусственным интеллектом.
2: А можем ли мы с вами предположить, что те, кто по пятерочке сейчас получает, вот эти инфлюенсеры, лайфстайл-блогеры,
3: инфлюенсеры... Они тоже хотят кушать.
2: Они, это понятно, да, и тут мы их не вправе обвинять. Но что сейчас они критикуют ИИ, а завтра, так сказать, могут посягнуть даже нас, ну, как бы, ну, что-то другое.
3: Ну, Алексей, ну это же один к одному. Они же все говорят, дайте денег. Да, мы остаемся без пропитания, потому что приходит искусственный интеллект, причем китайский, да, не наш, не американский, не патриотический, правильного цвета звука и запаха.
2: Не буржуинский, да?
3: А приходят какие-то китайцы и замещают своими сгенерированными новостями, ну, это, конечно, страшно. Да, в науке я вам могу сказать, я вот тут вот с некоторыми научными аспектами использования в академической деятельности искусственного интеллекта столкнулся, да, ну, я вам так скажу, ну, с этим надо что-то делать. Но в политике все это уже неостановимо. Да, вы можете создать любого ньюсмейкера, вы можете создать любого комментатора, эксперта по любой тематике, и он даже некоторое время будет давать внятные комментарии. Проблема в другом. В Америке дело не в, извините, искусственном интеллекте и не в естественном. В Америке это давняя проблема формирования новостей и новостных оценок с потолка. У них человек, там был скандал большой, писал военные репортажи из Ирака, из Афганистана, не выходя из своей нью-йоркской квартиры. Получил кучу премий. Я опять вернусь к нашим научным баранам. Искал тут, ну, просто снос надо было поставить, искал сноску из приличных американских, западных и британских научных и научно-политических журналов. Ну, елки-палки, ну, не на что обратить внимание. Вообще, ну, это невозможно, это очень просто низкий интеллектуальный уровень. Как можно написать большую статью про современную Россию? Понятно, мы в ней плохие, мы плетем заговорами. Наших блогеров почитаешь, ну, это же беда, плакать хочется, мы все профукали. Я всегда читаю американцев. Что Россия плетет заговор, она захватила весь мир.
2: Всесильная рука Кремля.
3: Мы уже в пригороде Вашингтона, тем более, мы объективно в пригороде Вашингтона, у нас там посольство. Так вот, конечно, куда же нам деваться? Но как можно написать статью, претендующую на научность, не поставив ни одной русскоязычной сноски из нашего российского научного, политического. Пожалуйста, возьмите либеральное. Есть полно, выбор большой. Но ни одной сноски. Все на что-то англоязычное, в лучшем случае иммигрантское, которое уже давно не понимает, что здесь происходит. Никаких оценок. Это ужасно. И в этом база, на которой растет плесень искусственного интеллекта, генерирующего политические оценки и новости.
2: Так, за минуту надо ответить на вопрос, в смысле прокомментировать, попрошу вас. Распространенное мнение. Трамп – наемный менеджер, нанятый под задачи. Последний президент США, пытавшийся влиять на стратегию, был публично казнен в Далласе в назидание всем последующим.
3: Густавсов, это мнение, которое в американских...
2: Окунемся в конспирологию.
3: Не надо окунуться. Это мнение, в которое верит большая часть вот этих вот людей, которые топят за заговор. Проблема в том, открывайте историю 90-х. Сколько у нас наемных менеджеров, назначенных на актив, в какой-то момент решали, что это их актив, и у акционеров пытались их отжать. Я вот сейчас я не буду называть конкретный случай, но я прямо из головы сейчас 4 случаи по крупнейшим российским активам. В Америке сейчас 90-е. Он действительно назначен как наемный менеджер, но он решил, что он может быть акционером. Именно поэтому он и создал Совет мира. Совет мира — это рейдерский захват Соединенных Штатов как политической и экономической системы.
2: Усвоили? Усвоили. Вот так. Все, прерываемся, и скоро вернемся сразу после выпуска новостей.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Брянская прокуратура открыла горячую линию для приема обращений оказания правовой помощи в связи с пожаром в Злынковском районе. Надзорное ведомство организовало проверку и намерено установить причины ЧП и дать оценку соблюдения требований пожарной безопасности. По данным спасателей, в поселке Вышков Брянской области горит 17 строений. Пожару присвоен повышенный ранг. Современным последователям фашистов не удалось помешать провести в Вашингтоне акцию «Бессмертный полк». Ее участники 2 мая гордо и смело проследовали колонной мимо Белого дома, рассказал посол России в США Александр Дорчиев на торжественном мероприятии в Дипмиссии. Высокопоставленный дипломат поблагодарил соотечественников за организацию акции в Вашингтоне. В посольстве России свой «Бессмертный полк» провели сегодня. Дорчиев также лично поучаствовал в традиционной акции, высадив с другими сотрудниками сирень в саду памяти. Иран все еще изучает проекты и предложения США об урегулировании конфликта. Ответ Тегеран передаст Пакистану, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Абагаи. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил сегодня, что считает возможным достичь соглашения с Ираном до своего визита в Китай в середине мая. Третий раунд переговоров Ливана и Израиля состоится в Вашингтоне уже на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник. По его словам, в ходе нового раунда Бейрут надеется достичь соглашения о полном и немедленном прекращении огня, что является для него абсолютным приоритетом. Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, хотя обмен ударами продолжается. Армия обороны Израиля с начала марта ликвидировала свыше 2000 членов движения Хезболла, заявил сегодня начальник генштаба Цахал Эйяль Замир. Он подчеркнул, что Цахал не отступит из Южного Ливана, пока не будет обеспечена безопасность и найдено долгосрочное решение для поселений на севере Израиля. В Венеции в садах Джардини прошла презентация российского павильона на биеннале современного искусства, передает корреспондент РИА Новости. Как и заявил журналистам посол России в Риме Алексей Парамонов, страна на биеннале присутствует в этом году в полном смысле этого слова. Говоря о протестах, которые сопровождали возвращение России, дипломат отметил, что в какой-то степени они тоже являются частью форума. Россия впервые с 2022 года представляет в Венеции программу перформансов «Дерево укоренено в небе», над которыми работают разные авторы, в том числе и из Латинской Америки. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
7: 19.33. Мы продолжаем всегда «6 мая». Профессор Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии. Меня зовут Алёша Тимофеев, и к нам присоединяется Алексей Осин, коллега. Да. Значит, о чем хотелось бы поговорить в оставшиеся полчаса. Сегодня у одного человека, я даже не знаю, так сказать, вот это было для него повод для гордости или для расстройства. Речь пойдет о канцлере ФРГ Фридрихе Мерце, который сегодня отмечает годовщину своего пребывания на этом высоком посту. Еще одно слово оттуда же – политикум, а еще одно слово – каденция.
8: А, каденция. Ну, не, каденция – это...
7: Но оно тоже, оно, так сказать...
8: Вот... Зачем оно в русском языке? Я не понимаю.
9: Стоит каденция, в ней растут растенции,
7: Что-то каденция.
8: Я не понимаю, необходимость наличия некоторых слов в русском языке.
7: Да, у меня вскочила каденция какая-то, вот туда можно еще, знаешь, что-то да, и чешется.
9: Или
7: да.
9: Женская.
8: Там
9: или...
8: второе пытались завести инкамбент.
7: Инкамбент.
8: Но находящийся в должности,
7: да,
8: не зашло. А каденция почему-то зашла, да. Не понимаю.
7: Я тоже.
9: А что надо говорить, пришествие?
7: Нет.
9: Извиняюсь,
7: срок полномочий.
8: Срок полномочий. Да,
7: каденция. Значит, ну вот в каденции сегодня годовщину каденции отмечает Мерце. Вот смотрите, тут любопытно, чтобы мостик туда опрокинуть в прошлое, да, к предыдущей получасовке. Вот мы говорили... 64% не одобряют действия Трампа, и это рекорд. Это рекорд для Соединенных Штатов Америки. А Трамп, ну, в хорошем смысле, начудил, натворил. Ну, просто, ну, за это, много всего.
8: От души.
7: От души, да, так сказать, от души. Хорошая тамада и конкурсы интересные.
8: Да, да. Ну, конкурсы у него. Главное, чем заканчивается, никто не знает. И закончились ли, извините, я сейчас про тарифную войну, она закончилась?
7: Или нет?
8: Или еще нет? Ну, вроде как деньги сказали вернуть взад, так, откуда, кстати, непонятно, откуда эти 160, там, с лишним миллиардов долларов взять. Да, вот мне интересно, а конкурс закончился, или это только промежуточная фаза?
7: 8, а на самом деле 10, значит, войн остановил. 2 начал, и то еще тоже непонятно, стояло, нет.
9: Короче, Олимпиаду в хоккее выиграл.
7: Да, вот, например.
9: У Канады.
7: Вот, но разве не достижение? И у него 64 неодобрения, а у Мерца, которого не видно и не слышно. Неодобрение от 76 до 85. Ну, то есть он реально побил этот антирекорд Трампа. За счет чего? Вот есть ощущение? Или мы, ну, в смысле, вот почему? За счет внутренних проблем в Германии, там, экономики, не знаю, там, мы знаем, что происходит с Сименсом, там, с бизнесом автомобильным, традиционным, там, для Германии. А поэтому или, так сказать, а международная какая-то повестка и участие канцлера, преемника, ну, Шольца, я не знаю, учитывать или нет, но тут туда, типа, Коль, там, Меркель, вот эти все. Но кажется, что они играли какую-то значимую роль в мировой политике. А Шольц вот играет ее эту роль или нет? И что-то вот, коллеги,
9: и
7: давайте...
9: Мерц,
7: конечно.
8: Сейчас Шольцем работает Мерц.
7: Шольцем работает Мерц. Играет профессор?
8: Не согласны я.
7: Давайте.
9: Значит, с Энгельсом?
7: С обоими.
8: Кстати, вчера был день рождения Карла Маркса. Но любим мы его не за это, а за то, что он показал звериную сущность мирового капитализма, который сейчас возвращается. Это имеет прямое отношение к тому, что связано с господином Мерцем. Я бы не сказал, что Мерц совсем не заметен. Он ничего не делает. Здесь согласен. Никаких значимых действий, кроме бюрократических снятия ограничения на деятельность федерального правительства, да, там не происходит. Он не принимает каких-то жутких законов. Но федеральное правительство становится полноправным, и чем дальше, тем более независимо от парламента. Это раз. Но второе, это не главное. Второе, он говорит. Он постоянно выступает. Это нудные, скучные выступления. Но в них проговариваются новые идеологемы германской политики. Германия – лидер Европы. Германия – главная военная сила.
7: Милитаризация, да.
8: Милитаризация, да. Враг на Востоке и так далее. Функция Мерца не в том, чтобы стать великим канцлером. Это невозможно. Так? Функция Мерца, она заключается в том, чтобы легализовать в политическом пространстве и политикуме Германии новое в идеологическом плане понимание, которое ранее было невозможно. Кстати говоря, Шольц, он отказался это делать.
7: Да.
8: Он же, когда на него фактически выталкивали произнести там про Таурус и про войну с Россией, что делал Шольц? Он пропадал. Так? И потом, когда я же помню эту сцену, как он ушел в отставку, там у него просто счастье было на лице, что ему не нужно будет потом в учебнике истории, да, быть запечатленным, лучше вообще не быть никак запечатленным, чем запечатленным как человек, который начал новый цикл милитаризации Германии.
9: Может, подожди, извините, пожалуйста, да. А почему это не нравится? Ну, вроде, мы нация, мы лидер Европы,
8: нас сильно... Нет, а это не нравится, потому что германский обыватель, он реваншист-теоретик, понимаете?
7: Нет, не понимаю. Вот смотрите, значит, может быть, это мои комплексы, но я с Алексеем в данном случае соглашусь. Комплексы, потому что я второй раз буду говорить ровно об одном и том же. До этого мы говорили про Китай, как, так сказать, страну, претендующую на звание мирового лидера, но делающую только для себя, играющую только, так сказать, выстраивающую связи для себя, но не влияющую на мировые процессы какие-то там суперважные. Например, там конфликт между Россией и Украиной. Так и Германия. Ну, мы помним локомотив Европы, так сказать, и в кондукторской кепке Ангелу Меркель, которая управляла и везла. Меркель была значимой в мире, и немцам это, конечно, не могло не нравиться.
8: Чем же она нравится? Она завезла мигрантов, да, стравила всех и вся, ушла со скандалами. Кстати, сейчас скандал коррупционный догонит. А можно я новость зачитаю?
7: Давайте.
8: Вот вы все в конспирологию, Германия... Да. Посольство Израиля в Бухаресте сообщило, что в Румынии похоронен некий Адольф Гитлер.
7: Ну, надо.
8: Во! 19:38. Ну, а вы говорите, Кеннеди да. убили, да?
9: На Украине дата выборов сейчас.
8: А вы говорите, да. Ну, вот еще раз говорю. Германский обыватель – это и русофоб-теоретик, и реваншист-теоретик. И фашист тоже теоретик, да, потому что главное чего, вот в чем разница между Германией 1932 года и Германией 2026 года? Это немцы. Немцев тех нет. Их, то есть они тоже есть, но их мало. И немцу нужно промывать мозги, он не... Что такое немец рубежа 20-30-х годов? Кто такой Гитлер конца 20-х годов? Да это юмористическая фигура. Про него шутит Чарли Чаплин, его высмеивают карикатурами в журналах, а потом так, хоп, так, зажигалочка. И все, и понеслась, и он уже рейхсканцлер. Сейчас нужно промывать мозги, сейчас надо проговаривать, сейчас нужно убеждать немцев в том, может... Кстати, о чем Меркель сказала? Да, мы сможем. Не смогли. Не потянула Германия стать центром. А задумка-то была богатая. Про нее тоже в Германии не очень любят вспоминать. А задумка была очень такая, знаете, англосаксонская. Как Америка была плавильным котлом, ну, заглох немножко. Угу. Да, и то заглох на нашей с вами памяти. За заглухание американского плавильного котла от середины 90-х годов, самое раннее, самое позднее, начало нулевых. А вот тут Германию была идея превратить в плавильный котел нового европейца. Европеец никак не хотел осознавать свое величие. Европеец, француз, немец, голландец. Но он получал паспорта там с символом Европы. Но жертвовать ради этой Европы он ничего не хотел. Хотели создать плавильный котел, где ускоренно за два поколения сформировать нового европейца под глобальную миссию.
7: Значит, профессор, но при этом альтернатива-то растет. А ведь то, о чем вы говорите, в общем-то, ну, наверное, можно к правой, как бы, да, такой, ну, к правому повороту, так сказать, отнести вот эти все реляции мерцевские.
8: Альтернатива растет.
7: Альтернатива растет, а мерц падает с этой со своими.
8: Ну, так мерц, вот это наемный менеджер, который, в отличие от Трампа, не понимает, на что, зачем его наняли. Трамп понял, но Трамп не согласен выполнять то, зачем его наняли, а потом уйти. Трамп хочет быть великим. А мерц не понимает, что его наняли, чтобы произнести некие слова. А я сейчас, конечно, ересь по меркам российского, но, слава богу, у нас нет политикума, российского экспертного сообщества, скажем, а почему альтернатива, почему вы думаете, что вот альтернатива так возьмет, и вот то, что наговорил, то, что легализовал
7: мерц, не...
8: мерц так, отвергнет, скажет, нет,
7: нет, конечно.
8: Мы за дружбу Фронша, да. Мы за мир, вы что, правда в это верите? Она, эта альтернатива, это возьмет, и если, конечно, ее допустят до власти, и используют для укрепления своей власти, попутно зачистив и левых, и зеленых, ну, а потом всех остальных, да? В этом смысле германская система власти, мы должны понимать, что там тоже появились теневые элиты, да, скорее всего, эти теневые элиты не в Германии живут. Я думаю, что они живут либо в Великобритании, либо, извините, на восточном побережье Соединенных Штатов. Но политика разумная. А мерз, кто такой? Через 5 лет никто не вспомнит. Никто не вспомнит, что был мерз, но все будут говорить теми терминами про величие Германии, про милитаризацию, про Рейн-Метал, на который, значит, да, и про Volkswagen, который, как выяснится, через 20 лет никогда никаких автомобилей не производил. Это все легенда. Это все враки. Враки левых радикалов. Он всегда производил бронетранспортеры и танки.
7: Да.
8: Вот это будет через 20 лет.

0: Германия будет воевать не с Россией, а для начала со всеми остальными.
1: Задача теневых элит Запада, вот здесь никакой конспирологии, так, абсолютная логика, проскочить промежуточные фазы. Проскочить Чехословакию 1938 года, Польшу 1939 года, Францию 1940 и, что называется, что это экспресс Берлин-Смоленск, он должен пойти сразу по этой ветке. Промежуточные фазы должна взять на себя брюссельская бюрократия. Если Германия пойдет по промежуточным фазам, это тоже создаст для нас риски. Но они дадут нам выигрыш времени. И поймите, теневые элиты Запада – это очень серьезные, жестокие, жадные, абсолютно циничные люди. Но у них есть одно очень важное качество, которое мы должны абсолютно учитывать. Они историю знают, они книжки читают. Элиты вообще в современном мире делятся на тех, кто читает книжки, кто не читает книжки и кто не знает о существовании книжек. Теневые элиты Запада книжки, к сожалению, для нас читают, и они историю, как они проиграли. Вот мы сейчас накануне 9 мая собираемся, они понимают, что для них 9 мая 1945 года был катастрофический цивилизационный проигрыш. Они были вынуждены полностью переформатировать свой большой проект 20 века. И они второго раз не будут совершать те ошибки.
0: А что будет 23 июня, если, значит, вот то, что 80 с лишним лет назад произошло, сейчас?
1: Не знаю.
0: Нет, а смотрите, то есть вы рассуждаете так, как будто, значит, вот они Киев или там, уже не знаю, Смоленск бомбили, нам объявили и так далее. Но ведь на следующий день будут приняты другие решения, не такие, как тогда. Разве нет?
1: Могут и другие приняты.
0: А то есть вы отрицаете применение ядерного оружия?
1: Я не отрицаю, они отрицают. Но проблема заключается не в том, что я думаю. Я в конечном счете относительно безответственный политолог среднего уровня, там, ну, будем говорить объективно, я занимаю некоторое место в третьем ряду российской политологии, даже не во втором. Но давайте посмотрим, что они про нас пишут. Они нас оценивают крайне низко, и уровень их уверенности, что мы условное 23 июня применим ядерное оружие, на сегодняшний день равняется нулю. Они не верят в том, что мы перейдем к этим методам. Тем более, давайте еще раз вернемся в начало нашей сегодняшней, на мой взгляд, очень энергичной программы. Мы говорили про Иран. Какой вывод сделали западные теневые элиты из начальной фазы войны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана? А что первый обезглавливающий удар возможен? Дальше будет дальше. Первый...
2: Хорошо, ну да. А решающий, ну в смысле, что-то он решает или нет? Нет.
1: Но разве в данном случае, послушайте, в данном случае он действительно не решил. Более того, я рискну сказать, что он ухудшил положение атакующей стороны. Но еще раз говорю, они учатся на своих ошибках, они учатся на истории, они оценивают. И у них мысль-то очень простая. В тот раз не получилось. И 22 июня не получилось 41 года. И когда били по Ирану, 28 февраля, как сейчас помню, да, с утра. Да, Киев бомбить уже не надо, как вы понимаете.
2: Придется.
1: Ну, не им.
2: Вот смотрите, ликбез, Дмитрий Геннадьевич, вот Дмитрий Евстафьев в студии «Радио Спутник». Ликбез для меня, в смысле, для обывателей, для вот этих чайников там и прочее. А какие же западные элиты, так сказать, вот о ком вы говорите? Американцы – союзники-победители, британцы – союзники-победители. И даже французы тоже оказались союзниками и тоже оказались в списке победителей. Какие элиты?
1: А я еще хуже вам расскажу. Еще румыны оказались победителями, и король Михаил, правда, ему не успели вручить.
2: И хорваты.
1: Хорваты нет.
2: Нет, не победители.
1: Нет, а, значит, король Михай, он, что называется, ему был выписан.

0: Орден Победы. Да, Чин Кайше оказался тоже победителем.
1: Но Антонеску-то сместил все-таки.
0: Да, Антонеску, конечно, он сместил. Типа. Болгары тоже как-то очень вовремя подсуетились и не попали. Ну, эти, конечно, в состав держав победителей не попали.
2: При всем уважении,
0: но в состав держав проигравших они тоже не попали. Так, знаете... Ну ладно, молчу.
1: А ну, что, про Италия попала, что ли?
2: Все-таки...
0: Италия?
1: Никуда не попала. Не попала. Ну, жила себе и жила.
0: Ну да, но она и не попала в, безусловно, проигравший. Хотя, кстати,
1: я про это и говорю.
0: Кстати, флот мы у них отжали. Так, между прочим. Так, флот итальянский, что называется, нам кое-что с него досталось, но ненадолго.
2: А испанцы что, остались проигравшими? Ну, тоже как будто...
1: Нет, у них до 70-го года.
0: А я вам больше скажу.
1: Франк сидел.
0: А Португалия... Оно вообще выигрыша вот. Осталось. А последний, кто защищал Рейхстаг, это же не немцы были, это же дивизия Шарлемань была.
2: Да, да, французы, да.
0: Ну, не французы, но там еще бельгийцы были, там вот это, франкофонские они все были.
2: Фламандцы или как там их-то, да. Не, ну про элиты-то все-таки. Но элиты, а какие элиты проиграли, а какие победили?
0: В момент, когда они поняли, что ничего не, что называется, проигран блицкриг, а поняли это, я вам это тоже вполне понятно, это поняли они это, ну, где-то между битвой под Москвой и битвой под Сталинградом. Ну, вы же поймите, там сразу, и ленд-лиз пошел, и все пошло. Они начали переформатироваться, они умные. Они сумели как это у нас говорит, переобуться.
1: Угу. Да, в воздухе.
0: Да, переобуться. Тем более, что, еще раз говорю, американцам, все говорят, Америка объявила войну Гитлеру. Америка не объявляла войну Гитлеру. Угу. Гитлер объявил войну Америке. Да? Но мы должны понимать, что эти элиты играют в долгую. Еще раз говорю, посмотрите на Германию, на Европу. Мы все говорим, вот у них мерз. Да, у них мерз. Но простите, они уже вышли. Практически вышли из ситуации экономической стагнации. Они вот-вот выйдут в ситуацию экономического роста в промышленности, в обрабатывающей.
2: Да, вы сейчас говорите, какие-то люди. Нам все время говорят, что там просто они все
0: да, умрут, скоро, они
2: там нечего.
0: Конечно,
2: есть,
0: они
2: сверчков едят, нам говорят,
0: конечно.
2: Все время. А вы говорите, они сейчас
0: экономический рост. Сверчков едят не только в Германии, это кое-где, в каких кругах, это вообще считается деликатесом.
2: Конечно.
0: Да, не говоря уже про мясо бобра и так далее и тому подобное. Но мы должны объективно смотреть. Идея о том, что Европа обрушится под тяжестью военных расходов, нет. Посмотрите на то, что делают эти элиты. Да, они очень хорошо просчитали свое общество. Они пошли на очень серьезное понижение уровня жизни своих народов. И народы не пикнули. Вы большие протесты. Ну, 1 мая был у нас, да? Вы на 1 мая большие демонстрации трудящих.
1: Нет, подождите, Игорь Игнатьевич, если бы это было у нас, вся оппозиция бы верещала.
0: У нас, да.
1: 300-400 тысяч в одном Париже. Что, это небольшие, что ли?
0: Небольшие. Притом, нет. Я еще помню времена, когда это собирал, миллионы желтых тех же самых жилетов. В Германии сильнейшее профсоюзное движение по несколько миллионов собирали по социальным вопросам. Ну, слушайте, ну 300-400 человек, ну это про что? Это не про что. Вы меня извините, в лучшие годы при Леонидовиче Брежневе в антивоенный митинг при Леонидовиче Брежневе в Нью-Йорке, я его лично видел, да, в Нью-Йорке, собрал под миллион человек, там Рональд Собака Рейган аж крякнул. Вот такие вот времена были у нас.
1: А сейчас разбавили мигрантами,
0: ну, обленились. Конечно, да? Поэтому эти элиты действуют последовательно, они очень хорошо знают свое общество. И они ведут дело, что будет, мы же понимаем, что военная промышленность – это просто локомотив, а что будет после военной промышленности? А я вам скажу, будет химия потянет энергетику, посмотрите, как они отказываются от решений, в Германии, кстати, будет сложно, так? А другие страны, как отказываются от решений по закрытию военной промышленности, посмотрите атомные энергетики, посмотрите, какая программа развития.
1: Кто я, извиняюсь, у французов она как была, так и есть.
0: Так и есть.
1: Немцы закрыли 6 своих ядер.
0: Вот я говорю, у немцев это будет сложнее.
1: А кто
0: в других
1: еще
0: странах?
1: Где?
0: Посмотрите на Великобританию. Там огромная программа замены на новые реакторы.
1: Там, может быть, да.
0: В Германии что они делают, будто я не знаю.
1: Там ядерных стран всего. Великобритания, Франция.
0: А Италия?
1: А у них есть ядерное оружие?
0: Нет, ядерного оружия нет. Я имею в виду энергетика. Швейцарии есть атомная энергетика. Так, там много где что есть. Там много где что есть интересного. Но следующее это будет попытка рывка в энергетике. Мы не должны воспринимать Европу как некую геополитическую аморфную массу, которая вот-вот рухнет под тяжестью своих же собственных социально-экономических проблем. Рухнет? Хорошо. Хорошо.
2: Но надеяться типа нет.
0: А да? Надеяться на это? Нет.
2: На Бога надеяться, а сам...
0: А кто это мог спланировать? Да. Это вот что, Макрон с Мерцем это спланировали? Или все-таки внутри европейских систем Евроатлантики есть люди, которые считают в долгую, которые читают книжки? Вопрос.
2: Еще вот у нас полминуты остается. Может быть, тогда настоящий буйный-то появится, который может возглавить как бы Европу. Но как будто бы сейчас нету этих
0: вожаков. Пока нет. Свят мест пусто не бывает, они свято тем более. Будет пространство, в котором сможет реализовать себя буйный, оно появится. Наполеон появился очень быстро.
2: Сам по себе или как там, из Вашингтонского обкома?
1: Там до него буйных было.
2: Надо будет согласовывать.
0: Переубивали. Хороший вопрос. Это будут два сценария развития Европы. Это кооптация из Вашингтонского обкома или какой-то свой. Это будет два сценария.
2: Интересно. Все, но об этом в следующую среду. Спасибо большое, Алексей Осин. Спасибо. Уважаемый Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем пока.
3: Ограничение возможности поступления в магистратуру. Контекст. Два уровня высшего образования в России связать воедино, предлагают депутаты Госдумы. Согласно их инициативе, на вторую ступень обучения, магистратуру, можно будет поступить только после окончания бакалавриата по той же специальности. Не исключено, что после широкого обсуждения эта последовательность будет распространяться на все профессии. Логика абсолютно понятная и прозрачная. Системная связь разных ступеней образования при подготовке специалистов в определенной отрасли не должна разрываться. Однако сейчас, как отмечают народные избранники, программы бакалавриата и магистратуры не вытекают одна из другой. В результате около четверти студентов меняют свой профиль непосредственно в процессе получения высшего образования. По мнению ряда экспертов, такую возможность можно оставить лишь для так называемых смежных специальностей в гуманитарной и технологической сферах. Слухи о том, что осенью этого года отменят магистратуру и бакалавриат, как элементы Болонской системы, не имеют под собой оснований. В России с 2023 года идет реформа образования, в результате которой в нашей стране к 2030 году должна появиться национальная модель обучения. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Минске 20 часов, в Перми 22:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Госдуму внесли проект о праве МВД на утверждение перечня профессий для мигрантов. Более 10 тысяч человек остались без света в Кировской области из-за штормового ветра. Третий раунд переговоров Ливана и Израиля состоится в Вашингтоне на следующей неделе. Подробности далее. Кабмин России внес в Госдуму проект о передаче МВД полномочий Минтруда по утверждению перечней профессий для мигрантов. В пояснительной записке отмечается, что речь идет об иностранцах, квалифицированных специалистах, прибывающих в Россию на основании визы. Они трудоустраиваются по специальности, на них не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу. Кроме того, МВД предлагается передача полномочия по установлению случаев, когда временно пребывающие в страну иностранцы могут работать за пределами региона, где им выдали разрешение на работу. Более 10 тысяч человек остались без света в Кировской области из-за штормового ветра, который сносил крыши домов и валил деревья. Сообщается о двух пострадавших. В 75 населенных пунктах ведутся восстановительные работы. Кадры из региона смотрите в канале «Радио Спутник» Макс. Европа испытает масштабный продовольственный кризис из-за своей русофобской политики. Это мнение высказал в соцсети глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. По его словам, США поступают мудро, значительно увеличивая закупки российских удобрений до рекордного уровня. Американские фермеры и потребители извлекают выгоду, а ЕС и Великобритания страдают, подчеркнул Дмитриев. США в марте импортировали из России удобрений на 244 миллиона долларов. Это максимальный показатель за все время. Третий раунд переговоров Ливана и Израиля состоится в Вашингтоне на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник. По его словам, в ходе нового раунда Бейрут надеется достичь соглашения о полном и немедленном прекращении огня. Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако обмен ударами продолжается. Армия обороны Израиля с марта ликвидировала свыше 2000 членов движения Хезболла, сообщил сегодня начальник генштаба ЦАХАЛ Эйяль Замир. Он подчеркнул, что израильтяне не отступят из Южного Ливана, пока не будет обеспечена безопасность поселений на севере страны. Мегафон для своих абонентов обнулит мобильный трафик на сервисы облака Mail в период с 13 по 19 мая. Благодаря этому пользователи могут скачать данные из iCloud, не беспокоясь о лимитах, сообщает оператор. Отмечается, что предложение приурочено к запуску возможности переноса файлов из иностранного хранилища. Абоненты Мегафона могут не расходовать интернет-трафик своего тарифа при пользовании облаком Mail в браузере и мобильном приложении. Группа украинских активисток пытается заблокировать вход в российский павильон на Биеннале современного искусства в Венеции, передает корреспондент РИА Новости. Напротив здания находится группа из десятка протестующих. Вокруг павильона дежурит оцепление карабинеров. Они не вмешиваются в происходящее. Россия впервые с 2022-го представляет на Биеннале в Венеции программу перформансов «Дерево укоренено в небе». Сегодня проходит презентация российского проекта. Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Здравствуйте, друзья. Политический и общественный деятель Дмитрий Василец на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Дмитрий, приветствую.
3: Приветствую.
2: Ну, давайте начнем с преддверия 9 мая. Каждый раз, как только мы приближаемся к этому великому празднику, начинается какая-то, с другой стороны, гнусная возня. Президент России объявил перемирие одностороннее, да, вот гнусная возня как раз началась после этого. Зеленский свой вариант предложил несколькими днями ранее. В этот же день, когда он предложил, состоялась атака на крымский российский город Джанкой, и человеческие жертвы, в том числе и дети, пострадали. Ну и тут же нас обвинили в том, что мы нарушили режим прекращения огня, который был объявлен Зеленским, к которому мы не присоединились. Вот что это за игры? Я уже наших экспертов сегодня спрашивал неоднократно. Такой же вопрос вам адресую.
3: Ну, дело в том, что, очевидно, западные страны, они заинтересованы в том, чтобы показать на 9 мая, на День Победы, все-таки тот факт, что нацизм в, как минимум, Украине и Евросоюзе возрождается, и вполне логично, что они готовят ряд диверсий, терактов на территории Москвы, и, конечно же, наши правоохранители сейчас в этом направлении активно трудятся для того, чтобы обнулить на корню все вот эти попытки, очевидно, использовать будут прокладку в виде так называемых украинских спецслужб. Вот, и, конечно, если просто развивать эту логику, безусловно, западные страны сейчас, гауляйтеры Украины, поставили также задачу медийно, так сказать, подготовить почву для того, чтобы на 9 мая максимально постараться поднагадить, и, конечно же, уверен, там будут атаки дронов, и различные попытки диверсии и так далее, и поэтому нужно просто понимать, что на самом-то деле у нас уже который год, пятый год, идет прокси-война против самой главной военно-политической силы в мире, и поэтому, очевидно, издержки этой прокси-войны, они выглядят по-разному, в том числе и, конечно же, повышаются риски безопасности, и поэтому, конечно же, определенное есть и нововведение, отключение интернета вот, в ключевых зонах и так далее. Это абсолютно нормальная, приемлемая история, и, конечно, нужно готовиться к тому, что пока прокси-война против блока НАТО не выиграна, очевидно, такие провокации будут, и поэтому не случайно мы видим просто глупейшие провокации. Зеленский заявил там про каким-то перемирие, сам же его нарушил, потом обвинил всех вокруг, что за него это кто-то сделал, и, очевидно, удары натовских дронов «Камикадзе» и по территории Крыма, и по другим областям не прекращаются и не прекратятся, потому что, конечно, нужно понимать, что это системная проблема, и вот никакого мирного соглашения США или с Британией, или с Евросоюзом еще не подписано, значит, в любом случае финансирование, поставки оружия, боеприпасов, они в любом случае продолжатся натовской частной военной компании ВСУ, и, очевидно, решаться все будет на поле боя.
2: И сейчас они, кстати говоря, анонсировали на 330, что ли, миллионов долларов поставку бомб авиационных JDAM. Вот не знаю, может, я неправильно произношу, не силен, так сказать, в военной номенклатуре.
3: Но это одна из последних модификаций авиабомб американских с модулем коррекции планирования. И обратите внимание, нет проблем никаких с финансированием всей этой истории, нет никаких проблем с ограничениями там, при покупках новейших систем вооружений и так далее. Естественно, чтобы ненормально функционировали эти авиабомбы с модулем коррекции планирования, они должны, естественно, опираться на американскую группировку спутников, потому что они все подвязаны под эти конкретно спутниковые группировки, и, собственно, только так эти бомбы можно более или менее эффективно использовать. И, конечно, в этом отношении мы просто еще раз видим, как вроде как Трамп и рассказывает всем, что в отношении России он голубь мира, но по факту этот голубь, значит, продолжает просто откровенно гадить, потому что в социальных сетях мы слышим одни заявления, в СМИ слышим вот все хорошее, а де-факто мы видим такие вот не очень адекватные поступки, и, конечно, это все способствует тому, чтобы градус конфликта продолжал расти, причем он и так уже, в принципе, на самом максимуме. Там немножечко еще вот подрасти, и будет уже порог применения ядерного оружия, как минимум тактического.
2: Ну и на этом фоне понятно, что народные избранники они иногда в нервическое состояние приходят и делают некие заявления, да, может быть, действия за этим не воспоследуют, но тем не менее. Один из депутатов предложил, например, ввести обязательную военную подготовку для тех, кто собирается за рубеж, вот этот вот возраст 18 до 22. Другой, например, говорит о том, что нужно аннулировать все справки об инвалидности. Вот это можно считать, я не знаю, какими-нибудь градусами или там рисками в градуснике? Они температуру общества показывают? Если показывают, то в каком смысле?
3: Общества нет, а вот плачевную ситуацию внутри натовской частной военной компании ВСУ – да. Потому что, очевидно, пушечного мяса не хватает, и многие командиры наемников, они просто напрямую обозначают, что если пушечного мяса не будет в нужном количестве, тогда фронт будет обрушаться, ломаться, рушиться. Вот, будут прорывы русской армии, и, конечно же, все эти депутаты, они понимают, что это все напрямую угрожает непосредственно их шкуре. Потому что, естественно, когда русская армия зайдет в Киев, эти все персонажи пойдут по одной статье, как военные преступники и подельники режима Зеленского. Они это все, конечно, понимают. Далеко не все из них смогли в нужной мере себе обустроить запасные аэродромы в странах Евросоюза для своих семей там, и так далее. Поэтому, конечно, очень многим режимникам Зеленского страшно, потому что они понимают, ситуация усугубляется. И тут еще можно добавить, что также вот уже объявили о том, что все-таки негласное такое распоряжение срочно сократить количество забронированных людей на ключевых предприятиях на 20%, просто снизить нужно, потому что, естественно, нужно хоть чем-то наполнять натовскую частную военную компанию ВСУ. И все эти маркеры, они опять же говорят о том, что уровень дезертирства очень-очень высок, потому что до того, как эти данные засекретили со стороны режима Зеленского, потому что раньше можно было просто по количеству уголовных дел по дезертирству определять, сколько сбежало из натовской ЧВК ВСУ конкретно людей, только официально. И там уже цифра была как минимум на несколько месяцев назад в 21 тысячу человек. И это только официально. Неофициально это, конечно же, было 1025-30. Сейчас получается логично предположить, что эта цифра постепенно подбирается к 35 где-то тысячам в месяц. А это для натовской ЧВК, ЧВК ВСУ тоже колоссальная история. И, естественно, бандам ТЦКшников нужно как-то эти условно 35 тысяч компенсировать, а то и даже под 40. И в этом плане как бы у них цифры растут, которые им спускают сверху, а физической способности поналовить столько людей, очевидно, у них просто нет.
2: Ну, тут еще, кстати, одна креативная идея возникла у того же вот Сергея Нагорняка, который говорил о справках. Он предлагает сделать официальной систему, когда люди могут откупиться от армии. То есть, ну, деньги должны нести, там, не знаю, не в ТЦК или еще куда-то, а непосредственно, значит, на нужды обороны. То есть официально заплатил какую-то сумму и не служишь. Как вам такая идея? Имеет она, скажем, перспективы?
3: Вот финансировать режим Зеленского – это еще с кармана получается людей. На самом-то деле просто депутат не до конца понимает, что эта система давным-давно уже выстроена. Потому что банды ТЦКшников и полицаи, и СБУшники, они, в принципе, уже давным-давно, вот уже пятый год фактически занимаются бизнесом по похищению людей, а потом требуют у семей выкуп за этих людей. И если раньше, например, где-то с 2014 года этим промышляли только СБУшники, то есть это служба безопасности, вот то Порошенко, то вот сейчас вот уже Зеленского. И там схема была достаточно простая. То есть брали какого-нибудь богатого бизнесмена, говорили, что он финансирует на Донбассе вооруженные формирования, делали ему статью уголовную, по которой нельзя выйти под залог или там под личное обязательство или на домашний арест. Ну и предлагали закрыть уголовное дело при выплате определенных денег. Собственно, уже с 2022 года такая же история уже начинала зарождаться в бандах ТЦК и полицаев, потому что, конечно, масштабы у них были поскромнее, нежели у СБУшников. Но если брать с точки зрения количественного, то, очевидно, масштабы уже даже переплюнули те, которые были там в СБУ и так далее, потому что похищение людей и требования выкупа с семей, это уже стало, поставлено было на поток. И, очевидно, начиналось это активно с Одесской области, а потом уже подключились и все остальные. И, конечно, сейчас различные криминалитет, банды, они уже давным-давно все записаны в ТЦК как сотрудники. И помимо того, что получают обычную там зарплату за похищение людей, то, конечно, также получают еще и свою долю с учетом вот таких вот преступных схем. Если вам кажется, что похищение людей и требования выплат семей – это где-то там про Африку или там про Ближний Восток на худой конец, то нет, собственно, на Украине такая история процветает, и она выглядит, конечно, бывает, когда просто человека похищают и говорят, что выйти из бусика стоит там $1000 или там $3000, выйти из отделения ТСК это уже стоит $5000 или $10000, ну, а сбежать с полигона, чтобы никто не искал, это там далее вот в сторону увеличения. Но это как бы схема такая самая простая. Ну, а что касается там более серьезных схем, так это вот, конечно, богатые семьи вычисляют, потом похищают мужчин с этих семей конкретно, и потом уже требуют и 30, и 40, и 50, и $100000. То есть эта история, тут уже вот тут подход именно творческий с точки зрения вот криминальной среды. Эта вся история, к сожалению, стоит сейчас на потоке, и поэтому, конечно же, с этого всего идет определенный процент сначала СБУ, то есть той структуре, которая все это дело покрывает. Ну и, конечно же, в офис Зеленского также вот идет доля с этого бизнеса, потому что на вот остатках Украины это уже давным-давно именно вот бизнес в таком криминальном классическом понимании, который приносит на самом-то деле огромные доходы, и сворачивать этот бизнес, очевидно, никто не планирует, потому что криминальные элементы, которые в ТСК, и в принципе ТСКшники, это люди, которые с максимально пониженной социальной и прочей ответственностью, то, безусловно, это все вот маргиналы и люди, которые конченые, предатели, вот, с которыми нормальные люди за руку точно здороваться не будут. И, очевидно, конечно, это все отребье сейчас просто максимально монетизирует свое положение с учетом натовской оккупации остатков Украины.
2: Кстати говоря, наш губернатор Херсонской области, простите, я чуть не сказал Харьковской, Владимир Сальдо сказал почему-то о тяжелой обстановке в Херсоне. Сказал, что давление силовиков усилилось, мобилизационные облавы проводятся, военные объекты рядом с, или просто военные дислоцируются рядом с гражданской инфраструктурой. Это усилилось? Что изменилось? Почему он вдруг об этом сказал? Есть какая-то информация?
3: Ну, я думаю, что тут оно обусловлено тем, жители на вот в Одесской области, в остатках Херсонской области, которые находятся еще пока под контролем натовской частной военной компании ВСУ, Донецкой области, той же там Сумской, Харьковской, Черниговской и так далее, уже есть осознание, что люди, которые там остались, они, мягко говоря, категорически против настроены режима Зеленского и начинают все более и более активно содействовать русской армии для того, чтобы поскорее освобождение остатков Украины произошло на практике. И поэтому, конечно, режимники Зеленского с прифронтовых регионов в насильственном порядке, в принудительном, проводят так называемые эвакуации, когда просто забирают детей, семей, когда вот мужчин стараются вот максимально загнать в ряды натовской ЧВК ВСУ под страхом смерти и так далее, просто используя тактику такой выжженной земли. И, конечно, с учетом вот ситуации в городе Херсоне, люди там, конечно же, уже очень давно ждут освобождения. И, конечно, по этим людям прицельно ведется работа. И тут с учетом деятельности банды ТЦК и полицаев очевидно, что страны Евросоюза, Британия и Соединенные Штаты за людей там уже никого не считают. Для них уже наличие паспорта гражданина Украины – это определенное клеймо раба, которого можно убить, там, посадить, унизить и так далее. И поэтому, конечно, особый зеленый свет у банд ТЦКшников конкретно по этим людям. И уровень террора, к сожалению, там просто колоссальный. И об этом в любом случае многие говорят, особенно те, у кого есть понимание, какая там ситуация на данный момент. Потому что ситуация для людей очень и очень тяжелая. И, очевидно, у людей нет на руках необходимого количества оружия для того, чтобы дать организованный отпор.
2: Но тут вот еще один такой момент есть. Ведь те, кто сейчас живет в Херсоне, это люди, которые не ушли с нашей армии. Ведь тогда же обещали даже сертификаты, ну не то, что обещали, выдавали сертификаты, чтобы люди могли жилье на территории Российской Федерации купить. То есть, наверное, можно предположить, что большинство из тех, кто осталось, это сочувствующие Украине, да, тогдашние. Вот даже их уже довели, вот как надо понимать.
3: Но дело в том, что здесь сразу много факторов. Безусловно, часть людей просто по различным вот бытовым причинам не смогли уехать, потому что у кого-то квартиры, дома там и так далее, и людям все это оставлять просто было морально тяжело. Кто-то физически просто не успел сориентироваться и не понимал, насколько серьезная угроза, потому что до конца же там ясности не было. Вот. Ну и, конечно, был процент тех людей, которые полагали, что все-таки с учетом того, что блок НАТО, он таким образом максимально пиарился в первые там несколько лет конфликта с Российской Федерацией, что, мол, чуть ли не там каждый регион они там засыпят деньгами, что там распределили уже, каждая страна Евросоюза взяла себе по определенной области на Украине и будут ее сейчас там восстанавливать, финансировать и так далее. Вот, многие еще жили в таком куполе натовской пропаганды, который, естественно, уже на там 3-й, 4-й, 5-й год просто развалился в пух и прах. И все больше стало очевидно, что банды ТСКшников и полицаев просто максимальному уже количеству населению начинали объяснять на практике, что никакого светлого будущего в ЕС и НАТО не будет, а будет конкретно вот террор, грабежи, похищения, убийства. Это все будет, а все остальное это, как говорится, развеялось. И, конечно, многие люди стали четко понимать, что русская армия на практике являлась освободительной армией. И, естественно, сейчас они уже понимают, что такое натовская оккупация, но поезд ушел, сделать уже особо ничего нельзя. И тут уже нужно каким-то образом людям выживать. Поэтому мы видим такую вот именно позицию обычных людей.
2: Но получается, что исключительно материальные, скажем так, решения, экономическое решение, потому что, ну как же, патриотизм, родина, все же по-разному это понимают, может быть, или нет?
3: Но дело в том, что если брать даже психологию, например, там разрушение там жилища, там квартиры или дома для людей, которые там всю душу туда вложили, это по психологии даже вот на уровне, можно сказать, вот смерти этот страх воспринимается. И поэтому здесь, безусловно, люди убеждали себя разными аргументами, почему стоит остаться там, где ты есть, и каким-то образом в любом случае как-то уже дождаться процесса полного освобождения и так далее. Поэтому здесь, я думаю, что ситуацию ни в коем случае нельзя мазать одной краской. В любом случае, каждая история, она индивидуальна. И, очевидно, сейчас как можно вот уже большее количество людей прекрасно понимает, что из себя представляет режим Зеленского. Если ранее были какие-то по этому поводу вопросы, мысли, размышления, были какие-то там варианты и все остальное, сейчас этих вариантов просто нет. И большинство людей уже четко понимает, что это самый настоящий оккупационный режим.
2: А на чем тогда все это держится? На чем украинская армия, ну ВСУ я имею в виду, так сказать, сдерживает позиции?
3: Но дело в том, что очень многие наемники в ЧВК ВСУ, они уже повязаны кровью и понимают, что приход русской армии – это для них смертный приговор или там пожизненное заключение. И поэтому они, конечно, осознают, что никакой амнистии им точно не будет. И поэтому они вынуждены просто в этой мясорубке существовать. Это одна история. Вторая – это, конечно же, натовская частная военная компания ВСУ. Это система принуждения. И там в любом случае максимально жесткий контроль, и там не так просто куда-нибудь исчезнуть и так далее. Вот, то есть там страхом смерти очень активно пользуются, и конкретно западные спецслужбы в этом деле, к сожалению, поднаторели, особенно с учетом их богатого опыта, террора и вот создания таких вот частных военных компаний по миру и террористических организаций тоже. Вот, поэтому, и очевидно, также финансовая часть тут не последняя, потому что когда на территории отсутствует какая-либо вот нормальная работа, а только вот один работодатель или натовская ЧВК ВСУ, многие также вот идут чисто для того, чтобы вот себя успокаивать тем, что они вынуждены кормить свою семью, и поэтому где-то они там сбоку якобы постоят, но в конечном итоге опять попадают вот эту вот мясорубку и уже постепенно приходит осознание, что в любом случае никакой амнистии им точно не светит, и в конечном итоге для них это закончится в любом случае очень и очень плохо.
2: Только 32% киевлян говорят на мове, да, на украинском языке, а 75% не посещали языковые курсы. А вот это что за феномен? У нас 2 минуты еще осталось до конца первой части. Давайте эту тему начнем. То есть, если у человека, ну, скажем, вот он патриотически настроен к Украине, раньше разговаривал по-русски, а теперь вот, значит, хочет переучиться. А получается, что таких немного?
3: Ну, на самом-то деле 30% украиноязычных, это еще завышенная на самом-то деле оценка, потому что, безусловно, много было приехавших с Западной Украины и так далее, но Киев, он всегда был русскоязычным городом. Поэтому тут, на самом деле, нет вообще ничего удивительного. И просто натовская пропаганда вот развивала мысль вот медийная о том, что где-то там, может, чуть ли не там весь Киев заговорил на украинской мове, потому что, видите ли, прокси-война в Луканате с Россией случилась. Но реальность, она совершенно другая. И вот, конечно, у людей и был поначалу определенный страх, что, мол, нужно срочно переходить на украинский язык, потому что могут какие-то банды неадекватов и нацистов их просто убить. Но, тем не менее, уже на 5-й год, с учетом постоянной такой угрозы, людям просто уже плевать, поэтому все уже пользуются тем языком, который родной, и, конечно же, в большинстве своем это русский язык, и тут, на самом-то деле, из песни слов, как говорят, не выкинешь, и статистика это все подтверждает. А с учетом огромного количества людей, которые переехали на Западную Украину, в Центральную Украину, собственно, людей, которые говорят на русском, уже там увеличилось. Ну, а как показала практика, такие люди, они уже автоматом там также начинают развивать свой язык, несмотря на местные особенности и диалекты, как показала практика.
2: Дмитрий Василец, политический общественный деятель, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Через пару минут новости, затем продолжим. Оставайтесь на орбите.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Уральский колледж технологии и предпринимательства в Екатеринбурге, где произошло обрушение кровли спортзала, до 11 мая переходит на дистанционное обучение. Это следует из заявления учебного заведения. По данным МЧС, инцидент произошел днем в двухэтажном здании на улице Умельцев. Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о халатности. Польша в 4 раза увеличила финансирование строительства укреплений на границе с Россией и Белоруссией, сообщил замминистра национальной обороны республики Цезарь Томчик. По его словам, на программу «Восточный щит» пойдет до 10 миллиардов евро. Ранее власти заявляли, что проект обойдется в 2 с лишним миллиарда евро. При этом, по словам Томчика, до конца года Польша укрепит 200 километров своей восточной границы. Иран хочет заключить мирное соглашение с США, заявил американский президент Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме. Президент, однако, выразил сомнение, что Тегеран пойдет на подписание такой сделки, которая удовлетворила бы Вашингтон. Трамп также заверил, что американская морская блокада Ирана непроницаема, как стена, так что Тегерану в любом случае придется согласиться на сделку с США. Если не сейчас, то позднее. Продолжение темы. Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что вывело из строя танкер под флагом Ирана в районе Оманского залива. Согласно заявлению, американские силы наблюдали за танкером «Хасна» во время его прохождения через международные воды по пути в иранский порт. Судно неоднократно предупреждали о нарушении американской блокады. Экипаж это проигнорировал, и американские силы вывели из строя руль танкера, произведя несколько выстрелов из 20-миллиметровой пушки-истребителя, запущенного с авианосца «Абрахам Линкольн». В командовании добавили, что блокада США против судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, остается в силе. В московском метро разместили почтовые ящики, через которые можно отправить пожелания ветеранам или поздравить с Днем Победы родных, сообщает столичный Дептранс. Для пассажиров подготовили свыше 4000 открыток. Их можно отправить с 8 утра до 20.00 до 9 мая включительно на станциях Арбатская, Площадь Революции, Александровский сад, Белорусская, Киевская, Курская, Павелецкая, Парк культуры, Китай-город, Пушкинская, Савеловская, Дмитровская, Чкаловская, Хорошевская, ЦСКА. Также на стойках «Живое общение» пассажиры могут получить георгиевские ленточки. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс. Следующий выпуск через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
6: Политический общественный деятель Дмитрий Василец на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Продолжаю, в общем, лингвистическую тему, ну, практически, хотя политическую тоже. В Киеве переиздали экстремистскую запрещенную «Майн кампф». Это, ну, у меня иногда возникает ощущение, что многое из того, что они делают назло нам. Это вот из той же серии или все-таки хотят идеологически подпитываться? Как считаете?
7: Но дело в том, что здесь, конечно, нужно более широко посмотреть на данную проблематику, потому что такие вот эпизоды, они, естественно, показывают стремление вот оккупированных блоком НАТО территорий и остатков Украины к нацизму. Что естественно, потому что если мы посмотрим в корень, а кто же являлся первопричиной подобной ситуации, когда сейчас вот уже гражданская война на Украине по полной программе идет, и вот сейчас уже и Российская Федерация включилась в эту историю через СВО, то мы упремся конкретно в олигархат украинский, который, как оказалось на практике, часть западного олигархата с западных стран. И вся эта тема, она упирается также в конкретные цели западных стран, которые на протяжении более чем 100 лет уже на самом-то деле проявляются. Ведь геноцид русского народа, он начался не вчера и не 10 лет назад, потому что многие забыли про концлагеря Талергов, Терезина. Это, между прочим, первые вот концлагеря в Европе, которые еще формировала Австро-Венгерская империя, и туда отправляли людей на основании того, что люди идентифицировали себя как русские. Это в основном касалось русин с территории Западной Украины, современной там Словакии, Венгрии и так далее. И туда десятки тысяч просто людей загоняли, потому что люди себя считали русскими. И нужно было что-то делать с этими людьми, и ничего лучше не придумали тогдашние западные элиты, кроме как просто согнать их и уничтожать. Так появились первые в Европе концлагеря, а потом уже при Гитлере эти концлагеря, естественно, уже были масштабированы, и количество жертв там просто уже поразило все человечество на самом-то деле. И при этом всем нашествие гитлеровских войск, это же по сути объединенные армии Европы были, потому что там были и венгры, и итальянцы, в общем, кого там только не было.
6: Ну, румыны, да, кстати.
7: Конечно,
6: говорили
7: конечно.
6: Мы сегодня об этом уже.
7: Да, и в этом моменте мы тоже видим попытку геноцида русского народа, потому что фактически вот это был такой крестовый поход уже против нашей русской цивилизации. Ну и закончился этот крестовый поход известно чем. Мы будем праздновать скоро 9 мая с учетом разгрома гитлеровских войск. Но по факту, если мы просто по цифрам посмотрим, то больше всего вот эти все попытки, вот они коснулись именно нашего русского советского народа, и это, конечно, цифры просто колоссальные. И тут ни в какое сравнение не идут жертвы других народов. И при этом всем мы также должны понимать, что вот такая попытка, организованная западных стран, уничтожить русскую цивилизацию, она, естественно, сейчас вот повторяется прямо на наших глазах. И вот, например, недавно прошла дата трагедии в Одессе, сожжение людей 2 мая в Доме профсоюзов. И, собственно, наша команда также очень активно сейчас продвигает, в том числе и на международном уровне, необходимость признания сожжения людей 2 мая как акт геноцида против русского народа, потому что люди в Одессе, как известно, идентифицируют себя как русские, и по факту это просто в 2014 году тогда был яркий пример, каким образом вот олигархат международный опять же проявил те же самые фактически нацистские вот свои сущности, и мы видели просто демонстрацию такую вот особо показательную казнь мирных безоружных людей, которые просто не хотели идти в Евросоюз или в НАТО, куда их так активно тянули. Вот, и, конечно, если мы посмотрим в корень проблемы, то все забыли про олигархов украинских, которые за всем этим стоят, за сожжением людей. А это и такой персонаж, как Палица, а это и Коломойский, это и Порубий, ну и далее по списку. То есть, понятное дело, с Порубием уже проще, его уже наказали местные вот неравнодушные люди, ну а, собственно, остальные пока еще здравствуют. И в этом отношении очень важно также вот все вот эти вот фактически акты геноцида против нашего русского народа ни в коем случае не забывать и, естественно, фиксировать их и максимально разбираться по каждому этому факту, потому что если посмотреть в первопричины, очевидно, мы тут увидим здоровенные уши украинского как минимум олигархата. Но если посмотрим еще серьезнее, то уже увидим уши западного олигархата, корпораций BlackRock, Vanguard и так далее, потому что по удивительной случайности они, оказывается, владеют, вот уже переписали на себя в частную собственность миллионы гектаров украинских чернозёмов. Тут и всплывут компании Трампа, которые записали на себя украинские недра. И вся эта история на самом-то деле именно про власть олигархата фактически, которая выражается в нацизме. И на Украине он просто более ярко проявляется. И поэтому не случайно наша команда, несмотря на то, что нам не дали проводить вот в столице мероприятия, они не возле и вот украинского посольства, потому что это территория, как-никак, в рамках международных различных обязательств, это территория Украины считается. И, собственно, на других локациях для того, чтобы именно с этой точки зрения позиционировать трагедию 2 мая. Вот. Безусловно, здесь нужно, конечно же, это обозначать как вот часть геноцида русского народа и разбираться, почему так случилось, и, собственно, нужно в первую очередь также и странам Евросоюза давать понять, что их ждет, потому что если они думают, что сожжение людей в Доме профсоюза это где-то далеко, это там больше 10 лет назад, то по факту это все очень быстро может аукнуться прямо уже у них в странах, потому что точно так же во времена гитлеровского нашествия они себе, ничего не подозревая, жили себе спокойно и мирно и думали, что все хорошо, а по факту их просто загнали в условия, когда их просто направили вот на уничтожение русской цивилизации, и для них это закончилось просто огромным количеством смертей и в конечном итоге вот ужасными последствиями. Сейчас ситуация на самом-то деле очень и очень напоминает конкретно вот подготовку вот такого общеевропейского вторжения на наши земли, а с учетом наличия ядерного оружия, очевидно, вся эта история гарантированно ничем хорошим не кончится уже для всего человечества. И здесь, я думаю, что вот страновые элиты, которые все-таки еще что-то могут на территории стран Евросоюза, нужно просто, чтобы они подумали, каким образом сейчас их хотят использовать. Это касается и Польши в первую очередь, и Прибалтики, и Финляндии, потому что мы видим, что эти страны кидают в топку войны в первую очередь, вернее, толкают сейчас активно. Вот, и, конечно, с точки зрения вот даже вот какой-то рациональной, безусловно, все вот эти вот латентные нацисты, которые и в Лондоне, и в Вашингтоне, и в Брюсселе позаседали в Еврокомиссии, они делают все возможное для того, чтобы еще раз максимально сильно ударить по нашей русской цивилизации и вот в попытке каким-то образом ее сокрушить или взять под контроль. Очевидно, все это никаким успехом для них не кончится, это просто факт, но тем не менее такие планы очевидно имеются, и то, что мы видим на протяжении последних лет, это просто яркое тому подтверждение.
8: Ну и еще одна важная тема, насколько я понимаю, очередная серия пленок Миндича готова к обнародованию, по крайней мере, слухи об этом идут, и, может быть, подтверждением этому стали санкции, которые Зеленский ввел против бывшего главы администрации или там офиса президента Андрея Богдана, или Богдана. Некоторые депутаты считают...
7: Богдана.
8: Богдана, да, в московском волейбольном «Динамо» играет. Денис Богдан хорошо играет, кстати. Так вот, Богдан, как считают некоторые, слил вот эти самые пленки. И в них, может быть, даже фигурирует супруга президента Елена Зеленская. Вот что скажете, что там за возня началась?
7: Ну, вот, как я и говорил, это слив этих пленок Миндича, так называемых, с квартиры Миндича, в которой был фактически коррупционный офис банды Зеленского. Он произошел не с подачи Вашингтона или Лондона, потому что... Очевидно, если бы это все было с их подачи, то публикация, она бы проходила через Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое принадлежит на правах частной собственности посольству США в Киеве. Тогда бы через них все делали. А с учетом того, что делают это все экзотическим таким образом, когда журналисту дают возможность зачитать у себя где-то на видео материалы дела, в которых есть распечатка переговоров, которые проходили в офисе вот коррупционного Зеленского, вот, который принадлежал Миндичу, то есть эта вся история, она четко демонстрирует, что да, действительно, это просто внутренние разборки, и, конечно же, вот часть персонажей, которые раньше представляли команду Зеленского, они желают максимально сильно ударить по самому гауляйтеру Украины для того, чтобы, естественно, больше иметь вероятности за просто сесть на его место. И в этом отношении, конечно, они просто выбросили в медийное пространство данные пленки, но сейчас странная ситуация, такая нелепая, можно сказать, потому что в воздухе завис немой вопрос, а дальше что? Потому что если бы это все летело с Вашингтона или Лондона, или хотя бы там с Брюсселя, эта история, она бы имела сразу гарантированные последствия для легитимности и для вот, безопасности Зеленского, его бы просто обнулили. А так, получается, отмашку хозяева не дали на обнуление Зеленского, а местные там все это дело уже запустили. То есть, можно сказать, фальстарт сделали. И вроде как, а что дальше делать? Команда-то с Вашингтона и Лондона на устранение Зеленского, она-то не поступает. А вроде как, оно же коррупционный скандал вроде как уже есть.
8: Так и... первый раз, что ли? А как с Резниковым было? И со всеми остальными, там, с Яценюком.
7: Ну, там последовательная история для того, чтобы не слишком сильно наезжали на заграничную частную собственность в виде Национального антикоррупционного бюро, специальной антикоррупционной прокуратуры, антикоррупционного суда, потому что западные страны, они же выстроили под себя полностью все это дело альтернативные, так сказать, правоохранительные органы, которые занимаются чиновниками и депутатами. И нужно было, так сказать, в рамках баланса поддерживать, так сказать, коррупционную составляющую и демонстрировать, что, мол, эти органы трогать нельзя. В конечном итоге Ермак решил, так сказать, махнуть шашкой, и в конечном итоге его слили. И сейчас вместо Ермака уже пан Буданов, который более четко выполняет команды из Вашингтона и Лондона. И поэтому это просто абсолютно другая история, потому что там конкретно били по определенным там шестеркам.

0: били по определенным там шестеркам.
1: Угу.
0: А в этом плане конкретно удар по Зеленскому, причем удар, который не согласован. Естественно, последствия от этого удара будет ровным счетом, разве что имиджевые, и то в больше информационной среде, потому что с точки зрения документа оборота, вот посадок некоторых там персонажей, которые к этому всему причастны, мы видим, что никаких вообще последствий просто нет от слова совсем. И это просто еще раз показывает, насколько все-таки внешнее управление над остатками Украины жестко простроено.
1: А, да, мы должны протитровать Буданова, он экстремист, террорист и так далее. Вот. Ну, хорошо, а вот довольно резкие слова бывшего пресс-секретаря, бывшего главы офиса, вы как их трактуете? Вот почему им рот не зажимают? Ведь это же во вред, собственно, Украине, как прокладки, как, так сказать, вот мяча, который бьется с Россией. Это же все не на руку играет режиму Зеленского.
0: Ну, безусловно, не на руку, но заткнуть всех, очевидно, нельзя. И тут логика какая? Ну, пусть они напишут в социальных сетях. И дальше что?
1: Ну, это будут
0: Пусть
1: читать
0: рассказывают, что
1: украинцы,
0: там.
1: которые будут плохо воевать
0: Дело
1: с
0: в том, что
1: русскими, нет?
0: если бы это было в первый или во второй год войны, да. А сейчас уже у 99,9% граждан Украины, обычных я имею в виду, уже абсолютно четкая картина в голове о том, что Зеленский — это гауляйтер, это ставленник оккупационной власти, по сути, это чистейшее зло, вот и персонаж, который абсолютно не отвечает за свои слова и действует просто для того, чтобы максимально уничтожить людей, которые на Украине живут. И это уже очевидный факт для людей, его не надо там как-то доказывать. И то, что коррупция при Зеленском стала больше, и Зеленский сам стал олицетворением этой коррупции, поверьте, люди и так знают без этих самых реляций в социальных сетях, там вот Мендель или кого бы то ни было. Просто вопрос последствий. А что дальше? Ну вот, давайте поразмышляем. Вот конкретно есть прокси-война против России. И стороны этой войны, они тоже известны. И Украина там вообще не фигурирует. Просто как территория оккупированная, которую максимально используют и эксплуатируют людей и так далее. То есть здесь история именно в этом. И поэтому абсолютно до фени, что там думают конкретно обычные граждане, потому что режим Зеленского их давным-давно воспринимает как часть русского народа,
1: Ну,
0: коим граждане Украины и являются. И тут, собственно, этих людей только уже страхом и смерти просто держат, чтобы они там не шли и не вот, громили, не бунтовали и каким-то образом не старались освободиться. И в любом случае, даже при этом уровне террора огромном, все равно многие очень активно содействуют русской армии, ВКС РФ для того, чтобы процесс освобождения шел максимально бескровно и быстро. Поэтому здесь нужно ситуацию рассматривать именно с этой точки зрения. Это просто яркий пример того, как действует внешнее управление. И если отмашку не дали хозяева, то гауляйтера никто не тронет. Тут его только так его могут снять. А если Трамп с британским монархом не согласны, можно что угодно, хоть публиковать видео, где там Зеленский вот занимается чем-то совершенно нехорошим с непонятно кем. И абсолютно никаких последствий не будет. Понимаете, в чем дело?
1: Да, объяснят. Еще один блок вопросов связан с оружием. Но мы отчасти уже об этом говорили, про бомбы с УПМК, которые американцы собираются поставить и которые Боинг будет делать. А вот что касается собственной системы противоракетной обороны. Политико пишет о том, что Киев собирается или уже разрабатывает свою собственную систему ПРО, потому что патриотов не хватает. летает, ракеты все на Ближний Восток переправлены, и здесь большие проблемы. Вот что это за собственная противоракетная оборона? Мы привыкли считать, что они там даже патроны у себя не делают. И тем не менее, то «Фламинго», то там дрон «Баба-Яга», то вот теперь собственное «ПРО». Расскажите, вот что это такое.
0: Не надо за «Фламинго», потому что это, во-первых, британская

0: Да это
1: какие-то
0: понятно, я же на
1: британские
0: этой... Они же
1: технологии.
0: говорят,
1: Дроны
0: что нет.
1: Баба-Яга — это тайваньская большая история, потому что там заказывают эти дроны, и выпускаются они в интересах натовских стран. И сейчас вот уже, я так понимаю, некоторое производство на территории Евросоюза вот этих тяжелых коптеров начали. То есть здесь абсолютная история четкая и понятная. А что касается там своей системы ПВО, то, как Трамп выразился, если убрать американские военные технологии, британские военные технологии, то останутся в конечном итоге китайские детали, из которых, как из конструктора, что-то конструируют режимники Зеленского вот за небольшие деньги. И все это, естественно, не представляет никакой военной ценности. Но режим Зеленского с учетом пиар-возможностей и так далее громогласно начинают заявлять о том, что это система ПВО чуть ли не режима Зеленского, что выглядит, конечно же, достаточно комично и смешно, но с точки зрения практической, то, безусловно, просто будут браться натовские дроны-перехватчики различные, дронов камикадзе, и выдаваться все эти дроны-перехватчики будут за некую вот систему ПВО режима Зеленского с учетом того, что объективно у хозяев Украины, остатков Украины, очевидно, ракет ПВО «Патриот» просто не хватает для ведения прокси-войны против России. Сейчас более важный театр боевых действий — это все-таки вокруг Ирана, потому что там, очевидно, у Трампа очень серьезные проблемы, и что дальше делать с той ситуацией, особо никто не знает.
0: Но там неприятно, что в 25-м году в Чехию и Польшу поступило дронов в 40 раз больше, чем до этого. Причем, судя по всему, из Тайваня. Так что тут для нас это не самые лучшие новости. Вроде бы Китай как-то вводит экспертные ограничения, а вот Тайвань-то нет.
1: Ну, очевидно, что страны Евросоюза сейчас активно милитаризуются, и это в любом случае не может не касаться нас. Вот, очень активно сейчас вооружают Польшу, Прибалтику. В Прибалтику, понимая, что у них армия какая-то адекватная отсутствует, сейчас загоняют американские войска, немецкие войска, и там уже около как минимум 15 тысяч этих всех персонажей расквартировано по различным локациям возле границ Российской Федерации. То есть в этом плане там подготовка идет полным ходом, и, конечно же, не случайно Соединенные Штаты просто требуют, чтобы страны Евросоюза платили уже даже не 2% ВВП, как это они раньше просили, а сейчас уже хотят целые 5% от ВВП, чтобы каждая страна Евросоюза начинала платить блоку НАТО, а уже на эти деньги огромные закупаются дроны, ракеты у США, у Британии, ну и, конечно же, с Тайваня также, если у них производство налажено различных комплектующих, также и у них заказывают. Поэтому здесь мы видим очевидную историю, которая свидетельствуют о серьезной подготовке стран Евросоюза к ведению войны против России, потому что другого какого-то противника у них просто не существует. Очевидно, западная цивилизация, понимая, что человечество она не может дать ничего, кроме террора, войны и, собственно, смертей, и
0: Собирается это и дать.
1: понимая, что русская цивилизация при вот конкурентной борьбе, честной, естественно, сможет предоставить человечеству больше, то, конечно, конкретно западная цивилизация сейчас начинает делать то, что у нее лучше всего получается. То есть это сеять смерть, террор, хаос, разруху, грабеж организовывать, пиратство, кстати, вот уже думали, что это все давно прошло, а нет, уже президент США гордится тем, что он теперь уже как пират, и ВМС США уже как пираты действуют, захватывают танкеры. Это оказывается очень выгодный бизнес, потому что и корабль, и товар, получается, это чистый доход уже с точки зрения западных стран.
0: Но еще,
1: И в этом
0: да,
1: момент...
0: там. Еще хотелось бы
1: Да-да-да.
0: на один вопрос получить ответ. Касается он заявления Радослава Сикорски, польского министра иностранных дел, кстати говоря, который сказал, вот если Словакия снимет ограничения на помощь Украине, то мы, может быть, посмотрим, и если они хорошо будут себя вести, то пропустим самолет Фица, который собирается на 9 мая прилететь в Москву. Вот что скажете. Как охарактеризуете польского министра?
1: Дело в том, что польский министр, он олицетворяет такими заявлениями вот колониальный статус Польши, потому что следовать фарватере политики, получается, Вашингтона и Лондона, это всегда очень позорная история, которая предполагает отсутствие суверенитета у Польши. И, конечно, это все бред сивой кобылы, потому что Роберт Фицо может вылететь в Турцию, а с Турции лететь куда угодно, и не обязательно ему спрашивать разрешение у поляков, куда ему там лететь. И с учетом данной простой логики и математики, конечно же, все эти заявления вот этих вот польских фактически шестерок США и Британии, они обусловлены просто медийными воплями и желанием показать свою значимость тогда, когда этой значимости просто де-факто не существует. Это печально, что такие вот площадки используются для такого глупого и дешевого пиара.
0: Культурная держава, литература прекрасная, кино, музыка, ну вот политики подкачали. Спасибо большое, Дмитрий Василец, политический общественный деятель, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин, через пару минут новости, оставайтесь на орбите.

0: «Знать за 90 секунд». Нет ничего более противоречивого, чем отношения России и Европы. Веками они были главными торговыми партнерами. С 18 века наша страна встраивалась в общеевропейские культурные и технологические тренды. В это же время мы регулярно враждовали. Локальные конфликты происходили еще в Древней Руси. Но первое крупное столкновение с коллективной Европой случилось в конце 16 века. Длилось оно 25 лет и получила название «Ливонская война». Желание Ивана Грозного усмирить беспокойных соседей, Ливонский орден, контролирующий город Дерпт, который сегодня носит название Тарту, перерос в вооруженное противостояние. Грозный имел все основания вернуть контроль над городом, основанным в XI веке Ярославом Мудрым и получившим название Юрьев. Но его планам помешали Литва, Польша, Швеция и Дания, включившиеся в конфликт. Итог для России был не лучшим. Пришлось подписывать невыгодные мирные соглашения. Не помогло даже развитие артиллерии и стрелецких корпусов. Но Европа показала себя во всей красе. Ей руководил не благородный порыв помочь мнимой жертве, а желание откусить свой кусок от ослабевшего ордена.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 21 час, в Челябинске 23, в Бишкеке полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Четыре жилых дома повреждены при пожаре в Брянской области. Кабмин Украины отменил ограничения на выезд из страны для отдельных категорий женщин-чиновников. Литва готова принять у себя американских военных, выведенных из Германии. Подробности далее. Четыре жилых дома повреждены при пожаре в Злынковском районе Брянской области. Всего огнем охвачено 17 строений, сообщает региональное управление МЧС. Пожар локализован на площади 2000 квадратных метров. К тушению привлечены 47 человек. Задействовано также 16 единиц техники. Брянская прокуратура открыла горячую линию для приема обращений и оказания правовой помощи в связи с пожаром в Злынковском районе. Уральский колледж технологии и предпринимательства в Екатеринбурге, где произошло обрушение кровли спортзала, до 11 мая переходит на дистанционное обучение. Это следует из заявления образовательного учреждения. По данным МЧС, инцидент произошел днем в двухэтажном здании на улице Умельцев в Екатеринбурге. Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о халатности. Кабмин Украины отменил ограничения на выезд из страны для отдельных категорий женщин-чиновников. Отныне работницы органов госвласти, местного самоуправления, госпредприятий и других структур могут свободно пересекать границу, сообщила премьер Юлия Свириденко. Она уточнила, что изменения не касаются ключевых руководителей органов власти, в частности, членов Кабмина, депутатов парламента, судей Верховного и Конституционного судов и офиса генпрокурора. Литва готова принять у себя как можно больше американских военнослужащих, если США решит вывести их из Германии, заявил президент Гитанас Науседа. По его словам, главное, чтобы американские солдаты остались в Европе, и напомнил, что в Литве создают необходимую инфраструктуру для размещения сил союзников. В стране сейчас находится более 1000 американских солдат. К концу следующего года ожидается развертывание 5000-й бригады Бундесвера, напомнил Науседа. Беспилотник израильских ВВС атаковал жилое здание в южном пригороде Бейрута. Харет Хрейк сообщил РИА Новости, ливанский военно-полевой источник. Удар стал первым с момента вступления в силу режима прекращения огня 16 апреля. Офис премьера Израиля Бениамина Нетаньяху подтвердил атаку по Бейруту, назвав ее целью командующего спецподразделения «Радван» в составе движения «Хезболла». Более 750 человек посетили концерт, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в Ашхабаде. Мероприятие было организовано при поддержке российского посольства в Туркмении. Государственный симфонический оркестр республики исполнил знаменитые песни «Священная война», «Журавли», «Темная ночь», «Песни солдата» и другие. В перерывах ученики российско-туркменской школы имени Пушкина читали письма фронтовиков и стихи о войне. Почетным гостем вечера стал проживающий в Туркмении ветеран Великой Отечественной войны Сергей Агамян, отметивший в апреле 100-летний юбилей. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: Комиссар исчезает.
1: Здравствуйте, друзья! Публицист Дмитрий Ольшанский, постоянный ведущий этой программы в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Дмитрий, приветствую.
2: Алексей, добрый вечер и всем добрый вечер.
1: Надо сказать, что политики в наших эфирах стало поменьше в эти поздние апрельские и раннемайские дни.
2: Может быть, это и хорошо? Ну, оно и хорошо, конечно, конечно, потому что хочется иногда от нее немножко отдохнуть.
1: Но вы хотите песен, их есть у меня, как говорится. Начинаем обсуждать одностраничный меморандум между Соединенными Штатами и Ираном, который предполагает прекращение огня, затем 30-дневное обсуждение способов открытия Ормузского пролива с обеих сторон. Иран вроде бы согласился на мораторий на обогащение урана, вывоз урана из страны обогащенного уже, отказ от стремления к обладанию ядерным оружием, хотя вроде бы они и до этого об этом говорили, ну и допустил инспекции на своей территории. Вот это основные пункты, не знаю, может быть, что-то другое обратили.
2: Нет, я думаю, что, понимаете, ничем это не кончится на самом деле, потому что мы уже понимаем теперь, когда вся эта история... Сколько она уже? Третий месяц, мне кажется, она длится, и понятно, что она будет длиться еще очень долго. Потом опять выяснится, что кто-то кого-то не так понял, что американцы не совсем это имели в виду, что Иран совсем не это имел в виду, кто-то опять нанесет удар по каким-то суднам, значит, кораблям в этом проливе, Трамп опять напишет гневный твит, потом будет опять... удар какой-то, так сказать, американский, и так далее, и так далее. Это бесконечная история, в которую американцы ввязались. Ну вот по образцу тех бесконечных историй, которые происходят у Израиля, в общем, с значительной частью государств, которые его окружают, ну, государства и общности, это и Палестина, и хуситы, и Ливан, и Сирия, и тот же Иран, да, с ними со всеми, вот только с Египтом и Иорданией прекратилось, когда в 20 веке они все там воевали, особенно с Египтом, да, очень воевали хорошо, много, но, правда, без успеха для того же самого Египта, но они прекратили, а вот, вот теперь все остальные, это все тоже продолжается десятилетиями, и, конечно, если бы в Америке был какой-то режим неограниченной пролонгации власти одного человека, ну, примерно, как, даже как вот израильский, где за счет того, что это парламентская система, премьер-министр, конечно, может очень долго сидеть во власти.
1: С 86-го года Нетаньяху.
2: Нет, он, конечно, ну, не свой, нет, нет? Премьер-министром нет, он не мог быть в 86-м году, мне кажется. Но, конечно, он, ну, в общей сложности, я думаю, лет 15 точно уже премьер-министр, там, с перерывами и так далее. Ну, лет 15
1: ну,
2: точно.
1: Ну, я проверю себя,
2: ну, много,
1: могу
2: да,
1: ошибаться.
2: Много, да. Но, наверное, до этого он был и министром и так далее, входил в разные кабинеты. Вот, но это очень там все длится долго, да, бесконечно практически. И американцы, они тоже ввязались в такую историю, которая не имеет ни конца, ни края, но которая поддерживается, скажем так, в режиме низкой интенсивности. То есть никто не использует каких-то вооружений или методов, которые бы привели к какому-то массовому геноциду. Американцы не ввязываются в эту войну по-настоящему большими силами. Но она все равно, конечно, естественно, что она является одним из тех факторов, которые подтачивают рейтинги Трампа. И, конечно, он этой войной в итоге, я думаю, очень сильно навредит республиканцам на осенних выборах в Конгресс, что, впрочем, на самом деле всерьез не должно нас интересовать, поскольку уже совершенно понятно всем давным-давно, что от этих самых республиканцев мы ничего интересного не получим. И даже не только мы, но и политическое, дипломатическое руководство России ничего от них не получит, никакой разницы нам нет. Удержат они большинство в Конгрессе, проиграют они. Нам, может быть, даже было бы интереснее посмотреть на демократов, что они будут делать и так далее, но ничего не получается у нас с ними. Так что, если их Трамп их тянет вниз, ну, значит, и такая их судьба.
1: Ну, хотя чак нарисованный на куске старого холста есть. Анкоридж был, там слова всякие.
2: Нет? Да-да, ну это все оказалось. Это все просто пиар, да, пиар какие-то инициативы, предназначенные для того, чтобы об этом сказать, написать, вот, отрапортовать, порадоваться, репостить и так далее. Больше никакого смысла в этом нет, никакого отношения, как уже теперь совершенно объективно понятно, к серьезной дипломатии все это не имеет. Так что волей-неволей будем следить дальше за развитием этого сюжета, но ничего, так сказать, не ждем от него.
1: А просто перестать прекратить нельзя? Вот взять и прекратить. Они же никуда не вторгались, они просто ударили ракетами, ну и ударили.
2: Ну, здесь никто ничего не может добиться в этой истории, потому что американцы, ну, Трамп уже нужно все время говорить о победе, но все прекрасно при этом понимают, что никакой победы нет, да? Ее не существует. Но, с другой стороны, Иран...
1: И поражения нет.
2: Да, но Иран не может нанести американцам какого-то действительно большого ущерба. Так что, в общем, все просто заняты тем, что пытаются как-то поддерживать какое-то благородное, решительное выражение лица таким образом, чтобы ущерб при этом был минимальным, но и не более того.
1: А зато Urals, я где-то прочитал, тоже не проверял, теперь стоит дороже, чем бренд.
2: Вот это реальное, да. Вот единственное, как бы реальное для нас следствие всего происходящего, это то, что, ну, по крайней мере, на какое-то время, да, нефтяные цены, они нам сыграли в плюс. Но, впрочем, тут нельзя забывать о том, что весь этот процесс торговый уже не зависит только от цены. Он зависит, например, от того, как происходит погрузка, доставка, транспортировка. Не мешают ли этому какие-то враждебные нам силы? Они, конечно, этому активно мешают, мы это все знаем. Да? Поэтому тут тоже нельзя делать такого вывода, что если цены на нефть растут, то у нас сейчас просто все будет исключительно хорошо, все проблемы решены. Так не будет, к сожалению, потому что нефть должна пройти очень долгий путь от каких-то цен до, так сказать, конечной точки, до потребителя и так далее. И совсем не всегда это все гладко получается.
1: Ну вот многие темы из тех, которые выбрали, они совпадают с теми, что мы сегодня уже обсуждали, да? Но вот одна из них, я не знаю, почему она вас заинтересовала, россияне, оказывается, меньше интересуются банковскими продуктами. Ну, может быть, исходя из того, я так пытаюсь понять, потому что вы за живое общение, вот за, так сказать, рука к руке, там, не знаю, может быть, ручка на бумаге, может, поэтому или нет?
2: Нет, в данном случае это речь не про технический прогресс, а просто про то безобразие, которое происходит с нашими банками, естественно. Да? Я имею в виду, что, ну, они полностью, понимаете, как вот эта избушка, да, там, баба-яги, кому она повернись передом, а кому наоборот. Вот эти банки, они, в общем, ну, в значительной степени развернуты к нам не передом, скажем так, да, потому что, с одной стороны, они рапортуют все время новости через каждые какие-то промежутки, там, не знаю, месяц, квартал, там, полгода, регулярно идут очень бравурные отчеты и от наших главных, самых таких сильных банков о том, какие невероятные прибыли они получают вот за квартал, за год, то да сё, все выполнено, перевыполнено перед акционерами, там какие-то проценты, портфели и так далее, миллиарды. А с другой стороны, вы попробуйте там открыть любое приложение, да? Открыть любые там кредиты, например, да, ипотеки, кредиты и все остальное. И посмотрите, какие там проценты, да? Какие там, ну, если мы не будем брать льготные группы, там, так сказать, специальные какие-то вещи, связанные с многодетными семьями, ветеранами СВО, что-то, может быть, еще,
1: да,
2: что-то
1: Арктика,
2: еще.
1: Да.
2: Да, какие-то там, да, арктические.
1: IT.
2: Какие-то, да, наверное, есть такие специальные истории, действительно хорошо, что они есть. Но если вы обычный человек, то посмотрите на эти проценты, и вы, если вам что-то надо, да, и вы умоетесь слезами, да. И даже, ну, ипотека уже такая, в общем, давно уже, да, имеет полузапретительный характер.
1: Да, ну, не полу, кто же, получается, если на 30 лет берешь, ты сколько переплачиваешь за квартиру? 3 или 4
2: да,
1: раза?
2: Да, это какая-то бешеная маржа, понимаете, просто бешеная маржа, совершенно безумная, совершенно, ну, просто какая-то враждебная к людям, к клиентам, которые этим пользуются, так, как будто это, ну, я не знаю, какая-то работорговля, понимаете, какие-то кабальные договора, которые какое-то португальское судно там в 16 веке, там они высадились на побережье Африки, да, и вот они там торгуют с какими-то местными царьками, и в обмен на бусы и зеркальца, значит, живую силу там невольников грузят на эти корабли, значит, по какому-то договору кабальному, да, что вы нам 1000 человек, а мы вам там какую-то фигню, да, ерунду. Вот примерно то же самое, да.
1: Ну, они-то при чем, Дмитрий?
2: Кабальные
1: это
2: соглашения.
1: Же не их, ставка-то не их, они танцуют вокруг.
2: Хорошо, но дело в том, что есть сильная разница между этой ставкой и теми процентами,
1: которые... Ну, там
2: которые
1: пару процентов.
2: Ну, это когда как, понимаете? Если вы возьмете, например, вот не ипотеку, а обычные кредиты, там будет зверская совершенно разница. Там у вас будет кредит под 26%, например, да? Там будет зверская
1: вот
2: совершенно
1: сейчас,
2: маржа.
1: При,
2: да.
1: При 15, при 14, сколько сейчас я забыл.
2: Да, да, будет, будет. И, ну и ипотека, на самом деле, они наживаются ну так, что просто, ну, понимаете.
1: Не, у меня, знаете, как у
2: кого? И еще, да, прошу прощения, да, и еще, помимо того, что они просто совершенно нечеловеческим образом наживаются, они же, кроме этого, там виден вот этот, на мой взгляд, совершенно отвратительный сговор с мафией застройщиков. Потому что как только вы начинаете опять-таки разбираться там в разных нюансах, связанных с ипотекой, вы немедленно приходите к тому, что если вы покупаете жилье в так называемой первичке, то есть вот в этих вот бетонных коробках страшных, уродливых, построенных с презрением ко всему, я не говорю к там эстетике, это вообще смешно говорить, но с презрением к тому, что должны быть нормальные дороги, нормальные парковки, нормальная инфраструктура вокруг всего этого и так далее, да, полное презрение, да, что вообще должно быть какое-то, ну, иметь какой-то человеческий вид жилье, да. И вот эта первичка, то у вас тогда еще условия какие-то такие, что они, конечно, вам кажутся несправедливыми объективно, но вы их как-то потянете, может быть, да, может быть. Mm-hmm. А уж если это не первичка, то тогда вообще пиши пропало, как бы до конца жизни ты будешь гнобиться на них, да, потому что они вообще не заинтересованы в том, чтобы ты покупал то, что ты хочешь, а не то, что они тебе по, опять-таки, сговору с... вот этими строительными компаниями тебе загоняют эти клетушки, клетушки в этих вот башнях. Это отдельное огромное зло, помимо самих этих процентов и самой этой наживы. Так что, к сожалению, я хочу сказать, что, понимаете, вот банки – это такая боль наша. Несмотря даже на то, отмечу, да, что некоторые из них, не будем называть, чтобы не обвиняли в рекламе, антирекламе, да, некоторые из них – неплохо работают, неплохо.
1: У меня по стилю. Единственный вопрос, а вы какие чувства испытываете, когда получаете сами процент с вклада? Ну вот еще там год назад, наверное, чуть не двадцатку платили. Ну в смысле 20% с вашего вклада. Это что же они же?
2: Ну а процент по вкладу идет вниз, да, он ну, вниз там, идет.
1: Разница
2: да.
1: есть, конечно.
2: Да, конечно, конечно, конечно, да. Поэтому тут все совсем другая история. Как только они вам что-то должны платить, они уже совершенно не спешат, понимаете, дать вам возможность на них как-то наживаться. Нет, нет, нет. Ну, в общем, понятно, что это система, которая ни одной секунды не работает на потребителя, на клиента, и в этом смысле. В смысле там вежливости, чистоты, красоты, там, какой-то офисов, там чего-то еще, да, удобства, может быть, устройства какого-то приложения. Наверное, некоторые банки, повторюсь, не будем называть ничего, никого не будем хвалить, ругать специально по имени, некоторые банки хорошо работают в этом плане. Но если говорить о сути их деятельности,
1: ростовщики,
2: она...
1: ну понятно.
2: Да,
1: все.
2: Ужасно. И я считаю, что, понимаете, если это частные компании, то можно сказать, что вот вы знаете, в мире всегда есть какое-то неизбежное зло, и, конечно, если мы будем пытаться его запрещать, мы превратимся в коммунистов, пойдем путем там Владимира Ильича и так далее, не надо этого делать, так что банки есть банки. Но дело в том, что когда это государственное все-таки предприятие, понимаете, или с большим государственным участием, когда, по сути, это госкорпорация, то здесь, извините, мы имеем право уже требовать чего-то.
1: Ну,
2: да?
1: Так они-то и дают подльготные проценты, правильно, по приказу государства, кого государство считает?
2: Да, но, увы, мы понимаем, какое соотношение тех, кто, да, кто попадает в эти категории, да, и тех, кто нет.
1: Ну и следующее, видимо, это из, так сказать, нашей любимой рубрики, да? Распространение в СМИ материалов о нападениях на школы и сцен насилия с участием детей будут ограничиваться, судя по всему, или запрещаться вовсе.
2: Понимаете, это исключительно по своей идиотизму история. Я надеюсь, я не знаю, дойдет ли она, я не знаю, честно говоря, там это какой-то проект закона или что, пока я не очень понимаю и на какой стадии это находится, но... Идея, что нужно запретить распространять любую информацию, связанную с насилием в отношении детей, насилием в школах и так далее, она совершенно чудовищна. Вот по какой причине. Дело в том, что если у человека есть какие-то тайные садистские наклонности, и ему нравится, что там, не знаю, где-то убивают детей, например, да, то он найдет чем себя порадовать, понимаете, без относительно этого закона, да, потому что, ну... много всего есть на свете в этом смысле, да, к сожалению. Вот. А зато та польза, которая проистекает от громкого освещения этих историй, она полностью исчезнет. А какая польза? А очень даже понятно, какая. Потому что люди погружены в состояние инерции. Это касается и просто обычных людей, и людей, да, в том числе, которым по долгу службы нужно быть несколько настороже, да, в этом смысле. То есть это касается и родителей, и у школьных учителей, и всяких административных работников, и так далее, и так далее. И когда происходит такая, к сожалению, да, происходит какая-то трагическая история, то у нас есть возможность надеяться, что очень шумное, шокирующее освещение этой истории побудит каких-то людей более внимательно относиться к тому, что происходит в их школе, что происходит с их детьми, что они рассказывают о других детях, да, какие, может быть, кто-то получает угрозы, какие слышит разговоры, наводящие на определенные мысли, да, и не надо ли, может быть, какого-то ребенка отправить к психологу, а то даже и к психиатру, да, ну или не ребенка, подростка, неважно, да. То есть нужно быть начеку, нужно быть настороже, потому что, конечно, каждая такая история — страшная трагедия. Понятно, что человеческая цивилизация устроена таким образом, что за детей она переживает в максимальной степени. Да? Вот, поэтому, но люди же погружены в свои повседневные заботы, да, но те же родители, им некогда, потому что они бегают, там у них работа, пятое, десятое, ребенка там накормил, и хорошо. Учителя, опять-таки, погружены в бюрократические бумажки, там они везде, когда идет дискуссия на тему образования, всегда идет вой, стон, что им все время надо что-то какие-то заполнять, какие-то формы для того, что называлось советское, такое, да, советское время РАНО, а сейчас я не знаю, как это называется, департаменты какие-то образовательные, но это не важно. Да? Важно то, что они все, извините за выражение, задолбаны. Да? Вот. И поэтому, если ты громко, так чтобы до всех дошло, об этом не расскажешь, не покажешь, поэтому я считаю, что это надо показывать, это видео с кричащими детьми, может быть, да, там, какими-то разбитыми стеклами, звуками выстрелов, там, вот всей этой беготнёй, весь этим кошмар, потому что нужно людей приучать к тому, что, к сожалению, в современном мире, да, может случиться всякое, и если у вас вызывает опасения какая-то ситуация, связанная с детьми, да, вы учитель, вы родитель, вы там еще кто-то, да, родственник, там, неважно, завуч, там, еще кто-то, да, то вы должны задуматься вовремя, вы должны вспомнить эту историю, которая вас поразила, допустим, да, в новостях, в интернете, там где-то, да, и вы должны подумать, не надо ли как-то обратить внимание на этого странного, допустим, мальчика, который ни с кем не общается, там пишет какие-то странные записки там в социальных сетях, да, там кому-то там пригрозил, что он там придет там с ружьем, понимаете, и так далее, да, не дай бог, да? Вот и все.
1: Зачем?
2: То есть жизнь, иными словами,
1: зачем?
2: Жизнь, потому что нужно производить на людей впечатление, понимаете, а просто новость, что где-то там был хлопок, понимаете, как у нас теперь пишут, да, у нас теперь все запретили, слово пожар запретили, слово взрыв, возгорание, хлопок, там задымление, у нас теперь все время все идет в каком-то безумном новоязе, понимаете. А так не надо пытаться окружать себя ватой такой, понимаете, ватой или голову в песок засовывать, другую, применяя метафору, да? Не нужно быть таким страусом, и нужно, наоборот, людям те вещи, которые являются действительно огромными проблемами, нужно до них доносить, потому что потом может быть поздно.
1: А если кто-то кого-то насилует, тоже надо показывать?
2: Понимаете, насилуют, тут есть вопрос приватный.
1: Что все ужаснулись.
2: Тут есть приватный, как бы, есть как бы некая, так сказать, тайна частной жизни. Я не говорю о том, что нужно обязательно показывать лица детей, называть их фамилии. Нет, это, конечно, нет.
1: Хорошо,
2: да?
1: Без лица.
2: Но, конечно, гласность. Есть пределы, связанные с, так сказать, тайной приватной жизни. Да? Это может быть тайна медицинских диагнозов, тайна там личных, ну, разные вещи. Да? Но так или иначе, сама проблема... Можно выбрать как бы тот ракурс, который не нарушает такого рода закона, да? Но так, чтобы люди поняли, да, чтобы они услышали, увидели, впечатлились, испугались, да? И если что-то начнет происходить не то, чтобы у них сработал эффект узнавания, потому что от строчки в новостях и то и потом не будет, как только примут, если бы приняли такой закон, вообще перестали бы об этом писать. У нас ничего нет, понимаете, ничего не происходит, да?
1: Продолжаем оставаться в сфере образования. Миноборнауки предложил, ну, вернее, не предложил, а, в, скажем так, среди возможностей Миноборнауки будет регулирование людей, которые после бакалавриата поступают в магистратуру. Оказывается, что сейчас, например, в химической сфере, да, в области изучения химии, 20% те, кто в магистратуру идет, до этого к химии никакого отношения не имели. А в юриспруденции, например, там 24, если я правильно помню. А теперь, как предполагается, нужно будет хотя бы близкая специальность, чтобы была. То есть вот ты закончил, условно говоря, философский факультет, а потом поступаешь на юридическую, или наоборот, на магистратуру. Вот тут что вас зацепило?
2: Знаете, как, логика есть, но просто как всегда, когда у нас берутся что-то регулировать, особенно последние годы, последнее время, у нас зажимают, закручивают гайки так, что начинается абсурд. Потому что у нас очень зарегулирована, конечно, вся эта сфера образования, она очень государственная, она очень бюрократическая, жесткая, и становится только жестче. Конечно, есть сферы, в которых даже не то, что нежелательно, а просто нельзя как бы не учиться одному и тому же всю дорогу много лет. Ну, самый яркий пример, очевидно, это медицина.
1: Да? Угу. Ну, там вообще особо, там ординатура еще,
2: да,
1: есть.
2: Да, потому
1: там,
2: что если вы медицине не учитесь от и до, причем очень долго, да, то, в общем, ваша деятельность может привести к трагическим последствиям для окружающих. Ну, еще есть разные такие профессии, мы это прекрасно понимаем. Но просто велика опасность того, что если чиновники, в данном случае образовательные чиновники, возьмут на вооружение такую идею, то они просто закрутят все, понимаете? И вообще будет невозможно человеку, отучившись первые, там, сколько, не знаю, 4 года чему-то одному, потом перейти на другое. Я, например, вообще напомню, например, я плохо знаю про европейские вузы, но вот, скажем, американские вузы, там вообще есть прекрасный принцип, например, да, что человек вот учится в университете, он берет себе какое-то вот направление, какую-то специальность, да, как бы там это мейджор называется, да, и вот, а он должен отчитаться по итогам, там, не знаю, каких-то семестров, курсов, да, о том, что он сдал там столько-то дисциплин, из которых только часть является его специальностью. И он может в это число сданных курсов брать вообще что угодно во всем университете. Абсолютно совершенно неважно. Это, его специальность может быть дополнена хоть французским языком, хоть балетом, хоть математикой. Абсолютно неважно. Да? Он создает себе кругозор. И у нас, понимаете, вот если не брать какие-то действительно специальности, которые связаны с огромной ответственностью, с безопасностью людей, там, с человеческой цивилизацией и так далее, и которые требуют очень жестких каких-то подходов к сертификации, да, этой профессии, определению профпригодности этого человека, да, вопрос жизни и смерти, все остальное, во всем остальном, особенно в том, что касается именно гуманитарных дисциплин, да, нам надо понимать, что вузы, университеты – это место, где человек должен создать себе картину мира, прежде всего, да? Потому что все эти специальности в современном мире, они весьма изменчивы. Потому что там направляют, например, родители вот ребенку уже не очень, ну, как бы вырастающему ребенку,
1: да,
2: вот
1: ребенку,
2: ему там
1: ребенку.
2: 13, 15, 16 лет, да, там 17, да. И вот родители, мы продолжим,
1: да,
2: после паузы.
1: После,
2: да,
1: после что новостей.
2: Да,
1: Дмитрий Ольшанский, публицист студии «Радио Спутник».
0: Комиссар исчезает.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное – что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. МИД России разослал во все аккредитованные дипмиссии ноту об угрозах киевского режима нанести удар по Москве в День Победы. Если в странах ЕС думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публичные угрозы Владимира Зеленского, то они жестоко ошибаются, отмечается в документе. В МИД призывают отнестись серьезно к заявлению Минобороны России в связи с угрозами Киева и возможным последующим шагам Москвы. Украинские беспилотники атаковали 9 населенных пунктов в 5 округах Белгородской области. Предварительно пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Грайворонском округе в селе Гороподол загорелась крыша частного дома, а пожар потушили. Кроме того, сразу 5 дронов атаковали социальный объект. Повреждена крыша и выбиты окна. По данным губернатора, удары также наносились по селам Дмитриевка, Новая Таволжанка и Верхнеберезово, Шебекинского округа, а также населенным пунктам Белгородского, Борисовского и Красной Ружского округов. 13 человек пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Мордовии, сообщили в ГИБДД региона. По информации источника, общественный транспорт с 20 пассажирами в салоне следовал из Саранска. Все пострадавшие получили легкие ушибы и ссадины. Правительство России выделило почти 6 миллиардов рублей на компенсацию расходов аэропортов центральных и южных регионов в период временного ограничения полетов. Распоряжение об этом подписано, сообщил Кабмин. Средства выделены из резервного фонда правительства. Они направлены на возмещение расходов аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя за период с июля по декабрь прошлого года. Режим ограничения полетов в ряд аэропортов страны действует с 2022 года. Иран считает предложенный США проект резолюции Совбеза ООН по Армузскому проливу политически мотивированным и призывает отклонить его. Об этом заявили в миссии Исламской Республики при Всемирной Организации. США в проекте документа призывают Иран прекратить атаки и взимание сборов в Армузе. Документ также требует от Тегерана раскрыть число и местонахождение мин, якобы установленных в проливе, а также содействовать в их удалении и поддержке создания гуманитарного коридора. Ростов получил лицензию для участия в действующем сезоне РПЛ. Сегодня состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза. В итоговом заявлении отмечается, что менее чем за год Ростов выполнил необходимые условия, в частности, существенно сократил задолженность, с которой вступил в сезон. За 2 тура до завершения чемпионата Ростов занимает 10-е место в таблице РПЛ. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Комиссар исчезает.
1: Дмитрий Альшанский, публицист, студия «Радио Спутник». Продолжаем разговор.
4: И я Алексей Косин.
1: Да. Очень приятно, как.
4: Да. Ну вот мы говорили, закончим сейчас эту тему, о том, что вот нельзя слишком прикручивать гайки в том, что касается гуманитарного, по крайней мере, гуманитарного высшего образования, потому что в других сферах бывает своя действительно специфика, потому что у нас все очень закручено, очень забюрократизировано, и по сути, как мне представляется, это моя точка зрения, в России вслед за Советским Союзом и особенно сейчас высшее образование по большому счету является продолжением среднего. Это все такая одна большая 15-летняя школа, понимаете, где учатся дети, преподаватели в значительной степени замордованы, они мало получают, они совершенно не пользуются никакими правами, такими вот специальными университетскими, нет никакой даже тени университетского самоуправления, университетского духа, да. То есть студент – это просто, так сказать, школьник, который перешел на некую более высокую ступень этого школьного образования, и его тоже мучают очень большим количеством обязаловки, он должен получить эту бумажку, диплом. А все-таки университет, я напомню, в том, что касалось и дореволюционной России, и западного мира, это особый космос. Это особый космос, задача которого как бы совершить переход для человека, некую инициацию во взрослую жизнь, получить какой-то кругозор, какую-то широкую картину мира, обзавестись связями, которые будут затем ему помогать, да? Стать как бы учеником тех или иных профессоров, которые должны быть не замордованными какими-то, понимаете, марьванными, которым там надо это и то, а они должны быть, неважно какого они пола, там, возраста, это не имеет значения, да? Но они должны быть королями, они должны быть генералами этого мира, эти профессора, да? И в самом этом университете должна царить другая атмосфера. Сфера. Это именно же неспроста все было придумано, вся эта идея университетских городков, всех этих Оксбриджей, да, и так далее, и так далее, да, потому что вы должны в молодости вот побыть в этом удивительном мире и набраться там вот этого заряда какого-то духа любознательности, какой-то веселый такой, да, увлекательный, какой-то среды замечательной, да, который в дальнейшем будет вам как бы некоторым фундаментом вашей, может быть, более суровой, более строгой, более скучной жизни, да? Вот что я хочу сказать. Да, у нас это все очень и очень зажато, да, к сожалению. Вот почему я на это обратил внимание.
1: Ну, может быть, это издержки гуманитарного образования. У меня-то естественно, инженерное.
4: Ну, не берусь говорить о негуманитарной сфере, да, и, как я еще рассказал, да, там есть свои ограничители.
1: Ну, хорошо, пусть так. На этом фоне Forbes накопал. Продажа антидепрессантов за 3 года в нашей стране выросла в 2 раза. Анксиолитиков на 1/3. Ну и тревожные расстройства за 4 года поднялись на 20%. Что вас удивило? Война?
4: Да, ну понимаете же, тут ведь все-таки дело не в самих боевых действиях, потому что, ну, мы тут в крупных все-таки городах, слава тебе Господи, пока, ну, где-то люди очень страдают, и мы действительно им очень сочувствуем, да, мы знаем эти места, мы знаем эти города, эти регионы, да, но в других местах, у нас огромная страна, да, люди чувствуют себя более спокойно, да, они не чувствуют себя на передовой. Я думаю, что здесь дело не в этом, а все-таки в какой-то общей атмосфере тревожности, понимаете, тревожности и жесткости. То есть мы не можем, понимаете, мы не можем щелкнуть пальцем и отменить, как бы, так сказать, ту сложность, тот трагизм, да, ту тяжесть, которая в ходе СВО, да, естественно, выпадает и на самих военных, и на их семьи, и на их друзей, и на всех остальных. Да, мы это все не можем просто взять и крибли-крабли-бумс, что вот мы сейчас уже победили, и все прекрасно. Да, это невозможно. А что возможно, тогда вопрос, да? Как можно было бы, то есть как-то попытаться все-таки с этой тревожностью, коллективной тревожностью, подчеркиваю, это ощущается всеми сейчас, да, в России, попытаться с ней бороться. Очень просто. Нужно все-таки немножко снижать уровень государственного давления на человека. Не военного давления, которое сейчас неизбежно, которое касается определенного людей, да, находящихся в определенных местах нашей страны, да, а именно государственного, бюрократического, потому что, ну, буквально люди живут уже энное количество времени просто с валом новостей о том, что еще им запретят, что еще им ограничат, за что еще введут штрафы, блокировки, какие-то, так сказать, последние предупреждения, какие-то, так сказать, новые законы, там это, то, повышение, так сказать, таких-сяких каких-то обязательств, тарифов и так далее, да? То есть государство не должно... У нас естественным образом сейчас, с точки зрения военной, с точки зрения макроэкономической, у нас непростая ситуация объективная. Это никто, не, как я сказал, никто не сможет. И не только мы с вами, но и люди в высоких кабинетах не смогут щелкнуть пальцем, да, и это поменять. Но то, что они могут поменять, действительно, они могут снизить это давление. Нужно изобретать способы идти навстречу людям, придумывать для них какие-то возможности, да, на уровне, это на уровне, там, не знаю, так сказать, мелкого бизнеса, на уровне нашей повседневной жизни, да, какого-то быта, какого-то вот этого нашего, не знаю, частного, семейного, так сказать, домашнего, уличного, там, какого хотите, да, хозяйствования, да. Нужно, чтобы у них возникало ощущение, что у них есть какие-то замаячили перспективы. Небольшие, скромные, понимаете? Никто никому миллионы, как мы понимаем, не раздаст, да? Но нужно искать вот эти пути, понимаете? И я уверен в том, что государство может, конечно, это сделать, если бы оно согласилось, так сказать, коллективно с тем, что это та проблема, с которой нужно бороться. Вот этот невроз, эта тревожность, эти вот настроения такие, да, которые действительно очень-очень популярны. То есть нам нужен, иными словами, я люблю это сравнение, нам нужен какой-то, понимаете, НЭП, да, нужно как-то идти навстречу обывателю, не надо его все время гнобить. Причем давайте не забывать, что помимо реальных, так сказать, состоявшихся, принятых там Думой, там еще кем-то, да, инициатив по гноблению людей, там, связанных там с интернетом, там еще с чем-то, да, есть еще целое море инициатив, которые не доходят до своей финальной реализации, да, но они все время муссируются. Да, они муссируют. Все время какие-то активисты, депутаты, еще какие-то люди, какие-то ведомства, они все время несут и несут вот эти какие-то новые предложения, как еще кого, понимаете, взять за, так сказать, за шкирку, понимаете, и приложить головой об стенку. Да? Вот не надо этого делать. Не надо, да, то есть не надо придумывать, уже дошло до того, что некоторое время назад сам Путин Владимир Владимирович сказал на каком-то из мероприятий, да, что не надо перегибать палку с, так сказать, запретительными инициативами. Да? То есть вот уже куда выше-то, да? Выше-то куда, понимаете? И поэтому за счет сочетания того, что реализуется, и того, что не реализуется, но все время звучит как еще одна инициатива, еще одного доброго человека, да, все запретить, возникает вот это облако, да? И люди понимают, что они вообще, ну, не могут себе представить, что будет завтра, и может их завтра вообще там всех, понимаете, что панические какие-то начинаются фантазии, да, причем те, которые, может быть, и никогда не сбудутся, да, но людей надо успокаивать, и людям надо давать возможности что-то хорошее, какой-то пряник, понимаете?
1: Ну, вот смотрите, мне кажется, что, во-первых, аппарат бюрократический, он может жить в отрыве от целей государства. У него свои задачи, помимо того, что он исполняет с грехом пополам те директивы, которые получает, он работает на то, чтобы себя увеличить, да?
4: Да, конечно.
1: Он работает, чтобы показать, что он очень ценный, да, нужный, да, да, и так далее. Отсюда вот огромное количество вот этой всей ерунды. И я считаю, что как только у нас заработал, мне кажется, могу, вот сейчас вы оцените, этот механизм, когда какая-нибудь очередная откровенная чушь возникает, народ начинает возмущаться, и чушь отползает. То есть у нас есть механизм как бы народного контроля.
4: Да, но на этот счет существует известная поговорка про то, что, понимаете, ложечки нашлись, а осадок остался. Вот это очень важная вещь, потому что мы сейчас с вами обсуждаем даже не конкретную ситуацию с интернетом, или с налогами, или с кредитами, или там с этим, да. Мы обсуждаем настроение общественное, да. И когда вы вот это делаете, купи козу, продай козу, то там в анекдоте это вызывало радость, что вот я продал козу, избавился, мне теперь стало хорошо, да? Хотя на самом деле ничего не изменилось. Купил, потом продал, да, еврейский анекдот. Но когда речь идет вот об этих вещах, то тут, когда выкатывают сначала, а давайте всем вот запретим, понимаете, все, включая сбор валежника, я не знаю, чего еще, понимаете, да, гриб, запретим собирать грибы, запретим это, запретим, потом оказывается, да, что нет, друзья, и грибы только краснокнижные, и валежник собирать можно, и это, и то, и пятое, и десятое, да. Но люди, которые уже послушали 100 таких новостей, а у них же не всегда есть время, возможность, какая-то серьезная интернет-культура, да и вообще заинтересованность в том, чтобы разбираться в каждой такой новости и потом следить за ней и так далее, да? Ну, это мы, как бы там, может быть, журналисты, еще какие-то такие люди, да, какие-то политологи, эксперты, многие другие, они как бы существуют в этом информационном поле как-то так, как глубоководные рыбы. Но люди, они послушали из разных утюгов про то, что им это запретят, то заблокируют, тут оштрафуют, тут нельзя, это то, понимаете? И потом вот массово возникает вот это ощущение, которое я везде встречаю, совершенно не только в Москве, но и в регионах и так далее. И люди об этом говорят, когда ты с кем-то начинаешь болтать. Да?
1: Ну, есть, да. Теперь такой блок вопросов по миграционной тематике. Ну, вроде как у нас начинает меняться принцип и подход к ситуации. Раньше приезжал, покупал по цепи, патент работал. Теперь вроде как по заявкам не трудящихся, но бизнесменов, значит, будут приезжать иностранные рабочие, будут в каких-то центрах размещаться, и там за ними будут присматривать. Ну вот, вроде как эта реализация этого уже началась. Вот
4: ну, может быть, я верю, честно сказать, в это с трудом, но главное дело даже не в этом, понимаете? Дело в том, что любые меры по ограничению миграции, которые, конечно, надо ограничивать всегда, все с этим согласны, мы же много лет и так далее, это трюизм и прочее, да, но такого рода меры нужно всегда сочетать, опять-таки, с возможностями, то есть вы здесь прикрыли, допустим, какую-то дверку, да, а что и где и для кого вы открыли, да? Mm-hmm. Ну, вот, например, да, вот вы действительно ограничиваете миграцию там из определенных государств, да, что на, которое ведет к найму на определенные работы, например, да. Mm-hmm. А какие вы создали возможности для местного населения нашего, да, для нашего народа, чтобы ему стало, если было не очень выгодно наниматься на все это, чтобы ему стало выгодно. Да? А никакие. Да? Ну вот из очевидных шагов, например, да, которые совершенно очевидны, но которые не всерьез не обсуждаются и не будут обсуждаться. Нужно давить на всю ту же самую строительную мафию, да, а это вот мой просто любимый герой, в кавычках, это строительная мафия, угу. Для того, чтобы добиваться выделение по каким-то, это нужно, я так сходу, естественно, не буду фантазировать, это об этом, это нужно серьезно разрабатывать, нужен механизм, в соответствии с которым человек, который нанимается на коренной, так сказать, житель России, гражданин России и так далее, да, который нанимается на какую-то непростую физическую работу, необходимую в его городе, угу. В его регионе, да, у него есть перспектива получить жилье сначала, может быть, на правах там каких-то одних, а потом в полную собственность, как-то увязать это со стажем работы на этом месте, да, что вот ты потрудился вот так вот тяжело, да, и ты получил в обход вот этой безумной ипотеки, например, ты получил квартиру.

0: И ты получил в обход вот этой безумной ипотеки, например, ты получил квартиру. Да? Вот я вам скажу, я уверен, что найдутся люди, найдутся, да, которых это заинтересует. Ну, особенно если выяснится, что это все не шляпа, а это действительно можно это сделать, да? Сколько-то лет отбарабанить на вот такой вот работе, так сказать, настоящей работе, да? Как бы не с бумажками нашими, да, в нашем офисе.
1: Ну, врачом, да? Например, в сельской больнице. Да?
0: Ну, врачом, само собой, но я даже просто говорю про дворников, да, понимаете, дворник, в частности, да. В частности, про дворников. Потому что, например, это вот то, что я хорошо знаю, потому что я, в частности, в зимние месяцы, да, в последние годы очень много где был, да. И я вам могу сказать, что улицы в нашей стране не чистят, их не убирают, расчищают, вот при, ну, я говорю не про деревню какую-то, да, я говорю про вполне себе города на 100 тысяч человек, на 300 тысяч, на полмиллиона, достаточно крупные города и так далее. Перед какими-то серьезными учреждениями, да, особенно если там есть свой дворник, понятно, что региональные администрации там какие-то, да, или там, наоборот, частные заведения вроде какого-нибудь ресторана приличного, ну и прочие такие места, да. Там да, а вот так вот просто люди ходят в городах наших в большом количестве по узеньким тропочкам, которые не протоптали ногами, да, среди вот этого огромного, вот это снег, лед, там бог знает что, да, и вот они по тропиночке так, понимаете, еле-еле ходят, да, и очень все плохо с уборкой улиц, очень плохо, понимаете, и если вы просто, вот вы убираете мигрантов, допустим, а, кстати, даже и убирать, может быть, не нужно, потому что, опять-таки, про мигрантов в последнее время очень много говорят, что уже и мигрантам это все совершенно неинтересно, поскольку им интересно работать исключительно курьерами на электровелосипеде, да, и они уходят, опять же, из тех же самых дворников и работают этими доставщиками. Соответственно, вот, ну хорошо, так или иначе, вот у вас иммигранты исчезли из этой сферы, а кто появился? А никто не появился, ну вот никто, улицы нет, они завалены снегом. Поэтому еще раз, да, возвращаясь, уже не в связи с запретами, а в связи с миграцией тоже. Но это тоже форма запрета, просто более правильного запрета, да, по сути. Да?
1: Там посложнее, как мне кажется. Там есть еще жилищник этот, да. Наверняка, может быть, студенты не прочь были бы там поработать. Ну, но вот не за 20
0: да,
1: тысяч,
0: но вот
1: конечно.
0: Мне стыдно, да, когда я видел в Москве, вот это я уже в Москве видел это зимой, да, выгоняют массово учащихся каких-то колледжей, еще чего-то, каких-то учреждений, наверное. Выгоняют на уборку улиц. Некому в Москве даже, некому убирать улицы. Да? Ну, понятно, что в Москве на крупных улицах ситуация получше, чем там где-то. Да? Но и в Москве я просто вижу. Вот здесь вот у нас мы находимся в здании, так сказать, где находится радиоспутник. И недалеко там вот трамвайные пути находятся. Я просто на этих трамвайных путях зимой видел молодых ребят. Я не думаю, что они работали за серьезное вознаграждение. Боюсь, что нет. Да что это как бы субботник такой, понимаете? Но... Вот, и все это очень грустно, потому что нужны возможности для людей. Возможности. Вот то, что я сказал про жилье, это самый лучший путь. Потому что деньги, что такое деньги, в разных регионах как бы тоже разные доходы и все прочее. А вот жилье, это люди понимают всегда.
1: Ну да, ну и, кстати говоря, я всегда вот об этом, один мой так внутренний проект уже реализовывается, то есть я говорил, зачем мы, ну то есть продавайте за рубеж газ, ради бога, но если у вас внутри страны в 70 километрах от Москвы можно подключить к магистральному газу и брать с людей деньги, и они никуда не денутся, их политики вам не скажут, что вы плохая страна, мы вас ничего не купим, да, они будут платить. Сначала давайте их окучим, потом посмотрим, куда продавать-то за рубеж. А второе, это, знаете, это государство может не продавать жилье, а строить дома, которые будут принадлежать государству, и там давать квартиры тоже за какие-то, ну пусть там, предложим, однокомнатная квартира за 10-15 тысяч в месяц. Ну, я думаю, что многим это подойдет, и многие согласятся.
0: Ну, может быть, с правом какого-то, это в Европе есть
1: потом
0: такая практика.
1: Потом, дети
0: да.
1: пойдут, если
0: может быть,
1: это,
0: с правом пожизненного можно придумывать, да, права пожизненного найма, или там есть там законы вот в разных странах, да, там законы о том, что вы не имеете права повышать там какие-то ставки, по которым берутся человека за это жилье, да, вот если по специальным условиям он его получил, ну и так далее, и так далее. То есть такого рода вещи, ну, конечно, нужны возможности. Вот, а еще у нас там же, между прочим, вот заявление, которое было сделано Москальковой, да, посмотрите, да, потому что это тоже интересный сюжет.

0: миллиона украинцев, включая принявших российское гражданство, проживает в России, сказал наш омбудсмен Татьяна Москалькова.
1: Вот это знаете, что такое? Понимаете, это, конечно, смысловая разруха, к сожалению, полная смысловая разруха. Не хочу ни в чем госпожу Москалькову обвинять, потому что это не только ее история, это вообще там всеобщая история, что у нас вообще не существует какого-то внятного представления о том, кто есть кто и где, и что, и так далее. Вот эти 2 миллиона, это вообще вот кто, например, да? Это кто такие, да? Это что, жители Крыма, Донбасса, там, приазовских регионов? Наверное, нет.
0: Думаю, нет, да. Думаю, те, кто приехал все-таки.
1: Те, кто приехал, хорошо, очень хорошо. Но дело в том, что если это те, кто приехал, то есть люди, которые, может быть, жили там, не знаю, в Киеве, в Харькове, там, в Одессе, еще где-то, да, допустим, да. Скажите, пожалуйста, а зачем нам их здесь в России? На каком языке? Вот давайте так, да. Вот как вы думаете, какой процент этих людей, которые 2 миллиона, которые решили в ситуации того, что происходит последние там, 12 лет, да, переехать в Россию. Какой процент этих людей говорят на мове?
0: Не думаю,
1: ваше предположение,
0: большой.
1: Да? Ну, 1%, может, 0,5%, да? То есть понятно, что минимум 99% этих людей в неофициальной обстановке, да, там, где бы они ни были, разговаривают на русском языке, они думают на русском языке.
0: Да? Да даже те, кто сейчас носит паспорта украинские, довольно много людей, миллионы, может быть, даже...
1: Естественно, конечно.
0: Они тоже думают по-русски.
1: Конечно, включая
0: по-русски.
1: Фигурантов этих пленок Мидича там в Киеве и так далее. Естественно, они думают, говорят, по-русски. Вот объясните мне, зачем вы их называете украинцами? Вот зачем это культивирование, типично советское, то есть это продолжается вот эта советская история, да, безотносительно происходящего у нас и, так сказать, с СВО, и с присоединением там тех или иных регионов еще с 2014 года, у нас продолжается и продолжается, что каждый человек, который родился на территории УССР, а потом независимой Украины, его упорно называют украинцем. Но это путь в никуда, вот эта логика, потому что если вы ему внушаете, что он украинец, то он, в конце концов, превратится в бандеровца. Ну, не он превратится, но, может быть, его, так сказать, связанные какие-то с ним люди и так далее. И это вот ровно то, что мы прошли с советских времен, потому что культивировалось в Советском Союзе вот эта украинская идентичность, которая якобы должна была быть какой-то братской там по отношению к русской там и так далее, три народа, три сестры, там, я не знаю, три и так далее. А что в реальности-то происходило? А в реальности зрел украинский национализм. И не только там где-то в Торонто или в каких-то, понимаете, схронах Львовской области. Он зрел среди партийных работников, каких-то культурных деятелей и так далее, да? Чем это закончилось, мы знаем. Поэтому и вот бесконечно повторяется эта история. Человек, который живет на русском языке, абсолютно русский человек, который вообще, кроме, мало того, он еще сознательно выбрал Россию. Он прошел вот этот путь как бы сложный. Там, да, Шереметьево, там какие-то документы, разрешение на временное проживание, оформление гражданства. Я уверен, что даже сейчас, несмотря на то, что был целый ряд указов в разные годы выпущенных, да, все равно это не такое уж простое дело получить наше гражданство.
0: Ну, то есть это вот то, что вот этот пламенный спич, с которым я полностью согласен.
1: Да.
0: В одном слове получается выходцев с Украины.
1: Да,
0: но это же
1: надо,
0: важно нам знать,
1: потому что
0: кто,
1: нужно
0: кто
1: ввести,
0: сколько приехал.
1: Потому что нужно ввести в государственный оборот страшное слово. А? Страшное, запрещенное фашистское слово «русский». Да, «русский». «Русские, приехавшие с Украины», «русские выходцы с Украины», неважно. Да?
0: Угу.
1: Нужно приучать людей к тому, что если они думают по-русски, говорят по-русски, они на этом языке, понимаете, в детстве букварь читали, они с родителями или с своими детьми говорят на русском языке, сказки им рассказывают или песни поют на русском, неважно, да? То они русские.
0: А может, там армяне? Ну, у Аваков какой-нибудь
1: условный.
0: Ой,
1: армяне.
0: Такие, как,
1: я вам скажу, армяне всегда сами для себя будут армяне, а они разберутся со своими проблемами без нас. Понимаете? Армян не надо учить, кто они такие. Армянское радио, так сказать, отдельно, да? Нет. Понимаете, реально в 99% случаев это просто русские. И наше дело, наоборот, поощрять, да, поощрять всячески, как бы подталкивать исподволь, тихонечко, да, не без, как бы, без каких-то крайностей, но подталкивать людей к тому, чтобы они именно ощущали себя русскими. Потому что только в этом случае у них будет формироваться и у их потомков, там, не знаю, и так далее, да, у их среды, да, устойчивое вот это ощущение связи, так сказать, с нашей страной, понимаете? А у нас вместо этого, по сути, в разных формах, да, происходит все время культивирование украинизации. Я же помню, как чиновники пару-тройку лет назад хвастались тем, как они выпускают новый учебник украинского языка там, для школ в Запорожской области и так далее, и так далее. В общем, вот на этой ноте давайте не бояться быть русскими.
0: Называть свои вещи,
1: да, людей, и называть вещи своими именами. Да. Мы и подходим к финалу нашей сегодняшней программы.
0: Дмитрий Альшанский, публицист, спасибо огромное за интересную беседу. Я Алексей Осин. Через пару минут новости.
1: И вам.
0: Оставайтесь на орбите.

0: Белый список сайтов на время отключения интернета. Контекст. Ограничение доступа к сети в период подготовки и празднования 9 мая в Москве и пригородах не затронет социально значимые ресурсы. Минцифры обратилась в правоохранительные структуры для оперативного согласования соответствующего перечня сайтов. 5 мая жители региона и приезжие жаловались на перебои с интернетом. Не работали некоторые сервисы, что затрудняло передвижение, покупку товаров и услуг. Нельзя было отправлять СМС-сообщения. Однако операторы в короткие сроки приступили к восстановлению доступа. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций пообещали своевременно предупредить граждан, если ситуация повторится. В ведомстве уточнили, что точечные отключения мобильного интернета в регионах проводятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Эта мера позволяет снизить точность наведения дронов и противостоять атакам. Пользователям рекомендовали использовать возможности Wi-Fi. Аналогичные ограничения вводились в прошлом году, на 80-летие Победы. В белый список вошли портал госуслуги, сайты государственных органов власти и банков, крупнейшие цифровые экосистемы, такие как Яндекс и ВКонтакте.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, на час больше в Ижевске, в Екатеринбурге полночь. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. МИД России направил ноту послам иностранных государств в Киеве в связи с угрозами Зеленского. Молдавия планирует подписать соглашение об обороне с Польшей. В сингапурских школах ведут телесные наказания. Далее подробнее. МИД России настоятельно рекомендует послам иностранных государств в Киеве прислушаться к заявлению Минобороны России, а также призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из украинской столицы своих дипломатов, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Если Киев реализует преступный замысел в дни празднования Великой Победы, удар будет нанесен в том числе по центрам принятия решений, указала она. Минобороны России, напомню, 4 мая опубликовал официальное заявление в связи с угрозами киевского режима. Захарова подчеркнула, что данное предупреждение оборонного ведомства – ответ на заявление Зеленского. Федеральные субсидии для региональных программ развития промышленности в опорных населенных пунктах, расположенных за пределами крупногородских агломераций, будут рассчитываться с применением повышающего коэффициента 1,5. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Кроме того, повышающий коэффициент 10 предусмотрен в этих населенных пунктах для проектов по созданию и развитию технопарков в сфере высоких технологий. Премьер-министр уточнил, что главные приоритеты для таких территорий – радио и микроэлектроника. И господдержка будет способствовать равномерному экономическому росту в регионах при решении ключевых задач по достижению технологического суверенитета. Обеспечительные меры наложили на активы бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова в рамках иска об изъятии имущества на 7 миллиардов рублей. Это следует из данных электронной картотеки судебных дел. Как поясняет РИА Новости, к таким мерам в том числе относятся арест имущества ответчиков, запрет совершать определенные действия и приостановка продажи имущества. Напомню, Цаликова задержали в начале марта. По версии Следственного комитета, созданное им преступное сообщество с 2017 по 2024 год похищало бюджетные средства при поставках вещевого имущества для нужд армии. Ему также предъявлено обвинение в получении взяток и отмывании денег. Басманный суд Москвы отправил Цаликова под домашний арест. Молдавия будет сотрудничать с Польшей в области обороны. Над соответствующим соглашением, которое позволит модернизировать молдавскую армию, а также будет способствовать укреплению национальной безопасности, уже работает правительство. Об этом сообщил глава Минобороны Республики Анатолий Носатый. Он уточнил, что благодаря соглашению будет налажено взаимодействие в подготовке кадров, стратегическом планировании, коммуникации, а также логистике, обеспечении кибербезопасности, участии в международных миссиях и операциях. Напомню, в 1998 году Молдавия уже подписала соглашение в области обороны с Польшей. В Минобороны Республики подчеркнули, что новый документ его дополнит. Сингапурских школьников за серьезные нарушения будут бить плетью. Как пишут местные СМИ, к таким наказаниям, в частности, относятся травля, азартные игры, курение электронных сигарет и драки. За первое подобное нарушение можно получить один удар плетью, за повторное – до трех. Больше информации, видео и цитат из наших эфиров ищите в мессенджере «Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, друзья. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас на прямой связи со студией «Радио Спутник», где нахожусь я, Алексей Осин. Андрей Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Но у нас политики сегодня мало, и, может быть, слава богу. Кстати, она как-то, несмотря на бурление международное, разнообразное, может быть, отошла в эти дни на несколько задний план. Хотя, как знать, нет, происходит все время события, которые будоражат общественное мнение. История с перемириями. По традиции уже президент России на 9 мая, на 8-9 мая объявил о прекращении огня односторонним. В ответ киевский режим тоже объявил о прекращении огня, но несколькими днями ранее. И фактически тут же свое собственное одностороннее перемирие нарушил, но при этом Россию обвинили в том, что, значит, вот некие действия нашей страны, хотя мы ничего никому не обещали до 9 мая, нивелируют объявленное нами же перемирие. Вот если кто-то может это без, так сказать, некой дозы чая разобраться в этом, ну, люди, конечно, молодцы. Так вот, хотел вас вот о чем спросить. В чем игра? В чем игра Зеленского? Объявить раньше, потом атаковать? Зачем все это? С вашей точки зрения,
3: ну, слушайте,
2: конечно.
3: Посмотрим. Я думаю, что в данной ситуации Зеленский действовал достаточно эмоционально, потому что он, во-первых, ну, сказал вещь очевидно, ну, скажем так, такую, которая, ну, ставит его в один ряд как раз с нацистскими преступниками, теми, которые были побеждены, да, 81 год назад. Когда он в Армении сказал, что может атаковать Москву в день, когда будет праздноваться победа, подчеркну это, да, советского народа, то есть и украинцев, и белорусов, и россиян, которые принимали участие во Второй мировой войне, да, в Великой Отечественной войне, это наша общая победа. Вот его такой, как бы, этот посыл, который он дал в Армении, что может быть атакована Москва в день, когда, ну, действительно вся страна празднует. И вообще в нормальной ситуации Украина всегда праздновала День Победы над фашистской Германией. Это праздник украинцев такой же, какой и для нас. Вот. Но Зеленский получил очень жесткую отповедь, да, от Министерства обороны России, которое, в общем, сделало, ну, заявление, оно достаточно широко разошлось, как бы, и Зеленскому нужно было реагировать. Я думаю, что первое, это у него был просто испуг, очевидно, да, что действительно в случае атаки на Москву в ходе праздничных мероприятий, если таковые будут, то будет очень жесткий ответ России, как сказано в заявлении Министерства обороны Российской Федерации. И он дальше начал искать какой-то выход. И вот появилась эта идея объявить перемирие 6 числа. Почему 6-го? Ну, как бы, никаких комментариев не было. Как вы справедливо сказали, тем не менее, Украина продолжила атаки там, в Крыму, да, эти, как бы,
2: Джанкой, да.
3: Вот, поэтому я думаю, что игра его, собственно говоря, не совсем игра. Он бахвалился в Ереване, что будет атаковать Красную площадь 9 мая. Потом испугался последствий своих слов, в случае, если действительно Украина что-то предпримет. А потом начал пытаться как-то выйти из этой ситуации. Я не думаю, что у него это была спланированная такая игра. Я думаю, что он действовал, что называется, по обстоятельствам и больше руководствуясь собственными эмоциями.
2: Вот так. Да, вот если вообще на 9 мая взглянуть, вот знаете, какая мысль сейчас в голову пришла? Вот взять ту же Украину. Ну, наверное, может быть, несколько десятков тысяч отщепенцев, бандеровцев, фашистов и так далее. Они с определенными лозунгами воевали на одной стороне. Ну, там была декларация, да, в 41-м году о независимости, о том, что они рука об руку с Гитлером там будут строить что-то там, мировой порядок и прочее, да. В то время как миллионы украинцев героически воевали в рядах Красной Армии или Советской Армии, да. Скажите, почему сейчас верх одержало вот это вот мизерное меньшинство? Уж мизерное, извините. Как вы думаете, не только на Украине, Прибалтике там?
3: Это не то, что сейчас. Да, не то, что сейчас они одержали верх. Я думаю, что все годы независимости Украины после распада Советского Союза были достаточно влиятельные силы в стране, которые готовили людей, молодежь, в частности, вот к этому повороту неонацистскому. Потому что Украину, по всей видимости, изначально планировали использовать как такой против России. И это сейчас произошло. За год, за несколько месяцев ты не изменишь так сознание людей. Украину к этому готовили. Начиная со времен Ющенко, вспомните, да, героизация там Бандеры, переименование улиц и прочее, прочее. Это началось задолго до, не то что до каких-то наших, скажем так, проблем с Украиной, которые, в общем-то, были следствием антиконституционного государственного переворота в этой стране. Да? Собственно говоря, переворот – это в полной мере неонацистский переворот. Мы хорошо помним и правый сектор, и всех, кто тогда стояли, все эти имена хорошо известны. Они, кстати, большинство этих людей там бежали просто за рубеж, да, они же не воюют в рядах СВО. Они просто убежали за границу, выполнив свою роль. Поэтому вот этот вот разворот, Алексей, я убежден, это спланированная история, спланированная такая долгосрочная тема, которая отрабатывалась европейскими странами, ну, в течение вот буквально 3 десятилетий. И вот это дало сегодня свои плоды. Я думаю, нам не надо забывать, что не только Прибалтика, но очень многие европейские страны ассоциировали себя, скажем так, с противной стороной. Не с той стороной, которая вышла победителем во Второй мировой войне. Я думаю, что если тем же самым американцам или англичанам показать, что из себя на самом деле представляют эти неонацистские батальоны украинские, люди, политики нет, все понимают. А люди будут в ужасе в этих странах, потому что они действительно считают, что тогда они, некоторые даже считают, что они одни, да, как Соединенные Штаты, что они раздавили нацизм тогда в 1945 году в Европе, уничтожили нацизм. А получается, что оказались живы силы, которые буквально возродили эту чуму вот на Украине. Да, невероятно, но это так.
2: Вот какая еще удивительная, уж извините, так отвлекаемся, да, может быть, не совсем о политике, но вот когда говорят даже самые матерые украинские пропагандисты, да, иногда вот слушаешь, они употребляют некие знаки из нашего общего культурного кода. Вот эти ключевые фразы из фильмов, да, на которых, так сказать, мы все воспитывались, да, то есть это вроде бы работает, но не работает. А в чем мы неправильно, может быть, себя вели? Или вот как вы можете сказать, что за 30 лет наших братьев вот так вот переформатировали? Потому что это величайшее достижение, хотя и черное, да, со стороны Запада. Это вот лучшее они для себя придумать не могли.
3: Согласен, Алексей. Знаете, это такой очень сложный вопрос. Мы, наверное, с вами, ну, давайте попробуем как-то на него ответить.
2: Ну, я понял, да.
3: Я считаю реально, что правда так. Я в данном случае... Это скорее такое, ну, что ли, размышление. Украина все-таки это в тех границах, в которых Украина вышла из состава Союза СССР и получила независимость, это все-таки искусственное образование. И вот это искусственное образование нужно было чем-то скреплять. И к нашему, ну, невероятному удивлению и в каком-то смысле к ужасу оказалось, что вот таким скрепляющим элементом стал национализм. Украинский, да, вообще-то этот украинский национализм всегда был, ну, очень таким маргинальным движением. Представить себе, что Украину захватит вот эта чума такого национализма, который, в общем, всегда мы как бы привыкли ассоциировать только с какими-то там западными регионами Украины, да, действительно, с регионами, кстати говоря, которые даже в состав Российской империи никогда не входили, та же самая Галичина, да, и вот эти границы Украины, которые появились после Второй мировой войны, в результате там договоренности, которые были достигнуты в Ялте союзниками, вот то, что скрепляло эти государства в течение 30 лет, как выясняется, был вот этот вот махровый западноукраинский национализм. И его взяли на вооружение западные страны для того, чтобы объяснить, что Украина – это не Россия. Что Украина – это антироссия. Это вот единственное объяснение, которое я могу дать, честно говоря. То, что это не проблема последних месяцев или даже лет, я в этом абсолютно убежден. К этому украинцев, к сожалению, готовили буквально сразу после того, как страна получила независимость. Я думаю, многим было понятно, что Украина не жизнеспособна в таких границах. Надо было чем-то ее... скреплять, сжимать, да, и вот таким, вот такой, извините, скрепой, ужасной совершенно скрепой оказался вот этот национализм, который одержал верх, по сути дела, и в идеологии, и в образовании, и в политике.
2: Как...
3: Вот во что превратилось действительно братское наше государство.
2: Ну, на самом деле, могу уж, извините, чуть-чуть, несколько минут эфира заберу, рассказать такую небольшую историю. Год, наверное, 2007-2008 в Одессе, книжный магазин, захожу, беру книжку, написано «100 знаменитых украинцев». Открываю, а такая иллюстрированная, скорее для детей, то есть там с картинками, все очень красочно. И вот первые 10 – это киевские князья. То есть это все тогда уже было, их тогда уже учили,
3: да,
2: что мы разные.
3: Почему?
2: Я тогда очень удивился, где-то мы тогда к этому относились несерьезно. Мы так посмеивались, дескать, ну там играются ребята вот в это свое. А получилось вот как. Ну, вот, кстати говоря, перед 9 мая...
3: Если говорить о том, Алексей, да, что мы делали не так. Вот вы, мне кажется, очень неправильно ответили сейчас на свой вопрос. Мы, к сожалению, недооценили эту проблему. Да? Да. Когда Украина объявлялась чуть ли не родиной слонов, когда всерьез рассказывали, что они чуть ли не прародители всех мировых цивилизаций, что они выкопали Черное море. Мы над этим смеялись как над анекдотом. Да? А к этому надо было относиться серьезно. Да, корни этого национализма, наверное, есть. В середине 19 века было несколько там известных, да, профессоров, которые начинали рассказывать эти сказки про древнее украинское государство, хотя всем понятно, что никакого древнего украинского государства не было. Да? Была Киевская Русь, и это совсем не Украина, и не Россия, кстати, наверное, да, Киевская Русь. Это государство, которое появилось в раннем Средневековье, и у него своя совершенно история. Да, это наша как бы прародина нашей государственности российской. Вот. Но то, что мы к этому несерьезно, к сожалению, отнеслись, вы правы, это большая ошибка и, в общем, большая трагедия теперь для нас.
2: Ну вот если опять-таки в преддверии 9 мая, каждый год ведь обсуждаем эти вещи. Вот в Берлине, в Прибалтике запрещают опять символику Советского Союза, георгиевские ленточки, флаги, песни петь в таких для нас важных местах исторических, как Трептов парк, Тиргартен, это все Берлин, да? Или где-нибудь в Даугавпилсе запрещают там цветы приносить, значит, вечный огонь погасили последний, оставшиеся в Прибалтике, они боятся? Чего они боятся-то? Ну, придут люди.
3: Они не боятся ничего. Нет, это не страх.
2: А что?
3: Это реваншизм. Это реваншизм чистой воды. Мы считали почему-то, еще одна ошибка, не только мы, я думаю, что и американцы так считали, да и англичане, скорее всего, что вот эта нацистская чума в Германии была полностью побеждена. Да, ведь проводили в полном смысле слова денацификацию Германии после мировой войны. Да? И мы считали, что немцы во всем раскаялись, поняли, что нужно строить современное государство совершенно по-другому, без вот этой неонацистской, националистической составляющей. А сегодня мы видим, что на самом деле потомки, дети, ну не дети, а уже внуки тех самых немецких генералов, они с удовольствием разворачиваются в сторону той самой истории. И, по сути дела, когда в Германии запрещают советскую символику, это для них элемент реванша. И вообще то, что сегодня происходит на Украине, я уверен, во многих европейских странах, ну, в первую очередь, конечно, в Германии, в этих прибалтийских государствах, так называемых, это элемент реванша. Они ничего не боятся. Они просто показывают, что сейчас они могут себе это позволить. Продемонстрировать то, что их тогда не до конца уничтожили, этих нацистов. И сейчас они берут вот таким образом, пока таким. Они берут реванш за тот разгром, который Советский Союз нанес фашистской Германии. Это именно так они воспринимаются. Не нужно себя обманывать. Они чего-то боятся и так далее. Ничего они не боятся. Они просто наглые, циничные, современные неонацисты, которые пока еще не могут ходить с портретом Гитлера, но, поверьте, скоро выйдут с его портретом и пойдут и будут рассказывать, что он освобождал Европу от какой-нибудь коммунистической заразы. Будет ровно так.
2: То есть, получается, это они свой День Победы празднуют, да, над нами?
3: Который... Да, совершенно верно. Да, совершенно верно.
2: Таким
3: это
2: образом.
3: Их форма празднования Дня Победы. Они отмечают реванш, который они сейчас, по их мнению, берут над Советским Союзом. Потому что Советский Союз распался. Часть Советского Союза сегодня, Украина, значимая часть, очень большая, когда-то богатейшая республика, в которую весь советский народ вкладывал огромное количество своего труда в построении этих и атомных станций, и энергетики украинской, и сельское хозяйство, наверное, было одно из лучших в Советском Союзе. Да? Сейчас эта страна воюет с Россией, используя весь свой, не говоря уже какой-то экономический потенциал, весь свой человеческий ресурс готова уничтожить просто ради того, чтобы нанести поражение России. И это они воспринимают как свою победу, свое достижение. Первый шаг к тому реваншу, на который они до сих пор, я уверен, надеются. Надеются, потому что этот план нанести России поражение на поле боя силами украинских неонацистов с помощью американского и европейского оружия и инструкторов американских и европейских, это не что иное, как попытка взять реванш за поражение Европы во Второй мировой войне. Потому что там был не только, там была не только Германия.
2: Ну, понятно, Италия, Румыния, да.
3: И Италия, и Румыния, и Венгрия, и Чехия, и Словакия, и прибалты пресловутые со своими нацистскими батальонами.
2: Финны, да.
3: Они сейчас, финны, совершенно верно, да, финны, они сейчас берут реванш. Это их, скажем так, они видят в этом какой-то для себя историческую миссию на современном этапе – нанести поражение России, желательно на поле боя. Да, наверное, не все политики сейчас уже в это верят, далеко не все граждане понимают, что это так. Но это очевидный совершенно реваншизм. И надо заниматься не только денацификацией Украины, я боюсь, что денацификация Европы тоже будет стоять на повестке дня, что очень многие сейчас почувствовали вот этот вот привкус реваншизма.
2: Но пока сами воевать боятся, в отличие от Гитлера и же с ним, так сказать.
3: Мы с вами пока не знаем. Мы не знаем, боятся они или не боятся. Ага. Вот это, знаете, тоже большой вопрос. Не надо их недооценивать. Я думаю, что с учетом того, что европейцы понимают теперь, что они, в общем-то, должны нести ответственность за собственную безопасность. Ну так, при такой политике Соединенных Штатов, да, большой вопрос, можно ли дальше полагаться на Америку. И какая будет там политика в ближайшие десятилетия, даже при смене администрации Трампа, ну и так далее. При всех политических процессах, понятных, которые там идут. Я думаю, что европейцы будут вооружаться и будут готовиться к войне с нами.
2: А как же в этом случае бессмертный полк? Он же во многих европейских странах проходит. Или это только те, кто уехал из Советского Союза, ну, бывшего?
3: Я не могу сказать, это только для тех, кто уехал из Советского Союза. Но, конечно, в Европе есть огромное количество людей, которые потомки тех, кто боролся с фашизмом. И люди выходят во многих городах европейских с бессмертным полком. Я к этому отношусь с уважением. И я думаю, что со временем им будет все сложнее и сложнее это делать. Потому что неизбежно это движение будет подавляться. Потому что там невозможно выйти с портретом своего деда или прадеда в советской форме, да, в условиях, когда запрещается советская символика. Это все постепенно будет ужесточаться. Я уверен, что им не понравится эта история с бессмертным полком.
2: Кстати, вот берлинская история на этот раз, вот что в отличие от предыдущих лет появилось, может быть, я до этого не встречал. Ну, понятно, что советские флаги запрещены, георгиевские ленточки, символы V и Z, так сказать, белорусские флаги, но почему-то особо оговаривается флаг Чеченской республики. Как думаете, почему?
3: Не знаю. Я думаю, что это деталь. Наверное, они просто где-то видели эти флаги. Но понятно, что очень много чеченцев воюет в зоне специальной военной операции. Возможно, где-то они флаги там эти видят. Я думаю, что эта деталь, она не так значима. Что они запретить решили еще чеченский флаг. А вот то, что они запрещают советскую символику, Это очень значимо, это очень важно понять, что это не от страха, это от ненависти.
2: Угу. Ну, в общем, получается, что 9 мая все равно каждый раз становится таким, ну, мирным пока, слава богу, но все равно выяснением отношений, позиций, и поэтому этот праздник важнее для нас, наверное, с каждым годом, потому что нам говорят, что вы в прошлое смотрите, а получается, что они в прошлое сами тоже смотрят, или нет?
3: Они смотрят в прошлое, но они надеются изменить. Проблема в том, что они надеются изменить будущее, изменить его в свою пользу. Я повторю это слово, потому что Я абсолютно уверен, что это точно уместно, да? Это реваншизм, настоящий реваншизм. Они пытаются отомстить потомкам тех, кто уничтожил фашистскую Европу в 1945 году.
2: Ну и, наверное, вот, чтобы закрыть эту тему, да, потом перейти к другим не менее важным. Вот, смотрите, получается так, вот ненависть застилает глаза, застит глаза, и они даже готовы себя делать беднее, а стало быть, лишать себя экономической мощи, и в то же время пытаются вот на фоне ухудшающегося положения в экономике пытаются милитаризировать Европу до последнего просто. Но ведь они слабеют, получается так. А раз слабеют, то как же им на нас-то пойти, да, в итоге? Или все-таки это все равно, или когда?
3: Алексей, так всегда происходит, когда идеология берет верх.
2: Угу.
3: Им кажется, что сейчас важно, чтобы вот эта вот идеология реваншизма, она охватила умы как можно большего количества европейцев, да, и они этим занимаются. Ничего, найдут они ресурсы для того, чтобы вооружить собственную армию и развязать при желании такую военную истерию в стране. Да, объективно сейчас они действуют во вред собственной экономике, собственным странам. Ну, я думаю, что это их не смущает. Тогда, когда идеология поставлена на первое место, так часто происходит. Это и в нашей истории так было.
2: Да, мы же на этом
3: идеология,
2: надорвались,
3: на
2: да.
3: Месте. Часто ты не можешь объяснить разумно те или иные действия властей, да, с точки зрения экономической логики, да, ну там история Советского Союза много может дать вам таких примеров.
2: Ну вот, если там
3: Сейчас
2: Ленин,
3: идеология
2: да.
3: У них стоит на первом месте.
2: У нас
3: идеология, что нужно нанести России поражение, сейчас эта идеология полностью охватила их умы, она их просто подчинила себе.
2: Ну вот я вспоминаю, например, Ленин, да, хотя тогда идеология была вот очень сильная. Вроде мы там от капиталистов-помещиков старались избавиться, и тут он объявляет о том, что капиталисты опять, значит, в законном поле. Но, тем не менее, это позволяет ему тактически на какой-то момент выиграть.
3: Тактически,
2: Угу.
3: тактически.
2: Ну вот,
3: Да,
2: да.
3: недолго эта вся история с НЭПом продолжалась. Это была тактика. А потом идеология снова как бы подчинила политику себе.
2: Продолжим. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному и конструктивному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
1: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится к католикам?
2: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
3: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
4: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну... Любви нет, искры нет. Развод – это грех, получается.
5: И дальше вопрос Чернышевского – что делать?
0: Час Островского. В четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше – 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Москва выступает не с позиции агрессии, но с позиции неизбежного ответа на агрессию Киева, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя возможность ответных ударов России по территории Украины 9 мая. Она также добавила, что России известно отношение коллективного западного меньшинства к Дню Великой Победы. Они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, а также переписывают и перевирают историю, заявил официальный представитель МИД России. Однако странам Евросоюза не получится замолчать прозвучавшие публичные угрозы Зеленского намерении сорвать День Победы в Москве террористическими атаками. Если Киев реализует преступный замысел 9 мая, удар будет нанесен в том числе по центрам принятия решений, указали в МИД. Власти Ирана якобы согласились отказаться от ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп. Он также сообщил, что Вашингтон и Тегеран за последние сутки провели очень хорошие переговоры и анонсировал высокую вероятность заключения сделки с иранской стороной. При этом глава Белого дома добавил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном, но уверен в том, что сделка достижима. Мигрантам, которые работали менее 10 месяцев в течение года, могут аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание. Соответствующие законопроекты депутаты планируют принять весеннюю сессию, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такое решение позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов в стране, их занятостью и доходами. Володин напомнил, что в настоящее время на рассмотрении палаты находятся законопроекты, направленные на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Польша в 4 раза увеличила финансирование строительства укреплений на границе с Россией и Белоруссией, сообщил замминистра национальной обороны Республики Цезарь Томчик. По его словам, на программу «Восточный щит» выделят до 10 миллиардов евро. Ранее власти заявляли, что проект обойдется в 2 с лишним миллиарда евро. При этом, по словам Томчика, до конца года Польша укрепит 200 километров своей восточной границы. Московский «Спартак» победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча, которая проходила в российской столице на стадионе «Спартак», завершилась со счетом 1-0 в пользу хозяев. Мяч на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В суперфинале Кубка России «Спартак» 24 мая сыграет с победителем финала пути российской премьер-лиги. Он определится 7 мая по итогам ответной встречи Краснодара и московского «Динамо». В первой игре, напомню, на арене «Белоголубых» была зафиксирована ничья. Продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
7: Продолжаем разговор с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. Андрей Александрович, а вот теперь с другой стороны давайте посмотрим на примерно то же самое. Я, честно говоря, даже пытался найти, вот признаюсь, не нашел. Появились некие правила ношения георгиевских ленточек. Значит, где-то пишут, что, оказывается, их нужно носить только выше локтя, что их там нельзя привязывать к, значит, ручке автомобиля. Кто-то какие-то еще правила выдвигает. Вот как вы полагаете, в принципе, хорошее начинание, которое прижилось, и мы все, в общем, с воодушевлением это делаем, каждый, так сказать, 9 мая, вот нужно его зарегулировать или нет? Я понимаю, что нельзя бросать это в грязь куда-то, да, чтобы она, ленточка эта была какая-то, ну, непрезентабельная, надо ее там постирать или новую взять и носить. Но, тем не менее, вот кто будет измерять? Помните, как в школе? Длина юбки, давайте вот линейку приложим и потом отправим школьницу домой. Вот она там плохо себя ведет. Нужно зарегулирование этого дела или просто регулирование?
8: Точно нет. Я, Алексей, согласен скорее с вами. К георгиевской ленте, так же, как и к другим символам победы, нужно относиться с уважением, да? Мне кажется, что это вполне как бы достаточно. Я точно не специалист, не знаю, кто придумывает эти правила, как бы, да, как там выше локтя или еще что-нибудь. Можно ли на машине? Потому что если люди выражают такое мнение, и как бы где-то на стекле георгиевская лента, ну, я, честно говоря, в этом ничего не вижу, как бы плохого. Если мы понимаем, что человек относится с уважением к георгиевской ленте как к символу победы. Мне так кажется. А придумывать вот эти вот сложные правила, ну, не знаю.
7: Но просто есть ведь закон об осквернении, да, осквернять нельзя. А вот в данном случае, где эта граница? И кто будет за ней следить?
8: Ну, наверное, кто-то будет следить. Точно не мы с вами.
7: Вот, ну и опять-таки, примерно из той же сферы. Вот вроде бы недавно действует закон о защите русского языка, там в основном говорится о вывесках и прочей, так сказать, наглядной агитации и символике, да, но при этом, не знаю, основываясь на этом законе или не основываясь, сразу в нескольких российских регионах в школах запретили ребятам танцевать вальс под иностранную музыку, а там вполне приличные композиции, классика вообще современной музыки, вот, но поется на иностранном языке. И очень грамотно сказал адвокат Федор Трусов. Он сказал, что, ну, он сказал для любого директора школы, я бы все-таки так широко не распространял, но вот для некоторых директоров школ намек сверху – это категорическое указание. Вот здесь как быть? Вот как быть, чтобы нормальный, в принципе, закон, он не трактовался странным образом? Хотя я уверен, что в законе этого нет, но депутаты уже поправки собираются вносить.
8: Слушайте, мне кажется, что это какое-то сумасшествие, да? Вот я вам хочу сказать, что все премьеры последние в Большом театре, совершенно потрясающие, Отелло, тоже пели на иностранном языке. Я не вижу проблем. Там тоже были, извините, иностранные треки, если можно так выразиться, да? И на иностранном языке пели, по-итальянски, да? И музыка Верди. Вот мне кажется, что все это не от большого ума, честно говоря, запретить школьникам танцевать под какие-то иностранные треки. Ну, безумие какое-то. Вот с этим точно, вот этим точно не нужно заниматься, да, потому что это просто смешит, мне кажется, большинство людей. И уж то, что это сильно насмешит, ну, кого-то иногда расстроит, да, кто привык к этой музыке, но таких здравую часть школьников просто повеселит, ну, это 100% так. Ну, не должны этим заниматься ни государство, ни директора школ. Дети танцуют под ту музыку, которая им нравится.
7: Я бы, кстати, вспомнил, откуда, собственно, вальс-то взялся. И кто королем вальсов-то считался. Тоже ведь как-то...
8: Штраус, насколько я помню, вроде бы, да?
7: А, ну Штраус, да.
8: Королем вальса-то Штраус, как бы, наверное,
7: является. Помните, у Булгакова, говорит, а это, говорит, кто, говорит, за дирижерским пультом? Король вальсов Штраус. Да. Ну вот еще одна, кстати, вот новация. Вот здесь я, вот, честно говоря, некое зернышко, может быть, бы увидел, но хочется вашего комментария. Организация медиапатрулей То есть некие кибердружины собираются организовывать, причем, насколько я понял, на, так сказать, на общественной основе. То есть это не какие-то, так сказать, на зарплате будут люди. Сами же, я так понимаю, подростки будут просматривать некий контент, общаться со своими сверстниками на предмет того, что не было бы вот этих вот жутких случаев там насилия в школах, да? То есть получается так, что взрослые иногда, они далеки от этого мира, им тяжело даже родителям следить. Они не понимают, ну, равно как, например, и я, что там происходит. А дети, наоборот, близко. И это такой, может быть, вариант Тимура и его команды. В современном
8: смысле. Я согласен, Алексей, тут есть какое-то разумное зерно, потому что, конечно, ребята, наверное, лучше понимают и знают своих сверстников и чаще посещают их страницы в социальных сетях, да, общаются, в конце концов, с ними. И видят, если есть, если с человеком происходит что-то не то, наверное, они это могут первыми заметить, да. Но меня, знаете, всегда беспокоит тема, когда разного рода общественные дружины, патрули организуются. Меня беспокоит то, на какой правовой основе они действуют. Знаете, я не против самоорганизации людей, и зачастую это очень полезная история, когда люди сами организовываются и пытаются как-то урегулировать без вмешательства государства, да, какие-то вопросы. Это часто очень приносит большую пользу, и гражданское общество так и развивается на самом деле. Но тут всегда возникает такой очень непростой вопрос. А имеют ли право эти дружинники, общественники применять принуждение в той или иной форме? Вот я как бы, это всегда неизбежно этим заканчивается. Людям, которые чего-то достигают в этой сфере, в общественной, им кажется, что в какой-то момент времени они могут подменить собой государственные институты. А значит, им кажется, что у них появляется право на принуждение или право на насилие. Вот право на насилие, на принуждение – это исключительное право государства. И вот здесь всегда, скажем так, возникают конфликты между разного рода формами общественной организации, какими-то, да, даже вот там связанных с поддержанием общественного порядка, да, и тем фактом, что государство не может, не должно ни в коем случае делиться вот этим правом, правом на принуждение, правом на насилие с какими бы то ни было общественными структурами. Как бы хорошо они ни были организованы, и как бы правильно они не действовали, во имя каких бы благих целей они не организовывали себя. Вот это как бы всегда достаточно больной вопрос, и я последовательно выступаю противником того, чтобы такого рода общественным объединениям придавать те или иные какие-то властные полномочия.
7: Ну, то есть, если Тимур поставил фингал Мишке Квакину, который поломал яблони у, не знаю, там, у жены командира, который на фронте находится, это плохо?
8: Ничего хорошего в этом нет, потому что это тоже насилие, и как бы, знаете, это может быть смешно, фингал, а если он выстрелил в него?
7: Нет, это не смешно.
8: Если он в него выстрелил? Я считаю, что это очень опасная вещь, когда те или иные общественные объединения берут на себя функции, которые может выполнять только государство. Это очень опасно, это очень конфликтно, и это в конечном итоге порождает в обществе большое количество конфликтов, противоречий, которые государство в итоге вынуждено будет разрешать с применением того же самого насилия.
7: Ну, просто, понимаете, есть, и это у нас было в Советском Союзе развито, знаете, через форму такой некоторой игры делать полезные дела, которые, может быть, так кажутся скучными. Ведь, на, опять-таки, если к Аркадию Гайдару возвращаться, то натаскать воды в тот же дом, где мужчина там воюет, да, и тяжело его, так сказать, жене, детям это делать, это же хорошо, правда ведь? А так вроде конечно, таскать воду...
8: Никто против этого не возражает. Ага. Никто против этого не возражает. Применять насилие в отношении других людей, даже если их поведение вам кажется не вполне правильным, это уже это переход определенной границы.
7: Ну да, тут, конечно, соглашусь, но есть ведь, смотрите, еще такой момент.
8: Понимаете, в чем опасность, Алексей, да, как бы тогда этим людям кажется, если они делают какие-то добрые дела, не знаю, там, организованы во имя какой-то праведной цели, которую, может быть, мы с вами даже разделяем, но в какой-то момент времени им почему-то начинает казаться, что закон для них не написан. В силу того, что они все такие правильные, хорошие и правильные ценности исповедуют, им начинает казаться, что закон написан для других людей, а они как бы оказываются над ним. И это очень опасно, это всегда заканчивается плохо. Всегда.
7: Да, своим все, чужим закон. Но тут еще один, знаете, какой момент есть? А вот у нас мы крайне отрицательно к стукачеству относимся, и так это называем плохим таким словом, да? А вот, скажем, про своего одноклассника сказать, что он как-то странно себя ведет, это не вот это другое, как считаете?
8: Наверное, зависит от ситуации. Нам с вами сложно в какой-то абстрактной такой... в абстрактной манере это действительно так обсудить. Но, слушайте, если ребенок, не знаю, там, нацистскую символику использует активно в своих социальных сетях или еще что-нибудь, да, там, постит ролики с насилием и говорит, что он кого-нибудь там ненавидит и пойдет убьет, но пойти поговорить с учителем, это будет донос, что ли?
7: Ну, он... я ваше мнение спрашиваю.
8: Мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет. Иначе тогда мы с вами загоним сами себя в тупик. Мы скажем, что предотвращение преступления вообще в принципе невозможно. Никакое. Да, потому что объективно люди, которые сталкиваются с тем, что кто-то готовит то или иное преступление, просто должны молчать и ждать, чтобы их не обвинили, не сказали, что они доносчики.
7: Ну, радует, что мы, в общем, возвращаемся, как мне кажется, может быть, мы в начале пути только, как мой друг сказал, что, говорит, война и мир – это не война и не война, название произведения, а мир – это общество, то есть война и общество.
8: Да, у Толстого так и написано, да. Война и общество, и как бы мир, люди.
7: Да. И вот мне кажется, что у нас это понятие, оно нашу как бы общность людей, нашу многонациональную, она очень характеризует, что у нас вот мир многое решает. Как считаете? Ну, то есть это советское культивировано.
8: Это правильно. Да. Это правильно. Я говорю, что я всячески поддерживаю, когда люди занимаются какой-то самоорганизацией для решения тех или иных проблем, которых у нас в жизни очень много. Да, я, например, тоже в первую очередь, например, являюсь сторонником того, чтобы те же самые средства массовой информации скорее для себя сами выработали какие-то правила поведения, да. Но если этого не получается, ну давайте тогда, да, государство запретит публиковать там сцены убийств, насилия в школах над детьми, да. Но вообще-то хотелось бы, чтобы была какая-то самоцензура, в том числе и не только там в официальных средствах массовой информации, но и в соцсетях, в разного рода каналах, в Телеграме в том же самом. Да? Если это не получается, ну, государство вынуждено применять здесь принуждение и устанавливать какие-то правила. Но всегда хотелось бы, чтобы люди сами понимали, где эта грань дозволенного. Когда это не получается, ну, государству приходится применять закон.
7: Ну и вот еще о запретах. Тут сразу несколько по этому поводу дел. Московский суд по отношению к интернет-изданию, видимо, так надо говорить, которое называется «Я плакал», значит, применила санкции касательно... Сам портал был запрещен, да, за то, что там публиковались анекдоты экстремистской и оскорбительной направленности. Ну, тут я, в принципе, понимаю, если контент, неважно, анекдот это или нет, но носит вот такую направленность, значит, соответственно, нужно меры принимать. А, в принципе, можно анекдоты запретить? Даже пусть они такие...
8: Так можно запретить анекдоты. Можно запретить экстремистские материалы, анекдоты вряд ли можно запретить. И сказки нельзя запретить. И еще там разного рода. Можно перечислять дальше. Нет, знаете... Может быть, для кого-то это звучит так жестко, но мы с вами, Алексей, тоже, когда речь идет о каком-то конкретном деле судебном, да, там надо, чтобы как-то профессионально это прокомментировать или иметь какую-то позицию по этому делу, надо хотя бы познакомиться с какими-то материалами, да, с позицией сторон по этому делу, что там происходило, понимать. А так, ну да, вот

0: Надо хотя бы познакомиться с какими-то материалами, да, с позицией сторон по этому делу, что там происходило, понимать. А так, ну да, вот можно, конечно, это все пропадать в таком юмористическом ключе. Вот запретили в Москве, как бы суд запретил в Москве анекдоты, да? Ну, а можно попытаться разобраться. Я думаю, что у суда были основания для того, чтобы такое решение принять.
1: Ну да,
0: Тем более,
1: там,
0: что
1: собственно,
0: если
1: содержание.
0: СМИ пишут об этом, да, процесс открытый, соответственно, и средства массовой информации, и люди просто могли послушать, что там происходит в суде.
1: Ну вот да, если, а хорошо, а если, предположим, это да, было бы на какой-нибудь личной страничке в соцсети у какого-нибудь гражданина, вот тут как считаете?
0: А какая разница? На
1: Неважно.
0: личной, на личной странице, если это экстремистский материал, ну, точно так же надо привлечь к ответственности за его распространение.
1: Ну да, тут вопросов нет. А теперь несколько слов об образовании. Ну, насколько я понимаю, депутаты озаботились тем, чтобы как-то привести в порядок поступление в магистратуру. То есть у нас 20% студентов поступают в магистратуру по химическим, например, технологиям, да, совершенно не по той специальности, по которой они заканчивали бакалавриат. Ну, вроде бы и юриспруденция, кстати, процент еще выше, 24. Я вот эту новость прочитал, и, честно говоря, я вообще вот спросил, а нужно ли нам все-таки двуступенчатая вот эта вот как бы позаимствована у европейцев система? Как считаете?
0: Я ничего там плохого не вижу, знаете, это какая-то бесконечная дискуссия, нужен ли нам бакалавриат или надо все это отменить, и будет 100 мнений высказываться на эту тему. Идея была очень простая, что бакалавры – это люди, которые получают высшее образование и идут работать по специальности, магистры – это люди, которые дополнительно хотели бы заниматься наукой или работать в высшей школе, да? Простой был критерий, потом это постепенно начало размываться. Я являюсь сторонником того, чтобы по какому-то перечню дисциплин в магистратуру могли поступать только те, кто закончил бакалавриат по данной специальности. Да? И мне кажется, что по ряду дисциплин это и действовало, и действует. И по юридическим, и по медицинским, по ветеринарным специальностям. Такие правила, по-моему, уже давно были введены. Да? Но есть какие-то вещи, я не знаю, если человек закончил бакалавриат по философии, да? Ему, наверное, можно поступить в магистратуру по политологии, да? Я никакой проблемы в этом не вижу. Или, не знаю, там по истории, возможно, да, потому что у тех же самых философов, ну, достаточно большой объем, насколько я помню, был разного рода исторических дисциплин. То есть есть какие-то вещи, наверное, на которые нет смысла налагать ограничения. Но, конечно, есть перечень специальностей, где наличие базового фундаментального образования является обязательным. Вот я привел пример, да, та же самая медицина, право, ветеринария, возможно, какие-то сферы естественных наук. Ну, например, почему бы человеку, который занимался, например, физикой, не поступить в магистратуру по химии? Есть вещи, которые очень тесно соприкасаются, да, в естественных науках: физика, химия, там, материаловедение,
1: Даже
0: да,
1: биология, да, в общем.
0: специализации. Да, поэтому биология та же самая с химией очень тесно связана. Поэтому, в принципе, сам подход, что по ряду дисциплин надо, конечно же, получать сначала базовое фундаментальное образование, а потом продолжать идти на следующую ступень высшего образования, сам этот подход меня нисколько не смущает. Конечно, так должно.
1: Ну, то есть, все-таки, значит, вот это разделение на производственников с высшим образованием, ну, не обязательно производственников, да, уже людей, которые начинают работать, и те, кто готовится к научной деятельности, оно нормально, да, с вашей точки зрения?
0: Абсолютно. А
1: А.
0: что, конечно, нормально. Конечно, нормально.
1: Ну, и...
0: Магистратура, я сам преподаю в магистратуре, да, как бы дисциплины определенные там, сейчас меньше, но это очень, это другое образование, это другая подготовка, да. Там очень много времени на самостоятельную работу идет, там очень много каких-то теоретических, специальных курсов читается в магистратуре. А бакалавр – это ты будь добр, вот прослушай все фундаментальные отраслевые дисциплины, там, конституционная, уголовная, гражданская, административная, финансовая и так далее, и так далее. У магистров этого нет, они уже более узко специализируются на какой-то проблематике, которая действительно им интересна.
1: Ну, еще одна проблема образование теперь миграция. Конечно, у каждого свое мнение, ломаются копья, и на весенней сессии

0: Государственной Думы, по словам представителя Государственной Думы Вячеслава Володина, будет обсуждаться идея об, насколько я понял, да, об аннулировании вида на жительство у малоработающих мигрантов, то есть которые трудятся менее 10 месяцев в году. Но тут вот вопрос в том, а как это можно отследить? 10 он или 9?
1: Это, конечно, можно просто достаточно отследить. Сейчас никакой проблемы в этом нет. Абсолютно никакой нет проблемы. Легко это можно отследить, работает человек или нет. В том числе, если он находится здесь и работает, он, наверное, налоги должен платить, например. Да? Должен быть в какой-то организации трудоустроен. Да, как бы. Ну, то есть сейчас у нас очень высокий уровень. Вы возьмите базу, посмотрите, как база налоговой службы создана. Это действительно вот... У нас Егоров Даниил в Совете Федерации выступал вот на пленарном заседании, которое перед майскими праздниками проходило. И, ну, действительно, Валентина Ивановна сказала, это, наверное, лучшая служба с точки зрения организации данных, массива данных, которые есть у налоговой службы, наверное, в мире, может быть, нет даже таких примеров сегодня. Это все отследить не так сложно. Я базово с тем принципом, что если человек приезжает сюда как трудовой мигрант, но не работает, ну, тогда, наверное, ему нужно покинуть территорию нашей страны, да, потому что он же чем-то тогда здесь занимается, возможно, это какая-то криминальная деятельность, как-то он получает доходы, да, на что-то он живет, но вроде как нигде не учтен, как именно человек, который трудится, а прибывает он сюда для этого, да. Это естественно, вот если, например, студент приезжает в Российскую Федерацию учиться, вот у нас в Университете Дружбы Народов, да, приезжают студенты, его отчисляют. Он не хочет учиться, не желает, не хочет, не может, неважно по каким причинам. Но он покидает страну, потому что у него виза, которая предполагает прохождение обучения на территории нашей страны. И он, конечно же, если он перестает учиться, ему нужно выехать из Российской Федерации и вернуться там, типа, домой. С трудовыми мигрантами то же самое. Если человек приезжает для того, чтобы работать у нас в стране и не устраиваться легально на работу, ну, ему надо покинуть территорию Российской Федерации. Это абсолютно правильный подход. Дальше можно спорить, там, сколько месяцев в году он должен работать. Но это уже дискуссия, которая, я думаю, что пройдет в рамках обсуждения этих законопроектов. Но сам подход, сам принцип абсолютно правильный, конечно.
0: Сегодня, кстати, говорили о том, у нас еще пару минут есть, о том, что прежний, скажем так, подход, да, когда приезжает иностранец, покупает патент и, собственно, может работать. Будет меняться на, скажем так, будут некие заявки от бизнеса, и будут приезжать иностранцы и в неких центрах размещаться, где, собственно, за ними будут присматривать и все
1: это
0: процедуры.
1: Это вопрос организации, Алексей. Это можно менять постоянно. Я вам хочу сказать, что мы действительно вот за последние годы достигли очень большого прогресса в этой сфере. У нас действительно есть сейчас полноценные базы данных у Министерства внутренних дел, которые огромную работу проделали, там служба даже специальная появилась, отдельная служба, да, по вопросам миграции. В правительстве есть комиссия правительственная, которая занимается этими вопросами. Я, например, член этой правительственной комиссии, мы разбираем все наши, как бы, вопросы совместные и с ведомствами, и с Государственной Думой, с аппаратом правительства, все вопросы, связанные с нахождением здесь мигрантов, с учетом, да, и мы действительно сделали огромный шаг вперед с точки зрения понимания того, сколько людей у нас находится на территории страны, где они реально находятся, как мы можем проконтролировать, чем они заняты. Вот следующий шаг, я думаю, и это вот этого года, может быть, следующего задача, это заставить всех легально работать, платить налоги, да, как бы уплачивать все необходимые взносы, которые должен платить работающий человек. Я думаю, что мы эту цель тоже достигли. Сейчас мы понимаем, сколько людей у нас находится на территории страны. Понимаем очень хорошо. И большая часть этих людей уже находится здесь легально.
0: Угу. Ну да, при этом, кстати, наши власти говорят, что катастрофически не хватает рабочих рук. Например, глава ЦБ об этом упоминал.
1: Знаете, мне это сложно оценить, но я что хочу сказать, что, конечно же, миграция – это в первую очередь экономический вопрос. Это не вопрос правоохранителей, полиции или каких-то еще контролирующих органов. Вопросы миграции упираются всегда в вопросы экономики. Это 100% так.
0: Спасибо большое, Андрей Александрович, за интересную беседу. Андрей Клишес, представитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Узнать за 90 секунд. Звезда киноэкрана, ставшая 40-м президентом США, личностью была своеобразной. Рональд Рейган прославился как один из ярых сторонников холодной войны и либеральных реформ в национальной экономике. Он поддерживал антикоммунистические движения по всему миру и объявил программу стратегической оборонной инициативы, известную как «Звездные войны». Важнейшие политические и личные решения он согласовывал с астрологами. По сути, соотносил всю свою жизнь с предсказаниями. В его окружении их было четверо. Три проверяли пророчество одного, который потом и стал главным. Порой доходило до полного абсурда. Дипломатам и иностранным лидерам приходилось ждать встреч с Рейганом по многу часов. До наступления времени X, определенного астрологом. Специалисты в этой сфере были близки еще к египетским фараонам. Но Рональд Рейган перещеголял всех. Многие в его окружении относились к увлечению начальника с большим скепсисом. Прежде всего потому, что астрология не имеет ни малейшего отношения ни к науке, ни к традиционным религиям, ни к здравому смыслу. Более того, они находятся в прямом противоречии.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Самаре и Саратове полночь, Магадане 7 утра. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. МИД России направила ноту послам иностранных государств в связи с угрозами Зеленского. Дональд Трамп анонсировал сделку с Ираном. Дети участников СВО спели в Кремле с российскими звездами. Далее подробнее. В МИД России настоятельно рекомендовали послам иностранных государств в Киеве прислушаться к заявлению Минобороны России, а также призывают власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из украинской столицы своих дипломатов. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Если Киев реализует преступный замысел, в дни празднования Великой Победы удар будет нанесен в том числе по центрам принятия решений, указала она. Минобороны России, напомню, 4 мая опубликовала официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве 9 мая. Захарова подчеркнула, что данное предупреждение оборонного ведомства – ответ на заявление Зеленского. Американский лидер дал Ирану неделю на подписание мирного предложения Вашингтона. Об этом сообщил ведущий Fox News Брэд Байер после интервью с президентом США Дональдом Трампом. Ранее глава Белого дома заявил, что не устанавливает крайний срок переговоров с Ираном, но уверен в достижимости сделки. Вашингтон и Тегеран, по его словам, за последние сутки провели очень хорошие переговоры, и власти Ирана якобы согласились отказаться от ядерного оружия. Почти 6 миллиардов рублей выделило правительство на компенсацию расходов аэропортов центральных и южных регионов в период временного ограничения полетов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина. Деньги поступят из резервного фонда правительства и пойдут на возмещение расходов авиагавани в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе за период с июля по декабрь 2025 года. Напомню, режим ограничения полетов в ряде аэропортов действует с 2022 года. У 13 пострадавших в ДТП с опрокинувшимся автобусом в Мордовии травмы легкой и средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. Бригады скорой оказали им медицинскую помощь на месте, далее пациентов направили в Мордовскую республиканскую клиническую больницу. Как сообщалось ранее, автобус, в салоне которого ехали 20 пассажиров, следовал из Саранска. На Украине задержали сотрудника СБУ при получении взятки за фиктивное трудоустройство и военнообязанных, которое дает бронь от мобилизации. Сумма вознаграждения превысила 30 тысяч долларов. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко. Он отметил, что за свои услуги сотрудник СБУ и его сообщник брали по 8,5 тысяч долларов с человека. Народные артисты России Лариса Долина и Николай Расторгуев, а также заслуженный артист России Ярослав Дронов выступили на одной сцене с детьми участников специальной военной операции из Донецкой и Луганской народных республик в Кремлевском государственном дворце. В праздничном концерте «Голоса Победы» также участвовали представители гуманитарных миссий из разных регионов России. В этом году на участие в фестивале поступило свыше 400 заявок. В финал вышли 22 участника. Они получили возможность исполнить любимые композиции вместе с известными артистами. К данной минуте это все новости. Больше информации в мессенджере «Макс Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Вы слушаете радио «Спутник», в эфире передача «Эфирный час», в студии Алексей Осин и я, Лисо Хабалова. Здравствуйте, Алексей, еще раз.
3: Еще раз, привет.
2: Итак, сейчас поговорим о ситуации с турфирмами. Количество ликвидаций турфирм в России резко возросло. За первый квартал 2026 года в России закрылось 1200 туристических компаний. Это на 34% больше, чем в прошлом году. Раньше показатель этот сокращался, теперь он резко пошел вверх. Причина – высокая ключевая ставка Центробанка, из-за которой бизнесу стало невыгодно брать кредиты, плюс общее падение спроса на фоне дорогих путевок. Вот такая ситуация.
3: Ну и у нас на прямой линии связи со студией «Радио Спутник» руководитель туристической компании Диана Фердман. Диан, мы вас приветствуем. Чувствуете тенденцию?
4: На самом деле, да, я даже с удовольствием сегодня, ну как, с удовольствием, конечно, громко сказано, вышла, чтобы про это поговорить, но вы так анонсировали причину как кредиты, я бы хотела, конечно, дать несколько уточнений. 1200 турфирм, которые закрылись по статистике, это правда, мы наблюдаем, только из моего ближайшего окружения 3 компании закрыли туристический бизнес, но кредиты тут ни при чем. Высокая ставка и кредиты не имеют отношения к туристическим компаниям, потому что турфирмы, они не работают ни на каких там больших оборотных средствах, мы работаем за агентскую комиссию. То есть турист нам заплатил, мы отправили деньги, получили там разницу, и на эти деньги живет компания. Мы не привлекаем кредитные средства, у нас нет там производства, мы не закупаем продукты, одежду и так далее. Поэтому мы в кредит не живем в принципе. А вот снижение покупательского спроса, конечно же, да. То, что происходит на Ближнем Востоке, вы знаете, даже дело не в том, что у людей нет денег. Прям все резко не обнищали. Люди боятся. Вот я бы это за второй фактор.
2: А чего бояться? Сняла.
4: Вообще боятся куда-то ехать, потому что сначала у нас пандемия, многие застряли, потом начало СВО, закрылось огромное количество и прямых перелетов, и сократилось вообще у нас количество направлений. Потом Ближний Восток, опять люди застряли. Люди просто боятся куда-то ехать. Здесь бомбят, тут взрывают. Здесь ковры, боятся ехать, потерять деньги, застрять. Также проблемы с тем, что не работают наши карты за границей, да. Люди везут кэш, их грабят. Очень много препятствий. Люди хотят поехать отдохнуть, а получается, что слишком психологически большая нагрузка, и едут на даче, едут куда-то там путешествовать по России.
2: А скажите, означают ли все эти препятствия, что цены на летние туры взлетят из-за сокращения предложения?
4: Сокращения предложения у нас нет. У нас предложений, в общем-то, столько же, сколько в прошлом году, да, да, было. Но люди не едут, поэтому я не думаю как раз, что...
3: То есть спроса есть. Нет, предложения есть, нет спроса.
4: Спроса нет, совершенно верно. Мы первый раз, я 15 лет в туризме, наблюдаем, можете себе представить, горящие туры на майские праздники. Такого не было никогда. На майские праздники можно было улететь в ту же самую Турцию за 150 тысяч на двоих с перелетом и all-inclusive. Таких цен не было уже очень много лет. Вот такая история.
3: А мы тут сидим, работаем, елки-моталки.
4: А да подождите, я не
3: тогда вопрос...
4: не работает, Алексей, поэтому никто не едет.
3: Тогда обратный вопрос. А, ну то есть вы на него уже ответили. Значит, соответственно, цены-то падают. Граждане, обращайтесь в туристическое агентство. Там сейчас можно...
4: Пока они все не позакрывались, да, чтобы... Действительно, мне кажется, что в этом году и на нашем юге в том числе Сочи пустой стоит. И тоже снижение цен мы наблюдаем, чего не было никогда. Сочи только подтягивали свой ценник ближе к лету. Так что в этом году очень интересная тенденция. С одной стороны, нет дикого роста цен, который мы наблюдали последние несколько лет. А с другой стороны, резкий спад желающих ехать. Очень интересная история. И причин тому много. И денег нет. Не только же у бизнеса деньги исчезли, а у всех как-то стало тяжелее. Да? Сейчас продуктовая корзина как-то очень сильно выросла. И люди сейчас уже выбирают поесть или отдохнуть. А так как поесть это у нас первичное, да, требование, а отдохнуть вроде бы как избыточное. Ну и вообще я сейчас много читаю о том, что у нас психология русского человека не очень принята отдыхать. Вот пахать у нас больше люди любят. Вот такая вот интересная история. Вот
2: а кто больше страдает? Турфирмы. Скажите, крупные операторы сейчас или мелкие компании все-таки?
4: Крупные туроператоры держатся. Им, во-первых, не дают закрываться. У них есть и поддержка, и субсидированные какие-то перелеты им периодически дают. А туроператорам не дают, честно говоря, банкротиться. Вот. Хотя в сложной ситуации находятся все, потому что весь рынок друг от друга зависит. Туроператоры туры формируют, турагентство эти туры продает, а наши замечательные туристы эти туры покупают. И когда ломается вся эта цепочка, ломается весь туризм. Я думаю, что 1200 турфирм закрыто, это речь идет про турагентства, да, те, которые реализуют туры от крупных туроператоров. Но то, что сейчас упал спрос у всех, это очевидно, и я думаю, что сладкое приходится не всем. Скорее всего, там идут и сокращения мест работы, и так далее.
2: Что, а почему это опять случилось же, именно...
4: на экономику влияют.
2: А почему это случилось именно сейчас, а не раньше, как вы думаете?
4: Я думаю, что в том числе и Ближний Восток на это очень сильно подействовал. Мы на самом деле все друг с другом связаны. А Ближний Восток для нас это и не только Эмираты, это Катар, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия. А все эти страны ежедневно, несколько перелетов было, ежедневные рейсы в Бахрейн, 5 рейсов в день там в Катар. Огромные стыковки. У нас был Ближний Восток огромной стыковочной базой. То есть мы даже в ту же Европу, можете себе представить, это не только Азия, Мальдивы, Сейшелы, Маврики. Мы и в Европу летали через Дубай, через Катар, через Оман. И можете себе представить, что такое хаб закрывается, и такой замечательный курортный набор и выбор. Нам лететь 5 часов, 6 стран на выбор, прекрасный климат, осень, зимой, летом. Даже летом ездили активно на Ближний Восток. Закрывается огромный хаб, не порядок на Ближнем Востоке, получается, нам ехать-то особо некуда.
3: Ну, давайте мириться, как говорится, или, знаете, сначала отдохнуть, а потом отдохнуть от поесть. Может быть, и такая ситуация. Спасибо большое, Диана. Диана Фердман, руководитель туристической компании, была в эфире «Радио Спутник».

0: Практически вся наша страна открывает пожароопасный сезон. 80 регионов у нас, их чуть больше 80, насколько я помню, да, в стране всего. Ну и ежедневно рейды с применением беспилотных летательных аппаратов проводятся, выявляют поджигатели, такие негодяи, оказывается, тоже есть. В 39 регионах особый противопожарный режим с ограничением посещения лесов, запретом на сжигание мусора, на установку мангалов и прочее. Вот вся эта ситуация, ну, не знаю, вот давайте попробуем выяснить, она в этом году особенно какая-то опасная, или, в общем, это для мая месяца дело обычное. На линии Николай Шматков, эксперт направления Народного фронта, аналитика, член Общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства. Николай Михайлович, здравствуйте. Вот скажите, в этом году особенно все сурово, или это обычное дело для вас?
1: Для нас. Вы знаете, к сожалению, это довольно обычная ситуация для весны. И в этом году ситуация очень разная в разных регионах. На Дальнем Востоке она особенно сложная. Это Еврейская автономная область, Приморский край, Хабаровский край. И у нас на европейской части России, вот несмотря на то, что вот только что, казалось бы, да, был снег, лежал, и было сильное похолодание, но до этого снега и до похолодания успели очень сильно начать гореть леса в Брянской области, в Смоленской области, в Псковской, Новгородской и Ленинградской. То есть уже сейчас еще май вот только наступает, а огнем пройдено уже порядка 1,5 миллионов гектаров лесных земель. Но это много, конечно.
2: А насколько МЧС готова к такому масштабу и хватит ли сил при массовых природных пожарах?
1: Ну вот сейчас все-таки ситуация в европейской части России, она немножко сдержана вот этим похолоданием, которое прошло. Но опять-таки ситуация может измениться, что выглянуло солнышко и люди потянутся на природу. Угу. Замечательная, отличная традиция весну встречать на природе, но вот не стоит разводить и потом не следить за кострами, за мангалами, особенности жечь сухую траву. Вот это самое худшее, самое глупое, опасное, что можно вообще делать.
2: А вообще, конечно, возможно, немножечко прямо-таки утрирую, но все-таки интересно, может ли огонь вспыхнуть почти везде, почти во всех 80 регионах России?
1: Ну, в той или иной степени пожарами, наверное, к сожалению, будут затронуты все регионы, но вот прямо такой огромной вспышки, вот все загорелось сразу и все везде плохо, ну, такого не ожидается. Все-таки погода везде немножко разная, и вот, слава богу, такой ситуации мы не ожидаем.
0: Поджигатели и случайно, так сказать, допустившие ситуацию, соотношение каково? Есть такие данные?
1: Ну, достоверной прямо статистики нет, потому что поджигателей найти достаточно трудно. И в основном-то люди, конечно, случайно поджигают лес, но это приводит к очень большим финансовым расходам этих людей, потому что по законодательству сейчас не только надо возместить ущерб, но и затраты на тушение огня. И вот совсем недавно был прецедент, когда суд в Красноярском крае, ну, практически миллион человеку пришлось заплатить за то, что вот он упустил случайно огонь в лес.
0: А те, кто специально это делают, они чем руководствуются? Славой Герострата, что ли?
1: Ну, на самом деле специально лес поджигают не так часто, поджигают сухую траву и любуются, вот как она горит. То есть это люди с проблемами со здоровьем, скажем так, да, ментальным в том числе. Это люди, которые, ну, скажем, в неадекватной ситуации решили как-то себя развлечь. Это подростки, дети. И причем это не только российская проблема, не только наша беда, во всем мире такая проблема отмечается. И вот с этим что делать, не всегда понятно.
0: Но на самом деле, кстати, был даже не то, что человек со слабым здоровьем психическим, а вовсе даже великий император, который специально поджег свой родной город, чтобы написать стихотворение. Ну, в общем, если вообще вот службу МЧС оценивать с точки зрения, скажем так, современных методов, вот что дают беспилотники в данном случае? Они ведь на авансцену-то вышли, ну, год-два, наверное, или раньше тоже были?
1: Раньше было гораздо меньше, то есть сейчас некий прорыв такой получается, и я думаю, что за этим, конечно, будущее. Это оперативная информация со спутниковых снимках, и беспилотники, они дают еще более оперативную информацию, в том числе и по поимке вот этих вот вольных или невольных поджигателей.
0: А вот если очаг обнаруживается, пусть небольшой, но где-нибудь там в глубине леса или в тайге, вот действия какие предпринимаются?
1: Ну, есть разные зоны. В некоторых зонах тушить, к сожалению, просто нецелесообразно. Туда не добраться, не долететь и не доехать никак. Но таких зон становится все меньше по площади. Сейчас органы управления лесами и МЧС все больше лесов охватывает активным тушением пожаров. Да, вылетают самолеты, вылетают вертолеты, вылетают специально обученные лесные пожарные и занимаются тушением таких пожаров, потому что кажется, он горит далеко в тайге и ничего плохого не будет, но это кажется. При ветреной погоде огонь распространяется катастрофически быстро, много десятков километров в час, и может добежать и до населенных пунктов, и для критически важной инфраструктуры.
0: Спасибо большое, Николай Михайлович. Николай Шматков, эксперт направления Народного фронта аналитика, член Общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства, был в эфире «Радио Спутник».

0: Единая Россия, депутаты от, собственно говоря, от этой партии или от этой фракции, правильнее, наверное, будет так сказать, задумались о том, чтобы внести поправки в закон, который вот только буквально месяц назад начал действовать, но, может, чуть больше. Ну и тот, кто озаботился ситуацией, возникшей уже после того, как закон о защите русского языка вступил в силу, как раз у нас на прямой линии. Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Здравствуйте, Виталий Валентинович.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот, насколько я понял, вас шокировало то, что где-то, наверное, во время последнего звонка детишкам запретили танцевать под иностранную музыку. Это что за случай, почему такая реакция ваша была? И что за этим последовало, самое главное?
1: Ну, это случаев несколько таких, угу, в разных местах. И, к сожалению, это правда, да. Но шокирует меня то, что некоторые люди, они, видимо, совсем, так сказать, путают вопросы, связанные с защитой русского языка, вот, и просто политику тупого запретительства всего того, что звучит не на русском. Я не понимаю, почему хорошая песня на иностранном языке, она преступна. Я, честно говоря, не могу понять, почему... Джо Дассен, не знаю, там Уитни Хьюстон, это плохо.
0: Слушайте, мы с вами руины исторической эпохи, потому что вряд ли сейчас дети под Джо Дассен и Уитни Хьюстон танцуют. Нет. Это лет 30 назад.
2: Танцуют, под Уитни Хьюстон, да? Танцуют, да? Еще, да.
0: Ну, значит, не так мы с вами отстали.
1: Да. Извините меня.
0: Нет, я сам их очень люблю, не в этом вопрос.
1: А, и дети любят такие романтические медляки, которые как раз это порождение эпохи 80-х, 90-х. Нет, вопрос не во вкусе, не в
0: эпохе, да,
1: и так далее. А вопрос в том, что это искусство. Искусство бывает хорошее и плохое, с одной стороны. Но с другой стороны, это выпускной вечер. Дети, они на то и дети, что они еще не взрослые. Значит, они могут любить то, что нам кажется с вами, не очень объяснимым. И я вот как родитель шестерых детей, для того, чтобы нервы свои не тратить, просто выдыхаю. Не нравится это, потом он перестанет это нравиться. А сейчас, если ты начнешь размахивать там запретами, этой музыку не слушай, это не включай, ну к чему мы придем? Мы потеряем уважение в глазах детей.
2: А в чем именно суть этих поправок? Как вы думаете, они прямо разрешат иностранную музыку или просто уточнят, что закон про вывески и указатели, а не про культуру в целом?
1: Конечно. Закон про то, чтобы защитить наш социум, грубо говоря, от намеренных англицизмов, от намеренного использования иностранных вывесок. То есть, это действительно... Многим людям непонятно. Я из Санкт-Петербурга, поэтому у нас иностранные вывески имеют место быть. Почему? У нас много туристов. Люди не все знают русский язык. Есть вывески не только на английском, но у нас и на китайском языке. И ничего там трагичного нет. Вот. Но когда вывески только, идешь по улице, и ни одной русской вывески, все на английском языке, там, причем вывески совершенно не туристического назначения, конечно, вызывает некую отрыв. Но сейчас не про это, а про музыку, про то, что влезать в личные пристрастия музыкальные, особенно подростков, ну, это совсем уж никуда не годится. Вот. У нас хорошие дети, хорошие подростки. Вот. Если им нравится музыка, которая не совсем понятна и к учителю, или их там родителям, это не значит, что дети плохие.
2: А скажите, какова вообще цель изначально закона? Это защита языка в публичном пространстве или формирование некоего культурного кода, как сейчас модно говорить?
1: Это бережное отношение к культурному наследию, каковым является, безусловно, русский язык. Русский язык – это наша гордость, это объект защиты и охраны. Защита и охрана совершенно не означает, что другая культура должна лежать мордой в пол. Вот. Нет, конечно. Угу. И все-таки здесь есть небольшая разница, может быть, некие это общая государственная политика, и вопрос тех же самых детских, детских праздников, там, последних звонков и так далее.
0: А, ну, извините, а тут такая ситуация. Ну, тут явно ведь эксцесс исполнителя. Ну, не очень, может быть, так сказать, умная чиновница или чиновник, я уж не знаю, там кто, директор школы, может быть, я никого не хочу обижать. Вот она так поняла, истолковала, вот даже не закон ваш, а некие веяния общие, да? Ну хорошо, а зачем это как-то обрисовывать в законе? Это же понятно, что самого текста закона это не касается. Там нет запрета на иностранную музыку, правда ведь?
1: Да, но закон должен быть написан так, и должен представляться людям таким образом, чтобы так называемый эксцесс исполнителя был сведен к минимуму, чтобы четко было закреплено право людей на свободу выбора личных музыкальных предпочтений. Вот. И если бы эти случаи не имели места, если бы мы не получили сигналы сразу из нескольких регионов о том, что вот такие там требования, мы, конечно, не стали бы, может, так реагировать, но я со своими коллегами по «Единой России» это обсудил, и мы считали необходимым закрепить, отдельно прописать защиту наших подростков от того, чтобы им не навязывали определенную музыку для выпускных вечеров или еще на каких-то вечеринок.
0: Так а что, только подростков, что ли, а взрослый, там какой-нибудь директор компании скажешь, что нет, тут, тут закон есть такой, давайте сейчас запретим, будем только тут частушки исполнять.
1: А, это, ну, давайте честно говорить, взрослым, за взрослыми так не прокатит уже, да, и люди-то уже имеют право голоса, а дети все-таки это дети. Но вопрос не только в детях, а вопрос в том, что защищая наше культурное достояние, мы не должны превращаться в неких там товарищей Огурцовых. Потому что товарищ Огурцов был комичным человеком с нулевым авторитетом. Каково мы являться совершенно не хотим.
0: Понятно. Спасибо большое, Виталий Валентинович. Виталий Милонов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Но все-таки главное это то, что вряд ли можно все прописать в законах, потому что должна создаться такая уникальная ситуация, когда будет немодно называть, не знаю, жилой комплекс Гадюкина Эстейт, например, а вот как-то по-другому. Спасибо большое. Это был информационный час на радио «Спутник». Оставайтесь на орбите.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
4: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
5: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
6: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
7: Тупо не хотят работать.
8: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
9: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
9: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Российские регионы перейдут на модель долгосрочного планирования и будут заключать с перевозчиками договоры на длительные сроки от 3 и более лет. Об этом говорится в концепции развития пригородного пассажирского железнодорожного транспорта до 2035 года, которую утвердило правительство. Отмечается, что это позволит специализированным компаниям активнее инвестировать в закупку современных вагонов и тем самым обеспечивать отечественные промышленные предприятия стабильными и прогнозируемыми заказами. Ожидается, что в результате реализации концепции объем перевозок пассажиров вырастет не менее чем на 15%. Около 600 домов остались без света в Кировской области из-за шквалистого ветра. Кроме того, 2 человека получили травмы в результате падения деревьев, сообщает пресс-служба правительства региона. Днем во вторник в Кировской области прошел грозовой фронт. Губернатор Александр Соколов поставил задачу отраслевым службам максимально короткие сроки провести восстановительные работы на электросетях, а также убрать поваленные деревья и провести проверку состояния деревьев на улицах и во дворах населенных пунктов. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Мордовии после ДТП с опрокинувшимся автобусом. Об этом сообщает региональное следственное управление Следкома России. По данным ГИБДД Мордовии, авария произошла на автодороге Саранск-Напольная Тавла. В автобусе находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор. В результате дорожной аварии за медицинской помощью обратились 13 человек. 5 крупнейших социально значимых объектов введут в Новгородской области в 2027-2028 годах в рамках реализации национальных проектов. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов. Он отметил, что регион занимает первое место в Северо-Западном федеральном округе по уровню кассового исполнения средств, направленных на реализацию нацпроектов. На данный момент в области реализуются 11 национальных и 44 региональных проекта. В этом году по национальным проектам ведут в эксплуатацию свыше 80 объектов. На эти цели направили более 19 миллиардов рублей, почти 13 миллиардов из них – это средства федерального бюджета. Московский «Спартак» победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча, которая завершилась со счетом 1-0, проходила на стадионе «Спартак». Мяч на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В суперфинале Кубка России «Спартак» 24 мая сыграет с победителем финала пути российской премьер-лиги. Он определится 7 мая по итогам ответной встречи Краснодара и московского «Динамо». Сегодня игроки, тренеры и судьи вышли на матч с портретами родственников, участников Великой Отечественной войны. Больше информации, видео и цитат из наших эфиров ищите в мессенджере «Макс Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
11: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии полиграфолог, доцент кафедры криминалистики университета имени Кутафина Ярослава Комиссарова. Ярослав, я вас приветствую.
12: День.
11: Давайте начнем с вашей интереснейшей профессии, а именно с полиграфолога. Скажите, пожалуйста, где сейчас полиграф используется? Вот в самом активном виде.
12: Полиграф используется в двух направлениях и во всех странах мира. Это одни и те же два направления. Это профессиональный кадровый отбор, управление персоналом и расследование. Причем расследования могут быть как в рамках уголовного судопроизводства, так и может быть какое-то разбирательство, когда инициатор проверки, заказчик, не обращается в правоохранительные органы. Мы можем представить какую-то небольшую компанию, произошел инцидент, сотрудники компании все друг с другом давно знакомы, возможно, даже родственники. И в этом случае имеет смысл обратиться к полиграфологу и попробовать решить эту проблему с помощью специалиста.
11: То есть, получается, это либо бизнес, либо уже какое-то дело, которое должно дойти до суда.
12: Либо уже идет расследование уголовного дела, либо люди обратились в гражданский процесс, задействовано, так сказать, гражданское процессуальное законодательство, что-то делят, не согласны с какими-то договорами дарения, завещания, и вот возникает тоже вопрос, а как подтвердить свою правоту или как доказать, что человек тебя несправедливо обвиняет.
11: Кто-то кого-то пытается обмануть, я правильно понимаю? И этот условный механизм, он помогает разобраться, кто врет.
12: Классическое название полиграфа такое, которое придумали журналисты, это детектор лжи, лай-детектор. Поэтому, да, это средство, с помощью которого мы диагностируем информационное состояние человека. Да, вот работает полиграф, и его задача, ну, задача, конечно, не прибора, а полиграфолога, и это все-таки помочь инициатору процедуры разоблачить лжеца. Наш обследуемый – это человек, который сознательно что-то скрывает от другого человека. И тогда полиграфолог может помочь вывести его на чистую воду.
11: Но когда мы кого-то обманываем или говорим продуманную ложь, или, например, молчим, скрывая что-то, я так понимаю, что бывают же разновидности лжи, не обязательно что-то говорить словами, да?
12: Огромное количество форм лжи, и вы, Наталья, совершенно правильно назвали две ключевых – активное и пассивное. Активное легендирование, много слов, да, которые не соответствуют действительности, и пассивные формы умолчания, когда человек отказывается говорить.
11: В каких случаях человек чаще всего себя удавит, когда он молчит или когда, наоборот, говорит что-то?
12: Ну, это очень по-разному. Если мы говорим про пассивную ложь в форме умолчания, то нам все равно нужен диалог, нам нужно контактное взаимодействие. На самом деле ложь в форме умолчания у нас узаконена в Конституции. 51-я статья Конституции разрешает людям не свидетельствовать против себя самого и своих близких. Ну, представим ситуацию уголовного дела. Следователь что говорит? Какие тактические приемы, вот как криминалисты, мы рекомендуем следователю применять? Человек говорит, я ссылаюсь на 51-ю статью статью Конституции. Я не хочу, язык враг мой, лучше я буду молчать. А следователь говорит, хорошо, я вам расскажу, какой арсенал у меня, как у следователя, есть. И следователь рассказывает и смотрит, как человек реагирует. Следователь говорит, вот мы проведем очную ставку, у нас есть свидетель-очевидец, не один, а два. Вот мы провели осмотр мест происшествия, мы собрали такие-то следы, можем назначить такую-то экспертизу. И вот сидит наш молчаливый лжец и говорит, ага, и это вам известно. И это вы уже вынюхали. Ну ладно, всего не скажу, но запиши. Вот тут я был, но я был белый и пушистый, никого, значит, там пальцем не тронул. Поэтому в данном случае нет инструментария. Здесь нет инструментальной детекции лжи, есть анализ невербальной коммуникации. И психофизиологические реакции лжеца пытается анализировать сам следователь. Ну, опытные HR-агенты, они тоже обладают хорошими навыками на распознавание вот такого информационного состояния. Это навыки из области психологии. Соответственно, вот можно попробовать. Но такая интерпретация...
11: Скажем так, без полиграфа, я
12: понимаю. Без полиграфа, да, вот путем в нашем вот с вами общении, наблюдая за мимикой, наблюдая за жестикуляцией. А вот когда мы говорим все-таки об объективации, объективизировании вот этих сведений, тогда, конечно, лучше применить инструментальную технологию, привлечь специалиста-полиграфолога, и вот уже в жестко заданных специальных условиях у нас будет проходить тестирование. И здесь молчать невозможно. Условия проведения процедуры, полиграфолог задает вопросы специальным образом подобранные, а человек на них должен отвечать. Причем ответы предполагаются односложные, однозначные, либо да, либо нет. Но прежде чем человек сосредоточится и скажет да или нет, мы обсуждаем этот вопрос. То есть работа полиграфолога – это контактное взаимодействие, это диалог, и человек должен быть готов к этому диалогу. Причем мы даже даем такую инструкцию. Пожалуйста, если в связи с моим вопросом у вас возникнет какая-то ассоциация, вы ее озвучите. Мы уточним вопрос, может быть, поменяем формулировку, и вы тогда уже уверенно скажете либо да, либо нет.
11: Этот опросник, его составляет
12: полиграфолог.
11: Соответственно, он с кем-то работает, с психологом или нет? Или у него там есть своя какая-то методика?
12: Дело в том, что полиграфология – это самостоятельная междисциплинарная область знания. Это не разновидность науки психологии, не ее подраздел, не ее составляющая часть. У нас три кита. Первый – да, психология, обязательно нужны знания в определенном объеме. Дальше у нас идет физиология, потому что регистрируем-то мы реакции человеческого тела, значит, без медицины, физиологии конкретно, психофизиология – это самостоятельная наука. И, конечно, криминалистика, потому что построение версии, проверка версии – это все то, чем занимается криминалистика. И вот получается такой интересный сплав, который мы и называем полиграфологией. Кстати, сам термин появился в 90-е годы.
11: Такая молодая наука, да?
12: Наука древняя, а вот собственные, так сказать, наименования, вот именно понимание междисциплинарности, да, молодая. И вот я, автор учебника «Основы полиграфологии», он вышел, первое издание, в 2016 году.
11: А тем не менее, она зависит от определенного прибора.
12: Сам прибор ничего не привносит такого вот самодостаточного. Это регистратор. А регистрировать на самом деле можно много чего, важна ведь интерпретация. И даже мы говорим, что на самом деле инструментом-то является личность эксперта. Для нас нужен полиграф для того, чтобы мы видели какие-то объективные характеристики. Все-таки сама процедура, она достаточно длительная, это может быть и 2, и 3 часа. И человек, полиграфолог, он, хотя и работает очень напряженно, все равно устает и может что-то пропустить. А вот с помощью видеозаписи всей процедуры и фиксации реакции с помощью полиграфа мы получаем детализированную картину, и версия, которая складывается у полиграфолога в момент процедуры, она вот подкрепляется полиграммой, да, и мы можем заказчику показать. Посмотри, пожалуйста, вот видишь здесь вот, да, изменения.
11: Ну, как кардиограмма, да, это выглядит?
12: Да, да, да. Один из каналов регистрации – это сердечно-сосудистая активность, это фактически очень близко к нашей электрокардиограмме.
11: Ну, то есть мимика и прочее это не считывается?
12: Нет, нет, анализ вербальной коммуникации не входит в задачу полиграфолога, потому что это-то как раз в чистом виде психологический подход. И если мы будем распыляться и пытаться усидеть на двух стульях, то мы пропустим цель, совершим неизбежно ошибку. Ну, что греха таить, да? Очень многие работодатели любят, когда один человек выполняет за одну зарплату две разных работы. Поэтому должность и в государственных структурах, и в коммерческих организациях – психолог-полиграфолог. Она существует. Но мы всегда говорим, что лучше как психолог поработать в один день и даже в этот день не проводить исследования с применением полиграфа, а вот на другой день, ну или хотя бы после обеденного перерыва провести исследование с применением полиграфа. Потому что вот анализ невербальной коммуникации, задача психолога – это в какой-то степени очень такая эмпатийная задача. Аккуратненько проникнуть в чужую душу, собрать нужную информацию, выбраться, не оставить грязных следов. А вот. А задача полиграфолога – держать обследуемое лицо вот нашего человека в таком легком напряжении. Человек не должен в датчиках расслабиться. Он должен помнить одну истину. Для полиграфолога все версии одинаково вероятны. И когда люди с надеждой в глаза говорят, ну как же, ну вы же разберетесь. Мы отступаем, каменеем и говорим, наша задача, да, выяснить, что вы знаете.
13: То есть они надеются, что вы поможете доказать их невиновность.
12: Да? И психолог-то как раз в большей степени это может продемонстрировать. А мы не можем продемонстрировать, это не наша задача. Версия обвинителя и версия защитника, неважно, уголовное дело или кадровый отбор, все версии для нас равновероятны. Наша задача только смотреть на реакции человеческого тела в ответ на наши вопросы.
13: Допустим, я работаю в компании, и мне предлагают пройти вот эту процедуру, а я не хочу. Это же я имею право отказаться?
12: Ну, тут ведь корпоративная этика и корпоративная культура. Но с точки зрения юриспруденции, если организация предполагает, что возможно понадобится регулярный отбор, фильтрация, да, все-таки особенно коммерческие структуры, бывает возможность где-то что-то, минуя руководство, заработать себе копеечку, не доложив руководство. Если предполагаются такие регулярные проверки, то нужно включить этот пункт в локальные нормативные акты. И Трудовой кодекс нам позволяет, статья 8, работодателю закрепить возможность таких эпизодических проверок. Или если у работодателя случился инцидент на предприятии, и действительно что-то пропало, или утечка информации, или даже просто сотруднику сотрудника, как вот люди говорят, что ты из сумочки вытащил, да, украл, да, в просторечии это вот так это выглядит, то здесь надо, конечно, людей информировать и получить их согласие. Но в данном случае, мне кажется, никто не отказывается, потому что если ты хочешь работать в этой организации, значит, ты принимаешь правила игры. Ведь, да, без добровольного согласия, ну, даже если мы возьмем уголовное дело, посадить человека в кресло, приковать наручниками кресло, можно. А как клещами-то с языка слова не вытянешь? Поэтому я уже сказала, это у нас диалог, это взаимодействие. И человек должен согласиться взаимодействовать.
13: Я правильно понимаю, что чтобы получить, скажем так, ответ, который потом можно было бы проверить на аппарате, сделать какие-то выводы, то нужно правильно сформулировать вопрос. Потому что не любые вопросы подходят для этого тестирования.
12: Конечно. Ну, чему учат полиграфологов? Учат как раз использовать методики составления тестов. Есть исследования с применением полиграфа, большая процедура, а есть внутри исследования блок, который называется тестирование. Вот человек сидит в датчиках, по определенной программе задает вопросы, получает ответы, интерпретирует потом реакции. И на самом деле две крупных методики существуют. Это методика вопросов сравнения, методика контрольных вопросов, она ранее называлась, и методика выявления скрываемой информации. Внутри методики форматов построения теста великое множество. И во всех странах мира люди, которые работают 20-30 лет, они могут предложить какие-то свои новые интересные тесты, но они в любом случае ложатся в копилку либо одной, либо другой методики. Да, этому людей учат, это и есть суть профессии.
13: Просто пример, вот правильный и неправильный вопрос. Он же может быть один и тот же.
12: Нет, нет, вопросы делятся на группы. И вот, наверное, то, о чем хотели бы услышать наши слушатели, то, что вы спрашиваете, это проверочные вопросы, вопросы по самой проблемной ситуации. Ведь возникла какая-то проблема у работодателей, вот, или уголовное дело возбуждено, и все проверочные вопросы крутятся вокруг этой фабулы. Вот что здесь важно? Здесь очень важно четко сформулировать вопрос, который не был бы обвиняющим, не был бы наводящим и не содержал никаких эмоциональных или правовых оценок. Нельзя спросить человека, это вы убили, ну, условно, Иванова, Петрова, Сидорова. Вы нажимали на спусковой крючок, вы ударили ножом, вы держали, вы выносили, вы брали, вы прикасались. То есть мы идем через описание физических действий. А как это работает? Есть понятие, ну, двигательная память, память на движение, моторика, рученьки помнят. Вот если человек взял этот нож и ударил, или человек открыл этот ящик стола руководителя и вытащил оттуда листок, который не должен был брать с ценной информацией, у нас это все сохраняется в памяти, и тогда, когда возникает процедура исследования, мы апеллируем к этим действиям, и у человека запускается механизм воспроизведения информации внутри себя. На самом деле мы с вами неправдивые и не лживые. Внутри себя каждый человек точно знает, что он делал или не делал. А вот если мы спросим, вы украли? Человек скажет, да вы что, я ничего не крал. Я взял свое, причем без процентов. Вот поэтому правовые оценки, эмоциональная окраска, они...
13: Ну, здесь разница сразу понятна. Я не украл, я взял, да? То, что мне...
12: Причем мне причитается больше, но я вот минимально, что давал взаймы, то у него и забрал, а то от него возврата долго не дождешься.
13: Таким образом, получается, что нету срока давности, да, у этого метода. То есть, допустим, человек что-то сделал, потом он себя убедил в чем-то, что он этого не делал. И, собственно говоря, вы уже не сможете его проверить, потому что он уже верит в обратное.
12: Тут надо разделить несколько слоев, да, будет. Во-первых, ученые, ну, здесь психологи, психофизиологи пока не очень точно знают до конца, а существует ли забывание вот в том смысле, в котором мы говорим говорим в повседневной жизни. Вот мы забываем навсегда, эта информация распадается на молекулы и атомы, или эта информация где-то в организме сохраняется, и нужно просто найти этот крючок, какой-то триггер запустить, и она всплывет годы, там, десятилетия спустя. Поэтому нет ответа пока на этот вопрос. Мы можем исходить из того, что и исходим, мы, полиграфологи, исходим из того, что, по большому счету, давность не так важна. Можно работать по эпизодам, которые случились, события в жизни человека много лет назад. Что важно? Важно, чтобы это было для человека эмоционально значимо. Если 15 лет назад он проходил мимо зоопарка в городе Москве, уткнувшись носом в телефон, и там что-то слышал в кустах за оградой, ну, бессмысленно работать, да, по этой ситуации. А вот если как раз вот то, что мы обсуждали, человек взял и сделал, и это то, что он хочет скрыть на всю оставшуюся жизнь от всех самых близких людей, вытеснить из своей памяти, тогда, конечно, работать можно и нужно. А вот еще один аспект, который вы, Наталья, затронули совершенно правильно, феномен ложных воспоминаний. Мы о нем очень мало знаем, и в нашей стране психологи-то о нем как раз знают и говорят, и учат своих студентов. А вот юристы об этом практически ничего у нас не знают. Что такое ложные воспоминания? Это как раз трансформация информации внутри человека, которая приводит к тому, что честный человек верит во что-то, считает, что это соответствует действительности, и, извините за такой вот сленг, с пеной у рта готов до истерики биться за то, что он говорит правду. Вот самые страшные люди для нас — это добросовестные участники, ну, судопроизводства. Все-таки я криминалист. Вот добросовестный, честный свидетель или жертва преступления, которая настаивает на том, что это было синим, а это зеленым, таят их показания, очень большая опасность.
13: Потому здесь хочется на каком-то примере понять, то есть, чтобы вот эту разницу почувствовать, что значит он хороший.

0: Потому что здесь хочется на каком-то примере понять, то есть, чтобы вот эту разницу почувствовать, что значит он хороший свидетель, но с ним сложно работать.
1: Нет, дело не сложно работать. Ложь всегда осознанна. И если человек что-то удерживает внутри себя, какую-то информацию, полиграфолог работает, добывает, так сказать, сведения, получает картину реагирования, может поделиться ею с заказчиком. А если это ложные воспоминания, за ними не стоит никакой фактуры.
0: То есть он что-то придумал?
1: Он не придумал, это не фантазия. Это трансформация какой-то истории. Вот, условно говоря, да, человек вот вышел во двор, раннее утро, собачка должна погулять, окинул двор взглядом, что-то там смотрит, какой-то вот молодой человек как-то очень быстро и так нехорошо бежит через клумбу с цветочками на автобусную остановку.
0: Он его запомнил.
1: Ой, да что вы запомнил? Невоспитанная нынче пошла молодежь. И благополучно забыл. И вот получается, что потом, когда ему говорят, да это не просто молодой человек бежал, это был человек, который совершил убийство. Вот, потом нашли тело где-то там за гаражами или возле электроподстанции. И человек думает, я свидетель, очевидец. Да? И пошло. Рассказал родственникам, рассказал друзьям. И вот то, что он видел, это один слой. А то, что он потом рассказал, а потом добавил что-то из памяти, из сериалов, а потом еще жизненный опыт, а потом приехали представители телеканала, взяли интервью. И в то, что он будет рассказывать в суде...
2: Это будет на 180 градусов.
1: Другая история. То есть он и не лжец, и в то же время воспоминания, которые он озвучивает, они ложные, за ними нет реальной действительности.
0: Возможно, он хороший писатель просто. Придумал всю историю.
1: Или фантазер, да, есть такое.
0: Можно тоже ошибиться, да?
1: Нам нужен все-таки в идеале для исследования с применением полиграфа заведомо лгущий человек. Это единственная ситуация, когда полиграфолог полезен и качественно работает. Но, естественно, нам-то могут направить человека, который вообще ничего не знает о случившемся и действительно не сказал никакие сведения в своей анкете, как его заподозрили кадровики в этом.
0: И проверить его нельзя.
1: И вот тут полиграф, детектор лжи, не превращается в детектор правды. На самом деле мы никого не можем оправдать. И, честно говоря, некоторые вот полиграфологи злоупотребляют доверием общественности, доверием людей, когда говорят, приходите, копеечку заплатите, я помогу вам доказать, что вы невиновны, непричастны. Нет, это не так. Потому что до конца механизмы памяти все-таки не изучены. И поэтому, если у нас отсутствует реакция на проверочные вопросы, если мы не можем изобличить человека во лжи, мы, так сказать, лапки поджимаем и говорим, отсутствие реакции – это всего лишь отсутствие реакции. Чтобы попробовать подтвердить правдивую для человека версию, он нам должен рассказать, где он был в это время, в каком-то другом месте, и мы будем проверять через его реакции на другую версию, да, его осведомленность. Это довольно сложная задача. Поэтому полиграф не детектор правды.
0: Когда я кого-то, или там, условно говоря, какой человек кого-то обманывает, что его выдает? Я так понимаю, есть учащенное сердцебиение, руки, наверное, потеют.
1: Ну, на самом деле, колебания пульса вот на уровне нашей кожи рук, это такие микроколебания, которые мы не ощущаем, как вот ладошки вспотели, да, не обязательно там капли пота со лба утирать. Микроциркуляция, микроколебания, они существуют, они есть всегда. Мы регистрируем эту активность потовых желез. Вот уже мы говорили, что сердечно-сосудистую активность обязательно регистрируем. И эти два канала регистрации очень надежны, потому что человек произвольно ими не может управлять. Ну, еще мы регистрируем дыхание. На самом деле мы можем манипулировать дыханием, задерживать его или там делать глубокие вдохи-выдохи, но когда человек погружается в процедуру исследования, он об этом часто забывает. И канал вот дыхания не, может быть не настолько надежен, как активность потовых желез, но тоже мы это фиксируем. Вот это и есть джентльменский набор работы полиграфолога.
0: Допустим, я попала в клуб обманутых жен и хочу своего мужа проверить. И прихожу к вам, ну, к полиграфологу. Что он мне говорит?
1: Уважающий себя полиграфолог за это не возьмется. Да. Дело в том, что здесь очень тонкий лед. И уже в воронку, страшную воронку втягивается и тот, кто хочет инициировать эту процедуру, и тот, кто на нее соглашается. Обоим этим людям нужна помощь психолога. Им нужно заниматься психотерапией, с ними надо работать. И самое проблемное то, что даже если полиграфолог хорошо сделает свою работу, не предложит вот заключение, а даст заказчику, что мы получим? Во-первых, 100% заказчик будет недоволен любым результатом. И если версия обвинительная, и если версия оправдательная, потому что любой ревнивец свою ревность подогревает и где-то в этом сомневается, то он уже живет просто за счет вот, подогрева вот этого своего эмоционального состояния. Ему не нужна финишная точка. А потом мы все помним очень страшную историю, историю Маргариты Грачевой. Ведь тогда супруг ревнивый пригласил полиграфолога, и полиграфолог поработал с Маргаритой и сделала выводы относительно того, что она где-то была, с кем-то время какое-то проводила. И это стало триггером для того, что мы знаем, супруг ревнивый ее вывел в лес и отрубил кисти рук. Страшнейшая история. И вот, пожалуйста, участие полиграфолога в этой истории. Поэтому обязательно надо дистанцию.

0: аннулировать.
1: А если, допустим, идет в суде какое-то разбирательство о разводе, и суд, допустим, он может обязать человека пройти вот эту вот процедуру?
0: Это гражданский процесс. В гражданском процессе суд как бы над схваткой, да, условно. Истцы и ответчики приходят, приносят свои аргументы, судья помогает им эти аргументы превратить в доказательства, и суд ничего не навязывает, как правило, но если суд и говорит о каком-то экспертном исследовании, то по таким вот делам семейные споры, определение места жительства ребенка назначаются, ну, классически, если можно так выразиться, психолого-психиатрические экспертизы в отношении несовершеннолетнего, в отношении родителей. Здесь экспертиза с применением полиграфа как таковая для гражданского судопроизводства – это большая-пребольшая редкость. Суд не может заставить, не может обязать. В уголовном судопроизводстве на самом деле та же история. Нельзя провести принудительную экспертизу с применением полиграфа. Мы опять возвращаемся к тому, о чем уже говорили. Нужно общаться, нужно задавать вопросы, нужно на них отвечать. Но предложить это следователь может. И вы знаете, парадоксальная ситуация случается с людьми во всем мире. Вот человек отказывается от допросов. Вот в России ссылается на 51-ю статью Конституции.
1: Что хочет молчать, да?
0: Да. И это не вызывает никаких проблем. И он не боится сослаться на эту статью. А когда ему предлагают пройти экспертизу с применением полиграфа, он соглашается. И здесь работает перевертыш. Он боится отказом от экспертизы себя разоблачить. Ты только что отказался давать показания в ходе допроса. Что тебе мешает отказаться?
1: То, что он надеется обмануть этот аппарат, я думаю.
0: И даже если не надеется обмануть, даже если вот человек честный, он просто боится, что его необоснованно обвинят и заподозрят, именно поэтому он чувствует, что вокруг него, так сказать, петля сжимается, а он не при делах. И он все равно согласится на эту экспертизу, но тоже заставить-то нельзя. Это все добровольно, однозначно, за счет контактного взаимодействия.
1: А бывали ли случаи, ну, возможно, вы знаете, да, из практики работы следователя, тут, скорее всего, когда следователь был уверен, что человек виноват, предложил ему пройти эту процедуру, чтобы подтвердить его вину, и он оказался невиновен.
0: Да, у меня, поскольку я практикующий эксперт-полиграфолог, у меня в практике были такие прецеденты, и, наверное, это самое сложное для полиграфолога. Я помню одно резонансное дело, связано, так сказать, подпиской о неразглашении информации, не могу назвать даты, имена, но это было очень резонансное дело, было уже готово обвинительное заключение, и вот на финишной прямой перед направлением дело в суд. Следователь приехал, назначил вот экспертизу, это не в Москве было уголовное дело, и говорит, ну, чтобы в суде обвиняемые не отказались от своих показаний, чтобы они не начали говорить, что их там незаконными методами следствия побудили во всем этом признаться, давайте вот мы закрепимся, пробежим эту экспертизу, и все будет хорошо. Украсим, так сказать, бантик, прицепим к этой истории. И я работаю с обоими обвиняемыми, и я понимаю, что там нет всего, что им приписали. Да, но мы уже выяснили, что полиграф не детектор правды. Я не могу сказать, что они не обладают этой информацией. Тем более я не могу сказать, что они этого не делали. Но у меня-то оправдательная версия, я говорю об этом следователю. Следователь возмущен, пытается найти других полиграфологов, там расходятся мнения, несколько было экспертиз проведено. В итоге суд вынес оправдательный приговор. И еще, я помню такое очень резонансное тоже дело, но уже в Москве. Резонансное с какой точки зрения? Сам эпизод, само преступление, это пенялся человек в разбойном нападении, ну, в какой-то степени относительно рядовая история. Но почему резонансное? Потому что экспертизу назначила судья. И она говорит, у меня вот небольшая совокупность доказательств, что он разбойное нападение совершил. Но у меня есть и небольшая совокупность доказательств, что он его не совершал. Но проблема в том, что обвинительный приговор был уже вынесен и назначено наказание в виде, там, насколько я помню, 7 лет лишения свободы. Дело возвращается в тот же самый суд. И вот после того, как я провела экспертизу, я была допрошена в суде, судья вынесла оправдательный приговор. 12 лет до этого в Москве не было прецедента, чтобы после обвинительного приговора другая судья в этом же суде вынесла приговор оправдательный. Мне кажется, вот для служителей Фемиды и для следователей самое главное помнить, что свобода оценки доказательств, она заключается в том, что руководствуясь законом и совестью, приговор выносится на основе внутреннего убеждения. И огромное, так сказать, уважение вот к этой судье, она еще работает, поэтому я не называю фамилию, что внутреннее убеждение она сформировала.
1: То есть она получила подтверждение, да? Вот
0: да, свои... да, она получила основу для укрепления своего внутреннего убеждения. Это работает так.
1: Спасибо большое. Полиграфолог, доцент кафедры криминалистики университета имени Кутафина Ярослава Комиссарова.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Поговори со мной. Ограничение возможности поступления в магистратуру. Контекст. Два уровня высшего образования в России связать воедино, предлагают депутаты Госдумы. Согласно их инициативе, на вторую ступень обучения, магистратуру, можно будет поступить только после окончания бакалавриата по той же специальности. Не исключено, что после широкого обсуждения эта последовательность будет распространяться на все профессии. Логика абсолютно понятная и прозрачная. Системная связь разных ступеней образования при подготовке специалистов в определенной отрасли не должна разрываться. Однако сейчас, как отмечают народные избранники, программы бакалавриата и магистратуры не вытекают одна из другой. В результате около четверти студентов меняют свой профиль непосредственно в процессе получения высшего образования. По мнению ряда экспертов, такую возможность можно оставить лишь для так называемых смежных специальностей в гуманитарной и технологической сферах. Слухи о том, что осенью этого года отменят магистратуру и бакалавриат, как элементы болонской системы, не имеют под собой оснований. В России с 2023 года идет реформа образования, в результате которой в нашей стране к 2030 году должна появиться национальная модель обучения. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве полночь, в Уфе 2 часа ночи, в Якутске 6 утра. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. В Чебоксарах в режиме нон-стоп ликвидируют последствия атак ВСУ. Молдавия планирует договориться с МВФ о новой программе сотрудничества. Папе Римскому отказали обновить контактные данные в американском банке. Далее подробнее. Восстановительные работы в Чебоксарах не прекращаются ни на минуту. Специалисты и городские службы работают в режиме нон-стоп, чтобы как можно скорее вернуть городу привычный вид. Об этом сообщил мэр Станислав Трофимов. Так, специалисты восстанавливают поврежденные в результате атак ВСУ линии электропередачи и подземный переход. На проспект Ивана Яковлева приступили к ремонту крыши. Также продолжается уборка поваленных деревьев и вывоз мусора. Задача – обеспечить жителям тепло и комфорт в кратчайшие сроки, отметил Трофимов. Напомню, в ночь на 5 мая ВСУ атаковали Чебоксары, Чебоксарский округ. Пострадали 35 человек, двое погибли. Повреждены 40 многоквартирных домов, школы и детские сады. В республике введен режим ЧС регионального характера. Продолжение переговоров Ирана и США, как и их эффективность, будут зависеть от окончания военного конфликта между странами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонной беседы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Еще одним фактором он назвал предоставление Вашингтоном гарантии о предотвращении враждебных действий в будущем. Тегеран готов продолжать дипломатический трек и одновременно урегулировать свои вопросы со странами Персидского залива, сказал Пезешкиан. Во время визита в Киев экспертов МВФ молдавское правительство рассчитывает договориться о новой программе сотрудничества, сообщил премьер-министр республики Александр Мунтяну. Он назвал предстоящую встречу экзаменом на доверие и призвал министров отнестись к визиту с максимальной серьезностью и профессионализмом. Ранее экс-премьер Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование республики. Молдавия не получила последний транш, около 170 миллионов долларов, по программе, срок которой истек в октябре прошлого года. По его словам, то, что власти называют бюрократической задержкой, на самом деле является серьезной потерей доверия и доказательством краха стратегии управления в долг. Транзит судов через Босфорский пролив Турции частично восстановлен. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Генеральное управление береговой охраны страны. Там уточнили, что судоходство, которое приостановили вечером в среду из-за вышедшего из строя двигателя сухогруза Квинби под флагом Панамы, возобновлено с севера на юг. Заглушенный сухогруз отбуксирован к одному из причалов в Мраморном море. Папе Римскому Льву XIV отказали в американском банке обновить контактные данные. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», понтифик во время звонка представился своим мирским именем, ответил на контрольный вопрос, и при этом сотрудница настаивала на личном визите в отделение. Лев XIV ответил, что прийти не сможет, и на этом она прекратила общение. Отмечается, что позже вопрос все-таки удалось урегулировать с помощью другого священника, знакомого с руководством банка. Ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл омский «Авангард» в 7-м матче полуфинальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги и вышел в финал Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4-3. «Локомотив» пробился в финал плей-офф КХЛ третий сезон подряд и является действующим обладателем Кубка Гагарина. Омский клуб завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. Это все к данной минуте. Больше информации в мессенджере «Макс» и «Радио Спутник». Продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
4: Всем здрасте, меня зовут Алеша Тимофеев. Каждую среду, вы знаете, вечером на радио «Спутник» Дмитрий Ильич Евстафьев, профессор, политолог, кандидат политических наук. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Про вышку надо говорить, да?
5: Про какую?
4: Вышку надо говорить.
5: Ну, конечно, надо. Профессор института медиа, высшей школы экономики.
4: Да, мы хором. Так, ну что, все, как бы этот, начинаем. Давайте, напомню в самом начале про эти всякие способы и возможности, которые у вас есть, и вы, так сказать, должны обязательно ими воспользоваться. Ну, не обязательно, по желанию воспользоваться. Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Там есть возможность писать комментарии, пожелания, ну, что-то вопросы какие-то задавать. Задавайте, задавайте. Так, а мы к Ирану, который опубликовал правила судоходства. Правила судоходства и пароходства. По состоянию на 6 мая Иран ввел новые правила в Персидском заливе и Армудском проливе, фактически устанавливая режим суверенного управления этим стратегическим маршрутом.
5: Ну, есть только одна тонкость. Он установил суверенное управление своей частью Армудского пролива. Там никогда не надо забывать, что Армудский пролив... Вот интересно, да? Столько лет никто про это не вспоминал, тут посмотрели карту, и оказалось, что Армудский пролив, да, не совсем пропорционально, но делится на две части. Суверенная часть Ирана и суверенная часть Омана. Угу. Да, поэтому это касается только суверенной части Ирана. Касается ли это суверенной части Омана, выяснится после того, как... Ну, я думаю, что вряд ли оманцы будут... что называется, обострять здесь. Они как раз играют в абсолютном тандеме с иранцами. И, собственно, касса не в юанях, как я понимаю, это вот моя гипотеза, никаких инсайдов у меня нет, но вот касса в юанях, она в Иране находится. А касса не в юанях, да, она находится в Омане. И все у них хорошо. Но здесь все интересно. Это же все-таки был международный режим свободного судоходства, все ходили, Иран-Иракская война, шарашили танкеры не в пример нынешнему, не стыдливо, не чтоб пугнуть, а чтоб утопить. До сих пор там не все эти остовы танкеров в Армудском проливе смелей растащили, там еще пара осталась, да? А никто не подвергал сомнению, что это кто хочет, тот и ходит. Ну, как говорится, кто проскочил, тот и проскочил. А здесь, прямо на наших глазах, на протяжении 2 месяцев, ну, чуть хорошо, 3, да, выяснилось, что это суверенные водные пространства. За то, чтобы пройти по этим суверенным водным пространствам, надо платить деньги. И все потихонечку с этим соглашаются. Потому что, в общем, конечно, вот этот вот вчерашний очередной маневр Трампа с тем, что он завершил операцию.
4: Да, да, одну, но одну, начал другую.
5: Начал,
4: да,
5: другую, да. Потом на эту, ну, да, это, да, все, да, понятно. Я прекрасно понимаю логику Трампа, потому что залезать в в петлю, которую ему накидывают все, уже, по-моему, все там, и европейцы, и британцы, ну, все. Но он не хочет. Но все-таки, вот критикуем мы Дональда нашего Фредовича, а вот все-таки вот приходит решительный момент, и у него рацио включается. Спойлер, рацио у него включается, когда разговор начинает идти про бабки. Извините, про финансовую сторону вопроса. Ну, давайте упрощу, все-таки про бабки. Да? А тут он сразу понял, что самое главное, каким-то образом отжать, чтобы в кассе был его, как это принято говорить, НДС, да? Чтобы была его добавленная стоимость. А вот, собственно, вокруг этого идет торг. Вообще все, что сейчас происходит вокруг Ормузского пролива, завершение одной операции, начало другой операции, отвод, значит, этого замечательного авианосца Джеральд Форд, который то ли горел от поджога, то ли от ракеты, ну, в общем,
6: то ли
5: горел.
6: От небезопасного курения.
5: То ли, значит, курили зашкерившиеся два маримана. Да, но по факту-то его вывели на долгий ремонт. Да, вот это все, это торг. И вообще на Ближнем Востоке, на Среднем немножко по-другому, но тоже на Ближнем и Среднем Востоке, чем громче кричат о том, что о непримиримости, о том, что вот, ну, сообщение последнее, прям с ленты могу зачитать, что вот если Иран не согласится на сделку, оказывается, сделка все-таки намечается до 14 мая, не поверите, до 14 мая у Трампа с Ираном должна быть сделка.
6: Неделька.
5: Да, через неделю, через 8 дней. Через полторы, все-таки через 8 дней.
6: Да, сегодня 6-е. Ну, хорошо, 8, да.
5: Да, это с выходными. Поиграет в гольф там и так далее. Оказывается, сделка. Но тут же, значит, если не пойдет на сделку, разбомбим еще больше прежнего. Да, при этом масштабы группировки, они постепенно сокращаются.
6: Тут еще вопрос же, так сказать, пуще прежнего, а прежний это как, простите?
5: А прежний это как было, но с учетом того, что примерно половину высокоточного дальнобойного оружия уже расстреляли. Вот чем громче вот эти крики, заявления и так далее, значит идет торг.
6: Вот я несколько правил, а то мы анонсировали, профессор все рассказал превосходно, понятно, доступно. Значит, я несколько правил, которые вводит Тегеран. Электронная авторизация неинтересна. Короче говоря, там суда обязаны получать специальное разрешение на транзит.
5: Электронная. Это же не по факсу, как в Америке. В некоторые ведомства до сих пор
6: надо будет.
5: Значит, отправлять. А в Японии только по факсу, а лучше еще бумажные копии.
6: С поклоном причем.
5: С поклоном, принести на какие-то лицензии. Ну. Кошмар полный. А здесь это же в ногу со временем, с искусственным интеллектом. Следующий этап будет, иранцы объявят, что отбирать танкеры на пароход будет искусственный интеллект. Вот это будет фишка.
6: Да.
5: Я считаю, вот это вот будет фишка сезона.
6: Обязательные коридоры. КСИР требует, чтобы все суда следовали исключительно по назначенным Ираном маршрутам. Значит, чтобы все следовали туда, суда следовали туда, куда скажет Иран. Любое отклонение рассматривается как небезопасное и может привести к решительным действиям, включая захват судна. Для невраждебных стран. Вот это не просто для дружественных, а для невраждебных. Вот это тоже обращает на себя внимание. Рассматривается введение платы за проход и безопасность, взимаемой в иранских реалах. И моя любимая, ограничения могут коснуться стран, которые используют в официальных документах иное название вместо «Персидский залив».
5: Залив Трампа не пройдет. Но там есть еще ограничения. Это трафик в направлении портов Израиля. Там еще вот это ограничение есть, что не будет допускаться проход. То есть ставочки-то довольно велики.
6: С одной стороны, да, там про Израиль, значит, причем там не только Израиль, но и США, но что обращать на себя внимание, еще одна формулировка. Судам, связанным с Израилем или США, проход может быть полностью. Может быть.
5: Ну, я же говорю, кто-то в Иране смотрел фильм «Начальник Чукотки». Да, я об этом говорил. Да, да, а с вас, да, как с антисоветского элемента, 50% пошлина. Ну, это же, ну, слушайте.
4: Но, значит, Персидский залив. Ну, арабы-то навряд ли будут называть Арабский залив Персидским заливом. Ну, кажется.
5: Да, это будет очень... Послушайте, но я учил все-таки арабский язык, и когда... Я не знаю, как сейчас, а когда я учил арабский язык, он был Халиджиль Араби, то есть Арабский залив. Ну, посмотрим. Посмотрим, как они с этим делом справятся.
4: А нам-то что? Ну, у нас и те, и другие, как бы, ну...
5: Не, ну, у нас в русском языке не принято никогда был Арабский залив.
4: Да, у нас Персидский.
5: Да, Персидский залив.
4: Я имею в виду партнерские наши соглашения, так сказать, вот с арабами. Не соглашения, а отношения. С арабами и с персами. У нас неплохие отношения. И с евреями даже, что тут говорить. С Израилем тоже, в общем-то, да. И все стратегические партнеры. На все завязаны, так сказать, многие пути, коридоры, эти самые бабки. Ну, как нам-то?
5: Значит, ну, во-первых, мы, удержавшись от каких-то действительно резких действий в ходе войны, мы сохранили то, что мы сохранили за Россией, то, что вообще потеряли все. Это статус посредника. Мы в действительности можем разговаривать со всеми участниками этого конфликта. У нас уникальное положение. Больше такого государства...
4: А Китай?
5: Нет. А вот Китай вряд ли может сейчас... разговаривать в полной мере с частью арабских стран. Да, у Китая тоже сохранились очень серьезные отношения.
4: И он мирил, мы же помним, там мы
5: да,
4: прям...
5: ну, были предложения китайские. Но все-таки среди арабских стран Китай воспринимается как сторона, которая ближе к Ирану. Мы все-таки более нейтральны. Этот статус, ну, дальше начинаются очень сложные новости, да, потому что у России вот этот статус посредника еще ни разу не удавалось монетизировать. Во всяком случае, на моей памяти, я таких примеров вот здесь как раз вспоминаю и не могу вспомнить, да, это очень почетно, вас даже посадят за какую-нибудь там во главе стола на подписании чего-то. Вот Трампа это бы прям устроил, он подписал бы Совет мира 3 и уехал бы там, а сказал, за банкет заплатит вот этот мужик, я не помню, как его зовут, но он там стоит, да, и так далее. Это очень сложный статус. Он дохода и влияния как таковой не дает. Ну, то есть он может дать, но для этого нужно абсолютно новый уровень присутствия в регионе, которого у нас... Давайте тоже. У нас есть отношения с тем же самыми, как это говорится на сленге, у арабистов заливниками, то есть представителями монархии Персидского залива. Но вот так, чтобы у нас там было какое-то супервлияние, да не сказал бы. То, что действительно рынок недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах очень интересовал многих в России, это, конечно, очень важно, почетно и так далее, но это пока не дает влияния. А вот то... чем мы должны реально сейчас обеспокоиться и чем мы сейчас должны заниматься, это коридор север-юг. Потому что вообще я сейчас, вы знаете, конспирологию не люблю, но я в нее сейчас нырну. Вот если отбросить вот все, хаотизация, исключение на 10-12 лет Персидского залива из глобального баланса углеводородов, то есть не только из нефти, но из оргсинтеза, да, из газоудобрений, из всего, да, вот это вот хаотизация. Вот если убрать вот эту идею глобальной хаотизации, главные пострадавшие могли быть иранцы вообще из-за этой войны, могли быть иранцы и мы. Почему? Потому что мы и иранцы утрачивали на уже работавший на момент начала войны, да, коридор север-юг. По нему, да, по нему сложно идут поезда. Там надо электрифицировать, модернизировать, что там только не надо делать. Но он работал. И в результате хаотизации, разрушения иранской государственности мы могли утратить инструмент, который дает нам, России, новое геополитическое качество. Вот поэтому у меня конспирология, что те люди, которые готовили эту войну и выталкивали в эту войну Дональда Трампа в том виде, как он эту войну вел на первом этапе, они в том числе, помимо всех других целей, рассматривали необходимость уничтожения вот этого реального российского геоэкономического достижения на южном направлении. Это не получилось. Поэтому сейчас, да, возникает следующий момент. Но он же работает. Когда вы что-то создаете и что-то под угрозой уничтожения, это никому не надо.
4: А я сейчас задам слово.
5: А сейчас он будет нужен всем.
4: Профессор, предсказуемый ли юг в достаточной степени для строительства и возлагания серьезных надежд на тот самый коридор север-юг?
5: Я вам так скажу, юг на сегодняшний момент гораздо более предсказуемый, чем, например, Центральная Европа, так называемая зона Малой Антанты, западный фронтир Евразии. Вот где уж будет большой передел с переделом собственности, это там.
4: Но юг имеется в виду, что вот этот коридор север-юг, насколько я понимаю, это все-таки, так сказать, ворота туда, в Африку, да,
5: развивающиеся? Нет, ну это, конечно, не в Африку, это, конечно, ворота в Индию. Это
4: Индия и Африка, да.
5: Африка, да. Африка тоже, но сперва Индия. Давайте пройдем пока путь Афанасия Никитина, да. А потом, значит, пойдем, как говорится, другим путем. Но да. Пока сходим путем Афанасия Никитина. Тем более, что и Индия поняла, что она нуждается в отношениях с Россией, что отношения с США, как выяснилось, на хлеб не намажешь. А отношения с Россией – это и маслица, и много чего очень интересного.
4: И оружие, это же было традиционное.
5: Да, и очень много интересного. И второе, я вам так скажу, до сих пор приходите в некоторые учреждения в Израиле с документами Османской империи, у вас их примут. Угу. Да, а примут ли у вас документы периода народных демократий в Восточной Европе? Угу. Это большой человеческий вопрос. Скорее всего, нет. А потом, что значит непредсказуемо? Вот помните, такой был КВЖД.
4: Так? Китайская восточная
5: железная дорога, построенная, потому что не получалось построить быстро через Байкал, там много всяких вещей. Заведовал ей такой человек по фамилии, по-моему, генерал-лейтенант он был, хорват, Дмитрий по отчеству, сейчас не вспомню. Непростая Первая мировая война, гражданская война, разруха. А он заведует. Его полномочия подтверждают все последовательные правительства, которые там вообще существуют. Потом в какой-то момент советское правительство вспоминает и говорит, а кто это? А это вот такой царский генерал. Называется эта вся зона КВЖД, называлась Благословенная Хорватия. Там все работало. Там все работало как часы. Советский Союз торговал со всеми странами и так далее.
4: Но если мы же начали, Дмитрий Евстафьев в студии «Радио Спутник», значит, нам надо теперь два раза напоминать.
5: Почему?
4: Ну вот так, надо напоминать. Значит, смотрите, еще 3 месяца назад свободное судоходство в Арабском, Персидском, Оманском заливе, а теперь вот оно какое-то... Да. Это же все признаки...
5: генерале Хорватии, я сейчас обязательно вперед посмотрю, как звали этого замечательного человека, при генерале Хорватии такой фигни бы не было, а ее при нем и не было. Да. Потому что потом советское правительство вспомнило про его существование, решило уволить, он сказал, да не вопрос.
4: Дмитрий Леонидович.
5: Да,
4: Дмитрий Леонидович.
5: Дмитрий Леонидович, замечательный человек. Он сказал, да не вопрос, я вообще на пенсию давно хотел уйти, вы меня не отпускали. А теперь, значит, у меня по контракту с царским правительством, мне нужны бонусы. Советское правительство сказало, не. Он сказал, ладно, и подал в международный суд. И советское правительство ему было вынуждено выплатить компенсацию. Вот это то, что называется нормально работающий международный транспортный коридор. Да? А вот когда вы говорите, в принципе, это территориально, все же знали, что Ормузский пролив в территориальных водах 2 стран. Это все, это на карте есть. Но все думали, пронесет. А не проносит. Вот раньше, почему проносило? Я вам объясню, почему проносило. Потому что в Америке, в странах Персидского залива было, если мне не изменяет память, в дробях я не силен, но 6 американских военных баз, не считая сухопутных, особенно в Кувейте. И американские военно-морские корабли бороздили большой театр в пределах Персидского залива. А сейчас там никого нет. И тот, кто там бороздит просторы, да, тот и определяет правила. А там мне очень понравилось, как американцы проводили корабли. То есть они, значит, два эсминца было дело, они зашли, прошли по ленточке, вернулись обратно. Ну и чё? Ну, понятно, что после этого не выкатить свои правила прохода через Персидский залив иранцы просто не могли. Но это просто было приглашение сказать, ну вот мы можем так. А иранцы говорят, а мы можем так. Но международный транспортный коридор это вот я, кстати говоря, вот до меня в эфире «Спутника» был великолепный сенатор Клишес, и он все время переводил дело на юридическую основу. Здесь с юридической основы начинается. Если вы подписали правильный документ о том, как это функционирует, и если вы обеспечиваете это некоторым объемом военной силы, а у Дмитрия Леонидовича Хорвата да. была такая военная сила, пограничная казачья стража, которая подчинялась ему и только ему, то ничего у вас с правовыми особенностями не произойдет. Ну, а там всяких пиратов, хунхузов, которые там...
4: Хунхузы убили сына Дмитрия Леонидовича Хорвата. Я просто сейчас открыл, одним глазом смотрю.
5: Да, там были...
4: Жена, дочь архитектора Альберта Бенуа.
5: Точно, там человек выдающийся человек. Да. Кстати, если мы действительно будем вот восстанавливать непрерывность этой истории... Так, то вот это вот человек, который ее показывает в том числе. Так? В том числе и человек сохранил для, в общем, чуждой, по большому счету, себе власти актив фантастического геоэкономического значения. Почему? Потому что это был блестящий менеджер. Вообще, если вот вспоминать, то вот такие люди, это вот золото империи.
4: Золото империи, да. Ну, уехал, понятно, похоронен в Пекине, да.
5: Похоронен в Пекине.
4: Да, но дети разъехались по всему миру. Одна из внучек, насколько я понимаю, жена сына передала архив генерал-лейтенант Дмитрий Леонидович
5: Хорвата, да.
4: Петерговскому музею-заповеднику. Ну, очень классно. Интересная история, вот, так сказать, офф-топ. Значит, но смотрите, еще один вопрос, который хочу вам задать. Вот эта суверенизация проливов главных вот этих мировых артерий, суверенизация главных мировых артерий, за которые всю историю человечества люди, так сказать, друг друга убивают. Она, например, на османской, так сказать, стране, которая хочет стать империей, не отразится? Нет? Ну вот, например, вот та самая конвенция Монтрео там и прочее. Вот опять мы про Босфор и Дарданеллы можем поговорить. Ну а что? Ну Эрдоган посмотрит и скажет, а что это, персам можно, значит, устанавливать суверенизацию, а мне почему нельзя?
5: Да что до персов-то идти? Гамаль Абдель-Насеру можно было это же просто отжал актив у британцев с помощью Советского Союза. Это вопрос. Может и Малакский пролив очень серьезно изменить статус? Может и Тайваньский пролив? Там сложнее, там расстояние чуть больше, хотя не настолько и больше. Да вообще это может все измениться. И нам тоже надо посматривать на то, как попытаются наши замечательные партнеры вскрыть суверенность России в Северном морском пути, они уже к этому подходят. Да. Да? В этом смысле элементами функционирования бесперебойного такого рода активов являются, первое, действительно глубокая правовая проработка, и второе, это наличие...
4: Международное.
5: Конечно.
4: А кто же гарантировать будет и чем? Это же должны люди, так сказать, ударить по рукам.
5: Гарантировать эти вещи может только наличие военной силы и политической воли к ее применению. Напомню, к сожалению, в истории Советского Союза был очень неприятный эпизод с этим связанный. Угу. Называется он до сих пор, вот идут большие болезненные обсуждения, как был потерян Шпицберген. Шпицберген был потерян ровно в тот момент, когда у Советского Союза не оказалось военно-силовых инструментов для того, чтобы обеспечить его международный, подлинно международный статус. И так везде и всегда.
4: Дмитрий Евстафьев, студия «Радио Спутник». Слушателям напоминаю про Телеграм, ВКонтакте и Рутюб. Там просто можно... Почему все время говорю о Телеграм? В Макс, конечно, тоже подписывайтесь, все понятно. Но просто если пишете сообщения и комментарии в Телеграм, то я их вижу и могу ваши вопросы переадресовать профессору Евстафьеву. Будем продолжать.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Есть что сказать?
3: Говорите.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
4: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
5: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
1: Мы продолжаем. Профессор Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз здравствуйте. Говорили мы про Иран и про коридор север-юг, и почему юг нужно воспринимать как очаг стабильности все же, да? Очаг стабильности. Так, ну, будем вот это вот, мы обсудили мы или нет, что Трамп пригрозил Ирану бомбардировками, там, и все это еще.
2: Нет, ну, это, конечно, мы можем обсуждать.
1: Теперь как туда, к Америке, вот в этой же, в этом же контексте, в этой же среде, но с другой стороны.
2: А тут тоже, слушайте, ну, тут тоже все очень логично. Трампу надо любой ценой показать, что он все-таки, он в Персидском заливе победил или вот-вот победит, или победит, но в следующий раз, но тем не менее он разговаривает со всеми с позиции силы. Но у него просто других вариантов нет. Главное, еще раз, вот я вот на это все смотрю, и я вот думаю, я все время ждал, что кто-то прорежется из такого, знаете, солидного вашингтонского политикума, не обязательно там республиканец, кто-то из демократов, кто выйдет и скажет, ну ладно, все, понятно, победил Трамп, все. Да, да, да, да. Никто. Трампу не подыгрывает никто. Особенно...
1: А Хексет, который выступил, мы с вами говорили, что он там будет, так сказать, этот, заявлять в Конгрессе, да, на прошлой неделе. Но он был полон решимости, как
2: он
1: будто
2: нас не, во-первых, он нас лично с вами не разочаровал.
1: Да, это правда, да.
2: Так,
1: да.
2: Потому что, но отзывы-то по поводу выступления Хексета, они ж очень простые. А что за мужик-то приходил? Угу. Что он вообще нес? Так, плана нет, там кто-то, там постоянно же разговоры, мы думали, что есть хотя бы план, да, уничтожить это в принципе, а нет плана вообще никакого, но никто за Трампа не вписывается. Но в этом вот я верну вас, Трамп все-таки рацию включил, и ему вот все этой изоляции внутри США накидывали, я сейчас даже не буду вот этот вот ультиматум Карла Третьего, да, вот даже вот конспирологию, хотя это никакая не конспирология, это было сказано публично, всякая конспирология в сегодняшней политике просто умирает, чахнет, потому что она не может придумать что-то, что перебьет то, что говорится публично. Но никто за него не вписывается, ему на шею вешали, да, веревочку, а давай-ка ты возобнови боевые действия. А дальше что же было? А дальше было бы, что значит, закон о 60 днях не обнуляется, а просто, что называется, секундомер ставится на счетчики. Это очень спорно, но это бы протянули. Дальше не утверждены ни одни из запросов Пентагона на дополнительное финансирование. То есть стрелять придется уже из оперативных складных запасов. Дальше. Обновление матчасти боевых, которая там размещена, нет. Да? И дальше вот эта вот петля, в случае даже такого, ну, возобновления по минимуму боевых действий, она начала бы просто вот тупо, извините за этот термин, я про тупо, затягиваться. Трамп все-таки понял, что лучше выглядит слабым, чем мертвым. Uh-huh. Так? И он выбрал продолжение вот этой медийной эквилибристики. Я все-таки допускаю, что он нанесет одиночные удары по целям, которые будут объявлены иранскими центрами обогащения. Потому что вот если посмотреть опять системно, вот я медийщика, вот вы меня не хотели представлять из Института медиа, я вот сейчас медийщика все время включаю. Вот если посмотреть на ленту новостей в системе и в динамике, больше всего он говорит, ну, понятно, про деньги за Армузский пролив, но про них уже меньше говорит. Это прям заметно, как он меньше про это стал говорить. Больше всего он стал говорить про обогащенный уран, про то, что он добьется, что Иран не будет вообще обогащать даже 3,60, там, 3,60, хотел сказать 3,62, это было бы знаковая цифра. 3,67 это уровень обогащения достаточный там для ряда энергетических реакторов, но вот для него это принципиально. Поэтому я думаю, я допускаю, что он сделает несколько точечных ударов по иранским объектам. Но он понял, что ему лучше сейчас отступить. Там масса всяких других факторов. Он вернется к войне против Ирана, поверьте мне.
1: Вот, и значит, вот это...
2: Но не сейчас.
1: Возвращению к этому. Значит, как-то очень ловко, впрочем, как всегда, удалось, так сказать, с медийного пространства в контексте американо-иранской войны исчезнуть Израилю. Вы не обратили на это внимание? Значит, Израиль разбирается с Ливаном. А Ливан и отношения, ну, вот это, так сказать, израиль-ливанские отношения или израильско-хизбалистские, не знаю, правильно, не очень по-русски, ну ладно. Значит, отношения, они, да, они вплетены в канву вот этого перемирия, значит, если останавливаем тут, то останавливаем там. Но извините меня, пожалуйста, значит, а разве не Израиль шарахнул, так сказать, по лидерам? Именно Израиль.
2: Сейчас вот на моем месте сидит представитель израильского политика, он говорит, мы?
1: Да,
2: разве
1: да.
2: Это были мы?
1: Да, вы, потому что...
2: Нет, это
1: шла...
2: все Трамп.
1: Нет, Трамп, и вот первые сообщения вот этих трех уже месячной давности, Америка бьет инфраструктуру, Израиль уничтожает лидеров, людей, ну, конкретных, а потом они хвастаются, у нас, значит, вот эта система, мы видели с камер наблюдения, где паркуются, куда заходят. Это мы. А да. Иран такой, ну, а Иран договаривается сейчас с Америкой.
2: Да, но есть нюанс. Трамп сам сказал, что он убил всех иранских лидеров. Израильтяне говорят, ну вы что, нам не верите? Вон Трамп это сказал, да? Это же он все убил.
1: Но поначалу вот это обкидывали друг друга бомбочками.
2: Поначалу они себе...
1: Ну, бомбочками обкидывали друг друга.
2: Ну, конечно, но поначалу, ну, Алексей, ну, поначалу Тегеран даже не за 3 дня, за 2 дня. Собираясь, потом за 5, да, потом решили, что называется, что это все сложнее. Поэтому все это было раньше, забудьте. Но, наверное, из меня плохой защитник позиции Израиля, но первым кинул их Трамп, который начал с Ираном договариваться о формате. Опять, если не важно, он выдвигал свои планы, но договариваться начал по плану иранцев. Угу. И он фактически согласился о том, что Хизбалла и Ливан, назовем это так, деликатно, должны быть частью этого соглашения. То есть первым израильтян вообще-то кинул Трамп. Да, ему тоже было за что, потому что они обещали, что все обрушится, а ничего не обрушилось. Еще и, значит, вынесли все американские военные объекты. Пришлось, вот тут опять новые сообщения, пришлось даже врать о количестве уничтоженных иранцами американских военных объектов. Как говорится, дорога осилит идущий. Надеюсь, что через месяцок мы узнаем не только судьбу тех двух летунов, которых так героически искали.
1: По биению сердца.
2: Да, значит, по биению сердца. Да, сколько уже? Месяц? Да, месяц, нам не могут месяц. Двух и одного целого полковника. Там один полуполковник, а второй, значит, целый полковник показать. Ну, фотки хотя бы покажите. Но я думаю, через некоторое время мы узнаем реальное количество погибших с американской стороны. Дорогу осилит идущий. Вот Америка встала на дорогу правды. Правды в рассказе о том, почему уничтожена была школа девочек, почему столько погибло детей, да? Почему были выбраны такие цели. Правду говорить легко и приятно, а то особенно, если это правда против твоих политических противников, которые занимают, как считают демократы, по недоразумению, Белый дом. Да, но израильская-то позиция, я не хочу сказать, что она железобетонная, но под ней есть основания. Трамп считает, что он может кинуть любого, и ему за это ничего не будет.
1: Да.
2: Израиль с этим, видимо, не согласен. Угу. Да, поэтому Израиль себя отстранил. А теперь вопрос, а каким образом можно будет провести масштабную, хотя бы, бог с ней масштабную, сравнимую с предыдущей фазой воздушную кампанию против Ирана без задействования для ударной, подчеркиваю, авиации израильских аэродромов. Да, для вспомогательных, для заправщиков, для самолетов раннего предупреждения могут и позволить. А вот если не будет, если Трамп не впишется в войну Израиля против Хизбаллы на юге Ливана, а дела там у Израиля идут, мягко говоря, кисло, то я боюсь, что Израиль, что американская авиация будет вынуждена летать очень далеко. А, между прочим, есть опять нюанс. Нюанс называется май. В Персидском заливе в мае, а тем более в июне, очень жарко. Да? И для американских ВВС это тоже очень большой вызов, причем по всем параметрам, в том числе по параметрам заметности самолетов. Там масса всяких тонкостей, да, а еще вообще надо провести техобслуживание этих самолетов, потому что в этом году, как я понимаю, я не небольшой спец по вот метеорологии, но был поздний хамсин, довольно жесткий, поэтому что там намело какого песка в двигателе, да, и в электронику американских самолетов, которые стояли на открытых зачастую площадках. Вот это большой вопрос. Да, поэтому Трамп включил рацию и решил, что лучше он потеряет немного, как он считает, лица сейчас и вернется к этому вопросу, к вопросу о войне с Ираном в более удачное время, когда это не будет иметь решающего воздействия, ну, например, на такую мелочь, как промежуточные выборы в Конгрессе. Потому что военные неудачи марта-апреля, ну, как, ну, американцы вообще люди с короткой памятью, ну, к сентябрю, наверное, забудутся.
1: Тем более, так сказать, ну, скажем, слава богу, да, погибших немного, ну, в смысле, да.
2: Заявленных.
1: Но заявленных, да, да, да.
2: Да, если мне изменяет память, 13 человек.
1: Но Иран-то с Израилем разобрались уже, или не знаю, я что-то не просто не понимаю. Нас так долго и так упорно утверждали в этой тонкости восточных обрядов и обычаев, что-то, дескать, ответка – это обязательная составляющая выяснения отношений, значит, между детьми Авраама. Обязательно надо отвечать, но нельзя без ответки. Так ответили или не ответили? Я просто запутался. Я
2: а кто
1: не знаю.
2: Кто кому?
1: Да. Вот именно. Я, ну, нам говорят, ответка обязательно важна.
2: Ответка, значит, за уничтожение политического руководства? Нет, конечно же, Иран адекватно на это не ответил, но с точки зрения экономической, ну, Израиль получил ответ от Ирана гораздо более чувствительный, чем в так называемую 12-дневную войну. И дело даже не в том, что это просто был гораздо более чувствительный, был в том, что, ну, израильтяне что же считать умеют? Да, они просчитали. И просчитали количество ракет, количество перехватчиков. Они прекрасно знают, что восполнить на 100% этот объем использованных тех же самых патриотов просто нельзя. Их столько за год не производится. Не говоря, ну, там, по железному куполу ситуация проще, а вот по ТХАДу и по патриотам последней серии, ну, у меня, извините, там ситуация трагическая, тем более сейчас визжат арабы, дайте, потому что арабам все равно тоже придется что-то дать. Да, а доли украинцев на всех не хватит. Поэтому они посчитали, что возобновление боевых действий против Ирана, оно может иметь еще более чувствительные последствия, нежели вырубание примерно 30% энергосистемы Израиля.
1: Ну и что, это их, так сказать, все, как это,
2: нет,
1: как это слово-то было к дуэли постоянно привязано, как она, ну, типа восстановление справедливости. Все, они удовлетворились
2: нет.
1: этим или нет?
2: Последний
1: удар масштабный, 15 апреля, алло, сегодня 6 мая, вы все закончилось между Ираном и Израилем?
2: Нет, ну, во-первых, главное слово... И из дуэли, ну, насколько я
1: помню... Сатисфакция, господи, сатисфакция.
2: Ну, сатисфакция, да. Это, конечно, хорошо. А главное слово – это готов. Это Евгений Онегин готов,
1: да,
2: говорит,
1: да, да,
2: готов.
1: Да.
2: Так, вот, поэтому, нет, конечно, все это, все решили отложить. Никто не удовлетворен, никто не победил. И иранцы победили геоэкономически, ну, во-первых, нет, ну... Они еще тоже не победили геоэкономически, они заявили выигрышную позицию. Посмотрим, кто с ней как согласится. И действительно ли Трамп откатит назад? Трамп имеет возможность откатить назад, ну, примерно до октября месяца. В октябре месяце он уже будет более свободен с точки зрения внутренней политики, если там у него не произойдет что-то еще. А он у нас такой затейник, этот Дональд Трамп, он нам может, он себе устроит, ну вообще, я говорю, веселому одному не скучно, да. Он и себе устроит, и американцам, и нам будет что обсуждать, поэтому спасибо ему большое за то, что он есть, да, но к сентябрю ситуация может быть совсем другая, так, но до сентября он, ну, но я слабо себе представляю, как можно летом вести боевые действия, особенно в этих условиях. Ну, то есть можно, конечно.
1: Ну, велишь в Ираке, а что там?
2: Ну, в Ираке. В Ираке как раз к этому моменту уже все начало затухать. Так, в Ираке как раз к этому моменту все было подгадано, чтобы разгромить всех. Собственно, поэтому и форсировали покупку всей республиканской гвардии, которую Саддам Хусейн сдала. Да, угу. Поэтому здесь, конечно, есть вариант, что сейчас в направлении Ирана двигаются караваны мулов с золотом, так? Это, ну, образно говоря. Но это, конечно, вариант никогда нельзя исключать. Ну, посмотрим. Но, в принципе, мне кажется, что Дональд Трамп смирился с тем, что в Китай ему придется ехать непобедителем.
1: Вот. В Китай пока Трамп не едет, но поехал Ракчи. Значит, мы говорили с вами, профессор Евстафьев, Дмитрий Геннадьевич, в студии, значит, в предыдущей получасовке профессор сказал, что Россия в контексте вот разруливания ситуации на Ближнем Востоке, по отношению, так сказать, учитывая интересы арабов, персов, там, израильтян, в более привилегированном положении, потому что вот как бы удалось сбалансировать. А почему Китаю не удалось? Потому что Китай как бы в большей степени за Иран, то есть занимает одну сторону. Китай не посредник, нет. И в это самое время глава иранского МИДа Ракчи совершил первый визит в Китай.
2: Ну, во-первых, он ездил и в Россию. Здесь дело не в том, а Ракчи ездит по всему миру для того, чтобы... Ну, вообще, так сказать, у иранцев оказалась на редкость активная дипломатия. Сравните активность дипломатическую иранцев и дипломатическую активность того же самого Трампа и его команды. Он тут заявил, что Кушнер с Выдковым никуда не поедут, ни в Иран, ни... не в Пакистан, а если там кто-то хочет переговоры вести, приезжайте ко мне в Соединенные Штаты. Да? В этом смысле, конечно, иранцы переигрывают. Другой вопрос опять, вот это переигрывание на тактическом уровне в дипломатию мало что дает, если твой противник решил, так сказать, выйти на поле дипломатической борьбы с бейсбольной битой.
1: Вот мы откроем завесу небольшую, приоткроем. Мы вот в перерыве во время новостей с профессором одним ухом, конечно, внимательно слушали выпуск новостей на радио «Спутник», самый авторитетный, проверенный, все это. И в тот же момент, так сказать, говорили про Китай, что Китай, дескать, не воин. Но это действительно так. И хотелось сказать... А дипломат ли тогда Китай? Но выходит, что и не очень-то дипломат. Да, арабы с персами мирили. Но мы помним, что, например, попытки, и слава богу, что они были, и дай бог здоровья всем, Иван И спецпредставителю Си, значит, по урегулированию, забыл, как его звали, к сожалению, и самому председателю Си. Мы

0: Или Си, значит, по урегулированию, забыл, как его звали, к сожалению, и самому председателю Си. Мы помним все эти формулы, которые предлагает Китай для урегулирования, но они как бы за все хорошее против всего плохого. Ну, давайте честно, 4 за, 4 против тогда, я помню, предлагали, да, по Украине. Хорошо, что они предлагают, и хорошо, что они напоминают об этом, но здесь ровно то же самое. Суверенитет Ирана, там, нелегитимные военные операции. Вот о чем говорит Ван И. Это все так. Но как будто бы этого недостаточно. Я скажу, этого недостаточно для страны, которая претендует стать номером один. И для страны, которая, так сказать, предлагает концепцию всеобщей единой судьбы человечества. Но если ты хочешь стать лидером мира, ну так будь им. А пока, будь им, это не китайское имя, фамилия, нет. А пока не получается, как будто бы.
1: Значит, из меня, конечно, адвокат Китая очень странный. И, наверное, сейчас очень многие так с удивлением посмотрят на то, что и на меня, и послушают, что я сейчас скажу. Но с точки зрения дипломатических навыков, Китай за последние 20 лет совершил рывок, фантастический, который от него вообще-то никто не ждал. Напомню, что, например, это вот концепция Чимерика, да, которую, ну, которой жили очень многие и в Китае, и в Соединенных Штатах. Собственно, это концепция клана Клинтонов, так есть, по большому счету, геополитический большой проект клана Клинтонов. Она была построена на том, что Китай абсолютно вторичен с точки зрения политико-дипломатических своих действий, потенциал. Что да, экономика, да, даже в финансы пусть, в технологии даже кое-куда их пустим, но политически и дипломатически Китай должен быть маргинализирован. То, чего добились китайцы, это колоссально. Но есть нюанс.
0: Ну чего, профессор? Но хорошо, значит, это все тильки для себя, это называется. Знаете, вот это есть такое. Они, конечно, для себя, так сказать, точно, совершенно, и Африка тут тебе, и Латинская Америка, и все на свете. Но если ты заявляешь свое претензии на мировое лидерство, ты должен, так сказать, ну как-то не только для себя, как будто бы.
1: Это правда, потому что, но главная проблема Китая в сегодняшнем виде не это. Китай привык, что он играет по чужим правилам, в рамках чужой системы координат. Китай слишком долго держали в чужой системе координат со времен Дэн Сяопина. Китай пока не смог сформулировать даже намеки на свои правила игры, на свою геополитическую концепцию. Все, что, ну вот они попытались там альтернативную систему глобального управления. Попытались, саммите ШОС. Лед затрещал, потому что все повернулись и сказали, это что такое? Американцы повернулись, все повернулись. Китай произнес некие слова, которые для Китая необычны. Что сделали китайцы? Я, честно, вот я от них ожидал, что они сейчас выкатят в развитие и с научной точки зрения, и с идеологической. Китайцы взяли и ушли обратно в свою ракушку, в ракушку игры вторым номером. Ну, вот, собственно, они играют вторым номером в персидском.
0: И получают из этого прибыль очень часто, да, так сказать, да. Субсидии выжидая, просто глядя, как
1: конечно, дерутся. Конечно, но это, да, дает прибыль, я согласен. И китайцы заработали, мы вот тут хвалимся, что мы что-то заработали на войне в Персидском заливе. Ну, пририсуйте два нолика и будете знать, сколько китайцы заработали на войне в Персидском заливе. Так? Но это никогда не даст глобального лидерства. Самое важное, что, ну, например, Дональд Трамп это понимает, сделать с этим ничего не может. А вот те, кто придут после Трампа, люди глубинного государства, это все уже поняли. И они против Китая после, как говорится, в эпоху после Трампа, если в Америке, конечно, будет эта эпоха, тут, как говорится, не знаю. Да, тут всякие у меня уже мысли в голову лезут. Но в эпоху после Трампа эти люди глубинного государства с Китаем будут играть совсем по-другому, более жестко. И напомню, чем кончилось предыдущая такая дилемма, она у Китая была там давно,

0: доколумбовую эпоху. У них был самый большой флот, самый совершенный. Им надо было стать первыми, стать подлинными лидерами. И они не решились. Они сожгли свой самый могущественный флот, по сравнению с которыми вот эти каравеллы Колумба, это какие-то скорлупки какие-то. А у них были огромные корабли, которыми можно было завоевать и объединить мир. И они тогда побоялись. А вот теперь посмотрим, что будет.
1: Ну, побоялись или не захотели, может быть. Они же, это, так сказать, стена есть стена китайская, великая. Великая. Хорошо, скоро вернемся. Так, профессор, сейчас мы будем тест устраивать, так сказать, на слово пацана. Значит, профессор обещал узнать про инопланетян всю правду и доложить нам, что это там они обеспокоились про убийство инопланетян. Сейчас, после выпуска новостей, сейчас будем об этом говорить.

0: Дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть, даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
1: Ограничение возможности поступления в магистратуру. Контекст. Два уровня высшего образования в России связать воедино, предлагают депутаты Госдумы. Согласно их инициативе, на вторую ступень обучения, магистратуру, можно будет поступить только после окончания бакалавриата по той же специальности. Не исключено, что после широкого обсуждения эта последовательность будет распространяться на все профессии. Логика абсолютно понятная и прозрачная. Системная связь разных ступеней образования при подготовке специалистов в определенной отрасли не должна разрываться. Однако сейчас, как отмечают народные избранники, программы бакалавриата и магистратуры не вытекают одна из другой. В результате около четверти студентов меняют свой профиль непосредственно в процессе получения высшего образования. По мнению ряда экспертов, такую возможность можно оставить лишь для так называемых смежных специальностей в гуманитарной и технологической сферах. Слухи о том, что осенью этого года отменят магистратуру и бакалавриат, как элементы болонской системы, не имеют под собой оснований. В России с 2023 года идет реформа образования, в результате которой в нашей стране к 2030 году должна появиться национальная модель обучения.

Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12:00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».

за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. Далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Бишкеке 4 утра. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. США обозначили сроки ответа Ирана по меморандуму о взаимопонимании. Крупнейший медкомбинат на Украине остановил работу. Жителям Даугавпилса запретили возлагать цветы 9 мая к мемориалу советским воинам. Далее подробнее. В Белом доме ожидают ответа Ирана на предложение США по меморандуму о взаимопонимании в течение ближайших 2 дней. Об этом пишет издание «Аксиос» со ссылкой на американских чиновников. Уточняется, что стороны пока не достигли договоренности, но близки к ней. Как ранее сообщал «Аксиос», в меморандуме об окончании конфликта 14 пунктов, в их числе отмена американских санкций, открытие Ормузского пролива, отказ Ирана от намерений получить ядерное оружие, а также мораторий на обогащение урана на срок не менее 12 лет. Израиль готов возобновить широкомасштабную операцию против Ирана, сообщил начальник генштаба ЦАХАЛ Яль Замир. Он отметил, что военные Израиля и США поддерживают полную координацию действий. Заявление начальника прозвучало на фоне сообщений в СМИ о близости подписания соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху со своей стороны поручил армии быть готовой к любому сценарию в противостоянии с Ираном. Крупнейший на Украине металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» приостановил работу из-за проблем с поставками сырья, пишут украинские СМИ со ссылкой на главу компании Маура Лангобарда. По его словам, в начале апреля на комбинате остановили одну из 2 доменных печей, прекратили работу рудообогатительная фабрика, а также литейно-механическое производство. Предприятие не в состоянии выпускать чугун, поскольку «Укрзалезница» не довозит до комбината ключевую составляющую чугунолитейного производства. Польша готова принять американских солдат, если президент США Дональд Трамп решит уменьшить их присутствие в Германии, заявил президент республики Кароль Навроцкий. Он пообещал лично добиваться их перебазирования в республику. В настоящее время на территории Польши, напомню, расквартированы около 10 тысяч военнослужащих армии США. На прошлой неделе американское министерство войны заявило о намерении вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих. Они должны покинуть страну в течение 6-12 месяцев. Жителям Даугавпилса запретили возлагать цветы 9 мая к мемориалу советским воинам с вечным огнем, сообщает «Спутник Латвии». Отмечается, что госполиция продолжает ведомственную проверку в связи с возгоранием в парке Дубровина в феврале, и по соображениям безопасности место происшествия будет огорожено. В городской думе подтвердили, что публичные мероприятия или митинги в городе 9 мая не заявлены. Полиция поясняет, что индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено, однако там, где демонтированы советские памятники, подобные действия будут рассматриваться как прославление военной агрессии, уточняет СМИ. Приуроченный ко Дню Победы музыкальный вечер с участием насельника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, победителя проекта «Голос» и Романаха Фотия прошел в русском доме в Ереване, сообщает пресс-служба представительства. Для гостей вечера прозвучали песни «Родина», «Свет» Сергея Трофимова, «Спокойной ночи, господа», «Журавли» и «Ава Мария». Мы продолжаем следить за развитием событий. Больше информации, видео и цитат из эфиров в мессенджере «Макс Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Продолжаем прямой эфир. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, профессор кафедры, профессор Института медиа Высшей школы экономики. Дмитрий Геннадьевич, еще раз приветствую.
3: Привет.
2: Значит, слушатель пишет, не согласен. Ни с кем не согласен, ни с тем, ни с другим, ни с Каутским, ни с этим.
3: Оценка 10 Трамп.
2: Ну, да, но напишите.
3: Я же сразу говорю, я что, гипотезу высказываю? Я не нейрохирург. Окончательный диагноз дает только, что там в голове у Трампа, дает нейрохирург, и то только по состоянию на сейчас, на момент вскрытия мозга. Да? Но рационально он действует. ну, не сумасшедший, иногда косит по сумасшедшему. Кстати, видно очень, вот я как медичек скажу, когда он начинает косить под сумасшедшего...
2: Дурковать, простите за это.
3: Ну, хорошо, да, употребим этот термин, обозвав его методологическим. Но это прям сразу видно.
2: Да.
3: Иногда искренен. Вот про Итау, к сожалению, был искренен. Он искренне не понимал, почему там все это происходит, почему они не сдаются. Вот это был искренне. Но когда припрет, он будет рациональным. Я больше что скажу. Он будет рационально жесток.
2: Угу.
3: Он будет... Это человек, который не... Вот здесь, наверное, важную вещь скажу. Опять со мной не согласятся, но тем не менее. Это человек, который не щадит своих. А значит, он вдвойне не будет щадить тех, кого не считает своими. Он своих не щадит. Для него нет людей, даже рядом с собой, если они перестают для него существовать, если они ему функционально становятся некомфортны, не нужны, не выполняют его задачи, не преклоняются перед его волей, не считают его единственным. Трампу важно, чтобы его считали не главным, а единственным. Посмотрите, но более лояльного человека в вице-президенты, чем Венс, найти было нельзя. Рубио – это гораздо более, ну нельзя сказать, нелояльный, но человек с гораздо большим объемом своих идей, своих мыслей и своих планов на будущее. Венс, вот как вице-президент, да, как, ну, что называется, человек, который может подставить плечо, а когда надо сделать вид, что его нет, это было идеально. Вы посмотрите, как только Венс открыл рот по поводу, кстати, войны против Ирана, да, ну и где Венс? Его тут же задвинули, его тоже начали назначать на расстрельные должности, на борьбу с коррупцией. Представляете, что такое борьба с коррупцией в Соединенных Штатах? Это как в Советском Союзе сельское хозяйство. Да? Его сразу начали уничтожать. Вот, кстати, Руби, это, конечно, хитрован, я его сразу выделил. Так? Он просто исчез. Вот нет Руби. Вообще человек исчез, даже по поводу Кубы. Но вот, казалось бы, звездный час, да, значит, одевай пробковый шлем, отвоевывай Кубу, да, молчит. Умный, хитрый, опасный. Так про меня говорил один крупный политический, к сожалению, ныне покойный политический деятель нашей страны. Очень его нам, мне-то точно, а нам всем не хватает. Звали его Вадим Вольфович
2: Жириновский. Ну, понятно, да, да. Значит, но смотрите, Венса не видно, но Трампа видно. Трампа видно и в Америке. Рекордное неодобрение. Уровень недовольства действиями Трампа в начале мая 2026 года достиг 62%.
3: Феерический уровень неодобрения.
2: Это самый высокий показатель неодобрения. А при этом, внимание, ядро остается за ним. По данным последних опросов, лишь около 6% из тех, кто голосовал за него ранее, изменили свое отношение в худшую сторону. Ядро остается ядром, несмотря на Zero War, значит, несмотря ни на что, ядро остается ядром.
3: Потому что Трамп вселил веру. Трамп выступает как, ну, если хотите, религиозный лидер. Так, но 6%... утраты доверия в открытом опросе из тех, кто голосовал раньше, это, во-первых, довольно много. С учетом, если пересчитать это, как говорится, грамм-доллар на копейку, как говорил один из моих учителей в науке, тоже, к сожалению, покойный, это очень много. Это практически проигрыш в президентском противостоянии. 6%.
2: Да, это
3: при том, что ядерный электорат у него, он очень всегда был консолидирован. Но это такой симптом. Посмотрим. Вот сейчас, помните, мы говорили, вот я объяснял, что мага – это сложно, что мага не зависит от лидеров, что лидеры мага, они не ведут за собой... А вот сейчас можно говорить о том, что вот этот раскол в мага и уход лидеров значимых, да, они оставляют Трампа в одиночестве с этим движением. И вот сейчас будет очень важный тест, кстати говоря. какой процент кандидатов от республиканской партии они будут себя публично, открыто ассоциировать именно с МАГА? Я могу честно сказать прямо сейчас, вот сколько, какой процент от Демпартии будет себя с МАГА ассоциировать? Ноль. Да? А вот мне от республиканцев интересно, насколько республиканский истеблишмент, даже на уровне, ну, скажем так, базовых общефедеральных избирательных систем, ну, палат представителей, да, это все-таки люди ближе к земле, то есть сенатор — это великий человек, их на каждый штат двое, да, он и в штате-то может не бывать, были там и такие люди, которые до штата не заезжали, к ним приезжали, но лоббисты были, такой был, по-моему, Дэн Ростенковский, я правильно фамилию, да, он в штате бывал редко, но вопросы решал по лоббизму, все счастливы были, но... А потом там сложная у него дальше судьба была. Но есть смысл в том, что это люди от земли. Вот какой процент кандидатов от республиканской партии на грядущих выборах, прямо скажет, мы МАГА. И вот это будет показатель. Работает, опросы — это хорошо.
2: Но... А Трамп может сказать, МАГА уже не торт?
3: А он уже это сказал. МАГА, но... он уже сказал, МАГА — это я.
2: Да, совершенно верно, да.
3: МАГА — это я. А торт — это не торт, это после этого, это не имеет значения. Но МАГА — это некая... В чем смысл МАГА? Это некая организационная оболочка, куда могли зайти все. И сторонники Израиля, и да, противники, там и противников Израиля тоже хватало. Так, вот они, их объединяла общая идея религиозно, ну, мы бы сказали бы в советское время идеологического характера, но по сути это религиозная идея.
2: Вера, мессианство такое, да.
3: Да, вера в да, абсолютно, вера в мессианство, воплощенное в одного человека. Ну, американцы в принципе верят в, так сказать, мессианскую идею, в свою исключительность. А вот здесь еще один человек, которого Господь за простреленное ухо привел в Белый дом. Это была крайне удобная, почти идеальная организационная оболочка. А вот сейчас посмотрим, как она будет действовать.
2: Вот смотрите, значит, теперь к инопланетянам. Ну, правда, любопытно. Ну, слушайте, ну, я понимаю, смешно там все, да. Но все обращают внимание, НАСА говорит, что будет расследовать. Значит, что я, тезис какой? Вот мы сказали, антирекорд Трампа. Помните кино, да, «Хвост виляет собакой», «Плутовство» или «Хвост виляет собакой». Вот там, чтобы скрыть секс-скандал, придумали войнушку. А тут, чтобы скрыть войнушку, как бы, чтобы они и забыли, как будто бы надо какой-то секс-скандал вытаскивать наружу, ну, чтобы отвлечь внимание. Ну, какие-то трусы, я не знаю, там, пятно на платье Моники Левинский, если... Ну, что, короче говоря, что-то на... Ну, хорошо, если не пятно на платье Моники Левинский, тогда давайте инопланетян подавайте.
3: Как я будто вам... бы... Нет, я так скажу. Ну, во-первых, секс-скандал будет. То есть, вот, если Трамп сейчас откатит от Персидского залива, можно 100% говорить, что сейчас будет вторая порция, вторая, третья и далее везде порция файлов Эпштейна, и она будет для Трампа еще менее приятной, чем первая. Но я почитал, кстати, откровение, там, по-моему, только покойного астронавта, который сказал, что там антипланетяне, да тут их в Калифорнии через одного, но это я шучу, но... Я вам так скажу, общее ощущение, чем будут забивать повестку. Вот сейчас идет конкуренция вот этих вещей, чем забить общеполитическую повестку, потому что на данном этапе, не дай Господь, с точки зрения американской элиты, и даже не, вот, не теневых, не вот этих людей из особнячков в пригородах Вашингтона и вниз, вот там пару кварталов в Нью-Йорке таких есть, даже не, я не про этих, а даже с точки зрения публичных американских политиков, не дай Господь, средний американец начнет читать не ту часть газеты, которая про скидки в магазинах, там, про американский футбол, бейсбол и так далее, а общеполитическую часть. Вот греха не оберешься. Политизированный американец – это страшная сила, да, и эта сила непредсказуемая. Здесь идет конкуренция, кто чем забьет. И это, конечно, конкуренция, на эту конкуренцию накладывает очень большое влияние, интересы разных кланов. Вот, кстати, очень удивительно. Самый прям на подходе. Вот я в это верил, и, к сожалению, я ошибся. Я в своих ошибках, я все честно признаюсь. Я считал, что, конечно, наиболее выигрышный этап и выигрышный вариант – это, конечно, убийство Кеннеди. Так? Никто не помнит, да. Это половина уже забыла, в чем там было дело. А уже слова «залив Качинос» уже вообще пустой звук. Тут Куба. И вот сейчас...
2: Залив свиней, да, вы имеете?
3: Да, залив свиней. Да. Так, это попытка интервенции американских прокси. Да каких американцев? Да. Просто американцев.
2: Ну ладно, не, ну там все-таки кубинцы, но ЦРУ, так сказать, все рассекретили уже, да, ЦРУ финансировала кубинцев. Но перед этим бомбардировка аэропортов.
3: Да, бомбардировка аэропортов была, и там уже этих кубинцев с бомбардировщиками уже не привяжешь. Да. Это были уже абсолютно четко американские бомбардировщики. Но... А вот не зашло почему-то, вот не вижу этих самых. При внимательном, значит, изучении даже рептилоиды обозначились, угу. Причем, ну как, это предсказуемо абсолютно было, визит Карла Третьего.
2: Да. Да,
3: это просто было запрограммировано. Даже они проявились на инопланетяне в товарном, как нас говорят, в ассортименте. Угу. Любой, выбирай на вкус, в космосе, в Калифорнии, где угодно, база 51, да. Ангар 18, все есть. Все, вот просто все, что было про инопланетян, все темы вывалены, ни одного документа. Угу. Говорят, сгорели. Угу. Сгорели все. Да? Про,
2: значит... как Москва при Петре, все время горит, то этот горит, это, значит, авианосец, то документы, все время горят.
3: Какие-то да. пожары.
2: Да, да? пожары.
3: Но
2: да.
3: Про Кеннеди ничего вообще. А это один из наиболее таких долгоиграющих, живущих сюжетов в американской вот этой потаенной культуре. Но действительно, все выглядит, специально прочитал, посмотрел, все выглядит как попытка забить некие события внутри. А что могли забить? Сейчас опять окунаюсь в конспирологию. А забить могли только одно. Попытку... Трампа, именно Трампа, не его команда, а именно Трампа, попытаться договориться с глубинным государством о том, на каких условиях Трамп будет доживать оставшиеся 2 года после выборов. Единственное вот это, что просто подходит по времени, по месту, по характеру, что стоило забивать таким образом. Больше ничего не вижу, честно. Доклад закончен.
2: Посмотрим. Да, посмотрим. Про залив свиней я, так сказать, тут тоже офф-топ проанонсирую. Значит, я написал в канале своем «Мир, труд, май». Сейчас май, да? Мы привыкли к этому лозунгу. «Мир, труд, май». Но у Маяковского, откуда он появился, на первом месте был труд. Труд. Стихотворение написано в год первой пятилетки, там, значит, про труд, но труд на первом месте. А в 61-м, как раз, когда залив свиней и прочее, когда до Карибского кризиса остается совсем немножко, в Советском Союзе на первое место в этой триаде выходит слово «мир».
3: Нет.
2: «Мир, труд, май». Вот тоже такие любопытные.
3: Да, это любопытно. Не знал этой истории, да. Очень любопытно.
2: Как труд, значит, стал на второе место. А, ну, что тут...
3: И зря он стал на второе место.
2: Ну, не знаю. Ну, хорошо, что «мир» на первом.
3: «Мир» на первом хорошо, но «труд» на втором плохо.
2: Да, тоже справедливо, да, как-то очень запутанно, но справедливо. Так, американские инфлюенсеры получают до 5000 долларов за один ролик в соцсетях, где они высказывают свои опасения в том, что китайский ИИ крадет их данные и может лишить их работы. В принципе, вот это вот... поговорим про это, нет?
3: Поговорим, а что не проговорить? А я всегда говорил, что украинство заразно. Вот то, что я вот смотрю, вот этот вот...
2: Это правда.
3: Политикум. Вот я еще помню времена, и это на нашей с вами памяти. Я, кстати говоря, уже, наверное, принимал участие в некоторых программах на радио «Спутник». Я еще помню времена, когда политикум был только в одной стране.
2: Да,
3: и он был на Украине.
2: Да, именно так. Именно это слово вот это вот, мне не, совсем не нравится.
3: Оно, мне вообще оно не нравится.
2: Да,
3: и мне процесс не нравится, вот это размножение политикумов.
2: Политикум,
3: потом политикум появился, причем и как слово, и как явление, он появился в Германии. Вот эта вот тусовка, которая, понятно, что ее... Выбор не имеет значения. Понятно, что ее перемонтируют в абсолютно, ну, не, это не, нельзя сказать, произвольном формате. Ее как раз в непроизвольном формате эту тусовку перемонтируют. Потом я гляжу, а политикум начал перемещаться в Соединенные Штаты Америки. А что такое политикум? Политикум – это... Это достаточно большой, устойчивый, социально-экономический слой, который извлекает доходы из повседневного пребывания внутри информационного пространства, внутри информационной повестки. Но покусали, украинство заразно.
2: Да? Там не просто покусали, так сказать, глядя иногда... Ну, при всем уважении, ну, глядя и слыша, так сказать, вот по сторонам просто посмотришь, кажется, что там и воздушно-капельным тоже передается.
3: Да, не говоря уже про другие варианты распространения известных, так сказать...
2: Вирулентность,
3: инфекционных заболеваний. Но вот иногда выключаешь звук, и если не обращать внимания на идентичность дикторов, то по манерам, по подаче – это политикум. А главное в политикуме что? Что определяет устойчивое существование политикума? Дайте денег.
2: Да.
3: Вот.
2: Да-да.
3: Дайте денег. А то, значит, дайте денег, а то придут китайцы, отберут и так далее. Но это ужасно.
2: Но смотрите, значит, тут не просто дайте, тут появляется Build American AI, компания, которая связана с сетью политического фандрайзинга. Вы слышали такое еще словосочетание? Политический фандрайзинг. Политику тот самый, да. То есть бюджет составляет 140 миллионов долларов. Среди спонсоров этой сети числятся руководители, инвесторы крупных технологических компаний, таких как OpenAI, Palantir,
3: Венчурный фонд. Знакомые все лица, правда?
2: Да, на манеже все те же. Значит, но что тут еще? А мы помним, что в мае, в начале мая, точнее, ну вот недавно, господи, компания Oracle уволила 30 тысяч сотрудников тоже в связи с искусственным интеллектом. И это может, кстати, стать продолжением нашей предыдущей, так сказать, части беседы по поводу вот, а что станет следующим. А искусственный интеллект тут занимает какое-то место в этом медиа сопровождении политических процессов?
3: Ну, конечно, это, послушайте, я думаю, что в значительной мере новости и комментарии к новостям в глобальных СМИ, они уже генерятся искусственным интеллектом.
2: А так. Можем ли мы с вами предположить, что те, кто по пятерочке сейчас получает, вот эти инфлюенсеры, лайфстайл-блогеры,
3: инфлюенсеры... Они тоже хотят кушать.
2: Они, это понятно, да, и тут мы их не вправе обвинять. Но что сейчас они критикуют ИИ, а завтра, так сказать, могут посягнуть даже на, ну, как бы, ну, что-то другое.
3: Ну, Алексей, ну это же один к одному. Они же все говорят, дайте денег. Да, мы остаемся без пропитания, потому что приходит искусственный интеллект, причем китайский, да, не наш, не американский, не патриотический, правильного цвета звука и запаха.
2: Не буржуинский, да?
3: А приходят какие-то китайцы и замещают своими сгенерированными новостями, ну, это, конечно, страшно. Да, а в науке я вам могу сказать, я вот тут вот с некоторыми научными аспектами на использование в академической деятельности искусственного интеллекта столкнулся, да, ну, я вам так скажу, ну, с этим надо что-то делать. Но в политике все это уже неостановимо. Да, вы можете создать любого ньюсмейкера, вы можете создать любого комментатора, эксперта по любой тематике, и он даже некоторое время... будет давать внятные комментарии. Проблема в другом. В Америке дело не в, извините, искусственном интеллекте и не в естественном. В Америке это давняя проблема формирования новостей и новостных оценок с потолка. У них человек, там был скандал большой, писал военные репортажи из Ирака, из Афганистана, не выходя из своей нью-йоркской квартиры. Получил кучу премий. Я опять вернусь к нашим научным баранам. Искал тут, ну, просто снос надо было поставить, искал сноску из приличных американских, западных, британских научных и научно-политических журналов. Ну, елки-палки, ну, не на что обратить внимание. Вообще, ну, это невозможно, это очень просто низкий интеллектуальный уровень. Как можно написать большую статью про современную Россию? Понятно, мы в ней плохие, мы плетем заговорами. Наших блогеров почитаешь, ну, это же беда, плакать хочется, мы все профукали. Я всегда читаю американцев. Что Россия плетет заговор, она захватила весь мир.
2: Сильная рука Кремля.
3: Да,
2: Путина.
3: Мы уже в пригороде Вашингтона, тем более, мы объективно в пригороде Вашингтона, у нас там посольство. Так вот, конечно, куда же нам деваться? Но как можно написать статью, претендующую на научность, не поставив ни одной русскоязычной сноски из нашего российского научного, политического. Пожалуйста, возьмите либеральное. Есть полно, выбор большой. Но ни одной сноски. Все на что-то англоязычное, в лучшем случае иммигрантское, которое уже давно не понимает, что здесь происходит. Никаких оценок. Это ужасно. И в этом база, на которой растет плесень искусственного интеллекта, генерирующего политические оценки и новости.
2: Так, за полминуты, за минуту надо ответить на вопрос, в смысле прокомментировать, попрошу вас. А еще распространенное мнение. Трамп – наемный менеджер, нанятый под задачи. Последний президент США, пытавшийся влиять на стратегию, был публично казнен в Далласе в назидание всем последующим.
3: Густавсов, это мнение, которое
2: как
3: в американских...
2: Окунемся в конспирологию.
3: Да, не надо окунуться. Это мнение, в которое верит большая часть вот этих вот людей, которые топят за заговор. Проблема в том, открывайте историю 90-х. Сколько у нас наемных менеджеров, назначенных на актив, в какой-то момент решали, что это их актив, и у акционеров пытались их отжать. Я вот сейчас вот, я не буду называть конкретные случаи, но я прямо из головы сейчас 4 случаи по крупнейшим российским активам. В Америке сейчас 90-е. Он действительно назначен как наемный менеджер, но он решил, что он может быть акционером. Именно поэтому он и создал Совет мира. Совет мира – это рейдерский захват Соединенных Штатов как политической и экономической системы.
2: Усвоили? Усвоили. Да. Все, прерываемся, и скоро вернемся.

0: пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
7: Продолжаем. Профессор Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев, и к нам присоединяется Алексей Осин, коллега. Да. Значит, о чем хотелось бы поговорить в оставшиеся полчаса. Сегодня у одного человека, я даже не знаю, так сказать, вот это было для него... повод для гордости или для расстройства. Речь пойдет о канцлере ФРГ Фридрихе Мерце, который сегодня отмечает годовщину своего пребывания на этом высоком посту. Еще одно слово оттуда же – политикум, а еще одно слово – каденция.
8: А, каденция. Ну, нет, каденция – это...
7: Но оно тоже, оно, так сказать...
8: Вот... Зачем оно в русском языке? Я не понимаю.
9: Стоит каденция, в ней растут растенции,
7: Да, каденция.
8: Я не понимаю, необходимость наличия некоторых слов в русском языке.
7: Да, у меня вскочила каденция какая-то, вот можно еще, знаешь, что-то и чешется.
9: Или женская.
8: Там второе пытались завести инкамбент.
7: Инкамбент?
8: Но находящийся в должности,
7: да,
8: не зашло. А каденция почему-то зашла, да. Не понимаю.
7: Я тоже.
9: А что надо говорить, пришествие?
7: Нет.
9: Извиняюсь,
7: срок. Срок полномочий.
8: Срок полномочий.
7: Да, каденция. Значит, ну вот в каденции сегодня годовщину каденции отмечает Мерце. Вот смотрите, тут любопытно, чтобы мостик туда опрокинуть в прошлое, да, к предыдущей получасовке. Вот мы говорили... 64% не одобряют действия Трампа, и это рекорд. Это рекорд для Соединенных Штатов Америки. А Трамп, ну, в хорошем смысле, начудил, натворил. Ну, просто, ну, за это, много всего.
8: От души.
7: От души, да, так сказать, от души. Хороший тамада и конкурсы интересные.
8: Да, да. Ну, конкурсы у него. Главное, конечно, чем заканчиваются, никто не знает. И закончились ли, я сейчас про тарифную войну, она закончилась?
7: Или нет?
8: Или еще нет? Ну, вроде как деньги сказали вернуть взад, так, откуда, кстати, непонятно, откуда эти 160 там с лишним миллиардов долларов взять. Да, вот мне интересно, а конкурс закончился, или это только промежуточная фаза?
7: 8, а на самом деле 10, значит, войн остановил. 2 начал, и то еще тоже непонятно, стояло, нет.
9: Короче, Олимпиаду в хоккее выиграл.
7: Да, вот, например.
9: У Канады.
7: Вот, но разве не достижение? И у него 64 неодобрения, а у Мерца, которого не видно и не слышно. Неодобрение от 76 до 85. Ну, то есть он реально побил этот антирекорд Трампа. За счет чего? Вот есть ощущение? Или мы, ну, в смысле, вот почему? За счет внутренних проблем в Германии, там, экономики, не знаю, там, мы знаем, что, что происходит с Сименсом, там, с бизнесом автомобильным, традиционным, там, для Германии. А поэтому, или, так сказать, а международная какая-то повестка и участие канцлера, преемника, ну, Шольца, я не знаю, учитывать или нет, но туда, типа, Коль, там, Меркель, вот эти все. Но кажется, что они играли какую-то значимую роль в мировой политике. А Шольц вот играет ее эту роль или нет? И что-то вот, коллеги, и давайте...
8: Мерц, конечно. Сейчас Шольцем работает Мерц.
7: Да, Шольцем работает Мерц. Играет, профессор?
8: Не согласны я.
7: Давайте.
9: Значит, с Энгельсом?
8: С обоими. Кстати, вчера был день рождения Карла Маркса. Но любим мы его не за это, а за то, что он показал звериную сущность мирового капитализма, который сейчас возвращается. Это имеет прямое отношение к тому, что связано с господином Мерцем. Я бы не сказал, что Мерц совсем не заметен. Он ничего не делает. Здесь согласен. Никаких значимых действий, кроме бюрократических снятия ограничения на деятельность федерального правительства, да, там не происходит. Он не принимает каких-то жутких законов. Но федеральное правительство становится полноправным, и чем дальше, тем более независимо от парламента. Это раз. Но второе, но это не главное. Второе, он говорит. Он постоянно выступает. Это нудные, скучные выступления. Но в них проговариваются новые идеологемы германской политики. Германия – лидер Европы. Германия – главная военная сила.
7: Милитаризация. Да,
8: милитаризация, да. Враг на Востоке и так далее. Функция Мерца не в том, чтобы стать великим канцлером. Это невозможно. Да? Функция Мерца, она заключается в том, чтобы легализовать в политическом пространстве и политикуме Германии новое в идеологическом плане понимание, которое ранее было невозможно. Кстати говоря, Шольц, он отказался это делать.
7: Да.
8: Он же, когда на него фактически выталкивали произнести там про Таурус и про войну с Россией, что делал Шольц? Он пропадал. Так? И потом, когда я же помню эту сцену, как он ушел в отставку, там у него просто счастье было на лице, что ему не нужно будет потом в учебнике истории, да, быть запечатленным, лучше вообще не быть никак запечатленным, чем запечатленным как человек, который начал новый цикл милитаризации Германии.
9: Может быть... Подождите, извините, пожалуйста, да. А почему это не нравится? Ну, вроде, мы нация, мы лидер Европы, вот.
8: А это не нравится, потому что германский обыватель, он реваншист-теоретик, понимаете?
7: Нет, не понимаю. Вот смотрите, значит, может быть, это мои комплексы, но я с Алексеем в данном случае соглашусь. Комплексы, потому что я второй раз буду говорить ровно об одном и том же. До этого мы говорили про Китай, как, так сказать, страну, претендующую на звание мирового лидера, но делающую только для себя, играющую только, так сказать, выстраивающие связи для себя, но не влияющие на мировые процессы какие-то там суперважные. Например, там конфликт между Россией и Украиной. Так и Германия. Ну, мы помним локомотив Европы, так сказать, и в кондукторской кепке Ангелу Меркель, которая управляла и везла. Меркель была значимой в мире, и немцам это, конечно, не могло не нравиться.
8: Чем же она нравится? Она завезла мигрантов, да, стравила всех и вся, ушла со скандалами. Кстати, сейчас скандал коррупционный догонит. А можно я новость зачитаю?
7: Давайте.
8: Вот вы все в конспирологию, Германия... Да. Посольство Израиля в Бухаресте сообщило, что в Румынии похоронен некий Адольф Гитлер.
7: Ну, надо.
8: Во! 19:38. Ну, а вы говорите, Кеннеди убили, да?
9: На Украине 19:38.
8: А вы говорите, да. Ну, вот еще раз говорю. Германский обыватель – это и русофоб-теоретик, и реваншист-теоретик. И фашист тоже теоретик, да, потому что главное чего, вот в чем разница между Германией 1932 года и Германией 2026 года? Это немцы. немцев тех нет. Их, то есть они тоже есть, но их мало. И немцу нужно промывать мозги. Он не... Что такое немец рубежа 20-30-х годов? Кто такой Гитлер конца 20-х годов? Да это юмористическая фигура. Про него шутит Чарли Чаплин, его высмеивают карикатурами в журналах, а потом так, хоп, так, зажигалочка. И все, и понеслась, он уже рейхсканцлер. Сейчас нужно промывать мозги, сейчас надо проговаривать, сейчас нужно убеждать немцев в том, может. Кстати, о чем Меркель сказала? Да, мы сможем. Не смогли. Не потянула Германия стать центром, а задумка-то была богатая. Про нее тоже в Германии не очень любят вспоминать. А задумка была очень такая, знаете, англосаксонская. Как Америка была плавильным котлом, ну, заглох немножко. Mm-hmm. Да, и то заглох на нашей с вами памяти. За заглухание американского плавильного котла от середины 90-х годов, самое раннее, самое позднее, начало нулевых. А вот тут Германию была идея превратить в плавильный котел нового европейца. Европеец никак не хотел... осознавать свое величие. Европеец, француз, немец, голландец. Но он получал паспорта там с символом Европы. Но жертвовать ради этой Европы он ничего не хотел. Хотели создать плавильный котел, где ускоренно за два поколения сформировать нового европейца под глобальную миссию.
7: Значит, профессор, но при этом альтернатива-то растет. А ведь то, о чем вы говорите, в общем-то, ну, наверное, можно к правой, как бы, да, такой, ну, к правому повороту, так сказать, отнести вот эти все реляции мерцевские.
8: Альтернатива растет.
7: Альтернатива растет, а мерц падает с этой со своими.
8: Так мерц, вот это наемный менеджер, который, в отличие от Трампа, не понимает, зачем его наняли. Трамп понял, но Трамп не согласен выполнять то, зачем его наняли, а потом уйти. Трамп хочет быть великим. А Мерц не понимает, что его наняли, чтобы произнести некие слова. А я сейчас, конечно, ересь по меркам российского, но, слава богу, у нас нет политикума, российского экспертного сообщества, скажу, а почему альтернатива, почему вы думаете, что вот альтернатива так возьмет и вот то, что наговорил, то, что легализовал
7: Мерц,
8: так, отвергнет, скажет, нет.
7: Нет, конечно.
8: Мы за дружбу Фронтша, мы за мир. Вы что, правда в это верите? Она, эта альтернатива, это возьмет, и если, конечно, ее допустят до власти, и использует для укрепления своей власти, попутно зачистив и левых, и зеленых, ну, а потом всех остальных, да? В этом смысле германская система власти, мы должны понимать, что там тоже появились теневые элиты, да, скорее всего, эти теневые элиты не в Германии живут. Я думаю, что они живут либо в Великобритании, либо, извините, на восточном побережье Соединенных Штатов. Но политика разумная. А Мерц кто такой? Через 5 лет никто не вспомнит. Никто не вспомнит, что был Мерц, но все будут говорить теми терминами про величие Германии, про милитаризацию, про Рейн-Метал, на который, значит, да, и про Volkswagen, который, как выяснится, через 20 лет никогда никаких автомобилей не производил. Это все легенда. Это все враки. Враки левых радикалов. Он всегда производил бронетранспортеры и танки.
7: Да.
8: Вот это будет через 20 лет.
7: Да.
8: А Мерц, а кто это был? А кто это? Он, кажется, работал в Blackwater. Вот это максимум, что про него будут вспоминать.
9: Но тогда, я уж извиняюсь, конечно, тогда Германия будет воевать не с Россией, а для начала со всеми остальными.
8: Задача теневых элит Запада, вот здесь никакой конспирологии, так, абсолютная логика, проскочить промежуточные фазы. Проскочить Чехословакию 1938 года, Польшу 1939 года, Францию 1940 и, что называется, что это экспресс Берлин-Смоленск, он должен пойти сразу по этой ветке. Промежуточные фазы должна взять на себя брюссельская бюрократия. Если Германия пойдет по промежуточным фазам, это тоже создаст для нас риски. Но они дадут нам выигрыш времени. И поймите, теневые элиты Запада – это очень серьезные, жестокие, жадные, абсолютно циничные люди. Но у них есть одно очень важное качество, которое мы должны абсолютно учитывать. Они историю знают, они книжки читают. Элиты вообще в современном мире делятся на тех, кто читает книжки, кто не читает книжки и кто не знает о существовании книжек. Теневые элиты Запада книжки, к сожалению, для нас читают, и они историю, как они проиграли. Вот мы сейчас накануне 9 мая собираемся, они понимают, что для них... 9 мая 1945 года был катастрофический цивилизационный проигрыш. Они были вынуждены полностью переформатировать свой большой проект 20 века. И они второго раз не будут совершать те ошибки.
9: А что будет 23 июня, если, значит, вот то, что 80 с лишним лет назад произошло, сейчас?
8: Не знаю.
9: Нет, а смотрите, то есть вы рассуждаете так, как будто, значит, вот они Киев или там уже, не знаю, Смоленск бомбили, нам объявили и так далее. Но ведь на следующий день будут приняты другие решения, не такие, как тогда. Разве нет?
8: Могут и другие принять.
9: А то есть вы отрицаете применение ядерного оружия?
8: Например? Я не отрицаю, они отрицают. Но. Проблема заключается не в том, что я думаю. Я в конечном счете относительно безответственный политолог среднего уровня, там, ну, будем говорить объективно, я занимаю некоторое место в третьем ряду российской политологии, даже не во втором. Но давайте посмотрим, что они про нас пишут. Они нас оценивают крайне низко, и уровень их уверенности, что мы условное 23 июня применим ядерное оружие, на сегодняшний день равняется нулю. Они не верят в том, что мы перейдем к этим методам. Тем более, давайте еще раз вернемся в начало нашей сегодняшней, на мой взгляд, очень энергичной программы. Мы говорили про Иран. Какой вывод сделали западные теневые элиты из начальной фазы войны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана? А что первый обезглавливающий удар возможен? Ну, разве не... Дальше будет не, дальше. Ну, Дмитрий Ильич, но первый...
7: Хорошо, ну да. А решающий, ну в смысле, что-то он решает или нет? Нет.
8: Но разве в данном это не вывод? Послушайте, но в данном случае он действительно не решил. Более того, я рискну сказать, что он ухудшил положение атакующей стороны. Но еще раз говорю, они учатся на своих ошибках, они учатся на истории, они оценивают. И у них мысль-то очень простая. В тот раз не получилось. И 22 июня не получилось 1941 года. И когда били по Ирану 28 февраля, как сейчас помню, да, с утра. Да, Киев бомбить уже не надо, как вы понимаете.
9: Да? Вот. А придется.
7: Придется.
8: Ликбез, но не им.
7: Вот смотрите, ликбез, Дмитрий Геннадьевич, вот Дмитрий Евстафьев в студии «Радио Спутник». Ликбез для меня, в смысле для обывателей, для вот этих чайников там и прочее, прочее. А какие же западные элиты, так сказать, вот о ком вы говорите? Американцы – союзники-победители, британцы – союзники-победители. И даже французы тоже оказались союзниками и тоже оказались в списке победителей. Какие элиты?
8: Я еще хуже вам расскажу. Еще румыны оказались победителями, и король Михаил, правда, ему не успели вручить.
7: И хорваты.
8: Нет,
7: не победители.
8: Нет, король Михай, он, что называется, ему был выписан орден победы. Да, Чин Кайши оказался тоже победителем.
9: Но он Антонеску-то сместил все-таки.
8: Антонеску, конечно, он сместил. Типа. Болгары тоже как-то очень вовремя подсуетились и не попали. Ну, эти, конечно, в состав держав победителей не попали.
7: При всем уважении.
8: Состав держав проигравших, они тоже не попали. Так, знаете, ну ладно, молчу.
9: А ну, что, Италия попала, что ли?
8: Все-таки... Италия?
9: Никуда не попала. Жила себе и жила.
8: Ну да, но она и не попала в, безусловно, проигравших. Хотя, кстати, флот мы у них отжали. Так, между прочим. Так, флот итальянский, что называется, нам кое-что с него досталось, но ненадолго.
7: А испанцы что, остались проигравшими? Ну, тоже как будто...
9: Нет, у них до 70-го года.
8: А я вам больше скажу.
9: Франк сидел.
8: А Португалия, она вообще выигрыша вот. Осталась. А последний, кто защищал Рейхстаг, это же не немцы были, это же дивизия Шарлемань была.
7: Да, французы, да.
8: Ну, не французы, там еще бельгийцы были, там вот это, франкофонские они все были.
7: Фламандцы или как там их тогда, да. Не, ну про элиты-то все-таки. Но элиты, а какие элиты проиграли, а какие победили?
8: В момент, когда они поняли, что ничего не, что называется, проигран блицкриг, а поняли это, я вам это тоже вполне понятно, это поняли они это, ну, где-то между битвой под Москвой и битвой под Сталинградом. Ну, вы же поймите, там сразу, и ленд-лиз пошел, и все пошло. Они начали переформатироваться, они умные. Они сумели как это у нас говорит,

0: хорошо. Они начали переформатироваться, они умные. Они сумели как это у нас говорит, переобуться.
1: Угу, да, в воздухе.
0: Да, переобуться. Тем более, что, еще раз говорю, американцам все говорят, Америка объявила войну Гитлеру. Америка не объявляла войну Гитлеру. Угу. Это Гитлер объявил войну Америке. Да? Но мы должны понимать, что эти элиты играют в долгую. Еще раз говорю, посмотрите на Германию, на Европу. Мы все говорим, вот у них мерз. Да, у них мерз. Но простите, они уже вышли. Практически вышли из ситуации экономической стагнации. Они вот-вот выйдут в ситуацию экономического роста в промышленности, в обрабатывающей.
2: Да, вы сейчас говорите, какие-то люди. Нам все время говорят, что там просто они все
0: да, умрут. Скоро,
2: они
0: да,
2: все,
0: нет, да, нет.
2: Все, там нечего
0: конечно,
2: есть.
0: Они
2: да, сверчков нет. Едят, нам говорят
0: конечно.
2: Все время. А вы говорите, они
0: да,
2: сейчас
0: нет, экономический рост. Сверчков пошел. Едят не только в Германии. Это кое-где, в кое-каких кругах. Это вообще считается деликатесом.
2: Конечно.
0: Да, не говоря уже про мясо бобра и так далее и тому подобное. Но мы должны объективно смотреть. Идея о том, что Европа обрушится под тяжестью военных расходов, нет. Посмотрите на то, что делают эти элиты. Да, они очень хорошо просчитали свое общество. Они пошли на очень серьезное понижение уровня жизни своих народов. И народы не пикнули. Вы большие протесты. Ну, вот 1 мая был у нас, да? Вы на 1 мая большие демонстрации трудящих.
1: Нет, нет, подождите, Игорь Игнатьевич, если бы это было у нас, вся оппозиция бы верещала.
0: У нас, да.
1: 300-400 тысяч в одном Париже. Что, это небольшие, что ли?
0: Небольшие. А, притом, вот. Нет, я еще помню времена, когда это собирал. Миллионы желтых тех же самых жилетов. В Германии сильнейшее профсоюзное движение по несколько миллионов собирали по социальным вопросам. Ну, слушайте, ну 300-400 человек, ну это про что? Это не про что. Вы меня извините, в лучшие годы при Леонидовиче Брежневе в антивоенные митинги, антивоенный митинг при Леонидовиче Брежневе в Нью-Йорке, я его лично видел, да, в Нью-Йорке, собрал под миллион человек, там Рональд Собака Рейган аж крякнул. Вот такие вот времена были у нас.
1: А сейчас разбавили мигрантами,
0: ну, обленились. Конечно, да? Да, поэтому эти элиты действуют последовательно, они очень хорошо знают свое общество. И они ведут дело, что будет, мы же понимаем, что военная промышленность – это просто локомотив, а что будет после военной промышленности. А я вам скажу, будет химия. Химия потянет энергетику. Посмотрите, как они отказываются от решений. В Германии, кстати, будет сложно. Так? А другие страны, как отказываются от решений по закрытию военной промышленности. Посмотрите атомные энергетики. Посмотрите, какая программа развития.
1: Кто я, извиняюсь, у французов она как была, так и есть.
0: Так и есть.
1: Немцы закрыли 6 своих ядер.
0: Вот я говорю, у немцев это будет так сложнее.
1: А
0: в других странах. Посмотрите на Великобританию. Там огромная программа замены на новые реакторы.
1: Там, может быть, да.
0: В Германии что они делают будут, я не знаю.
1: Там ядерных стран всего. Великобритания, Франция.
0: А Италия?
1: А у них есть ядерное оружие?
0: Нет, ядерного оружия нет. Я имею в виду энергетику. В Швейцарии есть атомная энергетика. Так, там много где что есть. Там много где что есть интересного. Но следующее это будет попытка рывка в энергетике. Мы не должны воспринимать Европу как некую геополитическую аморфную массу, которая вот-вот рухнет под тяжестью своих же собственных социально-экономических проблем. Рухнет? Хорошо. Хорошо.
2: Но надеяться типа нет.
0: А да? Надеяться на это? Нет.
2: На Бога надеяться, а сам...
0: А кто это мог спланировать? Да. Это вот что, Макрон с Мерцем это спланировали? Или все-таки внутри европейских систем Евроатлантики есть люди, которые считают в долгую, которые читают книжки? Вопрос.
2: Еще вот у нас полминуты остается. Может быть, тогда короче, настоящий буйный-то появится, который может возглавить как бы Европу. Но как будто бы сейчас нету этих вожаков.
0: Пока нет. Свят мест пусто не бывает. Они свято тем более. Будет пространство, в котором сможет реализовать себя буйный, оно появится. Наполеон появился очень быстро.
2: Сам по себе или как?

0: там из Вашингтонского обкома.
1: Там до него буйных было.
0: Надо будет согласовывать.
2: Переубивали друг друга. Хороший вопрос. Это будут два сценария развития Европы. Это кооптация из Вашингтонского обкома или какой-то свой. Это будет два сценария.
0: Интересно. Все, но об этом в следующую среду. Спасибо большое, Алексей Осин. Спасибо. Уважаемый Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем пока.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Вспышка хантавирусной инфекции на лайнере в Атлантическом океане. Контекст. Путешествие из Аргентины в Кабо-Верде трагически закончилось для двух пассажиров нидерландского круизного корабля. Они скончались от опасной инфекции. Всего на лайнере находилось 149 человек, включая россиянина. Во время перехода через Атлантику у нескольких из них начали появляться симптомы осложненного респираторного заболевания. Под наблюдением медиков оказались 6 человек. Их положение усугублялось тем, что органы власти Кабо-Верде не разрешили высадку пассажиров. Не исключено введение карантинных мер для всех находящихся на борту. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что угрозы эпидемии нет. Вспышка носит точечный характер. Российские власти подчеркнули, что ситуация в нашей стране находится под полным контролем профильных структур. Группа хантавирусов передается человеку от грызунов через дыхательные пути. Заболевание начинается с симптомов, напоминающих грипп. Оно способно стремительно прогрессировать. В самых нежелательных случаях у инфицированных развивается острая дыхательная недостаточность или поражение почек. Летальность может достигать 40%. Специфического лечения болезни пока нет. Однако человек человеку вирус передать не может. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Картина «Тегеран-43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа ночи в Москве, столько же в Севастополе и Анапе. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. Росстат зафиксировал первую в текущем году недельную дефляцию. Россия призвала Германию отменить запрет на демонстрацию символов победы. ФСБ рассекретило архивы о последних днях жизни Гитлера. Далее подробнее. Сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах между Россией и Казахстаном развивается успешно, реализуются масштабные совместные проекты в промышленности и энергетике, заявил вице-премьер Александр Новак на встрече с министром энергетики Казахстана Ерланом Акинженовым. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в отраслях ТЭК в рамках подготовки к предстоящей встрече лидеров стран в Республике Казахстан. Новак назвал отношения с Астаной одним из приоритетов внешней политики России. Сегодня эффективное сотрудничество как в двустороннем, так и многостороннем формате как никогда востребовано на фоне сильной мировой турбулентности, подчеркнул он. В России впервые зафиксировали недельную дефляцию. Индекс потребительских цен в период с 28 апреля по 4 мая, по данным Росстата, составил 99,98%. Это соответствует снижению уровня цен на 0,02%. В текущем месяце потребительские цены в стране сократились на 0,01%. Наибольшее снижение зафиксировали в сегменте плодовощной продукции. Там цены снизились в среднем на 2,7%. Особо заметно подешевели огурцы на 11,6% и помидоры на 7,5%. МВД сможет утверждать перечень профессий для мигрантов. Ранее этим занимался Минтруд. Соответствующий законопроект внесло на рассмотрение в Госдуму правительство. Как отмечается в пояснительной записке, речь идет об иностранных гражданах, квалифицированных специалистов, прибывающих в нашу страну на основании визы. Они трудоустраиваются по своей специальности, и на них не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу. Запрет на демонстрацию 8 и 9 мая символов победы над нацизмом в Берлине абсурден и циничен. Об этом заявили в российском посольстве в Германии. Москва настоятельно требует от ФРГ отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом и призывает страну восстановить историческую справедливость, признав геноцидом народов Советского Союза преступления Третьего Рейха и его пособников. Ранее сообщалось, что в Берлине не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Также там запретят включать и исполнять российские военные песни и марши. ФСБ рассекретило архивные документы, которые в мае 1945 года передал советской разведке командующий обороной Берлина генерал Гельмут Вейдлинг. Он описал тяжелую гуманитарную ситуацию в осажденном Берлине, где не хватало воды, не было электричества, боеприпасов и помощи раненым. В материалах также приводятся слова Вейдлинга о встрече с Гитлером 23 апреля 1945 года. Согнувшись, фюрер сидел на стуле за столом с картами, его руки беспрерывно тряслись. Тихим, едва слышным голосом он объяснил оперативный план боя по выручке Берлина, говорится в воспоминаниях. Вейдлинг назвал планы нереалистичными, поскольку они не соответствовали обстановке на фронте. Аэропорт Внуково временно не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Кроме того, Шереметьево обеспечивает вылет и прилет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами в связи с сигналом «Ковер». Больше информации, видео и цитаты из наших эфиров ищите в мессенджере «Макс Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, друзья. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас на прямой связи со студией «Радио Спутник», где нахожусь я, Алексей Осин. Андрей Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Но у нас политики сегодня мало, и, может быть, слава богу. Кстати, она как-то, несмотря на бурление международное, разнообразное, может быть, отошла в эти дни на несколько задний план. Хотя, как знать, нет, происходит все время события, которые будоражат общественное мнение. История с перемириями. По традиции уже президент России на 9 мая, на 8-9 мая объявил о прекращении огня односторонним. В ответ киевский режим тоже объявил о прекращении огня, но несколькими днями ранее. И фактически тут же свое собственное одностороннее перемирие нарушил, но при этом Россию обвинили в том, что, значит, вот некие действия нашей страны, хотя мы ничего никому не обещали до 9 мая, нивелируют объявленное нами же перемирие. Вот если кто-то может это без, так сказать, некой дозы чая разобраться в этом, ну, люди, конечно, молодцы. Так вот, хотел вас вот о чем спросить. В чем игра? В чем игра Зеленского? Объявить раньше, потом атаковать? Зачем все это? С вашей точки зрения,
3: конечно. Посмотрим. Я думаю, что в данной ситуации Зеленский действовал достаточно эмоционально, потому что он, во-первых, ну, сказал вещь, очевидно, ну, скажем так, такую, которая, ну, ставит его в один ряд как раз с нацистскими преступниками, теми, которые были побеждены, да, 81 год назад. Когда он в Армении сказал, что может атаковать Москву в день, когда будет праздноваться победа, подчеркну это, да, советского народа, то есть и украинцев, и белорусов, и россиян, которые принимали участие во Второй мировой войне, да, в Великой Отечественной войне, это наша общая победа. Вот его такой, как бы, этот посыл, который он дал в Армении, что может быть атакована Москва в день, когда, ну, действительно вся страна празднует. И вообще в нормальной ситуации Украина всегда праздновала День Победы над фашистской Германией. Это праздник украинцев такой же, какой и для нас. Вот. Но Зеленский получил очень жесткую отповедь, да, от Министерства обороны России, которое, в общем, сделало, ну, заявление, оно достаточно широко разошлось, как бы, и Зеленскому нужно было реагировать. Я думаю, что первое, это у него был просто испуг, очевидно, да, что действительно в случае атаки на Москву в ходе праздничных мероприятий, если таковые будут, то будет очень жесткий ответ России, как сказано в заявлении Министерства обороны Российской Федерации. И он дальше начал искать какой-то выход. И вот появилась эта идея объявить перемирие 6 числа. Почему 6-го? Ну, как бы, никаких комментариев не было. Как вы справедливо сказали, тем не менее, Украина продолжила атаки там в Крыму, да, эти, как
2: Джанкой, да.
3: Вот, поэтому я думаю, что игра его, собственно говоря, не совсем игра. Он бахвалился в Ереване, что будет атаковать Красную площадь 9 мая. Потом испугался последствий своих слов, в случае, если действительно Украина что-то предпримет. А потом начал пытаться как-то выйти из этой ситуации. Я не думаю, что у него это была спланированная такая игра. Я думаю, что он действовал, что называется, по обстоятельствам и больше руководствуясь собственными эмоциями.
2: Вот так. Да, вот если вообще на 9 мая взглянуть, вот знаете, какая мысль сейчас в голову пришла? Вот взять ту же Украину. Ну, наверное, может быть, несколько десятков тысяч отщепенцев, бандеровцев, фашистов и так далее. Они с определенными лозунгами воевали на одной стороне. Ну, там была декларация, да, в 1941 году о независимости, о том, что они рука об руку с Гитлером там будут строить что-то там, мировой порядок и прочее, да. В то время как миллионы украинцев героически воевали в рядах Красной Армии или Советской Армии, да. Скажите, почему сейчас верх одержало вот это вот мизерное меньшинство? Уж мизерное, извините. Как вы думаете, не только на Украине, Прибалтике там?
3: Это не то, что сейчас. Да, не то, что сейчас они одержали верх. Я думаю, что все годы независимости Украины после распада Советского Союза были достаточно влиятельные силы в стране, которые готовили людей, молодежь, в частности, вот к этому повороту неонацистскому. Потому что Украину, по всей видимости, изначально планировали использовать как такой против России. И это сейчас произошло. За год, за несколько месяцев ты не изменишь так сознание людей. Украину к этому готовили. Начиная со времен Ющенко, вспомните, да, героизация там Бандеры, переименование улиц и прочее, прочее. Это началось задолго до, не то что до каких-то наших, скажем так, проблем с Украиной, которые, в общем-то, были следствием антиконституционного государственного переворота в этой стране. Да? Собственно говоря, переворот – это в полной мере неонацистский переворот. Мы хорошо помним и правый сектор, и всех, кто тогда стояли. Все эти имена хорошо известны. Они, кстати, большинство этих людей там бежали просто за рубеж. Да? Они же не воюют в рядах СВО. Они просто убежали за границу, выполнив свою роль. Поэтому вот этот вот разворот, Алексей, я убежден, это спланированная история, спланированная такая долгосрочная тема, которая отрабатывалась европейскими странами, ну, в течение вот буквально 3 десятилетий. И вот это дало сегодня свои плоды. Я думаю, нам не надо забывать, что не только Прибалтика, но очень многие европейские страны ассоциировали себя, скажем так, с противной стороной, не с той стороной, которая вышла победителем во Второй мировой войне. Я думаю, что если тем же самым американцам или англичанам показать, что из себя на самом деле представляют эти неонацистские батальоны украинские, люди, политики нет, все понимают, а люди будут в ужасе в этих странах, потому что они действительно считают, что тогда они, некоторые даже считают, что они одни, да, как Соединенные Штаты, что они раздавили нацизм тогда в 1945 году в Европе, уничтожили нацизм. А получается, что оказались живы силы, которые буквально возродили эту чуму вот на Украине. Да, невероятно, но это так.
2: Вот какая еще удивительная, уж извините, так отвлекаемся, да, может быть, не совсем о политике, но вот когда говорят даже самые матерые украинские пропагандисты, да, иногда вот слушаешь, они употребляют некие знаки из нашего общего культурного кода. Вот эти ключевые фразы из фильмов, да, на которых, так сказать, мы все воспитывались, да, то есть это вроде бы работает, но не работает. А в чем мы неправильно, может быть, себя вели? Или вот как вы можете сказать, что за 30 лет наших братьев вот так вот переформатировали? Потому что это величайшее достижение, хотя и черное, да, со стороны Запада. Это вот лучшее они для себя придумать не могли.
3: Согласен, Алексей. Знаете, это такой очень сложный вопрос. Мы, наверное, с вами, ну, давайте попробуем как-то на него ответить.
2: Ну, я понял, да.
3: Я считаю реально, что правда так. Я в данном случае... Скорее такое, ну, что ли, размышление. Украина все-таки это в тех границах, в которых Украина вышла из состава Союза ССР и получила независимость, это все-таки искусственное образование. И вот это искусственное образование нужно было чем-то скреплять. И к нашему, ну, невероятному удивлению и в каком-то смысле к ужасу оказалось, что вот таким скрепляющим элементом стал национализм. Украинский, да, вообще-то этот украинский национализм всегда был, ну, очень таким маргинальным движением. Представить себе, что Украину захватит вот эта чума такого национализма, который, в общем, всегда мы как бы привыкли ассоциировать только с какими-то там западными регионами Украины, да, действительно, с регионами, кстати говоря, которые даже в состав Российской империи никогда не входили, та же самая Галичина, да, и вот эти границы Украины, которые появились после Второй мировой войны, в результате там, договоренности, которые были достигнуты в Ялте союзниками, вот то, что скрепляло эти государства в течение 30 лет, как выясняется, был вот этот вот махровый западноукраинский национализм. И его взяли на вооружение западные страны для того, чтобы объяснить, что Украина – это не Россия. Что Украина – это антироссия. Это вот единственное объяснение, которое я могу дать, честно говоря. То, что это не проблема последних месяцев или даже лет, я в этом абсолютно убежден. К этому украинцев, к сожалению, готовили буквально сразу после того, как страна получила независимость. Я думаю, многим было понятно, что Украина не жизнеспособна в таких границах. Надо было чем-то ее скреплять, сжимать, да, и вот таким, вот такой, извините, скрепой, ужасной совершенно скрепой оказался вот этот национализм, который одержал верх, по сути дела, и в идеологии, и в образовании, и в политике.
2: Как...
3: Вот во что превратилось действительно братское наше государство.
2: Ну, на самом деле, могу уж, извините, чуть-чуть, несколько минут эфира заберу, рассказать такую небольшую историю. Год, наверное, 2007-2008, в Одессе книжный магазин захожу, беру книжку, написано «100 знаменитых украинцев». Открываю, а такая иллюстрированная, скорее для детей, то есть там с картинками, все очень красочно. И вот первые 10 – это киевские князья. То есть это все тогда уже было, их тогда уже учили,
3: да,
2: что мы разные.
3: Абсолютно.
2: Я тогда очень удивился, где-то мы тогда к этому относились несерьезно. Мы так посмеивались, дескать, ну там играются ребята вот в это свое. А получилось вот как. Ну, вот, кстати говоря, перед 9 мая...
3: Если говорить
2: да,
3: о том, Алексей,
2: да.
3: Да, что мы делали не так. Вот вы, мне кажется, очень неправильно ответили сейчас на свой вопрос. Мы, к сожалению, недооценили эту проблему. Да?
2: Да.
3: Когда Украина объявлялась чуть ли не родиной слонов, когда всерьез рассказывали, что они чуть ли не прародители всех мировых цивилизаций, что они выкопали Черное море. Мы над этим смеялись как над анекдотом. Да? А к этому надо было относиться серьезно. Да, корни этого национализма, наверное, есть. В середине 19 века было несколько там известных, да, профессоров, которые начинали рассказывать эти сказки про древнее украинское государство, хотя всем понятно, что никакого древнего украинского государства не было. Да? Была Киевская Русь, и это совсем не Украина, и не Россия, кстати, наверное, да, Киевская Русь. Это государство, которое появилось в раннем Средневековье, и у него своя совершенно история. Да, это наша... как бы прародина нашей государственности российской. Вот. Но то, что мы к этому несерьезно, к сожалению, отнеслись, вы правы, это большая ошибка и, в общем, большая трагедия теперь для нас.
2: Ну вот если опять-таки в преддверии 9 мая, каждый год ведь обсуждаем эти вещи. Вот в Берлине, в Прибалтике запрещают опять символику Советского Союза, георгиевские ленточки, флаги, песни петь в таких для нас важных местах исторических, как Трептов парк, Тиргартен, это все Берлин, да? Или где-нибудь в Даугавпилсе запрещают там цветы приносить, значит, вечный огонь погасили последний. Оставшиеся в Прибалтике, они боятся? Чего они боятся-то? Ну, придут люди.
3: Они не боятся ничего. Нет, это не страх.
2: А что?
3: Это реваншизм. Это реваншизм чистой воды. Мы считали почему-то, еще одна ошибка, не только мы, я думаю, что и американцы так считали, да и англичане, скорее всего, что вот эта нацистская чума в Германии была полностью побеждена. Да, ведь проводили в полном смысле слова денацификацию Германии после мировой войны. Да? И мы считали, что немцы во всем раскаялись, поняли, что нужно строить современное государство совершенно по-другому, без вот этой неонацистской, националистической составляющей. А сегодня мы видим, что на самом деле потомки, дети, ну не дети, а уже внуки тех самых немецких генералов, они с удовольствием разворачиваются в сторону той самой истории. И, по сути дела, когда в Германии запрещают советскую символику, это для них элемент реванша. И вообще то, что сегодня происходит на Украине, я уверен, во многих европейских странах, ну, в первую очередь, конечно, в Германии, в этих прибалтийских государствах так называемых, это элемент реванша. Они ничего не боятся. Они просто показывают, что сейчас они могут себе это позволить. Продемонстрировать то, что их тогда не до конца уничтожили, этих нацистов. И сейчас они берут вот таким образом, пока таким. Они берут реванш за тот разгром, который Советский Союз нанес фашистской Германии. Это именно так они воспринимаются. Не нужно себя обманывать, что они чего-то боятся и так далее. Ничего они не боятся. Они просто наглые, циничные, современные неонацисты, которые пока еще не могут ходить с портретом Гитлера, но, поверьте, скоро выйдут с его портретом и пойдут и будут рассказывать, что он освобождал Европу от какой-нибудь коммунистической заразы. Будет ровно так.
2: То есть, получается, это они свой День Победы празднуют, да, над нами?
3: Который... Да, совершенно верно. Да, совершенно верно.
2: Таким
3: это
2: образом.
3: Их форма празднования Дня Победы. Они отмечают реванш, который они сейчас, по их мнению, берут над Советским Союзом. Потому что Советский Союз распался. Часть Советского Союза сегодня, Украина, значимая часть, очень большая, когда-то богатейшая республика, в которую весь советский народ вкладывал огромное количество своего труда в построение этих и атомных станций, и энергетики украинской, и сельское хозяйство, наверное, было одно из лучших в Советском Союзе, да? Сейчас эта страна воюет с Россией, используя весь свой, не говоря уже какие-то экономические потенциал, весь свой человеческий ресурс готова уничтожить просто ради того, чтобы нанести поражение России. И это они воспринимают как свою победу, свое достижение. Первый шаг к тому реваншу, на который они до сих пор, я уверен, надеются. Надеются, потому что этот план нанести России поражение на поле боя силами украинских неонацистов с помощью американского и европейского оружия и инструкторов американских и европейских, это не что иное, как попытка взять реванш за поражение Европы во Второй мировой войне. Потому что там был не только, там была не только Германия.
2: Ну,
3: Там
2: понятно,
3: было и куча
2: Италия, Румыния,
3: французов,
2: да.
3: и Италия, и Румыния, и Венгрия, и Чехия, и Словакия, и прибалты пресловутые со своими нацистскими батальонами.
2: Финны, да.
3: Они сейчас, финны, совершенно верно, да, финны, они сейчас берут реванш. Это их, скажем так, они видят в этом какой-то для себя историческую миссию на современном этапе нанести поражение России, желательно на поле боя. Да, наверное, не все политики сейчас уже в это верят, далеко не все граждане понимают, что это так, но это очевидный совершенно реваншизм. И надо заниматься не только денацификацией Украины, я боюсь, что денацификация Европы тоже будет стоять на повестке дня, что очень многие сейчас почувствовали вот этот вот привкус реваншизма.
2: Но пока сами воевать боятся, в отличие от Гитлера и же с ним, так сказать.
3: Мы с вами пока не знаем. Мы не знаем, боятся они или не боятся. Вот это, знаете, тоже большой вопрос. Не надо их недооценивать. Я думаю, что с учетом того, что европейцы понимают теперь, что они, в общем-то, должны нести ответственность за собственную безопасность. Ну так, при такой политике Соединенных Штатов, да, большой вопрос, можно ли дальше полагаться на Америку. И какая будет там политика в ближайшие десятилетия, даже при смене администрации Трампа, ну и так далее, при всех политических процессах, понятных, которые там идут. Я думаю, что европейцы будут вооружаться, они будут готовиться к войне с нами.
2: А как же в этом случае бессмертный полк? Он же во многих европейских странах проходит. Или это только те, кто уехал из Советского Союза, ну, бывшего?
3: Я не могу сказать, это только для тех, кто уехал из Советского Союза, но, конечно, в Европе есть огромное количество людей, которые потомки тех, кто боролся с фашизмом. И люди выходят во многих городах европейских с бессмертным полком. Я к этому отношусь с уважением, и я думаю, что со временем им будет все сложнее и сложнее это делать, потому что неизбежно это движение будет подавляться, потому что там невозможно выйти с портретом своего деда или прадеда в советской форме, да, в условиях, когда запрещается советская символика. Это все постепенно будет ужесточаться. Я уверен, что им не понравится эта история с бессмертным полком.
2: Кстати, вот берлинская история на этот раз, вот что в отличие от предыдущих лет появилось, может быть, я до этого не встречал. Ну, понятно, что советские флаги запрещены, георгиевские ленточки, символы V и Z, так сказать, белорусские флаги. Но почему-то особо оговаривается флаг Чеченской Республики. Как думаете, почему?
3: Не знаю. Я думаю, что это деталь. Наверное, они просто где-то видели эти флаги. Но понятно, что очень много чеченцев воюет в зоне специальной военной операции. Возможно, где-то они флаги там эти видят. Я думаю, что эта деталь, она не так значима, что они запретить решили еще чеченский флаг. А вот то, что они запрещают советскую символику, это очень значимо. Это очень важно понять, что это не от страха, это от ненависти.
2: Ну, в общем, получается, что 9 мая все равно каждый раз становится таким, ну, мирным пока, слава богу, но все равно выяснением отношений, позиций, и поэтому этот праздник важнее для нас, наверное, с каждым годом, потому что нам говорят, что вы в прошлое смотрите, а получается, что они в прошлое это сами тоже смотрят, или нет?
3: Они смотрят в прошлое, но они надеются изменить. Проблема в том, что они надеются изменить будущее, изменить его в свою пользу. Я повторю это слово, потому что я абсолютно уверен, что это точно уместно, да, это реваншизм, настоящий реваншизм. Они пытаются отомстить потомкам тех, кто уничтожил фашистскую Европу в 1945 году.
2: Ну и, наверное, вот, чтобы закрыть эту тему, да, потом перейти к другим не менее важным. Вот, смотрите, получается так, вот ненависть застилает глаза, застит глаза, и они даже готовы себя делать беднее, а стало быть, лишать себя экономической мощи, и в то же время пытаются вот на фоне ухудшающегося положения в экономике пытаются милитаризировать Европу до последнего просто. Но ведь они слабеют, получается так. А раз слабеют, то как же им на нас-то пойти, да, в итоге? Или все-таки это все равно? Или когда...
3: Алексей, так всегда происходит, когда идеология берет верх. Угу. Им кажется, что сейчас важно, чтобы вот эта вот идеология реваншизма, она охватила умы как можно большего количества европейцев, да, и они этим занимаются. Ничего, найдут они ресурсы для того, чтобы вооружить собственную армию и развязать при желании такую военную истерию в стране. Да, объективно сейчас они действуют во вред собственной экономике, собственным странам. Ну, я думаю, что это их не смущает. Тогда, когда идеология поставлена на первое место, так часто происходит. Это и в нашей истории так было.
2: Да, мы же на этом надорвались, да. Месте,
3: часто ты не можешь объяснить разумно те или иные действия властей, да, с точки зрения экономической логики, да, ну там история Советского Союза много может дать вам таких примеров.
2: Ну вот, если там
3: сейчас
2: Ленин...
3: идеология, да, у них стоит на первом месте.
2: У нас...
3: Идеология, что нужно нанести России поражение, сейчас эта идеология полностью охватила их умы, она их просто подчинила себе.
2: Ну вот я вспоминаю, например, Ленин, да, хотя тогда идеология была вот очень сильная, вроде мы там от капиталистов-помещиков старались избавиться, и тут он объявляет о том, что капиталисты опять, значит, в законном поле, но тем не менее это позволяет ему тактически на какой-то момент выиграть.
3: Тактически, тактически.
2: Ну вот,
3: да,
2: вот, да.
3: Недолго эта вся история с НЭПом продолжалась, это была тактика. А потом идеология снова как бы подчинила политику себе.
2: Продолжим. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному и конструктивному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Продолжаем разговор с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. Андрей Александрович, а вот теперь с другой стороны давайте посмотрим на примерно то же самое. Я, честно говоря, даже пытался найти, вот признаюсь, не нашел. Появились некие правила ношения георгиевских ленточек. Значит, где-то пишут, что, оказывается, их нужно носить только выше локтя, что их там нельзя привязывать к, значит, ручке автомобиля. Кто-то какие-то еще правила выдвигает. Вот как вы полагаете, в принципе, хорошее начинание, которое прижилось, и мы все, в общем, с воодушевлением это делаем, каждый, так сказать, 9 мая, вот нужно его зарегулировать или нет? Я понимаю, что нельзя бросать это в грязь куда-то, да, чтобы она, ленточка эта была какая-то, ну, непрезентабельная, надо ее там постирать или новую взять и носить. Но, тем не менее, вот кто будет измерять? Помните, как в школе? Длина юбки, давайте вот линейку приложим и потом отправим школьницу домой. Вот она там плохо себя ведет. Нужно зарегулирование этого дела или просто регулирование?
2: Точно нет. Я, Алексей, согласен скорее с вами. К георгиевской ленте, так же, как и к другим символам победы, нужно относиться с уважением, да? Мне кажется, что это вполне как бы достаточно. Я точно не специалист, не знаю, кто придумывает эти правила, как бы, да, как там выше локтя или еще что-нибудь. Можно ли на машине? Потому что если люди выражают такое мнение, как бы где-то на стекле георгиевская лента, ну, я, честно говоря, в этом ничего не вижу, как бы плохого. Если мы понимаем, что человек относится с уважением к георгиевской ленте как к символу победы. Мне так кажется. А придумывать вот эти вот сложные правила, ну, не знаю.
1: Но просто есть ведь закон об осквернении, да, осквернять нельзя. А вот в данном случае, где эта граница? И кто будет за ней следить?
2: Ну, наверное, кто-то будет следить. Точно не мы с вами.
1: Вот. Ну и опять-таки, примерно из той же сферы. Вот вроде бы недавно действует закон о защите русского языка, там в основном говорится о вывесках и прочей, так сказать, наглядной агитации и символике, да, но при этом, не знаю, основываясь на этом законе или не основываясь, сразу в нескольких российских регионов в школах запретили ребятам танцевать вальс под иностранную музыку, а там вполне приличные композиции, классика вообще современной музыки, вот, но поется на иностранном языке. И очень грамотно сказал адвокат Федор Трусов, он сказал, что, ну, он сказал для любого директора школы, я бы все-таки так широко не распространял, но вот для некоторых директоров школ намек сверху – это категорическое указание. Вот здесь как быть? Вот как быть, чтобы нормальный, в принципе, закон, он не трактовался странным образом? Хотя я уверен, что в законе этого нет, но депутаты уже поправки собираются вносить.
2: Ну что, мне кажется, что это какое-то сумасшествие, да? Вот ну, я вам хочу сказать, что все премьеры последние в Большом театре, совершенно потрясающие, Отелло, тоже пели на иностранном языке. Я не вижу проблем. Там тоже были, извините, иностранные треки, если можно так выразиться, да? И на иностранном языке пели, по-итальянски, да? И музыка Верди. Вот мне кажется, что все это не от большого ума, честно говоря, запретить школьникам танцевать под какие-то иностранные треки. Ну, безумие какое-то. Вот с этим точно, вот этим точно не нужно заниматься, да, потому что это просто смешит, мне кажется, большинство людей. И уж то, что это сильно насмешит, ну, кого-то, наверное, расстроит, да, кто привык к этой музыке, но таких здравую часть школьников просто повеселит, но это 100% так. Но не должны этим заниматься ни государство, ни директора школ. Пусть дети танцуют под ту музыку, которая им нравится.
1: Я бы, кстати, вспомнил, откуда, собственно, вальс-то взялся. И кто королем вальсов-то считался. Тоже ведь как-то...
2: Штраус, насколько я помню, вроде бы, да?
1: А, ну Штраус,
2: да. Королем вальса-то Штраус, как бы, наверное, является.
1: Помните, у Булгакова, говорит, а это, говорит, кто, говорит, за дирижерским пультом? Король вальсов, Штраус. Да. Ну вот еще одна, кстати, вот новация. Вот здесь я, вот, честно говоря, некое зернышко, может быть, бы увидел, но хочется вашего комментария. Организация медиапатрулей. То есть некие кибердружины собираются организовывать, причем, насколько я понял, на, так сказать, на общественной основе, то есть это не какие-то, так сказать, на зарплате будут люди, сами же, я так понимаю, подростки будут просматривать некий контент, общаться со своими сверстниками на предмет того, что не было бы вот этих вот жутких случаев там насилия в школах, да? То есть получается так, что взрослые иногда, они далеки от этого мира, им тяжело даже родителям следить. Они не понимают, ну, равно как, например, и я, что там происходит. А дети, наоборот, близко. И это такой, может быть, вариант Тимура и его команды. В современном
2: смысле. Я согласен, Алексей, тут есть какое-то разумное зерно, потому что, конечно, ребята, наверное, лучше понимают и знают своих сверстников и чаще посещают их страницы в социальных сетях, да, общаются в конце концов с ними и видят, если есть, если с человеком происходит что-то не то, наверное, они это могут первыми заметить, да. Но меня, знаете, всегда беспокоит тема, когда разного рода общественные дружины, патрули организуются. Меня беспокоит то, на какой правовой основе они действуют. Знаете, я не против самоорганизации людей, и зачастую это очень полезная история, когда люди сами организовываются и пытаются как-то урегулировать без вмешательства государства, да, какие-то вопросы. Это часто очень приносит большую пользу, и гражданское общество так и развивается на самом деле. Но тут всегда возникает такой очень непростой вопрос. А имеют ли право эти дружинники, общественники применять принуждение в той или иной форме? Вот я как бы, это всегда неизбежно этим заканчивается. Людям, которые чего-то достигают в этой сфере, в общественной, им кажется, что в какой-то момент времени они могут подменить собой государственные институты. А значит, им кажется, что у них появляется право на принуждение или право на насилие. Вот право на насилие, на принуждение – это исключительное право государства. И вот здесь всегда, скажем так, возникают конфликты между разного рода формами общественной организации, какими-то, да, даже вот там связанных с поддержанием общественного порядка, да, и тем фактом, что государство не может, не должно ни в коем случае делиться вот этим правом, правом на принуждение, правом на насилие с какими бы то ни было общественными структурами. Как бы хорошо они ни были организованы, и как бы правильно они ни действовали, во имя каких бы благих целей они ни организовывали себя. Вот это как бы всегда достаточно больной вопрос, и я последовательно выступаю противником того, чтобы такого рода общественным объединениям придавать те или иные какие-то властные полномочия.
1: Ну, то есть, если Тимур поставил фингал Мишке Квакину, который поломал яблони у, не знаю, там, у жены командира, который на фронте находится, это плохо?
2: Ничего хорошего в этом нет, потому что это тоже насилие, и как бы, знаете, это может быть смешно, фингал, а если он выстрелил в него?
1: Нет, это не смешно.
2: Если он в него выстрелил? Я считаю, что это очень опасная вещь, когда те или иные общественные объединения берут на себя функции, которые может выполнять только государство. Это очень опасно, это очень конфликтно, и это в конечном итоге порождает в обществе большое количество конфликтов, противоречий, которые государство в итоге вынуждено будет разрешать с применением того же самого насилия.
1: Ну, просто, понимаете, есть, и это у нас было в Советском Союзе развито, знаете, через форму такой некоторой игры делать полезные дела, которые, может быть, так кажутся скучными. Ведь, на, опять-таки, если к Аркадию Гайдару возвращаться, то натаскать воды в тот же дом, где мужчина там воюет, да, и тяжело его, так сказать, жене, детям это делать, это же хорошо, правда ведь? А так вроде
2: конечно,
1: таскать,
2: хорошо,
1: таскать
2: никто
1: воду...
2: Никто против этого не возражает. Ага. Никто против этого не возражает. Применять насилие в отношении других людей, даже если их поведение вам кажется не вполне правильным, это уже это переход определенной границы.
1: Ну да, тут, конечно, соглашусь, но есть ведь, смотрите, еще такой момент.
2: Понимаете, в чем опасность, Алексей, да, как бы тогда этим людям кажется, если они делают какие-то добрые дела, не знаю, там, организованы во имя какой-то праведной цели, которую, может быть, мы с вами даже разделяем, но в какой-то момент времени им почему-то начинает казаться, что закон для них не написан. В силу того, что они все такие правильные, хорошие и правильные ценности исповедуют, им начинает казаться, что закон написан для других людей, а они как бы оказываются над ним. И это очень опасно, это всегда заканчивается плохо. Всегда.
1: Да, своим все, чужим закон. Но тут еще один, знаете, какой момент есть? А вот у нас мы крайне отрицательно к стукачеству относимся, и так это называем плохим таким словом, да? А вот, скажем, про своего одноклассника сказать, что он как-то странно себя ведет, это не вот это другое, как считаете?
2: Наверное, зависит от ситуации. Нам с вами сложно в какой-то абстрактной такой... в абстрактной манере это действительно так обсудить. Но, слушайте, если ребенок, не знаю, там, нацистскую символику использует активно в своих социальных сетях или еще что-нибудь, да, там, постит ролики с насилием и говорит, что он кого-нибудь там ненавидит и пойдет убьет, но пойти поговорить с учителем, это будет донос, что ли?
1: Ну, я ваше мнение спрашиваю.
2: Мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет. Иначе тогда мы с вами загоним сами себя в тупик. Мы скажем, что предотвращение преступления вообще в принципе невозможно. Никакое. Да, потому что объективно люди, которые сталкиваются с тем, что кто-то готовит то или иное преступление, просто должны молчать и ждать, чтобы их не обвинили, не сказали, что они доносчики.
1: Ну, радует, что мы, в общем, возвращаемся, как мне кажется, может быть, мы в начале пути только, как мой друг сказал, что, говорит, «Война и мир» — это не война и не война, название произведения, а мир — это общество, то есть война и общество.
2: Да, у Толстого так и написано, да. Война и общество, и как бы мир, люди.
1: Да. И вот мне кажется, что у нас это понятие, оно нашу как бы общность людей, нашу многонациональную, она очень характеризует, что у нас вот мир... Многое решает, как считаете? Ну, то есть это советское культивировалось.
2: Это правильно. Да. Угу. Это правильно. Я говорю, что я всячески поддерживаю, когда люди занимаются какой-то самоорганизацией для решения тех или иных проблем, которых у нас в жизни очень много. Да, я, например, тоже в первую очередь, например, являюсь сторонником того, чтобы те же самые средства массовой информации скорее для себя сами выработали какие-то правила поведения, да. Но если этого не получается, ну давайте тогда, да, государство запретит публиковать там сцены убийств, насилия в школах над детьми, да. Но вообще-то хотелось бы, чтобы была какая-то самоцензура, в том числе и не только там в официальных средствах массовой информации, но и в соцсетях, в разного рода каналах, в Телеграме в том же самом, да. Если это не получается, ну государство вынуждено применять здесь принуждение и устанавливать какие-то правила. Но всегда хотелось бы, чтобы люди сами понимали, где эта грань дозволенного. Когда это не получается, ну, государству приходится применять закон.
1: Ну и вот еще о запретах. Тут сразу несколько по этому поводу дел. Московский суд по отношению к интернет-изданию, видимо, так надо говорить, которое называется «Я плакал», значит, применила санкции касательно, сам портал был запрещен, да, за то, что там публиковались анекдоты экстремистской и оскорбительной направленности. Ну, тут я, в принципе, понимаю, если контент, неважно, анекдот это или нет, но носит вот такую направленность, значит, соответственно, нужно меры принимать. А, в принципе, можно анекдоты запретить? Даже пусть они такие...
2: Так можно запретить анекдоты. Можно запретить экстремистские материалы, анекдоты вряд ли можно запретить. И сказки нельзя запретить. И еще там разного рода. Можно перечислять дальше. Нет, знаете, может быть, для кого-то это звучит так жестко, но мы с вами, Алексей, тоже, когда речь идет о каком-то конкретном деле судебном, да, там надо, чтобы как-то профессионально это прокомментировать или иметь какую-то позицию по этому делу, надо хотя бы познакомиться с какими-то материалами, да, с позицией сторон по этому делу, что там происходило, понимать. А так, ну да, вот можно, конечно, это все попадать в таком юмористическом ключе. Вот запретили в Москве, как бы суд запретил в Москве анекдоты, да? Ну а можно попытаться разобраться. Я думаю, что у суда были основания для того, чтобы такое решение принять.
1: Ну да, там собственно, содержание...
2: Если СМИ пишет об этом, да, процесс открытый, соответственно, и средства массовой информации, и люди просто могли послушать, что там происходит в суде.
1: Ну вот да, хорошо, если, предположим, это да, было бы на какой-нибудь личной страничке в соцсети у какого-нибудь гражданина, вот тут как считаете?
2: А какая разница?
1: Неважно.
2: Наличные, не наличные страницы. Если это экстремистский материал, ну, точно так же надо привлечь к ответственности за его распространение.
1: Ну да, тут вопросов нет. Теперь несколько слов об образовании. Ну, насколько я понимаю, депутаты озаботились тем, чтобы как-то привести в порядок поступление в магистратуру. То есть у нас 20% студентов поступают в магистратуру по химическим, например, технологиям, да, совершенно не по той специальности, по которой они заканчивали бакалавриат. Ну, вроде бы и юриспруденция, кстати, процент еще выше, 24. Я вот эту новость прочитал, и, честно говоря, я вообще вот спросил, а нужно ли нам все-таки двуступенчатая вот эта вот, как бы позаимствована у европейцев система? Как считаете?
2: Я ничего там плохого не вижу. Знаете, это какая-то бесконечная дискуссия, нужен ли нам бакалавриат или надо все это отменить. И будет 100 мнений высказываться на эту тему. Идея была очень простая, что бакалавры – это люди, которые получают высшее образование и идут работать по специальности. Магистры – это люди, которые дополнительно хотели бы заниматься наукой или работать в высшей школе. Да? Простой был критерий. Потом это постепенно начало размываться. Я являюсь сторонником того, чтобы по какому-то перечню дисциплин в магистратуру могли поступать только те, кто закончил бакалавриат по данной специальности. Да? И мне кажется, что по ряду дисциплин это и действовало, и действует. И по юридическим, и по медицинским, по ветеринарным специальностям. Такие правила, по-моему, уже давно были введены. Да? Но есть какие-то вещи, не знаю, если человек закончил бакалавриат по философии, да, ему, наверное, можно поступить в магистратуру по политологии, да, я никакой проблемы в этом не вижу. Или, не знаю, там, по истории, возможно, да, потому что у тех же самых философов, ну, достаточно большой объем, насколько я помню, был разного рода исторических дисциплин. То есть есть какие-то вещи, наверное, на которые нет смысла налагать ограничения. Но, конечно, есть перечень специальностей, где наличие базового фундаментального образования является обязательным. Вот я привел пример, да, та же самая медицина, право, ветеринария, возможно, какие-то сферы естественных наук. Ну, например, почему бы человеку, который занимался, например, физикой, не поступить в магистратуру по химии? Есть вещи, которые очень тесно соприкасаются, да, в естественных науках. Физика, химия, там, материаловедение.
1: Даже
2: да,
1: биология, да, в общем.
2: Да, поэтому биология та же самая с химией очень тесно связана. Поэтому, в принципе, сам подход, что по ряду дисциплин надо, конечно же, получать сначала базовое фундаментальное образование, а потом продолжать идти на следующую ступень высшего образования, сам этот подход меня нисколько не смущает. Конечно, так должно.
1: Ну, то есть, все-таки, значит, вот это разделение на производственников с высшим образованием, ну, не обязательно производственников, да, уже людей, которые начинают работать, и те, кто готовится к научной деятельности, оно нормально, да, с вашей точки зрения?
2: Абсолютно. А. Потому что, конечно, нормально. Конечно, нормально.
1: Ну,
2: магистратура,
1: и
2: я сам преподаю в магистратуре, да, как бы дисциплины определенные, там, сейчас меньше, но это очень, это другое образование, это другая подготовка, да. Там очень много времени на самостоятельную работу идет, там очень много каких-то теоретических, специальных курсов читается в магистратуре. А бакалавр – это ты будь добр, вот прослушай все фундаментальные отраслевые дисциплины, там конституционная, уголовная, гражданская, административная, финансовая и так далее, и так далее. У магистров этого нет, они уже более узко специализируются на какой-то проблематике, которая действительно им интересна.
1: Ну, еще одна проблема образование теперь миграция. Конечно, у каждого свое мнение, ломаются копья. И на весенней сессии Государственной Думы, по словам представителя Государственной Думы Вячеслава Володина, будет обсуждаться идея об, насколько я понял, да, об аннулировании вида на жительство у малоработающих мигрантов, то есть которые трудятся менее 10 месяцев в году. Но тут вот вопрос в том, а как это можно отследить? 10 он или 9?
2: Это, конечно, можно просто достаточно отследить. Сейчас никакой проблемы в этом
1: нету?
2: Нет. Ага. Я абсолютно никакой нет проблемы. Легко это можно отследить, работает человек или нет. В том числе, если он находится здесь и работает, он, наверное, налоги должен платить, например. Да? Должен быть в какой-то организации трудоустроен, да, как бы. Ну, то есть сейчас у нас очень высокий уровень. Вы возьмите базу, посмотрите, как база налоговой службы создана. Это действительно, вот у нас Егоров Даниил в Совете Федерации выступал вот на пленарном заседании, которое перед майскими праздниками проходило. И, ну, действительно, Валентина Ивановна сказала, это, наверное, лучшая служба с точки зрения организации данных, массива данных, которые есть у налоговой службы, наверное, в мире, может быть, нет даже таких.

0: Валентин Иванович сказал, это, наверное, лучшая служба с точки зрения организации данных, массива данных, которые есть у налоговой службы, наверное, в мире, может быть, нет даже таких примеров сегодня. Это все отследить не так сложно. Я базово с тем принципом, что если человек приезжает сюда как трудовой мигрант, но не работает, ну, тогда, наверное, ему нужно покинуть территорию нашей страны, да, потому что он же чем-то тогда здесь занимается, возможно, это какая-то криминальная деятельность, как-то он получает доходы, да, на что-то он живет, но вроде как нигде не учтен, как именно человек, который трудится, а прибывает он сюда для этого, да. Это естественно. Вот если, например, студент приезжает в Российскую Федерацию учиться, вот у нас в Университете Дружбы Народов, да, приезжают студенты, его отчисляют. Он не хочет учиться, не желает, не хочет, не может, неважно по каким причинам. Но он покидает страну, потому что у него виза, которая предполагает прохождение обучения на территории нашей страны. И он, конечно же, если он перестает учиться, ему нужно выехать из Российской Федерации и вернуться там, типа, домой. С трудовыми мигрантами то же самое. Если человек приезжает для того, чтобы работать у нас в стране, и не устраиваться легально на работу, ну, ему надо покинуть территорию Российской Федерации. Это абсолютно правильный подход. Дальше можно спорить, там, сколько месяцев в году он должен работать. Но это уже дискуссия, которая, я думаю, что пройдет в рамках обсуждения этих законопроектов. Но сам подход, сам принцип, абсолютно правильный, конечно.
1: Сегодня, кстати, говорили о том, у нас еще пару минут есть, о том, что прежний, скажем так, подход, да, когда приезжает иностранец, покупает патент и, собственно, может работать, будет меняться на, скажем так, будут некие заявки от бизнеса и будут приезжать иностранцы и в неких центрах размещаться, где, собственно, за ними будут присматривать и все
0: Это вопрос
1: процедуры.
0: организации, Алексей. Это можно менять постоянно. Я вам хочу сказать, что мы действительно вот за последние годы достигли очень большого прогресса в этой сфере. У нас действительно есть сейчас полноценные базы данных у Министерства внутренних дел, которые огромную работу проделали. Там служба даже специальная появилась, отдельная служба, да, по вопросам миграции. В правительстве есть комиссия правительственная, которая занимается этими вопросами. Я, например, член этой правительственной комиссии. Мы разбираем все наши, как бы, вопросы совместные с ведомствами, с Государственной Думой, с аппаратом правительства, все вопросы, связанные с нахождением здесь мигрантов, с учетом, да, и мы действительно сделали огромный шаг вперед с точки зрения понимания того, сколько людей у нас находится на территории страны, где они реально находятся, как мы можем проконтролировать, чем они заняты. Вот следующий шаг, я думаю, и это вот этого года, может быть, следующего задача, это заставить всех легально работать, платить налоги, да, как бы уплачивать все необходимые взносы, которые должен платить работающий человек. И я думаю, что мы эту цель тоже достигли. Сейчас мы понимаем, сколько людей у нас находится на территории страны. Понимаем очень хорошо. И большая часть этих людей уже находится здесь легально.
1: Ну да, при этом, кстати, наши власти говорят, что катастрофически не хватает рабочих рук, например, глава ЦБ об этом упоминал.
0: Знаете, мне это сложно оценить, но я что хочу сказать, что, конечно же, миграция – это в первую очередь экономический вопрос. Это не вопрос правоохранителей, полиции или каких-то еще контролирующих органов. Вопросы миграции упираются всегда в вопросы экономики. Это 100% так.
1: Спасибо большое, Андрей Александрович, за интересную беседу. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
1: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
0: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Белый список сайтов на время отключения интернета. Контекст. Ограничение доступа к сети в период подготовки и празднования 9 мая в Москве и пригородах не затронет социально значимые ресурсы. Минцифры обратилась в правоохранительные структуры для оперативного согласования соответствующего перечня сайтов. 5 мая жители региона и приезжие жаловались на перебои с интернетом. Не работали некоторые сервисы, что затрудняло передвижение, покупку товаров и услуг. Нельзя было отправлять СМС-сообщения. Однако операторы в короткие сроки приступили к восстановлению доступа. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций пообещали своевременно предупредить граждан, если ситуация повторится. В ведомстве уточнили, что точечные отключения мобильного интернета в регионах проводятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Эта мера позволяет снизить точность наведения дронов и противостоять атакам. Пользователям рекомендовали использовать возможности Wi-Fi. Аналогичные ограничения вводились в прошлом году, на 80-летие Победы. В белый список вошли портал госуслуги, сайты государственных органов власти и банков, крупнейшие цифровые экосистемы, такие как Яндекс и ВКонтакте.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

Узнать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором Большой советской энциклопедии.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Лона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. США назвали основные террористические угрозы. Польша обозначила условия, на которых готова закрыть глаза на визит Фица в Россию. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбанков. Далее подробнее. В аэропортах Геленджика, Краснодара, Ярославля и Нижнего Новгорода введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кроме того, временно не принимает и не отправляет рейсы авиагавани Иваново, Пензы, Пскова и Саратова, сообщает Росавиация. Там подчеркивают, что ограничения необходимы для безопасности обеспечения полетов. Россия никогда не останавливала разработку широкофюзеляжного самолета. В настоящее время готовится научно-технический задел для успешного начала опытно-конструкторских работ по созданию такой машины. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. Кроме того, по его словам, обсуждается формирование облика нового широкофюзеляжного самолета, чтобы дать авиакомпаниям тот борт, который им необходим. Алиханов напомнил, что класс таких самолетов довольно широкий. Это машины с количеством посадочных мест от 250 до 500. Все, что их объединяет, 2 прохода между креслами в пассажирском салоне. Основные террористические угрозы для Соединенных Штатов исходят от наркокартелей, исламистов и левых радикалов, следует из новой американской стратегии по противодействию терроризму. Власти при этом уверены, что способны справиться с каждой из вышеупомянутых угроз. В документе также подчеркивается, что важнейшим и долгосрочными партнерами в борьбе с терроризмом для Штатов остаются страны Европы. Польша готова простить премьер-министра Словакии Роберта Фица за визит в Россию в День Победы, если он разблокирует помощь Украине. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. Премьер-министр Словакии в последнее время не сообщал о том, что блокирует какую-либо помощь Киеву со стороны Европейского Союза. Братислава при этом не поставляет бесплатно оружие Украине и не участвует в европейском кредите для страны на 90 миллиардов евро, напоминает РИА Новости. Фица, напомню, планирует посетить Москву 9 мая. Там он рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Литва, Латвия и Эстония отказались предоставлять свое воздушное пространство для его пролета самолета в Россию. А заявку словацких властей на перелет в Москву рассматривала также Польша. Около 115 тысяч предприятий и организаций стали участниками всероссийского опроса работодателей о перспективной потребности в кадрах. На его основе будет ежегодно формироваться и обновляться 7-летний прогноз потребностей отраслей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по национальному проекту «Кадры». Она отметила рост престижа рабочих профессий. Таковыми, по данным ВЦИОМ, на первый квартал текущего года считают 74% россиян. Голикова также сообщила о старте приема заявок на региональные этапы конкурса «Лучшие по профессии». Он объединит 413 региональных этапов по 25 номинациям, в 2 раза больше, чем в прошлом году. Аэрофлот внес изменения в правила провоза пауэрбанков. Их теперь нельзя сдавать в багаж, заряжать на борту. Один пассажир может провести только 2 аккумулятора, сообщает перевозчик. Также внешние аккумуляторы нельзя использовать для зарядки других устройств, а размещать их можно только в кармане или под сиденьем кресла. Больше информации, видео и цитаты из наших эфиров ищите в мессенджере Макс Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Здравствуйте.